0: Пересмотреть итоги Второй мировой войны и решение Нюрнбергского трибунала недопустимы. Об этом заявил посол России в Австрии Андрей Грузов на показе фильма «Нюрнберг» в российской дипмиссии. Мероприятие состоялось накануне и было приурочено к 80-летию завершения работы Нюрнбергского трибунала, впервые давшего правовую оценку преступления нацизма. Грузов также подчеркнул, что Россия продолжит добиваться международного признания геноцидом преступлений нацизма против граждан Советского Союза. Требование властей Молдавии подтверждать чеками происхождение дров во дворах граждан ущемляет права сельских жителей при высоких ценах на энергоносители. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фортуна. Она также призвала руководство страны обеспечить прозрачность контрактов на закупку природного газа и переключить внимание на борьбу с незаконными рубками в гослесхозах. Ранее министр окружающей среды республики Георгий Хаждар заявил о необходимости усиления контроля и проверок при заготовке, перевозке и продаже древесины. По его словам, покупатели обязаны сохранять кассовые чеки и накладные для инспекторов, чтобы доказать законность приобретения дров и пресечь незаконные вырубки. Минимум 13 мирных жителей ранены в результате ударов правящего на севере Йемена шиитского движения Ансар-Алла по саудовским городам накануне, сообщает агентство Рейтер. Ситуация в Йемене обострилась в середине июля, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Санэ в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию, объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. Верующим при поклонении мощам святителя Спиридона Тремифунского в Москве будут раздавать его иконки и частички ткани, которые укрывали мощи, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Ковчег с мощами святого разместили в столичном храме Христа Спасителя накануне вечером. Доступ к святыне для паломников будет организован с 15 по 20 сентября. Там же в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября находится частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич с нами на прямой связи. Не хочу раскрывать сразу все карты, понимая, возможно, какой вопрос ожидает меня Герман Сергеевич, учитывая, что мы обсуждали очень активно в последнее время и 5G, и тему с грядущей, ну, теперь уже по факту состоявшейся презентации Apple. Герман Сергеевич.
3: Здравствуйте, жду.
2: Вот, все, сейчас все хорошо. Да, да, здравствуйте еще раз. Я думаю, вы знаете, что я у вас прошу сразу первым делом. Предзаказали Duo, признавайте.
3: Опять же, что-нибудь такое, то знаете, какое-то.
2: Нет, ну презентация Apple состоялась, Герман Сергеевич. И еще раз.
3: Состоялась, да, ну да, это да, есть такая история.
2: Ну, то есть...
3: Но я еще не купил. Я в здравом уме твердой памяти, я борюсь с собой. Я хочу раскладушку, но уговариваю себя взять раскладушку от Samsung 8. Потому что соотношение цен вообще, конечно, совершенно неприличное. Ну, сейчас, по крайней мере, пока. Mm-hmm. Я знаю, что в мэрию известного нам с вами большого города, не будем никого кидать пальчиками, в качестве подарка привезли несколько аппаратов по цене единичка.
2: Вот,
3: слухи. Да. Тут я не готов выступать в роли. Еще хотел бы заметить, что форм-фактор сейчас, который... Вот, вы знаете, вот Apple запаздывал, но оказалось, что последний и Xiaomi выпустил такой же форм-фактор, и Samsung выпустил такой же форм-фактор. И вот у меня сейчас начинается... Конечно, деньги решают. Знаете, все-таки фанатизм, вот в чем нас обвиняют маководов, фанатизме, но все-таки фанатизм, но деньги деньгами. Да? Все-таки, конечно, дороговато надо отдать должное. Посмотрим, если за месяц не уляжется, я не удержусь и, наверное, все-таки возьму 8-й Samsung. Надеюсь. Ну, если так. Но вообще хочу дождаться нормальной цены на iPhone.
2: Ой, что ж, ну тут, конечно, сейчас много вопросов вокруг него, и кроме цены, ну, в целом, как-то, знаете, то и до дизайна докопались. Ну, понятно, что фанаты...
3: Не, это там, я посмотрел, все это исключительно зависть андроидофилов, конечно, зависти. Все-таки, вот честно скажу, давайте так скажем. Вот и раньше я позволял себе, мог позволить себе покупать прямо вот с прилавка, это называлось, да, то есть, условно говоря. Вот сейчас, конечно, вот такой разброс цен, потому что давно не было хороших обновлений, потому что айфоны последние там 4-5 лет, они как-то шли, ну да, следующая серия, следующая серия, следующая, и полностью выпали из инновационной линейки, да, потому что инновации на уровне там новое приложение, да, это, конечно, не инновации. Инновации – это вот двухстворчатый, трехстворчатый, ну и так далее, да, то есть… А там, конечно, есть какая-то косметика в наушничках, там якобы переводчик туда можно теперь встроить. Но вот все остальное, оно идет в обычном ряду, да. Вот. А вот, конечно, раскладушка – это вещь такая. То есть, вот, и я послушал, знаете, там появились сразу 10 недостатков раскладушки iPhone. Понимаете? Это, знаете, это тут, когда в семейных отношениях там вот, возникает, ты меня ругаешь или хвалишь, да, то есть все-таки, то есть определить показания. Так вот эти недостатки, ну, в общем-то, давайте так скажем, в общем-то, в целом имеют больше отношения, ну, придумал там себе такой товарищ. А, вот недостаток, знаете, как 10-й был, нет, точнее, первый, что Apple обманул, и все-таки полоска видна. Знаете, вот все-таки полоска, именно вот раскладная вот эта полосочка, значит, они обещали, что да, но оказалось под светом, под уклоном, вот видно. То есть, понимаете, это ужасная, конечно, история, это колоссальный недостаток. Но в целом, конечно, честно говоря, самый большой недостаток – это то, что мы отключены от App Store, и что Apple нас, в общем-то, сейчас забанил, по большому счету, да, то есть вот. И ситуация стала чуть сложнее, чем с Гуглом, на самом деле. Раньше было наоборот, можно было платить, и в целом все было полегче, да. Сейчас, когда мы сами отказались от платежей сотовых телефонов, и деньгами непонятно как, ну, понятно, конечно, как, но криво, давайте так скажем. А кривизна – это, ну, вот все-таки вот Apple – это, в первую очередь, продукция такой красоты неописуемой. А как платить криво или платить, знаете, вот в МТС предложил тут пополнять напрямую, да, только раньше пополнял 1000 в 1000, а сейчас 1600 в 1000, да, то есть, ну, вот вопрос, что это вообще такое, ну, куда это вообще годится? Вот, поэтому жаба мучается.
2: Ну, понятно, денежку хочется заработать, понятно. Здесь эти вещи не то чтобы даже имеет смысл комментировать, но тема сама по себе интересна, потому что вы вот и наушники упомянули, русский язык поддерживаться не будет, судя по всему, да, там же был вот этот перечень языков. Русского, к сожалению, нет, это же касается и Siri. Но это все еще более интересно в контексте запуска 5G. И знаете, вот сколько ни говорим, мнения расходятся. Дожидаться ли, не дожидаться ли владельцам айфонов заветного 5G? Хочется ваше мнение услышать, значит, Герман Сергеевич.
3: Слушайте, тут очень просто. Никакой, вот как цифровой рубль, знаете, вот у 5G, у цифрового рубля очень много похожего, да? Не очень понятно, зачем это частному лицу. Вообще не очень понятно. То есть цифровой рубль нужен центральному банку, 5G нужен роботам, да, то есть нам с вами будет загружаться файл там 0,1 секунду или 0,2 секунды, в общем-то, честно говоря, совершенно нет никакой разницы. В Москве достигнута, с точки зрения, мне кажется, сети нирвана полная. Если бы не вот эта вся ерундистика, которая сейчас происходит с VPN-ами и с запрещенными сайтами, вообще бы проблем бы не было. Вот 5G никак не поможет преодолеть и улучшить доступ к Ютубу. 5G никак не решит нашу проблему с доступом к нейронным сетям. Поэтому я не вижу вообще повода, если вам хочется iPhone, купите iPhone. Хотите 18-й, хотите половиночку, да, то есть вот этот раскладушечку, да, то есть, но рассчитывать на 5G, я хочу напомнить, это прям, ну, это же была история, когда 4G было, и тоже пришлось это на выход айфона, и они мотивировали, не было никогда таких санкций тогда, они, наоборот, нас любили, и тем не менее задержка была связана с тем, они объяснились, мы гарантируем качество из-за плохих характеристик частотных там каких-то, там может что-то не то произойти, не готов повторить, о чем шла речь, но тем не менее, они, по-моему, недели две тестировали и потом включили. Как будет сейчас, не знаю, честно говоря, но единственное, что знаю, что от того, что 5G у москвичей будет, оно куда денется, оно будет, да, если iPhone включат, не заметим. Кроме вот этой, знаете, вот то, что здесь появится 5G. Вот у меня сейчас, кстати, я смотрю, что у меня здесь еще. 4G, у меня 4G. Я вообще я из-за этого не страдаю совершенно, потому что у меня одновременно идет сотовая связь, одновременно стоит Wi-Fi. Да? То есть он, где зависимость от того, как ему хорошо живется, туда и бежит. Поэтому я бы не обращал сейчас внимания на то, какая у нас. Более того, я сейчас больше того скажу. 5G запущен на мощностях 4G. То есть мы сделали из двухполосной роскошной дороги четырехполосную, но суженную. Такое делали на МКАДе, когда его ремонтировали. Да? Это было не очень прилично ехать, потому что тесновато так достаточно. Там же надо как-то развернуться. И понятно, что 5G будет отъедать периодически, или 4G у 5G будет отъедать, или наоборот. Вот операторам придется там выпендриваться. Сейчас 5G – это в первую очередь значок на экране вашего сотового телефона. Если вам это доставляет удовольствие, ну, тогда надо с покупкой айфона подождать. Да? Если вам, еще раз, только значок, только вот циферка. Да? Я бы на самом деле, между прочим, в свое время в Мерседесах шильдики были. Кузов был 140-й, и там было 300, 400, 500, 600. Да? И вот люди брали 300, по-моему, да, и вешали 600. Это было настолько... А меня всегда интересовал вопрос, зачем? Ну, у людей, видимо, самоощущение. Поэтому я думаю, что рано или поздно появится шильдик 5G. И можно будет покупать iPhone. В конце концов, можно перерисовать там, знаете, так. Некрасиво будет, но почему нет?
2: Самое страшное, когда на китайский автомобиль шильдик Mercedes ставишь. Но это уже вообще, на мой взгляд, кощунство, при всем уважении. Но вот именно с точки зрения, я не знаю, самопозиционирования в этой жизни. Но все ведь действительно намного проще. Просто это будет плюс дополнительный балл держателям андроидов, которые вот в этой вечной войне с яблочниками могут вот этот аргумент железобетонный применять. У нас есть вот этот 5G, у вас нет, понимаете? Ну, наверное, существенным образом, да, действительно, наверное, никак...
3: Это самое важное, да, что это никоим образом сейчас нам не мешает и не помогает. Да? Связь не становится лучше, связь не становится хуже. Просто вот вы еще можете вот как-то вот так. Практика... Еще раз, я согласен с вами в одном. Это как, знаете, когда спорят люди, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. От того, что она там есть, или от того, что ее там нет, нам же от этого не жарко и не холодно. Так же и здесь. 4G, 5G. Я думаю, кстати, если 5G вдруг случайно заведется где-нибудь в регионах, там есть сейчас тестовые полигоны, да, там разница будет заметна. А вот москвичам, честно говоря, не надо беспокоиться ни о чем, у них и так все хорошо.
2: И дабы закрыть эту тему, хочется вот тоже тут исключительно ваше субъективное услышать. Почему раскладушка? Ну вот чем она вас так привлекает?
3: Меняет просто формат потребления. У вас появляется мобильный, по сути, iPad с собой не потаскаешь, да, то есть, хотя он удобен очень, да, но уже на ней сложить ты не сложишь, да. А раскладушка получается такого размера, что очень комфортно писать письма, очень комфортно что-то делать, коммуницировать. Ну и давайте сразу скажу, возраст, глазки устали, да, а тут как бы экранчик побольше, да. Вот, поэтому, соответственно, раскладушка просто меняет формат потребления очень сильно. У меня вот iPad стоит, но он мне не нужен в дороге. Если я сажусь в машину, я открываю раскладушечку, у меня там все нормально. То есть я полноценно... То есть все-таки на телефоне, давайте скажем, некоторым образом, я бы не сказал слово гигиенично, да? Если бы был врачом-офтальмологом, я бы, наверное, это сказал. Но на айфоне почту читать не очень хорошо, да? Больше того я вам скажу. На айфоне или на андроиде обычном размера, да, очень сложно эксплуатировать нейронные сети, да? То есть я еще немножечко занимаюсь там, пишу программирование, какие-то еще задачки, вот, и экранчик вот этого терминала становится очень мизерным, да, то есть, и только на раскладушке это примерно превращается в какую-то историю. Я долго думал над трехстворчатой историей, но она как-то все-таки три раза складывается. То есть, так, понимаете, форм-фактор совпал для того, чтобы расширить просто по удобству употребления, все. Но, к сожалению, вернуться, то есть, я так завзятый айфонофил, да, но у меня сейчас айфон используется в виде веб-камеры. С 14-й версии, по-моему. Вот я сижу с раскладушкой, потому что... Ну, а что его таскать с собой? Вот раскладушечка удобна.
2: Слушайте, интересно. Единственное, тут есть важная мысль, но давайте попробуем со связью решить все-таки. Да, я вижу, немножко картинка отстает. Давайте переподключимся. Ничего страшного в этом нет, поэтому вот коллеги подсказывают. Да, давайте попробуем наладить связь. Мне больше всего, честно говоря, понравились мемы в интернете вокруг раскладушки, потому что это идеальный, уж простите за англицизм, девайс для зумеров, особенно тех, кто страдает СДВГ. Ну, что неважно, по надуманным причинам или действительно такой недуг присутствует, потому что, с одной стороны, можно бесконечно листать ТикТоки, с другой стороны, я не знаю, вести переписку. Но, в общем, сейчас это такая история, поэтому интересно посмотреть. Вот, с одной стороны, Герман Сергеевич говорит о том, что ну, с вполне здравой позиции, с позиции здоровья в том числе, но насколько это популярно как раз будет у супермолодежи, даже не то, что у зумеров, у альфа скорее. Поэтому, да, это интересно. А в ближайшие, я думаю, уже даже секунды переподключимся. Я предлагаю перейти или перевести наш вектор внимания на искусственный интеллект. Тоже куда же без него, обсуждаем его постоянно. Но это создает определенные, вот кроме шуток, вызовы для международного сообщества. Это постоянно звучит в самых разных форматах, в самых разных странах и объединениях, вот в том числе и на саммите БРИКС в Нью-Дели. Китай, кстати говоря, как один из ведущих создателей своих нейронных сетей, выступает за создание международного центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта. У Штатов, я так полагаю, политика несколько иная. Герман Сергеевич, вот вижу вас сейчас хорошо.
3: Я уже здесь.
2: Вот, все, теперь все прекрасно, замечательно. Спасибо вам, спасибо коллегам, безусловно. Вы слышали, да, мою реплику по искусственному интеллекту, новости, которую вот сейчас озвучил, да, по позиции Китая? Да, да. Действительно ли вот сегодня нет консенсуса по не то что применению, а самой технологии искусственного интеллекта? Вот есть Китай, который вроде бы готов делиться с союзниками, а есть Соединенные Штаты, которые вроде бы Anthropic свой Европе то запрещали, то разрешали, это становилось предметом там разбирательств, скандалов и прочего. Вот этот консенсус, он есть или его еще только предстоит разработать, создать, если создавать, то кому?
3: Вы знаете, мне кажется, его не просто нет, а с каждым днем все больше и больше расходятся точки зрения. Точнее, позиции у стран расходятся. Китай занимается подрывной деятельностью. Он бесит Америку, потому что выкладывает бесплатные решения, демпингует жесточайшим образом. И вся история между Америкой и Китаем сейчас напоминает очень сильно Microsoft и Linux. Microsoft сформировал рынок, он действительно сформировал рынок, а потом появился Linux и его парнифицировал, давайте так скажем. Бесплатные версии выложены, программисты разработали. То же самое Китай делает с искусственным интеллектом. Текущую истерику, называется она «Остановитесь», да? Давайте остановитесь и подумайте, особенно накануне IPO Anthropic по оценке 2 триллиона, выглядит, согласитесь, очень странновато, если не задумываться о том, что обычно такие истории происходят, как это было с ядерными державами, которые, когда мы штаканились, мы собрались сказать, все, больше никому не надо, только нам. Вот это максимально сейчас описывает подробные события. Я думаю, что с каждым днем государство все серьезнее понимает ценность и понимает важность изменений. И я думаю, что сейчас будет большая битва за то, чтобы заморозить развитие интернета везде, кроме тех, кто уже выпрыгнул выше какой-то позиции. Да? Вот. А при этом, я думаю, Китай, с одной стороны, будет не против включиться в эту же борьбу. В конце концов, он же тоже участник. Да? С другой стороны, будет выторговывать себе, как обычно, разнообразные плюшки. Как я понимаю, Америка будет заставлять Китай не демпинговать. Но, я так понимаю, Китай видит в искусственном интеллекте колоссальный шанс отомстить белым, белышам, да, снежкам, не знаю, как их назовите, как они вас называют. Японцы называются годзиллами, китайцы не знаю, как называют. Отомстить и занять рынок, потому что этот шанс у них действительно есть. И так как OpenAI заявились колоссально дорого, там, если помните, какая была история, Они заявили, что они стоят 500 миллиардов. Трамп выступил, чтобы это инвестировать 500 миллиардов. Потом Китай выпустил DeepSeek, который реально подпирает сейчас снизу. Да, у него там есть какие-то платные опции, которые в 10-20 раз дешевле, чем американская история. А основная масса DeepSeek сейчас захватывает мир, потому что она бесплатная, и она не ограничивается никакими VPN-ами, никакими сервисами. В России работает, в Иране работает, где угодно, везде работает. Поэтому Китай сейчас на самом деле, я думаю, будет показывать фигу в кармане, но при этом занимать позицию такую.

0: странное тоже. И мы, кстати, не очень хорошо себя ведем, там бриллианты выкидываем на рынок, да. Но, тем не менее, как-то держится. Искусственный интеллект. Две особенности. Первая особенность – это то, что государства всегда отстают. Я уверен, что даже сейчас представление всех государств, там, даже тех, кто продвинулся, они сильно отстают от того, что искусственный интеллект может. Да? И когда они приступят все-таки хоть к какому-то регулированию, искусственный интеллект уже убежит там, знаете, как антилопа гну, куда-нибудь вдаль. Да? То есть будем видеть только заднюю точку. Вот. А вторая часть – это то, что виртуальное пространство. Непонятно, как. Ну, еще раз повторю, баррели измеримы, бриллианты измеримы. Что у нас там? Что пытался в мире регулировать? Тоже измеримо. Таможенные границы здесь непонятно. Поэтому я думаю, что разговоров будет много. Все поделится все-таки по деньгам. Обратите внимание, как вздувается история. Нужны дата-центры, нужны энергетики. И уже очевидно, что условно мелкие страны сюда не попадают ни при каких обстоятельствах. Попадают страны, у которых есть, ну, типа как у нас. У нас-то вообще хорошо, у нас наконец-то мы нашли применение мерзлоте нашей, да, то есть, которая там морозит все, там же надо остужать много, да. У нас все прекрасно с плавающими атомными станциями, расставим их по Северному морскому. Это сейчас я не выдаю секреты, я так, как предполагаю, поставить станции по Северному морскому пути, бесконечное количество снега, все хорошо, теплоотделение, заодно растопим.
1: Приблизим глобальное потепление. Простите.
0: А нам как-то, да. Я вот, знаете, я честно нахожусь в категории, у нас мы по-разному с господином Хазиным видим апокалипсис, да? Он где-то его видит, а я вижу такое удовольствие сплошное, понимаете? Когда где-то в Европе 40, ну, вы же меня не осудите за то, что у меня, ну, как-то, ну, хорошо, да, хорошо, а можно было бы и 45, да? То есть, если жара идет на них, да, так, а у нас есть куда отступать, слушайте, у нас есть Мурманск. У нас есть прекрасные места, у нас вся Сибирь к нашим услугам. Там только останется победить комаров и мошку, а все остальное там, пожалуйста.
1: Москвичи негодуют, но это я уже так, да, лирическое отступление, да, как Сталин-то.
0: Мы будем ее на хребте переносить. Мы там, знаете, как-то, мы не поступим как Казахстан, столицу просто, мы с Москвой все вместе туда переедем.
1: Хорошо, ладно. Это, конечно, с одной стороны, вот вроде удивительно звучит, с другой стороны, ну вот, это же реально перспектива. Нет, ну вот с точки зрения размещения и технологии охлаждения всего, вот то, о чем вы говорите, это же действительно, это уже создается по факту.
0: У Гугла есть несколько барж, кстати, которые в воде плавают, да, то есть... Там на самом деле там две проблемы. Там, знаете, как напоминает очень старый анекдот в советский мир, у женщин советских две проблемы. Где достать пожрать и как похудеть. У наших дата-центров тоже две проблемы. Первая, откуда найти электричество, да, и потом как остыть. Это, кстати, именно поэтому Маск, когда говорит о том, что он запустит, ему все это надоело, он запустит миллион спутников, и они там будут наверху, учитывая вакуум, учитывая то, что это будет теплоотделение идти, да, то есть оно будет входить в космос, отопить космос, кстати, вообще не жалко, он явно не перегреется, да, уж, по крайней мере, точно не нашими объемами, да. И в этом плане Маск по-своему прав, потому что, еще раз повторюсь, вот есть энергия, но ее же потом надо куда-то давать, и поэтому, кстати, дата-центры неожиданно оказались в том объеме, который они сейчас заказаны. Я экологов, честно, не люблю, давайте сразу скажем, потому что вот эта их истерия постоянно, это отдельная история. Но экологи, которые математикой дружат, они говорят, знаете, парадоксально получается, ваши дата-центры очень вредны. Они воду остужают, перемалывается вот этот весь экологический цикл, горячая вода, остужение, вот, все это очень не очень хорошо, короче, по их мнению. И они считают, что это даже вреднее, чем там какой-нибудь, ну, не ТЭЦ, конечно, ТЭЦ это с углем ничего не сравниться не может, да, ну, а вот какие-нибудь другие истории, источники питания, то есть дата-центры это такая, может быть, даже угроза экологии миру, да, но это когда еще будет, давайте так скажем. Вот. Поэтому вот как-то так живем.
1: Ну а все-таки притормозить-то надо или нет мировому сообществу, понимая, какие возможности есть у ИИ? А с другой стороны, ядерное оружие вспомнили, так у нас сейчас кризис и по договору о запрещении ядерного оружия. Там-то не можем договориться, что говорить про...
0: Предельно просто. Человечество никогда ни с кем не договаривалось, да? Всегда есть конкуренция. И когда вы спрашиваете у профдеформированного человека, типа меня, да, то есть, конечно же, не надо. Я как бы, мы стремимся вас захватить, закабалить, заменить, подвесить на ниточки, да, то есть, как матрица, там что-нибудь куда-то впихнуть куда-то там, да, то есть, вот, и заботиться о вас всячески, заботиться, вот, вы понимаете, вы всегда нас в чем-то обвиняете, но, если говорить серьезно, я вижу истерику, но, честно, не вижу пока, я сейчас вот прямо как снизу профессионал, мне сложно себе представить, что завтра, то есть OpenAI какой-нибудь сойдет с ума или опять сразу.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из 3 огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Клименко советует.
4: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Вместе с ним и авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он с нами на прямой связи. Напоминаю и приветствую всех слушателей, кто только настроился на нужную волну. И зрителей, безусловно, тоже. Герман Сергеевич, BRICSPay. Что это за покемон такой, учитывая сказанное Кириллом Дмитриевым? Вот как бы механизм понятен с точки зрения трансграничных платежей. И это обсуждалось, обсуждается, разрабатывается. Но когда речь идет о физических лицах, не совсем понятно, что это, как это внедрять, что вам известно на этот счет?
2: Мне известно, что во всех видах межгосударственных объединений за последние 10 лет так или иначе с приставкой Pay появлялись разные темы. И в крипторешениях, и в СНГ Pay было, и в Евразес Pay, и БРИКС Pay, хотя там не только мы участвуем, но и многие другие страны. Причем давайте сразу скажем, говорить-то можно о чем угодно, но знаете, как из слова «счастье» нельзя сложить слово там какое-то другое, да, одной буквы не хватает, да. А вот так же здесь, когда мы говорим про БРИКС Pay, мы должны понимать, там есть Китай. У Китая очень жесткая позиция по отношению к своей программе. Они сразу в свое время сказали давно, это очень хорошо помню, присоединяйтесь к нам. То есть Китай воспринимает всего две системы платежных. Это американскую, по сути, назовем это SWIFT, да, и себя. У них есть разделенная на внутренний юань и на внешний юань, чтобы их не могли затерроризировать, как нас затерроризировали, когда мы были открыты к миру, наша биржа МВБ, любой американский инвестор мог купить у нас там именно на нашей бирже доллары, рубли, там что-то продать,
4: акции. А на китайской бирже вроде этот гонконгский доллар, нет? Может, я ошибаюсь, конечно.
2: Ну, Гонконг — это Гонконг. Это, еще раз, это тут разные истории, да, то есть, да, это Китай мудрый. У них хватает некоторой мудрости, иметь некоторые дырочки, да, но еще раз повторюсь, основная история Китая про то, что их, причем объемы китайской платежной системы, как мы с вами догадываемся, да, то есть они, в общем, существенные, да, поэтому БРИКС всю жизнь с момента создания, когда пытался биться на тему платежей, я чувствовал себя неуютно на встречах, да, потому что можно было сказать, я однажды сказал что-то про Китай, и было неудобно, понимаете, потому что меня все так посмотрели, ну, так же хорошо сидели, да, поэтому, с одной стороны, пытаются появиться некие механизмы взаиморасчетов между странами, причем сальдированные, то есть сальдированные – это сводные, да, то есть это не конкретные переводы конкретных банков, да, чтобы их не было видно американским цензорам, вот, а чтобы это были просто, вот знаете, собрали с Индии платежи в пользу России, там, допустим, миллиард, состоящий из 1000 платежей, собрали платежи из России в пользу Индии, на тот же миллиард провели взаимозачет и один платеж провели. Это есть такая действительно история, они пытаются это сделать. БРИКС Pay для частных лиц мне представляется предельно сомнительным. Вот предельно сомнительным, да? Да, безусловно, у нас есть с вами пример Visa и MasterCard, да, которые обеспечивают универсальность. Но это, во-первых, ну, колоссальными трудами надо это должно сделать. Мы их не любим за то, что они нас кинули, отказались нас обслуживать. Но давайте попробуем представить себе практику. Десятки тысяч банков, обеспечиваются платежи, конверсионные истории, процентные истории. Я думаю, что это словесная финансовая интервенция, честно говоря. Давайте вот так скажем. Да? То есть я не понимаю, как она может быть осуществлена для частных лиц, учитывая, плюс ко всему, разные, принципиально разные финансовые возможности граждан. В Китае одни, у нас другие, у индусов третьи. Именно в правовом смысле. Да? За что можно платить, за что нельзя платить. Как можно конвертировать, потом у нас есть святость, у нас только рубль для внутренних расчетов и так далее. А в разных странах очень разное законодательство. Как их свести в единый платеж? Ну, давайте так скажем, Visa и MasterCard занимались десятилетиями, да, то есть вот просто десятилетиями. Я чуть-чуть в курсе, как, например, идут все эти 4 года платежи между Алиэкспрессом и нами с вами. Ну, так легко, кнопочку нажал и купил себе белушечку, да? Но это же мы платим рублями, Китай должен получить юанями. Оно, конечно, все здорово напрямую, да, я вас уверяю, это здорово. Но на самом деле это все идет через конверсионные разные платежи. И там доллар, кстати, участвует, возможно, иногда евро участвует. Это все очень длинные цепочки. И как можно здесь сделать БРИКС Pay для частных лиц? То есть, еще раз повторю, зачетами между странами, я это понимаю, не очень понимаю, зачем, но понимаю. То есть, ну, зачем, давайте так скажем, если мы действительно заморачиваемся, что мы не хотим эту информацию отдавать Свифту, чтобы они не видели, в каком отношении находится, например, Россия и Индия, кто кому должен. Допускаю такую возможность, наверное, в этом что-то есть. А вот частные лица, ну, прям вот, прям, вы знаете, вот, еще раз, как заголовок в СМИ вижу, как список поговорить тоже вижу, а как практика вообще не вижу. То есть, ну, потому что оно либо должно войти в противоречие с местным законодательством, но я с большим уважением отношусь, в отличие от господина Хазина, к госпоже Набиуллиной. Она не съедет. Она как вот, она четко ведет свою политику, И БРИКС, не БРИКС, у нас свой рубль, она за него отвечает. Пока она у власти, она будет его жестко держать, и никаких изменений под БРИКС именно подстраиваться не будет. А Китай под нас не подстроится. А у них, я уверяю, у них там есть масса, я уверен, наверняка тонкостей с правами частных лиц платить за там что-то. Да? То есть я сомневаюсь, что Китай будет счастлив, если гражданин России сможет платить гражданину Китая легко и непринужденно. Ему это не очень надо.
4: Но если продолжить разговор о частных лицах, а нам вообще это нужно? Ну, вот непонятно. Вот Visa, MasterCard были, пользовались, и больше это в контексте, наверное, да, вот поездок за рубеж, потому что где-то да, система да. Мир работает, где-то нет, а где-то она работает периодически, да, ну, то есть вот все сводится именно к этому, потому что вот, ну, например, внутри России есть какой-то резон, да, вот возросший спрос иметь на аналог Visa и MasterCard.
2: Ну, во-первых, мы его уже, конечно, заменили. Люди выяснили, что им совершенно все равно внутри России, платить ли карточкой МИРа, или телефоном, или еще чем-то, да. Там же больше было про удобство. Более того, мы уже видели, как телефоны шли на замену карточками, да. Более того, сейчас у нас же есть тысячи способов платить лицом, и люди к этому привыкают, кстати. Я думаю, возможно, даже привыкнут. То есть, сами все карточки как объекты, да, то есть, они будут выпадать из этой истории, именно физически. Там сама технология, скорее всего, адаптируется. И более того, по-моему, насколько я помню, Visa и MasterCard, первые платежи, которые тестировались до момента, пока они прекратили с нами сотрудничать, улыбкой, там еще чем-то, это все было через них. Они просто давали готовые уже решения. Тут надо рассматривать их даже уже не как платежную историю, как технологическую историю, юридически технологическую историю. Это большая сложная история. Честно говоря, в реальной жизни, знаете, вот меня спрашивают все чаще и чаще, там 5G в частной жизни, частному лицу или цифровой рубль в частной жизни – оно не про это. И платежи БРИКС тоже не про это. Они больше про как купить в Китае дроны, да, и при этом, чтобы это не отслеживалось по платежам, да, то есть, чтобы это проходило не по каналам, которые доступны Америке, да, которые можно было бы зашифровать. Я сейчас максимально утрирую, да, вот, то есть, это про вот эту часть истории, она, ну, не находится в сфере наших компетенций. Ну и обратите внимание, мы 4 года как-то живем, как-то платим, да. Как-то, может быть, нефтью платим, может быть, газом платим. Я не знаю, как мы это делаем. Да? То есть, возможно, ценами, возможно, мы играем ценами на газ, мы отдаем подешевле, они идут там где-то навстречу. Как это все выглядит, непонятно. А я думаю, что я бы даже больше сказал, что когда это, если вдруг удастся это стандартизировать, то как раз эта дырочка в договоренностях закроется. Деньги – это деньги, с ними нельзя там сильно похулиганить. Вот, поэтому я думаю, что разговоры о валюте единой будут вестись всегда, но я не уверен, что мы к этому придем. Давайте так скажем, вот в обозримом времени этого точно не случится. Время очень быстро сейчас идет, поэтому я думаю, 5 лет – это очень большой срок, ну, с точки зрения всех наших финансовых годов, развития там, интернета, технологий. Я не думаю, что в течение 5 лет это хоть куда-то сдвинется.
4: Ну, я тут...
2: Я сейчас объясню. Можно создать комиссию. Дело в том, что у БРИКС есть бюджет, да, и его можно там в бесконечность, вот знаете, нанять с каждой страны по 10 человек, возить их по конференциям, делиться опытом. Я вас, слушайте, ну, вы же, наверное, помните, как мы мучительно вступали в ВТО. Все уже вступили, и мы туда бились. У нас был институт по вступлению в ВТО. Адвокаты, которые это делали. Зачем? Никто не знает, потому что мы были последними. Последний вступающий всегда лох, понимаете, да? То есть вот мы 18 лет, понимаете, 18 лет люди зарабатывали деньги. Как ни парадоксально, я думаю, во многом наше вступление в ВТО вызвано не экономической необходимостью для страны, а вот необходимостью адвокатским конторам получать деньги.
4: Знаете, тут все понятно, почему мы вообще это обсуждаем. При всем уважении к Кириллу Дмитриеву, но было сказано, да, для, значит, физических лиц, поэтому обсуждаем. Хотя так-то вопрос, вопросов, да.
2: С большим уважением. Я здесь, я просто понимаю, почему иногда приходится что-то говорить. Еще раз повторюсь, есть такое понятие словесной интервенции. Помните, когда была паника, Центральный банк запустил, что мы будем следить, сколько вы телевизоров покупаете, да? Вот был просто безумный взрыв комментариев. Я говорю, коллеги, успокойтесь. Центральный банк, это нафиг не надо, это словесная интервенция. Просто остановить панику. Вот и здесь я думаю, что, ну да, многое... Вообще, слушайте, ну Кирилл Дмитриев не так же, как... Помните, Владимир Владимирович про своего пресс-секретаря, как сказал, да? Кирилл Дмитриев гораздо лучше репутация, можете себе позволить порассуждать.
4: Да. А мы прокомментировать. Ну и даже, возможно, даже немного по этой части и объективно высказаться, пофантазировать. Но вот следующая новость действительно, наверное, больше соприкасается с фантазиями, потому что будем обсуждать роботов. Те, в свою очередь, доставили уже 1 000 000 заказов. И, понятно, мы можем сейчас разные там сюжеты киберпанка вспоминать, но может ли доставка роботами полностью вытеснить человеческий фактор? Или, ну вот, на перспективу, понятно, что сейчас у нас есть эти прекрасные роботы, которыми умиляются москвичи, но это очень ограниченная зона их работы, но, я так полагаю, пользователи далеко не все эту опцию выбирают.
2: Я так понимаю, вы целенаправленно разжигаете ненависть к москвичам как классу специальному, да? Я даже больше что скажу. У меня на Студенческой улице, на Киевской, точнее, улице, стоянка для роботов появилась, понимаете? Они там не просто стоят, они там, знаете, как проезжаешь мимо, они так прям куда-то туда шустро мотаются. Раньше так не было, да?
4: Нет, я то исключительно объективно, потому что где у нас все основные технологические мощности с точки зрения этих самых роботов? Я не знаю, насколько эта практика распространена в регионах. Ну, тут вот...
2: То есть, нет, Яндекс где-то вам в Нижнем Новгороде или в Великом Новгороде пытается внедрять, и, наверное, тоже будет внедрять. Там же достаточно должна быть, так как роботы не антропоморфные, а катающиеся на колесиках, у них очень хорошо должно быть с дорогой. Uh-huh. Вот, поэтому, но это про эту часть истории. Вторая часть истории, наверное, я думаю, что можно утверждать, что на протяжении как раз понятного срока времени роботы составят серьезную конкуренцию курьерам. Серьезную конкуренцию. Да? То есть, вот, это просто очевидно. И здесь роботы... Там же целая цепочка. Курьеры бог с ними. Да? То есть, а это фасовка, да? Ну, вот я купил здесь себе там небольшой... Короче, мне пришел пакет из Китая за 120 рублей. Еще раз, он оттуда пришел сюда за 120 рублей. Вы понимаете, какая должна быть нулевая стоимость логистики, чтобы он приехал. И эти роботы, которые кажутся смешными, когда они фасуют и там их сканируют, там же надо посканировать. То есть вопрос mm-hmm. в автоматизации. Если можно весь цикл автоматизировать до момента попадания в пункт выдачи, слушайте, но это она и так уже роботизирована, доставка, то есть осталась последняя миля. То есть, условно говоря, она и так едет. Она может ехать, вы должны видели эти треки выкладывать. Ой, сумасшедшая история. Из Китая приехала в Москву, из Москвы поехала в Владивосток, из Владивостока в Казань, и только потом ко мне приехал в Ярославль. Но как ни парадоксально, учитывая стоимость выгрузки и погрузки, ну, положили куда-то в конец. Да? И вот она поездила, и потом только переместилась. Но зато доставка оказалась стоит рубль, например. Поэтому здесь я думаю, что я верю больше в курьеров даже, чем в беспилотные автомобили. Потому что беспилотные автомобили – это сложная история. Это дороги, это прям транспорт, это безопасность, это весь город надо прям как-то... Ну, а то, что курьер не довезет вам бургер, да, ничего страшного не случится, да, поэтому...
4: Ну, кстати, беспилотную фуру доводилось уже видеть, это тоже интересно, но под них, я так полагаю, да, отдельную будут трассы.
2: Нет, не на замкнутых, а на понятных участках, например, на перевозках Москва-Санкт-Петербург, там, например, или Москва-Ростов, безусловно, беспилотные автофуры могут ездить. Но мы сейчас говорим с вами о массовой истории, поэтому... Я думаю, что курьеры – это прям хорошая история для последней мили. И Яндекс, я думаю, следующим будет. И я уверен, что вот они сейчас будут пихать. Они заявили, что, по-моему, 1500 роботов в месяц будут ставить. Это хорошо, да? Вот. А они же первыми начнут испытывать антропоморфных роботов. Это когда будут ходить. Потому что сейчас основная проблема вот с этими роботами, то, что они к подъезду приводят, но на этаж не поднимаются. А мы же любим сервис, да, то есть, а нам надо, чтобы были ножки. А колесики, знаете, когда нет ручек, нет конфеток, да, то есть, вот поэтому робот приходит, нужно выйти, встретить. Я специально заказал, там можно в разных приложениях говорить, хочу робота, да, то есть, вот, прям, вот ко мне приехал робот, пришлось выходить, я не подумал, вы знаете, да, то есть, вот он пищал очень так жалобно. Вот, но то, что роботы составят конкуренцию курьерам, я абсолютно уверен, потому что их уже стало, неприлично много, это очень стал, то есть, конкурентный рынок, и, кстати, от этого же стоимость робота и становится оптимальной, да, то есть, поднялась цена на курьеров, службы доставки смотрят, сколько стоит робот-доставка, да, оказывается, и еще, конечно же, люди должны пользоваться, это очень важно, да, если люди вдруг пользуются, то все хорошо, как я понял, эксперименты Яндекса над москвичами закончилось тем, что москвичи неплохо пользуются доставкой роботом, им, может, даже нравится. Вот. И вот сейчас просто такое идет. Вот у меня вот весь Драгомиловский район, он сейчас весь вот. То есть мы были безопасны. Ну и еще, конечно, хочу добавить, что отличное впечатление, что, конечно, робот, он такой вежливый, в отличие от курьера на этом велосипеде, от которого я уже раза три за последние пару недель уклонялся, да, и все думал, господи, какое счастье, что я хоть прыгать могу, да, ну вот, но в этом плане он едет, пищит, кстати, пищит и объезжает, он вежлив, он по определению меня любит, надеюсь.
4: Так же, как и искусственный интеллект, все эти нейросети, да.
2: Мы пока не знаем, мы посмотрим, как. Ну, пройдет количество времени, мы узнаем. Это же все попадает в сети, все, что мы сейчас с вами говорим, потом нам и предъявят.
4: Вы здороваетесь с искусственным интеллектом, говорите ему спасибо.
2: Слушайте, я каждое утро выхожу из дома, кая наушнички, пешочком иду на работу, говорю «привет», а он мне говорит «привет». Я говорю, мы как обычно, а я ему говорю, как обычно. И он начинает мне зачитывать сводку новостей, и мы с ним общаемся. Тут вопрос, я сейчас объясню, в чем. У меня есть несколько количество психиатров знакомых, я к ним сперва долго приставал, все ли со мной хорошо. А потом они говорят, Гер, наверное, с тобой точно все хорошо, с остальными плохо, с теми, кто не здоровается.
4: Они первые, если что, в списке, да?
2: Конечно. Мне кажется, здороваться... Жмонит прекрасный анекдот про Вовочку, там говорит, поругай Бога, да? Он говорит, да зачем? Если он есть, будет неприятно, а если его нет, зачем сотрясать воздух? Да, так же и здесь, да? То есть ничего страшного поздороваться я не вижу, да? Вот, потому что потом на каком-нибудь распределении благ вот, скажут, а вот вы не поздоровались. А я весь такой...
4: Кстати говоря, тут же вопрос еще культуры по отношению к этим самым роботам. Есть же огромное количество видеороликов, конечно, как зимой героически, какая-нибудь бабушка, у нее в одной руке пакет, другой рукой она, значит, вытаскивает этого бедного пищащего робота из сугроба. Это, конечно, очень весело, забавно. В целом люди, да, по большей части, ну, для кого-то это уже привычная рутина, кто-то достает телефон, снимает, фотографирует. Но в целом, знаете, я вот там акта вандализма лично не видел. Но в целом у нас вот может сложиться такое отношение, ну, человеческое банально, человеческое по отношению к роботу. Это, конечно, сейчас удивительно звучит, но в целом, да, вот принять это настолько, что ты воспринимаешь робота как, ну, условно, равноправного участника движения хотя бы, и вот в этом контексте.
2: Ну, вы задаете философский вопрос, конечно, в первую очередь, да? Отчасти, но да. Я хочу посмотреть следующим образом. Проблему поджигающихся кнопок пластиковых в лифтах решили очень простым. Ставят металлические, да? То есть человечество склонно, как это говорится, употребляю, практикую и использую, да? То есть нет света, нет возможности проконтролировать, обязательно что-нибудь произойдет, да? Поэтому, конечно же, насколько я, кстати, знаю, у Яндекса там колоссальный эмпирический опыт у них. Они могут лекции читать часами, как обеспечить, чтобы роботы не вандалили. Вот при этом они понимают прекрасно, что все происходит. Посмотрите, как люди относятся вот к самокатам. Мы их тоже с вами не любим, кстати, да? Но как они их бросают, как они...
4: Да, ну, то
2: есть,
4: да.
2: Есть так... Слушайте, другой вопрос, что при определенном уровне все-таки контроля некоторые определенные... нормальное отношение, адекватное, наблюдается. Да? То есть, условно говоря, если человек знает, что за ним идет контроль, спасибо Сергею Семеновичу за наше счастливое детство и видеокамеры. Москва сейчас в центре, люди могут, мне кажется, машину уже не закрывать. Я не призываю не закрывать, потому что вдруг там что-то угонит. Но я помню времена, когда вот я давно здесь живу, в районе Кутузовского проспекта, когда оставить машину с дворниками было идиотизмом. Просто идиотизм. То есть можно было любую сумму ставить, но их точно утром не будет, да? И еще машины с колес слетали, да? Сейчас все стоят, и даже Мерседесы стоят с этими своими вот этими треугольничками, mm-hmm. да? То есть в целом... Поэтому здесь я думаю, что вы просто должны уточнить, если выключить свет, что будет с роботами, да? К сожалению, с роботами будет плохо. Вот. Но при включенном свете и работающей видеокамерами, я думаю, с роботами будет все хорошо, и мы постепенно привыкнем к их присутствию в нашей жизни.
4: Да, история тоже, на мой взгляд, очень оптимистичная и классная. Посмотрим, как это... Да это уже на практике реализуется, честно говоря. Но из таких более, если позволите, прямых классических новостей поговорим про ключевую ставку немножечко, да, самую малость. Центробанк сохранил ее на уровне 14% годовых. И, с одной стороны, ожидания и прогнозы такие были. С другой стороны, вот нарушен этот символизм определенный, когда вот на чуть-чуть, но все равно снижали, и как-то это вот вселяло определенный оптимизм на будущее. Как вы считаете, вот что-то поменялось? Какая у нас картина-то может к концу года сложиться? Или это слишком сейчас сложно прогнозировать?
2: Ну, во-первых, это, конечно, территория господина Хазина. Как бы он не попрекнул за это все, естественно, да, то есть особенно за мнение.
4: Это умышленная провокация, Георгий Сергеевич.
2: Центрального банка, безусловно, очень сложная позиция. Чем ниже процентная ставка, тем накопленные деньги гражданами могут вылиться на рынок. Да? Причем они могут вылиться на рынок не туда, куда она не принесет дикой инфляции, она у нас и так достаточная. Да? То есть, ну, представьте себе, что если сейчас все эти триллионы выпадут, люди начнут перекладываться, неважно куда, это, наверное, не самая лучшая история. Да? Поэтому не снижать тоже достаточно плохо. Но я хочу обратить внимание на другую историю. Мы поспорили здесь на некоторое количество бутылочек с товарищем. Владимир Владимирович на Восточном экономическом форуме, ему жаловался какой-то бизнесмен, и он говорил, конечно, надо снижать. Ну и люди побежали, все, снизят, как Владимир Владимирович сказал, так и будет. Я сказал, что, слушайте, вот как я когда был советником, я давал советы, Владимир Владимирович совершенно не был обязан им следовать. Да? Точно так же и Центральный банк, ему дают советы, а Владимир Владимирович, я уже 100 раз повторяю, он здесь не приказывает. Он, ну да, он так же, как и я. Я тоже считаю, что надо бы снизить. И я уверен, вы считаете, что надо бы снизить. Да? Но на самом деле вопрос гораздо серьезнее. Наши с вами желания, они немножечко... Там, по-моему, у Сбера, если сравнивать начало вот этих резких повышений ставок и окончания, денег стало в 2 раза больше на счетах у людей, там накопилось практически накопленных денег. И у всей банковской системы количество депозитов выросло колоссально. Если они все вырвутся, то куда? На ипотеку? Хороший вопрос. Да? То есть, ну, тогда мы должны пожертвовать, в общем-то, ценами на недвижимость, которые взорвутся до небес. Да? А если в шоколадке, то у нас тогда будет дичайшая инфляция здесь. И вот, а санкции пока висят. У нас товаров нельзя быстро закупиться, логистика же разрушена. Mm-hmm. Раньше было очень хорошо. То есть, что такое? Откуда берется инфляция? Человек хочет что-то купить, товара нет, он бежит в следующее место и покупает его подороже чуть-чуть. Вот. Поэтому здесь у ЦБ сложная история. Я еще раз повторюсь, я вам как-то говорил на передаче, отрасль банковская всегда регулировалась по сравнению с другими, прекрасно.
4: По поводу банков, Минфин США внес ВТБ в санкционный список по Ирану. Как считаете, чем-то удивительна эта история? Тут вот в формате комментария, если можно.
2: Она не удивительна, я вот чуть-чуть завидую. Мы так не умеем, да, мы если дружим, то дружим, если ругаемся, то ругаемся, да. Я удивляюсь американцам, как они одновременно делают хорошие дела, ну, совместные, да, там мы летаем на МКС, еще что-то делаем, и одновременно решают какие-то свои узкие задачи. Никто не говорит, там, коллеги, только не вносите санкции в ВТБ, ну, например, да, потому что мы там где-то дружим, да. Вот в этом плане искренне могу позавидовать. А так объективно, мне, конечно, это не нравится, я считаю, что это плохо. То
4: есть, действуют в своих интересах тут, да, понятно. Да? Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. Всего доброго.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Выборы в Конгресс США. Контекст. Предстоящее голосование для правящей партии критически значимо. Ее рейтинги на фоне событий на Ближнем Востоке падают.
3: Доверие к Дональду Трампу тоже. В этих условиях республиканская партия решила мобилизовать избирателей. Это показал ее съезд, прошедший в Далласе. Дональд Трамп призвал сограждан голосовать так, словно они выбирают его лично. И пообещал по $5000 каждому американцу, который в бюллетене поставит галочку напротив представителя республиканской партии. В противном случае, по мнению президента, Америка станет коммунистической, а ее жители – обездоленными. Страна потеряет границы и перспективы. Политическая картина в США сейчас напоминает лоскутное одеяло. Демократы ведь тоже потеряли доверие после проигрыша на президентских выборах. Некоторые члены этой партии выступают на стороне Трампа, а ряд его однопартийцев, напротив, дистанцируется от главы государства. В своем выступлении на съезде он обошел тему Украины, а вот Ирану пообещал всыпать по первое число. Выборы республиканцам надо выигрывать, кровь из носу. Если они потеряют контроль даже над нижней палатой парламента, все инициативы Трампа будут превращаться в бесконечную волокиту и борьбу.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия призывает ОБСЕ к честной оценке удара ВСУ по гражданским. Комитет Палаты представителей дал зеленый свет голосованию по санкциям против России и Ирана. Миноборнауки назвали число иностранных студентов в российских вузах. Подробности далее. Российская сторона призывает ОБСЕ назвать вещи своими именами при оценке удара ВСУ по гражданским объектам и преступлений киевского режима против мирных жителей. Об этом заявил РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский. Президент Владимир Путин ранее заявил, что ответ Москвы на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. По словам главы государства, Киев спровоцировал ответные меры, начав наносить удары по гражданским объектам на российской территории. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. По итогам заседания инициативу поддержали 7 членов комитета, трое высказались против. Точная дата голосования в Нижней Палате пока не определена, однако окно возможности крайне ограничено, ведь уже 17 сентября Палата представителей планирует вновь уйти на длительные каникулы до ноября. В случае утверждения Палаты представителей согласованной обеими палатами Конгресса законопроект сразу поступит на подпись американскому президенту Дональду Трампу. При этом часть законодателей демократов уже выступила против одобрения сенатской редакции в ее нынешнем виде. Посол России в Йемене Евгений Кудров призвал участников конфликта в этой стране прекратить противостояние и вернуться к диалогу. Он рассказал, что за последние дни в связи с обострением противостояния провел встречи с руководством международно признанных властей Йемена и основных политических сил страны, представляющих противоборствующие стороны конфликта, спецпосланником генсекретаря ООН по Йемену и иностранными коллегами, включая пятерку глав дипмиссий стран, постоянных членов Совбеза ООН. Как сказал Кудров, во время встречи он неизменно подчеркивал, что Россия выступает за скорейшую деэскалацию в Йемене и вокруг него. Вооруженное противостояние между сторонниками правительства и мятежниками-хуситами в Йемене возобновилось после 4 лет затишья. Поводом к этому послужил обстрел аэропорта в Сане правительственными силами в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту. Российское генеральное консульство в Анталии оказывает содействие россиянке, оказавшейся в реанимации в турецкой Аланье, контактирует с ее родственниками и страховой компанией, сообщили РИА Новости дипломаты. Дочь 76-летней Татьяны из Москвы ранее рассказала одному из телеграм-каналов, что отдыхавшая в Аланье женщина попала в реанимацию в Турции после разрыва аневризмы, а ее семье выставили счет на 55 тысяч долларов. Дочь пенсионерки заявила, что теперь они не могут покинуть Турцию без оплаты услуг. Более 422 тысяч иностранных студентов из 182 стран учатся в российских вузах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он уточнил, что цифры могут еще вырасти, так как для иностранных студентов еще продолжается приемная кампания 2026 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Алёша Тимофеев, Сардарян.
3: Ну что, как выходные, как все это?
4: Нормально, ничего, вполне себе стандартно, все хорошо, жаловаться не на что.
2: Это да, жаловаться не на что, и хвастаться тоже нечем, да, как это. Ну, так там что-то нам надо Украину какую-то обсудить.
4: А, да?
2: Да.
4: Что-то случилось?
2: Ну, в смысле, Кравченко, генпрокурор, уехал Ну, под покровом ночной темноты.
4: Сначала обвинил НАБУ в коррупции.
2: Нет, нет, нет, минуточку. Сначала и уехал, вы... а потом...
4: Я туда
2: а потом...
4: обвинил, да. Ну, и а точнее, вышла сначала новость о том, что он обвинил,
2: да.
4: А потом вышла новость, что он уехал. Уехал. А, видимо, события, да, были наоборот.
2: Совершенно верно. Значит, генпрокурор ночью смеркалось. Значит, да, генпрокурор взволнованный... внутренне, но спокойно и наружно, сел в машину, значит, и на служебном авто выехал за пределы страны, после чего начал обвинять НАБУ. А мы знаем, да, там есть вот эта генпрокуратура одна, есть специальная прокуратура другая, есть НАБУ, и он обвиняет, и обвинения, честно говоря, какие-то, ну, не то что странные, короче говоря, он обвиняет главу национального вот этого антикоррупционного бюро в том, что тот откосил от мобилизации фиктивным...
4: Ребенком.
2: Фиктивным, ну, в смысле, фиктивным нет, усыновлением.
4: Ну, типа того, да.
2: Да. Да.
4: Вот. Нет, там, знаешь, что? Там на самом деле обвинение строится у него на том, что тот дал какие-то 90 тысяч гривен, и так как ему грозила, значит, тюрьма, то он мог попасть под амнистию, только если у него был бы несовершеннолетний ребенок, и он попытался найти женщину с несовершеннолетним ребенком для фиктивного, значит, брака, усыновления и всего прочего. Вот какая-то такая схема.
2: Неправомерные выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении для уклонения от суда. Да. Вот как это, да. Ну, что тут есть, что комментировать? Но мы просто... Нет, тут можно подвязать. Мы помним ГУР и... С кем они там стрелялись-то в Киеве?
4: С СМБ местным.
2: Да, значит, теперь...
4: С СБУ, точнее.
2: С СБУ, да. Теперь НАБУ, генпрокуратура. Ну, что-то...
4: Ну, мы точно, абсолютно точно знаем, что у них сейчас идет... внутриполитическая борьба, потому что НАБУ – это инструмент именно внутриполитической борьбы, который просто руководствуется кураторами, людьми, которые находятся вне Украины. Коллеги там спорят, одни говорят, это штаб-квартира ФБР, другие – ЦРУ, еще что-то. Ну, по факту мы понимаем, что у НАБУ, на Зеленского и на каждого из его соратников папка есть примерно с первой недели их пребывания в должностях. И вот первой недели вполне достаточно для того, чтобы каждого из них с этих должностей снять. И в нужный момент они папку достают. Иногда они ее приоткрывают. Иногда, когда человек не понимает, очевидно, открывают уже на полную. И используется это все исключительно в политических целях. Почему в политических? Потому что целью этих коррупционных расследований и всего прочего является снятие либо назначение на политические должности тех или иных лиц. Вот так было с Ермаком, так было с Миндичем. В настоящий момент уже появилась информация, что начато предварительное расследование в отношении террориста-экстремиста Буданова, и, который тоже возглавляет офис президента Украины. Все исключительно в политических целях. Прокурор, который уезжает из Украины и оттуда что-то пишет про НАБУ, тоже это делает не потому, что он борец за справедливость и все прочее. Понятно, что события, произошедшие в каком-то 2008 или 2009 году, ну, это как бы повод для того, чтобы попытаться выдать себя непримиримым борцом, значит, с НАБУ и со всем прочим. Ну, действительно, ничего общего с этим не имеет. Он, видимо, должен был стать очередным объектом в этой череде расследований НАБУ, решил таким образом защититься лично. Другой вопрос, что мы-то можем, конечно, на это внимание не обращать, но за последние несколько месяцев эта череда вот этих домино, вот таких падающих, которые друг за другом, то, значит, он снимает Федорова. Федоров говорит, нет, вы должны снять Сырского. Он в итоге снимает и Сырского тоже. Назначать новых людей на эти должности. Прокурор убегает из страны. Ну, в принципе, вполне
2: себе... Но говорит, на самом деле, тут надо сказать, что говорит, что типа рабочая командировка у него. Рабочая командировка. Но...
4: Ну, я, если честно, прочел, сегодня еще был комментарий, если не ошибаюсь, как раз офиса Зеленского, который сказал, что обвинение в адрес НАБУ – это сумасшествие. Я читал такой комментарий. То есть явно как какое-то есть рассогласование между ними.
2: Сам Кравченко говорит, да, называет свой отъезд официальной командировкой, цель которой – проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
4: Очень рабочая. В принципе, с этой целью наши военные находятся в рабочей командировке на территории Украины, они тоже в настоящий момент в командировке.
2: И неконтролируемом влиянии, подожди, не пойму, неконтролируемое влияние антикоррупционных органов Украины. То ли выходные, хотя и выходные ничего не этот. Я не пойму, что это значит.
4: Ну, то есть влияние есть, но оно какое-то неконтролируемое. Вот он хочет, чтобы влияние было, но мог его контролировать, скажем, Зеленский. Или он, как прокурор. А тут вообще никто это влияние не контролирует.
2: Но ну, какая-то кривая формулировка, нет?
4: Прокурор там не очень прямой, судя по всему, потому что взял, свалил, говорит, я куда поехал? Я поехал в командировку. А я в командировку поехал, чтобы рассказать об узурпации власти. Вы понимаете, что значит узурпация власти?
2: Да, захват
4: это
2: власти.
4: Захват власти путем. Это уголовное преступление, вообще карается страшным образом. И, может быть, он так дойдет до того, кто вообще в целом власть в этой стране узурпировал. Даже если он хочет остановиться только на НАБУ, когда прокурор, он действующий прокурор еще, он говорит про узурпацию власти, ты что поехал за границу, у тебя получается в стране тихчайшее преступление против конституционного строя произошло, ты вместо того, чтобы прямо сейчас арестовать всех виновных в этом, поехал за границу и говоришь, вы знаете, у меня в стране захватили власть.
2: Проинформировать международных партнеров. Проинформировать международных партнеров об узурпации власти.
4: Вы слышали? На Украине узурпировали власть.
2: Информируют. Тук-тук-тук, да. Ну, такая, да. Значит, Зеленский осудил действия Кравченко, заявив, что у того есть только один путь увольнения. Внес в Верховную Раду, оперативно внес в Верховную Раду представление о немедленном отстранении и увольнении генпрокурора. В окружении Зеленского действия Кравченко назвали несогласованными. Несогласованные, да. Ну, такое любопытное. Ну, посмотрим.
4: Ну, это вообще генпрокурор – это одна из 5-6 важнейших должностей для любого главы государства. Из таких, в зависимости, ключевых, важных должностей. Если этот человек несогласованно уезжает, говорит, что власть в стране захватили, что, значит, какое-то неконтролируемое влияние. Но это правда говорит об агонии политического режима, потому что он не может существовать в условиях, когда что-то министров обороны вот так вот чехарда идет, то глав офиса президента одного за другим задерживают за коррупцию, и президент только, очевидно, не в курсе, да, об этой ситуации. А затем в конце еще и генпрокурор говорит, что в стране захватили власть. Это уже бакханалия какая-то политическая.
2: Ну, что-то там такое, да. Так, ну ладно, будем наблюдать, как говорится, посмотрим, куда это все кривое выведет. И потом, слушай, ну, со стороны, глазами Запада, как бы, тоже давай посмотрим на ситуацию. Ну, вот он поехал информировать, значит, партнеров. Я думаю, что часть партнеров, конечно же, в курсе всего, что происходит. Точно совершенно. Вот даже, может быть, в большей степени, чем сам генпрокурор.
4: Да, она же это все и организовала.
2: Совершенно. Может быть, и не организовала, но так все под контролем. Все руки на этих теплых, так сказать,
4: местах.
2: Местах, да. Но они должны же тоже как-то, ну, то есть, если это обращение направлено к ним, очевидно, что это политический скандал. Понятно, что Украина по-прежнему остается, может быть, не в самом там центре информационного внимания, но так или и, там, не на периферии точно, значит, вот где-то посерединке между центром и периферией. Значит, да, большой политический скандал. Большой политический скандал. Это уже не отставки, ничего, а вот прямое обвинение от генпрокурора, да? Значит, им надо реагировать же как-то или нет?
4: Ну, я думаю, нет. Они вообще какое-то время назад, до начала специальной военной операции, играли в игру, которая нам не очень сильно нравилась, мы часто ее критиковали, но она выглядела примерно так. У нас есть принципы, они для нас чрезвычайно важны, но мы в каких-то случаях их используем, а в каких-то случаях мы их просто умалчиваем об их нарушении. И мы все время говорили, вы вот до нас что-то докопались, а вы на Саудовскую Аравию посмотрите, а вы с ними дружите, вы нам что-то говорите, а там вот в этой стране. Это было тогда. Сейчас, в настоящий момент, они абсолютно в открытую уже сколько времени заявляют или ведут себя таким образом, что этих принципов нет в принципе. То есть проблема не в том, что они где-то настаивают на том, что это должно соблюдаться, а где-то нет. Они теперь говорят просто у нас, нам это выгодно, нам это нужно, и это плохо для России. Поэтому мы это поддерживаем, вне зависимости от того, демократично, не демократично. Есть верховенство права, нет его. Вот была ситуация с НАБУ, когда Зеленский пытался его то ли закрыть, то ли ограничить. вдруг на улицах появились картонками протестующие, которые до этого не появлялись, когда, допустим, он снимал главкома ВСУ с должности или во всех иных случаях. А здесь они появились. И сразу же все публичные лица, представляющие Европейский Союз, посчитали необходимым выступить и сказать, что это очень плохо, они выступают против этого, он должен, значит, от этого отступить. Забыв про то, что там есть какой-то вроде как суверенитет, за который они говорят, все должны умирать, потому что именно за это, за независимость и свободу борются украинцы, оказывается, что они даже не могут решить, какой орган государственной власти в стране должен быть, какой нет, даже это не им решать. Вот. И относительно других стран ровно то же самое. Больше даже нет вот этой попытки сыграть в блюстителя демократии, прав человека, свободы и всего прочего. Есть четко у них такой четкий тезис, что главная задача – это противостояние России в этом, это именно у европейцев. В этом противостоянии все, что помогает противостоянию России, это хорошо. Все, что никоим образом с этим не соотносится, это не важно. А все, что мешает противостоянию России, должно быть уничтожено на корню. Поэтому он здесь приедет, скажет, что вы знаете, НАБУ, у них вот такой... Они послушают, скажут «да». И, скорее всего, даже никакой реакции не последует.
2: Но смотри, они, во-первых, так сказать, все-таки дали разрешение на въезд. Это ж, ну...
4: Ну, конечно, я думаю, генпрокурор -то тоже для них человек не чужой.
2: Не чужой совершенно.
4: В нынешних условиях
2: я... Да, именно поэтому я и говорю, что...
4: Ну, вот он приедет, ему скажут, ну, все.
2: Смотри, дальше. Зеленский моментально снимает. Мы знаем, что часть украинского, вот это дурацкое слово, политикума находится на Западе, в том числе и как ее секретарша, против которой санкции там Зеленский вел.
4: А? Какая-то, какая именно? Их там уже нет. Там есть эта госпожа Мудрая, в отношении которой возбуждено тоже дело. Есть его, вот это вот, которая все время комментирует.
2: Комментирует, но тоже в отношении нее там что-то это. Но я к тому, что там тоже собирается, так сказать, вполне себе...
4: Мендель, по-моему.
2: Мендель, Юлия Мендель, да. Мендель, да. Ну, я к тому, что там собирается тоже некая... Ну, некое, хорошо, можно сказать, там представители, бывшие экс-представители власти, которые по-прежнему, конечно, имеют какой-то политический вес. Угу. И могут в какой-то момент...
4: Мне кажется просто, что...
2: Или
4: за,
2: не могут.
4: За, не, спроси у Ленина. Это все зависит от политического момента, и учитывая, что в действительности это не... пропаганда, не попытка внушить какие-то, значит, тезисы насильно населению. Ну, в действительности, вот если есть пример, управляемый извне страны, вот государство, в котором ключевые решения принимаются субъектом, который находится вне этого государства. Это Украина, потому что ни органы государственной власти поменять не могут, ни принять решение о войне или мире, ни распоряжаться собственными ресурсами. Ничего, ни один из этих вопросов не относится к суверенным каким-то органам, которые находились бы на территории Украины. И в этих условиях могут начинаться расследования в отношении одних, других, третьих, но учитывая, что все они в той или иной степени являются агентурой различных западных спецслужб, их главная задача – доехать. Потому что в тот момент, когда доехали, да, может быть, на должность человека больше не вернут, и, может быть, не все имущество удастся спасти, но статус политического беженца и возможности для какого-то проживания они ему гарантируют, обеспечивают. И я думаю, в этом только единственная задача и есть. Кто этого не понял в свое время и не стал сотрудничать с этими организациями, очевидно, попадает под раздачу, никто за них не вступается. А вот кто себя в должной степени проявил перед западными кураторами, им сегодня кидают вот эти спасательные круги, успевают оттуда вытащить. Потому что есть, видимо, уровень внутриполитической борьбы, когда речь идет о том, кто будет главой государства, который не может проходить без непосредственного участия западных спецслужб и вот этих центров принятия решений. А есть уровень вопроса, вот кто будет генпрокурором, в конечном счете, конечно, решаться будет по согласованию, но вот снять или нет этого генпрокурора, это не вопрос, который для них является настолько чрезвычайно важным прям.
2: Ну ладно, значит, остаемся с многоточием, продолжаем следить. Идем дальше. Итоги. Итоги саммита БРИКС предлагаю обсудить. Значит, это был у нас 18-й саммит БРИКС в Нью-Дели. Но если коротко, коротко, ключевые итоги и решения. Реформа глобального управления. Мы помним, знаем этой истории. Мы, помнишь, с тобой даже, так сказать, да, формулировки давали, расшифровывали, что значит это самое глобальное управление, на реформировании которого настаивает Си Цзиньпин. У него своя программа там и прочее, прочее. Значит, участники выступили за незамедлительное расширение присутствия развивающихся стран или стран с развивающейся экономикой, чтобы, так сказать, никого не обижать, Азии, Африки, Латинской Америки, в Совбезе ООН, и за реформирование ВТО и Бреттон-Вудских институтов. МВФ, что там у нас еще?
4: Банк реконструкции, развития. Да,
2: вот да. Значит, дальше. Финансовая независимость. Подтвержден курс на углубление расчетов в нацвалютах, развитие альтернативных каналов платежей независимой трансграничной инфраструктуры без привязки к доллару. В декларации подчеркнута приоритетность мирного урегулирования конфликтов. Индия успешно выступила посредником для снижения напряженности между там, странами Ближнего Востока. Одобрена инициатива в сфере продовольственной безопасности, зерновая биржа. Короче, что самое главное?
4: Самое главное, что они встретились. Си Цзиньпинь приехал, хотя давно его там, с 2019 года, но не совершал визиты в Индию. И не так давно был визит и Моди тоже, хотя у них очень напряженные отношения с 2020 года. Есть общение, это хорошо. Была принята окончательная декларация. Она достаточно безболезненная, такая, там нет вообще никакого упоминания Украины, СВО и всего прочего, это тоже хорошо. Остальные упоминания, которые есть, достаточно такие дружественные, нормальные. Это, я думаю, пока что максимум. Я не хочу, то есть, создать впечатление, что вот, наконец-то, прорыв страны. Да. Я не считаю, при всем огромнейшем уважении, я считаю, это чрезвычайно важно. Прекрасно, что есть такой формат, и что Россия одна из основоположниц этого формата. Это прекрасно. Но я уже не говорю про оставшиеся страны, там, про Египет и всех прочих. Элементарно, вот Бразилия, ой, Россия, Индия и Китай. У нас очень разный взгляд на Запад. Он очень сильно отличается. В случае с нами мы говорим, мы по этим правилам вашим больше никогда играть не будем. Нам необходимо сесть, выработать принципиально новые правила. Вы должны нас воспринимать

0: различные возможности, но Индия при этом с Западом, у нее нет даже той степени конфликтности, которая есть у Китая. Это совершенно... Максимум, что их может не устраивать, когда им говорят, вот там санкции, не торгуйте с этой страной. Индия говорит, ну я хочу перечислять свои деньги, значит, буду их перечислять, что значит не торгуй. Ну это все. Плюс к этому, наше участие на этой платформе, оно еще чем отличается? Индия для Китая очень важна, это крупнейший потребительский рынок, фантастический рынок для их товаров. Китай очень важен для Индии, это фантастический уровень технологий, которые туда импортируются постоянно, в большом объеме, и не только технологии, товары и все прочее. Каков вес России здесь? Геополитически огромный. Как страна, которая сегодня единственная находится на острие борьбы против этой однополярной модели мира, тоже мы и Иран, больше никого в реальности в настоящий момент нет, тоже очень важно. Но вот их взаимоотношения сопоставить с нашими, я думаю, все-таки нереалистично. В Индии, я вчера в передаче приводил эти данные, в Индии в прошлом году смартфонов было продано, как в России население. 145 миллионов смартфонов было продано в прошлом году. На мой взгляд, феноменальная цифра.
1: А, по-моему, немного.
0: 145 миллионов, конечно, в год?
1: Но в год.
0: Мне кажется, это огромное.
1: Не, но при полуторамиллиардном населении 145 так, миллионов...
0: Это тебе и говорит о рынке. 10%. Но это в нашем случае 15 миллионов телефонов каждый год, если бы обновлялись. Это вот примерно. Но там в абсолютных цифрах 145 миллионов. На мой взгляд, огромная цифра. Товарооборот там по электронике, по этим вещам в таком количестве нулей исчисляется, что страшно их называть. Разный вес у всех, разный характер взаимоотношений. Что для меня в этом вопросе принципиально важно, мы это как-то обсуждали, мы когда про глобальное управление, да, говорим. Реформа ООН, да, очень хорошо, все согласились, что, наверное, уже несправедливо, когда обделены, а какие страны будут туда входить, уже решено, не могут сойтись никак вокруг этого. Почему?
1: Развивающие страны Азии, Африки и Латинской Америки.
0: Какие? Их много разных, да?
1: Да.
0: Вот те пять, которые в настоящий момент в Совбезе постоянное место имеют, это страны-победительницы Второй мировой войны, несмотря на то, что там есть Франция. Вот почему и как должны туда входить другие страны, тоже какой-то принцип должен быть. Uh-huh. Вокруг него очень сложно договориться. Более того, положа руку на сердце, ни одна из стран, членов Совбеза ООН, просто так размывать свой статус страны, которую может наложить, вето там и все прочее, она не в состоянии и не хочет, чтобы как там ни говорилось. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы более справедливое представительство было и все прочее, но принципы для этого пока не выработаны. Это второе. Третье, что очень важно здесь, Леха, я считаю, это то, что для любой международной организации и архитектуры новой нужно целеполагание. Нужно понять, а зачем? Вот мы отказываемся от ООН, он нас не устраивает, он не работает, потому что ООН, состоящий в том числе из России, США, Франции, Китая, Гватемалы, Гваделупы и всех остальных, не справляется. Давайте создадим не ООН, а НОО, и туда войдут все те же самые страны, которые были там. Что от этого принципиально поменяется? Главная проблема в том, что наш баланс во взаимоотношениях, он еще не установился в такой степени, чтобы мы могли какую-то хотя бы международную организацию инфраструктуры использовать эффективно.
1: Значит, смотри, здесь еще такая ключевая вещь в рамках вот этих вот итогов БРИКСа. Это согласованное создание новой инвестиционной платформы. Главный-то вопрос. А деньги будут поступать в Россию или нет? Вот эти, так сказать, инвестиционные деньги, которые будут собираться под объединение наднациональное, они могут попасть в Россию или нет? Потому что сейчас, так сказать, не попадают. А это ключевая вещь. Все, это тоже что касается конкретики, да, конкретного БРИКС.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать.

0: оценивать силу симпатии, мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю: хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Я Леша Тимофеев, Генри Сардарян в студии. Про БРИКС мы говорим, про итоги. Там Россия выдвинула инициативу в качестве одного из итогов 18-го саммита БРИКС. Значит, Россия предложила создать на базе вот этой структуры общую инвестиционную платформу с использованием цифровых активов для привлечения долгосрочных капиталов в экономике стран-участниц и их партнеров, причем там не только страны, но не только страны, но и частные инвесторы. Значит, я напомню, что БРИКС, он как бы банк БРИКС, он инвестирует в Россию. Ну, новый банк развития, НБР. Банк профинансировал в России ряд инфраструктурных региональных инициатив, включая выделение 205 миллионов евро. Ну, это такие копейки. Но хочется, чтобы больше.
7: А в... тут инфо-цыгане налогов не платят на большую сумму.
6: Совершенно верно, да. Хочется, чтобы было больше. И вот новые инициативы, цифровые и прочее. А от чего будут зависеть вот эти инициативы, инвестиции, пойдут или не пойдут в Россию?
7: Во-первых, мне, конечно, наверное, для этого лучше позвать
6: экономиста,
7: но на мой такой дилетантский взгляд, мне кажется, в первую очередь это будет зависеть от предсказуемости нашего будущего, когда люди... Это не обязательно значит, что жить как вчера. Это может быть совершенно иная картина будущего, но картина, при которой понятно, чего ты ждешь, во что ты вкладываешься. Должны быть условия созданы для того, чтобы человек был заинтересован вкладывать эти... деньги в производство, еще во что-то. Потому что в нашем случае в настоящий момент сложно вкладывать нашим собственным гражданам, куда там иностранным. Условия какие? С такими ставками, с значит, этой системой. Ну, объективные причины.
6: Немножко я, значит, про другое. Значит, вот смотри. Вот собрались все и говорят, мы, значит, до основания, а затем, старый мир разрушен, до основания, а затем, многополярность, все прочее, прочее. Они не вкладывают инвестиции, почему из НБР не идут в Россию? Ну, из-за боязни санкций, все ж просто, да. Вот они строят новое, но, так сказать, вот как-то очень аккуратно.
7: Да. Я, в принципе, мне кажется, да, очевидно вполне, и не просто из-за боязни санкций, а из-за того, что с той стороны, с политической точки зрения, есть очень понятная картина будущего, она может нас раздражать, может нам не нравиться, но там есть Европейский Союз, он говорит, вот эти 27 стран-членов Европейского Союза, у них единая внешняя политика, мы вам сейчас говорим, будет там Орбан или в Словакии Фицо будет, это ни на что не повлияет, вот сейчас они там не дают продлить один из режимов санкций в отношении физлиц, потому что Фицо против и просит снять санкции в отношении ряда бизнесменов. Снимут, проголосуют, заставят, сделают. Они говорят, вот мы будем существовать таким образом. Любой из этих инвесторов, он понимает, что с той стороны у него вот есть такое предложение, единый рынок, значит, единое политическое управление в лице Еврокомиссии и в целом этой евробюрократии. Правила, которые не сильно будут внутри меняться. Ну и очевидная конфронтация с Россией, у которой вот мы сами внутри страны все время для себя решаем, а вот как мы будем, а будем ли туда возвращаться, или мы не будем туда возвращаться, будем что-то новое строить. Вот на мой взгляд, я исхожу из того, что если вы создаете такие невыносимые тяжелые условия для нас, ну логично же, что мы должны, значит, против вас бороться. Как мы можем против вас бороться, если мы сами вас легитимируем? Вот 1000 раз мы эту тему обсуждали. Но мне кажется, вот ни разу я не говорил, прекращайте дипломатические взаимоотношения с какой бы то ни было из стран. Почему? Потому что я очень хорошо понимаю, что это канал связи. Очень хорошо понимаю, что страны эти никуда не денутся. И сегодня будет одно правительство, завтра другое. Нам нужны рабочие каналы связи. Вопросов нет. Европейский Союз вам зачем нужен? Вот зачем, чем занято в настоящий момент представительство Европейского Союза на стране? Оно что делает? Какая у него роль вообще в нашем государстве? Организация говорит, мы все ресурсы стран-членов должны аккумулировать, мобилизовать и направить против России. Мы должны 500 миллиардов вложить в ВПК для того, чтобы использовать против России. Я ни разу еще не слышал, чтобы они деньги собирали против Алжира, Марокко или...
6: Но справедливости ради надо сказать. Но, слушай, хочется выразить надежду, что поменяется ситуация.
7: В Евросоюзе не поменяется, старик. В европейских странах железно.
6: В Евросоюзе
7: нет. Я просто могу объяснить, почему. Потому что в этом смысл Евросоюза как структуры. Это глобалистская леволиберальная структура, которая создана именно для того, чтобы выполнять роль, о которой говорил в свое время Генри Киссинджер. Человек с очень крутым именем и большим послужным списком, он говорил, кому мне позвонить, если я хочу поговорить с Европой. Вот для этих целей была создана такая наднациональная структура, что тебе достаточно позвонить Урсуле, задать те вопросы, которые тебя интересуют, а она дальше сама должна разбираться вроде как со странами-членами. Если во главе Европейского Союза встанет ультраправый популист, или просто ультраправый, или просто популист, как угодно, это очень быстро перестанет быть Европейским Союзом и развалится само по себе. Потому что ни один ультраправый не может мириться с тем, что внешнюю политику моей страны будет определять кто-то другой, режим работы границ будет определять кто-то другой, что у меня деньги будут забирать, отдавать в Восточную Европу, там что-то финансировать, они сразу же начнут ставить эти вопросы один за другим, и как только эти вопросы будут ставиться, автоматом начнет рассыпаться вся эта конструкция. Поэтому она дееспособна до тех пор, пока там находятся левые либералы.
6: Неужели они против там общих границ? Я думаю, да, что...
7: Любой правый, он приходит на какой теме? Антимигрантской.
6: Да.
7: В Германию, я, насколько я вот себе представляю географическую карту, она не сильно поменялась. Доплыть на лодке очень тяжело. Да. Приходится доплывать до Лампедузы чаще всего, либо до южных берегов Испании. Там, значит, выбрасываться на берег, садиться на поезд, на поезде добираться до границы, которой нет, и оттуда уже постепенно рассасываться. Я очень хорошо помню цифры десятилетней где-то давности, когда Матео Сальвини показывал, что, вот, говорит, в прошлом году к нам в страну прибыло энное количество людей, для простоты, скажем, 500 тысяч. Из 500 тысяч 300 пропадает сразу, они даже не знают, куда они делись.
6: Про мигранта вообще нет никаких речей. Автобане из Германии во Францию, например, да, долететь, так сказать, без препятствий. Я думаю, что ни один бюргер там или они один...
7: Вот теперь смотри, классный вопрос. Если ты задашь вопрос немцу, тебе сейчас, в нынешних условиях, лучше на автобане долететь до Франции без проверок, без всего, или гарантировать для себя, что больше нелегальных мигрантов не будет. Если до тех пор, пока они отвечали положительно на первую версию, на выборах побеждали более-менее предсказуемые мейнстримовые партии. Потому что они обеспечивали вот это вот без проблем пролететь по автобану, образование, которое для всей Европы одинаковое, Эрасмус и все прочее. Ровно в тот момент, когда начала побеждать АДГ, когда начали побеждать правые набирать голоса, это начало значить, что уже плевать на ваши автобаны, плевать на все эти радости жизни, которые дает единое пространство. Лучше закроемся, но не будем сталкиваться с вот этой массой. Я тебе вот не только из цифр, еще и счет. У меня за последний месяц 6 моих друзей, знакомых, коллег, которые кто по работе, кто просто по отдыху, решили поехать в Европу, и причем в города, которые они очень любят, и там по каким-то причинам, вот из-за того, что летать тяжело, еще что-то, не были уже лет 5. Вот они сейчас были в Барселоне, те ужастики, которые они мне рассказывали, причем это люди, которые такие, ой, блин, как плохо, вот жалко. Они улетели, и у меня было впечатление, что они больше жизни туда не полетят. Потому что, они говорят, и тогда-то мигрантов было много, но сейчас такое ощущение, что кроме них нет в принципе никого в городе. То есть, где бы ты ни шел, на какой бы улице ни был, у тебя ощущение, что ты попал в страну третьего мира, и тебя сейчас либо застрелят, либо ограбят, либо еще что-то. И это чисто эмпирическое ощущение человека, который приехал. А что говорит человек, который там живет?
6: Я думаю просто, что с моей точки зрения, это большая натяжка увязывать, безусловно, слушай, миграционный кризис, ну что тут, что мы не видим ее кадры, или не понимаем, или не можем себя представить там на их месте, да, конечно, да, но я думаю, что одно с другим увязывать...
7: С другим это что с чем?
6: Но имеется в виду, ну, например, отсутствие границ в Европейском Союзе для европейцев и миграционный кризис.
7: Смотри, старик, вот живет немец. Он мог бы прийти к своему правительству и сказать, сукины дети, у меня во двор невозможно выйти, там у меня сборная там, Африки, я не знаю кого, я не могу больше вообще своего ребенка отпустить во двор. Ему первый ответ, который следует, говорит, ты думаешь, они к нам приехали? Они приехали в Италию, в Испанию, во Францию, вот куда они могли доплыть? Они доплыли, а мы не имеем права закрыть с ними границу. Рано или поздно эта логическая цепочка приводит к тому, что я буду обвинять свое правительство, когда оно будет в состоянии закрыть границу. До тех пор, пока оно границу закрыть не может, я ничего не могу с этим поделать, понимаешь?
6: Может быть,
7: Сальвини в свое время как договорился?
6: Я тебе скажу, для них все равно общеевропейская, это, конечно, ценность. Общеевропейская.
7: Безусловно.
6: И там целый будет набор объединяющих всех вещей, при том, что миграционный кризис тоже, как бы, миграционная повестка тоже, ценность минус для всех.
7: Ценность 100%, просто, знаешь, какая ценность? Это вот как в пирамиде Маслоу, они не могут ценить то, что на третьем уровне, если у них не обеспечен первый. Безопасность это то, взамен на что человек откажется от чего угодно. Если человек не уверен, что его не пристрелят, не убьют, там еще что-то, он в жизни не будет думать о том, интересно, смогу ли я получить докторскую степень по философии в этот момент. Это не то, что его беспокоить будет. Его в первую очередь беспокоит, безопасность, возможность выжить, там все прочее. Вот сегодня дошло до... Они голосуют за АДГ, они голосуют за правых не потому, что у них блестящие экономические планы, феноменальные прорывы в социальной политике, и потому что это люди вот прямо яркие харизматики будущего. По одной единственной причине, потому что ни одна из других партий не обещает фактически разрушить европейскую интеграцию в том виде, в котором она существовала последние десятилетия. Вот кто сегодня выходит с тезисом, что я уничтожу Евросоюз в том виде, в котором вы к нему привыкли, тот набирает популярность. Кто выходит и говорит, ничего, мы справимся, мы же европейцы, мы этих людей интегрируем, ассимилируем, все, его дальше не слушают. И именно поэтому все поле политическое в этих странах разделилось на одну партию, которая резко справа, и все остальные. Вот у них нет больше никого рядом. Именно по этой причине, потому что все остальные, они пытаются мыслить в рамках того, что все равно Евросоюз никуда не денется, надо быть внутри, и поэтому они не получают поддержки. А кто выступает с резкой критикой, именно на их стороне вот этот рост популярности. Он, может быть, встанет, может быть, эта цифра не превзойдет, я не знаю, 45%, и вот так вечно будет 45%. Может быть, мне сложно сказать, но на то не похоже, если честно.
6: Так, у нас две еще таких больших, два блока. Ну, давай, с чего? Ну, давай, значит, Трамп опять вроде перекрасил волосы. Я под кепкой, я его видел последний раз в кепке, в беленькой причем.
7: В боулинге вы были.
6: В боулинге?
7: В боулинге. Ты так сказал, я его последний раз видел в кепке.
6: В беленькой кепочке стоял.
7: Трамп был в Зеленограде, да, он заезжал. На шашлыки приезжал к себе.
6: Да, как этот, господи, Стас Михайлов, так сказать, вот посюда. Но нет, Стас Михайлов, конечно, гораздо более изящный с его, так сказать, пестрыми рубашками в
7: огурцах. Но, кстати, Трамп именно так и просил его писать, он говорит, можно мне образ как Стаса Михайлова, пожалуйста.
6: Только без огурцов. Только без огурцов, да. Значит, расстегнутая до пупа белая рубашка и белая бейсболка. И волосы, выбивающиеся из-под этой бейсболки, вроде бы вот того цвета, которые были до каштанова. Значит, говорит, ему бы дико подошло слово «соляра». «Соляра», понимаешь, да. Но он говорил про дизельное топливо и про то, что Украина наносит. Значит, вот все, он говорит, все неплохо, но если бы Украина не наносила... Значит, по дизелю удары по российскому, вот, было бы лучше. А Кушнер при этом, зять, говорит, что практически все согласовано для... Большая часть соглашения по Украине...
7: Ну, да, кроме одного такого вопроса, как территории, да, все остальное говорит согласование. Я, во-первых, вчера предложил, чтобы Кушнеру не было обидно, потому что его уже который год называют зять Трампа, зять Трампа, зять Трампа, зять Трампа. Должности нет, функции нет у человека. Просто зять Трампа. Я теперь буду называть Трампа тестем Кушнера. Буду говорить тесть Джареда Кушнера, Дональд Трамп. Ну, то, что он там говорит, не бейте по дизелю, это там на что-то влияет. Ну, мы можем по той же самой логике, я не знаю, какой-нибудь организации, с которой в конфликте находятся американцы, сказать, то, что вы уничтожаете их корабли, допустим, это очень хорошо, желательно, чтобы вы не били вот по этому району, потому что там у нас просто свой какой-то интерес. Но этим самым Трамп дает понять, что... Это, понимаешь, вопрос в том, с чем сравнивать. Если сравнивать с победными реляциями и боевыми криками администрации при Байдене, каждый раз, когда упоминалась Украина, там говорили про Украину, они говорили, что Украина имеет право на все, она подверглась агрессии, это страшные русские, и поэтому мы все вместе, все демократии мира. Сейчас обсуждение на уровне, ну, дизель меня интересует, остальное меня не интересует. Ну, можете, делайте, не можете, не делайте. Как-то вот очень отстраненно себя они ведут. А вот то, что касается согласовано все, кроме территорий, я боюсь, что это тот вопрос, в котором, если бы не было согласовано ничего, кроме территорий, это было бы все еще очень близкое к подписанию соглашения. То есть можно было бы его подписать за сутки. Вот вопрос территории согласовали, а оставшиеся еще 30 вопросов можно было бы за сутки согласовать, можно было бы не согласовывая подписать, и это в рабочем порядке постепенно регулировалось бы одно за другим. А вот в ситуации, когда не согласована тема территории, все остальное бессмысленно. Ну вот нет темы территории. Хорошо, мы будем останавливать боевые действия? Нет. Нет темы территории. Кто-то будет снимать санкции с нас? Не будет никто санкции снимать. Нет темы территории. Возобновятся нормальные переговоры, диалог там с какими-то новыми украинскими властями. Выборы пройдут. Вот нет темы территории. Говорят, но при этом желательно провести выборы. Очень хорошо. На какой территории? Где эти выборы должны пройти? В каком случае они легитимны, в каком нет? С чем могут выступать кандидаты? Они что, все собираются воевать за эти территории? Или они собираются отдавать? Это абсолютно бредовая ситуация, в которой понятно, что можно еще 50 новых инициатив дать. Самый главный вопрос – территориальный. По территориальному вопросу нет никакой возможности договориться по трем причинам. Первая причина очень субъективная, очень связанная с конкретной личностью. Эта проблема в том, что там Зеленский. У Зеленского, даже если он внутри души хотел бы отдать и эти территории, и Одессу, и Николаев, и просто вот остаться за рамками этого, вот то, что остается на том берегу, он не может этого сделать. Для него это невозможно
6: так осуществить. Так ни для какого политика это невозможно?
7: Нет, вот я тебе скажу. Для Залужного вообще без проблем. Я тебе говорю, он уже несколько раз выступил с вещами, которые, если бы произнес Зеленский, его бы посадили на кол и водили бы по различным городам Западной Украины, как пугало. В случае с Залужным у него рейтинг только растет от этого. Это нормальная политическая ситуация. Почему? Потому что Залужный, он военный, он не вызывает никаких сомнений в том, что он этому делу предан, он все, что мог, сделал, но он сейчас честно говорит, что я вам, как военный, говорю, лучше отказаться. Ничего с ним не случится. Если это будет условный Порошенко, Тимошенко, кто угодно, кто-то из них, у них нет шанса выйти к населению и сказать, я сейчас прихожу, чтобы отдать вот эти территории, но зато на этом завершить конфликт. Им скажут, что ты кто, ты где был, у нас парни погибали. Ты не можешь главкому сказать, у нас парни погибали. Ну, вот так устроена эта система. Я думаю, именно поэтому...
6: Я думаю, что ты, что это можно говорить, пока ты не действующий политик. Как только ты вступаешь в должность, значит, вступаешь в полномочия, ты не... Ну, просто это, так сказать, ни один из политиков не хочет, не захочет войти в историю, как человек, который отдал территорию.
7: Хотеть никто не хочет, но ты можешь войти в историю как человек, который остановил жутко кровопролитную войну, начал процесс восстановления государства. Это раз. Во-вторых, не стоит...
6: Порошенко террорист, надо сказать. Да. Спасибо большое. Да.
7: Да. Во-вторых, не стоит переоценивать суверенность всех этих процессов. Понятно, что в тот момент, когда будет достигнут консенсус между Россией, США, и США смогут обеспечить воплощение этого решения со стороны Европейского Союза и стран Европейского Союза, и в том числе, а также Великобритании, в этот момент начнутся внутриполитические процессы на Украине. Если кто-то не будет понимать сигналов, кто-то будет слишком сильно возражать, будет доставаться одна папка на БУ, вторая, третья, пока не поймут. Но решение это будет вырабатываться на этом уровне. Почему оно сегодня не вырабатывается? Потому что у американцев нет ощущения, что в случае, если не принять наши условия, последствия могут быть ужасающими. Они так не думают. Они думают, что если мы не примем, это неприятно, но ничего страшного. А для европейцев это вообще еще и выгодно в настоящий момент. Это вот первое. То есть решение на их уровне должно быть. Дальше реализовывать они будут его уже самостоятельно. Я говорю, что с чисто политтехнологической точки зрения Зеленский не может после того, как проходил в свитшоте, все это время не брился и... значит, из разных бункеров записывал видос, он не может выйти и сказать, ну, вы знаете, был вариант отказаться у меня от двух территорий в 2022 году, ну, я погубил там больше миллиона человек и отдам четыре. Ему скажут, ты идиот, а ты зачем вообще это все делал? А любой другой человек, который не ассоциируется с переговорным процессом, который не принимал политическое решение продолжать военные действия, он может выйти и сказать, я бы их остановил еще в 22-м, но я старый солдат, я выполнял поручения, и поэтому сделать не могу. Такой типаж спокойно с этим может справиться. Второй момент, помимо субъективного, почему невозможно об этих вещах всех в настоящий момент договориться, он связан как раз с тем, что я сейчас говорил, что у наших западных противников, у них нет в настоящий момент убежденности в том, что за ответом «нет» стоит прямо жутчайшая эскалация, которая может за собой повести худшие последствия. Самое страшное, что может быть, ну, через полгода или через год Украина потеряет остаток Донбасса, допустим. не сильно это важно для британцев или американцев. Это полгода военных действий, в которые будет затянута Россия, это полгода концентрации ресурсов, полгода в любом случае и потерь, и многих других вещей. Это их вполне устраивает. Более того, скажу, когда Украина потеряет Харьковскую область, им тоже на это по барабану. И Сумскую область, им тоже на это по барабану. Вот что может быть их не сильно так тревожит, что может быть их сильно потревожит.
6: Ну,
7: это
6: доступ
7: к Черному морю, да, там это все понятно. Вот все остальное для них один регион сюда, один туда, это
6: давай
7: второстепенно.
6: Про британцев 3 минуты у нас осталось.
7: Уэльс, Северная Ирландия,
6: Шотландия. Верно.
7: Они могут забрать наши жизни, но им не забрать наши свободы, крикнул Уильям Уоллес
6: да,
7: на лошадке.
6: Да.
7: Настал этот день.
6: Лидеры 3 кельтских автономий Великобритании, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сегодня подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании и праве на самоопределение. Что важно? Значит, во-первых, ну, нет юридической силы. Ну, меморандум, да? Значит, дальше. Это не регионы подписали, а подписали партии.
7: Ну, да.
6: Политические
7: пришедшие партии. К власти.
6: Да, пришедшие к власти. Значит, для проведения референдумов на этих территориях необходимо лондонское согласие. Даст согласие Лондон?
7: Лондон уже сказал, что нет. Нас это тоже вполне устраивает. Складывается ситуация, в которой в регионах люди проголосовали за партии, которые, будем откровенны, в первую очередь хотят сделать эти территории частью Европейского Союза. Да. Это главная тема для них.
6: Вот это тоже к разговору, кстати, да, о том, хотят ли европейцы сохранить.
7: Какие-то хотят, да, какие-то не хотят, но это факт. Как бы. Вот, скажем, итальянцы не сильно хотят в экономическом, финансовом плане, но есть какие-то гуманитарные ништяки, за которые хотят. Эти регионы изначально, вот, скажем, англичане не хотели быть частью Европейского Союза, а шотландцы хотели. Да, у шотландцев наоборот было. Тут как бы они могут рядом жить и хотеть разного. Значит, эти регионы в первую очередь ставят вопрос о членстве в Европейском Союзе. Северная Ирландия говорит об объединении с Ирландией, и она так станет. А Шотландия и Уэльс как новые члены планируют. Мы понимаем, есть народная воля. Люди сказали, мы хотим референдум. Есть целый ряд соглашений различных, в том числе, значит, Страстной Пятницы и других, которые прямо диктуют, что, допустим, в Северной Ирландии референдум должен быть проведен, если большинство населения за выход из состава Великобритании. Это уже, как бы, ты не можешь против этого попереть. Поэтому, я думаю, сейчас будут попытки торга. Да, Уэльс будет приезжать, говорит, слушайте, ну, я готов оттуда соскочить, если вы мне сейчас дадите преференции по торговле, по таким вещам, чуть больше налогов оставите, тогда, возможно, я от этого откажусь. И Бёрнам пойдет им навстречу. Потом приедут северные ирландцы, скажут, а мы хотим вот это. И тут вопрос в том, что либо рано или поздно Бёрнам не сможет уступать и скажет, я не могу пойти на эти условия, вы разрушаете вообще конструкцию финансовую,
6: да,
7: фискальную,
6: да,
7: все. И как только он это сделает, возникнет противоречие. Либо если он окажется конченным идиотом, и он просто начнет жестко выступать против, то у нас будет ситуация, когда в регионах большинство населения выступает против членства в Соединенном Королевстве, центральная власть борется с ними, это очень близко к гражданской войне будет. А если еще и учитывать, что Трамп так симпатизирует и сказал, что я хочу видеть Ирландию единой, дай вам Бог здоровья, то вот это очень-очень хорошее пространство, на котором было бы неплохо помочь,
6: отвлекутся
7: поддержать.
6: Отвлекутся британцы сейчас на...
7: Безусловно, это сейчас будет одна из топовых тем там.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Создание единого центра по продвижению русского языка за рубежом. Контекст. По данным на этот год, русским языком владеют более 255 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Хинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные сбивают до 70 дронов ВСУ в сутки на Днепропетровском направлении. Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Россию. Тихоокеанский флот провел патриотическую акцию в селе на Камчатке. Подробности далее. Российские подразделения и посты воздушного наблюдения в среднем сбивают около 50-70 украинских беспилотников в сутки на Днепропетровском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Казаков. По его словам, в зоне ответственности подразделений действует разветвленная система постов воздушного наблюдения и FPV-ПВО, которые поражают различные типы украинских беспилотников. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и российский народ и выразил твердую уверенность в победе Российской Федерации, говорится в ответной телеграмме Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство страны. Отмечается, что Ким Чен Ын направил ответную телеграмму накануне в ответ на поздравление главы российского государства по случаю 78-й годовщины основания КНДР. По словам Ким Чен Ына, Москва и Пхеньян совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю Союза. Россиянин Андрей Самуиловский, имеющий также гражданство Эстонии и Швейцарии, признал себя виновным в американском суде по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию американских авиационно-космических компонентов на сумму около 2 миллионов долларов, утверждает Минюст США. Дата вынесения приговора назначена на 13 января 2027 года. Россиянину грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Блокировка Ормузского пролива приведет к сокращению мирового производства и поставок продовольствия во второй половине этого года и в 2027 году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. По его словам, сельхозпроизводство осуществляется в соответствии с календарем сельскохозяйственных культур, в котором невозможно перенести сроки, и даже задержка на несколько недель приводит к тому, что фермеры сокращают использование удобрений или полностью отказываются от их внесения, что ведет к снижению урожайности, независимо от дальнейших условий. Из-за эскалации конфликта между США и Ираном практически остановил судоходство через Ормузский пролив. Тихоокеанский флот провел береговой этап патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде 2026» в селе Усть-Большерецк на Камчатке, сообщила пресс-служба ТОВ. Отмечается, что ключевым событием стало торжественное посвящение учащихся 4 школ муниципального округа в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В рамках акции для жителей села также выступил военный оркестр 40-й гвардейской бригады морской пехоты, солистка ансамбля «Адмиральский час» и местные творческие коллективы. Военнослужащие показали рукопашный бой. Гостям продемонстрировали бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы «Бастион» и стрелковое оружие. Работала полевая кухня с ухой и солдатской кашей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Эфир с Кариной Александровной Геворкян, востоковедом, политологом. Карина Александровна, добро пожаловать.
3: И я вас усиленно приветствую.
2: Еще некоторое время назад, несколько месяцев назад, когда, ну, уже много месяцев назад, когда начался конфликт, от горячей фазы конфликта США и Ирана, говорили, вот Иран сейчас перекроет Ормузский пролив, а если потом еще и хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, говорили об этом как о некой перспективе. И вот, пожалуйста, полгода прошло, И мы видим то, что видим. Мы видим, как хуситы перекрыли Бабульмандебский пролив. Мир в панике. Наступление хуситов. Газопровод или нефтепровод? Нефтепровод как бы перестал функционировать. И ситуация...
3: Из Саудовской Аравии, да, уточняется, да.
2: Запасной такой путь. И ситуация еще более, так сказать, она эскалирована до предела. Ну и первый вопрос. Так, я открою маленькую тему.
3: Чем сердце успокоится?
2: Да, чем сердце теперь успокоится? Вообще он успокоится?
3: Знаете, я вот вам до эфира сказала, что у меня тут есть ряд предположений и сомнений. Сегодня должно было бы состояться совещание региональных стран в Омане относительно эксплуатации Ормузского пролива. До этого оно позиционировалось как соглашение между Тегераном и Маскатом. И вот стало ясно, что там должны были бы присутствовать и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия. Сейчас народ скажет: Карина Александровна, что у вас с головой? Тут про хуситов спросили, а вы про это. Рассказываю. Значит, Саудовская Аравия и Эмираты на территории несчастного Йемена воюют между собой. Это раз. Саудовская Аравия дистанцируется от Израиля. Эмираты, в принципе, с Израилем поддерживают достаточно близкие отношения и подписали соглашение Авраама, как вы помните, наверное. Там разные несколько позиций, и между ними существует борьба. Что, в общем, надо сказать, довольно грамотно использовали те же хуситы при своем наступлении. Конечно, друзья, полностью верифицировать то, что там произошло на земле, я, разумеется, не могу. Я только сопоставляю источники. Но как бы то ни было, понятно, что хуситы вышли к побережью. И здесь это вопрос не только позиции, скажем, проиранских сил на этом побережье. Здесь вопрос связан с тем, что многие уже забыли, что именно... И больше Саудовская Аравия обеспечивала блокаду хуситов, что, в общем, создавало большие проблемы для населения, в том числе проблемы, связанные с продовольствием и голодом. Все уже забыли, да, что и ООН отправлял туда гуманитарную помощь и так далее. То есть народ там страдал. Поэтому у хуситов и свои собственные соображения, по которым для них было важно открыть для себя путь к побережью и к портам на этом побережье. Взяли они еще и острова в узком месте Баб-эль-Мандебского пролива. Мне сегодня прислали очень забавное видео. Я не знаю, с какого фильма. Там Евстигнеев и еще один известный актер, простите, фамилию забыла. Вот, и Евстигнеев спрашивает: вот ты мне скажи, что такое Баб-эль-Мандебский пролив? Какой-то старый советский фильм.
2: Что-то знакомое, да. Может быть, нам слушатели подскажут.
3: Да, а тут говорит: я моряк. Да, говорит, да, ты моряк, а я бухгалтер. Ты мне объясни, что такое Баб-эль-Мандебский пролив. И моряк отвечает: знаешь, говорит, самое гиблое место на земле. Ну, это так, чтобы вы посмеялись. Можете найти, наверное, в интернете где-нибудь этот отрывок. Он сейчас, по-моему, будет распространяться. Вот. Что еще? Вот эти переговоры в Маскате отложены. А есть сообщение о том, что наследный принц Саудовской Аравии обращался за помощью к Трампу. Трамп ему отказал, правда, послал помощников. И по моим данным, из моих источников, некая военная помощь, то есть самолеты военно-транспортные в Саудовской Аравии, американские, приземлились. Вот. А с другой стороны, там присутствует более 5000 пакистанских военных. Но об этом я много писала на своем канале, все время упоминала, что Турция и Пакистан, которые подписали с Саудовской Аравией так называемые Меканские соглашения в отношении, ну, как бы это сказать, ближневосточного или как ближне-средневосточного НАТО, вот, они как-то так умыли ручки, надо сказать. И МИДы их заявили, что типа не наше дело. Это я так упрощенно говорю. Тогда бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии, якобы обратился к Израилю. Вот здесь я бы хотела это дело прокомментировать. То, что у Эр-Рияда какие-то контакты, пусть опосредованные, прямые, разные, существуют и с Тель-Авивом, я не сомневаюсь. А то, что, несомненно, какие-то консультации проводятся, я тоже не сомневаюсь. Но не могу себе представить, что бин Сальман вот так вот прямо обратился за помощью. Мне кажется, это ложь. То есть не совсем так. Вот просто кто-то слил эту информацию, усилил ее, как бы в своем осмыслении, да, дал ее и так далее. И вот теперь очень интересно, когда будут, на какую дату будут назначены соглашения в Омане, это будет касаться и Баб-эль-Мандебского пролива. И еще одна деталь, которую бы я хотела подчеркнуть. Дело в том, что сами хуситы, насколько мне известно, хотели бы на безопасности прохода зарабатывать.
2: А это же вентиль, по сути.
3: Как я понимаю, да, они, конечно, те суда, которые под флагом Израиля, или грузы, которые будут идти в Израиль, пропускать вроде бы не собираются, хотя кто его знает. Но в любом случае это вопрос, связанный со страховкой. Пока страхованием занимаются Ллойд и разные другие сити в Лондоне. Я прошу прощения, тут сразу вспомнилось про то, что там происходит на этих островах.
2: Это, да, пожалуйста, да,
3: что сегодня
2: этом,
3: там, да, Ирландия, Уэльс, да, Шотландия и Северная Ирландия там собираются, да, заявить о том, что, ну, не Ирландия, само собой, угу, там просто присутствует в качестве поддержки, вот, о том, что они хотят провести референдум о независимости. И в этом смысле знаменитая фраза про англичанку, которая гадит, тут как-то дальше перестает быть насыщенной теми смыслами, которые в нее вкладывал российский император. А как-то получается, что я прошу прощения, это очень неаппетитно и, в общем, мне не очень свойственно, но как-то эта англичанка, похоже, это делает под себя. Вот. Тут, но фактор, я почему в связи с нашей темой это затронула, все-таки именно вот эта глобалистская, ситиевская агентура в этом регионе сохраняется, и она играет немалую роль. Поэтому в качестве вот этой третьей, четвертой, пятой силы, а провокации под чужим флагом для того, чтобы создать проблемы и тому же, той же администрации Трампа, и многим-многим-многим другим, я думаю, она, невзирая на все эти события на островах, она будет продолжать этим заниматься. И еще, мы как-то игнорируем фактор Китая. Но по некоторым источникам у хуситов существует какое-то, не знаю, негласное соглашение, или гласное, или тайное, или еще какое-то, о том, чтобы Китайская Народная Республика, вернее, частные компании, частные субъекты Китайской Народной Республики поставляли бы соответствующую спутниковую и иную информацию хуситам. И я не исключаю, что это было.
2: Таким образом, получается,
3: как-то
2: что...
3: Как-то я путанно все рассказала, но я надеюсь, вы меня сейчас понимаете, что эту ситуацию упростить до того, что вот хуситы, извините, что перебила, иранские прокси, и вот действуют по указке Ирана, при том, что Иран заявил, иранское руководство уже заявило, что оно не имеет никакого отношения к ударам по вот этому нефтепроводу Саудовской Аравии.
2: Здесь сразу несколько вопросов, конечно, возникает, и я, наверное, с последнего начну. Даже если, вернее, не просто без даже, а если Иран не имеет отношения к вот этой военной деятельности хуситов, о которой говорилось давно как о вероятном сценарии.
3: Нет, в основном имеет. И советники иранские там, они даже не скрывают,
2: не было
3: что
2: прямого
3: они там
2: указания.
3: Есть.
2: Да, вот они же
3: об
2: этом
3: сейчас
2: говорят.
3: Но не было прямого указания, связанного с ударами по территории самой, да, Саудовской Аравии.
2: Вот о чем хотел спросить. Да, если представить, что Иран вот именно к этой части эскалации прямого отношения не имеет, но при этом говорилось о том, что такой вариант вероятен, что хуситы попробуют и успешно установят контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, получается как бы два уровня разговора. Один уровень локальный, на котором хуситы решают, как вы сказали, свои проблемы, зарабатывают на проливе, открывают калитку, закрывают калитку, кто-то, кто проходит, платит, кто не проходит, тот не проходит. С другой стороны, с точки зрения общей геополитики, мир лишился там какого-то невероятного количества объемов нефти и газа, да, то есть ресурсов, которые проходят через эти проливы. А это удар по всей мировой экономике, вне зависимости от... И тогда получается, что хуситы, как бы локальные проблемы, бог бы с ними. Но кто-то их к этому
3: наускал. А что реально проходит? Смотрите, да. Лишается Европа.
2: Да.
3: Китай в свое время, еще до нападения коалиции Эпштейна на Иран, хорошо запасся. Очень. Это не значит, что этих запасов навечно хватит, но, тем не менее, у Китая не подгорает в этом смысле.
2: Ну и Россия.
3: Чуть-чуть подгорает, да. или не чуть-чуть, у Индии. Это правда. Чтобы вы понимали, друзья, зарабатывают и на Армузе, и на Баб-эль-Мандебе вот те самые страховые британские компании, Сити, Глобалисты и траля-ля. Вот. Им это вот прямо бальзам на душу. Честно вам скажу. Я, чтобы вы понимали, какая они там третья сила. Вот. И они-то и будут играть в самые разные игры для того, чтобы с теми же хуситами договариваться о том режиме, который они установят. Вот. Те пока... Они и раньше, хуситы, на тех участках, где они могли это сделать и препятствовать прохождению судов, они брали за это плату, и им платили. Вот так.
2: Из черной кассы, назовем это так.
3: Да. Теперь на этом же фоне Израиль усилил свою дипломатию в направлении Эфиопии. Вот, у которой свои дрязги с Сомали. Вот, все это там же, посмотрите. И Израиль поднял вопрос о том, что выход Эфиопии к Красному морю категорически необходим, иначе это, прям скажем, безобразие, потому что существует в согласии с международным правом, нельзя препятствовать стране, которая не имеет выходов к портам, нельзя препятствовать и создавать ей сложности для товарообмена. Да.
2: Ну, да.
3: Это существует. Тут Израиль опирается на международное право, надо сказать. Ну и Эфиопия всякий раз тоже поднимала этот вопрос. Вот как будет эта вся, вот эта вот вся картинка вертеться?
2: Дико интересно. То есть, и вот тут хочется связать и перейти к другой теме, связав все то, что происходит в Баб-эль-Мандебском проливе, с саммитом БРИКС. Потому что там Иран, потому что там Эфиопия, потому что там Нью-Делийская декларация, потому что там новый глобальный мировой порядок, и там главный, когда же глобалисты утверждают, многие сейчас, во всяком случае их издания, новый мировой центр силы. Уже, ну, не новый, но я имею в виду, что как бы...
3: Это очень интересно. То, что утверждают глобалисты, я с последнего начну. А глобалистам, конечно, очень важна Индия, которая была инициатором движения неприсоединения, в свое время очень модного и влиятельного, я скажу. Кстати, некоторые страны, имевшие отношение к социалистическому содружеству, как Югославия, например, входили в это движение. И оно было вполне серьезным, и для Индии это был один из инструментов международных.
2: Но это в условиях двухполярного мира, да?
3: В этих условиях, да, у движения неприсоединения было пространство для маневра, и Индия играла немаловажную роль. Учитывая то, что все-таки основные возможности по ШОС, такой организации, у Китая, у России, то в данном случае у Индии появляется шанс возродить движение неприсоединения. И мне вот представляется, что что-то подобное будет происходить. Воленс-Ноленс, хочет этого Моди или нет. Вот, ну, условно говоря.
2: Ну, Моди-то стремится пожать руки Путину и Си.
3: И разумеется. И более того, понятно, что противоречие между Индией и Китаем, поскольку страны это огромные и очень серьезные, прежние противоречия отходят на задний план в нынешних условиях. Поэтому поведение Моди столь приветливое, понятно. Оно и искренне вполне, и он рад был действительно, что оба эти лидера приехали. Для него это, конечно, серьезная и большая честь. Но у него появляется и возможность какое-то новое слово сказать на международной арене. Но вот здесь у меня возникают некоторые сомнения, которые связаны не с Индией, не с ее перспективами, а как раз с ролью Бразилии. Потому что, учитывая то, что происходит, я сейчас вообще перепрыгну на тему, по сути, ну, условно говоря, США, Трампа отводится роль главного в западном полушарии.
2: К чему Трамп
3: вербально стремится? И снижается роль США в восточном полушарии. Вот. Причем именно в... Как это? По-разному. Афроевразия, еврофразия, по-разному. Да, такой неустоявшаяся терминология. Вот. Но, как я понимаю, именно Китай, Индия и Россия, им примкнувший к ним Иран, который явно совершенно показал возможности свои, которые выше просто региональной державы с 92 миллионами населения. То есть он занимает такую геостратегическую позицию, что стал ключом и замковым камнем в этой евроафразийской системе. Вот что интересно. Поэтому у Ирана особая геостратегическая роль, в том числе связанная с континентальными коммуникациями. А сейчас Соединенные Штаты, наложив такие жесткие санкции на Иран, они подстегивают упомянутые мною державы развивать континентальные коммуникации, а не строятся. В том числе сам Иран, не дожидаясь, когда будет создан этот 3ПП на территории Армении, уже строит эти самые туннели, пробивает иранская компания. Вот, в том числе для того, чтобы диверсифицировать все эти маршруты север-юг и иметь возможность через Армению и Грузию выхода к Черному морю. Отсюда интересная

0: державы на талассократию и телурократию. Талассократия – это власть властей моря. Вот возьмите, там, Британская империя, да, теперь США – это власть властей моря. Угу. Ну, условно, мы понимаем, да.
1: Морские державы.
0: У США,
1: да.
0: На самом деле, может быть, и своя телурократия, соответственно, в восточном полушарии, они тоже будут развивать эти коммуникации. Так вот, где-то перегрета эта морская составляющая, и маятник пошел в сторону телурократии, то есть власть властей континентальных.
1: Земли.
0: Вот. Да, и это выгодно Китаю, который с точки зрения морской, конечно, не очень удобное положение занимает. Тут важно, значит, если Китаю там перекрывают Малакский пролив, Тайваньский пролив и так далее. Ну, то есть вот эта зависимость от этих морских калиток для Китая очень высока, и поэтому развитие наземных коммуникаций и севморпути, хотя это морской путь, понятно, да, вот для Китая важно для того, чтобы тоже диверсифицировать свои возможности.
1: А нет у вас, вот, может быть, было ощущение, что Китай, Индия, Россия, где-то Иран, где-то Эфиопия, ну, не знаю, как насчет Бразилии, ну, вот, во всяком случае, вышеупомянутые страны, что такой сценарий развития событий был заложен в сценарии развития БРИКС. То есть то, что мы сейчас имеем в связи с развитием БРИКС, подразумевал вариант такого конфликта на Ближнем Востоке. Ну, потому что все эти коммуникации начали строиться до того, как горячая фаза конфликта случилась.
0: Ну, знаете, вследствие того, не значит,
1: можно
0: по причине
1: да,
0: того.
1: Ну, конечно,
0: ну, естественно,
1: что геостратегически
0: допустимо,
1: просчитали эту ситуацию.
0: Допустимо, я думаю, но... А мне почему так не кажется, и я так немножечко скептически к вашему предположению отношусь, потому что изначально, если вспомнить идею БРИКС, то это, в общем, британская идея. Вот.
1: Повисла пауза.
0: Нет, ну это так. Ну, народ, просто покопайтесь в интернете, и вы поймете, что это так. Вот. Я не говорю о том, что британцы там прям сидят по самые уши. Нет, я не это имею в виду совершенно. Вот. Но дело в том, что мы уже сейчас видим обострение конфликта Лондон-Вашингтон, да, и вот он. Трамп-то поддерживает эти инициативы, да, распада Великобритании на Мелкобританию, да,
1: да.
0: Поддерживает.
1: Да, Ирландию поддержал.
0: Я о том и говорю. Говорят, что Ирландия должна быть
1: единой,
0: целостной.
1: Да.
0: Вот. Вот, собственно, вам и вся картинка, да. Вот. И понятно, что где-то для британцев, для тех, кто с этой стороны замысливал этот проект, а это так и было. Это не значит, что у них эту идею не отняли, и, да, и дальше все развивалось само по себе, но тем не менее какая-то там частица, вот как бы это сказать, этого алгоритма британского-то, в общем, сохраняется. Именно поэтому я выразила сомнение относительно того, что активным членом БРИКС останется Бразилия. Я не говорю, что она выйдет из БРИКС, но вот это первое «Б» может как-то так превратиться в РИКС.
1: Да, ну тогда, а может быть, просто Британия, как это у Джека Лондона было, слишком большой кусок закваски? Может быть, она просто сама и не смогла это все проживать?
0: А это вопрос не, как бы это сказать, не национальных британских властей, а глобалистских. Вот этого километра квадрата, условно, конечно, я все упрощенно сейчас говорю. Которому вообще глубоко, извините за выражение, пиливать на ту самую Мелкобританию. Вот, потому что то, что там происходит, и то, с чем сталкивается народ, это ужас-ужас.
2: Прямой эфир с Карине Геворкян. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. пациент Каяка. Уф, ну, тут на

0: Наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Прямой эфир с Каринэ Геворкян.
8: начиная вторую часть нашего эфира, нашей программы...
9: Нашего марлезонского балета.
8: Нашего марлезонского, да. Хотя он, может, уже и не марлезонский, да, совсем.
9: Да.
8: Хотя там он у них, да, как-то балет заканчивается. Хотелось бы вернуться к Ирану в связи с очень такими боевыми высказываниями лидера Ирана Масуда Пезешкиана, который в том числе... Я просто сейчас объясню вопрос, как так интерпретирую. Призвал воевать США с иранской армией, а не с мирным населением. Чем дальше вот в этот лес этого конфликта, тем жестче высказывания Ирана, они становятся более агрессивными, они становятся уже не такими, приходите, мы тогда вот, мы дадим вам отпор, мы никого не боимся и так далее. А теперь Иран говорит, иди сюда, ну то есть уже вот так, просто прям вот, вот это так выглядит, мы будем решать, мы готовы, нет, ты иди. Ну то есть высказывания становятся все более жесткими, я бы сказал, такими диктующими, то есть Иран говорит, мы не то что вас не боимся, мы, нам мало того, что мы сейчас делаем, мы еще будем, и мы, то есть позиция становится такой наступательной, агрессивно-наступательной в риторическом вот,
9: значит,
8: вербальном поле.
9: Иранцы в лице достаточно авторитетных людей уже заявляют, что ядерное оружие нужно будет 24 часа, только пусть фетву отменят. А при этом господин Нетаньяху крутит... Уже, да, и на это очень интересно Трамп сказал, что если бы у них было ядерное оружие, то мы бы сказали, да, господа, давайте как-то договариваться. Значит, тут Нетаньяху крутят всю ту же, да-да, Трамп это сказал. Вот. А Нетаньяху теперь крутят не ядерную тему, что через 2 недели, потому что иранцы, ну, все, просто этот козырь у него из рук вынули. Он с 80-х годов это все шарманку это крутил, что через 2 недели у них будет ядерное оружие. Вот при том, что у иранцев не было носителей тогда. Но это ладно. А как они бомбу бы доставили? Самолетов соответствующих нет. И это самое... В общем, ладно. Но теперь Нетаньяху продолжает крутить то, на что он поймал Трампа. Что только ткни, режим рассыплется. Значит, в самом Иране своя драматургия, потому что Пезешкиан, он реформатор, он из стана реформаторов, Рухани, там, Джавад Зариф и так далее. Их в Иране всякие патриоты, не говорю турбопатриоты, ругают почем зря в парламенте. То есть картинка, что в Иране все строем ходят, да, в общем-то, совсем не соответствует действительности. Вот, и явно совершенно Пезешкиан этим заявлением хочет добиться симпатии мирного населения, потому что его рейтинг падает все-таки. Ибо даже те, кто его поддерживал, понимают, что ситуация такова, что сейчас на кону стоит все. Или пан, или пропал, да, то есть у Ирана появляется возможность как минимум все-таки серьезно зарабатывать. И надо сказать, что на экспорте нефти отмечено, что, в общем, ну, для, конечно, это не спасает такую большую страну, но и тоже цифры немалые за эти последние годы, вот месяцы, которые прошли. Все-таки иранская нефть поступала по разным каналам своим заказчикам. Вот. А он пытается внутри как бы вот повысить свой рейтинг и симпатии к себе, потому что, да, но все это более-менее понятно. Но теперь после этого заявления как-то Трамп, это самое, у которого своих проблем хватает, включая Канаду, да, у него же почти такая холодная война с Канадой сейчас идет. А ему есть чем заняться, у него выборы на носу, иранцы все очень так красиво рассчитывают. Вот. А плюс ко всему, ему очень хочется, как я понимаю, там свои проценты получать, в том числе и из Армуза, из Баб-эль-Мандеба. Вот. И в этом смысле он не случайно Оману пригрозил бомбовыми ударами, непонятно за что. Вот. То есть он тоже хочет там... И, может быть, ему даже что-то достанется. Потому что иранцы скажут, едь отсюда. Вот. получите там свою долю, потому что у вас Диего Гарсия база в Индийском океане. Ладно уж, получите. Вот. Но больше не суйтесь. Вот. И не мешайте тут.
8: Получается просто парадоксальная картина. Пока не было этого заявления Трампа. Трамп перед этим, ну, при этом говорил, вот у вас нет ядерного оружия, и мы не дадим вам его получить, будем вас бомбить. Теперь он говорит, а вот если у вас есть ядерное оружие, то мы вас не будем бомбить.
9: Да, конечно. Теперь он, значит, ну для того, чтобы как-то смягчить вот то свое заявление, не, ну вполне логично. Он говорит, слушайте, иранцы, а что? Ну, это на публику он работает. Давайте мы вам будем обогащенный уран поставлять. Стоп.
8: Ну, приехали, да.
9: Как это так? Ты да. Сам-то у России покупаешь. Так иранцы уже на это, на эти грабли наступали, потому что ты же отменил СВПД, да? Угу. Иранцы сказали, да погодите, мы России валютой за это дело платим. Вы отменили это дело, у нас нету или не будет валюты. И нам чего, блоки, что ли, останавливают? Вы совсем с ума сошли, с глузду съехали. Вот, и стали обогащать уран. Это был их аргумент достаточно трезвый, между прочим.
8: Логично,
9: ну,
8: да,
9: понятно, все. Что и лукавства в этом было немало, да? Вот, поэтому они центрифуги не останавливали, обогащали и прочее. Вот, а дальше сказали, обогащали и будем обогащать. А дальше я все время задаю вопрос. Байден покупал тяжелую воду у иранцев. Ну, это же сопутствующая это угу. часть этой системы, да,
8: для реактора.
9: Мирного угу. атома, да, в Иране. А сейчас покупает, а у кого Соединенные Штаты покупают? А вот это у меня большой вопрос. Почему-то молчание полное по этому вопросу. Поэтому вот понимаете, одно дело, как моя дочь говорит, сказал-мазал, понимаете, угу. а другое дело реальная ситуация.
8: Таким образом, мы получаем такую странную ситуацию, при которой Трампа все устраивает из того, что происходит сейчас, в данный момент. Уж коль скоро он отказал Саудовской Аравии, кому или Эмиратам, по поддержке
9: Саудовской Аравии, да.
8: отказал в поддержке в конфликте с хуситами, сказав, что нет. Вот, и с Ираном он вроде как теперь даже готов о чем-то разговаривать, но к статус-кво достигнут, Баб-эль-Мандебский пролив не функционирует, то есть бесконтролен, с точки, ну, я имею в виду относительно США бесконтролен, про Армуз и говорить нечего. И как бы все, а я пошел Канадой заниматься.
9: Не, ну время от времени, это же не дружба, вы понимаете, ну, время от времени они друг друга там... А, извините, друг друга какашками бросаются, да, то есть то ударят по одному, да, судну то по-другому и так далее. То там кажется, что вот уже будет эскалация. Причем интересно, что на эскалацию как раз идут иранцы в этой ситуации больше. Но и они вовремя притормаживают и так далее. То есть, ну, все, понимаете.
8: А Нетаньяху-то что делать?
9: А?
8: А что делать Нетаньяху в этой ситуации?
9: А вот смотрите, сколько времени уже ни Израиль не бьет по Ирану, ни Иран не бьет по Израилю. Это не значит, что они там великие друзья. Да, я не договорила, угу. что сказав про Нетаньяху и про его шарманку, что он все время говорит, что вот чуть-чуть ткни и режим вот прямо угу. вот он падет. Здрасте, приехали. Он и раньше это говорил, он на это Трампа ловил, да? И это был главный аргумент, что сейчас народ выйдет да. и все снесет.
8: Всех
9: а сейчас
8: убили.
9: Он сейчас опять это говорит, что еще чуть-чуть поднажать, и все дело падет. Я думаю, что для иранцев, у которых нет общей границы с Израилем, сейчас важно ослабить позиции Израиля вблизи своих границ. А это Ирак и постсоветский Азербайджан, где есть израильские объекты, мягко говоря, несмотря на то, что вот Алиев даже в суд подал на Нью-Йорк Таймс и CNN за то, что они опубликовали данные о том, что есть израильские базы на территории
8: да,
9: постсоветского
8: да, да.
9: Азербайджана.
8: Ну, а с экономической точки зрения, каково в данный момент Израилю в первую очередь? Я имею в виду с точки зрения поставок нефти, газа и всего остального. Все же это дорожает, так или иначе, все же это подконтрольно.
9: Ну, что касается газа, то Израиль сам поставляет газ, между прочим, Египту. Вот так что с газом, скажем, может, и не так все плохо. А вот что касается нефти, то 60% обеспечивает нефтепровод Баку-Джейхан. Вот, поэтому я как-то слабо пока верю в драку реальную между Турцией и Израилем. И Турция на этом зарабатывает, Азербайджан, естественно, зарабатывает. Это азербайджанская нефть.
8: Но поползновения были такой драки.
9: Вот понимаете, если кто-то, пока неизвестно кто, создаст проблемы этому нефтепроводу, вот тогда можно о чем-то говорить. Но пока, как мне представляется, у Израиля таких проблем нет. Потому что, ну, уже де-факто порт Эйлат, да, там на Красном море, он не работает. Он обанкрочен, он не работает. Вот. А вот то, что Израиль укрепляет свои позиции в Восточном Средиземноморье своим договором с Грецией и Кипром, это факт.
8: А это тот самый шельф, про который говорили?
9: Ну, конечно. Левиафан. А Турции это очень больно, потому что и Эрдогана там нет, и он настаивает, чтобы его включили. Может быть, я не исключаю, что у него будет возможность договориться. Поэтому пока он ждет и хочет договориться. Поэтому он там называет Нетаньяху Гитлером, а Нетаньяху его называет Гитлером.
8: Но при этом статус-кво не меняется. Вот. Да.
9: Кто так обзывается, тот сам так называется. Да.
8: Понятно. А тогда еще там еще одна страна, которая там присутствует, ну, в каком-то смысле ее квазигосударством теперь называют, я Сирию имею в виду. Да и я так понимаю, что не она одна страдает от повышения цен на энергоносители. Я уж про Европу молчу в этом смысле. Получается, что есть стороны в этом конфликте, чем дальше вот я слушаю у вас, ощущение, что есть те стороны, у которых все есть, и они готовы хоть обзываться, хоть все что угодно делать, но выстраивать свои отношения.
9: Ой, Александр, вот давайте я признаюсь, я не знаю. Мне кажется, что в Сирии какая-то проблема с НПЗ,
8: а
9: не с самой нефтью должна быть. Но я могу ошибаться, поэтому, к сожалению, честно и ответственно ответить на этот вопрос, я не могу, извините за тавтологию. Вот. Потому что там как раз дефицит дизеля и бензина. Вот. Видимо, как-то поставки с НПЗ не осуществляются.
8: Мне там просто хочется, Карина Александровна, вот всякий раз, когда мне...
9: Да, кстати, бунтуют те христиане и алавиты, сидят тихо, то есть бунтуют как раз лояльная Ашара часть общества, да.
8: Мне все время хочется найти мегаинтересантов вот в разговоре с вами, вот этой ситуации, тех, кто контролирует ее, то есть тех, кто сидит на этом высоком холме и холмах.
9: Это конспирология называется.
8: Ну, хотя бы просто понять, как вот эта ситуация, как она разыгрывается. Ее же кто-то разыгрывает, она же не стихийно развивается.
9: Там много субъектов, вы поймите.
8: Ну, да.
9: И они то, вот это как химический процесс.
8: Такие многосторонние шахматы.
9: Да, они то объединяются, то воюют друг с другом, понимаете? А там вот идет такой вот химический процесс образования новых сущностей, распада сущностей и так далее. То курды были против Ашара, а сейчас там идут какие-то, например, это не единственный пример во всем макрорегионе Ближнего и Среднего Востока, я это хочу сказать. Ну просто даже на этом примере. Это все временные союзы. Потому что динамика-то общемировой турбулентности повышается. И если был у нас доминант, да, после распада Советского Союза, то сейчас понятно, что ну, он едет с ярмарки, этот доминант. Понятно, что чего хотят от этого доминанта с его мощью все-таки США как государство, территория, со всем своим комплексом. Это очень серьезно, да, это не абы что. Вот. Ну, понятно, что мне с самого начала было понятно, что глобалисты хотели бы эту мощь использовать как частную военную компанию для контроля над коммуникациями во всем мире и прежде всего в Восточном полушарии. Это понятно. И понятно, что Трамп этого не хотел. Он сказал: кого рожна, я с вами должен тут делиться, все мне мое, понимаете? Вот. Не получается. Ни у тех не получается толком, ни у этих не получается. И динамика турбулентности нарастает. А в этих условиях начинается, как бы это сказать, поминки непослушания. Знаете, есть праздник непослушания. То есть хороним старый мировой порядок, да, вот старую систему взаимодействия. А новая, ну вот все это промежуточный переходный период.
8: Ну вот, если, может быть, чуть, простите за такую формулировку, можно ли здесь вообще так проще это объяснить? Вот выдвигает Иран условия США. Угу. Вот Иран, как мы уже сказали, призывает США, то есть иду на вы, воюйте с нашей армией, а не с мирным населением. То есть ведет себя вполне
9: да,
8: себе
9: они,
8: жестко.
9: Да, они, кстати, объявили как бы такую гражданскую мобилизацию.
8: США-то, то есть мы понимаем, что для США они неприемлемы, США их, наверное, не примет. А значит, ситуация патовая, Армузский пролив закрыт, и в ближайшее время, как это говорили раньше, да, пива нет и не будет. Ну, то есть нефти нет и не будет. И все, и оно из него не выйдет, из этого пролива. И США это вроде как устраивает сейчас, судя по словам Трампа. И Иран это устраивает, потому что он контролирует эту область. То есть и ситуация каким-то образом замораживается вот уже в новом, в такой новой реальности.
9: Ненадолго. А не может быть заморожен просто.
8: Не удалось мне.
9: Понимаете, это все вот днями происходит. И все время эта вот бедная лодка того и гляди перевернется, да, она вот так вот качается страшно на этих высоких волнах, да. Вот, стабильности нет, да. Понимаете, цитирую из другого советского фильма, известного, да. Вот, или как мне понравился один автор западный, как раз написал, это постструктуралистская неопределенность, он назвал это.
8: В смысле, старой структуры нет, а новой не возникла?
9: Конечно, да.
8: Имею в виду это. А, сразу хочется спросить, ну кто-то же ее разрушил? Вот прям у меня сразу вопрос. Кому-то же надо было ее разрушить, эту структуру.
9: Да
8: и
9: нет,
8: ввергнуть эту ситуацию.
9: Это объективные процессы.
8: А, просто.
9: А когда объективные процессы становятся понятными активным и субъектным людям, тем более обладающим доступ к рычагам власти, они начинают этим пользоваться. Поэтому, опять же, тут тавтология, поэтому совершенно понятно сейчас, что идет. Борьба за реальные активы. У нас же виртуальность была, и финансовая система, 90% этих долларов ничем же не были обеспечены. Вот. Одно только доверие. Все строилось на доверии. Но сейчас эта система-то летит в тартарары, причем всем невыгодно, чтобы она летела стремительно. Вот.
8: А теперь вам нефть перекрыли, и вы вспомнили, что она... Как же Путин говорил, да, бумажками будете топить, да?
9: Ну, конечно, ну, да. Или за дровами в Сибирь ходить, да.
8: Да. Ну и, наконец, поскольку это уже слова руководителя пресс-службы нашего президента Дмитрия Пескова о риске мега-эскалации в районе Бабуль-Мандебского пролива, я сейчас с дипломатического языка, если перевести на обычный вопрос... О какой мегаэскалации говорит Дмитрий Песков? Раз. И второе, а Россия в этой ситуации, поскольку Пезешкян все-таки был на саммите БРИКС, а не в Вашингтоне, и не в Тель-Авиве, и не в Лондоне, значит, какое место вот в этой конфигурации занимает на сегодня Россия?
9: Я отошлю вас к заявлению Ушакова относительно того, что переговоры, связанные с Украиной, могут пройти в Абу-Даби, и наследный принц уже подтвердил, что они готовы принять эти переговоры. У нас хорошие отношения со всеми странами Аравийского полуострова, это правда. Вот. Но тут, я не знаю, можно трактовать эти слова Пескова как то, что, ребята, понимаете, что мы лучший арбитр в этой ситуации.
8: А, вот арбитр, ключевое слово.
9: Мы, конечно, правда, лучший арбитр в этой ситуации. И мы можем выступить этим арбитром для того, чтобы, в общем-то, я трактую это так. Это не столько, с моей точки зрения, мегаэскалация, сколько, ребята, пока частично как-то удается все-таки контролировать эти процессы, пусть и очень опасные. Но в любой момент эта ситуация может сорваться в штопор, и тогда не пойми, что будет. Давайте как-то это не допустим.
8: Я думаю, мы готовы быть арбитром.
9: Да. Да, в данном случае, мне кажется, может, он этого не имел в виду, может, это я так хочу прочесть, да, его намеки. Вот, но вот мне так представляется. И действительно, в реальности мы очень удобный арбитр.
8: У нас 30 секунд осталось. Я вот сказал, то мне самому нравится метафора про шахматы, в которых 18 цветов. Я только понял, что я никогда не смог быть востоковедом. Потому что играть в шахматы с 18 цветами, я не понимаю. Правда, как в этой ситуации, которая вечно находится в ситуации неопределенности, понять, кто в какой последовательности ходит?
9: Нет, понимаете, вот если строго.
8: Да.
9: За одним столом. Вот там разные столы играют в шахматы, за другим в покер, там кто-то в бридж, кто-то в го.
8: В нарды, да.
9: Да, и так далее. Все играют в какие-то разные игры. Вот, поэтому... А потом начинается перетасовка, да, участников соревнований. Вот, получается совсем ерунда. Но тенденции, они были объективными.
8: Спасибо большое, Карина Александровна. Я вспомнил, попьем чай и пересаживаемся, как было у Льюиса Кэрролла, да? Спасибо огромное. Оставайтесь на радио «Спутник». Ну, а мы скоро продолжим.
0: Прямой эфир с Кариной Геворкян. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
10: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
10: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
10: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело, но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания. А затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.

«Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Запуск сети 5G в России. Контекст. 50 городов до Нового года получат доступ к высокоскоростному интернету нового поколения. Крупнейшие мобильные операторы обеспечат необходимые технические условия для подключения к сети. Она уже работает в 16 крупных населенных пунктах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самару. Сервисами могут пользоваться более 10 миллионов обладателей устройств на платформе Android. С 2027 года предусмотрен постепенный переход на российские базовые станции. Завершить его планируется до конца 2031 года. В правительстве отмечают, что объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. По этой причине развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на связь наиболее высокая. Эта технология нужна не только гражданам, но и экономике в целом. Сети пятого поколения могут применяться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. В разных странах идут работы над технологией 6G. Ее внедрение позволит достичь гигантских скоростей передачи данных.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке. Приднестровье не намерено втягиваться в гонку вооружений. Мошенники предлагают россиянам вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Подробности далее. Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, есть множественные последствия. На земле также возникло несколько возгораний. На местах ЧП работают экстренные службы. Украина утратила выход в Черное море через Днепробукский лиман. Проход судов там заблокирован российскими военными, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Днепробукский лиман находится в северной части Черного моря в пределах Херсонской и Николаевской областей. Он открывает выход в Черное море из портов, расположенных на берегу рек Южный Буг и Днепр. Гендиректор греческой компании Евангелос Митилинеос призвал Евросоюз отказаться от запрета на импорт российского газа, чтобы не навредить собственной экономике, сообщает газета «Таймс». Он подчеркнул, что европейский рынок загнан в угол на фоне низкого уровня газа в хранилищах, сокращения поставок из России и войны на Ближнем Востоке. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Приднестровье не собирается втягиваться в гонку вооружений на фоне милитаризации Молдавии. Об этом сообщил в интервью РИА Новости зампред правительства Приднестровской Молдавской Республики Виталий Нягу. По его словам, когда Молдавия, как и любые другие государства, имея много социальных проблем, стремительно скупает военную технику и оружие, возникает вопрос, против кого оно собирается воевать. Нягу обратил внимание на то, что у Молдавии нет других границ, кроме Румынии и Приднестровья. Страны Запада и молдавские власти во главе с президентом Майей Санду проводит последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Досрочное голосование состоялось на острове Ратманово в самой восточной точке России, расположенной в Беринговом проливе. Об этом сообщил РИА Новости представитель избиркома Чукотки. Он отметил, что досрочное голосование в регионе продолжится до 17 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся на этой неделе. Основное голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Мошенники рассылают россиянам уведомления якобы от имени госуслуг с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 26 года. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Отмечается, что ссылка из письма ведет на фишинговый портал якобы госуслуг. Ввод логина и пароль на таком сайте может дать аферистам доступ к настоящему порталу гражданина. В «Мышеловке» напоминают, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные государственные приложения, портал госуслуги или в регистратуре поликлиники. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Это программа «Рассказы из русской истории». В студии историк Денис Шполянский. Денис, рад вас приветствовать. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, телеведущий, историк Москвы. Уже были у нас в студии, прекрасно помню. С превеликим удовольствием этот эфир состоялся. Поэтому давайте анонсируем тему, о чем будем или о ком будем сегодня говорить. Да,
3: мы говорим о человеке, которого называли Сава Великолепный. Это Сава Мамонтов. И его, в общем-то, конкурент, потому что у Савы был частный театр, у Станиславского был свой театр, в общем-то, конкурент, и по бизнесу они коллеги. Он писал совершенно доброжелательно в своих воспоминаниях, что в Москве сложилась такая практика, что все хорошее надо показать Мамонтову. Купил у антиквара какую-то интересную вещь, завезу. Отремонтировали старинную мебель тебе, мебельщики. Ну, заеду, Мамонтову тоже покажу. Любую. Племянница-красотка приехала из другого города, когда там у Мамонтова, да, вечер, приеду с ней, похвастаюсь, какая у меня родня. То есть он действительно был удивительный человек. Москва его ценила, любила, про него так тоже, опять же, с любовью говорили, что он миллионщик, предприниматель, делец и артист во всем. Потому что чем Мамонтов только не занимался, он такой идеальный меценат, как мне кажется. Потому что быть меценатом можно по-разному. Можно покупать работы, и можно покупать их как Третьяков, ну, с каким-то таким далеко идущей идеей, с великим таким смыслом создать антологию русского искусства. Можно лечить художников, можно просто их устрицами кормить шампанским, и им будет приятно, они будут лучше работать, да? Вот, например, там не самый богатый человек у нас, вот тоже мой любимый персонаж, Гилеровский, как-то кто-то удивился, что у него в картине, в квартире есть картины, может, они не висят, а так у стены стоят, некачественные, плохие, а он дружит там, ну, с первейшими художниками, как так? Он говорит, а я, когда на выставку хожу в училище живописи и изотчества, я покупаю работы не те, которые вот прям видно, что человек талантлив, а вот второго круга. Они денежку получат, порадуются, и, может быть, работать лучше будут, учиться, стараться. Поэтому можно быть по-разному меценатом. А Сава Мамонтов, он придумывал, как сейчас бы сказали, проекты.
4: В каком контексте, да?
5: Ну, то есть художниками, он был визионером.
3: Вот. То есть понятно, что и застолье, и вот. Но, например, у него домашний театр. И домашний театр у Мамонтова, там декорации рисует Коровин, Васнецов, Поленов. А потом Коровин уходит художником в Большой театр. Там Поленов тоже работает в театре. То есть это вот прям, ну, не то, что они начинали, но в том числе они пробовали там. Как-то весной разлилась вода, и они в Ходьковский монастырь не смогли попасть на богомолье, на праздник. Надо строить собственную церковь в усадьбе. Ну, и крестьяне окрестные будут ходить. Строят, все участвуют. Репин, Васнецов, Поленов. Жена Репина рисует иконы. Жена Мамонтова там тоже вырезает по камню. В результате потом Поленов строит церковь Бехова возле своей усадьбы, да? А Васнецов расписывает Владимирский собор в Киеве. Он, может быть, и так его расписал, но все равно некое такое начало было положено. Да? В Италии Мамонтов знакомится с Антокольским, с Марком Антокольским, и берет у него уроки лепки. Несколько, но, тем не менее, рукомастера, вот он ему что-то, как бы, так сказать, куда-то его направил. Дальше, в следующее путешествие в Италию, он везет с собой работу серьезную, которую он гордится и, ну, считает, что, в общем, это можно показать своему учителю. Мне всегда вот было интересно, угадать очень сложно, вот что же сделал достаточно молодой, богатый купец, увлекшийся скульптурой, и он ездит с семьей, там и самовар с собой везут. Ну, какой самовар в Италии? А без самовара нельзя. Он сделал портрет отца. Это в стружках, и грузчики в том числе несут вот такой огромный ящик, чтобы он Антокольскому показал вот этот вот, да, гипсовый портрет отца. Потом строят мастерскую в Абрамцево, его друзья-художники лепят. Потом целый завод, Бутырский керамический завод, где все эти художественные вещи его друзей ставят на поток. Он нанимает очень хорошего технолога, который придумывает такую поливу мерцающую, металлизированную. И теперь у нас в каждом краеведческом или художественном музее стоит головка работы Врубеля. Потому что это вот на этом заводе, вот это вот увлечение, да, вот. То есть вот он создавал такие проекты. Или он же железнодорожник. И три железных дороги он построил. И, например, он строит Донецкую железную дорогу. Потом очень выгодно продает ее государству. И он заказывает Васнецову работы для вокзалов для зала правления Донецкой железной дороги. Ну, это вот мы даже визуально можем представить себе зал Васнецова в Третьяковской галерее. Богатыри, естественно, перед нами. И слева три царевны подземного царства. И это для Донецкой железной дороги, потому что это уголь, железо, ну и там сопутствующие ископаемые. Справа у нас битва русских с половцами. Это прошлое Донецкого края. Тоже заказано для Донецкой железной дороги. Он считал, что, ну, Ярославский вокзал, да, им инициированный, mm-hmm. построенный уже, когда он не управлял железной дорогой, но все равно первый был Кекушевский, не хуже, не намного хуже, чем Шехтелевский. Он вообще считал, что все общественные здания должны быть построены и надежно, и качественно, и красиво. Он тянет железную дорогу за Ярославль, ну, Ярославская железная дорога, в Архангельск. Ему нужны акционеры, ему нужны средства, чтобы привлекались. И он посылает в командировку Серова и Коровина, своих друзей. Один помоложе, Коровин постарше. Они ездят, рисуют. И затем павильон «Крайний север», сделанный по эскизам Коровина, внутри там шкуры, что-то там поморские суда, в бочке живет морж. Николай II посетил и даже в дневнике отметил. Ну, все-таки зоопарки были не такие. Сейчас мы моржей видим, как они жонглируют, да, шарами. А
5: тогда... Уже не кажется чем-то, да, таким, да, а искушенный тогда современный зритель.
3: Николай II отметил, что он впервые увидел моржа вот в павильоне Савы Мамонтова. И там висят картины Серова и Коровина. Сейчас они, коровинские картины, на Ярославском вокзале. Ну, копии, понятно, подлинники в Третьяковской галерее. То есть вот я говорю проекты, когда вот это вот творческое начинание, оно, с одной стороны, это дружеская игра, дружеское соревнование, а с другой стороны, это серьезный проект, который потом выходит на улицы Москвы. Его Бутырский завод, половина керамики, которая у нас на фасадах Москвы, вот конец 19-го, mm-hmm. начало 20 века, это Бутырский керамический завод.
5: Прерву, Михаил Юрьевич. Да? Коллеги сообщают, что автор программы Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи с нашей студией. Владимир Ростиславович, рад вас приветствовать.
4: Слава богу, какие-то были сбои со связью, но теперь все нормально. Вот, пожалуйста. Давайте продолжаем тогда наш разговор. Я не буду перебивать. Я так понимаю, что мы начали о Мамонтове, да?
3: О Мамонтове? Ну, я начал даже не биографию. Я рассказал, что у него были проекты. То есть со своими художниками, со своими друзьями, вот этот Абрамский кружок.
4: Деньги семья Мамонтовых на чем зарабатывала?
3: Деньги? Ух ты, вы прям хотите истину узнать.
4: Самого начала.
3: Это правильно, с самого начала, да. Он, отец его крупный предприниматель, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он строит железную дорогу, вот Ярославскую железную дорогу начал папа строить, но пока дотянул ее до Сергиева Посада. И это было, естественно, очень важно. Понятно, экономика, города нанизаны на эту железную дорогу. Потом она ушла в Архангельск когда-то. Но Троица Сергиева Лавра – это десятки тысяч паломников. Помимо того, что это подмосковные дачи, что тоже очень актуально, и эта железная дорога была нужна. То есть он железнодорожный...
4: Еще, ну, это понятно. А еще?
3: Еще, смотрите, у него было три гостиницы. Две я знаю, а третью нет. Понятно, что они покупаются, продаются. Одна была Москворецкая. Она была там, где у нас гостиница «Балчук». Сейчас знаете, за Большим Москворецким мостом. Вот следующая рядышком. А вторая гостиница «Лоскутная» была прямо перед гостиницей «Москва». На этом освобожденной Манежной площади.
4: Гостиница – это не бизнес, это вложение. На этом денег не заработаешь.
3: Вы думаете?
4: Я знаю. Так, чтобы стать самым великолепным – нет. Вот.
3: Нет, это... Смотрите, я согласен, может быть. Тем более, что семья большая, и в какой-то момент он одного из своих сыновей селил в гостинице. Ну, там говорил, что вот займешь первый этаж, и будет твоя квартира. То есть, в принципе, да. Ну, то гостиница, а то сейчас отдадим родственникам, и они там будут жить. Наверное, это не самый большой бизнес. У него было шелковое производство и шелковая торговля. Текстиль, да. Плюс, когда Сава тяжело учился, латынь за него сдавал, известно, другой человек по его документам. Он сначала учился в Институте гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, потом в Петербургском университете. Потом папа ему написал, сохранилось потрясающее письмо: «Ты вовсе обленился, перестал учиться классическим предметам, развлекался и предался непозволительным пустым столичным удовольствиям. Музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе». Вот все то, за что мы любим, да, Саву Мамонтова, за оперу, за театр, вот папенька поставил ему вину, и он послал его в Баку.
4: Можно понять.
3: Конечно.
4: На его месте вели себя точно так же.
3: Да, папенька, потом-то он еще в Московском университете поучился на юридическом, но папенька после вот этих его выкрутасов, может быть, там было что-то и посерьезнее, но биографы об этом не пишут. Музыкантил, да, и кувыркался в драматическом обществе. Он посылает...
4: А Сафа был главным наследником капитала Мамонтовых или были другие?
3: Был брат еще, был брат. Но Сава наследник именно вот традиции строить железные дороги, а это большие деньги уже. И Саву посылают представителям фирмы в Баку. А дальше потом он идет с караваном в Персию. К нему прикрепили такого гиганта Абрека, обвешанного оружием. Сава тоже ходил, естественно, с револьвером, с кобурой через плечо. И вот он год там почти провел. Вот так на исправление его отправили. То есть он везет, открывает представительство, ну, факторию, да, как говорится, торговое представительство, он открывает в каком-то городе в Персии. То есть у отца были торговые интересы на юге Российской империи в сопредельных землях. А так как потом он Саву еще послал в Италию изучать шелковое производство, которое хорошее в Италии всегда было, то значит у папеньки какие-то были интересы еще с шелковым производством. Вот там Сава брал уроки пения, и ему даже предлагали попробовать себя на профессиональной сцене, но папенька как-то сумел его в письмах убедить, что лучше все-таки быть купцом первой гильдии, потомственным почетным гражданином в Москве, чем оперным певцом в Италии. Но зато...
4: Сава приумножил капитал отца или растратил?
3: Многократно приумножил. Сава построил три железных дороги.
4: Предпринимался.
3: Да. Он построил Донецкую железную дорогу и очень выгодно продал ее в казну. Он построил Ярославскую железную дорогу. Потом от Ярославля он ушел в бок на Кострому. И дальше совершенно потрясающий факт. Был такой ученый, математик и бизнесмен, ну и государственный деятель, Чижов. Вот так вот редко, но бывает, когда ученый еще и государственный деятель, и бизнесмен. Вот. И он был компаньон отца, и они строили, вот начинали Ярославскую дорогу, Чижов из Костромы. И вот, как интересно жизнь поворачивалась, Чижов отговаривал Савву строить туда железную дорогу. И когда ему говорили, ну что ж вы его ругаете-то, в общем, ваш ну, близкий человек, сын вашего, там сказать, друга, компаньона, он говорил, а я ругаю, потому что хочу, чтобы все хорошо делалось. А он любитель во всем. Ну, мол, и в бизнесе, и в искусстве. Как вы понимаете, железная дорога в Кострому нужна, это даже не обсуждается в наше время. Но вот серьезный человек... железнодорожный магнат, был против. Потом тянули в Архангельск, тянули одноколейку, тянули узкоколейку, потому что, ну, чтобы дешевле было построить. Но вот Сава хотел развивать регион, считал, что для экономики это нужно, и планы у него были абсолютно громадные. Он задумал северную железную дорогу. Все советские, постсоветские русские люди называют эту дорогу «дорогой жизни». Вот это вот направление, да, горизонтальное, Санкт-Петербург, Вологда, Вятка. Вот это вот он хотел строить, и он Транссиб хотел строить.
4: Михаил Ильич, да. Все-таки считается почему-то стереотип, что Сава Мамонтов под конец жизни разорился.
3: Это не стереотип, это его просто, он был под судом, его разорили, но до этого это был успешный предприниматель, который... Это акционерное общество, поэтому нельзя говорить, что это все его, владелец да, заводов, кого он, контор пароходов, но это акционерное общество. Но помимо железных дорог, это Невский судостроительный завод, который потом, после уже Мамонтова, много военных кораблей строил, это вагоностроительный завод в Мытищах, у нас до сих пор станции на вагонах метро, Шилдик такой, Мытищинский вагоностроительный завод.
4: Да, это тот самый.
3: Да, это тот самый, это Мамонтова. И еще где-то на Урале, ну, я там не был, поэтому железноделательный завод. То есть он хотел не только, чтобы была железная дорога, чтобы у него был свой металл и свой подвижной состав. То есть размах колоссальный. Поэтому сложно...
4: интегрированную компанию. Строить.
3: Да, сложно сказать, сколько вот личного капитала, я, в общем, ну, можно выяснить, я не занимался, да, но объединенный капитал, которым он, в общем, управлял и локомотивом вот этого движения бизнес-империи, который он был, естественно, там были акционеры и были вкладчики, в общем, общий объем колоссальный. И, в общем, такой размах сыграл с ним злую шутку, его подставили. Это, в общем, знали современники, это пишут современные авторы.
4: Что это история? Что значит подставили, что за суд, и как он был разорен, каким образом?
3: Опять же, есть какие-то мифы, но тем не менее современники говорили, когда Саву Мамонтова арестовали, его особняк находится недалеко от Сухаревой площади. Вот. А поместили его в Таганскую тюрьму. Таганская – это Новоспасский монастырь, она снесена, там сейчас здания стоят жилые, это чуть не доходя до Новоспасского монастыря. Я как-то взял карту, померил 5 километров. Так вот, современники говорили, что его повели пешком. Может быть, это миф, придуманный даже тогда, но это показательный миф, который показывает просто феерическое удивление горожан, да, знакомцев, который вот этого, ему 59, что ли, было лет, которого вот этого уважаемого совершенно, да, Саву Великолепного, человека, которого знает вся Россия, его пешком ведут в тюрьму. Хотя я уверен, что, конечно, был экипаж, но вот, тем не менее, современники рассказывали вот так.
4: То это примерно начало 20 века, да?
3: Суд, по-моему, 1900 год, то есть это вот как раз, да, на самом рубеже. Он общается с Витте. Витте его, они едут в Архангельскую область. Сава писал очень трогательно, жене, что ли, написал, что он был во втором вагоне, и там у него было купе, и было место у слуги. А потом Витте, узнав, что Сава Иванович едет в том же поезде, он пригласил его в свой вагон, в министерский. Поэтому он говорит, теперь я живу в купе еще с тремя людьми. Вот, храни нас пуще всех печалей, да, и барский гнев, и барская любовь. Потом Витте решил поехать дальше по Белому морю и в скандинавские страны, и он пригласил с собой Мамонтова. И это был тоже знак уважения, и Витте умный человек, им есть о чем поговорить. И сохранилась такая малоизвестная широкой публике, она в Абрамцево. Картинка, она миниатюрная, просто там, не знаю, 20 на 30 сантиметров, такой этюд в Рубеле. Там железнодорожники, Мамонтов сидит, какая-то скала, такой камень, валун, север. И Витте стоит. Они узнаваемы очень, портрет сходства есть. Такой этюдик для картины, может быть, Сава намекал, что хорошо бы нарисовать, как мы с Витте. Хорошую работу, но она не была оформлена, а этюд есть, вполне неузнаваемый. То есть он был, с Витте общался, и, в общем, с подачи государства, министерств, он берет разоренный завод, вот этот Невский судостроительный, и Мытищинский тоже там был не очень, чтобы он их поднимал. Они частные, но, тем не менее, государство заинтересовано, чтобы, в общем, производство работало.
4: Это 90-е годы были,
3: да? Это конец 90-х годов, да. Для того, чтобы их поднимать...
4: Все-таки к суду перейдем.
3: Говорю, для того, чтобы их поднимать, он нарушает формальное законодательство. Он из одного кармана перекладывает в другой. Он берет деньги железнодорожной компании своей и направляет их на завод. Незаконно. Но совершенно не берет ничего себе, понимая, что сейчас он вернет в кассу. И, в общем, акционеры об этом знают. Догадываются, что не первый раз такое бывает. И дальше с подачи Витте ему дают концессию вот этой северной железной дороги. Санкт-Петербург, Вологда, Вятка. Ему дают концессию, у него запрос, Государственный совет рассматривает все документы, дает одобрение, ему дают эту концессию.

0: хищении 6 миллионов рублей. Его помещают в одиночку. Это так звучит страшно, но я думаю, что, в общем, не очень хотелось Саве Мамонту сидеть с кем-то из тех, кто еще сидел в таганской тюрьме. Ну, и кормили его хорошо, и гости к нему иногда приходили. Ну, все-таки это уважаемый человек. И о нем хлопочут. Известно, что Серов делает вот этот знаменитый портрет, знаете, такой, за столом сидит в тужурке в серой, да, Николай II?
1: Да.
0: Поясной портрет, и во время... Это был подарок императрицы, они тайно встречались, чтобы она не знала, что будет подарок. И как-то Серов говорит, что я не разбираюсь в деле, я не знаю, кто прав, кто виноват, но достойнейший человек, и вот он сидит. И Николай помолчал, это воспоминание Серова, и сказал, я знаю, я уже распорядился. Так или нет, но, в общем, через несколько месяцев из тюрьмы под домашний арест отпускают Саву Мамонтова. То, что это дело инспирировано, там много деталей, потому что сначала ему выставили залог 763, по-моему, тысячи рублей, а потом 5 миллионов. Опять же, это писали современники. Что за залог в то время 5 миллионов рублей? Кто его мог дать за Саву Мамонтова? Это совершенно непонятно. Может быть, не хотели, чтобы он начал все-таки как-то утрясать дела, будучи на свободе. И на суде его защищал Плевака, других его сыновей и других директоров защищали другие адвокаты. И это превратилось, в общем, в такое чествование Савы Мамонтова, потому что публика была примерно та же, которая ходила на его оперы, слушать Шаляпина, которого открыл Сава Мамонтов. Они рукоплескали, кричали «Браво!». И не Плевака, а другой адвокат, защищая другого, говорил, что Саву надо не судить, а поставить ему 4 памятника в Донецке, в Архангельске, в Ярославле и на Театральной площади. А Плевака говорил, что вы судите военачальника, который ступился и проиграл одно сражение. Если бы дали ему продолжить, он выбрал бы всю компанию. То есть все понимали, что Сава не клал ничего в карман. Он развивал дело, но просто нарушая формально финансовое законодательство. Поэтому по суду он был выпущен, но вся его империя ушла в другие руки. И, ну, например, есть воспоминания очень прокурора московского Лопухина, очень нелицеприятный по поводу Виты, который описывает эту ситуацию, вот как я вам ее описал, в общем, в том числе с его слов. И вот это юрист. И там есть такие детали, что он намекает на то, что, возможно, это была борьба двух министерств, Министерства финансов и юридического. Ну, а чубы трещат, как известно, у холопов, да, когда паны дерутся. С другой стороны, это подминание частного бизнеса государством, потому что Ярославская железная дорога со временем ушла государству. Но при этом, возможно, самое простое объяснение. Хотели кушать и съели кука.
2: Давайте на этом как раз-таки небольшую паузу сделаем и продолжим.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацепка.

0: Зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
0: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
5: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. В эфире «Рассказы из русской истории», вторая половина программы.
6: Значит, давайте тогда я буду просто в формате блиц. Что с Саввой Мамонтовым происходит после освобождения из тюрьмы? Его империю забирают, но сам он как себя чувствует?
7: Он был очень сильный человек. Станиславский говорил, что он вышел, и потеряв состояние из тюрьмы, но удестерив любовь и уважение москвичей. Такие у него были сказаны слова. Ну, Абрамцев записан на жену, что-то еще на жену. Особняк стоит опечатанный, и кто-то из журналистов пробрался туда через 2 года, не помню. И с удивлением говорил, что там картины висят уникальные. Но он же был все-таки коллекционер, в том числе и друзья дарили и покупал. И, ну, хотя бы продайте их, почему это все должно гибнуть, писал этот журналист в каком-то очерке. У него остался завод керамический, продолжал быть его собственным. Ну а в каком он был состоянии, наверное, об этом говорит такой факт. Практически сразу после окончания суда он поехал на Парижскую выставку, Всемирную Парижскую выставку, где Серов получил медаль за «Девочку с персиками». Это картина нарисована, да, Верочка, да, дочь Мамонтова. Где золотую медаль получила его Абрамцевская мастерская кудринской резьбы. Там сестра Поленова, его жена Елизавета, в общем, заведовали этой, в том числе, мастерской. И Врубель. И человек, который просто жил у него дома, они дружили, и он очень много сделал для Врубеля. Врубель получает тоже медаль, и его панно, преобразованные в камины, да, покупает в том числе французское какое-то правительство, по-моему, какой-то государственный орган. То есть вот его такие художественные начинания, они оценены в прямом смысле и в переносном. Вот. А он сам немножечко отдыхает после этого разорения, после тюрьмы в Париже.
6: Угу. Скончался Мамонтов в 18-м году.
7: В 18-м году, да.
6: В России?
7: Он в России разоренный, бедный, в общем, ну, такой, влача довольно такое полуголодное существование. Ну, как очень многие в 18-м году, кто не мог добиться пайка, да, пенсии. Но возраст уже, поэтому... Может быть,
6: семья.
7: Смотрите, Савва ушел из семьи, и это, в общем, разорвало какие-то и дружеские связи. Серов на него был очень обижен, потому что у Серова рано потерял отца, и семья Мамонтова стала для него второй семьей. И он даже как-то в письме очень трогательно писал, что ему стыдно перед собственной матерью, что он Елизавету Григорьевну ценит больше. Но он не пишет слово «люблю» больше. Кого ты любишь больше, да, папу или маму? Но вот он чувствовал, что вот прямо перед матерью у него какая-то есть вина. И Елизавета сумела создать вокруг вот действительно какую-то атмосферу не просто художественного кружка, да, абрамсовского, и таких совместных дел, а какой-то вот такой... И он тоже, он был очень заводной, очень такой активный человек.
6: Что с семьей?
7: Что с семьей? Он увлекся актрисой своего театра. И жена, в общем, тяжело это переживала, поэтому в какой-то момент они уже перестали жить вместе. И вот после выхода из тюрьмы он живет отдельно. Он живет отдельно.
6: Седина в голову, без ребров.
7: Да, в том числе и это. Какие-то проекты продолжают у него быть. Работает его керамический завод, соответственно, он этим занимается. Но, конечно, когда-то вокруг него была империя, все кипело. Друзья остались, не все. Кто-то от него отдалился, потому что не стало того количества денег. Кто-то просто, ну, жизнь их развела. Вот на Коровина он был обижен, что когда он был в тюрьме, он считал, что Коровин мог бы, в общем, как-то так отозваться, прийти. Много у них было совместных дел и вечеров, и дней, проведенных вместе. А с Врубелем
6: давайте перечислим основные фамилии в живописи, в театре, может быть, в литературе, людей, которые в значительной степени обязаны своим успехом, славой.
7: Врубель. Он у нас в учебниках архитектуры даже, потому что он построил флигель в московской усадьбе. Ну, нарисовал фасад флигеля. Ну, нарисовал, значит, архитектор. Врубель же заканчивал дни в психиатрической больнице. Есть потрясающий эпизод. Пришел Савва, корзина, там, еда. А тот смотрит в окно и вообще не реагирует. И ему доктор говорит, бесполезно. Ну, что вы можете? Савва встал в позу и... грянул арию Тореадора. Он же оперный певец, он умел петь, но пел, он молодец, он в своем театре не выходил на сцену, только у себя дома. Вот. И эта вот бравурная музыка, неожиданная, как-то вывела из задумчивости Врубеля. Он узнал Мамонтова, они сели, пообедали, поговорили. Врубель просто жил в семье и очень много...
6: Серов.
7: Серов жил в семье, ну, Коровин, так. Поленов, Поленова, Коровин, Репин, так. Вот три богатыря, там богатыри, да.
6: Репин тоже?
7: Да, Поленов, Мамонтов просто домик специальный построил, гостевые, чтобы можно было приезжать и останавливаться. И...
6: Ну, плюс он ключевой покупатель и заказчик многих картин.
7: Конечно, и конь, на котором сидит Илья Муромец, это личный конь Мамонтова, сбоку сын его. Не помню, Всеволод. Так что это, в общем, Репин тоже туда же.
8: Вообще, сын Алёшу изображал или Добрыню? Кого из них двоих? Не помните?
7: Там один автопортрет семьи. Алёша Попович. Нет, Добрыня Никитич — это собирательный образ семьи Васнецовых, а Алёша — это один из сыновей Саввы Мамонтова. Так что вот среди художников я, наверное, ну, Нестеров. Но Нестеров человек был такой гордый и поздно появился в компании. Он не жил, он всегда жил где-то отдельно, но приходил охотно. И видение отрока Варфоломея, легендарная картина, он нашел и пейзаж, это Воря, это долина Вори, это возле усадьбы Мамонтова. И девочку он нашел после болезни, то есть он Варфоломея писал с девочки. Она вышла такая к колодцу играть, ну, смотреть, как играют дети, потому что она после болезни, и такие синяки под глазами, и такая худоба.
6: Еще фамилия?
7: Шаляпин. Это достаточно одного, потому что Шаляпин открыл, я не постесняюсь этого, Мамонтов. Шаляпин 2 года, по-моему, может, чуть меньше, пел уже на императорской сцене в Петербурге, и не шло. Вот дают какую-то большую роль, не очень, хотя харизма, голос, все. Но вот не очень поставлено, не очень как-то он может. Может быть, атмосфера тяжелая, потому что императорский театр, чиновники, ну, вот. Мамонтов послушал, посмотрел, договорился, неустойку будем платить. И Шаляпин получал 200 рублей в месяц в императорском театре, а Савва ему дал 7200 в год.
6: Сколько?
7: То есть 7200 в год. То есть взлет сразу, и это несколько окрылило художника. И потом Мамонтов с ним занимался и сам, и он нанял учителей, то есть дыхание, вокал. Рахманинов одно лето занимался музыкой с Шаляпиным. Потом известно, например, что Они зашли в магазин, по-моему, Демиана, продавца, и они выбирали вместе с Мамонтовым костюм Мефистофеля, вот тот легендарный. Потом есть потрясающее воспоминание, есть такая картина, не картина, извините, фотография, Шаляпин в роли Алафорна. Он такой статичный, так лежит на ложе в таком головном уборе. И сохранится потрясающее воспоминание. На одном из обедов в доме Мамонтова Шаляпин попросил Серова рассказать, кто такой Алафорн и вообще про Ассирию. Ну, потому что у Серова все-таки было классическое образование, а Шаляпин не так был образован. И тот, рассказывая, надел на голову чашу какую-то обеденную, ну, чтобы показать, что вот как они ходили, как разворот, какое искусство было. То есть все там занимались Шаляпиным. И Шаляпин потом благодарно вспоминал, что, конечно, атмосфера была немыслимой. Ему сказали: Федя, все, что хочешь, любые оперы, только расти, только развивайся. И вот года четыре.
9: Еще Шаляпина, и еще кого? Кого-то назовем.
7: Смотрите, в целом можно сказать, что частная опера. Да, Савы Мамонтова, она была важна. Они не добирали залов, над ними посмеивались, не все было отработано. Ну, как будто в большом все было отработано. Вот, денег это не приносило, но у него пели и итальянцы, и русские. И это была конкуренция, и для большого это был вызов. В большом нельзя было иметь итальянцев в опере. Там можно было быть только на гастролях. Поэтому, знаете, четвертый год у нас гастролирует, но числится гастролеркой. Поэтому труппа смешанная, поющая при этом русский репертуар, он продвигал и римского Корсакова, то есть он вот развивал русский репертуар, но вот у него пели итальянцы и русские. И это, в общем, было важно вот для развития оперной культуры вот конца XIX века. Ну вот,
9: сопоставимых по масштабу меценатства в том времени с Мамонтовым, кого могли бы назвать?
7: Ну, я не знаю даже, это вот великий человек, просто, ну, там есть какие-то мелочи, понятно, что он дал Цветаеву чуть-чуть денег на музей, но кто не давал, да, на изобразительных искусств, и понятно, что первые журналы мира искусства – это Мамонтов, но опять же, ну, дал бы другое, это чисто деньги, я скорее говорю о том, как он своей личностью, да, и своим административным талантом…
9: Продюсировал, по сути.
7: Да, он продюсер. При этом вот в опере, я когда вот…
9: Но без возьми, продюсер, который не зарабатывает, а тратит.
7: Нет, так вот создает тратит.
9: И тратит.
7: Более того, у него был потрясающий такт, потому что, ну, вот это у тебя театр, ты поешь. У тебя, значит, дома поет Шаляпин с тобой, в оркестре у тебя сидят профессора консерватории, а декорации написал Коровин с Поленовым. И на собственной сцене он был переводчиком, режиссером, автором. Он работал с актерами и никогда не вышел как певец. Никогда. Он понимал свое место, он купец, он босс. Вот, никогда. Как, может быть, ему не хотелось спеть перед публикой, а не только у себя на даче.
9: Редкий случай.
7: Да, да, человек был со вкусом.
9: Но... Я бы сказал, единственный в своем роде.
7: Ну и, наверное, надо сказать, что Москва, во-первых, керамика московская, это вот Бутырский завод, очень много. Ну и «Принцесса Грёза» на гостинице «Метрополь». Вообще гостиница «Метрополь» — это такое альтер-эго Мамонтова. Оно, мне кажется, вот выражает его характер, потому что гостиница — это практическая вещь. Ну, туда надо приехать, покушать, переночевать, да, потом переговоры какие-то провести. Но Мамонтов, он бизнес делает средствами искусства, а искусство превращает в серьезное дело, в бизнес-проект. Поэтому у него гостиница феноменальная. И на фасаде это самая большая работа, ну, в нашей стране уж точно, художника с мировым именем, да, Врубеля. И это тоже вообще такой удивительный феномен. Выставка, всероссийская выставка 96-го года. Если посмотреть на фотографии, 180, по-моему, павильонов, это вообще ВДНХ, может быть, и уступает размахом. Ну, шучу, ВДНХ гигантский комплекс. И был художественный павильон, это просто гигантское здание. И, как сейчас бы сказали, куратором художественного павильона попросили быть Мамонтова. Он подбирал туда работы. А купол центральный, и там есть паруса такие полукруглые. И вот он попросил Врубеля сделать два панно полукруглых. Одно русская история, ну, русская мифология, это Микула Селенинович, сказка, «Балина». А второе из европейской мифологии, это иллюстрация к Растану, к пьесе Растана «Принцесса Грёза». Рыцарь, уже умирая, но все равно стремится по морю к своей мечте. А комиссия должна принять. И пришла комиссия из Императорской академии художеств, и они забраковали двух художников. Есть репортаж Горького, который тогда был журналистом Нижегородской газеты. Одного художника я не помню, потому что я вообще его не знаю, фамилию забыл. А второй художник Врубель. Врубель сложный художник. Мамонтов его не понимал, но он умел доверять вкусу своих товарищей, и все говорили, что Врубель гений. Ну, гений, хорошо, человек хороший, я с ним дружу. Вот. И Мамонтов, после того, как ему повелели убрать эти две работы, он построил отдельный павильончик, и на Нижегородской ярмарке было два отдельных павильона. Один для Маковского, там, где Минин собирает деньги на народное ополчение, а рядом был такой же деревянный павильончик небольшой, где выставлялись работы Врубеля. И публика шла, и, например, Степан Эрзя, легендарный иконописец, который превратился в всемирно известного скульптора, он со своим руководителем иконописной мастерской из Казани, они приехали на Нижегородскую ярмарку. И после того, как он увидел принцессу Грёзу Врубеля, ну и Микулу Селениновича, он сказал, что, извините, сейчас еще год поработаю, поеду в Москву получать профессиональное художественное образование. То есть туда ходили, и это оказывало колоссальное воздействие. Так что поместить на гостиницу «Метрополь» вещь, забракованную Императорской академией художеств, это некий московский вызов. Ничего.
9: А коллекция сегодня внутри метрополя, которая находится художественная?
7: Там новые работы. Нет,
9: там новые. Там новые. Мамонтовских нет, да?
7: Нет, Мамонтовский 23, по-моему, панно, Головин, и вот Врубель снаружи, ну, Николай Андреев, это барельефы, его люди это сделали. Вот это вот, и более того, он планировал там оперный театр свой. Он же снимал, он снимал разные театральные здания и решил, что будет свое. Так что вот, если кто-то бывал в ресторане, вот этом под стеклянным куполом немыслимым, самый красивый, потому что самый бессмысленный ресторан, но такое гигантское пространство, это фойе оперного театра. Естественно, когда он разорился, то построили вместо, ну, все там концертные залы, рестораны, все это сохранилось, но вместо оперного театра дополнительные номера гостиницы. Вот, но фасады остались. Вот. И вот мы, чтобы еще раз, так сказать, вернуться про это разорение Мамонтова, современники были абсолютно уверены, что Витте знал, если не инспирировал, то, в общем, был заинтересован так или иначе в разорении Мамонтова, потому что потом проекты Мамонтова и построенные, и недостроенные взяли люди Витте, в том числе есть имена. Вот. Ну и есть простой человеческий интерес, который тоже никто не отменял, помимо там каких-то политических и серьезных экономических интересов. На суде один из защитников вызывает директора, нового директора завода Невского судостроительного, и говорит, сколько вы сейчас получаете? Ну, надо говорить правду, он говорит, 25 тысяч рублей. Он говорит, а ваш предшественник при Мамонтове? Он говорит, 6 тысяч рублей. Ну вот и все, вот и все, то есть просто простой человеческий интерес взять чужие активы. Ну, наверное, вот по именам, как вы просили, я не всех назвал, но кого-то, кто вот так вот известен в художественной среде, это вот они. Так что он очень много сделал. И опять же вернусь к тому, с чего я начал.
9: Абрамцева семья Мамонтов владела до самого конца, до революции.
7: И после там кто-то из детей, по-моему, Александра, дочь, была директором в советское время.
9: Ну, не владела, уже была директором музея.
7: Был директором музея, да. Они купили в 70-м году у наследников Аксакова. Mm-hmm. Для него было важно, что это такая писательская усадьба, писательская дача, где Гоголь бывал, он, в общем, об этом помнил. И они хранили, да, семья жила там до 17-го года. Поэтому все и осталось. Вот, все артефакты там сохранились.
9: А когда Абрамцево превратилось в музей? Сразу же в числе первых?
7: Да, но в числе первых, потому что, вот эта деятельность Луначарского и его сотрудников по спасению. Вот, рядом была усадьба Трубецких. Сейчас вот в усадьбе Абрамцева стоят такие стулья, знаете, стулья из дворца. Они такие гнутые из, естественно, карельской березы. И ты понимаешь, что Мамонтов не мог этого купить. Но не потому, что у него не было денег, но это не стильно.
9: Другой стиль, да.
7: Другой стиль. Это вот из сгоревшего дворца крестьяне сожгли. Дворец Трубецких соседний был. И вот Луначарский с сотрудниками, они старались спасти. Где-то в усадьбах открывали музей творчества крепостных. потому что, ну, все это сделано в том числе крепостными, да? А где-то вот такие, как Поленово, в Поленово тоже вот родственники держали музей, в Абрамцево, вот, получали охранную грамоту и старались сохранить. Ну и потом там был дом отдыха художников, поэтому сейчас в Абрамцево не только работы Репина и Нестерова, какие-то этюды остались, да, Поленова, там есть и всех последующих лет, потому что там построили и в этом самом, в самих зданиях прошлых, и новый корпус построили, там был отдыха, дом отдыха художников. Потом, помимо Абрамцевского мастерской керамической, которая превратилась в целый завод, который обеспечивал Москву художественной керамикой, была вот еще Абрамцево-Кудринская резьба, потому что для девочек была открыта школа, и там рукоделие учили. Этим занимались женщины. Потому что приезжали надолго, и свои были женщины, и которые приезжали вот с художниками, жены, дочери. И была для мальчиков школа, обучение было раздельное, и там было столярное дело. И они выработали свою манеру. Васнецов с Поленовым делали образцы, что-то старое находили, то есть чтобы ее повторяли. Ее быстро стали подделывать. И у нас теперь во всех краеведческих музеях лежит вот эта вот геометрическая, очень узнаваемая резьба, но это не обязательно сделанная вот в Абрамцево, потому что это очень хорошо шло, это модный такой тяжелый стиль, такой ля-рус, да, ну, русский стиль, который Васнецов и развивал, и Аполлинарий, и Виктор, и подделывали, ну, что значит подделывали, брали образец, и потом делали по всей России, что прекрасно, значит, это найдено, значит, это интересно. И вот и у моей бабушки, и во многих других домах почему-то вот сохранились, ну, столы там, да, у Лебединской такой на кухне стол стоял у писательницы, а вот у моей бабушки и во многих домах я видел почему-то аптекарский ящичек. Вот на входе обязательно такой ящичек там с полочкой открытой, ну, чтобы там, наверное, бинт на шатырь стоял, да, и закрытая полочка. Вот, вот во многих домах висел вот оттуда именно аптекарский сундучок такой настенный. Повыше вешали его, чтобы дети не доставали, но вот предметы первой необходимости для оказания помощи там были.
9: Какая судьба девочки с персиками?
7: Я, честно говоря, вот не расскажу Веры. И я помню, что как бы они рисовали, вот. Ну, вот я вот всегда вот ограничивался именно жизнью Савы, поэтому вот мне было любопытно, что Серов, например, он не обладал вокальными данными. И когда они ставили спектакли, то рядом с Шаляпиным он не пел даже в хоре. Но зато он блестяще танцевал, в том числе сольные партии. Ну, да, в домашних спектаклях. Не только он Веру с персиками рисовал. Поэтому, ну, вот у меня такой круг интересов, я всегда вот то, что было при жизни, меня интересует. А дальше...
9: А что, у вас есть экскурсии, ну,
7: я снимал, нет, я для канала «Культура», когда существовала программа «Пешком», было снято два документальных фильма. Один был, снимался полностью в «Метрополе», и мы как раз рассказывали, он есть в архиве, естественно, канал «Культура», его можно посмотреть, в интернете найти.
9: В интернете есть,
7: да? Да, да, мы рассказывали как раз вот о тайне его разорения, и передача была посвящена не только ему и «Метрополю», «Метрополю» как, в общем, ну, такому портрету Савы Мамонтова. И была передача, ну, помимо того, что я люблю его упоминать по месту и не по месту, но была отдельная передача, снята в Абрамцево, где мы, в общем, все показали, все рассказали, и там интересные, в общем, детали, например, что они там в конце апреля уже едут в Абрамцево, а в сентябре уезжают, там, или даже в начале октября, и она едет рожать. То есть насколько, как долго семья, или, например, они приезжают из Италии, очень часто, как только была возможность, уезжали надолго в Италию, и бизнес Мамонтова позволял ему, если не каждый год, но периодически надолго уезжать в Италию. И, например, они приезжают из Италии и, не заезжая домой, перегружают багаж на поезд и едут в Абрамцево. То есть это вот действительно часть их жизни, это очень большая часть и любимая. Когда дети подросли, конечно, в гимназии, и там уже надо было уезжать к сентябрю, а так, в принципе, погода хорошая, и до октября живем. То есть вот там много чего было такого интересного, мне кажется, мной рассказано, и про их бытование, и то, как они куролесили и встречали в маскарадных костюмах своих друзей, когда знали, что приедут на дачном поезде. Дачники, конечно, там шарахались.
9: Вот. Из всех русских меценатов вот конца 19-го, начала 20 века, Мамонтовы, Морозовы, Пятиковы и так далее, все-таки, на ваш взгляд, какое место занимает Сава Мамонтов?
7: Третьяков, весьма строг был характером, и у него тоже открытый дом, и тот же Васнецов говорил, что если бы не музыкальные вечера у Третьякова, я бы не стал ложиться как художник, потому что мне вот как творческая личность очень важна музыка. И он ходил на концерты домашние. Но вот Сава создал такой кружок, который был и большой, и очень творческий, и каждый находил там какое-то свое дело, и он, в общем, инициировал, мне кажется, что он вот, ну, с ним было хорошо. И сыто, и сарай большой построили, чтобы богатырей рисовал Репин, да, и, в общем, он и помогал материально, если надо. Но главное, это вот такой вот постоянный творческий. Сава был, ну, он был безумно энергичный человек, он орал, кричал, он не договаривал слова, он брызгал слюной, особенно по молодости. И поэтому он очень любил соревнования. Например, они там взяли портновский метр у жены и стали мерить, у кого больше лысина. Но уже в возрасте.
5: К сожалению, вынуждены прощаться, но заинтересованные слушатели знают, где смотреть продолжение. Да. Михаил Жебрак, Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
10: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
10: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
10: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
10: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве и Казани 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Склады сельхозпредприятий и жилые дома повреждены при атаке в Таганроге. Постпредство России в Женеве усилит меры безопасности в день выборов в Госдуму. США выделили почти 4 миллиона долларов на оппозиционные медиа-контенты России. Подробности далее. Город Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в городе повреждены жилые дома, учебное заведение, склады сельхозпредприятий и логистический комплекс. Последствия атаки устраняют экстренные службы. Более 40 беспилотников сбито за ночь в Самарской области. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, повреждено одно из промпредприятий, а также несколько жилых домов. Истребитель НАТО сбил дрон в воздушном пространстве Литвы, передает агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр управления кризисами. Ранее стало известно, что в республике подняли в небо боевые самолеты из-за обнаружения беспилотника близ Вильнюса. Литва, а также Эстония и Латвия утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории для атак беспилотников на объекты в России. Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и российский народ. Лидер КНДР заявил об этом в ответной телеграмме российскому лидеру, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын твердо уверен в победе России в священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. Сегодня и Россия, и КНДР в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, добавил глава государства. Постоянное представительство России при ООН в Женеве усилит меры безопасности в день голосования на выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости генконсул Игорь Попов. Он призвал соотечественников с пониманием отнестись к этому. На входе в депмиссию будет вестись досмотр. Власти кантона также попросили усилить охрану входа в постпредство и территории вокруг него, чтобы избежать скопления народа и возможных демонстраций. Для голосования в Швейцарии 20 сентября будут открыты два участка в постпредстве при ООН в Женеве. Также будет работать участок на территории постоянного представительства России в Берне. Американский национальный фонд поддержки демократии, признанный нежелательным на территории России, выделил почти 4 миллиона долларов на прозападные медиапроекты, ориентированные на российскую аудиторию или освещающие события в стране. Это следует из перечня грантов, который изучил РИА Новости. Всего в минувшем финансовом году фонд одобрил 86 связанных с Россией проектов почти на 12 миллионов долларов. Самый крупный, объемом более 300 тысяч долларов, предназначен для работающих за рубежом СМИ. Они должны выпускать материалы для российской аудитории и развивать цифровые инструменты для распространения запрещенного в стране контента. Королевство Таиланд с этого дня сокращает срок безвизового пребывания россиян с 60 дней до 30. Об этом напомнил консульский департамент МИД России. Дипломаты также напомнили об ограничениях на использование так называемых виза-ран, кратковременных выездов из страны через наземные пункты пропуска с последующим возвращением. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
12: Всем доброе утро. Сегодня вторник, 15 сентября, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире «Радио Спутник Экспресса». Никита Лиховецкий, Настя Веневитина, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро.
13: Доброе утро, Константин. Как твои дела?
12: Мои прекрасно, как ваши?
13: У меня начинается самая веселая и интересная неделя в году. Знаешь, вот дети ждут Нового года.
12: А ты выборы.
13: А я жду выборы, да. И это выборная неделя. И знаешь, прям как для меня Дедушка Мороз, Элла Александровна сделала трехдневное голосование. Ты же понимаешь, это в три раза больше веселья. Это и наблюдатели, и все волнуются, и интрига какая-то, понимаешь, висит уже в воздухе, все думают, кто пройдет, кто с каким процентом.
12: Да все понятно, слушайте, ну давайте.
14: Какие странные у вас хобби, ребята.
13: Ну извините, кто-то смотрит турнирную таблицу футбола Лихтенштейна, а кто-то за выборами.
12: Да, да, есть у нас тоже такие тут. Не, я люблю выборы. Это прям такой движ.
13: Это же действительно, мы шли к этому три последние месяца уже кампании, съезды. Костя, ты на съездах был?
12: Был. Почти на всех партиях был даже. Ну, кроме партии пенсионеров,
13: Подожди, как это? Подожди, как это ты не был на партии пенсионеров? А кабачки?
12: Не знаю, мне не занесли кабачки пенсионеры, поэтому я не был на съезде партии пенсионеров. Вот. Так бы сходил.
13: Недоработка с их стороны.
12: Так бы сходил. Не, вообще выбор...
14: Мне
12: выбор,
14: кажется, там должны
12: прикольно.
14: Хорошо кормить на съезде партии пенсионеров.
13: Котлеткой, тлешкой. Обязательно.
12: Слушайте, партия пенсионеров. Почему зажали съезд? Вот вопрос. Дорогая партия пенсионеров, объяснитесь. Не, ну я с Никитой согласен. Это прям, да, это событие, которое ждешь, которое прям...
13: Особенно, когда ты работаешь в политической журналистике, понимаешь, ты об этом пишешь, ты все это видишь, ты видишь какие-то вот эти маленькие моментики, как кто, что, какую агитацию выпустил. И вот эта кульминация всего процесса, ночь выборов, голосование, результаты. Я помню, когда я был помоложе, знаешь, уже так звучит, как будто бы старое, да? Я дожидался типа 5 утра, когда заканчивали досчитывать участки. Сейчас уже, конечно, нет, сейчас ты уже ложишься и с утра смотришь результаты.
12: 5 утра в понедельник мы просыпаться будем, чтобы приехать на
13: и
12: студию
13: как раз обсудить
12: и рассказать.
13: Результаты,
12: конечно,
13: выборов.
12: Конечно. Ладно, давайте отбивку, новость до выборов. Еще пара дней есть. Поехали. Новость, которая как раз-таки наших политиков и чиновников должна порадовать. С 2024 года число многодетных семей в России выросло почти на 16%. Ура, товарищи!
13: Слушай, 16% — это, кстати,
12: много.
13: Очень много.
12: Угу.
13: То есть, помнишь, когда начиналась вот эта усиленная политика демографическая, говорили, что типа, а будет ли это вообще работать, а вот эти льготы, а материнский капитал вообще... То есть, насколько это рабочая история? И вот прямое доказательство, понимаешь, ты же в моменте никогда не можешь понять, насколько действительно эти меры будут эффективными. А вот это такой прямой показатель, значит, в правильной дороге идем.
12: У меня есть достаточно товарищей, приятелей и друзей, которые прямо осознанно такие, ну, все, мы идем за ребенком. Вот. И пошли, и сходили. И даже принесли.
13: Оттуда, куда сходили. Ну, тут надо не за одним ребенком, многодетные — это...
12: Ну, это трех.
13: Это трех детей.
12: Но они в начале пути, они не старые еще. У них еще все впереди. Но многие, как минимум, одного уже принесли оттуда, где детей раздают.
13: Аисты выдают.
12: Да, да, да. Настя, у тебя как? Есть такая тенденция?
14: Слушайте, ну у меня лента новостей в беременных подружках, да. Да? Точнее, из моего близкого круга, к сожалению, пока только одна родила. Но в целом...
12: Надо, надо.
14: В целом люди занимаются.
13: А ты знаешь, вот этот интересный момент, у тебя, наверное, это уже он прошел точно, но когда ты начинаешь смотреть, что твои одноклассники...
12: Старый.
13: Нет, твои одноклассники начинают выкладывать фотографии, что у них пошли дети.
12: У меня у некоторых одноклассников скоро внуки пойдут. Вот это страшно.
13: Вот, а у меня только недавно начали появляться вот уже несколько одноклассниц, 2 точно уже с детьми.
12: Ну, у меня самая страшная история, связанная с одноклассниками. Это не секрет, я много раз рассказывал, что я придумал в своей школе, в которой я учился, в городе Ижевске. Кстати, скоро буду в Ижевске, 3, по-моему, октября. Так вот, я придумал премию для людей, которые делают какие-то поступки, развиваются в сфере журналистики. И первая же премия, которая была вручена 2 года назад, мне моя одноклассница присылает видос с вручения вот этой премии в конце года, в мае месяце, как директор нашей школы вручает премию 10-класснику или 9-класснику, а это ее сын. И она такая, она присылает, моя одноклассница присылает видео, как ее сыну вручают мои деньги. И я такой... Офигеть просто, вот это я дед уже.
13: Ну вот, я поэтому говорю, что у тебя
12: уже... А ему уже 15 лет, да.
13: Все уже, они уже взрослые.
12: Да, ужас.
13: Да почему ужас, наоборот, прикольно.
14: Возможно, как-то на рождаемость повлияла популярность программы «Беременна в 16».
12: Это моя любовь.
13: Костя поклонник просто главный этой программы.
14: Да, я тоже, это мой guilty pleasure, «Беременна в 16»,
12: «Серьезно?» О-о-о, а «Маминкин сынок»?
14: Не смотрела, но планирую.
12: Что?
14: Ты я займусь, Кость, я займусь.
13: Второй... Я смотрел вырезки, это же, ну, прям так печально.
12: Вы не смотрели «Маминкин сынок»? Второй сезон уже идет. Посмотри, ты сначала первый посмотри и начни второй смотреть. «Беременна в 16» просто курит в сторонке, запивая гейзером каким-нибудь.
13: Как-то партия пенсионеров точно не доработала, что тебя на съезд не пригласила.
12: Нет.
13: Это прям надо было амбассадором быть. Маменькин... Сперва кабачки, потом беременна в 16.
12: Маменькин сынок — это лучшее шоу на... после беременна в 16. На самом деле, вот в очередной раз, еще раз скажу в эфире нашей радиостанции, беременна в 16 — очень хороший проект в плане, что там всегда есть один такой правильный посыл, говорят, государство всегда поможет. Вот неважно, какой там отец, он там загулял, ушел, бросил, нехороший, муж объелся груш, но вот страна всегда поможет.
13: Ну,
12: вот
13: слушай, это есть такое. Национальный проект «Семья», материнский капитал, единые пособия. Когда ребенок рождается... Да, когда ребенок рождается, я вот смотрю видео распаковки в Москве и во многих других регионах, там даже на Чукотке.
12: Распаковки что, детей?
13: Нет, коробы вот такие вот выдают, огромные, знаешь?
12: Да,
13: и в них просто все, что нужно ребенку. То есть действительно маме уже даже не надо волноваться, там паниковать, что надо что-то купить, за чем-то следить.
12: А ты в Москве родился?
13: Да.
12: У тебя прям Москва написано в свидетельстве.
13: А что дали?
12: А дали что-нибудь, дали маме там медаль какую-то?
13: Ну, я извини, я в 98-м году родился.
12: Не, ну давали раньше какие-то медальки такие.
13: Нет.
12: У тебя нет? А тебе дали, Настя?
14: Да, ну какую медаль-то, что прикалываешься?
12: Не, ну какой-то символ давали.
14: Руку пожали и отпустили.
12: У меня есть медалька.
13: Твоей маме давали?
12: Да, у мамы где-то лежит, она прям погрызенная какой-то собакой, кошками.
14: Или тобой, возможно, зубы резались.
12: Может быть, и мной, да. Такая медалька, прям реально медалька кругленькая, желтенькая, ну, типа золотистая. И там написано, там, по-моему, даже имя написано, типа Константин, 22 июля 1989 г. Воркута. Знаете, это не написано, это вот как гравировка вот,
13: ну,
12: по железу.
13: В 89-м году, может, это вот в советское время выдавали?
14: Ну, может, потому что ты в Воркуте родился.
12: Может быть.
14: Это, ну, достойно медали, я считаю.
13: Рожать ребенка в Воркуте, да, достойно.
12: Вот, слушайте, напишите в комментариях, друзья, у кого есть медали за то, что они родились. Вот такое...
13: Мне теперь грустно, что как-то я пропустил. Да. Может, сейчас опять выдают, а...
12: Сейчас тоже выдают какие-то
13: а
12: символы.
13: А мое поколение вот как-то прошло без... А мы же с тобой одного поколения.
14: Да,
13: и
14: одного
13: нам ничего
14: года.
13: Не дали.
14: Угу.
12: Ну, вот можно придумать какую-то для вас. Сейчас дать. Что вот родился тогда-то.
13: Да не мне, маме.
12: Ну вот это да, же... так это же родителям давали. Ну, маме дали, моей.
13: Я-то что, я-то просто родился.
12: Она прям медаль. Вот прям, ну, я не знаю, мама может в комментариях в Телеграме прислать, потом посмотрите. Такая желтенькая медалька. Но детям где-то надо жить. Тут новость следующая. Продажи квартир в новостройках в России в августе снизились почти на 18%. А вторичка чуть-чуть подросла. Вот так вот. Настя, ты у нас...
14: Владельцу ипотеки в наше непростое время.
12: Ты ремонт затеяла, мы читали в
14: да,
12: Телеграме.
14: Ну, я затеяла ремонт, и, ребята, я просто в шоке, потому что в прошлый раз я делала ремонт 3 года назад, и это были абсолютно другие цены. Я, конечно, слышала о том, что они подросли, но чтобы настолько...
12: Насколько?
14: Просто для того, чтобы сделать чистовой ремонт мне в квартире, прораб насчитал, нужно потратить 470 тысяч рублей.
13: Это с мебелью или
14: это
13: просто стены
14: работы...
13: покрасить, загрунтовать, вот это все.
14: Ну да, это
12: без материала.
14: Это кое-какой демонтаж.
13: Это еще и без материала.
14: Это... Да, да.
13: Господи.
14: Да.
12: То есть за то, чтобы строители пришли и поделали. А вот что они будут мазать ей на стены, это отдельно.
13: Это дополнительно купить.
14: Да.
12: То есть это еще.
13: А можно нескромный вопрос? А сколько квадратов за?
14: 57.
12: Я тоже думал, там 157.
13: Ну да, то есть сумма-то такая.
12: И как ты будешь с этим справляться?
14: Ну как, сжав зубы. Со слезами на глазах.
12: Вот взять самой, знаешь, вот сделать из газеты шапку такую,
14: так.
12: Как у Наполеона.
14: Это единственное, с чем я справлюсь в ремонте, Кость, ты прикалываешься. Конечно, у меня нет специального образования, и я не хочу вникать во все эти тонкости. Есть люди, для кого это профессия, пускай они занимаются.
13: Ну да, знаешь, в электрику, в разводку электрики лезть без специального образования опасно.
12: А ты разводку электрики будешь делать?
14: Да нет, конечно, нет, нет. Это...
12: Ей стены покрасить надо.
13: Угу. А, ну просто покрасить, ну, валиком так.
14: Ну, может, я подключусь на каком-то этапе. Так, чисто помедитировать.
13: Да.
12: Ну,
13: а ты занималась в детстве побелкой деревьев в саду?
14: Не допускали меня.
13: А.
12: Я побелкой деревьев?
13: Да. Ты белишь деревья?
12: Ну, у меня нет деревьев.
13: Я не знаю, зачем это нужно, но как-то с советского времени...
12: Да-да-да, насекомые там какие-то ползали по ним.
13: Ну вот да, но мне кажется, что просто это уже как-то просто для красоты даже делается, потому что у нас в голове принято, что вот дерево вот весной надо белым, вот постольку-то побелить надо.
12: Но вот я продолжаю читать эти новости. К началу осени 26-го года первичный рынок жилья столкнулся с беспрецедентным за 15 лет кризисом ликвидности. Финансовые показатели тех, кто продает жилье, вот это обрушились на 70%. Потребительский бойкот, вот прям так даже назвали, стало закономерным итогом перестройки экономической модели покупки недвижимости. И люди берут вторичку. Я подписан на несколько людей, которые продают квартиры, риэлторы их называют. Угу. Их терпеть не могу, конечно, но я их смотрю. И они говорят, в чем плюс вторички? Там уже не надо платить 400 тысяч строителям.
14: И там хотя бы есть стены. Потому что, когда я искала себе квартиру, я, конечно, нашла в новом ЖК, но без стен
12: так.
14: Внутри квартиры. Только то есть... несущие. А остальные ты уже за свои деньги сам достраиваешь.
13: Ну, и ты сам можешь придумать планировку
14: зато. Но, с другой стороны, я думаю, а как такое может быть, что ты отдаешь 30 миллионов рублей, и тебе еще самостоятельно нужно что-то доделывать?
12: Угу.
14: Ну, это просто абсурд какой-то.
12: То есть, реально без стен?
14: Без стен.
12: То есть ты приходишь,
14: без
12: и там
14: полов.
12: Такой холл?
14: Нет, ну там есть... Как,
12: ну, несущие,
14: скажем,
12: ну, как бы крайние стены.
14: Несущие стены,
12: вот.
14: Да, и обозначение, где должен быть санузел, где должна быть комната. А. Ну, так, знаете, там пару кирпичиков буквально.
13: А дальше уже все как
14: дальше
13: ты хочешь.
14: А дальше сам, да.
12: Что-то совсем обнаглели уже застройщики,
13: мне кажется.
12: Ты знаешь,
13: у меня другой вопрос. Я не то чтобы покупал квартиру, но просто, когда хожу к друзьям, во многих новостройках очень фиговая звукоизоляция.
14: Да.
13: Очень, ну, вот такое качество ЖК... При том, что нового достаточно, например, подружка снимает квартиру себе, да, то есть там слышно, когда сосед просыпается и идет куда-то. И в этом смысле вторичка, понимаешь...
12: Я даже знаю, куда он идет, ты знаешь, когда он просыпается в три ночи.
13: Да, ты понимаешь, вторичка в этом плане, а еще какая-нибудь сталинка, она настолько на века построена,
14: да.
13: Кирпичная, что...
12: Сталинка, ты маханул, конечно, там не 30 миллионов, там уже все 100.
13: Нет, я имею в виду не сталинские высотки, а просто дома, построенные во время Сталина, они в разных районах есть.
12: Знаешь, во время Сталина тоже будет 100 миллионов, я думаю, стоит. Ну, я... Вот это плюсы моей легкой глухоты. Я не слышу соседей.
13: А, ну, как это? Лайфхак!
12: У меня даже справка есть. Тугоухость первой степени. И когда ко мне приходят гости, они говорят, у тебя сосед там шумит. Я говорю, что?
13: Какой сосед?
12: Что ты сказал? Переспрашиваю. Говорит, сосед шумит! Я говорю, а, так я не слышу, мне нормально. Не, на самом деле, согласен, со звукоизоляцией есть такое. Тут про ремонт. По данным исследования, ремонт у нас будет стоить на 6-7% дороже, чем в прошлом году.
13: Так вот. Настя уже это подтвердила, даже большую динамику видит.
12: Так вот, за квадратный метр, давай посчитаем, студия — это 12,5 тысяч, однушка — 11 тысяч за квадратный метр. Примерно, как ты и сказала. Тебе 470 посчитали?
14: Да.
12: У тебя 50 с чем-то,
14: да,
12: метров. Вот считай, если умножить на 11 тысяч, ну, 550 бы стоило.
14: Да-да-да. То есть это мне еще скидку сделали,
12: тебе,
14: правильно?
12: Да.
14: Круто. Что,
12: ну, соглашайся.
14: Да.
12: Соглашайся. В Питере, оказывается, еще дороже.
14: Не может быть.
12: В Питере один квадратный метр для студии стоит 13 тысяч рублей, а для однушки 11,7.
13: Как-то Петербург обошел Москву.
12: Да, а в Питере просто, ну, там же вода, ветер, там все сложнее.
13: А, ну, кстати, да, там надо очень сильно укреплять, чтобы сырость в дом не проходила.
12: А там еще грустно просто.
13: Да почему грустно?
12: Ну, в Питере серо, грустно, дожди. Это надо строителю мотивацию какую-то, чтобы встать и пойти штукатурить стены.
13: А, ну, с другой стороны, там творческая интеллигенция, да, там строитель же тоже творческий человек.
12: Да.
13: И он не просто стену красит, он, простите, полотно создает.
12: Понимаешь. Вот он берет штукатурит так, как никто никогда не штукатурил. Есть еще одна интересная тема, которой я прям присматриваюсь уже много лет. Это аэротакси.
13: Это говорят, что такое?
12: Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. Это сказал никто иной, как глава Минтранса Никитин. По словам министра, производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои наработки в Росавиацию для их сертификации. Будут испытывать, и где-то через 2-3, ну, может быть, говорит министр транспорта, 5 лет у нас появится беспилотное авиатакси.
13: Подожди, давай сложим. Значит, с одной стороны, это летающая история. То есть это ты не просто едешь по дороге, это тебя ты воздух летишь. Поднимает.
12: Да, да, да.
13: Ну, а потом, когда тебя... когда тебя поднимают в воздух, ты находишься без пилота, потому что они тестируют беспилотное такси.
12: Да.
13: То есть ты в некой капсуле без водителя, которого ты можешь держать за руку и кричать ему, куда
12: ты
13: гонишь.
12: Слушай, ну ты когда в самолете, вот ты куда там собрался? В набережные Челны, ты говорил нам перед эфиром. Ты что, летишь и держишь пилота самолета за руку?
13: Нет, но там как бы самолет, он такой большой, и он в нем много людей.
12: Может, его там нет?
14: Мы же их никогда не видели, да?
13: Нет, ты знаешь, он перед полетом всегда говорит: здравствуйте, дорогие друзья, там добро пожаловать в самолет.
12: Может, это нейросеть? Нет, конечно, когда, особенно забавляет, когда наши летчики летят куда-нибудь за рубеж, и им еще нужно на английском говорить. И вот этот наш русский-английский — это просто услада для моих ушей.
13: Ты знаешь, русские пилоты, российские, это вообще моя самая большая любовь, потому что ты знаешь, что наших пилотов тренируют не только для гражданских самолетов, но и для военных, чтобы они условно всегда были готовы. И поэтому они маневрируют всегда. То есть просто когда ты летаешь гражданской авиацией других государств, стран, у них по большей части это чисто пилот, обучающийся на полет на гражданском самолете. Любая там нештатная ситуация, там турбулентность, надо какой-то новый вираж делать, даже поворачивать, стресс. У нас они такие виражи выписывают на больших вот этих вот, собственно, самолетах пассажирских, и ничего. Так что полное уважение, любовь. А вот аэробеспилотное такси меня пугает.
14: Вы бы попробовали?
12: Да.
13: Я бы посмотрел бы снизу, как Костя на нем летает.
14: Да, ну вообще звучит страшно пока, согласна. Легче из катапульты попросить, чтобы тобой выстрелили в направлении нужной точки.
12: Тоже вариант беспилотного такси. Ну, это, знаешь, есть разные тарифы беспилотного такси.
13: А, это суперэконом, да?
12: Вот эконом, а есть еще, прикинь, вместе. То есть вас вдвоем растягивают на этой катапульте, и вы летите куда-нибудь.
14: Как в Angry Birds, да?
12: Да-да-да, в Химки или куда-нибудь там, на Селигерскую ко мне.
13: В Angry Birds в Химки.
12: Ну, я в целом, я очень жду, потому что мне кажется, беспилотное такси для Москвы — это будет прям вау.
13: Слушай, беспилотное такси, да, меня пугает, вот я посмотрел это видео, которое к сюжету, собственно, прикручено.
12: Ну, авиатакси.
13: Там, да, авиатакси, оно одноместное. И оно такое, как бы, скажем, Кость, вот честно, мы с тобой как бы не очень хорошо в него влезем, потому что мы хорошо кушаем кабачки, и не только. Вот, то есть оно такое для достаточно стройных людей.
14: А пишите, как оно выглядит, потому что я не видела это видео, и в моем представлении, вот вы сейчас рассказываете, я думаю, это, наверное, как для хомяка вот этот прозрачный шар, я вот так себе представляю.
13: Это примерно, ты представляешь себе квадрокоптер?
14: Да.
12: Но большой.
13: Вот это просто большой квадрокоптер, в центре которого такая вот небольшая капсула в которой сидит пассажир.
12: Треугольная такая, знаешь.
14: Ё-моё.
12: Стрёмно, да?
14: Стрёмно.
13: Вот, и ты в этой капсуле, во-первых, ты должен как-то поместиться, закрепиться.
12: Да.
13: Я уже представляю, что вот я в неё фиг влезу. А потом тебя она должна сама поднять и отвезти к точке. То есть в этот момент ты уже лежишь без сознания.
12: Албер из Перми пишет: я лучше пешком постою.
13: Вот, абсолютно так.
14: Хорошая формулировка, да.
12: Братец Лиз добавляет: аэрогриль звучит безопаснее, чем беспилотная аэрогриль. Такси.
14: И кажется, самокаты уже не так плохо звучит по сравнению с этим, да?
12: Даже если впятером на нем ехать. Ну, не надо так делать. Тут еще одна новость, связанная с такси.
13: Подожди, стой, вот про аэротакси. Вот самокатчики как залезают вдвоем на такси, будут же точно люди, которые в аэротакси, которое рассчитано на одного человека.

0: Чтобы вообще не взлетало, просто ехать.
1: И вообще, давайте просто по дороге будет ездить, и все. И сверху пропеллер, как у Карлсона.
0: Для красоты вот так вот может крутиться, и все.
1: А тем временем в Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Вот эти зазывалы таксисты, все.
2: Ой, наконец-то.
1: Вне закона.
2: Я не помню, в каком конкретно городе я была, но там местные таксисты, которые не от Яндекса, не от Убера, захватили власть, и они запрещают тем, кто по приложению, подъезжать к такси. То есть, если ты хочешь заказать по приложению, как пассажир, тебе нужно выйти из аэропорта, да, и идти пешком еще.
1: И как ты решила эту проблему? Шла пешком? Или повелась?
2: По-моему, меня встретили на машине. И мне не пришлось этого делать, но, представляете, такое тоже существует.
1: Да, до сих пор есть такое. Да, да у нас вон в Шереметьево выходишь, стоят и предлагают.
0: Ну и плюс, понимаешь, если ты местный, как бы ты уже знаешь все фишки, куда выходить, откуда что брать. А если ты турист, приехал первый раз, это тебя из пути праведного собьет.
1: Кстати, продолжим, я думаю, эту тему, потому что она достаточно интересная и дискуссионная. После новостей и рекламы Настя Веневитина, Никита Лиховецкий, Костя Придыбайло. Вернемся, совсем скоро.
0: Не переключайтесь.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в

0: 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю погибли 48 мирных жителей России. В числе жертв трое детей, сообщается в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. По его словам, ранены 336 граждан, из них 16 несовершеннолетних. Уточняется, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили более 8200 боеприпасов. Целями преступных ударов были школы, детские сады, объекты культурного значения. Так, в Орешкинском муниципальном округе Херсонской области дронами атакованы два дома культуры и две школы. В заводском районе Орла повреждено здание детского сада. Беспилотник был начинен поражающими элементами. Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в городе повреждены жилые дома, учебные заведения, склады сельхозпредприятий, логистические комплексы. Более 40 беспилотников сбито за ночь. В Самарской области повреждено промпредприятие и несколько жилых домов. Свыше 6 тысяч человек приняли участие в досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных местностях в Якутии, в том числе охотники, рыбаки, оленеводы и работники гидрометеостанции, сообщает Республиканский избирком. Досрочное голосование проводится с 30 августа по 17 сентября в 26 муниципальных районах республики. В 10 оно уже завершилось. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут на этой неделе. Основное голосование продлится с 18 по 20. Число. Более 400 тысяч иностранных студентов из 182 стран обучаются в российских вузах. Об этом рассказал РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он уточнил, что цифры еще могут вырасти, так как для иностранных студентов приемная кампания еще продолжается. Объявлены обладатели престижной премии Эмми. 78-я церемония прошла в Лос-Анджелесе. Сериал «Больница Питт» получил главный приз в категории «Лучший драматический сериал». Исполнитель главной роли Ноа Уайли признан лучшим драматическим актером. На счету проекта также есть награда за лучший кастинг и грим. В номинации «Лучший комедийный сериал» победу одержала «Бухта вдов». Его создатели получили всего 8 статуэток, и сериал стал абсолютным лидером церемонии. Исполнителю главной роли Мэттью Рису досталась награда за лучшую мужскую роль в этом жанре. Его коллеги Стивен Рут и Кейт О'Флинн забрали Эмми за второстепенные роли. «Южный парк», выходящий с 97 года, признан самым выдающимся мультсериалом. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Никита Лиховецкий, Настя Веневитина и Константин Придыбайло. Тут пишут, что-то за мод пошла. Алеша, Костя, Настя, я что-то пропустил. Ну, просто есть жизненная моя история. Я сдавал ЕГЭ в 2006 году. Он был еще в рамках эксперимента. И в бланк ЕГЭ, вот его только придумали и всем раздали, школьникам. Я не влез. Константин Викторович Придыбайло... 30 символов. В бланке ЕГЭ было 30 клеточек. То есть мне слитно...
3: Без пробелов надо было.
2: То есть мне нужно было слитно написать. В итоге я посчитал, я прям потратил время экзамена, сидел и считал. Так, Константин, пробел Викторович, пробел Придыбайло, и у меня выпадают три буквы. Угу. Я подошел к учительнице, которая нас тогда, ну, наблюдатель была. Да. Я говорю, что мне делать? И учительница, а это вот первый год, когда этот ЕГЭ появился.
3: Не рассчитали еще количество клеточек.
2: Да, и она такая, я не знаю. И она пошла куда-то там спрашивать, звонить. В итоге я решал экзамен, А первую строчку, кто решает этот экзамен, я не заполнял до последнего. В итоге она вернулась, говорит, ну, отступай пробелы и три буквы пиши за полем. И там через год, уже на следующий год, когда ЕГЭ все еще тоже был экспериментом, уже сделали не 30 этих клеточек, а на всю ширину, там 100 с чем-то.
1: Ну и правильно, у кого-то уже двойная фамилия
2: да,
1: вообще.
2: Да, да, и такое тоже было. То есть прикиньте, как жить. Поэтому иногда, да, Костя проще сказать, чем Константин, так что это никакая не мода. Но я согласен, как взрослым людям иногда так, типа, Алёша. Какой ты Алёша?
3: Ну вот это вопрос твоего внутреннего восприятия. Считаешь ли ты себя уже взрослым или нет?
2: Нет, я еще не решил, кем я стану.
3: Ну значит, ты Костя.
2: Да.
3: Вот у меня есть знакомая Маргарита Михайловна. Она моего возраста, но она Маргарита Михайловна.
2: Маргарита Михайловна?
3: Она даже не Рита, нет, Маргарита Михайловна, потому что она ведает документами, документооборотом. Она серьезная женщина. Ну, у меня язык не поворачивается.
1: Я только хотела спросить, она какая-то начальница? Значит, по имени, да.
3: Она не начальник, она специалист по документообороту. Вот она просто великий человек, который занимается всеми документами, понимаешь?
2: Ну так сам Бог велел, чтобы она была Маргарита Михайловна вот. В свои 23, понимаешь? Да. А, тем временем, возвращаясь так к теме таксистов, мы не договорили, как говорится, я не договорила. По поводу зазывал, реально бесит. Я на днях наткнулся на ролик, где смешной парень решил работать на опережение. Он приехал куда-то там в южный город, и вот эта толпа зазывал, и он такой, 500 рублей до Анапы, поедете? То есть, а таксисты стоят, ну, типа, такси, а он в лоб говорит, за 500 поедешь.
3: А аукцион?
2: За 500 поедешь, не поедешь, все, следующий, за 500 поедешь. И таксисты обалдели, ничего себе.
3: Ну, а, кстати, это же рыночек.
2: Да.
3: То есть там же предложение таксистов сильно больше, чем спрос на него, потому что таксистов всегда стоит толпа, и они пытаются кого-то выцепить.
1: Да, но я лично не пользуюсь таким способом передвижения, потому что это как минимум небезопасно. Эту поездку никак нельзя отследить, кому-то отправить.
3: Ты не знаешь, какие реквизиты у твоего водителя, да, то есть как его на самом деле зовут, еще что-то.
2: Да, ну вообще вот то, что Настя говорила до рекламы и новостей, они реально отжимали прямо аэропорты в свое время. Но сейчас выгнали.
3: Ну, сейчас просто за счет еще приложений, того, что есть специальные парковки даже для разных классов такси. Ты же знаешь, у аэропортов теперь есть там одни у одного столба, другие у другого.
2: Ну, вот есть один аэропорт в Москве, который, мне кажется, уже ходит вот на грани Федеральной антимонопольной службы. Вот я бы обратил внимание на этот аэропорт.
3: А что там происходит?
2: А туда нельзя вызвать никакое другое такси, кроме вот самого популярного. А вдруг я не хочу ехать на самом популярном?
3: А у тебя есть варианты там метро, аэроэкспресс?
2: Есть. Но я хочу на такси, но не на самом популярном. Я хочу такси, не знаю, там, Константин, например. Ну, есть же такси с именем одним.
3: Есть.
2: Вот. А туда
3: они не пользуются...
2: Туда не пустят прям. Ну, туда пустят, но идти нужно будет далеко. И... Да.
3: Я так даже не изучал далеко.
2: Да-да-да. Я про вот ближайший на севере аэропорт. Самый большой наш. Там у него А, Б, С есть вот это все.
3: Ага.
2: И там, я думаю, антимонопольным службам есть куда посмотреть. Ну да ладно, такси бог с ним. Тут еще одна новость интересная. Сотрудники старше 46 лет чаще откладывают увольнение. Ребята, которым 46 и более, признались, что долго не решаются на перемены в плане работы. Уволиться и найти новую. 58% респондентов хотя бы раз меняли решение об увольнении. То есть думали и передумали. Каждый четвертый подолгу не решается уйти. А 22% сомневаются недолго и меняют работу почти сразу. Главным фактором, способным удержать сотрудника, остается повышение зарплаты. Так считает 30% опрошенных. Карьерный рост, новые перспективы важны почти для 20%. Хороший коллектив, атмосфера для 16%.
3: А вы что для тебя так самое важное?
2: Атмосфера, да. Атмосферно сказал, атмосфера.
3: Ну, что для тебя самое важное? Зарплата, перспективы или коллектив?
2: Вот ты сейчас прям, ну, конечно, такой вопрос. Еще бы фонарик мне вот так повернулся.
3: Лампу надо, лампу направить, и все.
2: Да. Все важно. Я не планирую менять пока радиоспутник.
3: Это точно.
2: Вот.
3: Потому что здесь... Коллектив прекрасный. Перспективы-то у нас какие? Выборы будем обсуждать в понедельник?
2: Ну, дай бог, как говорится.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, вот лично для меня, что коллектив и атмосфера...
2: Атмосфера.
3: Я теперь буду говорить, как Константин, атмосфера. Самое важное. Потому что даже там, если зарплата у тебя больше, но ты приходишь в какой-нибудь гаденький коллективчик, где неприятные люди, у тебя столько нервов на это тратится, столько вот просто энергетических сил, что ну вот...
2: Не стоит тех денег.
3: Да, это денег не стоит вообще.
2: Настя, а тебе как?
4: Ну, не совсем согласна.
2: То есть ты бы терпела гадких людей вокруг за большие деньги?
4: Ну, я просто стараюсь абстрагироваться.
2: От гадких людей?
4: От гадких людей, да. Стараюсь просто не вступать в коммуникацию.
3: А это вообще возможно, если вы работаете в неком коллективе, и вы все взаимосвязаны?
4: Может быть, мне сложно представить, потому что у меня нет какого-то четкого коллектива, с которым я вижусь каждый день. Просто иногда пересекаемся.
2: Можно потерпеть.
4: Можно потерпеть.
2: Mm-hmm. Как их зовут? Кого можно потерпеть? Да ладно, это я шучу. Приходите на стендап на Стивене Витине.
4: Следующая новость.
3: Посмотрите.
2: Там, я думаю, будут те люди, кого можно потерпеть. Тем временем большинство россиян хотели бы ввести самозапрет на социальные сети перед сном.
3: Слушай, вот как это было
4: хорошая
3: бы прекрасно.
4: Идея.
3: И чтобы все, кто тебе пытаются написать перед сном, они видели, у человека установлен самозапрет, ваше сообщение не отправлено.
2: Две трети россиян, а если прям конкретно, почти 70% хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном, а еще 25% взять под контроль ночные походы к холодильнику. Об этом говорит очередное исследование. 20% опрошенных считают нужным ограничить ночной шопинг и заблокировать возможность делать покупки на маркетплейсах после 12 ночи.
4: Кстати, у меня когда-то было такое, что мне чуть ли не заблокировали карту из-за подозрительной активности ночью. Это я зашла на маркетплейс.
2: Серьезно?
4: Да, поэтому я теперь, кстати, по ночам стараюсь ничего не покупать.
3: Кто в 2 часа ночи покупает 10 килограммов зарубежного шоколада?
4: Ну, это знаешь, когда это... ночью на тебя нападает вот эта волна, что я буду лучше завтрашнего дня, я закажу себе спортивный инвентарь прямо сейчас.
3: А и он с утра приезжает, и так не расслышал, а вообще что это такое?
4: Да-да-да.
2: У меня было такое, я приходил в ПВЗ, и мне говорят, а вот у вас там то-то, то-то, то-то, и они что-то выносят. И я смотрю, говорю, я это не заказывал.
3: В каком я был состоянии?
2: А заказывали, и ты такой, да господи, серьезно? Ну, а там всякая, ну, ерунда. Ну, вообще запрет на маркетплейсы после полуночи, мне кажется, это тема.
4: Угу. Ну, и на соцсети тоже, потому что это мешает заснуть.
3: Ты даже если ты вот перед сном посидел, полежал, посмотрел это все, ты потом, когда телефон откладываешь, ты сразу не заснешь.
4: Да.
3: И это плохо на твой сон влияет.
2: Почему сразу не заснешь?
3: Ну так сложно заснуть.
4: Потому я что прям с телефоном засыпаю. Быстрого какого-то контента, веселого, и потом закрываешь глаза, у тебя вот эти картинки скачут. Нет, не было такого?
2: Mm-mm. Нет такого.
3: А у меня уже есть, да.
4: Да, у меня тоже есть.
2: Какие-то поэтому и хочется. Зумеры, это страшно.
3: Да, потому что мы с Настей зумеры.
2: Я с телефоном могу заснуть просто. Вот на днях так и было. Я проснулся ночью от того, что я лежу на спине. Я никогда не сплю на спине, но я проснулся от того, что я лежу на спине. У меня вот так рука, в которой был телефон, а телефон выпал.
3: Главное, чтобы не на лицо упал потом.
2: Не-не-не, я просто так думаю, капец, просто уже совсем. А на что еще можно ввести самозапрет?
4: У меня, кстати, вот можно я еще вернусь к предыдущему твоему вопросу? У меня есть знакомый, который может заснуть только под что-то.
2: Mm-hmm.
4: И подружка, которая засыпает под подкасты про маньяков, это вообще очень страшно.
3: Слушай, а если человек себя уже приучил засыпать подкасты, он просто так не уснет, ну вот просто в тихой комнате.
4: Да, и мы как-то
2: особенно
4: вот,
2: про маньяков.
4: Да, мы с подругой как-то в отпуске ночевали в одном номере, и мне было очень страшно.
2: То есть она на громкую включила, и вот он подкрался к ней в парке, накинул удавку, там
3: и
2: зарезал.
3: И подружка уже сладко-сладко спит, ей
4: да,
3: хорошо.
4: А ей очень хорошо.
2: Нанес 17 ножевых ранений, и потом еще и поглумился. И подруга такая уже, знаешь, слюну пускает на подушку, а Настя просто
4: да.
2: вжалась.
4: Но, кстати, это тоже очень плохо засыпать под что-то. Нужно спать в тишине, потому что все вот эти лишние
3: звуки... Потому что
4: звуки...
3: мозг расслабляется, да. А когда есть лишние звуки, даже если ты спишь, у тебя мозг все равно на это реагирует.
2: Как спать в тишине в наших многоэтажках?
3: Ну вот можно быть как ты, просто не слышать шум.
4: Беруши.
2: Ну это беруши можно, вариант. А как будильник услышать? Вот вопрос.
3: Чтобы с утра встать на радио «Спутник».
2: Кто спит в берушах? Напишите, пожалуйста. Вот реально, как вы слышите будильники? Вот для меня это страх. Я пользовался берушами, но мне кажется, я просплю все на свете. На что еще может быть самозапрет? Вот холодильник, например, с замком. Как вам? Есть такие?
3: Я не готов вешать замок на холодильник. Я просто ночью не ем.
2: А когда ты ешь?
3: Ну, как вечером поужинал, и все. Mm. У меня не возникает желания ночью идти к холодильнику.
2: У меня тоже, Настя.
4: Тоже нет проблемы.
2: То есть не нужен замок на холодильник. Но есть люди, которые встают, подрезают колбаски ночью, пожуют и идут спать. Я не знаю, как так.
3: Мне надо в моменте, вот особенно когда ты заказываешь продукты, кстати, вот, заказ продуктов онлайн — это вообще супер вещь, потому что когда ты идешь в магазине и смотришь на полки, и все вкусно пахнет, ты положишь себе сильно больше, чем ты изначально запланировал. А если ты написал список того, что ты хочешь купить, потом просто зашел в приложение, натыкал, положил все в корзину, оплатил, есть шанс не набрать чего-то лишнего.
2: Наоборот.
4: Там же тебе еще предлагают взять какую-нибудь шоколадочку.
2: Где?
4: Всегда в приложениях заказано.
3: Да. А когда ты в настоящем магазине, ты проходишь они мимо отдела выпечки. Нет, ты проходишь мимо отдела выпечки, и на тебя еще такой запах горячего хлебушка вкусного.
2: Вот у меня в корзине одного маркетплейсов разных вкусностей почти на 10 тысяч лежит.
3: Боже, Костя, что там у тебя?
2: Я тебе даже могу показать. Вот, посмотри, там соусы, специи,
4: да,
2: и
4: ребят,
2: всякое.
4: Опять, чем ближе конец эфира, тем больше мы начинаем говорить о еде.
2: О запретах я хочу поговорить. На что еще можно наложить самозапрет? Позвоните в эфир,
3: расскажите. А я вот этот ореховый соус пробовал. Это топчик.
2: +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. Какие еще можно самозапрет? Ну вот про холодильники мы поговорили.
3: Я вот могу тебе рассказать про такой, скажем так, религиозный самозапрет. У меня подруга иудейка, и она блюдет шаббат.
2: То есть она в субботу ничего не делает?
3: Не просто субботу, с заката пятницы.
2: Ничего не делает.
3: С заката пятницы нельзя никакой работы, нельзя никакого электричества, даже лифтом нельзя пользоваться.
2: Стучать в двери даже нельзя.
3: Да, то есть любая вещь, которая может быть расценена как работа.
2: А что она делает?
3: Читает книги, гуляет с собачкой, кушает вкусную еду и все.
2: А есть это что же работа?
3: Нет,
4: да,
3: есть можно.
4: Читать книги.
2: Нет. Тоже работа. Гулять с собакой.
3: Смотри, нельзя готовить, то есть ей нельзя зажигать огонь. То есть плиту зажигать, духовку, ничего. Поэтому есть специальные настройки у некоторых духовок шабатные, что она вот весь день поддерживает температуру.
2: Что?
3: И еще есть шабатный лифт. Ты знаешь, настройка в Израиле, например, лифт, который на каждом этаже останавливается, чтобы человек не нажимал кнопку, не совершал действия.
2: Обалдеть! А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Какой самозапрет бы ввели?
5: Здравствуйте, меня зовут Павел.
2: Павел,
3: доброе
2: очень
3: утро.
2: Приятно.
5: Город Самара, да. Я самозапрет себе сделал, знаете, на что? Вот меня очень сильно волновала лишняя трата денег.
2: Всех волнует, как, поверьте.
5: Как я правильно сказала, да. То есть, как бы, очень плохо заходишь, когда в магазин, вот тебе что не нужно,
2: то берешь.
5: В самом конце магазина, да. Ты проходишь весь магазин, покупаешь всякую ненужную ерунду, потом обратно приходишь на кассу, а там уже... Вместо там 500 тысяч рублей ты потратил уже 2,5 или 4.
4: Павел, все. У меня есть хорошая новость для вас. У вас слишком много лишних денег.
5: Ну, я бы не сказал, что их много, но они есть. Все, спасибо большое.
2: Спасибо, Павел.
4: Павел просто позвонил похвастаться. Ой, не могу, эти деньги уходят на ненужную ерунду.
2: Звоните, поделитесь, на что бы вы ввели самозапрет. +7 495 95 95 91 2. Я бы ввел, например, самозапрет на людей, которые ездят за хлебом на машине. Вот у нас очень много магазинов в шаговой доступности. Но у меня есть друзья, которые едут за хлебом на машине. Я говорю, пройди пешком.
3: Но, может быть, хлеб — это просто оправдание? Типа вот они говорят, я поеду за хлебом, а потом привозят 30 килограмм продуктов в пакетах.
2: Нет, это не те отцы, которые ехали за хлебом и пропали. Нет, это просто люди реально едут в ближайший магазин за хлебом. Я говорю, пройди пешком, не хочу, говорю.
4: Ну, это странно. Я бы ввела, знаете что, ну, наверное, это называется режим тишины или как-то по-другому в телефонах, когда тебе не дозвониться до определенного времени. Потому что я пару раз просыпалась от каких-то рекламных звонков.
3: А это есть.
4: До 8 утра, 9 утра. И это просто кошмар.
2: Причем они звонят в воскресенье в 8.30. Да. У меня есть такие... Пару человек мне звонили, я им
3: любимых, да?
2: Пару ласковых так высказал, перестали пока.
3: Ну, слушай, такая кнопка есть, можно запретить, не буду звонить.
2: Ну, просто звук выключить.
3: Не, просто уведомление. Есть режим сна, и типа ты выставляешь, до какого времени у тебя телефон
2: вдруг...
3: не пиликает.
2: Я же миллениал, я тревожник, я не могу. Вдруг что-то важное будет, а я пропущу. Как, например, пропущу звонок в эфир «Радио Спутник» плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Какой бы самозапрет вы еще ввели? У меня бухгалтерия пытается ввести самозапрет на то, чтобы я брал отпуск.
4: Что?
2: Я не беру отпуска уже много лет.
3: Как?
2: Ну, потому что зачем? Ну, у меня много интересных командировок. Я не устаю. И мне бухгалтерия каждый год... звонит где-то вот в преддверии моего дня рождения и говорит: «Константин, у вас день рождения скоро, середина лета, берите отпуск». Я говорю: «Я не хочу».
3: Вам бы на две недельки бы.
2: Да,
3: потому
2: минимум.
3: Потому что ПТК надо две недели,
2: да,
3: вместе.
2: Минимум. Я говорю: «Я не хочу». Они такие: «Нет, бери». И в итоге они вот прям заставляют меня вот взять самозапрет на не брать отпуск. То есть вот заставляют. Пока держусь.
4: Ты задумайся, может, ты достал уже каких-то своих коллег, и не просто так, а не просто уйти в отпуск.
2: Да. В общем, звоните, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Про самозапрет говорим, и у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе всем утро, это Дмитрий из Москвы.
4: Доброе.
3: Доброе утро.
6: Да, вы знаете, у меня так, я человек слабый, но не побоюсь этого слова сказать, по крайней мере, стремящийся к правильному образу жизни. И самозапрет сам себе сделать, вот в отношении всех, ну, как бы сказать, тех вещей, которые тебя совращают там, не могу. И поэтому мне нужен как первичный запрет какой-то вот сторонний. И тогда я сам буду, вот на примере алкоголя, извините меня, да, все, на примере алкоголя это скажу, да, я сам не могу, как бы сказать...
2: Запретить себе вкусненько...
6: Да, не... Запретить себе перебирать планку. Но если у меня запрет поставлен, да, то все, я живу абсолютно спокойно, и мне хорошо живется. И так со всеми остальными соблазнами. Это вот, допустим, у людей такого склада, как у меня.
2: Это запрет такой... обычно жена просто.
4: Или кодировка, вот я думала, так называется.
6: Вот какой-то должен быть запрет все-таки сторонний, который тебя вот, как бы сказать... Первично тебе запрещают, а сам ты потом живешь в конве вот этого, вот в конве вот этого, потом ты сам живешь.
2: Принято, вот принято.
6: Это отказ от соблазнов, вот так.
2: Спасибо, Дмитрий, спасибо. Спасибо. Спасибо, наш постоянный слушатель. Звоните и вы, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. А знаете, вот сейчас осень, Дмитрий поднял такую тему, осень. Никто же не знает, что у тебя в турбокружке налито.
4: Вот он меня вдохновил, кстати. В том плане, что я подумала, надо себе какой-то самозапрет на сладкое установить.
3: О, вот мне это тоже ближе.
4: Да,
2: потому... Вы что, сладкоежки,
4: да,
2: что ли?
4: Да.
2: Ну, и что вы едите?
3: То есть вот в термосе у меня может быть горячий шоколад, знаешь, такой еще густой-густой.
4: Это первое, о чем я подумала, когда сказал слово «осень». Я думаю, ну все, я хочу какао.
2: А вам есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте. Какой самозапрет ввели бы?
7: Здравствуйте, Ирина, Санкт-Петербург. Вот, понимаете, самозапрет прям моя тема. Я бы взяла самозапрет на работу. Домой приходишь, у тебя ручки не пишут, и компьютер не включается. Я учитель, и я работаю 24/7. Поэтому самозапрет я бы с удовольствием бы себе сделала, потому что начинается подготовка к урокам, проверка тетрадей, работа с родителями, обзвоны, соцсети, чаты бесконечные. Поэтому вот я бы с удовольствием взяла самозапрет на работу, если бы он существовал.
2: Ирина, а вот вопрос. Я буквально вчера прочитал про чаты. Сейчас учителя вступили в коммуникацию с родителями и говорят, например, там нужно сделать то-то, то-то. И вместо того, чтобы поставить лайк на сообщение, родители начинают писать ответы. Типа, да, здравствуйте, принято, понятно, окей. Вас это тоже раздражает?
7: Меня раздражают, да, бестолковые ответы и вопросы, потому что можно, в конце концов, воспользоваться личкой, да, а не пользоваться общим чатом.
8: Лайки иногда радуют, когда пишут что-то хорошее, или поздравление, или, например, подарили что-то хорошее на 1 сентября. Я всегда родителям говорю большое спасибо. И когда идут лайки на мое спасибо, это приятно. Но когда каждый пишет «да, понял, да, принят», это, конечно, раздражает.
2: А есть вот самый глупый вопрос за вот эти две недели с 1 сентября?
8: Самый глупый вопрос, ну это знаете как, это мой сыночка корзиночка домой пришел без тетрадки, тетрадка не в классе у вас лежит. Вот это вот бесит просто, честно говоря.
3: И знаешь, этот вопрос приходит в 21:00, когда учитель уже дома сидит.
8: Я вам больше скажу, вопрос может прийти 23:59, когда учитель практически отползает уже к кровати, да, но еще не совсем дополз. И вопрос такой, а завтра приносить тряпочку или две тряпочки, или завтра приносить тетрадку, или моего сыночки животик заболел. Вот это, конечно, раздражает. Это
2: вы святой человек, поэтому, Ирина.
8: Поэтому самозапрет на работу, это вот для всех учителей было бы очень актуально.
2: Спасибо вам большое за вашу работу и за ваш звонок. Спасибо большое. А всего лишь две недели-то прошло с 1 сентября, и уже учителей довели.
3: Вот про самозапреты новость тоже была. Более трети россиян, 37%, признались, что тайно покупают продукты исключительно для себя и прячут их от членов семьи.
2: Да, да, да.
3: То есть это, понимаешь, секрет на какую-нибудь сладость себе.
2: Это вы сладкое будете прятать, я так понял. А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
9: Доброе утро, радиоведущая, радиослушатели. Зовут меня Вадим, Москва. Я бы несколько самозапретов для себя лично ввел бы. Первое – самозапрет на нытье. Второе – самозапрет на жалобы. Третье – самозапрет на пропускание спорта, бокса. Все время работа. А все время думаешь больше о работе, и из-за этого, получается, пропускаешь тренировки, и это единственная как бы, отрада в моей жизни, в том плане, чтобы разгрузка была. Поэтому три самозапрета, и жизнь будет вообще идеальна.
2: Очень классный самозапрет. Спасибо большое, Вадим, за звонок. Самозапрет на нытье – это круто.
3: Ну, а с другой стороны, знаешь, сейчас есть такой тренд в интернете, что, типа, мои родители воспитали нытика, но не человека, который сдается, поэтому я буду ныть, но доведу дело до конца.
4: Слушайте, я бы, наверное, тоже ввела в отношении себя запрет на нытье, но некоторым мужчинам рекомендую все-таки иногда ныть и жаловаться, потому что вы избегаете этого по жизни, копите эмоции в себе и раньше умираете из-за этого. Так что, ребята, давайте-ка, пожалуйста, все-таки...
3: Говорить о своих эмоциях,
4: да,
3: и чувствах.
4: Да, какие-то эмоции испытывать.
2: Я не держу в себе эмоции. Вот если я смотрю мультик, и там можно где-то поплакать.
3: И там мамонтенок грустный.
2: Я плачу. Я плачу над мультиками легко вообще. Изи.
3: Поэтому мы тебя так и любим, Константин.
2: Да. В эфире «Радио Спутник» я плакать не собираюсь. По крайней мере, пока. А тем временем «Экспресс»-то пролетело. Короткий эфир какой-то прям получился. Не вводите самозапрет на прослушивание программы. Завтра в 7 утра «Экспресс» вернется. Настя Веневитина, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло были
3: сегодня. До новых встреч в эфире.
4: Пока-пока.
10: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
11: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
12: Вы 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские вооруженные силы отразили контратаки бригад ВСУ, окруженных в Харьковской области. Блокировка Армузского пролива не скажется на продовольственной безопасности России. Москва и Пекин обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников. Подробности далее. Российские бойцы сорвали попытки контратак бригад ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области. Как сообщили РИА Новости, в российских силовых структурах в районе Казачьей Лупани контратаковать пытались силы 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также прорыв с использованием бронетехники готовила 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Атаку сорвали расчеты FPV-дронов северной группировки войск. Уничтожены украинские танки и личный состав, рассказал собеседник агентства. Ликвидация котла в Харьковской области позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю погибли 48 мирных жителей России. В числе жертв трое детей, сообщается в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. По его словам, ранены 336 граждан, из них 16 несовершеннолетних. Уточняется, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили более 8200 боеприпасов. Целями преступных ударов были школы, детские сады, объекты культурного значения. В Олешкинском муниципальном округе Херсонской области беспилотниками атаковано 2 дома культуры и 2 школы. В заводском районе Орла повреждено здание детского сада. Дрон был начинен поражающими элементами. Блокировка Армузского пролива не скажется на продовольственной безопасности России. Ее рынок насыщен по всем товарным позициям, заявил РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он добавил, что блокировка Армуза приведет к сокращению мирового производства и поставок продовольствия уже во второй половине этого года и в следующем году. Согласно проведенному ООН анализу, потрясения, вызванные кризисом, могут привести к росту цен на продукты и усилению голода в странах, уже затронутых затяжными или острыми продовольственными кризисами. 4 граждан России пострадали в результате утечки хладагента на рыболовном судне «Калтан» в южнокорейском Пусане. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщило российское генконсульство. Дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями. Россия и Китай обсуждают запуск трансграничного маршрута для авиабеспилотников. Пилотный проект планируется запустить в Благовещенске, рассказал РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Международного фестиваля молодежи. Ядров отметил, что переговоры находятся в активной стадии. Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что страна открыта для взаимодействия со всеми партнерами по ЕАЭС и другим объединениям для формирования новых трансграничных маршрутов беспилотников. Пилотных транспортных средств. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника в Макс. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан, кто нам обязательно через час будет звонить. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас, а как просто? Привет, привет.
5: Доброе утро.
4: Даже не знаю, что про это утро как-то спросить. Если
5: не все... знаю, у меня отличное утро.
4: Да? Мы с настроением нормально. Сейчас пожгем, то есть?
5: Ну, пожжем.
4: Тогда отлично. Да. Просто есть...
5: У меня вчера врач уже разрешил наконец-то бегать. Вот, ага. Что без бега я ничего не могу. Кроме того, новая модель, который я теперь начал использовать, новый Клод. Ну, не новый, для меня он новый, я имею в виду. И он мне, соответственно, тренировочки прям получше составляет. И тренировочный план стал лучше. Вчера максимально комфортно начал въезжать в беговой, так скажем, режим. И это, конечно, кайфуха!
4: А тут вопрос такой, он тренировки с учетом диеты составляет? То есть диету сам предлагает или только вот
5: нет,
4: эти упражнения?
5: Нет, ну он может, конечно, но зачем мне это? Слушай, понимаешь, диета это вот как раз-таки то, что губит любой прогресс.
4: Извини, пожалуйста, вот. Диета не в смысле ограничений в питании, а вот рекомендации,
5: да,
4: вот просто
5: да,
4: так,
5: да. Понимаешь, никто не должен тебе составлять диету. Под диетой я подразумеваю систему питания. Угу. Диету ты себе должен составлять сам. Объясню почему. Потому что у меня, в принципе, не было особых проблем с лишним весом, они начались, когда я начал диетить. Потому что, короче, прикол в том, что единственная нормальная диета, только один критерий у нее. Та, которая тебе вкусна, и та, которую ты можешь долго держать. По сути, ты просто ешь все, что ты любишь, но ограничиваешь по калорийности, убираешь оттуда лишние соусы или меняешь обычные соусы на низкокалорийные, и все. Это главная ошибка, почему я на самом деле много лет не мог похудеть. Потому что я пошел, слава богу, к хорошему специалисту, и мы начали работать не над тем, чтобы я похудел, а над тем, чтобы я нормально себя начал чувствовать. И слава богу, кстати, что человечество к этому приходит, наконец-то. Я вот недавно наткнулся на ролик чувака одного, да, он тренер, и он типа рассказывает там про некоторых своих подопечных. Ну и вот говорит, приходит там ко мне девчонка, там все дела, заниматься. И я понимаю, что у нее типа РПП, я ей говорю, что все, короче, месяц, уходи отсюда, месяц, жри, типа там все, что хочешь, наешься, а потом уже приходи ко мне, и мы будем с тобой работать над системой питания, потому что дело в пищевых привычках. Диеты, вот как таковые, вот эти вот московская, кремлевская, долинская и прочее, они не работают. Это абсолютный бред. Это абсолютный бред, и тем самым вы ломаете себе организм. Я знаю кучу людей, которые смогли за несколько месяцев похудеть буквально там, ну, кто-то 20 даже килограмм сбросил. Ого. Но проблема в том, что все они через 2-3 года их встречаешь, это вот такие вот набитые шарики огромные, они буквально катятся по улице, они идут. Все это связано с тем, что вот этими вот ускоренными методами, радикальными, мы ломаем свою систему организма, свои пищевые привычки, а потом возвращаемся и еще и гиперкомпенсируем это. Потому что я вот просто сейчас, вот, знаешь, я это все анализирую, я вот помню, перед боксом на соревнованиях худел, я же реально натурально практически полгода, но я сбросил около там 20-25 килограмм, но я ел 50 грамм риса в день и чашку кофе.
4: Значит, но это ты в весовую категорию, чтобы вписаться? Или для чего? Или...
5: Причем весовую категорию, которая под мой вес не подходит. Я меньше 90 килограмм, в принципе, да, не могу физически весить. Но я худел вот до 81, а помню, когда 79 на весах увидел. В итоге что? Я подготовился к соревнованиям, все, пробился, выиграл. И знаешь, что дальше? Я иду в Subway, жру 3 здоровых саба 30-сантиметровых через полгода диеты, и в этот же туалет бегу блевать. И слава богу, что я на самом деле как-то жестче организм-то себе не деформировал. А потом я такой, и завтра сабчик, а потом еще, тортик можно в Subway, в Starbucks зайти поесть. И в итоге все это превратилось в ожирение, ну, не в ожирение, а в лишний вес, с которым я потом тоже боролся. Экстремальными диетами, и потом то-то, то-то, то-то. То есть, по сути, я просто сломал себе вообще весь организм и пищевые привычки, и последний год работаю над его возвращением. Так что диету мне никто не будет никогда прописывать, кроме меня самого. Вот сейчас вот я, например, вкусный хот-дог с низкокалорийным соусом на курином мясе съел. Ну, сосиска из куриного мяса была. Настроение сразу хорошее. Еда – это важно для нас. Так что просто призываю вас всех, не ломайте свой организм. Но такие сложные рекомендации, к сожалению, они никогда не работают, потому что мы все думаем, да-да-да-да, конечно, это Стас просто слабовольный тюфяк, я-то сейчас сяду, буду одной водой с лимоном питаться, семечки, может быть, кушать чуть-чуть, есть еще просто у нас на боксе была диета на семечках, перед соревнованиями все худели, это вообще отдельная история. Ну, короче, все это приходит, к сожалению, только с опытом. Мы сперва ломаем свой организм, а потом учимся с ним дружить. Вот.
4: У меня вопрос исходно был исключительно из того, составляет ли вот эта программа, вот этот вот...
5: А я о наболевшем сразу, понимаешь, да. Эфиры, они же о наболевшем.
4: Ну, просто вот правда, это привычная, именно спортивная история, что заниматься спортом вот без того, чтобы правильно питаться, бесполезно. Вот, Правильно, у всех свое, да, это другой разговор. Вот, например,
5: есть рекомендации по питанию, да, они усредненные, они на самом деле вот нормальные, да, это как бы ты приходишь с возрастом к тому, что все вот эти вот ВОЗы, да, и все организации здравоохранения и все остальное, это вот реально, ну, самое нормальное, что есть, а все остальные фитнес-тренеры, которые всякое там разоблачают, это на самом деле, ну, просто маргиналы, которые, ну, не прям вот ломают людям судьбы и прочее.
4: Ну, бывает, бывает, факты, да.
5: Бывает всякое.
4: Давай тогда к основному, ключевому, главному из темок, что у нас есть, потому что, ну вот, например, вот от Трампа очередное заявление, которое прям прорывное, прям вот серьезное, прям на него обращаешь внимание и ожидаешь чего-то невероятного, космического, возмутительного.
5: Что? Опять?
4: Ну, почти. На этот раз он у себя, значит, в соцсети, в своей вот этой вот Truth Social, пишет о том, что и Украина согласилась не бить по российской энергетике, и Россия согласилась сделать то же самое. Ну, естественно, я так понимаю, он будет себе в какие-то заслуги, что ли, записывать. Но вот такое заявление, такое обещание. И это будто бы и на российскую, и украинскую аудиторию положительно должно бы работать. Но, с другой стороны, это и на американскую тоже, потому что вот вчера буквально подробно, очень подробно, как вот эта ситуация с энергетикой во всем мире катится в очень некрасивые показатели. И Трампу перед своими собственными промежуточными выборами, своими имеется для республиканской партии, для своих сторонников, но тоже хотелось бы что-то с бензином, с дизелем-то обустроить. Что здесь? Верим, ну, не верим, ждем, не ждем, как, что?
5: Абсолютно ничего не ждем. По сути, у нас ситуация простая. Трамп в очередной раз заявил о перемирии, он заявил о своей победе, хотя обе стороны, да, что Украина, что Россия, были вроде как не в курсе этого самого перемирия, о котором говорил Трамп. Но, конечно, все сразу выдвинули, ну, точнее, Украина сразу же выдвинула свои условия. Условия, разумеется, нам невыгодные. Ну, если вкратце, выходит Трамп и говорит: ребята, все, все к перемирию готово, но вот об этом перемирии, как я и говорил, не знают ни Москва, ни Киев. И более того, я посмотрел хронологию, все-таки у нас это уже третье перемирие за полтора года между Россией и Украиной, но, как мы помним, предыдущие разы, предыдущие вот эти потуги Трампа, человека, который эту войну, конечно же, обещал прекратить буквально за сутки после своего президентства, ни к чему не привели. Да и кроме того, у этого перемирия, как мы вчера с тобой говорили, есть одна очевидная подоплека, да, то есть 11 сентября американская пресса взрывается тем, что цены на дизель выросли на 60%, и Трамп вместо того, ну, мы можем понять, да, почему он не говорит, странно было
4: Извини,
5: бы, если
4: пожалуйста, выше, здесь да. небольшую ремарочку, где-то на 60, а где-то и в два раза, с 3,5 до 6, что там у них за
5: галлон,
4: что ли,
5: долларов? Американская специфика, да, американская специфика, то, что у них каждый штат, там, свои налоги, свои, да, там, да, да, вот да. эти вот истории. Так вот, почему на самом деле это подорожал дизель? Ну, конечно же, и Россия с Украиной здесь виноваты, но наш конфликт. Но в случае все-таки с, как бы это сказать, с Америкой, в первую очередь, виноват Иран. Я думаю, что влияние Ормузского пролива на это намного выше. Но Трамп, он же не может выйти и сказать: друзья, мы потерпели сокрушительное поражение в Иране, мы не знаем, что нам делать, поэтому для нас становится дороже. Нет, виноваты всегда кто-то, но не Трамп. Да? И не будем даже вспоминать, что это Дональд Трамп был тем человеком, который говорил, ну, как я уже и сказал, что за сутки буквально он это перемирие, точнее, он эту войну прекратит, когда станет президентом, уже скоро два года.
4: А Иран он победил уже, сколько, 39 раз как минимум.
5: Да, да, да. Ну и, соответственно, помнится сразу мораторий 30-дневный в марте 2025 года. И, в принципе, там как бы все было чинно и благородно, но оно как бы истекло.
4: Мораторий, извини, пожалуйста, какой? На вот это,
5: на 30
4: прекращение...
5: дней.
4: А, все, да, да.
5: Прекращение огня, да, и ударов по энергоструктуре и прочее. Почему этого не будет, вот этого перемирия, про которое говорит Трамп, да, то есть, во-первых, потому что перемирие, прежде всего, надо с обеими сторонами согласовывать, во-вторых, это так не работает, что ты просто сказал: ребятки, братва, не стреляйте друг друга, нет, это так не работает, и третье, России сейчас это максимально невыгодно, это, опять же, перемирие, которое, если и было бы, то оно было в интересах бы Украины, почему? Да, потому что они, короче, вот тут надо вспомнить хронологию. неделю, да, было вот такое вот джентльменское, можно сказать, соглашение, что по энергоструктуре мы типа особо сильно как бы не бьем. Ну, как будто бы, да,
3: давай это так, предположение. Изначально, вот это грубо говоря, было, потому что, исходя из того, что происходило, можно было сделать предположение.
5: Да. И по мере, так скажем, истечения вооружений у Киева, они поняли, что на фронте теперь уже совсем точно вообще ничего не светит, но это не значит, что там все сейчас фронт обвалится, и российские войска пойдут вперед, это значит, что они четко и методично будут проигрывать, и Россия будет наносить им урон методом вот этого, знаешь, китайским, тысячи иголок, просто вот эта вот знаменитая пылка, то есть чуть-чуть тут взяли, и так вот на фронте идет повсеместно продвижение. Украину это, конечно, не устраивало, но они понимали, что и сделать ничего не могут, то есть каких-то суперсил для того, чтобы переломить ход хотя бы на гражданке, да, и полностью подорвать экономику России, не было, но была небольшая вероятность того, что сейчас вот они вдарят по нашему топливному кризису, да, и внутри страны начнутся такие волнения, что условно Путина это сломает, и вынужден он будет пойти на попятную. А может быть и не было такого, но факт остается фактом, никаких других вариантов у Украины попросту не было. Поэтому они собрали все свое последнее вооружение, нарушили все, какие только можно, такие джентльменские договоренности, ну и вдарили по нашим НПЗ, вызвав у нас топливный кризис. Разумеется, Россия вдарила в ответку еще сильнее. Да, это я вам кратко пересказываю хронологию последнего
3: полугода. Последних 5 лет, я бы сказал, даже больше. Ну, учитывая, что ты вспомнил, вот условные договоренности, которые предположительно существовали.
5: Это я вспомнил в контексте Трампа. Ты про эти договоренности. Но я обозначил, да, то есть я вот когда рассказываю вам факты, которые подтвержденные, за которые я отвечаю, это одно. Другое дело, когда я что-то предполагаю, я говорю, но это мое предположение.
3: Говорили несколько раз.
5: Да, то есть этому верить как бы не стоит, верьте только вот фактам, которые я озвучиваю, которые каждый из вас может проверить вот буквально в эту же секунду, просто загуглив даже там первую же ссылку или любой проверенный более-менее источник. Так вот, и получается сейчас, что Россия наносит очень жесткие удары в сторону Украины, кроме того, любые ограничения на братскость народов, они уже были сняты, потому что тут уже все красные линии, какие только могут быть пройдены. И, конечно же, Россия начала настолько сильные удары, что уже энергетика Украины страдает. И тут Трамп выходит вот с этим планом перемирия, который, он выполняет сразу две цели. Цель А – это успокоение и снятие с себя ответственности за проблемы с дизелем. Цель Б – а если вдруг получится Россию медийно в этом плане продавить, то тогда Украина на некоторое время может оставлена быть в спокойствии. Мы-то понимаем, что этого не будет. Я говорю, как вот они, как мне кажется, рассуждают.
3: Ну, на бумаге так, это выглядит так, да. Но далеко не всегда вот эта теория в практику уходит.
5: Да, но подожди, а что они с этого теряют? Да абсолютно ничего, знаешь почему? Потому что при том варианте, когда Путин и Россия не принимают этих условий, они просто говорят, видите, мы столько раз пытались договориться с Россией, она все равно продолжает свою агрессивную экспансию.
3: Слушай, а вот сюда, вернемся в эту точку, но я тут небольшой момент хочу. А вот этим словам все еще трамповским верят? Мы пытаемся Россию все не договаривать, мы пытаемся сделать Россию не договаривать. Это не та ситуация, когда...
5: Да, верят. Конечно.
3: Американские избиратели этому верят?
5: У людей память как у цыплят. Что тут нельзя однозначно говорить. Какие-то верят, какие-то нет. Но понятное дело, что с каждым провалом Трампа, с каждой его ложью и с каждым там провальным интервью или просто идиотским интервью верят все меньше. Но в целом-то как бы... Я не знаю, честно говоря.
3: Сейчас как-то бросить тень на миротворческие потуги Трампа. Он молодец, если это говорит, с ним, по крайней мере, разговаривают и те, и другие.
5: Я с тобой не согласен. Я бы сказал, что нет. А было бы лучше, если бы не разговаривали. Понимаешь, мы не можем разговаривать.
3: Какие-то контакты должны быть. Это все равно в любом случае. Неважно как, неважно где, они хотя бы есть.
5: Если бы их не было, ничего бы особо-то как бы в этом плане не изменилось бы, да?
3: Изменилось? Я уверен, значительно число людей, как раз которые знают ситуацию намного глубже, расскажут, как оно, возможно, расскажут лет через 50. Я сейчас не защищаю, не оправдываю, потому что абсолютно с тобой согласен с тем, что
5: вот эти трамповские... Это будет
3: верифицироваться. Конечно. Что трамповские заявления, что в особенности в соцсетях, но они правда, они очень часто совершенно не соотносятся с тем, что на самом деле происходит.
5: Я бы даже сказал, с тем, что они на самом деле собираются делать. Потому что они, вот это стандартные минские соглашения, да, не то чтобы я преуменьшал заслугу минских, это просто попытка, Россия, все, ты Россия, ты побеждаешь, остановись. Стойте, сволочи, мы выигрываем, да. Они просто хотят, чтобы мы опять замедлились, они все это перевооружили, и все опять по новой, и так до бесконечности, как вот там с Израилем и со всеми остальными. То есть я говорю, Украина – это новый Израиль. Я это повторял, повторяю и буду повторять, потому что аналогии и с точки зрения идеологии и всего остального с каждым днем все больше. Тем более, что Зеленский выдвинул абсолютно неприемлемые условия. Говорит, а давайте будем не бить не только по дизельным этим, а давайте мы согласны на перемирие с Россией, но только в том случае, если она вообще там прекратит удары и по ЖД путям, и по всему остальному. Но у меня тогда возникает резонный вопрос. Ну, может, давайте тогда просто вот условия перемирия, что Россия вообще в принципе прекращает, как бы автоматами тоже нельзя пользоваться. А Украина делает, что хочет, только по дизелю не бьет, да. Но это вот, понимаете, это тоже попытка Зеленского вот так вот а-ля шантажировать Трампа. Ага, мы знаем, что твои рейтинги от этого зависят, ну тогда давай делать вот так вот, как мы хотим, а там пока мы этим будем, как бы, пока Россия не будет ничего делать у нас на территории, да, не будет там бить по энергообъектам и по всему остальному, мы тихонечко возьмем и перевооружимся, пока там Rheinmetall фольксвагеновские производители производство себя окончательно заберет под военные нужды, и мы тогда уже будем потом опять заново устраивать террористические акты. Кроме того, после того, как ты заявил об уничтожении российских гражданских самолетов, ну, такую чушь...
6: Ну, не о уничтожении, а намерении это делать. А то так прозвучало об уничтожении.
5: Ну, намерение, ну, это как бы, я не знаю, ладно.
6: Уничтожение, ладно, в смысле, сказал, факт совершил. Вот, да, что сказал, планы,
5: так
6: намерения.
5: Я сказал, заявил, когда он заявил. Да, с точки зрения формулировок я сказал, как будто бы это уже произошло, ты прав. Но заявил о намерении, да, то есть, как бы, как с таким человеком договариваться, типа, я не знаю. Поэтому здесь каждый просто преследует свои цели, и каждый делает вот это вот, знаешь, понимая, что у тебя карты как бы, ну, ты не можешь играть, ты начинаешь уже делать просто ходы какие-то, авось выгорит. И бывает такое, что может выгореть.
6: Может.
5: Но я надеюсь, что это не тот случай. Так что каждый просто преследует свои цели. Зеленский перевооружится и продолжит убивать украинцев.
6: Если,
5: потому что я думаю, что российская сторона на это не поведется, и в очередной раз все это в медийном поле будет выставлено, как не хочет договариваться, Россия не хочет прекратить войну, у нее имперские амбиции.
6: Ну вот это правда, на самом деле, на это спихивают, все что угодно, сколько угодно. Мне вот правда интересно, ну вот такое ощущение, что есть правда вот этот бумажный теоретический уровень, в котором вот у Трампа все как-то складывается, а есть ситуация на местах. Ситуация на местах далеко не такова.
5: Слушай, он просто делает лучшие ходы, какие может. Одним заявлением, снять с себя ответственность, свалить кризис на Россию.
6: Но это же не так.
5: Почему?
6: Ну, потому что это тоже в теории.
5: Он там прямо...
6: Это в его голове так происходит. Никто уже этого, ну, не верит, ну, серьезно.
5: Ну, видишь, это вот просто твоя оценка. Там не вопрос в том,
6: это не моя оценка.
5: Верит, а кто-то нет.
6: Знаешь, я в этом смысле напомню, ты в курсе же, да, кто является депутатом во флоридских, законодательных органах от прям округа, где находится Мар-а-Лаго, где находится его поместье. Вот это вот поместье, усадьба.
5: Кто?
6: Вот буквально год назад демократ там сменил республиканца. У республиканцев по-прежнему большинство, но это прям парадокс, что Трампу меньше верит. Он теряет представителей, он теряет сторонников.
5: Ну, смотри, дело в том, что, во-первых, это происходит абсолютно с любым человеком, пришедшим во власть. Да? То есть, когда ты не во власти, ты можешь говорить все, что угодно, а как только ты во власти, с тебя сразу же начинают требовать буквально за один день исполнить все обещания. Я это не к тому, что я защищаю Трампа, но я говорю, что если бы даже он был бы вот идеальным президентом, исполняющим все,
6: даже не об этом
5: было
6: говорим.
5: Бы примерно то же самое.
6: Я сам люблю повторять фразу, что рейтинг популярности, на него должно быть плевать вообще все время, кроме одного дня, кроме дня голосования, дня выборов. И в этом плане, кто бы что сейчас о Трампе не думал, он все еще президент на протяжении ближайших, сколько там, двух лет минимум.
5: Два еще года, да.
6: Ну да, минимум, там еще до января после выборов.
5: Это еще нам предстоит.
6: Нет, я имел в виду, что после выборов, ноябрь, вот через два года, он потом еще до января все еще будет президент.
5: Я думаю, это будет самое веселое вообще в этом президентском сроке.
6: А у них всегда же так бывает. Они там начинают очень судорожно либо следующему президенту портить как-то будущее.
5: Малину.
6: Да, либо...

0: где-то что-то. Понимаешь?
1: Так то есть оно же вот так вот. Это, знаешь, это из серии, возможно, ты раз уж китайскую вот эту вот мудрость, не мудрость, это их казнь, их была до тысяч, правда, не уколов, а порезов, если я правильно помню. А, я тебе другую эту...
0: А у нас казнь до тысячи приколов в интернете.
1: Тысячи приколов, да. Я имел другую, как китайскую мудрость, о том, что очень часто, наоборот, не нужно никуда бежать, ничего делать, нужно сесть на этом самом берегу реки и ждать.
0: Да, китайцы так и делают, да.
1: Вот, я к тому, что иногда это помогает, иногда это не помогает. Я к тому, что может слушай, сработать что-то другое.
0: Это почти всегда помогает. Я, вот кстати, при капитализме это почти всегда помогает. Это они себя уничтожают.
1: Чисто жизнь, ну, в смысле, помогает тем, кто против капитализма. Я чисто по-жизненному готов сказать, что очень часто отказаться от активных судорожных действий, вот что-то нужно делать, ничего не нужно делать. Очень часто
0: болезненную, да, ты сейчас на 30 секунд от меня еще монолог такими высказываниями вытянешь, потому что все мои проблемы в жизни как раз-таки из-за активности.
1: Ну, так да, надо полтора минуты остается. Забить. Давай вот это можно. Как раз сравнить
0: с Трампом. Ну, кстати, в этом плане, а может быть, да, то есть эти высказывания, то есть оно же так, как еще сработает? Он может сказать, и кто-то действительно поверит, а может быть, это вызовет еще большую бурю негодования, потому что все будут говорить про Иран. Ну, то есть просто я почему так однозначно не говорю, что там верят, не верят, потому что мы не живем в американском обществе, и не хочется уподобляться им, как было в 22-м году, когда они думали, что сейчас вот Путиным управляют олигархи, и забрав себе их капитала, они быстренько сейчас вот свергнут этого кровавого тоталитарного Саурона, да, Сарумана или Саурона, там, неважно.
1: Другого, да.
0: Да, потому что они просто, ну, не понимают, как бы там, специфику российской политики, оно и нормально, они не могут понимать, поэтому, ну, и мне не хочется им уподобляться, да, и рассуждать вот об этих вещах, потому что, ну, я, честно говоря, вот, ну, не знаю, да и на рейтинг ты реально сказал плевать, но, тем не менее, он это делает, потому что он еще и хочет всем показаться самым крутым в мире, самым лучшим президентом, для него очень важно это в том числе показывать, ну, и свалить ответственность на кого-нибудь другого, так наши чиновники что же так делают?
1: Только наши все что... так делают. Всегда, да.
0: Да, да, да. То есть в любой стране вот так вот делают, потому что по-другому нельзя. Потому что человек, который выйдет и скажет: простите, я вот совершил ошибку, с Ираном это было неправильно, но это сразу же все общество такое: о, он даже признался, это настолько. Я это просто по себе знаю, что человек, который просто замалчивает какие-то свои промахи, он выглядит в миллион раз лучше, чем человек, который честно говорит, что он совершил ошибку.
1: Серию South Park снова напомнил. Помнишь, где BP извинялись за разлив в Мексике? В Мексиканском заливе. Да, очень такая да, серия была. Прервемся на пару минут.
2: Разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии. студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары беспилотниками по логистическим центрам и...

0: портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, в Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы из-за границы. В порту Черноморск уничтожены сухогруз и паром. Под ударом оказались и объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые для перевозки грузов военного назначения из Европы. Российские бойцы сорвали попытки контратак бригад ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области. Как сообщили РИА Новости, в российских силовых структурах в районе Казачьей Лопани контратаковать пытались силы 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также прорыв с использованием бронетехники готовила 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Атаку сорвали расчеты FPV-дронов северной группировки войск, уничтожены украинские танки и личный состав, рассказал собеседник агентства. Ликвидация котла в Харьковской области позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Блокировка Ормузского пролива не скажется на продовольственной безопасности России. Ее рынок насыщен по всем товарным позициям, заявил РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он добавил, что блокировка Ормуза приведет к сокращению мирового производства и поставок продовольствия уже во второй половине этого года и в следующем году. Запуск первого энергоблока АЭС «Акую» до конца года остается главной задачей России и Турции в атомной энергетике, заявил СМИ российский посол в Анкаре Сергей Вершинин. По его словам, в дальнейшем Турция планирует строительство еще двух объектов в Синопе и Фракии. Посол добавил, что страны продолжают сотрудничество и в сфере традиционной энергетики, включая бесперебойные поставки, транзит природного газа, нефти и угля. О том, что «Росатом» находится в шаге от физического пуска первого энергоблока АЭС «Акую» в Турции, заявил накануне гендиректор корпорации Алексей Лихачев. Полиция Бурятии и служба по надзору в сфере природопользования проверяет сообщение о появлении медведя в столице республики Улан-Удэ. Как сообщила мэрия, в местном паблике появились видео, снятые из окон автомобиля жилого дома. На кадрах медвежонок убегает по улице от собак. В комментарии утверждается, что все происходит в микрорайоне Стеклозавод. Ранее в Улан-Удэ закрыли для посещения туристические тропы и экологические маршруты из-за выходов медведей к населенным пунктам. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Чётко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
1: Да. Стас разберется.
6: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио Спутник, Алексей Красильников. Я тебе предлагаю тогда из предыдущей темы, предыдущего истории, которая связана с заявлениями Трампа, вот одно из трех направлений дальше, потому что есть про Украину история, есть про Канаду история, есть про Европу. Mm-hmm. Все так или иначе связано с Америкой. С чего будет интереснее начать?
7: Слушай, ну я думаю, можно пойти вот прям вот по порядку, как у нас
6: было. Украинская история тогда. Хорошо.
7: Да,
6: там
7: да, да.
6: Очередная глава, очередной разворот вот в этом, в противостоянии действующего режима и антикоррупционных ведомств, которые управляются западными странами. История какая-то очередная, ну достаточно мутная, потому что генпрокурор Кравченко отстранен от должности, отстранен пока что именно вот не окончательно выкинут из-за политики.
7: Можно считать, что окончательно, это просто формальность.
6: Технически,
7: уволить,
6: да,
7: уволить, да. Да, может только Рада.
6: Да, но президент своим указом, вне зависимости от того, сколько он легитимен будет или нет, отстраняет генпрокурора Кравченко от исполнения обязанностей. Сам генпрокурор при этом выезжает за границу, прикрываясь словами о том, что у него, собственно, заграничные гастроли, есть встреча с зарубежными коллегами и все остальное прочее. И что еще? И вот буквально уже после того, как уехал, высказывается против как раз-таки действий НАБУ. И это не планета, в очередной раз напомню, из «Звездных войн», это антикоррупционное бюро украинская.
7: Набо.
6: Вот, собственно, это, я не помню, сколько лет уже точно это все продолжается, но вот этот маятник, который то туда, то сюда, то в пользу Зеленского его режима, то в пользу вот этих самых антикоррупционных контор, он продолжался, активное движение маятника было буквально неделю назад, когда у них прошла операция с красочным названием «Карфаген», что-то они вскрывают, куда-то они там кого-то призывают к ответу, но вот, собственно говоря, Кравченко высказался против... директора
7: Кривоноса,
6: да.
7: Во-первых, по поводу... Я вот вкратце обрисую вам ситуацию, как я ее вижу. Да? Установлены конкретные коррупционные схемы Кравченко. И он выбегает для того, что... Это просто стандартная история. Россия, Америка, короче. Когда человека ловят за руку, он такой... Послушайте, меня незаконно притесняют, потому что у меня была информация вот об этом человеке, я собирался ее обнародовать. То есть, по сути, Кравченко пытается разыграть вот эту стандартную карту. Меня преследуют за то, что я боролся с коррупцией в этом режиме. Дело в том, что вот эта вот история про Кривоноса, это история 2008 года, закрытая в 2010, как я понимаю, за недостаточностью доказательств. И связана она что-то там с каким-то а-ля там незаконным усыновлением, что-то такое, да, что там Кривонос пытался, ну, директор НАБУ, он пытался что-то как-то там ребенка как-то усыновить, и что-то там пошло неправильно.
6: Чтобы избежать уголовной ответственности по одному из старых дел, да.
7: Да. Но, как я понимаю, это доказано не было. А даже если и было доказано, то как вот эта информация опровергает то, что ты сейчас вор? Просто когда мы говорим о таких материях, здесь однозначно заступаться за кого-то нельзя. Но не знаю. Вообще, вот Украина, как невероятно коррумпированная страна, там на самом деле уже постоянно снимают генпрокуроров. Да, и обратите внимание, я тут провел подсчеты. Вот как ты думаешь, сколько генпрокуроров Украины было снято? Там, ну, не по своей воле, за 10 лет.
6: Я представления не имею.
7: Ну,
6: мне кажется,
7: да,
6: можно
7: качнуть еще дальше. Спрашиваю, да, ну просто скинь вот так в воздух. Вот,
6: ну,
7: вот
6: 10, ты хорошо,
7: положил?
6: 10.
7: Не, 8. Ну ты был близок, да, ты был близок. То есть,
6: учитывая,
7: практически они меняются каждый год.
6: Вот, как они министров меняют постоянно, регулярно, от премьеров и до каких-то других, там имена не успеваешь запоминать. Поэтому плюс-минус.
7: Да, но знаешь, что смешно, это пошло еще там и при Ющенко. То есть,
6: началось... Да, это не сейчас началось, да.
7: Вот эта вот политическая борьба, как только началась между бандеровцами и просто человым парнем с золотым унитазом, ну, это шутка, золотые унитазы там были у всех, да, вот как началась вся эта борьба.
6: Парень, да.
7: Да, например, мне вот больше всего в Украине запомнилась история Шокина, потому что, ну, вот это пример действительно, как я считаю, ну, может быть, сейчас, конечно, какие-нибудь его скелеты там достанут в комментариях, но не изучал биографию, но знаю, что он разоблачал дело Бурисмы, Байдена, и Байден, по сути, звонил. И почему мне эта история закончилась? Потому что там прям запись разговора эту слили, где он звонит и говорит: «Снимай этого Шокина, он мразь, он мешает нам с тобой мутить деньги». И как раз-таки Зеленский Шокина, конечно же, сразу снял. Ну, я думаю, там такая же катавасия и продолжится. Генпрокурор Украины, министр обороны Украины. Это ты мешаешь либо одним зарабатывать деньги, либо другим. И, разумеется, те, кому ты мешаешь, они в любом случае будут против тебя и будут строить козни. И там не разберешься. Берешь, какое дело, так скажем, честное, а какое нет, ну, в каком реально есть преступление. Но обвинить-то можно всегда и везде, кого-то все нарушают в той или иной степени закон. Просто кто-то там, ну, понятно, что он это делает, ну, так скажем, неосознанно или потому, что по-другому в системе нельзя, есть определенные ограничения. А кто-то просто мутит, и единственная карта, то есть это самая лучшая карта и единственная карта, которую ты можешь разыграть, это сказать: послушайте, они преследуют меня, потому что я собирался вывести их на чистую воду, они об этом знали и поэтому начали против меня давление. Это абсолютно стандартно. Вот, так что вот так вот я вижу эту внутриукраинскую историю. Отстранили, увольнение его решением Рады, это всего лишь вопрос времени. Вот, так что посмотрим, да, там он подкупал студентов, фиктивные усыновления и прочее. Ну, это вот если говорить про этого, про главу НАБУ.
6: Мне снова вспомнилась серия из Саут-Парка про оправдание и разбирательство. Метод Чубаки, помнишь, нет? серия. А из одного из ранних сезонов восхитительная серия. Ну, грубо говоря, где адвокат мог выиграть любое дело, когда начинал делать отсылки к Чубакке, почему он жил на какой-то планете, почему их существование с эвоками не имело никакого смысла. Можно не вникать, но поменять тему вот, разбирательства, тему разговора, тему дискуссии, это эффективным способом было всегда, потому что ну, вот там в Саут-Парке та серия пародировала реальный судебный процесс, который удалось таким образом выиграть. Поэтому вот эта история о том, что сказать, а вот у него там было это дельце с усыновлением, чтобы коррумпированное, чтобы избежать уголовного преступления, это рабочая схема. Причем абсолютно правильно, я здесь с тобой соглашусь, она в разной степени, с разной частотой, но абсолютно во всем мире эффективно работает.
7: Да, но в целом, если вот так вот резюмировать, я скажу, что это в любом случае удар по Зеленскому, потому что мы можем вспомнить о скандале вот на БУИСАП, вот если вкратце пробежаться по хронологии. Все началось в 2025 году, да, получается в середине года, это где-то июнь или июль, по-моему, был, тогда вот Украина выпустила закон, хотя нет, наверное, началось даже раньше, в 2024 году, когда Андрей Костин, это тогдашний генпрокурор Украины, ушел из-за скандала, который был связан со справками об инвалидности у прокуроров, которые позволяли им там всякое непотребство делать. И это как раз-таки было расследование, инициированное на БУИСАП. После этого в 2025 году, вот уже, как я сказал, то ли июнь, то ли июль, поправьте меня, выходит закон, да, о том, что на БУИСАП теперь подчиняются генпрокурору. Ну, то есть как-то это странно. Расследование начинается против генерального прокурора, и внезапно выходит закон, чтобы все это подчинялось ему. И, соответственно, Евросоюз и МВФ говорят, нет, ребятки, это нас не устраивает. Мы вам ограничиваем финансирование до тех пор, пока вы это не исправите. Ну и там, помните, люди выходили, и реально была перспектива Майдана, который маячил в воздухе.
6: Что это... Ну, не прошлым летом это началось, вот эти вот попытки национализировать деятельность.
7: Я про протесты конкретно, да.
6: Ну, там тоже протесты.
7: По-моему, это июнь или июль.
6: Лето прошлого года, да. Ну, там тоже протесты, давай их не преувеличивать, потому что, ну... Серьезно. Вышли против того, чтобы национализировать деятельность антикоррупционных ведомств? Вот прям серьезно. Ну, были, безусловно, акции, но как-то... Вот.
7: Ну, слушай, они были достаточно такие серьезные, как мне показалось. Но даже если и нет, все равно это все-таки инициировано Евросоюзом, а значит, за какими-то конкретными силовыми действиями там бы не заржавело, да, то есть могло бы все это... Ну, ладно, было бы ДКБ, не будем предполагать, будем полагаться на факты, которые заключаются в том, что, ограничив финансирование Украины, ЕС... сразу победил все это, и, конечно же, Верховная Рада сразу дала на БУИСАП известную степень независимости, да, то есть Рада 331 голосом вернула на БУИСАП независимость, и буквально за несколько часов Зеленский все это подписал. Ну и, конечно, на БУИСАП продолжили свою деятельность, и сразу же Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, подал в отставку, потом НАБУ провело обыски как раз-таки у Кравченко, операция «Карфаген». И вот оказалось, что там контролируется с помощью в том числе этого самого Кравченко. Сразу говорю, Зеленский, конечно же, ни при чем. Никто ничего не знал. Вокруг него плетут козни, злостные завистники. Ермак, Кравченко, Арестович, все сволочи. Все вокруг него дегали. Вероника Фэншуй что-то ему там завербовала каким-то образом. Он ни о чем не знал. Но оказалось, что все эти 1500 колл-центров, которые приносили по 1 миллиону в день на разводе в том числе и европейских граждан, а возможно в большей степени даже европейских, это мы по России смотрим, что у нас это был достаточно большой масштаб, а сколько же там зарабатывали ребятки, которые в Европу звонили, это нам остается. Ну, то есть мы понимаем, что там порядка 1 миллиона долларов в день, но как, что оно распределялось, это, конечно, уже очень большой вопрос, мы этого не знаем. Ну, в общем, все это повесили пока что там на Кравченко, и Кравченко, конечно же, подал в отставку, Зеленский просто его слил. Ну и Кравченко так, знаешь, вот опять же, как я и приводил в первой части эфира вот эту аналогию с картой, которую ты вкидываешь, авось сыграет, авось нет, он выдал вот это, да нет, Кривонос сам виноват, он коррупционер, не я. Вот и все.
6: Два момента. Во-первых, упомянул Арестович экстремист-террорист, а во-вторых, а что значит слил Кравченко? Опять же, мы вспоминаем, что ну, генпрокуроры на Украине меняются достаточно часто.
7: Ну, их всех сливают, как правило. Ну, разные ситуации бывают, да. Ну, под сливом я подразумеваю, что, по моей оценке, Зеленский участвовал в тех же самых коррупционных схемах, получал там с этого деньги, да. Но, опять же, он мог их тратить не на себя, а эти деньги на вооружение, таким образом все это оправдывать. Но это уже как бы не из разряда важных вот эти вот оправдания и все остальное.
2: Я немножечко не об этом. Я и о том, что, ну, и так в течение года, ну, он бы ушел, ты же сам сказал, и правда, можно список генпрокуроров открыть где угодно. Но там, если ты 2 года продержался на должности, ты прям молодец.
7: Так это и я и говорю, слил в контексте того, что это человеки-офшоры. Они используются, да, через них там выводят деньги, ну и
2: именно.
7: Я думаю, что...
2: И они знают
7: свой этот статус.
2: Я думаю,
7: что и он не расстроится.
2: Вот,
7: да,
2: все это прекрасно понимают.
7: Но я думаю, что они бы, ну, они, получив эту должность, годик-то там за этот годик заработали столько, что хватит очень-очень надолго.
2: Дай им Бог всем счастья и здоровья в личной жизни. Но тут еще тоже такой момент, который не первый раз возникает. Вот снова, ну ладно, не всегда это происходит, но снова человек, которому возникают вопросы у Киева официального, успевает уехать за границу. Причем
7: так это же
2: на служебной машине.
7: Это еще до войны началось, да, моя любимая история, как глава СБУ, там тоже, по-моему, золотыми слитками за 3 дня до войны со всей семьей уехал.
2: Вот. Ну, типа того, да-да-да, и вот он, вот, то есть, нет ли здесь какого-то между собойчика, опять же, где был прописан даже вот этот сценарий, опять же?
7: Ну, прям насчет прописанного сценария, конечно, сомневаюсь. Я думаю, что они действуют вместе, но каждый действует и по отдельности, как, в принципе, это абсолютно везде. Но вопрос-то в том, что там надо внутрь смотреть, да? То есть он, может быть, уже ожидал, что сейчас что-то на него начнется. Или он решил, что овчинка выделки не стоит. Или повелся на российскую, извините, шутка, на американскую пропаганду и поверил в ее Киев за 3 дня, и поэтому решил сбежать, обезопасив свои активы. В чем, в принципе, прогадал, потому что мог, наверное, еще достаточно долгое время зарабатывать. Или у них уже внутренние дрязги какие-то были. Понимаете, вот эта вот вся система демократическая с фондами, с внешним финансированием, которое просто разворовывается, она всегда будет приводить к большой текучке кадров. Просто со временем научились это выставлять как большой плюс вместо человека, который много лет работает на должности, много за что отвечает, им намного кайфовее, когда у них постоянная сменяемость власти, потому что магическая мышление, да, они думают, что ну вот сейчас, ну ладно, вот этого сменим. Глобально ничего не меняется, даже глобально становится только хуже, но вот они думают, что сейчас какой-то новый человек придет и решит их проблемы, хотя правда в том, что пока все люди сами не начнут заниматься политикой, оно, конечно же, никакого сдвига не будет. Но главное, чтобы это была чуть иная политическая система. Ну вот, то есть вот это вот ожидание бесконечное, что вот сейчас вот придут. Сейчас вот сделают, сейчас придет кто-то, и нам все порешает, и все у нас будет хорошо.
2: Как тогда с наивным предположением, ну что ведь можно было бы проявить свою принципиальность, свой патриотизм, свою приверженность принципам, идеям и идеалам? Опять же, во всех странах во все времена предпочитали вовремя сбежать и потом учить, находясь издалека. Да, но здесь же, как же так,
7: ну,
2: же?
7: Опять
2: генпрокурор
7: же, учить.
2: Ну как так?
7: Слушай, ну так учить, находясь издалека, это же возможность просто заработать на противниках. Ну то есть, условно говоря, этот тип бежит, ну и хочет вербануться. Либо к каким-нибудь МИ-6, либо, может быть, в ФСБ попробовать, да, вербануться, стать орудием их пропаганды. Сказать, вот я буду говорить там те факты, которые выгодны вам, потому что у него другого выбора не остается. А бегут они потому что, ну а что, он тогда получит какой-нибудь срок, потому что там идет ожесточенная политическая борьба.
2: Естественно, нет, стать мучеником за свои принципы.
7: Ну,
2: никто не хочет сегодня, да?
7: Да вообще нигде никто и никогда не хотел.
2: Нет,
7: да, может
2: было
7: быть,
2: время,
7: там,
2: было.
7: Но это
2: в раннем Советском Союзе. Никакие французы, господи, которые друг друга резали, топили. Нет, в раннем Советском Союзе, когда были большие чистки, и люди откровенно выходили, да, пойду страдать за свою... Ну, выходили, я условно говорю. И не все, безусловно, не все. Но вот это
7: вопрос,
2: дело...
7: был ли у них какой-нибудь другой выбор, могли ли они как-то сбежать.
2: Хороший
7: то
2: вопрос.
7: То есть там надо каждую историю отдельно смотреть. Угу. Да, мучеником обычно становится, когда они предусмотрели пути отхода.
2: Это само собой. Я тут, кстати, на днях что-то тоже завирусилось видос, где Саддам Хусейн...
7: Просто, извини, знаешь, это как-то обидно, да? Я вот если когда-нибудь окажется, что я там все в жизни ошибся, все совершил неправильно, я надеюсь, найду в себе силы выйти там и, если меня там будут казнить или что-нибудь такое, там, да, как-то вот об этом сказать. Но большинство людей, представь себе, как, насколько, какой великой силы надо быть человеком, чтобы на смертном одре признать, что все было неправильно, что ты совершил ошибки. Мало у кого на это хватало. Слободан Милошевич смог, например, да, насколько я помню. Вот, если память меня, конечно, не подводит. И, в принципе, разные люди, но вот если ты поймешь, что ты занимал неправильную сторону, выйти об этом и честно сказать, по-моему, даже на Нюрнберге-то там далеко не все раскаялись.
2: Ну, это да, отдельный разговор, в особенности, если что-то где-то как-то и не светило.
7: Это
2: или
7: борьба
2: наоборот.
7: Против себя, да, потому что ты признаешь, что ты ошибся, что ты был неправ, а это абсолютно, ну, как бы перед смертью, да, может, еще ты мог бы найти силы так вот сказать это, вот так вот, в эфире где-нибудь, uh-huh. да, или в публичном выступлении. Но вот честно сказать, перед смертным одром, когда у тебя, на смертном одре, когда у тебя вообще никого не, ну, уже все, то есть это последнее, что сделаешь в жизни, тебе терять нечего, и признаться, что твоя жизнь — это ошибка, ох, Господи, какие же силы для этого нужны, я не уверен даже, что я бы смог.
2: Ну да. Я, говорю, вспомнил момент, это, по-моему, завирусилось буквально на днях по новой, видео, по-моему, 79-го или 80-го года, когда Саддам Хусейн собрал в зале своих сторонников партии, ну, своих сторонников, своих однопартийцев, верхушку, короче, политическую, и начал зачитывать все, вот кто не оправдал доверие. Причем говорили тогда еще, почему вирусилось, потому что он еще приказал выключить все кондиционеры. Была какая-то жуткая жарища, жуткая вот эта ситуация. И он вот называл людей, и те люди, кого он называл, фактически он обвинял их в связи с другими странами, в этом, в агентурной деятельности, там, в пользу Ирана, в пользу Сирии. И люди понимали, что вот их назвали, все, это казнь. Потом там кого-то, естественно, немножечко оправдывали, не естественно, просто немножечко оправдывали. Но вот эта история с тем, где, как, кого схватить за нужное место, это да.
7: Это ну, большая это жестоко. Наука. Сам Саддам Хусейн, как мы помним, кончил очень-очень плохо.
2: Ну, да, но имеется в виду волею и силами других, третьих стран. А когда внутри страны сам... Ну, по идее, да, сегодняшняя Украина вряд ли в этом смысле самостоятельно принимает решение. Что-нибудь еще сюда добавим или успеем еще про какую-нибудь про Канаду?
7: Да, я считаю, что мы достаточно, вот, в принципе, это все аспекты разложили. Uh-huh. Да, то есть, что оно там, как, у кого в голове, мы, конечно же, не знаем и знать не можем. Но примерно, понимаете, да, я здесь там признаюсь, перекладываю иногда, да, смотрю по аналогии, исторические примеры и все остальное. Но мы с вами много раз видели, как когда коррупционера ловят, он начинает говорить: нет, на самом деле коррупционер не я, а тот, кто меня ловит, он просто боялся того преследования, которое я против него mm-hmm. инициировал для того, чтобы рассказать вам всю правду об этом ужасном человеке. И оно, как обычно, потому что, ну, невиновных людей вообще нет, если мы говорим о законе, да, то есть, если говорить про буквы закона, то все совершают те или иные нарушения, вопрос в их тяжести и в доказуемости, насколько это легко, ну, или сложно будет в конечном итоге доказать.
2: Ну да, ну да. Ну, в любом случае, закрывая, да, тему, не оставляет все равно ощущение, что где-то это все было прописано определенным сценарием.
7: В Симпсонах.
2: Или кто надо, не-не, имеется в виду, что кто надо был предупрежден, кто надо знал, кто надо успел.
7: Не, в этом не плане-то, конечно, вопросов нет, но это же делается конкретно вот такими дружески настроенными к тебе структурами там и людьми, да, то есть могли предупредить и прочее. А мы-то рассуждаем про сам факт, и, в принципе, это большое количество сменяемости прокуроров, работы всех этих антикоррупционных ведомств, это все тоже ресурсы. Но в любом случае, повторюсь, это небольшой, маленький такой, но удар по Зеленскому. Сейчас ему надо нового человека искать. И те силы, которые боролись с его нынешним прокурором, да, последним, они тоже будут искать какого-нибудь своего человека, чтобы его поставить и через него контролировать потоки. И будет эта вся бесконечная внутрипартийная борьба, интриги и все остальное.
2: Так вот в этом-то и дело, что это не совсем внутрипартийная история. Более того, когда в прошлом году, ну это же тоже достаточно интересная ситуация была, когда Зеленский сначала принимает решение, а затем Рада голосует за обратное решение. И потом Зеленский говорит, да, все обратно. Ну потому что решение якобы не мог никак ничего изменить.
7: То есть ну это и внутри... надо каждое конкретно смотреть. Да. То есть на бой САП он собирался, да? А с другой стороны, вот Зеленский сказал, мобилизации женщин не будет, отменил указ Рады, а мобилизация женщин все равно будет, и они уже заказывают под них комплекты формы.
2: Ну, это официально уже объявлено, я что-то иногда пропускаю какие-то моменты.
7: Или это нет, пока не к официально, этому косвенные, там слива.
2: Не, косвенные дела. Да.
7: Документы опубликованы на закупку 150 тысяч комплектов женской формы. На данный момент в армии Украины 50 тысяч женщин. Либо каждый заказали по три куртки, либо...
2: Конечно, зимние, летние и...
7: Нет, это именно зимние, там на 20 миллионов гривен.
2: А это, кстати,
7: 20 миллионов гривен,
2: насколько
7: штаны.
2: Насколько это соответствует реальным показателям? Не будет ли такого, что... Ай, ладно, тоже в разных странах разные бывают. Просто две минуты переходить на Канаду, что тут еще можно, нужно. Ну, опять же, какие-нибудь возмущения станут, начнутся вот в этом... Ну, в прошлом летом было действительно, да, опять же, мой
7: что
2: любимый пример из шести кадров.
7: Что случилось в прошлом летом? Нет, впрочем, я... стоит ли об этом?
2: Мой любимый пример, когда в моей одной из любимых передач шесть кадров, шесть человек, а то и пять могли создать ощущение огромной толпы. Здесь и сейчас что-то как-то будет. Ну, просто теперь каждого уволенного или отчисленного Зеленским, ну, воспринимаешь, а вдруг он тоже чьим-то станет там лицом, фронтом, продвиженцем, кандидатом.
7: Ну, если... Ну, станет, конечно, если предложит. Ну, а может, и не станет,
2: может,
7: если не предложит.
2: Потому что всех
7: но
2: прежних...
7: генпрокуроров много, да, вот. И они как не станут. Вот если только кто-то
2: а
7: задумает шоу
2: кого-нибудь?
7: Генпрокуроры. А, знаешь, как шоу «Титаны», какие-нибудь соревнования, но только между бывшими генпрокурорами Украины.
2: В чем они будут соревноваться? Они...
7: А, не знаю, например, берем всех восьмерых, да, ну или семерых, кроме Шокина. Шокин мне нравится. И отправляем, короче, на необитаемый остров, и они там выживают. Какой-нибудь такой, типа, реалити, если замутить, тогда будет, ну, четко, я считаю.
2: А думаешь, буду... Ну, я к тому, что кого-нибудь назовешь из тех, кто был ранее? Ну, Влад Шокин, ты вспомнил, да. Я просто пытаюсь тоже какие-то фамилии повспоминать. Только
7: а
2: вот что-то
7: сейчас я тебе скажу.
2: Да.
7: Не-не-не, я тебе сейчас скажу, Я вот готовился. Угу. Сейчас я отмотаю тут свой файлик. Так, Шокин, Луценко, Рябошапка, там очень,
2: Рябошапка,
7: очень интересная
2: да.
7: история.
2: Громко
7: да,
2: было.
7: Венедиктов, Костин, вот. Еще Пескун был, которого сперва уволили при Ющенко, потом при Януковиче вернули, а потом опять как-то уволили. Что-то там такая вот, вспоминается такая катавасия была, он все никак не мог понять, генпрокурор он или нет. Что ему как бы вообще на работу-то выходить или не стоит.
2: Ну да, у него был. Ну, он там второй раз, если я правильно помню, он ненадолго. Да, или даже третий раз. Короче, несколько раз туда-сюда-сюда. Но это прям совсем начало нулевых, первую половину.
7: Туда-сюда
2: первую половину нулевых.
7: И Ющенко, Януковичу приятно.
2: Да, давай еще один перерыв сделаем. Да, собственно, да, середина передачи. В следующем части нам может будет позвонить 95-95-912. Да, прямо здесь сейчас все уже. Прям надо. Все, поехали.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ важен. Вождя народов не укладывается в привычные стереотипы, тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и украинским портам. Более 200 украинских дронов уничтожено над Россией за ночь. На Камчатке более 5000 избирателей проголосовали досрочно на выборах депутатов Госдумы. Подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, в Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, куда поступали военные грузы из-за границы. В порту Черноморск уничтожены сухогруз и паром. Под ударом оказались и объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые для перевозки грузов военного назначения из Европы. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над Россией, сообщила Минобороны. Атакованы территории 16 регионов страны. Также дроны сбиты над Черным морем. Последствия атак устраняют экстренные службы Самарской области, где сбито более 40 беспилотников. Повреждено промпредприятие и несколько жилых объектов. Таганрог ночью также подвергся массированной ракетной атаке. А в городе повреждены жилые дома, учебные заведения, склады сельхозпредприятий и крупный логистический комплекс. Румыния в ночь на вторник подняла 2 истребителя F-16 из-за появления беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что радиолокационная система наблюдения зафиксировала несколько воздушных целей вблизи границы на территории Украины. Нарушение воздушного пространства Румынии не зафиксировано. Режим тревоги отменили спустя 2 часа. На Камчатке более 5000 избирателей досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы и ЗАГС Собрания края. Как сообщили в избирательной комиссии региона, всего 104 участка было организовано на пограничных кораблях, рыболовецких и транспортных судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского. Досрочное голосование проводится с 30 августа по 17 сентября. Основной этап продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Запуск первого энергоблока АЭС «Акую» до конца года остается главной задачей России и Турции в атомной энергетике, заявил СМИ посол России в Анкаре Сергей Вершинин. В дальнейшем Турция, по его словам, планирует строительство еще 2 объектов в Синопе и Фракии. Добавлю, что страны продолжают сотрудничество и в сфере традиционной энергетики, включая бесперебойные поставки и транзит природного газа, нефти и угля. О том, что «Росатом» находится в шаге от физического пуска первого энергоблока АЭС «Акую» в Турции, заявил накануне глава корпорации Алексей Лихачев. Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила штраф в размере 7500 долларов за разбитую ракетку после поражения в финале открытого чемпионата США. В субботу представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Соболенко и впервые выиграла US Open. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжим. Стас разберется. Радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Наш телефон 959-5951-2. Обязательно что-нибудь придумайте, расскажите, поделитесь, задайте вопрос. Возможно, даже наши жесточайшие модеры во главе, естественно, со мной. Я же все решаю. Вас и до эфира пропустят. А для начала, для затравочки, собственно, та самая канадская история. где страна продолжает, ну, такую, я не знаю, как это правильнее назвать, ну, дрейф, наверное, да, в сторону Евросоюза и от Штатов. Они сейчас, было заявлено премьер-министром, что они намерены начать переговоры о возникновении какого-то альянса с Евросоюзом.
3: Речи да, это очень смешно.
4: О присоединении, если я правильно понимаю, не идет. Но хотят снизить свою зависимость от Америки, в первую очередь экономическую, торговую. У них там товарооборот в 6 раз больше или в 5 раз больше, чем с Европой. А вот Европе они хотят доверять больше. Плюс вот эти идейные, идеологические разногласия с действующей администрацией тоже на все влияют. С другой стороны, опять же, универсальное напоминание, что Канаде очень просто вообще жить. Нужно просто не быть Америкой. И сразу ее воспринимают, как они там и молодцы, и правильные, и все из себя либеральные в том смысле, в котором это сегодня быть можно, модно и нужно. И при этом тоже моя любимая штука, напомню, у них у премьер-министра фамилия сейчас Карни. Карни на английском языке — это такое уничижительное название слова в адрес шарлатанов или тех, кто содержит какие-то ярмарки, фестивали и другие вот мероприятия, где людей обманывают. То есть назвать человека Карни — это, по сути, назвать его мошенником. Но вот такой премьер. Что по Канаде? Что у них, как у них там? Пошлины есть, но при этом торговать торгуют, как-то упрощеночка по пересечению границ тоже есть. Что Америка без Канады вроде как особо не потянет, что Канада без Америки не потянет, но очень они сильно хотят. Можно, кстати, еще вспомнить тоже, извини, я прям затянул, этот Трамп же переподписывал соглашение между Канадой, Америкой и Мексикой, новое, торговое, которое более выгодно, если я правильно понимаю, все-таки Америке.
3: Слушайте, ну что я могу сказать? Трамп хотел сделать Канаду 51-м штатом.
4: Давай так, 51-м, потому что Канада в очереди за 51-м штатом, там в очереди 67-я.
3: Да, но, короче, знаешь, что я вспомнил? Сейчас. У Марка Твена, это не официальный сборник, но есть сборник всяких его статей разного времени, и там называется «Пособие для политиков и карточных шулеров». И там, короче, есть очень смешная история про то, как есть какой-то остров, который, ну, там, является частью Британии, ну, просто там приплыли ребятки и воткнули туда флаг британский, говорят, вот, мы подданные короне. И там как-то раз появляется на этом острове американец, начинает все балагурить. Ну и Марк Твен пишет, мне прям эта цитата запомнилась, он решает, собственно говоря, этого американца, который потом добивается для острова независимости, да, он решает сделать для этого американца как бы кирдык, решает его убить. Итак, точнее, не он решает, короче, вот прям дословная цитата, как сейчас помню, можете даже проверить. И тут появляется социал-демократ. И вот социал-демократ пытается убить этого чувака и со свойственным для социал-демократа умением промахивается. Извините, просто вспомнил. Это мне очень напоминает Трампа, который действительно вот за что не возьмется. Авианосец, переделайте вот эту вот палубную будку, потому что ну, мне не нравится, я хочу быть таким же крутым, как во Второй мировой. Вот это вот Белый дом начинает реставрировать, так все еще больше разваливается. Элементарно не способен даже воду в пруд налить там, да, без того, чтобы она там болотной плесенью покрылась. И вот то же самое хорошо с Канадой. Было, да. Захотел присоединить в Канаду, 51-м штатом сделать, Канада теперь идет в сторону Евросоюза.
4: Ну, погоди. Давай здесь тоже
3: начинают
4: просто, ну,
3: переговоры об уникальном альянсе, да, но
4: Канада
3: это вот как бы
4: никогда в сторону Трампа вот особо не смотрела, в сторону республиканцев тоже не смотрела. Они всегда старались быть чего-то таким, знаешь, быть правильным, я даже не знаю, как родственника назвать, как каким, не младший брат, да?
3: Сын маминой подруги.
4: Вот, отличный, вот это всегда была Канада. В последние годы абсолютно точно. А если еще и дальше посмотреть, то абсолютно точно. Смотришь на американские действия, критикуешь, заявляешь, что у нас все иначе, действия. И ты молодец.
3: Действия, да. Вот. Ну и, соответственно, они вот недавно был в Торонто кинофестиваль, и там Карни сказал, специально уточнил при этом, мы не вступаем в Евросоюз, но он сказал, мы начинаем переговоры об уникальном альянсе, то есть это будет что-то такое, но, опять же, Евросоюз, понятно, зачем этого хочет воздействовать на Канаду, и, конечно, в будущем, в дальнейшей перспективе, возможно, втоптать ее в зависимости от себя, а потом уже диктовать свои условия, да, то есть в августе 2026-го, кстати, были переговоры сорваны о вступлении Канады. То есть в декабре 2024-го Трамп это анонсировал, что мы будем вести переговоры. Они начали... Тогда еще Трюдо был премьером.
4: Подожди. Какие переговоры? Да. О вступлении кого куда? Ты сейчас очень много фактов накидал.
3: Ну, о том, чтобы как улучшить их сотрудничество. Но я не знаю, что было предметом переговоров.
4: Их Америки и Канады.
3: Да, да, Америки, да, и Канады. Да. Тогда был переговорщиком, точнее, премьером Канады Трюдо. И вот, собственно, как я понимаю, переговоры были о том, чтобы на полном серьезе стать 51-м штатом Соединенных Штатов Америки.
4: Никогда такого быть не могло.
3: Я думаю, могло это обсуждаться, но в итоге все закончилось пошлинами. Да, ну, может быть, про экспорт говорили.
4: Ну, мы серьезно рассматриваем, что Канаду этим, господи, 51-м штатом. Ну, это, ну, нет. Прям вообще нет.
3: Ну, а почему? Почему?
4: По умолчанию. Ну, нет. Ну, какая, ну, Канада знаю, пойдет в состав Америки? А, предложить? Ну, так он мог предложить, ну, и кому там, ну, еще, не знаю, и слушай, Испании, и Великобритании.
3: Конечно, может предложить кому угодно. Переговоры ведутся, но, понимаешь, он мог это
4: не
3: вот так вот...
4: Не ведутся переговоры,
3: это же
4: нет. Ну, давай не доверять.
3: Ну,
4: не
3: но велись, они же встречались. Но они
4: нет,
3: же встречались,
4: они встречались не по поводу вступления Канады в состав Соединенных Штатов Америки.
3: Слушай, это могло позиционироваться так, типа вступление, и под вступлением он бы подразумевал, что, типа, слушайте, у нас с вами настолько хороший экономический экспорт импортные отношения, что вы фактически 51-й штат Соединенных Штатов. То есть переговоры по этому поводу велись. Ну, вопрос просто позиционирования. Это рекламный буклет, я про это говорю. Как бы, но сам факт переговоров установлен. Они же встречались, и о чем бы они ни говорили, переговоры были сорваны. И переговоры были сорваны так, что сразу же Канада получила пошлины в 50%, и США получили ответные пошлины на 27 миллиардов. Запрет канадского виски, молока, мотоцикла, и, ну, а там это 70% торговли между США и Канадой, да? Поэтому, как бы, даже не знаю.
4: Все равно я не понимаю, как можно серьезно воспринимать канадо-американские отношения как переговоры о вступлении, об, не знаю, вступлении одних в других.
3: Но я у них говорю о том, есть... как это позиционировалось.
4: Как Трамп,
3: понимаешь,
4: это позиционирует? Ну, есть... ну мы серьезно, ну, смотри, слова Трампа каждое воспринимаем. Он 39 раз Иран победил.
3: Я понимаю, я говорю про его заявление и про то, что за ними последовало. Да, понимаешь, это же то же самое, как сравнить, что вот Украина и Россия там в единой экономической зоне, а мы, по сути, говорим, вот мы единая инфраструктура, потому что строились как единая страна, фактически Россия, ну, ой, зачем, фактически Украина, это
4: говоришь.
3: Россия.
4: Нет, фактически, ну, нет, не говорю, единая инфраструктура, ладно. Да, единые корни, да, единый,
3: слушай,
4: народ.
3: Слушай, ну, я же говорю, в общем, ты любишь вот именно точность формулировок, ну, я тебя понимаю,
4: я
3: но я
4: сейчас
3: к этому особо не стремлюсь.
4: Себя почувствовал, да. Прям вот.
3: Не, как бы ты прав, да, просто я когда хочу сказать что-то вот как бы конкретное, ну, что-то другое, я не особенно слежу прям за точностью формулировок, потому что я там не политик, и, ну, не хочу тратить свои интеллектуальные усилия на это, лучше их потратить на то, чтобы вглубь процесса посмотреть, но да, ты прав, конечно же, хотя, слушай, в такое время же я допускаю что угодно, вот реально, я уже допускаю что угодно, а может быть и стали бы 51-м штатом, а черт его знает, когда-то нам и многие вещи, которые сегодня для нас данность, да, войну России с Украиной кто-нибудь мог себе представить? Да нет. А вот оно как обернулось. Поэтому, не знаю, все-таки я допускаю и то, что об этом переговоры велись.
4: Нет. Просто, ну, нет. Окей. В любом случае, ну, давай так, вот эта вся ситуация в Канаде сейчас, для чего, что, как, что это может привнести во взаимоотношения Европы, потому Европа для Европы с Северной Америкой. Европа в первую очередь сейчас еще, ну не, ладно, единая, вот эта евросоюзная, зациклена, ориентирована на том, чтобы каким-то образом, я не знаю, заместить, подменить с Китаем, как это, обособиться, оградиться, ограничиться, про это тоже у нас есть отдельная история. Единая Европа в этом смысле конфликтует с Соединенными Штатами по поводу того, как именно оказывать поддержку Украине. Это для российской стороны очень важно. У Канады здесь какая может быть роль? Потому что страна не маленькая. Хотя, если посмотреть обитаемые территории, маленькая. Ну, я условно говоря, там просто значительное число, именно вот правда, как это у них называется? Не тундра. Ну, короче, вот эти вот леса, тайга. Мерзлота. Да-да-да, тайга. Вот, но при этом...
3: Eye of the tiger.
4: Да, тоже, кстати, да. Есть... Этот рэпер, кстати, Тайга, который должен был приехать вместе с Канье Вестом, который уже приезжал, тоже можно сюда добросить. При этом очень большая сила зависимости от Соединенных Штатов, и никуда эта зависимость не денется. Ну, потому что они рядом, страны, которые находятся рядом, торгуют друг с другом по умолчанию. Что-нибудь как-нибудь. Роль Канады Или как? Или что?
3: А вот здесь вот, к сожалению, особо не скажу. Надо провести, так сказать, исследование, да, насколько сильно, и понять, насколько сильно Канада зависит от Китая, как она с ним экономически взаимодействует.
4: Тоже правильно, да. Но это нужно смотреть торговые всякие прочие обороты, а они с Америкой
3: я
4: все равно будут намного
3: гляну,
4: лучше.
3: Да.
4: Давай пока ты...
3: Да, но подожди, но Америка начала их обкладывать пошлинами, и прикол-то в том, что это так же, как Россию когда-то толкнула тоже в сторону Китая, толкает Канаду в сторону Европы.
4: Россия
3: как
4: с Китаем, да, находится на общей границе.
3: Могло
4: от Канады
3: и что?
4: До Китая, от Канады до Европы плыть через океан. Лететь через океан. А на поезде вообще не доехать. Давай продолжим, но сначала звонок у нас есть.
3: А я нашел инфу интересную, ну давай, да.
4: С инфы как раз после этого. 9595912, это наш телефон. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
5: А, да, здравствуйте, меня зовут Александр.
4: Здравствуйте, Александр.
5: Хотел бы узнать, что вы думаете по поводу президентских выборов в США в 2028 году.
3: Кто будет пока ничего.
5: Но кто будет по вашему президентом? И хотелось бы какую-то характеристику дать тем, кто наиболее вероятно будет выдвинут от демократической партии, потому что от республиканцев-то все понятно, кто будет.
4: Понятно вам, кто будет от республиканцев?
5: Ну, тут даже два человека.
4: Два?
5: Либо, ну, насколько я понимаю, тут либо Рубио, либо Джеди Венс, правильно? Больше никто от республиканской партии выдвинут.
3: А Трамп младший еще, как вариант. Хотя нет, ему лет недостаточно пока.
5: Но это чушь.
4: А вы, извините, пожалуйста.
3: Да, а бог его знает.
4: Чем вы руководствуетесь? Нет, вот, вы читаете американские медиа или кого? Слушайте, у вас прям так все однозначно уже.
5: Нет, ну я просто вижу, что происходит. Давайте так, это моя личная, это моя личная оценка.
4: То есть вы в Америке живете?
5: Ваше мнение, подождите. Если у вас другое мнение, давайте ваше.
4: Не-не-не, и мне ваше интересно.
5: А что, мое мнение следующее, что от республиканской партии будет либо Джеди Венс, либо Марк Рубио, больше вариантов нет, на мой взгляд. Но мне интересно, кто будет от демократической партии. Вот тут я не могу вам дать никаких.
3: Мы думаем, что Хантер Байден.
4: Да-да, у нас со Стасом есть версия вот эта, да. Я прям пропихиваю.
3: Хантер Байден.
5: Вот он, что и да.
4: Спасибо большое, Александр, за звонок. Давай делиться, что как.
3: Да, спасибо.
4: Слушайте, ну я просто... Я готов согласиться с тем, что выборы, конечно, через два года, но праймерисы будут еще раньше, и, в принципе, начинать свою предвыборную кампанию нужно прямо уже вчера. Это правда. Вот, давай, теперь делись.
3: Давайте я скажу так. Я не знаю, кто будет в Америке, но как компромисс скажу, кто будет в России. Скорее всего, Владимир Владимирович Путин.
4: Кандидат от России на президентские выборы Америки 28-го года.
3: Не-не-не, в России, да. Слушайте, ну, тут очень сложно сказать. Сейчас может какой-нибудь такой достаточно борзый а-ля новичок вылезти, у него будут достаточно большие рейтинги, и американская мордодельная машина, ну, эти самые имиджмейкеры такие, слушайте, а нам вот этого раскрутить. Это же больше с позиции математики там как бы рассуждается, да, то есть они смотрят на какие-то цифры и такие, слушайте, ну, вот этого нам будет как бы пропихнуть полегче, чем вот этого, поэтому давайте-ка на него ставку и будем делать. Поэтому здесь наверняка сказать нельзя. Мы думаем, что от демократов все-таки будет Хантер Байден. По поводу Диджея Венса, ну, я бы сказал, действительно, я бы сказал, что вероятность Диджея Венса, она действительно достаточно большая, учитывая, что его в свое время продвигал как раз-таки тот самый там и Питер Тиль, и Палантир, и все эти техногиганты, которые в том числе и по части нейронок, и по всем остальным становятся только сильнее, как будто бы, так скажем, год от года, да, я все-таки склонен считать, что вот кто-то из них будет. У меня такое ощущение. Вот. А наверняка, да, смысл-то, как бы, так сказать, думать об американских выборах, ну, настолько заранее. Потом-то, конечно, будем следить. Это прекрасное шоу, наблюдать за которым одно удовольствие. Но в остальном, честно, нет ни малейших предположений.
4: Я в этом смысле еще могу всегда по умолчанию порекомендовать такую историю. Вы уж извините за такие слова, но посмотрите, как это, show me the money, посмотрите, куда смотрят деньги. На данный момент, ну, посмотрите котировки букмекеров. Кого, вот, Polymarket, господи, сейчас так мало, не так мало, сейчас намного меньше стали про него говорить, просто полгода назад про него вообще везде, про все. Я зашел посмотреть, ну, Ocasio-Cortez, вот это AOK, абсолютно очень, очень... очень такая правильная девушка, которая, кто там она, депутат, сенатор, конгрессмен, я не очень сильно разбираюсь. Некто сенатор Джон Оссоф, вот, кстати, тоже новое лицо, он от штата Джорджия, ну да, вполне себе. Но и тут есть вот эти все, и Камалу Харрис упоминают, и Гэвин Ньюсом, то есть старые знакомые, у нас есть Марк Келли тоже есть, я сейчас про демократическую партию, естественно.
3: А Машин Ган Келли есть?
4: Машин Ган Келли нет, нет, зато есть Дуэйн Джонсон, если тебе интересно, его оценивают.
3: Я за Дуэйна буду.
4: Двойну рано. У него же в этом сериале Young Rock, у него, по-моему... А, у него 30-й год вообще выборы были назначены, да. По-моему. То есть чуточку позже и выдуманы. Там есть Челси Клинтон, если кому-то интересно. Но наибольшие вот эти вот...
3: Я за Клинтон и разврат в Белом доме. Женщины должны получить реванш за Монику.
4: Я увидел фамилию Сюткин в списке. Там все-таки не Сюткин, а Слоткин. Некто Элиса Слоткин. Джон Стюарт, бывший ведущий. Но вот я не знаю, что это означает по полимаркетовским делам, на что это влияет. Но наибольшее число по объему... Это, да, Хантер Байден и Берни Сандерс. Ну, Берни Сандерс совсем старенький. Он тут недавно такие, эти, очень интересные законопроекты пытается провести. Очень правильные. Другое дело, что их никто поддерживать не будет. Но это как раз вот к разговору о тех социал-демократах.
3: О популизме?
4: Да? Ну, конечно. Правильный популизм. Вот такой абсолютно социалистически ориентированный, социально ориентированный. Вот. Что еще? Давай возвращаться тогда.
3: Ну, даже если это правда, то вряд ли кто-то из тамошних миллионеров особенно сильно захочет делиться деньгами. Мне кажется, они будут не очень рады таким кандидатам, как Берни Сандерс.
4: Нет, нет, Сандерс — это утопия. Это правильный, он может говорить абсолютно хорошие вещи. Вот у них это Окасио Кортес и Сандерс. Они целиком и полностью олицетворяют нужды и заботятся о нуждах американского народа, но политического веса на данный момент у них никакого не будет. Хотя они вот одна такая молодая прогрессивная, Сандерс весь такой опытный. Есть очень
3: много... Мне Сандерс больше нравился, конечно, в KFC, но ладно.
4: Тогда он был полковником, тогда он нужен все-таки немножко был это, военный. Мне очень нравится Сандерс.
3: Вообще. Ты знаешь, что KFC Троцкий основал, на
4: конечно.
3: Самом деле?
4: Конечно. Ну, там даже фотография видна, естественно.
3: Ну, да, я по фотке сужу.
4: Естественно. Там немножечко привел себя в порядок с современным прическом. Вот. Кстати, и про Берни Сандерса, и про KFC есть очень забавная история, и мемасы с рестлингом. Потому что, во-первых, рестлинговые все вот эти рестлингисты снимались в образе этого самого Сандерса. Это очень смешно. Какой-нибудь Долф Зиглер, Миз. Вот в этой вот, в прическе все такие подкачанные, да, и в белом. Забавные ролики были. А с Берни Сандерсом самая смешная история. Есть такой принцип, кстати, скоро будет шоу такое в рестлинге. Money in the Bank, деньги в банке. Получает контракт на титульный матч, который можно реализовать в любую секунду. То есть вот такой вот внезапный фактор неожиданности.
3: То есть прям в дом можешь вбежать, да, человеку?
4: Ну, главное, чтобы был судья при этом все-таки. Ограничения там разные бывают. Вот, и когда были президентские выборы, я даже не... А, когда, собственно, путались 2 года назад Байден и Камала Харрис, не знали кого, ну, не то, что не знали кого, на кого сделать ставку, вот эта картинка, есть очень известная картинка, где Берни Сандерс вбегает в какое-то здание, прям вбегает, ему фотошопили вот этот вот кейс Money in the Bank, типа что настало время Сандерс, он реализует свой контракт и становится новым чемпионом мира в тяжелом весе. Очень вот этот Берни Сандерс, Money in the Bank, поищите, очень популярная история. Давай возвращаться, правда. Да-да-да, Канада, капитал, и ты говорил, что нашел интересную информацию по поводу связи с Китаем.
3: Слушай, оказывается, смотри, знаешь, в чем главная претензия? Это, как всегда, все следует из экономики. Если Канада достаточно много...
4: Я прошу прощения, у нас просто еще один звонок.
3: Вот да, прям вот, конечно, нет, звонки первее всего, давай.
4: Да-да-да, а эту тему, собственно говоря, может быть, в начале часа даже было, в начале получаса начать. В любом случае, у нас 5 минут остается до новостей, поэтому
3: главное,
4: я вас...
3: есть звонки.
4: Да-да, я вас попрошу полаконичнее, доброе утро, мы вас слушаем.
6: Да, парни, доброе утро. Хотелось бы поинтересоваться, кем вы себя дальше в жизни видите. Ну, как-то есть какое-то...
3: Я бомжом. Я хочу как Диоген в бочку просто. И все.
4: Да.
3: Не, ну слушай, если серьезно...
6: Серьезно?
3: Да.
6: Ну, может, ну такой у тебя старт хороший был с этого, с блогера, сейчас вот радиоведущий, дальше, может, куда-то партию какую-то возглавишь, может, еще
3: не,
6: что-то.
3: Не,
4: 2 года
3: не,
4: говорю,
3: слушай,
4: об этом.
3: Как бы сейчас Леша, как бы,
4: спасибо,
3: да,
4: большое,
3: не
4: спасибо,
3: шутил
4: большое.
3: Там на эту тему, спасибо большое, да, за вопрос, что интересуетесь. А, ну, политическая карьера в моей жизни никогда не будет. Я хочу зарабатывать каким-то трудом, ну, типа, таким вот нормальным, измеримым, да, условно говоря, вот я фильм там документальный снял, вы посмотрели. Какой я вижу свою жизнь? Ну, я вижу ее, что у меня 2 пути. Либо либо там, условно говоря, политзек, потому что в какой-то момент там приходят излишне патриотичные общественники и за какие-нибудь мои шутки меня там притягивают, может быть, да, либо второй путь, который мне бы больше, конечно, хотелось, я буду вот как бы, во-первых, у нас уже пошло, вот поздравьте, первый год, когда мы, собственно, яблони собрали яблоки, у нас свои ягоды как бы растут, и мы как-то с женой задумываемся о строительстве теплицы. То есть уже совсем, знаете, такой 40-летний кризис среднего возраста, все переживают по-разному.
4: Нет, насчет того, что управлять, не управлять, Диоген, не Диоген, это из «Москва слезам не верит» про римского императора Диоклетиана, которого призвали обратно вернуться, он говорит, ну какая политика? Вы посмотрите, какая у меня капуста. И ты сейчас даже думаешь, ну какая политика? У нас такие яблоки.
3: Реально, как бы это смешно звучит, но ты об этом типа задумываешься. Вот. А параллельно я буду сидеть, монтировать и разбирать документальные фильмы. Мне нравится исследовать темы, и мне нравится развлекать людей. Вот правда, я это понял еще в школе, и я никогда не хотел для себя иной участи, да, поэтому, ну, у меня никаких дальнейших

0: нравится намного больше. А даже если хоть как-то там с политикой быть связанным, этому надо уделять время. К этому надо подходить ответственно. А мне нравится вот монтировать там, вот пробовать через нейронки всякое, плагинчики, дизайн, понимаете? У меня вот такие вот интересы. Ну и, конечно же, исследования, да, потому что многие вопросы, особенно сейчас в эпоху быстрого контента, когда у нас, ну, честно говоря, откровенное дно. Я вот что Минаева разбор делал, сейчас вот он вышел на Сасфиксе, я разбирал каждую его фразу, потому что он ошибся там с годами, с возрастом, со старым календарем и с новым, в каждой своей фразе. То есть мне пришлось каждое его слово буквально разбирать. И у меня к нему негатива-то нет. Мне нравится Минаев, мне он реально приятен, он интересный мужик. Но с таким подходом к материалу мне теперь еще более интересно разобраться, как это оно было, если и не на самом деле, то хотя бы максимально там приблизиться к тому, что было на самом деле. Или про true crime, да, вот большинство контента это такой мусор, и самые популярные представители, они плодят мифы. Поэтому вот эти мифы я, наверное, буду разбирать. Честно, мне ничего другого от жизни и не хочется. Так что спасибо за ваш вопрос. Но я человек скромный, среднего ума и среднего таланта. Хотя, может быть, я в этом даже преувеличиваю. И мне бы хотелось просто наслаждаться жизнью. А уж извините, жить там ради кого-то, тратить свою жизнь на политическую борьбу, чтобы сделать жизнь кому-то лучше. Я и так, честно, не буду вам там свою жизнь пересказывать, но я достаточно настрадался для того, чтобы просто хотеть пожить. Вот когда у тебя яблоки выросли, и ты из них шарлотку готовишь, вот это я вам скажу, я себя чувствую просто невероятно крутым человеком. Вот знаете, как я что, когда там какой-нибудь новый монтажный прием рождаю, это реально как отцовство, что звук на синтезаторе новый накрутил, это как ребенок, что овощи или яблоки вырастил.
1: Давай так, у нас так время совсем заканчивается, да. И можно и нас поздравить, и похвастаться. В Мариуполе начали вещание круглосуточно, 106.9 в Мариуполе. Поэтому смотрите, слушайте, если вам там ближе, и в FM-диапазоне. А так у нас Мариуполь уже больше вперед. 70 городов. Прервемся на несколько минут.
2: Стас разберется. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Трое ранены за прошедшие сутки. Все находятся на амбулаторном лечении, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись город Белгород и 16 округов. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и трижды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в полевой храм группировки войск Севера в зоне проведения спецоперации. Как сообщили в Минобороны, в храме отслужили молебен, после чего

0: Его все желающие смогли прикоснуться к мощам великого князя и взять освященное изображение с его ликом. К святыне также смогли прикоснуться военнослужащие, которые проходят подготовку на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения СВО. Украинская сторона рассчитывает, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах Украины в Штатах Денис Сеник. Как он утверждает, Киев готов обсуждать различные форматы прекращения огня, в частности в энергетике и в Черном море. 81-я сессия Генассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Более 15,5 тысяч студенток очного отделения получили пособия по беременности и родам, рассчитанные по новым правилам, сообщили РИА Новости в социальном фонде. Там напомнили, что с 1 сентября 2025 года изменился порядок расчета пособия. Ранее размер выплаты определяли, исходя из средней стипендии. Теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. Право на пособие имеют студентки и аспирантки очного отделения как на платной, так и на бюджетной основе. Посол России в Турции Сергей Вершинин встретится с экипажами самолетов-амфибии Б-200 ЧС, задействованных в тушении лесных пожаров в Турции. Как рассказал дипломат СМИ, встреча состоится в ходе его рабочей поездки в Измир. В этом году по просьбе Анкары два российских Б-200 ЧС участвуют в тушении лесных пожаров в стране. Радио «Спутник» расширяет вещание. С сегодняшнего дня слушать программы «Спутник» можно в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и радио «Спутник» медиагруппы «Россия сегодня». Мы постоянно расширяем географию. «Спутник» вещает уже более чем в 70 городах России, в том числе в Крыму и на исторических территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
3: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. И да, начиная сегодня и в Мариуполе тоже. Заходите, послушайте в ФМ, если вы там находитесь.
4: Надо было с этого начинать нам эфир, а то даже я как-то пропустил.
3: Оно вот случилось прямо вот здесь, понимаешь? Мы практически, вот, знаешь, залетели в этот эфир, вот в прямой эфир, в FM-эфир, вместе со своей передачей. А так придется, да, возвращаться к этим скучным, неинтересным новостям про Канаду и Китай, их экономические торговые взаимоотношения, про то, насколько действия администрации Дональда Трампа толкают их в объятия друг друга, и не станет ли Канада еще одной буквой в буквосочетании БРИКС, ну а вдруг бы нет. Вдруг бы не да. Нет, конечно,
4: смотри,
3: но если они первым, 51-м штатом могли стать, но что бы им не стать и 6-м в БРИКС? А, или там 18-м в БРИКС плюс?
4: Ну, всякое может быть. Тем более, что торговля с США и Канадой по-прежнему остается крупнейшей, да, она примерно в 10 раз больше, чем с Китаем. Но проблема в том, что за последние десятилетия разрыв сокращается, и каждый год начинает сокращаться все сильнее и сильнее. То есть экспорт Канады в США 564 миллиарда, экспорт Канады в Китай 34 миллиарда. При этом, вот здесь вот и кроется проблема, да, импорт Канады из США 360 миллиардов, а из Китая 90.
3: Так.
4: Понимаешь? Тем более, что, интересно, оборот получается 926, ну да, по-прежнему. То есть смотри, США экспортируют в Канаду Канада экспортирует в США на 564,
3: я запутался.
4: А в Китай на 34. Да, сейчас я тоже думаю о цифрах. Нарастает торговля между Канадой и Китаем.
3: Ну, подожди,
4: и это
3: подожди.
4: США очень не нравится.
3: Значит, давай так, торговля Китая со всеми нарастает? Ну, со всеми. Потому что Китай в целом.
4: Мы про Канаду говорим. Угу. Экспорт США.
3: Тут важнее, не то что важнее, интереснее было бы посмотреть и сравнить тренд. То есть насколько в процентном соотношении рост торговли, торгового оборота Китая и Канады выше или меньше, чем с другими странами. Ну, грубо говоря, быстрее или медленнее он растет. Вот.
4: Да, ну, сейчас в эфире мне сложно будет почитать. Это надо сесть, потому что когда вот так вот, знаешь, спеша начинаешь считать, ну, скорее всего, да не скорее всего, а точно ошибешься. И сейчас я вам выдам в эфире не то. Вот, это... Ну, я не знал, что наш разговор зайдет в эту ветку, а то бы я перед эфиром, конечно, посчитал бы все профициты и дефициты. Но одно 100%, да, то есть с этим не поспоришь. Взаимодействие Китая и Канады нарастает, и США это, конечно же, не нравится. Это 100% факт.
3: А знаешь, кому еще не нравятся действия Китая? Оказывается, они не нравятся Евросоюзу.
4: Вот это... Нет, это-то очевидно, конечно. Вот, смотри, потому что Евросоюз их уделал. Ой, они уделали Евросоюз.
3: Очень интересная динамика во взаимоотношениях, потому что Китай, Канада хочет Китай, но хочет и Евросоюз. При этом Евросоюз Китай не хочет, зато и Америка Китай тоже не хочет. Но Америка при этом с Канадой вместе, и они друг друга тоже все как-то хотят меньше и меньше. Очень сложно. Вот это как раз на остров вывести, да, вместо генпрокуроров. Вот эти вот. Раньше была такая популярная, популярный жанр юмористических сценок, миниатюр, когда люди изображали какие-то страны, говорили стереотипичные вещи, и это было достаточно смешно. Таких еще. Либо с флажочками, либо с шапками с надписями, либо в футболках с флагами. Так что, короче говоря, про Германию, про Европу. Ну, Германия просто ведущая европейская экономика.
4: Локомотив.
3: Да-да-да. Но это данные, значит, американских медиа, которым я никогда не доверяю по умолчанию, но, по крайней мере, это пишут. Значит, хотят дополнительно ограждаться от китайских экономических инициатив и посылов, потуг и помыслов. И пошлин, и просто запрещать хотят очень многое. Потому что, да, потому что для Китая Европа становится рынком сбыта и не больше. А у немцев, говорит, а у нас своя промышленность. Что дальше? Что,
4: да, они проиграли, так сказать, в конкурентной борьбе и пытаются выиграть теперь другими способами. Совершенно старая, как мир, история.
3: И все?
4: Да, а тут ничего больше не скажешь, потому что, ну, мы об этом много раз просто еще говорили, да. Что они проиграли вот именно в борьбе за электромобили, там, за все остальное, и, конечно, они пытаются как-то реабилитироваться, но получается реабилитировать пока что только нацизм.
3: Да, хорошо. Тут двойной момент получается. Во-первых, в Германии всякие вот эти выборы, местечковые, региональные и прочие, и это на фоне этих выборов происходит. То есть эту ситуацию...
4: Где побеждает АДГ, причем с перевесом.
3: Так, а то мы, ну, пока что ограниченным, большинства там даже, где они выиграли, не будет, в смысле абсолютно подавляющего. То есть там нужно с оговорками делать. Не-не, имеется в виду, что они выиграли, конечно, но там есть всякие... Ай, господи, не влезать, чтобы туда. Я имел в виду, что это фактор взаимоотношений с Китаем пытаются, я так понимаю, задействовать в политической борьбе. Ну, просто это важно, это значимо, это вот. И с другой стороны, опять же, вот эта самая старая добрая история, как, кстати, и у Канады с Америкой. У них есть свои контакты, у них есть зависимость европейской экономики от китайской, и при этом они все равно от нее хотят ограничиться. То есть тезис про выстрелить себе во всякие места или распилить, отпилить и выпилить сук на котором ты все еще находишься, тоже в игре.
4: Выпилить сук просто.
3: Ну, я говорю, да, и кото все-таки на котором, не, там окончание не буду.
4: Ну, я это имел в виду.
3: Да-да-да. Вот.
4: Все? Да, с этой темы. Давайте звонок. Нам уж по-любому кто-то звонит.
3: Должен кто-то звонить. Да, возможно, и должны. Короче, ждем 95-95-912.
4: За утро я успеваю только к первому часу нормально прогуглить.
3: Тогда я тебе 4 к теме,
4: это мой,
3: вот прям который ты однозначно готов. Очередная реклама, очередная порнография при участии Сидни Суини. Не видел этот ролик, который она сняла?
4: Я не просто видел, я тебе еще бы сказал, но не буду говорить.
3: Ну давай, намекни. Нет? Ладно, хорошо. Короче говоря, есть какая-то контора, говорят, она букмекерская. Кстати, можно посмотреть, кайф, на кого они там ставят в плане демократов. Но, если я правильно понял, она не очень большая, она не очень значимая, не очень большая, не очень огромная. Извини, биржа спортивных прогнозов и торговая платформа, где пользователи могут заключить пари друг с другом без букмекерской маржи. Вот такая вот штука. Ну, короче говоря, эта контора заказала себе Сидни Свини для рекламы. Естественно, что Сидни Свини, конечно, в первую очередь актриса, безусловно, талантливая.
4: Безусловно,
3: но
4: да.
3: Всех интересует в первую очередь вот то, чем ее наградила природа. Собственно, про это рекламный ролик и есть. Никакой на ней одежды, кроме всяких спортивных аксессуаров. По-моему, из одежды можно назвать теннисные шорты на ней там были в каком-то моменте. А так... Броня, панцирь для американского футбола, вот эта клюшка такая массивная, мяч для чего-то еще, там хоккейные щитки, шлем хоккейный, одежды, в принципе, тоже, наверное, можно назвать. Кто возмутился? Возмутились и спортсмены, и спортсменки, и вот эта вот правильная общественность, потому что говорят, вы что вообще, твари, делаете? Мы тут стараемся. Мы тут играем, мы тренируемся, мы жизнь кладем на то, чтобы стать талантливыми спортсменками. А вы вот эту порнографию представляете в виде того, что нас олицетворяет. Ну, как
4: Так? Во-первых, это реклама. Не, претензия к Сидни Суини в другом. В том, что она выступала неоднократно против излишней сексуализации женщин, а сама вот таким вот занимается. Это единственная претензия, на мой взгляд, легитимная.
3: Она серьезно об этом заявляла?
4: Лицемерка. Да. То есть она прям выступала вот по поводу сексуализации.
3: И в каждом фильме
4: плохо,
3: у нее как бы вот, извините...
4: Но она же, ну, не в каждом прям вот. Ну, то есть, раньше, может, и в каждом, но, во-первых, все-таки в фильме
3: было
4: это
3: раньше.
4: Одно, она должна отыграть. А, да, потому что сейчас, допустим, был фильм вот эту про эту боксершу-лесбиянку, и, видимо, в продвиженческом угаре она настолько зашла далеко, что уже начала как бы пытаться применить этот фильм к феминистской повестке, да, и начала вот эту вот про сексуализацию женщин. Я думаю, самой Сидни Суини нет вообще никаких там... Хотя, может, и есть какие-нибудь убеждения. Да бог его знает. В любом случае, я ничего плохого в этом не вижу, кроме того, что реклама любой азартной фигни должна быть запрещена по закону. А как бы делайте, ну, делайте. Но в любом случае, по закону это не запрещено, так что претензий к Сидни нет. Ну, на мой взгляд, и быть не может.
3: Будут, но после звонка, который к нам поступил, 95-95-912, телефон московский, не забывайте, мы вас слушаем. Доброе утро, прошу.
2: Здравствуйте, Стас, здравствуйте, Алексей, да. Меня зовут Женя.
4: Здравствуйте, Катя.
3: Здравствуйте.
4: Извините, пожалуйста, у вас очень голос похож на Екатерину, которая нам звонит, я поэтому подумал, что это Екатерина просто регулярно звонит, извините.
2: Нет, это Евгения Черегеша, и у меня
4: огромный
2: вопрос про демографическую ситуацию и такое, ну, для меня это лицемерие со стороны государства. Я сейчас рассуждаю только про регион, в котором я живу, про вот поселок городского типа Шерегеш, население 10 тысяч человек. Вот. То есть государство активно требует и пропагандирует желание иметь детей. То есть что вводит? Усложняют процедуры аборта, запрещают частным клиникам его проводить. Нужно проходить психолога. Сейчас... Не знаю, насколько это прям совсем правда, что экстренная контрацепция теперь только по рецептам продается. В целом идет активная пропаганда и разные программы репродуктивного здоровья населения, которые включены в диспансеризацию. То есть маткапитал выделяют, выплаты школьницам за рождение ребенка. То есть я думаю, еще есть много программ, которые вот я упустила и которые прошли мимо меня. Но... Живя в Шерегеше, что я наблюдаю и что я получаю взамен? Взамен вот этого требования, чтобы у меня был ребенок. У нас есть школа, которая уже закрыта третий год. То есть третий год дети ходят, их распределили в садик и распределили в Дом творчества. Школа закрыта на ремонт. То есть там заключен контракт на 800 миллионов рублей. 100 с лишним миллионов уже выделено. Ну, я думаю, попилены они где-то, заведены уголовные.
3: Евгения, я вас прошу прощения, давайте ближе к сути. Я вас прошу прощения, у нас времени не так много. Давайте ближе к сути, прошу прощения.
2: Да, ну как бы школа закрыта, дети без школы, роддом в Шерегеше закрыли, в Новокузнецке детском роддоме дети умирают, младенцы, а губернатор обвиняет...
3: Вы сейчас опять же, вы бросаетесь какими-то громкими заявлениями. Я сейчас опять буду выглядеть как адвокат дьявола. Была история. За нее наказали виновных. Разбирательство было достаточно серьезное. Ну, вы просто притягиваете. Давайте сейчас еще про АвтоВАЗ расскажем. Ну, серьезно. Евгений, прошу прощения.
2: Ну, мне про
3: сути.
2: АвтоВАЗ, например, что вот дети с 300 баллами по ЕГЭ тоже, например, на бюджете.
3: Ну, вот вы привязали, да, еще один трендовый момент. Да, что еще, да, слушаю.
2: Ну, это как бы понятно, но вот это давление со стороны государства, то есть если бы я сама выбирала, хочу я приводить в такие условия, есть ли у меня возможность привести в такие условия ребенка, то есть насколько стабильна моя финансовая, физическое, моральное состояние моей, то это как бы да. Но когда меня принуждает государство... разными запретами, разные пропаганды.
3: Я вас просто уж простите, пожалуйста, очень долго сформулирую. Mm-hmm. Как быть с тем, что есть пропаганда семейных ценностей, про рождение детей многодетных семей, с другой стороны, условия для того, чтобы семьи рожали, вас не устраивает. Вот я так сформулирую, вам недостаточны, потому что роддом, потому что школа, потому что 300-бальники не поступали в университет. Спасибо большое, Евгений, спасибо.
4: Да, Евгений, вы извините, что приходится
3: Просто,
4: вы позвонили в последней получасовке эфира, да, и у нас остается буквально несколько минут, чтобы ответить, а вы накидали очень много вопросов, каждый из которых требует комплексного рассмотрения. Но сразу скажу, во-первых, как показывает практика, рождаемость, она как будто бы даже не так сильно зависит от финансовых условий. Вот правда, то есть это, я вам сказал бы как раз-таки наоборот. Я не могу этого объяснить, но если вы посмотрите, то во всем мире страны, где наименьший уровень образования и наименьшие условия как раз-таки для жизни, они рожают почему-то охотнее всего. Непонятно, почему это. Тот же Китай, в пример могу привести, где тоже сейчас большой демографический кризис, население стареет, они бьют по этому поводу тревогу, хотя Китай как бы, принято считать, что по ВВП и по всем этим показателям они намного выше нас, но люди не хотят размножаться. То есть китайцы повторяют историю панд, да, и, наверное, скоро придется вот так вот людей ставить, чтобы люди занимались сексом и рождали детей. И та же самая история у нас. То есть мы не так плохо живем, как люди в странах, которые множатся, да, там та же самая в Сирии, в Ливии, где, несмотря на все эти угрозы, несмотря на войну, которая там разворачивалась, люди почему-то рожали. Я могу, конечно, примерно объяснить этот организм, этот механизм, и заключается он в том, что жить как бы, когда у тебя все хорошо, тебе не хочется жить ради ребенка, потому что ребенок это очень большая нагрузка, и я, честно говоря, даже не знаю, что здесь государство может сделать, потому что они и выплаты, и все остальное, как бы делают. По поводу психологической истории, я не вижу здесь ничего плохого, заставлять нельзя, но сделать обязательным общение с психологом перед абортом, возможно, стоит, да, но только не так, чтобы психолог сидел, убеждал, обязательно роди, там это убийство, ты не имеешь права. Нет, чтобы вот просто поговорили с человеком, и может быть, она там хочет ребенка, но боится, что как бы не вытянет, и рассказали ей про ту помощь, которые есть от государства.
3: Мне кажется, речь все-таки была немножечко о другом. О конфликте, что я здесь проживаю, в этом населенном пункте. Я, допустим,
4: оно суперлицемерное. Любое государство — это самая лицемерная структура, потому что государство состоит из людей. Каждый из нас — это существо, которое полнится огромным количеством противоречий. И все эти противоречия мы каждый на своем уровне привносим. И в итоге государство, действуя математическими методами, оно в итоге становится еще более лицемерным с точки зрения логики. Но сразу поправлю по поводу вот этого закона о том, что школьникам будут платить во время беременности. Прикол в том, что это не федеральный закон, это региональный закон. То есть это чиновники, это чиновники на местах как
3: и
4: бы
3: это
4: делают.
3: Не в качестве поощрения, чтобы школьники рожали, а в качестве поддержки, если такое случилось. И только для старшеклассников.
4: Вот именно. Это Антон Котяков сказал, что это не для мотивации ранних родов, а для поддержания в трудной жизненной ситуации, если с ребенком это случилось. Так что вы здесь, человек уже оказался в такой ситуации, и если он там решил рожать, там разные ситуации бывают, его как бы финансово поддержать. Так что, ну, является ли государство лицемерным? Ну, конечно, является. Ну, типа, что здесь говорить? Если вы смотрите на это вот так вот, что, типа, государство просит рожать, но есть жизненные трудности, с которыми государство не помогает бороться, да, конечно, так оно и есть. К сожалению, весь наш мир, он соткан вот из таких вот историй, и решения принимать и думать только вам. Так что по поводу, вот единственное, я не успел посмотреть по поводу экстренной контрацепции, потому что есть приказ от Минздрава, но ну и что? Но вы не купите эти препараты, думаете так, придя в аптеку или там разжалобив фармацевта и прочее. Ой, господи, ну послушайте, ну это да, есть такой закон, ну сделали они его. Что-то изменится? Нет, вы также придете и купите все нужные вам рецептурные препараты, поверьте. Потому что все покупают без рецепта, и это, кстати, тоже не очень хорошо, но вот есть вот такая вот данность. Я вам просто скажу по своему опыту, я, ну, на антидепрессантах, да, но у меня есть рецепт на антидепрессантах. Депрессанты. Но чаще всего я за ними отправляю жену, потому что элементарно она проезжает, когда забирает ребенка из садика, и там есть аптека. Мы пару раз купили, но жена приезжает, и все эти АДшечки она мне покупает уже без рецепта, потому что ее знают. Купили пару раз какой-то рецептурный препарат, да, это я вам говорю, это просто я не для того, чтобы там государство как-то обмануть, а просто я не, ну, у меня нет времени ездить, но рецепт у меня на мое имя. Жена просто совершенно спокойно их берет, покупает, так что вот это вот. Но ответ на ваш главный, фундаментальный вопрос, да, государство, в том числе и российское государство, и любое государство, если смотреть на него с точки зрения морали, что, на мой взгляд, неправильно, но да ладно, оно лицемерно. Так же, как и вы лицемерны, так же, как и я лицемерен. Лицемерны все, кроме Владимира Путина. Все остальные лицемеры. Вот.
3: Сложно как-то завернул, конечно.
4: Почему? Ну, потому что жизнь, она вообще как бы сложная. Ну, да, но если на это смотреть с точки зрения морали, понимаешь, потому что мораль у каждого своя. Знаешь, если бы мы с нишанцами общались бы, то они бы сказали вообще бы, нет, наоборот, все правильно, потому что, ну, если как бы залетело, значит, ты там это, тупая, значит, ты как бы...
3: Не на это обращать внимание. Если рожают, это выборы людей, опять же. Здесь немножечко в другом. Я опять понимаю, что нельзя этим объяснять ситуацию 26-го года 21 века, но ведь всегда и везде такое было, что, грубо говоря, дети могут ходить в школу в соседний населенный пункт. Это происходит в Германии, в Англии, в небольших населенных пунктах, в Америке, в России, опять же, такая, ну, собирают, факт, развозят. Я понимаю, что хочется, чтобы все везде было под рукой. Ну, хочется. Я с этим согласен, наверное, да? Абсолютно точно.
4: Но нет, тут другое. Тут невыгодно с точки зрения того, что ребенок должен будет слишком долго думать о дороге в школу, и это чинит перед собой определенные трудности,
3: вот,
4: и будет,
3: смотри,
4: не так сконцентрирован.
3: Я зажравшийся москвич. Нет, подожди, я теперь что скажу. Я зажравшийся москвич. Я в школу ездил час. У меня университет 1:50 в одну сторону был. Обожаю свой университет, обожаю свою школу. Я не говорю о том, что прям вот как это так, что про дорогу можно думать везде? Это вот
4: да,
3: такой
4: но дорога
3: себе аргумент.
4: Бывает разная. Например, бывает, что тебе нужно там ждать какого-нибудь
3: автобуса,
4: уже
3: вставать
4: в 6 утра. И, не, ну бывает, если мы говорим о деревнях, то там бывают автобусы такие, что просто упаси Боже. И бывает
3: факт,
4: такое, что ждать как бы надо. Да. Но, с другой стороны, в принципе, я с тобой как бы тоже согласен. Ну, вот так вот. Просто вопрос приоритетов. Вот лучше бы государство те же деньги вкладывало даже не в рождение как бы новых людей, а в
3: поддержку
4: образование,
3: тех, кто... Да.
4: И образование тех, кто родился.
3: Медицина, все правильно, да?
4: Ну, как бы, ну, тут мы уже заходим на территорию стандартного популизма, к сожалению, но по-другому как бы я сказать не могу. Но поэтому я не пойду в политику как раз-таки для того, чтобы...
3: Надо.
4: Не давать, люди уже говорят. Да
3: люди-то
4: как бы могут говорить что угодно, да, им так кажется. Но я не буду особенно-то отличаться от тех людей, которые в политике уже есть, потому что они действуют исходя из обстоятельств, исходя из федеральных бюджетов и всего остального, понимаешь? А поэтому, ну вот так вот. Это же спор про то, как управлять тем, что уже есть. Я единственное, вот как бы образование, но опять же, человек... Без нормального высшего, то есть высшее образование, то у меня, конечно, есть, но это, ну, такой формальное оно, скажем так, такой вот вуз. Ну, все понимают, кто работал днем, а вечером учился, понимают, что это за образование, то, что ничего такого нет. Так что я бы в эту тему бы даже не полез, потому что будут критиковать очень сильно и будут, в принципе, правы. Но вот именно внедрение последних
3: методик... Старые добрые шутки про то, какое образование у тех или иных депутатов, представителей законодательных органов, но этим шуткам, ну, слушай,
4: да,
3: миллиарды
4: не знаете, что надо быть, как они.
3: Не значит, да.
4: Тем более,
3: давай очень хорошее напоследок, 10 секунд.
4: Напоследок, прям. С помощью нейронок, в частности, загружают туда свои книги, они вам опросы создают. Можно так образовываться. Ребятки, я считаю,
3: читайте,
4: что учителя
3: больше,
4: уже
3: да.
4: не так нужны. Школа нужна. Учителя и остальное, оно претерпит
3: как
4: изменения.
3: Как обычно,
4: огромные
3: лучший эфир
4: изменения.
3: В истории. Спасибо огромное всем, кто звонил, слушал, смотрел. Продолжаем эфир.

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев. В эфире радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек пострадал в Севастополе из-за атаки беспилотников ВСУ. Украинец, передававший Киеву данные о российских вооруженных силах, осужден на 18 лет в Херсонской области. МИД Дании вызывает к себе российского посла. Подробности далее. Один человек пострадал в Севастополе из-за атаки украинских беспилотников. Мужчина получил осколочное ранение, находясь на одной из остановок на Фиолентовском шоссе. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что над Севастополем за сутки нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ. Губернатор призвал местных жителей во время воздушной тревоги оставаться в безопасном месте, пока не прозвучит сигнал отбоя. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной ракетной атаки ВСУ на Таганрог, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным местных властей, в результате ракетной атаки в городе повреждены жилые дома, учебные заведения, склады сельхозпредприятий и логистический комплекс. Украинский шпион осужден на 18 лет в Херсонской области. Сообщили в ФСБ России. Установлено, что осужденный собирал и передавал через мессенджер WhatsApp представителю ГУР Минобороны Украины сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений вооруженных сил России, участвующих в СВО. Он также оборудовал схроны, где хранил взрывные устройства и их составные части, предназначенные для совершения терактов. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла, заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен. Как утверждается, поводом для вызова стал инцидент с выпуском ложных тепловых целей по датскому вертолету в международных водах у Балтийском моря. При этом никаких доказательств инцидента МИД Дании не приводит. Украинская сторона рассчитывает, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Штатах Денис Сеник. Как он утверждает, Киев готов обсуждать различные форматы прекращения огня, в частности в энергетике и в Черном море. 5 и 6 сентября сначала в Москве, а затем в Киеве прошли консультации по урегулированию конфликта с участием американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. США отказались предоставить Саудовской Аравии воздушную поддержку в ходе конфликта с правящим на севере Йемена военно-политическим движением «Ансар-Алла». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Рияд запросил у США прикрытие с воздуха, но Вашингтон ответил, что сосредоточен на войне с Ираном. Более 500 спортсменов участвуют в соревнованиях по бурятским национальным видам спорта. Эти геловские игры. Они стартовали сегодня в Иволгинском Датсане, сообщили РИА Новости в Минспорте Республики. В состязаниях участвуют представители Бурятии, Иркутской области и Забайкалья. В программе состязаний турниры по национальной борьбе, стрельбе из лука, конные скачки и традиционная игра в кости. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Здравствуйте еще раз, уважаемые читатели, или как вас назвать-то, я даже не знаю, люди, которые в интернете, они что, они же нас видят,
3: зрители.
2: С одной стороны.
3: Зрители.
2: Ну, они зрители, но некоторые слушают там же, некоторые переписываются в чате. Ну, короче, мультимедийным обладают таким органом восприятия информации, который может быть и слушательным, и зрительным, и, может быть, даже кто-то что-то там трогает на экране. Но не важно. понятно. В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Петр Лидов, Борис Солдатов сегодня ведут изоленту для вас. Здравствуйте, товарищи, как сказал бы отсутствующий сегодня по уважительной причине Трофим Викторович Татаренков, которому мы, пользуясь случаем, возможно, он нас слышит, передаем пламенный привет.
3: Доброе утро. Здравствуйте, всем доброе утро. Доброе утро. Вот вчера буквально мы...
2: Да, давайте я просто скажу, что нам можно звякнуть здесь по телефону. 495-95-912. Вообще никаких проблем. Любой вопрос, любая тема, все, что вас интересует. Жалобы, похвалы, предложения, консультации, идеи, выводы, пожалуйста. Вопросы, естественно. Вот. И в чатах наших тоже все знают, где можно задавать вопросы. Задавайте. Будем отвечать. Да, Борис, прошу прощения.
3: Да, вот вчера буквально слушали зритель изоленты «Живьем» говорил, что недостаточно ему предвыборных лозунгов, там, и вот как-то очень вяло идет предвыборная кампания. И буквально вчера, там, ближе уже к ночи, прочитал новость, что 2/3 россиян не читали вообще ни одной предвыборной программы партии участниц выборов в Госдуму. Это опрос провел ЦИОМ. Вот такая вот новость, и, соответственно, как бы есть не то, что даже не замечают вот этих вот предвыборных историй, так и программы не читают. Как вам такая?
2: Ну, насчет чтения программ, я думаю, что это, наверное, показатель, я думаю, еще и, может быть, во-первых, стабильный, потому что чтение предвыборной программы, ну, на мой взгляд, вещь такая, ну, сейчас будет у нас Евгений Минченко, можем его спросить, но, на мой взгляд, вещь, в общем, не особо популярная в обычное время, потому что, ну, по большому счету, многие уже знают, за кого они будут голосовать, и голосуют, как правило, за фигуру лидера партии, либо за некое свое представление о прекрасном, там, не знаю, прошлом или будущем, и совершенно не обязательно для этого читать программу, достаточно услышать там несколько слов, и как-то вот у многих... Есть, конечно, неопределившиеся традиционно люди, вот, но эти неопределившиеся, они либо вообще не интересуются и никуда не идут, либо как-то определяются вот в последний момент, когда уже надо проголосовать. Поэтому, черт его знает, я не знаю насчет чтения программы, мне кажется, что здесь как раз может даже и стоит принять во внимание тот факт, что любой опрос – это результаты любого опроса, это результаты того, что люди сказали. Да, это не результаты того, что они думают, как они поступили и так далее. Да? Поэтому на вопрос, перестали ли вы пить коньяк по утрам, конечно же, каждый человек ответит утвердительно. Вот. На самом деле, может, и нет. Шутим. Я бы хотел вот какую тему поднять, прежде чем у нас будет звонок. На мой взгляд, интересная, которая, по-моему, заслуживает большего внимания, чем многие другие вопросы. Хотя довольно незаметная она прошла. Но, тем не менее, вчера Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, подтвердил, что был нанесен удар дроном по локомотиву пассажирского поезда на станции на западе Украины около погранперехода Ягодин с Польшей рядом. Вот. В это время на этой станции уже прошли поезда со многими членами делегации, которые посещали так называемый Ялтинский форум, который не очень понятно, что там обсуждают на Украине, но он был когда-то, видимо, в Ялте. Один из украинских олигархов его спонсировал, они там, видимо, обсуждали светлое будущее, но когда светлое будущее начало наступать, пришлось переносить из Ялты в Киев, вот, и туда ездят западные различные деятели, типа Джонсона и прочих, и вот они, значит, уезжали, и был нанесен этот удар. Значит, мне кажется, что здесь целый ряд выводов. Да, кстати, там был в это время на станции в этом поезде или где-то рядом там находился Дэвид Петреус. Это генерал в прошлом, по-моему, он возглавлял ЦРУ даже, директор ЦРУ, который большой такой, друг Украины, все время туда ездит. Для чего это было сделано? Вот, на мой взгляд, это интересно. Посмотреть, какие последствия этому будут, что сейчас демонстрирует Россия. Ну, во-первых, мы видим непрекращающиеся масштабнейшие удары по украинским военным объектам. Вчера, по-моему, еще президент Зеленский заявил, что узнал о существовании некого плана России нанести мощнейшие удары по украинской энергетике. вот, преподнеся это как новость, хотя на самом деле это совсем не новость. По-моему, где-то неделю назад Министерство обороны официально заявило, что переходит к выполнению приказа руководства по как раз нанесению ударов по военной инфраструктуре, энергетике в том числе, то есть это было анонсировано. Но от кого приказ Министерство обороны получает, в общем, догадаться несложно. Вот, поэтому тут особой новости никакой нет, удары по энергетике будут, и они будут сокрушительными. И так далее. Но мне кажется, что вот важно, что прилетел этот дрон. Ну, во-первых, он прилетел абсолютно точно в локомотив, не в состав, не по гражданским. Но это то, что он попал туда во время как раз вот этих вот этого дня, когда разъезжались представители западных стран с форума, это, безусловно, предупреждение представителям Запада о том, что небезопасно ездить в Киев по железной дороге. Железная дорога, кстати, там работает, ну, там сложности с разницей в ширине колеи. Как мы помним, наши предки поступили мудро в свое время, сделали колею другого размера, чтобы в то время германцы не могли напасть на нашу страну. Но вот видите, 100 или даже больше, чем 100 лет спустя, это все работает в нашу пользу. Даже больше, чем 100, по-моему, 120 уже получается. Вот. Но дело не в этом. Действительно, поезд является не только железная дорога, не только таким важнейшим транспортным коридором для поездок руководителей всяких там Джонсонов и прочих Урсул фон дер Ляйен в Киев, но и, конечно же, единственным таким транспортным коридором для поездок, ну, например, военных советников, возможно, каких-то специалистов военных, возможно, военных, которые переобучаются на территории западных стран, и, скорее всего, это сигнал о том, что и этот канал будет постепенно выводиться из строя, и мне кажется, что западникам как бы намекают на то, что и если это не просто сигнал разовый, а начало реализации вот этого вот этой части нашего военного плана, то тогда у западных стран не останется ничего, как вывести за пределы Киева, как минимум, да не как Киева, а Украина, все депредставительства, всех своих сотрудников, советников, которые там находятся. Потому что сейчас они видят, что блокирован этот канал может быть в любой момент. И так как все ожидают начала массированных ударов, наступательных действий и в отсутствие каких-то переговоров, мне кажется, вот этот план, он подтверждает намерение России довести дело до конца. И вот вывод-то какой из этого хочу сделать, что все, как бы это сказать, жалобы, я бы даже сказал, несколько взволнованные, если не сказать больше, крики о том, где удары по центрам принятия решения, почему не взорваны мосты и так далее, почему не наносятся удары по инфраструктуре и энергетике, вот это все реализуется постепенно, но реализуется именно в рамках планомерного, абсолютно спокойного плана, значит, завершения спецоперации и достижения ее целей. К сожалению, на это требуется время, и все вместе сделать сразу нельзя. Но нужно обеспечить производственную базу, обеспечить, естественно, ресурсы, обеспечить военную мощь. И вот тогда уже этот, ну, не знаю, бронепоезд или каток, его просто не остановить. И действительно все это начинает происходить. Но не в ответ на призывы, значит, там, нас, журналистов, зрителей и телеведущих, а просто в рамках реализации планомерной стратегии. Вот эти шаги, вот даже небольшой такой, казалось бы, удар одним дроном по одному локомотиву, но в очень нужное время и в очень нужном месте, вот прямо идеально, он говорит о многом. Вот что я хотел сказать. Мне кажется, что здесь, конечно, каждый раз, чем мне нравится наша все-таки информационная стратегия, что в отличие от Зеленского, который анонсирует, значит, там 40 дней принуждения к миру, или там кофе в Ялте, или что-нибудь еще такое, вот, значит, что они будут принуждать, побеждать, захватывать и атаковать, и всем бояться, вот, мы сначала делаем, а потом рассказываем об этом весьма скромно устами Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, да, вот, было, да, действительно.
3: Вам не кажется еще, Петр,
2: думаете, что... Думаете, думаете.
3: Да, хотел добавить, вам не кажется, что если уж дроном вот этот вот удар точный вовремя был нанесен в тот момент, когда Борис Джонсон как раз собирался уезжать, может быть, как раз-таки...
2: Он же уехал того, в тот чтобы... момент.
3: А, он уехал, жаль. Надо было нанести, когда он был на перроне, чтобы ударили... Приехал на Украину, вот и сиди там, чтобы вот и другим неповадно было.
2: Нет, с другой стороны, много, если... много делегатов было, кроме Джонсона, да, на перроне.
3: С другой стороны, если сейчас это сигнал западным партнерам, чтобы вывозить все дипмиссии, и если Россия будет также продолжать ежедневно, планомерно наносить удары, по каким же они путям эти дипмиссии вывозить будут? Вот в чем вопрос.
2: Тут как бы тоже такой момент. Никто не исключал по дипломатическим каналам предоставление гуманитарного коридора для бегства переодетых в женское, так сказать, дипломатов США, Канады, там чего еще. Великобритания.
3: Вот, еще один момент, да, с другой стороны, вот Дональд Фредович, Трамп написал в своей сети социальной, что Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетики. Пока что ни РФ, ни Украина перемирие не подтвердили. Сам Трамп подчеркнул, что прекращение обстрелов поможет снизить цены на топливо и, ну, и так далее. Поэтому
2: посмотрим.
3: Ни Россия, ни Украина пока не знает. Но...
2: Вполне возможно, такие договоренности бывали уже, и мы помним, что по личной просьбе Трампа оно бывало, и вполне возможно, тоже мы Минченко спросим об этом. Мы знаем, что у Трампа сейчас сложное время, крайне, с растущими ценами на топливо, и это прям проблема. То есть, это, наверное, сама-то война в Иране, наверное, ну, как бы, ладно, там, идет все идет, вот, но то, что дорожает бензин в США, который зависит от мировых цен на нефть, это, возможно, несколько иное. Поэтому посмотрим. Может быть, да, может быть, нет. Тут надо ждать подтверждения от нашей стороны. Но в любом случае, у нас есть цели у спецоперации. Они достигаются. Если они будут достигнуты мирным путем с меньшим количеством жертв, ну, только лучше. Какие же проблемы-то? Можем мы удары не наносить. Вот. Но пока со стороны украинцев ну, точно не просматривается никакого желания выполнять условия России, которые, напомню, в общем-то, были озвучены уже довольно давно, 2 года назад, если не больше, кстати. Я уже что-то подзапутался. Ну, понятно, что наши задачи, это они все известны, и, в общем, здесь у нас позиция открытая. Ну, посмотрим. Вот. А с Трампом, конечно, для России сохранять отношения, на мой взгляд, принципиально важно. Тем более, что какой бы он там ни был плохой, хороший, там, грустный, веселый, для России, на мой взгляд, это, конечно, президент, который наиболее прагматичный из всех западных лидеров и занимает, ну, как минимум, адекватную позицию. Хотя не надо забывать, что Соединенные Штаты по-прежнему являются одним из спонсоров Украины, в том числе в поставках вооружений, в том числе в предоставлении услуг типа там, связи Starlink, ну и так далее. Вот, поэтому ну, жизнь вот она такая.
3: Петр, вот Григорий Л. спрашивает, говорит, задает вопрос. Хороший знак, это вот по ударам, но будет ли враг пытаться также нам ответить?
2: Ну, а как бы враг может также нам пытаться ответить? Мы что, зависим от приездов к нам в страну по железной дороге представителей каких-то, значит, наших спонсоров, что ли? Да нет. Могу вам сказать, что вот, например, Украина при всей, так сказать, кажущейся ее успешности в нанесении ударов по нашим НПЗ, ну, наносит ущерб, да, действительно, там, возможно, от 1 до 2-3, там, не знаю, процентов в денежном выражении, да, есть некоторые там сложности в очереди на заправках, но украинская энергетика на сегодняшний день уже практически лежит в руинах. Украина, по-моему, я не помню источник, но сейчас сама производит около 15% электроэнергии по сравнению с тем, что было до начала спецоперации. Поэтому ответить нам так же они просто не в состоянии. Вот. Тем более мы видим ту мощь совершенно разнообразную. Это и баллистика, и сверхзвук, и реактивные дроны, и обычные, которые на сегодняшний день у нас... Как я понимаю, стоят на потоке, и мы можем продолжать наносить вот эти вот удары довольно долго. Скорее всего, вот адекватные ответы, и пока сложная, тяжелая боевая ситуация, это, конечно, то, что происходит на земле. Вот, там мы знаем, как идут бои. Вот у нас Паша и Кукушкин вчера был. Ну и вообще к нам приходят. Мы все понимаем, что там идет, во-первых, тяжелая позиционная борьба. Небо просто кишит дронами с обеих сторон. Голову не поднять, значит, малые мобильные группы оттесняют и так далее. И, на мой взгляд, здесь, конечно, общеэкономическая и ситуация с поставками на ту сторону должна тоже сыграть свою роль. Вот. В остальном у нас, на мой взгляд, подавляющее превосходство. Ну и плюс не надо забывать, есть еще другие направления борьбы. Это и политическая, и такая геополитическая, можно сказать, стратегическая. Мы видим успехи БРИКС, ШОС и так далее. Есть дипломатическая работа. Это вот как раз по линии Трамп-Уитков-Кушнер переговора. Есть информационная работа, ну и так далее. Есть колебания, уже мы видим, в западных странах, тех, которые являются спонсорами Украины. Да, пока незыблемыми, кажется, позиции Германии и Великобритании в этом смысле, но сигналы того, что правящие партии теряют свои позиции, и вот эта вот поддержка Украины, она не гарантирована, там, несмотря на то, что, ну, может, только вот Канада, они там на сколько-то лет что-то там подписали, на очередные 50 или 100. Вот, но для Европы уже все не так однозначно. Вот, поэтому, да, комплексно надо смотреть на эти вещи. Это не око за око, зуб за зуб, а скорее это реализация стратегии каждой из сторон. Ну и вот то, что мы видим сегодня, во всяком случае, не вызывает никаких сомнений, что с Украиной, по большому счету, уже все покончено. Однако это долгая, тяжелая и, к сожалению, кровавая работа, которая еще предстоит. Вот. Так, что у нас еще? Что-то нам никто не звонит, подозрительно. Мы вообще в эфире, нет?
3: Все вас так внимательно слушают.
2: А то, может быть, да, я просто так рассказываю что-то, или кто-то...
3: Мне причем одному, да.
2: Мне жалко, я с удовольствием могу и Борису, и вам рассказать. Мне, знаете, меня редко кто так вот слушает, терпеливо, как вы. Вот, поэтому бывает.
3: У меня с вами целое интервью есть большое, поэтому, если кто не смотрел...
2: Плюс 7495-95-95-91-2. Звоните, делитесь.
3: Сергей Стрелков пишет: всех нижегородцев и болельщиков «Торпедо» поздравляю с открытием «Волга-Арена» и первой домашней победой. Всех нижегородцев от нас поздравления. Вот, хорошего вам футбола и чтобы все было хорошо.
2: Это хоккей. Ну, так, если что. Ну...
3: Окей, все, я тут беру свое, тут назад, да, и...
2: Звонок у нас, слушаю.
4: Доброе утро, Петр, доброе утро, Борис. Не грустите, что вам никто не звонит.
2: Здравствуйте.
4: Это Антон из Москвы.
2: Спасибо вам. Спасибо за сопричастность и сопереживание.
4: Ну, сложно быть несопричастным, когда мои березы только благодаря вам снесли, наконец-то. Мужчина,
2: я думаю, может, нам с вами пора замахнуться на весь лес? Чего уж береза-то? Может, дорогу проложим какую-нибудь? Вы подумайте там. Все, там в Коньково еще нужно. Может быть, надо...
4: Не надо.
2: Пивной ларек открыть. Сообщайте.
4: Мужчина, подскажите, как вы думаете, вследствие заявления о том, что больше не будет Россия наносить удары по НПЗ Украины и по энергетике, и обратное заявление, это все состоится или это так... Хорошие слова при плохой игре.
2: Ну, спасибо за вопрос, да. Я могу ответить. На мой взгляд, мы не знаем. Все может быть. То есть, если это временное что-то... Ну, мы видим, что... Да, давайте попробуем разобраться. Значит, кому сейчас нужно остановить удары по энергетике? Ну, конечно, Украине. Потому что это путь, ну, не это просто ускоренный путь к полному поражению Украины. Они это понимают, они видят мощь наших ударов на сегодня. Соответственно, они обращаются к Дональду Фредовичу с соответствующим запросом, а давайте вот такие моратории, мы же помним, помните, они предлагали там воздушный какой-то там объект, еще что-то, то есть это можно сделать, я думаю, со стороны России, как мне представляется, ответ, наверное, мы не знаем, мы послушаем все-таки официальное заявление, ответ может быть такой: хорошо, мы готовы, но нас интересует, значит, решение фундаментальных задач, которые мы ставили, значит, перед, друг перед другом, там, да, то есть перед собой в результате для спецоперации. Это, ну и дальше по пунктам. Да, мы можем, там, не знаю, сделать недельный перерыв, если вы, значит, обеспечите документ, в котором будет написано, что мы, не знаю, там, Украина согласны, а с... Ну, условно, там, да, с тем, что Крым – территория Российской Федерации, что четыре области переходят и готовы вывести свои войска из Донецкой области и, значит, начать этот процесс в течение недели. Вот, наверное, как-то вот так. В какой момент Дональд Фредович написал об этом в своем сообщении, мы не знаем. То есть, может быть, до, может быть, во время. Может быть, после, может быть, еще как-то. Поэтому ответ на ваш вопрос – nobody knows. Вот. Никто не знает. Ну, да. Посмотрим. Да, во всяком случае, наша позиция, здесь если есть какой-то подтекст, что вдруг опять там...

0: знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мужчина ранен в результате атаки дрона «Камикадзе» ВСУ в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, удар был нанесен по селу Чолхов Климовского района. Ковальчук добавил, что за прошедшие сутки на территории Брянской области было уничтожено 84 вражеских беспилотника самолетного типа. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной ракетной атаки ВСУ на Таганрог, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным местных властей, в результате удара по Таганрогу повреждены жилые дома, учебные заведения, склады сельскохозяйственных предприятий и крупный логистический комплекс. Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве и городе Николаеве. На юге страны, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в регионах звучит сигнал воздушной тревоги. По данным российского Минобороны, вооруженные силы ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Великой Балке Одесской области был поражен логистический центр, куда поступали военные грузы из-за границы. В порту Черноморска уничтожены сухогруз и паром. Под ударом оказались и объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые

0: предназначены для перевозки грузов военного назначения из Европы. Министерство иностранных дел Дании вызовет к себе российского посла. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен. Как утверждается, поводом стал инцидент с выпуском ложных тепловых целей по датскому вертолету в международных водах в Балтийском море. При этом никаких доказательств МИД Дании не приводит. Против России ввели уже 35 тысяч незаконных санкций, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам дипломата, на деле это не санкции, а часть объявленной стране гибридной войны. Санкции принимать может только Совет Безопасности ООН, объяснила Мария Захарова. Во Франции в коммуне Фос-Сюр-Мер рыбаки заблокировали нефтебазу, выступая против роста цен на топливо. Как передают СМИ, протестующие блокируют выход из нефтяного терминала с помощью десятков грузовиков. Стоимость бензина и дистоплива в стране превышает 2 евро за литр. Это почти на 30% больше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр уже заявил, что высокие цены на бензин будут держаться еще долго. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. А, да, Борис, давайте вы начинаете.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Борис Солдатов, Петр Лидов, Изолента Живьем, Спутник. Сегодня много новостей, сегодня много гостей, сегодня много тем, которые мы будем обсуждать. Первые полчаса уже обсудили с Петром. Ожидаем подключения наших экспертов. И, соответственно, как бы новости. Также принимаем звонки. Звоните активнее, звоните.
2: Ну, звонки мы будем принимать, пока к нам не присоединится Евгений Минченко, если он присоединится.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Вот, сейчас мы об этом попробуем узнать.
3: Вот. Да, и Евгений Минченко, напомню, что это политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Петр, пока Евгений Минченко к нам не присоединился, вот такой вопрос возник, и с вами хотел бы его обсудить. Тут про первоклассников...
2: А вот Минченко есть у нас.
3: Ну, да, новость обсудим позже.
2: Ну, давайте
3: поговорим, да.
2: Евгений, доброе утро.
3: Евгений, здравствуйте.
2: Вот, мы вас уже представили даже. Смотрите, давайте по насущному начнем. Вот, значит, все обсуждают сейчас сообщение Дональда Трампа, что Россия и Украина согласились не наносить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Вот. Однако Financial Times пишет, что Трамп слишком поспешил, и вопрос хоть и обсуждается, но решения нет. А вопрос вот какой, вот задавали мне, я по мере сил ответил, но вы все-таки политолог, специалист по США, как бы вы оценили это заявление Трампа, и при каких условиях Россия бы вот сегодня пошла бы, скажем, на такое энергетическое перемирие?
4: Ну, первое, Трамп в последнее время регулярно выдает желаемое за действительное. Это прям уже у него такая визитная карточка. Ну, сколько он уже выдал впоследствии опровергнутых заявлений по поводу состояния войны с Ираном, по поводу мирных переговоров и так далее. Вот, поэтому я думаю, что надо, конечно же, делить, не знаю, на 90 то, что говорит президент США, к сожалению, вот, то есть мы живем в новом мире, такого мире шоу-политики, реальной политики. Но я так понимаю, что идея сама по себе обсуждалась, но я так понимаю, что там, так сказать, сложность-то в чем? Что российские военные нацелились на то, что они именно зимой сделают масштабный удар, вынесут энергетику Украины, и, соответственно, ну, то есть, этот коллапс может вынудить противоположную сторону пойти уже на содержательные, как любит говорить Сергей Викторович Лавров, субстантивные переговоры. Вот. А с другой стороны, ну, вот они говорят, ну, давайте как-то вот хотя бы не будем бить по энергетике, по инфраструктуре и продолжим там воевать на линии боевого столкновения. Учитывая тот факт, что у России сейчас есть преимущество, особенно в ракетах, ну, понятно, что, наверное, вряд ли хотят на это идти.
2: Тут еще есть пара нюансов. Ну, во-первых, Зеленский сказал, что Украина согласна сразу. Вот. А во-вторых, значит, тоже вчера была новость о рекордном росте цен на дизельное топливо в США. Там чуть ли, я не помню, там то есть 60%, по-моему, за год, что ли, там, ну, в общем, безумие какое-то, с их точки зрения, видимо. И Трамп-то как раз в своем заявлении сказал, что этот рост вызван не иранским конфликтом, а как раз почему-то конфликтом между Россией и Украиной. Там логика, я ее не могу уловить, но он человек большой, наверное, понимает лучше. Вот, очевидно, в этом есть тоже какая-то политическая, внутриамериканская политическая какая-то история еще. Правильно?
4: Ну, да, но логику я понимаю так, Петр, что с одной стороны Соединенные Штаты Америки не являются потребителем российского дизеля по понятным причинам, но само по себе предложение российского дизеля гипотетически может влиять на уровень цен. Соответственно, идея Трампа-то какая? Дескать, ну вот у России сократилась переработка, они меньше дизеля выпускают на мировой рынок, ну и плюс это все там по формулам там, нефть, нефтепродукты и так далее. Ну и вот в итоге из-за этого растут цены на дизель, поэтому я хочу сделать эту паузу. Ну, действительно, это есть внутриполитический смысл в этом, потому что у Дональда Фредовича сейчас не так уж много козырей на промежуточных выборах, которые, напоминаю, состоятся 3 ноября этого года. В, так сказать, Нижнюю палату Конгресса и треть Сената будет избираться. У Трампа пока основная идея – посмотрите, коммунисты рвутся к власти. Радикально левые захватили демократическую партию, осуществили рейдерский захват. И теперь тащат нас к какому-то радикальному коммунизму. И в этом смысле, действительно, если посмотреть там, на культовые фигуры для Демпартии, там, к примеру, мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, ну вот он действительно, в общем-то, достаточно радикальный перераспределитель. То есть прям социалист, может быть, даже коммунист. Но этого мало, когда простой американец, ну вот это вот как раз база республиканской партии, доход ниже среднего, те, которые обеспечивают именно класса, вот они вдруг начинают себя чувствовать гораздо хуже в течение этого года.
2: Но возвращаясь к этому заявлению Трампа, получается, что Трамп заботится о работе российских нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь. Спасибо ему, конечно, за это. Тут акции вот пишут, взлетели у всех наших на 3-4% Роснефти и прочих. Мой индекс Мосбиржи поднялся. Вот. Подозревают, что он зарабатывает деньги на российском рынке акций. Вот.
3: Не исключено. Ну, да, качнул не слабо, да, он рынок.
4: Сложно предположить.
2: Слушайте, ну а вообще по США, вы все-таки специалисты по США в том числе, его перспективы каковы на ноябрьских выборах, и что будет, если, просто, может быть, еще раз мы говорили, конечно, об этом, но просто, может быть, имеет смысл разъяснить в случае его неудачи на промежуточных выборах, что произойдет с ним, что он потеряет?
4: Ну, общее мнение пока по тому, как идет ситуация, что республиканцы теряют нижнюю палату представителей, там где-то 230 плюс там, голосов получают представители демократической партии, и, соответственно, ему уже сложнее будет проводить свою политику, там и сейчас достаточно хлипкий перевес. Насчет Сената есть большой вопрос, тем более, что там произошел такой перевертыш. Сенатор от Пенсильвании Феттерман, демократ, вдруг неожиданно выступил на съезде республиканской партии в Техасе, ну, не лично, но записал видео, и на котором представил своего оппонента, сената, тоже сенатора от штата, но республиканца. И сказал, что хочет и уже взаимодействует, и будет дальше взаимодействовать с Дональдом Трампом в интересах промышленности Пенсильвании. Это, конечно, такой забавный момент. Ну вот, вполне возможно, как раз голос Феттермана может оказаться решающим, если там будет, там, грубо говоря, 51-49. Это, кстати, демократы-республиканцы, но Феттерман будет голосовать вместе с республиканцами, плюс решающий голос вице-президента, который решает исход голосования в случае, если там 50 на 50 получается. Вот. Так что, в принципе, вот по Сенату у Трампа, ну, скорее, неплохая ситуация, но это будет, конечно же, очень сильное осложнение его политики. Плюс он получил крайне неприятную оплеуху от Верховного суда. Трамп активно продвигал так называемый Save America Act, который в том числе предполагает гораздо более жесткий уровень контроля над почтовым голосованием, составление списков избирателей и их контроль со стороны почты Соединенных Штатов Америки. Так вот, Верховный суд, так сказать, завернул указ, который Трамп принял, когда у него не прошел законопроект. В том числе республиканские судьи голосовали за то, чтобы завернуть указ Трампа. И, соответственно, одна из тех ставок, которые он делал на выборах в Конгресс, она, оказывается, не работает. А, собственно, ставок у них было несколько. Первое – перенарезка округов, так, чтобы они были более комфортными для республиканцев. Здесь они, ну, там, по всем этим судебным тяжбам там и так далее, где-то 2-1, даже, может быть, 2,5-1 победили демократов, то есть те, ну, там, в Калифорнии перенарезали, а эти перенарезали там в Техасе, во Флориде и так далее. Вот, это первый заход. Второй заход – это изменение системы голосования, осложнение голосования по почте, а демократы традиционно гораздо более охотно голосуют по почте, чем республиканцы. Республиканцы идут на участки, там для них это ритуал такой консервативный. Ну и вот остается сейчас третья фишка, это запугивать простых американцев призраком коммунизма, но вот проблема в том, что при нынешних властях, в общем-то, мы видим, что происходит снижение уровня жизни, и самое главное, опросы показывают, ну, во-первых, катастрофическое падение оценок Трампа в том, что касается внешней политики, ну, понятно, что там в том числе и ядро его движения МАГА вообще не поняло, что мы добиваемся в Иране, а главное, каковы результаты. Ну и второе, у Трампа очень сильно снизились хорошие традиционно для него показатели оценки его компетентности в экономике. Ну, собственно, то, с чего мы начали, проблема цен на дизель.
5: Давайте пару слов, ну не пару слов, может быть, побольше, у нас 10 минут все-таки есть, поговорим о предстоящих выборах в российский парламент. Есть некоторые результаты опросов и фонда общественного мнения, и ВЦИОМа, и по намерениям голосовать, и по явке, и так далее. Сейчас я их озвучу. Прежде всего хочу сказать, чтобы не было ни у кого вопросов, мы не агитируем ни за какую из политических партий, потому что некоторые, наверное, очень болезненно относятся. Мы с удовольствием всегда зовем представителей разных партий, но здесь мы просто стараемся дать такую независимую оценку тому, что происходит. Ну, смотрите, давайте я, ну, заход какой можно сделать. Ну, во-первых, 30% мы обсуждали, по данным ВЦИОМ, граждан читали материалы предвыборные различных партий, программы. По данным фонда общественное мнение, вот я открыл за 10 сентября в Госдуму 5-процентный этот самый барьер, 5 же процентов, да, я не перепутал, не
4: поменял. Я попробую вас остановить, потому что вчера был последний день, когда можно озвучивать прогнозы голосования и данные социологических опросов.
5: Хорошо, тогда не будем. Да, вот это хорошо, что меня остановили.
4: Да. Просто мы вчера как раз делали большой круглый стол. Я могу что сделать? Я могу без прогнозов и без оценки шансов партий рассказать об оценках качества компаний. Потому что мы провели большое исследование. Мы, это Российская ассоциация по связям с общественностью, профильный комитет по политтехнологиям, который возглавляет Евгения Стулова, опросили 60 экспертов. Соответственно, я не буду говорить о той части, которая касается прогнозов, кто там сколько получит мандатов и так далее. Расскажу о восприятии компании. И причем у нас хорошо было, у нас были вчера представители, ну, по крайней мере, всех парламентских партий, очень боевито там выступал Сергей Павлович Обухов, главный политтехнолог коммунистов, как всегда, ну, кстати, очень хорошо там системно там, кстати, выступил и так далее. Соответственно, из интересного, самая сильная компания, это к шансам не относится, у «Единой России», на втором месте «Новые люди», на третьем КПРФ, на четвертом ЛДПР, на пятом «Справедливая Россия». У «Единой России» топ оценок – это то, что связано с месседжем, ну, понятно, с поддержкой Владимира Путина, с полевой кампанией, с ошибкой компании разного уровня, потому что у нас же одновременно идет еще 39 законодательных собраний, выборы. То есть, это тоже, как и на выборах в Госдуму, списки и одномандатные округа. 8 губернаторских компаний, но они достаточно унылые, честно говоря. Вот. И плюс большое количество муниципальных выборов. Из сильных сторон партии «Новые люди» – это работа с образом и дебаты. Ну, и коммунисты, как самая большая партия по региональным организациям из оппозиционных партий, ну, в общем-то, очень неплохо выглядят в таком компоненте, как полевая кампания, сшивка и так далее. Ну, собственно, понятно, там, кстати, две самых больших партии у нас в стране, «Единая Россия» и КПРФ. Из интересного еще я бы сказал, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который формально в компании участие не принимает, тем не менее, в общем-то, ну, скажем так, переживает какую-то там, не знаю, вторую, третью молодость. И вот эта его полюбившаяся манера про подсвинков там и так далее, вот, она, в общем, создала ему определенную армию фанатов. Я, кстати, когда был на втором этапе съезда «Единой России», а там, собственно, было два выступления, открывающие Путина и потом Дмитрия Анатольевича. И Дмитрий Анатольевич, который обычно разделял стиль своих выступлений, вот это у меня официальное выступление, а это мой телеграм, он, в общем, выдал уже вот эту вот всю уже полюбившуюся народу риторику. И, в общем, было видно, что публике нравилось.
2: Еще из... Евгений, ну а как вот вы считаете, без не как политолог, а по-человечески? Вот мы знаем, как бы, да, ну, как минимум, вот двух Дмитрия Анатольевича Медведевых, вот помните, да, президентом он был такой довольно как бы прогрессивный и интеллигентный, и вот сейчас вот он другой. А где он, является ли это исключительно, ну, какой-то политтехнологией, или он на самом деле был такой всегда, но скрывал, или поменялся? Вот как вы считаете, где он настоящий?
4: А я считаю, что миф про Медведева либерала никогда не был Дмитрий Анатольевич либералом. Напоминаю, что он вообще-то выиграл войну с Грузией. При нем поменяли, казалось бы, несменяемых руководителей регионов такую глыбу, как Юрий Лужков, как Ментимер Шаймиев, как Муртаза Рахимов. То есть Дмитрий Анатольевич-то жесткости проявил, мама дорогая. При нем были очень сильно, скажем так, ну, не могу сказать, что порезаны права местного самоуправления, но, в общем, была выстроена вертикаль. Кстати говоря, первая кампания массовых посадок руководителей муниципалитетов – это президентство Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, поэтому Не был он никогда либералом. Он, в общем-то, человек достаточно жесткий и решительный. Другое дело, что ему нравилось вот то, что связано с технологиями там, и так далее. Но это ему, кстати, и по-прежнему нравится, насколько я знаю. Так что.
5: Вы знаете, кстати, я тут добавлю от себя. У меня есть близкая знакомая, которая училась у него в Ленинградском университете, собственно, когда он преподавал там юриспруденцию. И как раз она вот эти оценки поддерживает. Ну, во-первых, умнейший человек, безусловно, выдающийся юрист, ну, как минимум, как преподаватель. И сказать, что он добрый, это, мягко говоря, она тоже говорит совсем не так. Весьма жесткий человек был. Вот. Ну, ладно, это лирика, как говорится. Борис, может, у вас есть к Евгению еще какие-нибудь вопросы?
3: Да, Евгений, у меня...
5: Любого другого свойства.
3: Да, у меня к вам есть вопрос. Вы вот упомянули, что губернаторские вот эти вот предвыборные дебаты, истории проходят как-то грустно. А почему, на ваш взгляд, почему вот такая вот вялая избирательная кампания именно у губернаторов?
4: Не время, товарищ.
3: Потому что депутаты.
4: Не время, товарищ, делать конкурентные губернаторские кампании. То есть мы видим, что, в принципе, в этот раз не было вообще никаких историй, что кто-то там попытался зарегистрироваться, не собрал муниципальный фильтр и так далее. Все кандидаты согласованы, все отбывают свой номер. Кампании, где был бы кто-то, кто хотя бы там поборолся за второй тур, мы не видим, поэтому, в общем-то, ни один губернатор не пришел ни на одни предвыборные дебаты, при том, что раньше, в общем-то, вполне себе ходили, я помню, там, ну, причем такие солидные губернаторы ходили, там, Андрей Воробьев, Валерий Лимаренко. А, даже Собянин ходил на дебаты, хотя, в общем, ну, прямо скажем, Сергей Семенович не самый большой оратор, как там про него Путин сказал, не Робеспьер. Но при этом надо заметить, вот Собянин стал открытием этой кампании, и просто вот мы сейчас получаем информацию из регионов, идет массовая кампания билбордов с размещением именно Собянина. И фокус-группы показывают, что мэр Москвы не воспринимается негативно. То есть, все-таки был такой стереотип, там, зажравшаяся Москва, понятно, за чей счет банкет, но вот нет такого. И Собянина, как управленца, в общем-то, достаточно высоко оценивают, и он «Единой России» очков добавляет. Вот, вот я думаю, что... Вот...
5: Да. Прошу прощения.
4: Да ничего. Я думаю, что проблема вот у коммунистов в том, что они не добавили какие-то новые лица. У них, ну, там, на одни дебаты сходил глава Хакасии Валентин Коновалов. Но, конечно же, там, говорить, вот, посмотрите, у нас такой позитивный опыт. Они ролик-то на эту тему выпустили, но, конечно, это все достаточно уныло. Вот как процвела, похорошела Хакасия при Коновалове. Ну, на фоне там, успехов Москвы, конечно, это достаточно странно звучит. Ну, кстати, там для баланса...
5: 20 секунд у нас.
4: Да, для баланса похвалю Леонида Слуцкого. Его пиарщики отработали хорошо тему. Помните, было там пару недель назад дорожно-транспортное происшествие, где пострадал там, мотоциклист. И в итоге они отработали это... Или даже на позитивчик, это, конечно, дорогого стоит. Но...
1: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. Спецслужбы стран НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге. Страны БРИКС согласились с членством Ирана в новом банке развития. Подробности далее. Начну с главных сообщений на лентах информагентств. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. В сентябре в кольце окружения в Харьковской области уничтожено до 490 боевиков и 13 боевых бронемашин, добавили в ведомстве. Спецслужбы стран НАТО не нашли доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге и проинформировали об этом свои власти, сообщила служба внешней разведки России. По ее данным, госструктурам рекомендовали воздерживаться от однозначных, а тем более публичных заявлений о вине Москвы. По имеющейся у СВР надежным данным указывалось на многочисленные признаки украинского следа. Полиция Лейпцига 5 августа сообщила, что сотрудник местного аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Имущество ряда юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и украинской разведке, включили в казну Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он пояснил, что соответствующее постановление приняло местное правительство. Рабочая группа антитеррористической комиссии провела анализ информации в отношении ряда компаний и граждан, представленной профильными ведомствами. Страны БРИКС согласились с членством Ирана в новом банке развития, заявила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Махаджирани. Она напомнила, что президент Масуд Пезешкиан в ходе визита в Индию принял участие в заседаниях, связанных с БРИКС. Саммит объединения прошел 12 и 13 сентября в Нью-Дели. БРИКС, напомню, объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезию. На долю этих стран приходится около 40% мирового ВВП. В Москве стартовал набор школьников на новый сезон проекта профессионального обучения «Без границ», сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, набор девятиклассников продлится до 20 октября. Участие бесплатное. Заявку можно подать через личный кабинет на портале МОС.ру. Радио «Спутник» расширяет вещание. С сегодняшнего дня слушать программы «Спутник» можно в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и «Радио «Спутник» и медиагруппа «Россия сегодня». Мы постоянно расширяем географию. «Спутник» вещает более чем в 70 городах России, в том числе в Крыму и на исторических территориях. «Спутник» сохраняет лидерство по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Изолента «Живем». Петр Лидов, Борис Солдатов.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, по важнейшим темам.
4: Уже день, господа.
2: Уже день, да, по 11:04. Ну, а где это у вас день? Давайте я вас представлю еще раз. Дмитрий Дрозденко, эксперт Народного фронта, военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», к нам присоединяется. И у Дмитрия уже день. Значит, уже 12.
4: Урана встает, тому Бог дает.
2: Ну да. Хорошо, давайте мы тогда хотели. О чем мы хотели, кстати? Я что-то это самое.
3: У нас была какая-то тема. Искусственный интеллект. Да? Была у нас, да, была тема заявлена. Искусственный интеллект в войне. Тема довольно-таки широкая, обширная, да, вчера, и также ее затрагивали. Хотелось бы вас услышать, ваше мнение на этот счет. Искусственный интеллект, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас востребован, и, в принципе, вообще, что происходит именно с искусственным интеллектом, с привлечением его именно вот в военных действиях?
4: Ну, вы знаете, мы сейчас наблюдаем действительно взрывной рост использования искусственного интеллекта в войне, и лидером в этой области являются, конечно же, Соединенные Штаты, которые уже несколько лет активно этим занимаются. Надо понимать, что, во-первых, как только начался конфликт на Украине, там сразу же появился Алекс Карп, это SEO Palantir, то есть той компании, которая, в принципе, уже много лет еще до конфликта занималась сбором, анализом, систематизацией больших данных, включающих в себя от спутниковой информации, радиоперехватов, анализа потоков различных информационных, включая, допустим, платежных. И на базе этого делала какие-то определенные выводы. Пиком, конечно, применения стало, наверное, ну, на мой взгляд, это нанесение Израилем ударов по Газе. То есть, когда были по сектору Газа, когда были применены сразу несколько типов искусственных интеллектов, включая израильский, тот же «Лаванда» и «Евангелие», которые использовались для именно вычисления целей на территории сектора Газа и распределения их между людьми. Вот. В этой ситуации мы увидели, что скорость выявления нежелательных для Израиля лиц, то есть, допустим, по их мнению, террористов, и, соответственно, наведение на них оружия. Но результатом стало фактически снесенный сектор Газа, гуманитарная и человеческая катастрофа. Вот, это вот локальное применение. Второй пик был такой, вот, скажем так, яркий. Это удары по Ирану, скоординированные тоже с помощью искусственного интеллекта, когда было уничтожено руководство, как духовное, так и гражданское этой страны. Фактически разом, то есть одновременно поражались десятки, сотни целей высокоточным оружием. То есть это тоже было, скажем так, координация искусственного интеллекта. И мы наблюдаем это у нас, это удары вглубь нашей территории. То есть тоже здесь участвует искусственный интеллект. Его роль состоит в чем? Проанализировать все максимальные источники данных внешние, собрать, грубо говоря, все это в кучу и выдать решение, которое от него требуют военные. Вот, соответственно, электронная железяка делает это в сотни, в тысячи раз быстрее человека, возможно, эффективнее человека, но с его использованием несет за собой очень большие риски, включая моральные.
2: Что у нас с искусственным интеллектом? Мы как-то догоняем, развиваем, или мы безнадежно отстали в этой гонке?
4: Ну, давайте так, искусственный интеллект – это только одно из средств обработки информации. Что касается военного дела, то ну, одно из ключевых все-таки в войне – это не сколько количество танков, сколько информация и время на ее получение, обработку, принятие решений. То есть с момента, как вы условно повторяете, что уровней много, увидели цель, распознали, провели анализ, приняли решение, выделили необходимый наряд сил и средств, нанесли удар. После этого посмотрели, что получилось, провели доразведку и приняли решение на проведение или следующего цикла, или еще какое-то решение на переносе, скажем так, внимание на другую цель. Для этого существуют средства связи. Мы помним, в начале СВО мы столкнулись с тем, что у нас просто элементарно рации не работали, да? Вот, то есть и разные диапазоны были, оказалось, у Азарта батарейка слабая, я не буду во все это вдаваться, пошли туда китайские незащищенные рации, то есть эту историю мы уже проходили. На самом деле в России еще с давних времен существует несколько систем управления, перечислять их всех смысла нету. Эти системы управления, аналоги американской Link-16, которая разработана там, дай бог памяти, годов 70-х, по-моему, то есть система, которая объединяет на передаче, позволяет передавать информацию между самолетами, танками, подразделениями, кораблями. Вот. Но Link-16, она древняя, и, соответственно, скорости там тоже древние, то есть они там исчисляются, если не ошибаюсь, там десятками, сотнями килобит всего лишь. Но глобально этого достаточно, чтобы, допустим, передавать информацию. У нас тоже такие системы были, но почему-то в украинском конфликте эти системы, скажем честно, были определенно узлы сняты. Возможно, из-за понимания секретности и возможности попадания в руки врага. Сейчас у нас внедряется такая система, как SWOT. То есть это единое распределенное информационное поле, где каждый видит, грубо говоря, каждого противника. То есть цифровое поле боя, в котором существует большое количество горизонтальных связей. То есть, грубо говоря, разведчик узнал информацию, как в войну все это было, да, в Великой Отечественной. Угу. Передал, вернулся за командиру роты передает штаб батальона, штаб полка. Здесь вся типа разведывательной информации, она могла подниматься выше, там принималось какое-то решение на базе вот таких вот отдельных источников. И потом вниз спускался план, что делать. Задача современной войны – это делать максимально быстро, поэтому как только информация попала от разведки, ее сразу видят те, кому нужно, и не обязательно принятие решения на уровне там, какого-то суперглавного штаба. Это может быть решение оформлено именно на нанесение удара прямо фактически между горизонтальными звеньями, что очень важно. Поэтому система у нас такая есть, сейчас задача стоит все это внедрить. Насколько в нее интегрируется искусственный интеллект, честно говоря, даже то, что я предполагаю, говорить, наверное, не стоит. Но признать надо то, что в отличие вот от американцев мы отстаем. А Китай...
2: Ну, смотрите, тут же... Да, прошу прощения.
4: Китай – темная лошадка, в каком уровне они находятся в этой области, тоже непонятно, потому что по большим языковым моделям, а именно они являются основой таких систем, вот именно управленческого искусственного интеллекта, вот, они американцев догоняют. Насколько это интегрировано в военную структуру, ну, грубо говоря, и Китай, и мы – это пока тайна.
2: Но ведь все-таки, опять же, если рассуждать с точки зрения логики технологической, то скорость обработки данных, она помимо, собственно, ну, какого-то программного обеспечения, зависит от мощности дата-центров, их наличия, там, способности передавать информацию. То есть это все большие, большие деньги и большая стройка. И понятно, что единицы стран могут себе вообще такое позволить. И США тут, конечно же, лидируют со своими дата-центрами огромными, расположенными в разных странах мира. Вот. С этой точки зрения, наверное, как-то догнать так вот по этому направлению вряд ли получится, вот прямо так вот, чтобы как голова к голове две лошади шли. Но, с другой стороны, не преувеличено ли влияние вот этих всех технологий на то, что происходит в реальности, учитывая, что война носит характер, понятно, и технологический, вот в этом смысле, но кроме этого есть и масса других аспектов, экономический, там, ну, вот условно, блокада там, портов, вынос энергетики, ну и так далее. Вот единственным решением это быть не может. Хотя вот Палантир в том числе заявляет, что в перспективе в своем вот этом вот манифесте они написали, они смогут с помощью своих технологий обезопасить себя и Соединенные Штаты от ядерного оружия российского. Вот что вы на этот счет думаете? Может ли это дать стратегическое преимущество сродни ядерному арсеналу?
4: Ну, в принципе, я бы сказал, это нечто такое параллельное, альтернативное. Насчет книжки Алекса Карпа, но я бы сказал, что она носит такой достаточно резкий негативный характер, потому что, ну, обычно люди, которые продвигают технологии, продвигают науку, они все-таки люди мира, то есть те люди, которые настроены, чтобы, не знаю, там, лететь к звездам или еще что-то. Тот же Илон Маск к звездам собирался, вроде бы, ну, хотя бы на словах. В итоге создал военную систему и, кстати, продолжает ее создавать за счет своего Старшипа, то есть это следующий корабль, который будет таскать на орбиту огромное количество спутников или еще чего-то, или оружия, никто не знает. Но он хотя бы это говорил. Карп даже на это не заикается, он говорит, что вот таким образом мы победим всех. Выносить оружие ядерное за скобки я бы не стал, потому что, ну, то количество, которое существует на данный момент, ну, мне кажется, в обозримом будущем, там, 10-20 лет не получится построить систем, которые могли бы заблокировать возможность ответного ядерного удара. Слишком велика мощь всего этого. Другое дело, что Америка пошла по пути, она уже несколько раз так делала, по пути именно технологического преимущества. То есть как-то незаметно на орбите появилась система связи высокоэффективная и самая передовая, которая на минуточку может быть еще и разведывательной системой связи, которая, в общем-то, глобально неуничтожима, если мы не начнем крошить всю орбиту в хлам. Это я про Starlink говорю. Вот. Сколько Маск говорил, что мне нужно доставить интернет там, в бедные страны Африки. Но они, как и с GPS, создали систему, во-первых, нужную в первую очередь для военных, но которая финансируется за счет гражданских. То есть гражданские услуги ведь тоже Starlink оплачиваются, достаточно приличный там, бюджет на это дело идет, поступает. Вот. Ну и от военных идет... Хорошо, товарищ Маск живет. Вот. Палантир тоже в начале до войны, как бы до вот такого жесткого позиционирования, на самом деле продавал свои услуги различным корпорациям, которые позволяли анализировать большие массивы данных, анализировать целые страны, в общем, глобально. В какой-то момент, когда был ковид, они анализировали нас. То есть, допустим, как в моменте ковида сократилось производство истребителей марки СУ. То есть на примере завода, который находится в Москве, стало меньше выпускаться двигателей. Вот, люди стали реже ходить на работу, опять же, сигналы сотовой связи. Это много-много вещей, которые объединялись, и они это исследование даже глобально выкладывали, как бы его основу, то есть, чтобы мы посмотрели, чего они могут. Вот, поэтому ответ такой, что я не верю, что в ближайшее время можно будет заблокировать возможность ответного ядерного удара. Но я вполне верю, что в ближайшее время американцы вытащат какое-то оружие в космос. Они к этому идут. И уже я слышал, что были даже заявления, что какое-то там оружие находится. Но разговор идет не о ядерном. Поэтому они отказываются подписывать документы, любые документы, запрещающие размещение оружия в космосе, только оружие массового поражения. То есть ядерку нельзя, все остальное можно. Вот. Ну, это как бы их характеристика. Вот, и система, почему вот это вот то, что они делают, как бы в достаточной степени опасно, потому что идет объединение роботизированных систем и конечных устройств, управляющей модели, то есть которая осуществляет за целеоказание управления ведением боевых действий, вот, и система передачи информации высокоскоростная, так называемый интернет вещей, то есть который у них уже практически реализован за счет, опять же, того же Starlink. Догнать мы, да, перегнать не сможем. Догнать в какой-то степени мы и сейчас догоняем. Пожалуйста, наша миссия «Рассвет» — это аналог Старлинка, в чем-то даже превосходящий, ну, кроме, конечно, количества. Количество десятки тысяч, что там развернуто у Маска, ну, никто переплюнуть не может. Поэтому Запад в этой области обгоняет. А конечное устройство, ну, имеется в виду робота, мы неплохо, у нас получается работать, допустим, с летающими дронами. То есть в какой-то мере мы тут обогнали их стартапы, то есть наша, допустим, Дань Т обогнала, я считаю, по характеристикам барракуду американцев. Это я про летающие, скажем так, дешевые, условно, крылатые ракеты. Мы отстаем в области наземных систем, то есть, ну, все отстают от Китая. То есть все видели, что китайские андроиды и прочие роботы творят. То есть на пересеченной местности, насколько они действуют роем и тому подобное. Вот, от них и американцы отстают. Ну, наш робот, как там у Сбера, может топтаться на месте, плясать калинку. Это пока максимум. Вот, ну, каждому свое, как говорится. У нас лидирующее положение по достаточно уникальным, если мы говорим про ядерное оружие, это буревестник и Посейдон. То есть это то оружие, которое, в принципе, не входило ни в какие рамки, и надо думать, что средства просто его уничтожения еще особо-то и не придумали. То есть обнаружение и уничтожение. То есть на это потребуется десятилетие. Поэтому в этой области пока в критической, я бы сказал, баланс, но развивать систему управления боем, привлекать туда искусственный интеллект обязательно надо, потому что за этим будущее.
3: Дмитрий, у меня к вам вопрос по поводу вчерашнего заявления там, главы Anthropic по поводу предложения о том, что искусственный интеллект нужно немножечко притормозить. Естественно, Дональд Фредович против, говорит, что таким образом, если мы будем приостанавливать развитие, мы, значит, проиграем гонку Китаю. А вот все-таки, допустим, если притормозят развитие ИИ, да, как это скажется на военных действиях и как это вообще, в принципе, скажется на гонке, да, есть ли у нас шансы догнать американцев, если с их стороны будет приостановлено развитие, или все-таки нам до них еще очень-очень далеко. Но интересно, как это скажется все-таки на военных действиях.
4: Ну, смотрите, прежде всего, это нам особо не поможет, потому что, ну, ИИ базируется все-таки на определенном типе микросхем и реальном, как бы, палочка-выручалочка в эту область на данный момент является корпорация NVIDIA, то есть на базе которых строятся вот как раз вот эти системы обработки. Как ни крути, корпорация американская, и от отсутствия доступа к ряду определенных технологий страдают и китайцы, но обладая невероятной производственной мощью, они, конечно, пока отстают, но это слово называется «пока». То есть они очень долго и очень много вкладывали, не сколько там в производство там, шорт и рубашек, они вкладывали в науку. То есть инвестиции именно в классическое фундаментальное научное образование в определенных областях. Поэтому я считаю, что как бы через какое-то время Китай это догонит и сможет делать эти микросхемы. То есть вопрос в дата-центрах, системах обработки. Вот, кстати, последняя история недавняя, то, что Аркадий Волошин, который основатель Яндекса, он когда уехал из нашей страны, не буду говорить слово «сбежал», скажем так, хотя это больше было похоже, знал там компанию «Мёбиус», вот, которая, в принципе, занималась строительством вот этих дата-центров с целью поддержки систем, ну, типа искусственного интеллекта, хранения данных и тому подобное. Вот они заключили договор с Палантиром, что Палантир будет развивать свою систему как раз вот на дата-центрах Воложа. Вот. И, кстати, попутненько с него и санкции сняли, все, которые были наложены за то, что он русский. То есть теперь Аркаша не русский. Вот, Аркаша ихний. Вот. Тут тоже есть определенная опасность, я просто про это хотел обязательно сказать. Опасность в чем? Не в том, что там на дата-центрах это размещаться будет, а в том, что Яндекс занимался картографией, Яндекс занимался построением моделей внутри нашей страны, то есть архитектуры, именно IT-архитектуры. И те специалисты, которые с ним уехали, мы же не знаем, что он с собой утащил. Возможно, он тащил самые подробнейшие карты нашей страны. То есть это, грубо говоря, дополнительные риски, которые создал он и та команда, которая с ним сбежала туда. И понятно, что их все взяли в оборот американцы и теперь не отпустят. Так же, как, в принципе, вот в оборот взяли Украину, которая стала не просто испытательным полигоном. Там оцифровываются боевые действия. То есть, чтобы интеллект что-то делал, его нужно научить. И вот его там учат. За счет тех данных, которые поступают от боевых действий, за счет видеоизображений, которые поступают с дронов. Надо сказать, что мы тоже этим занимаемся, но их мощь пока в достаточной мере сильнее. Ну, в плане именно обработки этой информации. Поэтому думать, что кто-то там сбросит или откажется от развития интеллекта, это маловероятно. Мы вступили в очень сильную гонку. Но я вам, хотите, аналогию приведу? Все помните фильм «Скайнет», да? Вот Skynet – это большая языковая модель, распределенная по множеству дата-центров. А терминатор модель Т-5000 – это оконечное устройство, которых уже наделали покруче того, что там в фильме было. Вот. Вопрос в том, что когда страны сделают огромное количество вот этих вот роботов с пушками, будет система, которая все видит, слышит, передает, возникнет у правителей, может возникнуть определенное желание повоевать машинами. Потому что, ну, это же гораздо меньше издержки, чем воевать людьми. И вот тогда может произойти что-то непоправимое. То есть если вот так фантазируем, именно фантастический сценарий.
2: Хорошо, понятно. Ну, кстати, по поводу, вот вы упомянули этих самых боевых роботов китайских, которые по пересеченной местности бегают и ходят, или уж не знаю, что там, передвигаются. А есть ли опыт какой-то боевого применения? Ну, вот мы видим, Палантир, очевидно, свои технологии на Украине активно тестирует и применяет. Наши, так сказать, технологии тоже по полной программе усовершенствуются. А вот у китайцев есть ли какие-то примеры, может быть, где-то на полигонах хотя бы, или как-то в бою где-то они участвовали, нет?
4: По собаке несут службу по охране государственной границы Китая, как раз вот в районе, по-моему, эпохи с Индией. То есть, ну, они лучше видят, чем люди, бдительнее, чем люди, могут сидеть там часами и не дергаться. Грубо говоря, наблюдая за местностью, одновременно патрулируют. Это уже данность. Вот. Но тут надо понимать, что Палантир – это ПО. Это программное обеспечение, то есть они этим занимаются. Поэтому отдельно надо мухи от котлет. То есть конечное устройство – это конечное устройство, ПО – это ПО. Американцы усиленно уже не первый год испытывают, вне отрыва от конфликта на Украине, морские беспилотники, причем большие. То есть это судно-матки, которые уходят там через пол Тихого океана в автоматическом режиме. оборудованы там всем и вся, и к этому, в общем-то, тоже идет. То есть не обязательно какие-то малые корабли. То есть эта работа ведется на самом деле у них уже годами. Они не обращали внимания на маленькие беспилотники, типа КПВИ и тому подобное, потому что ну, это дешево, это несерьезно, это для детей. Mm-hmm. Вот, так думала Америка долгие годы. Сейчас они и подразделения создают по обучению операторов КПВИ-дронов, много что делается. И, грубо говоря, если вы смотрели, точнее как, когда был первый конфликт с Ираном, когда они наносили вот эти мощные удары, там испытывался американский дрон, абсолютная копия Шахеда или нашей Герани первой. Вот. Mm-hmm. Единственная разница была то, что к нему присобачили Starlink сверху и с его помощью туда летали. То есть, видите, они тоже копируют и вполне себе не стесняются.
2: Да. Ну да, и тогда, наверное, уходим мы с радио. Радиослушатели, возвращайтесь через 5 минут.
0: Побег генпрокурора Украины. Контекст. В женскую одежду, как гласит миф о Керенском, не переодевался. Но страну покинул вместе с женой под покровом ночи на служебном автомобиле. Якобы для важных встреч с иностранными VIP-персонами, которые должны узнать, что...

на обмане граждан разных стран. НАБУ и САП целую спецоперацию затеяли. Назвали вычурно «Карфаген». Тот, который должен быть разрушен. Слово «коррупционный», впрочем, в название не добавили. А было бы уместно, поскольку коррупционный «Карфаген» — это не только генпрокуратура, но и сами борцы с коррупцией. И НАБУ, и САП неоднократно попадали в скандалы, связанные с их профессиональной деятельностью.

0: В эфире радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Армия России установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта, сообщает Министерство обороны. В ведомстве отметили, что подразделения группировки «Войск Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Потери ВСУ за сутки в кольце составили до 35 военнослужащих. Все попытки прорыва пресечены. С начала месяца уничтожено до 490 боевиков и 13 боевых и бронемашин, добавили в Минобороны. Власти ФРГ огульно обвиняют Россию в инциденте с беспилотником в Лейпциге, чтобы обосновать военные затраты, сообщили в пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, спецслужбы государств НАТО не нашли даже малейших доказательств причастности России и информировали об этом национальные власти. Госструктуры получили рекомендации воздержаться от однозначных, а тем более публичных заявлений о вине Москвы. Такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Однако, как отметили в СВР, итоги выборов в земле Саксония-Анхальт показали, что антироссийская провокация германских властей не сработала. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Переговоры пройдут во Дворце независимости. Также во встрече примет участие премьер-министр республики Александр Турчин, сообщает канал Пол-Перо, близкий к пресс-службе белорусского лидера. Совбез ООН сегодня проведет заседание по ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. За последнюю неделю представители движения «Ансар-Алла» значительно продвинулись на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Моху. Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения

0: Проведение в России международных соревнований под своей эгидой. Решение принято на заседании Совета организации в южнокорейском городе Чхунчхоне, сообщает Союз Тхэквондо России. Ранее Совет Всемирной организации Тхэквондо допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием режиссера и художника Юрия Норштейна. Работы этого мастера по праву считаются шедеврами мирового анимационного искусства и эталоном безупречного художественного вкуса, отмечается в Телеграме на сайте Кремля. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Здесь не знаю, как там со связью с гостем будет, но попробуем.
3: Доброе утро, добрый день всем, кто к нам только что присоединился, кто с нами с самого начала. Изолента живьем, Борис Солдатов, Петр Лидов и Максим Федосов, авиационный эксперт, к нам подключается. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте,
3: прям, вы прям сразу где-то около рядом с самолетами находитесь, да?
4: Я нахожусь на выставке деловой авиации, российская выставка деловой авиации, Внуково 3 проходит, и я как раз хочу сделать такой обзор для ваших зрителей, чтобы показать, точнее, технику, которая представлена сегодня. Есть и российские образцы, ну и, естественно, зарубежные. Вот за мной находится Ил-114, который представлен на статической площадке. Как вы видите, ну, сейчас достаточно так я буду показывать. Очередь на просмотр салона. Также есть, видно, я так буду помедленно двигаться. То есть вот за мной техника, которая зарубежная, это канадские производители. Чуть дальше на заднем плане у меня есть самолеты также российского, ну, точнее, советского производства Ан-74. Вот, поэтому я как раз нахожусь, можно сказать, в гуще авиационных событий на сегодняшний день. Одно из мероприятий, которое проходит в России уже долгие годы, с перерывом на пандемию, на СВО. Вот с прошлого года во Внуково-3 возобновилось проведение этой выставки. Сегодня второй год, и по сравнению с прошлым годом, конечно, посещение посетителей больше и статическая площадка интереснее. Это вкратце. Ну, еще раз, если удобно, я могу пройти сейчас, картинка, чтобы не заделалась, могу пройти по статической площадке.
2: Ну, смотрите, с учетом того, что у нас радио, лучше все-таки стационарно где-то вам расположиться, потому что звук плавает тогда. Да, давайте мы вопросы лучше позадаем. И от зрителей у нас есть вопросы, и собственные. Вообще, деловая авиация, насколько с учетом нынешних политических событий эта отрасль востребована, и насколько, кстати, она остановилась, что ли, в развитии, не знаю, или замедлилась, или, может быть, ничего не произошло, вот с вашей точки зрения. В России по-прежнему вот пытаются реализовывать такие проекты, нужны ли они, продавать же надо, это же не просто, так сказать, и да. Куда продают, кстати, за рубеж, в Россию?
4: Ну, начнем с того, что деловая авиация в России у нас, наверное, такой юбилей, она у нас зародилась вместе с Россией, да, в 91-м году, когда Советский Союз распался, то, естественно, потребность в полетах появилась, и с учетом размеров нашей страны, естественно, требовалось летать, ну, скажем так, по делам, вновь образовавшимся бизнесменам с использованием той техники, которая была на тот момент. Это в основном была техника советского производства, Су-34, Як-42. Где-то к концу 90-х годов на наш российский рынок хлынула техника западного производства. Это такие марки, как «Гольфстрим», «Бомбардье», «Эмбраер» и так далее. Вот, соответственно, то, что касается, ну, знаете, как есть название бизнес-авиация, деловая авиация или еще корпоративная авиация. То, что касается корпоративной авиации, это как раз ну, такие, знаете, корпорации крупные, они в целом имеют заложенные на крупные, на годовые бюджеты, на то, чтобы перемещаться между своими объектами, для того, чтобы контролировать производство, проводить различные оперативные совещания. И в целом эта отрасль всегда у нас была востребована. И, ну, можно сказать, вот с момента прошлого года она переживает такое свое второе рождение. И, ну, наверное, такой прогноз оптимистичный. Единственное, что надо отметить, то, что у нас нет своей техники, конечно, прямо признанной деловой авиации. Это самолеты до 19 мест. Такие самолеты у нас не производятся. И, конечно, наверное, тут рынок определяет. То есть у нас просто физически таких производств никогда и не было, да, в России. То есть заново возобновлять...
2: А не было такого, я могу ошибаться, не было такого, что то ли Як-40, то ли Як-42 переделывали под...
4: Да, Як-40, да, конечно, любой самолет, в принципе, можно переделать под деловую машину. То есть это ставит салон. Я вот стою сейчас... Ну, понятно, что радиослушатели... не видит картинку, но за мной самолет Ан-74. Две машины представлены сегодня на выставке. Это машина советского производства, и она полностью переделана в так называемый салон. Там 15 мест, и они полностью под корпоративные нужды созданы со всеми необходимыми средствами безопасности. Это и ремни безопасности, и в случае необходимости плоты и так далее. Поэтому, конечно, деловая авиация на сегодняшний день – это некая просто, переделанная машина из советских самолетов. Вот. Но давайте начнем с того, что наш президент летает на российской технике, на Ил-70, на Ил-96 сам летает, плюс у него также в парке есть... Это такой есть специальный летный отряд России, который обеспечивает перевозку первых лиц государства. И у него в парке в основном техника российского производства. И это машина Ил-96, Ту-214, Як-40, естественно, и Ан-148. Поэтому, рынок жив. Точнее, он, наверное, сейчас еще раз повторюсь, он оживает заново, да? И это не может не радовать. В целом, знаете, если по цифрам говорить, то тут разные эксперты в разное время считали общий совокупный объем рынка деловой авиации. Это порядка 150 миллиардов в год выручка общая рублей. Что в это входит? Это и доходы, точнее выручка авиакомпаний, которые выполняют перевозку, и аэропортовой инфраструктуры, и компании по наземному обслуживанию, и компании по техническому обслуживанию, также летные школы, которые обучают пилотов. Поэтому вот рынок, он на самом деле большой, он просто относится к гражданской авиации, но на самом деле он такой незаметный, потому что, знаете, как обычно бывает, вот богатые летают. Но с точки зрения действительно корпоративных нужд, все подобные перелеты, они оправданы, потому что страна у нас не маленькая, и для того, чтобы преодолеть расстояние, которое есть в нашей стране, и сделать оперативные какие-то, провести оперативные совещания, сделать инспекцию объектов, необходимо перемещаться вне расписания. Как раз для этого используется такая корпоративная деловая авиация.
3: Максим, такой вопрос. Если деловая авиация сейчас, как вы говорили, на подъеме, да, если у нас бизнесмены летают, если появляются новые бизнесмены, что вообще по поводу перспектив все-таки не переделок старых советских самолетов, да, в бизнес-джета, а производства собственных самолетов? Потому что если это все дело востребовано, почему бы не наладить производство наших самолетов для наших же бизнесменов? Да, если есть спрос, если есть, да.
4: Да, я опять повернулся к самолету Ил-114, который вот-вот должен подняться на крыло. И, ну, конечно, это больше самолет для региональных перевозок, но как раз его тоже можно переделать в корпоративную какую-то машину и использовать для таких средних магистральных перевозок по России. А тут, на ваш отвечаю вопрос, как говорится, рынок определяет. К сожалению, опять-таки, у нас в силу размеров нашей страны требуются машины достаточно хорош, с хорошей дальностью. Поэтому делать отдельную машину, смотрите, у нас на статической площадке есть так называемая машина Кокер, это британское производство. Она достаточно небольшая, но ее делать для отдельно российских нужд, наверное, будет неоправданно подобную там 8-местную машину. Вот. Но, к сожалению, опять-таки, вот мы столкнулись с санкционным режимом, с санкционным давлением, когда вся техника, по сути, пропала с российского рынка, и спокойно сюда теперь нельзя ее привезти. То есть это какие-то вот эти вот вторые, третьи страны для того, чтобы сюда ее экспортировать. И все равно это, конечно, есть какой-то запрос на это, и есть потребность. Но пока малых самолетов для именно российского производства, к сожалению, в ближайшее время у нас, наверное, не будет. Но, опять-таки, техника такая, как и Ил-114, такие, точнее, уже называются просто Суперджет-100, они будут, естественно, иметь своего клиента, в хорошем смысле слова, иметь своего заказчика, и это вполне себе нормальные машины для того, чтобы выполнять ту роль, которая им предусмотрена, для них предусмотрена.
2: А можете дать оценку, вот, собственно, импортозамещению, новые машины, которые вы упомянули, Суперджет 100, а второй, как называется этот самый?
3: МС-21.
4: МС-21, МС-21. Но
2: МС-21 как там дела обстоят, собственно, с импортозамещением внутри них? Что с, не знаю, надежностью, вводом в эксплуатацию? Вот если можно, такой небольшой там, на пару минут обзор с вашей точки зрения. Как дела у нас в этой сфере?
4: Импортозамещение уже практически завершено. И как мы знаем из заявления Минпромторга, в ближайшее время машины МС-21 будут поставлены, начнут поставляться в российские авиакомпании. Естественно, первым таким заказчиком будет авиакомпания «Аэрофлот», и с точки зрения импортозамещения, то опять все необходимые сертификационные испытания пройдены, и можно сказать, что вот это отложенное вправо сдача самолета в эксплуатацию, она теперь вот в той точке, когда уже возврата нет. И вся техника, она, по сути, российского производства. То же самое «Суперджет 100», самолет изначально делался в кооперации, в коллаборации с нашим... Это было в начале 2000-х годов. Нашим консультантом был компания Boeing. И, естественно, они нас, скажем так, сдвинули в ту нишу, которая что сделали в ту нишу, где бы самолет, производимый в России, не конкурировал с их техникой, это вот стокрейсерная машина. Но сейчас, соответственно, много комплектующих, порядка 90% комплектующих на тот момент было западного производства. Вот, получается, за последние там 6 лет была проделана большая работа, и, по сути, все завершено. Соответственно, сейчас будет производиться ремотеризация. Конечно, там озвучиваются какие-то колоссальные суммы по ремоторизации. Что такое ремоторизация? Это установка новых двигателей, которые также российского производства. И это, опять, если говорить полный цикл самолета, то помимо производства самого самолета, это фюзеляж, салон, требуется произвести еще и двигатели, которые также у нас сейчас прошли все необходимые сертификационные испытания и, можно сказать, заместили. Ну, для сухого Суперджета, точнее, Суперджет уже заместили французские образцы.
3: Угу. Максим, по поводу гражданской авиации, у меня к вам еще один вопрос. Вот Reuters пишет, что в ближайшие 20 лет мировому авиарынку потребуется около 42 тысяч новых самолетов, причем 45% поставок придется на Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть по оценке компании Airbus, Китаю понадобится больше 8 тысяч самолетов пассажирских, Индии 3,5 тысячи. И вот такой вопрос. Если там с Индией мы в очень хороших отношениях, если мы дружим, почему бы не поставить наши самолеты Индии? А почему это опять Airbus и почему это не мы?
4: Ну, смотрите, у нас, во-первых, если говорить про Китай, у нас с ними была такая совместная программа. Сейчас она в каком-то тоже вялом, скажем так, процессе продолжает существовать. Называлась широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, ШПДМС. И эта программа как раз для того, чтобы удовлетворить спрос Китая. То, что вот, вы говорите про Индию, там, да, действительно, население почти 1,5 миллиарда, и естественно, перелеты по стране требуются. Вот как раз машина Ил-114-300, она также будет полностью соответствовать потребностям индийского рынка. И вот на прошедшие буквально, точнее, на проходящие сейчас в эти дни выставки Иннопром в Индии, соответственно, там также техника вызвала большой интерес у индийских заказчиков, и она была продемонстрирована и президенту России, и премьеру Индии, поэтому это, опять-таки, такая хорошая страновая кооперация. То есть мы, как страна-производитель техники, а мы, на самом деле, одна из тех немногих стран, точнее, мы единственная страна, которая можем произвести самолет полностью самостоятельно. То есть все 100% можем сделать сами. Это и начиная с металла, заканчивая авионикой. Авионика – это система управления самолетом. Соответственно, у нас это было в Советском Союзе, также имело замкнутый цикл внутри страны. И сейчас у нас, по сути, идет такое возрождение вот этой авиационной отрасли. Соответственно, все те внешние рынки, и Индия, и Китай, и Ближний Восток, они, соответственно, могут заказывать. Тут вопрос, опять, насколько они будут бояться санкций со стороны тех или иных западных стран. Если они захотят, скажем так, захотят приобрести нашу технику, то, естественно, у нас все равно есть конкуренция с корпорациями Boeing и Airbus. И, в данном случае, конечно, будет выбирать заказчик, но, как мы понимаем, давление западных корпораций через свои правительства, она может иметь место.
3: А по ценам что? Насколько мы выгоднее те же самые Airbus и Boeing? Насколько это может быть индийским нашим партнерам и друзьям интереснее, чем продукты западного производства?
4: Я бы назвал, что мы в рынке. Тут, знаете, как вся любая техника, которая для гражданской авиации продается, она продается, исходя из ряда факторов. Это маршрутная сеть, количество аэродромов, на которые будет садиться самолет, технические базы и так далее. Соответственно, если наша техника будет... И там еще следующий момент – это послепродажное обслуживание самолета. Соответственно, если наши производители, а именно КБ Яковлев в сегодняшний день, если они будут представлять вот этот полный цикл продажа, поддержка после продажного обслуживания, то, естественно, мы вполне будем конкурировать, и наше предложение будет выгоднее. И я думаю, что в данном случае, так как у нас государство заинтересовано в возрождении этой отрасли, потому что авиационная отрасль, она подтягивает за собой другие, конечно, другие еще отрасли, то есть это работает, скажем так, частный бизнес на крупный УАК, это государственная корпорация, но, естественно, она заказывает ряд комплектующих у частного бизнеса. Соответственно, это есть хорошая синергия между государственным и частным партнерством. Вот, поэтому с точки зрения кооперации стран, поддержки со стороны государства, российское правительство, естественно, будет заинтересовано и помогать, я надеюсь на это, субсидиями нашим российским производителям для того, чтобы поставлять технику за рубеж. Но нам нашего рынка, то есть у нас рынок достаточно большой, у нас на сегодняшний день там порядка 800 самолетов летает, естественно, у них ресурсы может, точнее, знаете, как так надо аккуратно сказать, то, что у них есть ресурс, который ресурс двигателей, планера, он может заканчиваться. Соответственно, нам необходимо прежде всего обеспечить свой рынок. Для этого, как раз еще раз повторюсь, машина Ил-114-300, она заменяет имеющиеся у нас машины российского, советского производства Ан-24, Ан-26, которые были произведены еще в 70-х годах. Поэтому, конечно, у нас прежде всего должен быть фокус на свой рынок, который достаточно перспективен. Есть техника, которую надо заменить, и есть на что заменить. То есть у нас сейчас, по сути, три машины, которые для гражданских наших перевозок, они закрывают все потребности.
3: Угу. По поводу бизнес-авиации, Максим, вот такой вопрос. Если производят, как бы происходят выставки, да, вот на одной из которых вы находитесь, и если так актуальна бизнес-авиация, по вашим наблюдениям, по, может быть, какой-то статистике, может быть, есть у вас какие-то цифры, компании приобретают в личное, так скажем, пользование бизнес-джеты, или все-таки выгоднее брать в аренду, выгоднее сотрудничать с компаниями, которые предоставляют самолеты? Потому что все-таки ну, это и обслуживание, это...
4: Компания, да, вы да, имеете да. в виду какие-то, ну, допустим, корпорации?
3: Крупный бизнес, да.
4: Да, конечно. У нас, на сегодняшний день у нас в стране имеют сертификаты коммерческого типа. Это 122 компании. Из них 33 компании эксплуатируют самолеты деловой авиации. Соответственно, это все самолеты на сегодняшний день переведены в российский регистр, и, конечно, эти корпорации приобретают, то есть наши российские корпорации, например, банки, какие-то крупные производственные предприятия, они приобретают такие свои корпоративные самолеты и выполняют, соответственно, на них перевозки для своих нужд. Ну, если это требуется, они могут, соответственно, продавать рейсы для, ну, скажем так, на сторону, да, третьим лицам. Ну и в целом, если бизнесмены, которые заинтересованы в полетах, то у них есть вот порядка 20 авиакомпаний, которые эксплуатируют на сегодняшний день, так, знаете, в разной степени тоже там 25 самолетов, которые чисто находятся в коммерческой эксплуатации. И эти самолеты, они на сегодняшний день на крыле летают, и по различным опять оценкам это объем этого рынка порядка 30 миллиардов рублей.
3: Максим, а вот такой вопрос. Самолеты, это, конечно, все хорошо и прекрасно, но есть же еще и вертолеты. Что у нас вот с вертолетами? Как техника? Какие новинки? Какие, может быть, там, не знаю, новые предложения рынку? Расскажите, пожалуйста, было бы интересно, потому что там с боевой авиацией с точки зрения вертолетов это понятно, а вот с гражданской авиацией? Что у нас в вертолетостроении нового?
4: Вертолетостроение, тут я первую часть опроса пропустил, у меня со связью небольшая проблема была.
3: Но вертолет что, наш, что с вертолетами, да?
4: Да, вертолеты у нас, вот как раз в этом плане, вертолеты у нас всегда были свои собственные, это и МИ, и АНСАТ, они на самом деле востребованы, и у нас в этом плане с вертолетной индустрией как раз полный порядок, на мой взгляд, он чуть лучше, чем в авиационной, именно в авиации гражданского направления, большой авиации, скажем так. То, что касается малой авиации, вот такие совсем легкомоторные самолеты, а одномоторные, и, там, трех-четырехместные, этого, к сожалению, у нас тоже нету, мы практически этого не производим. А вертолеты есть Ми-171, Ансаты, это полностью техника, которая всегда собиралась в России, в Советском Союзе, и она сейчас так и продолжает собираться. Здесь все хорошо.
2: Спасибо большое. Спасибо, что подключились. Мы заканчиваем нашу радио часть эфира. Да, переходим к новостям и рекламе на радио.

Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске полдень, Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России показала кадры удара по железнодорожному составу с военной техникой на Украине. Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Дубая. Число атак на избирательную инфраструктуру в России растет, констатировала глава ЦИК. Подробности далее. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в Рымачахе Волынской области, перевозившему грузы военного назначения. Об этом сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало видеокадры нанесения удара расчетом беспилотника «Герань-4 Сикер». Уточняется, что состав в том числе вез беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику. ВСУ добавили в ведомство. Насильственная мобилизация на Украине вскоре дойдет и до женщин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины. Как отметил дипломат, на улицах Киева и других украинских городов людей отлавливают для насильственной отправки на фронт без всяких повесток. Ранее пресс-бюро службы внешней разведки России сообщило, что руководство ЕС требует от Киева начать мобилизацию женщин, по примеру Израиля. На этом фоне появилась информация, что агентство оборонных закупок Украины внезапно заказало 150 тысяч женских зимних курток для регулярной армии. Крайний срок поставки – лето следующего года. Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Дубая. Российские дипломаты следят за ситуацией, как сообщил РИА Новости генконсул в Дубае Максим Владимиров. Ведомство находится в контакте с компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов и представителями компании судовладельца. Прорабатывается вопрос о буксировке судна к сухому доку или причалу, что позволит получить доступ к поврежденным отсекам. Количество атак на инфраструктуру и избирательные системы перед выборами возрастает. Центральная избирательная комиссия России многие угрозы спрогнозировала и справляется с ними, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что менее 3 суток осталось до открытия избирательных участков. Всего в стране пройдет более 2200 кампаний разного уровня. В том числе запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Еще 5 человек попали в больницу после отравления в кафе «Казани». 2 из проходивших лечение выписаны. Всего в стационаре остаются 26 человек. Состояние пациентов средней тяжести и удовлетворительное, сообщает Минздрав Татарстана. По данным управления Роспотребнадзора по республике, в продукции заведения общепита нашли кишечную палочку и сальмонеллу. Кафе закрыто, возбуждено уголовное дело. Минспорта России изучит предложение провести в стране всемирный молодежный фестиваль в следующем году. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. Он напомнил, что фестиваль проводится с 2018 года под эгидой Альянса независимых признанных членов спорта. Его глава Стефан Фокс выступил с предложением провести фестиваль в России. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и у «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Вторник, 15 сентября, 26-й год, 12:04. Дневной ракурс на радио «Спутник». Лесуха Балва, Алеша Тимофеев. Всем привет, здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Алеша Тимофеев.
2: Здравствуйте, Лесо. Приметы, предки. ППП. Предки и приметы. Короче говоря, сегодня наши с вами многоуважаемые и достопочтимые предки отмечали день «Мамонти и овчарник». Мамонти – это имя, овчарник – это позывной, назовем это так. Значит, почитали сегодня скот. Скот почитали. день посвящали домашним животным. Если рядом с вами есть скоты, ну, в смысле скот, да, помните, что сегодня вся забота должна быть направлена в отношении скотов, в смысле скота. Их хорошо кормили, чистили хлев, готовили постройки к холодам, и в хлеву развешивали старые лапти или башмаки для защиты от сглаза. А вот что делали наши предки сегодня. Есть хлев и старые башмаки?
3: Старые башмаки можно найти.
2: Ну и хлев тогда надо
3: Подожди,
2: найти.
3: Подожди, что надо делать с башмаками?
2: Развешивать их в хлеву. Развешивать в хлеву, чтобы тебя никто не сглазил, не дай бог. Вот. Значит, на стол было принято подавать сыр, творог и другую молочную еду, символизирующую плодородие и достаток. Почему? Потому что вот этот мамонтий, о котором мы говорим, это мамонт кесарийский. Он был отшельником, к нему приходили козы, он их доил, получал сыр, там, молоко. Вот. Поэтому это тоже важно. Значит, сегодня молочный день у нас с вами. День считался удачным для личной жизни. Девушки гадали на суженого.
3: На как суженого. Надо гадать?
2: Не знаю как. Вот тут говорят, что значит привязывать ленточку к дереву. Что, не знаю, зачем привязывать. Что, как там можно
3: что
2: было сейчас, может
3: делать?
2: Быть?
3: Может, она должна как-то...
2: Привязывать ленточки к, к ветвям деревьев. Не знаю. Девушки привязывали. Не знаю.
3: Может быть, они что-то загадывали в этот момент, знаешь,
2: и
3: там,
2: что? Ну, и ну, если вот, она развяжется,
3: если, да, если она развяжется, что-то там одно.
2: Может быть. Значит, так... чего сегодня нельзя делать? Обижать животных. Кричать, бить или оставлять без еды скот и бездомных животных — это к черной полосе в жизни. Сегодня не бьем ни коров, ни коз, ни собак, ни котов.
3: Да так, и вообще, в принципе, лучше этого не делать.
2: Ну, лучше не делать, да. Значит, начинать новые дела сегодня не очень хорошо считалось. Так что отложить на завтра, если что-то. Ну и говорят, что крупные предки нас считали. Давайте так, крупные покупки и сделки тоже лучше отложить. Сегодня не надо. Надевать яркую одежду сегодня. Но вы уже вышли, все уже все нарядились в зеленое, красное, синее, что там еще, оранжевое и прочие фуксии. Значит, вы сегодня уже это сделали. Но напрасно, если так сделали. Лучше сегодня, вот видите, я не знал.
3: Вот мы сегодня все в сером почти.
2: Да, это вот важно. А, есть репу сегодня нельзя. Пожалуйста.
3: А почему?
2: Может привести к бессоннице. Почему, непонятно. Но так верили наши предки.
3: Именно репа может привести к бессоннице. А может, там не содержание знаю. Какого-то кофеина репа. Есть, о котором мы не знаем.
2: Ну, конечно, ну, таурина, да.
3: Слушай, ну, кофеин знаменитый, он очень много где содержится, оказывается.
2: Энергетик из репы. Ну, это, так сказать, мне кажется, сейчас подсказка просто для всех. Да. Ну, энергетики вредят вашему здоровью. Но есть только из репы. И вот из репы, мне кажется, полезный энергетик можно сделать. Так, еще любопытные, прикольные. Одиноким женщинам спать на двух подушках нельзя сегодня.
3: Почему?
2: Нельзя. Но потому что так можно не встретить суженого ряженого.
3: Угу.
2: Две подушки.
3: Ну, подожди, а это сегодня предстоящей ночью нельзя?
2: Так сказать, на двух подушках.
3: Нет, а я просто, знаешь, задумалась, как это спать на двух подушках, потому что одна, ну если они маленькие или как, там же вот эта щель между подушками, мне кажется, это в принципе неудобно.
2: Ну, есть кровать, две подушки, ты спишь одна.
3: Ну, если у тебя большая кровать, да, и у тебя там две
2: подушки.
3: Две подушки,
2: да, ну
3: в принципе,
2: лучше.
3: Да.
2: Да. Вот, так что так, не спите, пожалуйста, на двух подушках.
3: Спрашивают, можно чесать репу?
2: Чесать можно, есть нельзя. Чесать можно. Так, погода. Если сегодня козы прячутся, я не знаю, так сказать, козы спрятались или нет. Вы сегодня ездили, выехали на работу, видели коз или нет?
3: Ну, может, у нас слушатели как раз работают с козами.
2: С козами,
3: да.
2: Наверняка, конечно.
3: Напишите нам, пожалуйста.
2: Многие из нас работают с козами, ну уж это же... Значит, если козы спрятались сегодня, если козы прячутся, это к ранней зиме и холодной осени.
3: Ага, если так.
2: Да, если, ну и дальше, там ясный и теплый день, осень будет долгой и сухой, зима мягкой. Закат, смотрим сегодня на закат, к скорым заморозкам или короткому бабьему лету, если красный закат. Вот, ну как-то так.
3: Кстати, ты знаешь, Александр Кузьмак вчера немножечко занялся тем, чем занимаешься ты у нас в начале прямого эфира, и он как раз рассказал, что если день солнечный, как раз вчера был солнечный день, то бабье лето будет очень холодным и дождливым. Мы запомнили, интересно
2: было?
3: Проверить. Вчера солнечный, вчера было тепло, солнечно в Москве.
2: Да, вчера было тепло,
3: вчера был очень теплый день.
2: Вот, короче, так, да. Значит, понятно. Смотрим, спрятались ли козы, заботимся о скотах, окружающих нас, кормим, не ругаемся со скотами, значит, не этот. Что мы еще делаем? Репу не едим, молоко, наоборот, едим. Ну, вроде бы понятно. План на день ясен? Ясен.
3: Ясен. Слушатели вообще очень активизировались, но, в принципе, как и обычно, как всегда, им очень нравится прокос, проскот. Все пишут, работают с людьми, встречаются и козы. Хорошо бы спрятались.
2: Ну вот. Но если спрятались, я скажу, запомнили, да, это к ранней зиме. Если бы козы сегодня спрятались, это к ранней зиме. Хорошо, друзья, все, с козами закончили, значит, переходим к анонсированию нашей большой темы. По традиции в 12 анонсируем, сейчас обсуждаем подробнее. Хорошая тема у нас сегодня, интересная.
3: Согласна, интересная. Постаралась найти побольше деталей, но расскажу их уже в 13 часов, уверенно.
2: Но надо сейчас проанонсировать.
3: Да. Здесь суть у нас в том, что искусственный интеллект сделают помощником судьи. К 2030 году более 95 российских судей будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта.
2: Игорь Краснов, вы знаете, председатель Верховного суда, подписал концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в судопроизводство. Вот новость. Вот теперь в России есть концепция, вот эта вот, которая действительно говорит, что к 30-му году 95% судей будет применять в своей работе сервис на базе технологий и нейросетей. Значит, я думаю, что многие распереживались, а другие обрадовались там, что вот...
3: А кто, ты думаешь, обрадовался? Ну, кроме сотрудников, например, судов, чья работа будет облегчена, у кого будет меньше вот этой бумажной работы, например.
2: Да, вот мы просто про бумажную эту работу, так сказать, многие, может быть, не услышали, что речь идет именно про судопроизводство. Не то, чтобы искусственный интеллект выносил приговор или выслушивал адвокатов и прокуроров, нет. А именно вот эта бумажная волокита. Говорят, что к 30-му году вот эта концепция, которую подписал Краснов, позволит сократить сроки рассмотрения простых дел на треть и снизить количество отмененных решений до 30%. Это такие, да, это прям целевые показатели там в этой концепции. Значит, и полностью возьмет на себя подготовку протоколов судебных заседаний. Анализ доказательств, а вот это вот интереснее. Анализ доказательств.
3: Будет пересказывать позиции сторон, тоже интересно.
2: Выявление противоречий в материалах дела. Этим всем будет заниматься искусственный интеллект.
3: Да, искать прецеденты, очень много
2: любопытно.
3: Всего.
2: Значит, вот это анализ доказательств. А были вы там или нет? Алиби ваше правдоподобное или неправдоподобное? Теперь этим будет заниматься искусственный интеллект.
3: Вот слушатели пишут, почему всем хорошо? Время судопроизводства ниже, точности больше.
2: Как будто бы да. Но знаете что, у меня нет, вот удивительно, что мы только вчера со старшим ребенком ехали домой и вот обсуждали эту тему. У меня нет как будто бы однозначного вот такого ответа, хорошо там использование искусственного интеллекта в принципе в судах или нет. С одной стороны, ну конечно хорошо, но мы понимаем, значит, все и знаем про беспристрастность, например, да, что самое главное в суде, беспристрастность. Значит, вот это главное, но это же главное и со знаком минус, потому что милосердие, а вот я не знаю, искусственный интеллект будет милосердным или нет.
3: Но иногда в ответах, например, он бывает действительно милосердным. Часто говорят ведь о том, что искусственный интеллект всегда на твоей стороне. То есть ты ему что ни напиши, он на твоей стороне. А здесь вот как он будет сторону убирать?
2: На стороне суда или на стороне прокурора, или кто делает запрос?
3: Да, о том и речь, что вот как здесь сторона будет выбираться?
2: Главное,
3: чтобы сохранился человек, который будет контролировать искусственный интеллект.
2: Ну это да, это так тоже мы привыкли
3: говорить. И вот пишут, использование искусственного интеллекта в судах, это огромный риск утечки данных. Я как раз почитала некоторые комментарии тоже, и там даже не то, что комментарии, а вот там какую-то аналитику нашла, и как раз писали, что есть такие действительно риски. Риски могут быть, но как-то будет контролироваться.
2: А вы что думаете, при работе людей эти риски меньше? Ну, представляете, какое количество от людей утекает информация именно юридическо-правового характера, там, да, из МВД, из поликлиник, из всякого-всякого. Ну, покупают, выкупают, продают, и все на свете. Искусственный интеллект в этом смысле не подкупишь, чтобы он тебе слил там что-то, да. Можно взломать, но это уже какие-то дополнительные, знаете, как будто бы подкупить для того, чтобы выманить какую-то информацию проще и легче. Значит, там еще любопытно, что вот эта концепция предусматривает использование отечественных технологий.
3: Да.
2: Это тоже важная тема. Ну, короче, в час по Москве мы будем обсуждать эту тему, узнаем в экспертные мнения. Вот, поговорим тогда чуть более подробнее. А пока к актуальным новостям погнали. Так, что тут у нас? Россия потребовала от ОБСЕ реакции на удары ВСУ по гражданским. Дмитрий Полянский вновь обратился к Совету Европы с призывом честной оценки ударов ВСУ по гражданским, чтобы те не закрывали глаза.
3: Ну, в принципе, давно об этом говорится, на самом-то деле. Все...
2: И не только говорится, но и делается.
3: И делается.
2: Значит, и не только с ОБСЕ, но и, например, с Организацией Объединенных Наций. Там как бы самый главный суд. Там, по идее, вот наднациональный. И Россия регулярно собирает доказательства и передает в рамках Совбеза, значит, в ООН вот эти доказательства самые. Потом еще созданы, ну, это в большей степени такие, как бы, ну, полуобщественные, полугосударственные структуры, типа трибунала международного, который еще в 22-м году был создан. Ну, и вот Полянский просто в очередной раз, и мне кажется, это важно, вот каждый раз объяснять, доказывать, убедительно что-то показывать и бороться через вот эти правовые механизмы. Полянский говорит, для российской стороны было бы важно, чтобы ОБСЕ называла вещи своими именами, не игнорировала очевидные факты. Именно этого мы и требуем. Нам не нужно какое-то особое отношение. Это вот ответил Полянский на вопрос о реакции организаций наднациональных на удары по гражданскому населению и объектам в России.
3: Ну и здесь же напоминается о том, что президент России Владимир Путин ранее уже заявлял и неоднократно, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. И по словам Владимира Путина, Киев спровоцировал ответные меры, начав наносить удары по гражданским объектам на территории России.
2: Ну, ждем реакции от ОБСЕ. Думаю, что ее, конечно же, не будет, честно говоря, но это не отменяет важности, значимости и необходимости каждый раз напоминать, значит, предоставлять вот эти вот факты и прочее. Так, Ким Чен Ын направил телеграмму Владимиру Путину в ответ на поздравление с 78-й годовщиной основания КНДР. Путин поздравил Ким Чен Ына, тот ответил тоже телеграммой. Значит, Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России и ее народ. Вот это, ну, хорошо. Глава КНДР выразил уверенность в победе Москвы в войне.
3: Мне здесь, знаешь, что понравилось, хочется напомнить нашим слушателям и для себя тоже, вот я вспомнила об этом действительно, о том, что в июне 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, да, и особое внимание уделяется взаимодействию в военной сфере.
2: Ну, не только там военная, там и экономика, конечно, может быть, даже в первую очередь, но в целом, да.
3: Ну да, здесь важно, что в случае нападения вот на одну из сторон, то другая окажет ей помощь всеми возможными средствами.
2: Но мы видели, как, между прочим, да. КНДР оказывала помощь в этом смысле. Так, идем. Вот это тоже хорошее. Разобраться бы там. А в 38 российских регионах, значит, студентки беременные будут получать до 250 тысяч рублей. От 100 до 250 беременные студентки будут получать. Причем, неважно, это высшее учебное заведение или среднее специальное учебное заведение. Забеременела, получи выплату.
3: Да.
2: Как тебе инициатива?
3: Как мне инициатива? Ты знаешь, да, наверное, неплохо. Но здесь суть в том, что, вот смотри, я попыталась разобраться. Сначала немножечко запуталась во всех этих выплатах, потому что уже есть, оказывается, на федеральном уровне для всех, но важно сказать, для малоимущих беременных женщин, вставших на учет до 12 недели. То есть есть всегда какие-то ограничения. До 12 недели беременности предусмотрено единое ежемесячное пособие, то есть оно уже выплачивается. Сумма этого пособия в каждом регионе разная.
2: Как он называется-то, господи? Декрет. Ну, то есть она получает как декрет. Студентка, если по беременности уходит, то ей идут вот эти выплаты в качестве
3: декрета. Это вот про пособие по беременности ты говоришь, да?
2: Если она уходит во время обучения в декретный отпуск, она получает выплаты так, как будто бы она работает. Значит, будет ли это стимулировать студенток не учиться, а рожать? Ну, некоторых, да, безусловно, я думаю.
3: Думаешь? Вот я сначала тоже подумала, что, возможно, это как раз стимул, а потом вспомнила, какое количество при мне было вот таких молоденьких девочек, причем даже школьницы некоторые. И, в принципе, может быть, если...
2: Школьницы прям?
3: Да, даже школьницы были. А ты вспомни, передача какая была тогда известная. Как же она называется? Беременна... Время 16, тут, наверное, такое. Mm-hmm. То есть это тогда... Я не знаю, как сейчас.
2: Когда,
3: сейчас
2: когда
3: я не школьница. Во времена, когда еще я училась. Mm-hmm. Во времена моей молодости, так. Вот так скажем. Да, было много беременных школьниц, поэтому, наверное, если...
2: Ну как много? Ну им... немного. Это каждый раз... Если бы это, их было много, программы бы не было.
3: Но это иначе... А почему ты бы думал... Мне кажется, наоборот, может быть, поэтому программа и была.
2: Да, нет, конечно, потому что это из ряда вон, и это надо показывать. А если бы это было повсеместно, у меня...
3: Факт в том, что они были.
2: Не видел.
3: Вот так,
2: да.
3: Они были. И если им будет оказана такая помощь, ну, это ведь хорошо. Помощь от государства.
2: Нет, помощь от государства всегда хорошо. Беременным хорошо вдвойне. Студенткам, наверное,
3: мне вот
2: тоже
3: еще, смотри, нравится вопрос. Я как раз попыталась в этом разобраться, но вот я не нашла дополнительной прям так много информации, потому что этих пособий, этих выплат, они все разные, их много, плюс они есть региональные, есть федеральные.
2: Федеральные, да.
3: Да, и вот смотри, здесь задается вопросом слушатель Григорий Л. Я тоже задалась этим вопросом, не нашла информацию. А студентки до какого возраста?
2: Да без
3: Если
2: разницы.
3: Девушка до 30 лет поступила на высшее образование, ей тоже полагается?
2: Ну, конечно, речь идет не о возрасте, а об обучении.
3: Смотри, вот здесь, например, о ежемесячных выплатах мы говорим о том, что это для всех малоимущих беременных женщин. А вот эта выплата, о которой мы сейчас говорим.
2: Сейчас просто есть студентка, получает деньги. Иди, так сказать, в этих 38 регионах, не в каждом регионе.
3: Но она не обязательно должна быть малоимущей, то есть она просто беременная.
2: Значит,
3: студентка.
2: Значит, в каждом регионе по-разному. Вот смотрите, в Хабаровском крае обязательным условием является возраст. Это в Хабаровском, а в других, например, нет. Поэтому, если вы хотите узнать там про себя конкретно, про свою судьбу, конечно, надо понимать,
3: надо
2: в каком бы регионе,
3: да,
2: да и в своем, именно в своем регионе разбираться. Не знаю. С 18-й стороны, слушайте, но она учится в ВУЗе. Ну, сколько региональный ВУЗ там будет стоить? Ну, тоже рублей 150-200, наверное, в год, да? А значит, она платит. А потом беременеет, и ей как бы государство возвращает. Не знаю. Не знаю. Вот сложная такая тема.
3: Самый высокий размер выплаты будет с 1 августа 2026 года в Смоленской области. 250 тысяч рублей.
2: Студентки переезжаем в Смоленск и поступаем в ПТУ.
3: Да, а в Ивановской и Ульяновской областях и Севастополе по 200 тысяч.
2: По
3: 150 в Удмуртии, Брянской и Тульской областях.
2: В Рязани зажали, 120 всего дают. Рязанские студентки.
3: Да, ну вот другие, видишь, регионы пока что не указали.
2: Не, ну, конечно, этот, ну, с 18 стороны, ну, что такое там 200 тысяч рублей сейчас?
3: Нет, это правда. Это действительно...
2: Немного, как будто.
3: Ну,
2: ладно. Так, идем дальше. На Камчатке ввели штрафы за кормление диких животных. На Камчатке больше нельзя
3: Мне
2: кормить.
3: Понравилось. А можно повторить вот это удивление?
2: Не, ну просто, так сказать, если тебя сожрал медведь, можно ли, так сказать, за это схлопотать еще и штраф? Но считается ли это кормлением диких животных? Если на тебя напал медведь и сожрал твою ногу, это будет считаться или нет? Или как это будет? Или это будет теперь искусственный интеллект решать? Значит, что это такое? Будет алиби твое, если ты хотел покормить или не хотел? С каким умыслом, так сказать, ты подошел к медведю? Значит, от одной
3: Мы
2: до
3: все
2: 10...
3: очень любим, когда у Алёши Тимофеева хорошее настроение.
2: Нет, настроение, кстати, но неважно. Расстаться с суммой от 1 до 10 тысяч рублей, пишет российская газета, можно будет на Камчатке, покормив диких животных.
3: Но здесь поводом стал случай, когда в районе реки Жировой работники одной из организаций подкармливали медвежат.
2: Ну, да, вот как и раз тогда... я про это и говорю, да.
3: Как раз сказали установить такие ограничения.
2: Значит, граждане, мы с вами от 1000 до 2000 рублей. Если вы начальник или индивидуальный предприниматель, то от 2 до 5. А если вы целое юридическое лицо, то аж до 10 тысяч рублей. А голуби считаются дикими животными или нет? Голуби считаются дикими животными?
3: Давай узнаем.
2: А дикий, вот смотри, а значит, к медведю на 200 в итоге были установлены штрафы за кормление диких животных, а также минимальное расстояние, на которое к ним можно приближаться. Ага, вот в чем дело. Значит, то есть, если вы...
3: Они не считают, голуби не считаются полностью дикими животными.
2: Например, если вы подошли к медведю на 200 метров, а к дикому северному оленю и снежному барану на 450 метров, а сегодня надо подходить, мы помним, какой сегодня день, да? Наши предки к скоту сегодня с уважением относились. Значит, вот тогда будет штраф. 200-450 метров к оленю. 450 к оленю, в смысле? Ну, глазомер, как у вас, разве нет? Медведя увидели, 200 метров, посчитайте, и ближе не подходите.
3: Давай еще успеваем сказать о том, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян до 30 дней. По-моему, еще месяц назад говорили о том, что они, в принципе, планируют это сделать. Вот они это сделали. Но, ты знаешь, мне кажется, что, возможно, это еще и для дополнительного заработка все делается, потому что, в принципе, никаких дополнительных въездов, выездов, если, например, ты приехал 30 дней, твои заканчиваются, ты хочешь еще остаться там подольше, то нужно заплатить $57, и еще месяц ты будешь, еще 30 дней ты будешь находиться...
2: Денежки, Таиланд, короче, да,
3: да, да, да, да. То есть, ну, мне кажется, здесь просто для заработка.
2: Хорошо. Но вот имейте в виду, да, многие же на зимовке уезжают, да. Там еще не многие, а некоторые уезжают на зимовке, там, ну и в принципе рассматривают Таиланд там как место жительства такое дополнительное. Имейте в виду, что теперь сократили 60 до 30. Так, про НЛОшечку
3: тоже.
2: Про
3: НЛО тоже, да. Очень интересно, согласись, на самом-то деле. Вот Пентагон разрешил действующим бывшим сотрудникам, военнослужащим, подрядчикам передавать уполномоченным чиновникам секретную информацию о НЛО.
2: Вот. Разрешил действовать.
3: Ну, мне не понравилось, что нам, например, простым гражданам нельзя обладать этой информацией.
2: Не, ну ты можешь обладать, почему нет? Ну, если ты видел, если тебя похищали инопланетяне и воровали тебе зубы, то ты можешь рассказать об этом всем, тебе ничего не грозит, тем более в США. А вот теперь разрешили, значит, бывшим военным и гражданским сотрудникам раскрывать секретные данные об НЛО. Вот это да.
3: Но не всем, не всем людям они могут, да, раскрывать эти данные. Вот о чем я говорю. Вот. Мне бы хотелось знать эти данные.
2: По секрету всему свету.
3: Узнать, что там происходит.
2: Так, хорошо, хорошо. Ладно, друзья, да, прерываемся на выпуск новостей, рекламу. Еще вернемся в студию. Погнали.

Радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к

0: половинку – шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска поразили геранями международный автомобильный пункт пропуска Ягодин в Волынской области для нарушения каналов поставок Украине иностранной военной помощи, сообщило Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры удара по железнодорожному составу в Рымачах Волынской области, перевозившему грузы военного назначения, в том числе беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику. ВСУ добавили в ведомстве. Россия добьется возвращения ее золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. В этом уверен глава МИД Сергей Лавров. Выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины, он отметил, что Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать российские резервы с целью добиться выплаты Украине неких репараций. Лавров также назвал попыткой организовать круговую поруку предложение вывести замороженные российские средства из-под юрисдикции Бельгии и перевести их на счет общеевропейской структуры. Основная часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов хранится в международном депозитарии Евроклир в Бельгии. Западные СМИ пишут, что страны ЕС во главе с Германией давят на Бельгию, пытаясь добиться ее согласия на использование замороженных российских резервов для финансирования Киева. Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Дубая. Дипломаты следят за ситуацией. Генеральное консульство России в Дубае находится в контакте с компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов и представителями компании судовладельца, рассказал РИА Новости глава дипмиссии Максим Владимиров. По его словам, прорабатывается вопрос о буксировке судна к сухому доку или причалу, что позволит получить доступ к поврежденным отсекам. Полиция Нидерландов расследует умышленный сбой движения поездов в стране, сообщила железнодорожная сеть ProRail. По ее данным, серьезно нарушено движение в центре и на севере страны. Известно, что на нескольких участках путей обнаружены материалы, которые кто-то намеренно туда положил. Пока неизвестно, кто несет за это ответственность и каковы могут быть мотивы. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в России во второй декаде сентября, сообщает Роспотребнадзор. Его глава Анна Попова поручила взять под контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону. Подчеркнута необходимость усилить информирование граждан о профилактике респираторных

0: вирусных инфекций. По данным Роспотребнадзора, вакцины от гриппа уже поступают в регионы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 12:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. И в ближайшие полчаса будем говорить с блогером, автором телеграм-канала «Северный поток-3» Владимиром Романовым. Владимир, здравствуйте.
3: Михаил, приветствую радиослушателей, зрителей. Всем здравствуйте.
2: Не так давно отгремел саммит БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября. Он был, и я так понимаю, что по его мотивам коллеги из индонезийского агентства «Антара» опубликовали материал, посвященный экономике и геополитике. И вот в нем они утверждают, что миром больше не правит исключительно горстка крупнейших экономик, и это выражается в том числе и в расширении группы БРИКС. Владимир, вот с вашей точки зрения, какие сейчас процессы происходят в мировой экономике? Можем ли мы действительно говорить о каком-то глобальном мировом экономическом переделе, вот опираясь на подобную публикацию?
3: Ну, слушайте, на самом деле, прям глобальный передел, сейчас сложно об этом говорить на текущем этапе развития и БРИКС, и международной экономики, но, скажем так, дверка приоткрылась, и доступ уже для других стран стал возможен. Если раньше, например, весь мир жил по канонам и по правилам Запада, то есть Соединенных Штатов Америки, которые навязали всему миру свою экономическую модель, то теперь у стран и у государств появился альтернатива и выбор. То есть, опять же, стоит БРИКС рассматривать, ну вот многие, например, люди, они рассматривают БРИКС как какой-то союз, альянс и так далее. На самом деле, на мой взгляд, БРИКС все-таки это больше как альтернатива современной системе экономической. При этом, как бы, она не должна ее замещать, просто снижается вес и, скажем так, контрольный пакет акций США в управлении международной политикой и экономикой. Только для этого. То есть, ну, на текущий момент времени говорить о том, что прям передел пока еще рано. С учетом тенденций, да. Скорее всего, рано или поздно произойдет как раз-таки взаимозамещение, и здесь уже будем разговаривать в рамках БРИКС и, например, там, Международного валютного фонда на равных. То есть здесь не будет США закручивать какие-то гайки определенные, то есть не будет рычагов таких воздействия.
2: Вот говоря как раз о том, что текущие процессы не могут понравиться тем, кто до этого управлял всеми экономическими процессами в мире. Понимает ли в БРИКС, по крайней мере, я так понимаю, что Россия понимает, а остальные участники объединения, там, Китай, Индонезия та же, которая недавно присоединилась, понимают ли, что подобные положения вещей, Штаты и, как минимум, тот старый банковский капитал, его условно назовем, не очень им это понравится, и готовы ли они в случае чего каким-то образом защищаться?
3: Ну, давайте исходить из того, что государства принимают решения, исходя из определенной формулы, выгодно и невыгодно. То есть я сомневаюсь, что государства, даже там, в том числе как Индонезия там, и другие, они будут принимать какие-то спонтанные решения, основываясь на каких-то эмоциях. Скорее всего, риски все просчитаны. Скорее всего, есть определенные пути отхода и своя собственная безопасность. Поэтому, вероятнее всего, те государства, которые включаются и вступают в союз экономический БРИКС, они прекрасно понимают, что будет происходить дальше, и у них есть уверенность в завтрашнем дне. Поэтому понимают ли они то, что это не понравится, скажем так, западным кураторам, да, там, или западным странам? Да, они это понимают. Делают это они назло? Да вряд ли. Они, скорее всего, это делают в собственных интересах. Знают ли они определенные детали и вещи? Я уверен, что на 100% они все знают. Вряд ли получается такая картина, что вот Путин знает, да, там, Си знает, например, а этот самый, а в Индонезии не знают. То есть такие, а давайте просто мы включимся сейчас в какое-то непонятное содружество и просто будем там классными такими. Ну, вряд ли так политика не строится международно, тем более, когда речь касается о деньгах. Все-таки БРИКС — это больше про деньги, а не про политику. Поэтому нет, они понимают и перспективы, они понимают и опасности, они понимают то, что они, видимо, с этим справятся, если они принимают решение как раз-таки переключиться на другую финансово-экономическую модель.
2: Говоря о финансово-экономической модели, нельзя не упомянуть международную валюту. Доллар пока на коне, несмотря на то, что его в некоторых, скажем так, регионах его позиции несколько пошатнулись. И тут как раз вопрос у нас от слушателя про вторую мировую валюту наподобие доллара. Насколько реалистично ее сейчас появление?
3: Слушайте, на самом деле, мы часто на самом деле на эфирах обсуждаем это, и я на своих эфирах обсуждаю со своими зрителями по поводу альтернативной валюты типа БРИКС. Многие говорят, что вот там сейчас будет новая валюта. Но здесь же картина строится в том, чтобы взаимоотношение между государствами было во внутренней валютной паре, а не какой-то альтернативной валюте. Альтернативная валюта все-таки она несет определенные риски под собой, потому что кто-то же должен управлять этой валютой, правильно? То есть должен быть какой-то орган, который будет ее контролировать. Когда орган управления один, ей можно управлять. И можно контролировать, допустим, там, расхождение, движение, ценообразование и так далее. Но когда у тебя в блоке участвует энное количество стран, они все претендуют на равные права. И если мы говорим о многополярности в экономическом мире и равноправии, скажем так, тогда здесь будет использоваться модель, какая сейчас используется между странами БРИКС. То есть во внутренней валютной паре будет происходить торговля. Что касается замены полностью доллара, а нет такой цели и задачи. Вот это миф, на мой взгляд, когда люди говорят такие, вот БРИКС появилась, и мы сейчас-то доллар этот паршивый американский выгоним с экономического контура. А по факту-то никто не собирается доллар прищемлять, скажем так, да, занижать, уничтожать, либо побеждать. Нет смысла в этом никакого, потому что если это начнется действие идти активно, то это привет, третья мировая война ядерная. Америка будет загнана в угол, и никому это не выгодно. Это просто альтернативная дополнительная история, которая просто позволит другим странам-участникам принять решение то, как им выгодно в первую очередь. Опять же, мы же здесь говорим о чем? Мы здесь говорим не о тотальном контроле или доминировании в мире, мы здесь говорим о взаимном выгодном сотрудничестве и партнерстве. То, о чем говорит наш президент регулярно. Ту позицию, которую поддерживают китайские представители, ту позицию, которую поддерживают участники БРИКС, в том числе там Индия, Бразилия и так далее. Все говорят о равном регулировании, а не доминировании. Доминирование, оно всегда ведет к провалу. Рано или поздно, скажем так, вассалы восстают, рабы выходят из-под контроля и начинается передел. Собственно говоря, по сути, можно такую аллегорию провести, то, что сейчас происходит в экономическом и политическом мире. Поэтому нет, уничтожения доллара не будет, он будет также находиться, скажем так, в ротации. Ну и при этом альтернативные валюты тоже не будут создаваться. Это, опять же, верный путь к конфликту.
2: Но при этом внутренние валюты должны быть, ну, как минимум, взаимно конвертируемыми для того, чтобы мы там получили валюту от другой страны и могли что-то на эту же валюту в той степени, в которой она у нас есть, приобрести.
3: Ну, и нужно эту валюту, ну, соответственно, нужны внутренние валюты этих стран привязывать, например, к золоту. Как это было, ну, то есть на протяжении всей жизни, всей истории, всей истории человечества современного всегда было привязано к золоту. Потом кто-то решил отказаться от него. Ну и все тоже отказались. Сейчас эта ситуация, она начинает в обратную сторону идти. Если посмотреть, например, там, на экономическое движение Китая, он активно скупает золото, возвращает. Плюс страны Европейского Союза тоже начали говорить о том, что верните наше золото. А Белоруссия об этом говорит, а мы об этом говорим, а про другие страны, которые находятся под санкциями. Даже Иран в текущих условиях своих конфликтов с Соединенными Штатами Америки говорит по поводу возврата украденных денег, в том числе и золотого запаса. То есть сейчас, на мой взгляд, как раз-таки мы возвращаемся к той модели, когда деньги имели вес и привязанности к конкретно какому-то ресурсу. То есть, там, будь то золото, нефть, не знаю, газ, например, неважно. Но, тем не менее, мы к этому возвращаемся. И тогда, да, здесь укрепляется внутренняя валюта и укрепляется пара. И тогда это будет конвертироваться очень легко, потому что будет определенный какой-то эталон, который будет позволять проводить верную конвертацию.
2: Да, и без этого не пока никак. Долларовый эквивалент.
3: Ну, да, естественно. То есть сейчас получается как? Вот есть там российский рубль, да, и, например, там какая-то иностранная другая валюта. И здесь эталоном конвертации является доллар. В любом случае, завязка на доллар. Соответственно, чтобы этого не было, нужно убрать доллар, поставить вместо него что-то другое, для того, чтобы было какие-то веса. Что это может быть? Ну, на текущий момент это выступает золото.
2: Говоря о санкциях, Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил процедуру, чтобы конгрессмены проголосовали по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. С вашей точки зрения, проголосуют за него, примут, и если да, то вот как в таких условиях будет действовать Трамп? Хотя я, конечно, понимаю, что американский президент персона такая, достаточно неординарная, но тем не менее.
3: Вы имеете в виду в отношении нас?
2: Да,
3: я просто
2: да,
3: совсем
2: да.
3: Понял. Я когда смотрел за этим событием, его разбирал для себя, я подчеркнул следующий момент. Опять же, может быть, я и не прав сейчас буду. Но мне кажется, что мы там в качестве предлога, в общем-то и целом, да, там вот этот ныне покойный экстремист-террорист завязан как в качестве какого-то символа, эмблемы и так далее. Плюс не стоит забывать, что в Америке как бы внутренняя война междоусобиц и продолжается по сей день между демократами и республиканцами. Если вспомнить ранее заявление Трампа, он прямым текстом говорил о том, что его задача — это просто убрать полностью демократическую партию, оставить только республиканскую. Поэтому сейчас борьба за Конгресс идет непосредственно вот в этом ключе. Как людей убедить в том, что Трамп действует правильно? Трамп хочет получить полномочия полноценные, и, соответственно, необходимо его электорату, избирателям и людям, жителям Соединенных Штатов Америки, объяснить причину, почему это надо принять, почему это надо сделать, почему нужно вот так вот замаскировать под некую какую-то мифическую угрозу или противостояние там, с Россией, например, поддержку Украины. Опять же, если мы посмотрим на идеологию Соединенных Штатов Америки, ну, в целом, отбросив всю ширму, это мишуру, у них же идеология-то какая? У них движущая сила американского народа — это борьба с терроризмом во всем мире, то есть за все хорошее против всего плохого. Вот мы что-то придумали сейчас, увидели что-то плохое, что происходит, и вот мы под этот соус закидываем наши, собственно говоря, внутренние какие-то интересы. Поэтому, естественно, скорее всего, этот законопроект, возможно, будет принят. Демократы, они сейчас сопротивляются этому ключу, потому что они прекрасно понимают, что если законопроект примут, вряд ли Трамп пойдет, попрет против России. Вот вряд ли. Исходя из последних всех его заявлений, да и в целом, исходя из экономического положения. Но, что касается против демократов, ну, он точно попрет против них. Однозначно. Эта борьба, она будет идти до самого конца. Он же хочет статую свою, хочет себя в историю вписать. А кто, как не Трамп, впишется в себя в историю, если он победит демократов у себя на территории? Поэтому вот здесь, скорее всего, этот законопроект исключительно просто в качестве предлога по поводу борьбы с Россией и помощи Украины.
2: Американская же судебная машина ему активно в этом сопротивляется. Можно вспомнить и пошлины, которые отменялись судом. Недавно тоже читал новость о том, что очередное его решение суды заблокировали. То есть мы еще не говорим о том, что Трамп в этом противостоянии одерживает верх, но он пытается что-то делать.
3: Но там же суть законопроекта в том, чтобы дать полномочия Трампу, максимально расширить их, чтобы он мог единолично, грубо говоря, принимать решения о вводе тех или иных пошлин на другие страны. Основной текст документа говорит о том, что ввести 100% пошлины на те страны, которые покупают наши энергоресурсы. То есть здесь, по сути, этот проект у них убивает двух зайцев. Первое — это внутренние вопросы, и Трамп решает непосредственно с демократами. И второе — это контроль энергоресурсов в мире. То есть для чего эти пошлины вводить? Для того, чтобы мы не смогли продавать свои ресурсы по более выгодным ценам, нежели чем диктует Америка. То есть Америка же прекрасно понимает, что экономически она начинает сейчас терять позиции свои, а мы в качестве государства, мы позиции свои, наоборот, приобретаем. У нас есть возможность допинговать цены. Но вот она у нас есть. Потому что мы можем, грубо говоря, продать газ бесплатно, но при этом получим какие-то другие преференции, которые нам выгодны в моменте будут. И тут, получается, и волки сыты, и овцы целы. США не может себе этого позволить, потому что если, например, та же самая Германия, если мы говорим в рамках северных потоков, которые взорвали, получила бы наш газ и построила свою инфраструктуру газовую и не исключительно за счет наших ресурсов, то Германия вряд ли бы слезла с этой так называемой газовой иглы. Потому что дешевле Трамп предложить никак не сможет. Абсолютно. Но сейчас, соответственно, сейчас пока есть опция еще, пока нет такой стопроцентной зависимости от, у многих государств от нас, а есть альтернативные пути, Трамп пытается всячески этим воспользоваться для того, чтобы не позволить нам расширить свою сферу влияния экономического.
2: И недавнее его заявление о так называемом энергетическом перемирии тоже может быть частью этой игры. Буквально вчера новость вышла.
3: Я вот, на самом деле, честно, я вот к заявлениям Трампа сейчас отношусь максимально, вот делю на 10, например, даже на 0, можно сказать. Вот он постоянно все говорит. Вот, например, что он там рассказывал-то, что вот если его станет он президентом, он рассекретит данные теракта 11 сентября. Вот кто еще ждет, кроме меня, это? Я вот жду до сих пор, пока не рассекретил. Прошло уже достаточно большое количество времени. Поэтому к его заявлениям стоит относиться скептически. То есть он говорит то, что хочет слышать его
2: литературу. Эпштейна-то рассекретили в итоге. Эпштейна-то рассекретили, но все-таки.
3: А тут большой вопрос, почему это сделали и ради чего? То есть, скажем так, с одной стороны, вроде бы как бы и рассекретили, а с другой стороны, а не хотели ли они просто-напросто закрыть что-то другое? Сместить повестку на текущую. Поэтому это такой вопрос, на самом деле, обсуждаемый. Тут можно много теорий придумать.
2: Говоря еще также о Трампе и о том, как сейчас осуществляется взаимодействие, в принципе, с другими государствами, есть новость очень тревожная из Соединенных Штатов, потому что мы привыкли, что Вашингтон под предлогом российско-китайской угрозы говорит о том, что, мол, Москва, Пекин в космосе там оружие испытывает, чуть ли не ядерную бомбу готовы взорвать, а тут вполне себе официальное заявление о том, что у США-то оружие в космосе уже есть.
3: Классно. Где? Ну, сказать можно все что угодно. Там. Можно сказать, что звезда смерти уже за Луной где-то прячется. Но по факту, допустим, оно может быть. А где-то вот есть факты этого. Ну вот фактическое применение, покажите демонстративно хотя бы, там, не знаю, запустите два спутника своих, демонстративно их уничтожьте, например, чтобы это все увидели. Потому что, например, заявка на ядерное оружие была в августе 45-го года, демонстрации, все ее увидели. Потом были испытания и у США, и у нас. Потом у других стран были испытания на полигонах. Это было видно, это было осязаемо. А эти разговоры, ну уж извините, я тоже к ним, знаете, отношусь максимально скептически, потому что сказать это может все что угодно. Вот другой вопрос. Если мы говорим про космические технологии, они могут быть, теория, потому что все-таки у них там частные корпорации, и тот же самый Илон Маск достаточно активно развивает эту всю технологию. Но что касается военного превосходства, а, ребята, а гипероружие есть у вас? Появились ракеты гиперзвуковые? Да. Или похожие, например, на наш Сармат, либо Ярс? Ну, что-то альтернативное или аналог есть? Или, например, что-нибудь, то, что может противодействовать такому оружию? Потому что патриоты не справляются. И об этом все говорят. Даже вот этот ТХАТ, по-моему, он тоже не особо активно справляется с системами защиты неба от различного вида вооружения. И тут они говорят по поводу космоса. Но, опять же, необходимо же создавать иллюзию того, что все-таки гегемон большой, сильный и страшный. Ну, хорошо, если у вас есть технология, то уверен, что у нас она уже давным-давно тоже существует, в том числе и у Китая. Не просто так мы запускаем спутники сейчас, и Китай тоже начинает освоение космоса. Поэтому, как бы, хорошо, а дальше что? Что будете с этим делать? Если завтра все старлинки выкрутят, отрубятся, что будете делать, американцы, одним спутником своим? Поэтому, ну, это все, опять же, красивые речи для своих избирателей, что вот у них господство, у них превосходство. А по факту, ну, по факту пока это просто слова, заголовок в газете, не более.
2: По факту в ближайшие годы ожидать нам космических каких-то столкновений или все-таки война — это вещь более приземленная, и пока остальные государства до уровня гиперзвука не дорастут, хотя бы в космосе будет все спокойно?
3: Космических войн нет, да и таких вот войн, я думаю, в ближайшие там, десятилетия, тридцатилетия ожидать не стоит. Все-таки сейчас все вернулось в плоскость математики и экономики. То есть сейчас воюют деньгами. Ну, в общем и целом, нет такой войны, которая была, например, там, с 39 по 45. Ну, нет таких войн. Война экономическая идет. Чья экономика первая проиграет, тот и будет подчиняться. Вот и все. Поэтому таких, особенно космических войн, это очень дорого. Это очень дорого и малоэффективно.
2: Говоря о войнах, тут у НАТО, по крайней мере, по словам генсека Альянса Марка Рютте, есть некие секретные планы противодействия России. Есть все варианты ответа, говорит, просто не можем рассказать, в чем они заключаются. Действительно что-то готовят? И какие, в принципе, сейчас у Альянса есть варианты? Потому что я тут сразу же вспоминаю Польшу, которая громко заявляет, потом ей отвечает помощник президента Российской Федерации. Вспоминаю отдельные заявления из прибалтийских государств. Есть ли что-то под этими словами, помимо самих слов?
3: Есть. У них есть секретное оружие. Они о нем не говорят, потому что если они о нем скажут, из Европы все украинцы разбегутся моментально. Как бы. На мой взгляд, сейчас единственное секретное оружие у Альянса НАТО, скажем так, это всех украинских беженцев собрать по всей Европе и отправить на фронт. Вот и все. Какие? Я просто не понимаю. Рюта говорит, что фронт движется... Украина побеждает, но фронт движется не в том направлении. Это его слова, прямая цитата. Тут он заявляет по поводу секретного оружия. До этого мы слышим, как представители Польши говорят о том, что если бы они столкнулись с нами, то они бы победили нас и так далее. И вот эта Объединенная Европа, ну, не знаю, мне кажется, это какой-то сейчас политический цирк, политическая клоунада, просто громкие заявления для того, чтобы как-то либо время выиграть, либо каким-то образом перетянуть электорат. Просто такое ощущение, как будто историю знаем только мы, и мы ее помним. Сколько Польша продержалась против Гитлера? 20 дней?
2: Что-то около того, да.
3: Если говорить математикой, ну, кто будет воевать? Ну, давайте вспомним события 22 года. По территории Польши упала ракета, погибло два поляка. Все помнят это событие. Польша сразу заявила, что это российская ракета, даже еще не проводя никакого расследования. Что происходило дальше? Все стали говорить по поводу пятой статьи Альянса НАТО, что вот-вот, сейчас впишутся, Россию-то победят. Что сказал Дуда? Мне война с Россией не нужна. Я к этому отношусь максимально серьезно и сдержанно. Ну и все. Какое секретное оружие у Альянса НАТО есть? Они разбегутся, распадутся, не знаю. Что они сделают?
2: Мигранты тут же вот поезд случился, где Джонсон-то ехал. Вот почти
3: это отличная,
2: уже.
3: Это отличная история с поездом, потому что теперь... Ну, во-первых, по всем законам войны это является законной военной целью, если в поезде находится военное или военно-политическое руководство страны, государство, в котором идет военный конфликт. Они не могут прикрываться мирными. То есть мы можем нанести удар по таким поездам. Они, конечно, будут прикрываться, как это было... в Германии, там, в 45-х годах, 44-х, то же самое. Но теперь что произошло-то на самом-то деле? теперь политики Европы будут у нас спрашивать разрешение, а можно ли мы приедем в Киев? А мы такие, ну хорошо, приезжайте, например. Или скажем, нет, нельзя. То есть это прямой сигнал европейским элитам к тому, что прежде чем посещать Украину, прежде чем говорить, например, там, с киевской властью, вы должны спросить у нас разрешение, можно ли вам вообще проехать на Украину на сегодняшний день. И, ну, а потому что если не спросите разрешение, всякое может произойти. Может быть, там пойдут какие-нибудь руководители НАТО, мы такие, ну, законная цель наша, здравствуйте. И там окажется Борис Джонсон внезапно, мы такие, а мы же не знали, извините.
2: Да, нужно спрашивать безопасный коридор. Владимир, у нас пару минут остается. Такая есть новость, очередное заявление Мерца о решающих месяцах для Европы. Я, по-моему, такие заявления слышу каждый год, что вот ближайшие месяцы точно будут решающими. Может, сейчас он хотя бы прав?
3: Нет, вряд ли. Сейчас Мерц пытается сделать то, о чем мы говорили в эфирах очень много раз. Вот Европа, она свою политику строит как? Мы боремся против агрессии России, помогаем Украине, мы защищаем европейских жителей, поэтому ваши европейские страдания и газ по 36,6 евроцента, это все идет в пользу того, что мы строим баррикаду и защиту. И сейчас Мерц, естественно, понимая свою патовую ситуацию, патовое положение, особенно после земельных выборов против АДГ, и то, что сейчас еще грядут следующие выборы, где партия Мерца может тоже вообще провалиться и вообще не допустить до парламента, он пытается каким-то образом сейчас вернуть хоть какую-то поддержку своего электората, то есть возобновить всю эту историю, рассказывая о том, что вот-вот сейчас-то, вот главное, проголосуйте за меня, и мы точно все вместе победим. А так, естественно, политика простая. Когда специальная операция завершится, когда воцарится мир, подпишутся будут документы, европейские политики будут говорить, что вот если бы не мы, тогда бы точно Россия пришла бы в Германию.
2: Да, московский солдат стоял бы в Берлине.
3: Да, да, поэтому тут как очень удобная позиция, очень удобная.
2: Но хотелось бы, чтобы поняли, что заявление о поддержке Украины прямо противоположны уровню вашего рейтинга. Чем больше вы об этом заявляете, тем ниже он падает. Это практика, показанная уже просто годами. Благодарю вас, Владимир, за беседу. Владимир Романов, блогер, автор телеграм-канала «Северный поток 3» был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат «Дневной ракурс».

0: Страна героев. Аркадий Смольников. Военные медики – люди особые. От них зависит не только здоровье, но и жизнь. Этим незаменимым специалистам нужно высочайшее мастерство, самоотдача, мужество и воля для принятия быстрых и правильных решений. А еще необходимо быть неравнодушными к чужой боли, но помощь оказывать спокойно и даже хладнокровно. Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников из числа таких людей. В спецоперации по защите Донбасса принимает участие с первого дня. Его задача – обеспечение медпомощи одной из группировок нашей армии. Случаи в его практике бывали разные. В один из дней, во время массированного обстрела ВСУ военного аэродрома, ранения получили 25 российских бойцов. Среди них были тяжелые. Подполковник Смольников лично организовал эвакуацию ребят в безопасное место. Обошлось без потерь среди солдат, офицеров и медицинской бригады. За время СВО под началом Аркадия Смольникова было проведено свыше 100 экстренных санитарных эвакуаций. Раненых вывозили автомобилями и с помощью авиации. Больше 1000 человек обязаны спасением отважному и мужественному военному медику и его коллегам. Страна героев. Вы слушаете радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Севастополе 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. А Россия готова к переговорам по Украине. Депутаты Рады поддержали отстранение Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Wall Street Journal объявил о наступлении великого топливного кризиса в мире. Подробности далее. Россия всегда готова к переговорам по Украине и никогда их не затягивала и не пыталась осложнить. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Комментируя перспективы скорого созыва нового раунда переговоров, дипломат отметил, что Россия никогда не меняла свои позиции и готова искать разумные компромиссы, но не допустит появления НАТО на своих границах. Сергей Лавров также назвал слухами сообщения СМИ о том, что США предложили России содействовать решению по Украине в обмен на помощь в урегулировании кризиса вокруг Ирана. Глава МИД добавил, что намерен встретиться с госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Более 4 миллионов избирателей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Почти 3 миллиона подали заявление для голосования на выборах по месту нахождения, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она напомнила, что меньше 3 суток осталось до открытия избирательных участков. Всего в стране в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня, в том числе запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Депутаты Верховной Рады Украины поддержали отстранение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора страны. Решение принято на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро. Владимир Зеленский накануне отстранил Кравченко от должности. Экс-генпрокурор покинул страну, сообщив, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу и приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Франция в июле увеличила закупку российского газа на 42%. Это помогло стране впервые с мая вернуться на первое место по его импорту среди государств ЕС, выяснила РИА Новости, изучив данные Евростата. В годовом выражении импорт газа из России вырос вдвое. Объем поставок достиг почти 365 миллионов евро. Франция импортирует у России исключительно СПГ. Глобальный топливный кризис, о котором долго предупреждали руководители американских нефтяных компаний, наступил, пишет газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, коммерческие запасы топлива по всему миру истощаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны. Радио «Спутник» расширяет вещание. С этого дня слушать программы «Спутник» можно и в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и радио «Спутник» медиагруппы «Россия сегодня». Мы постоянно расширяем географию. «Спутник» вещает более чем в 70 городах России, в том числе в Крыму и на исторических территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
1: 2:04. Продолжаем. Вторник, 15 сентября, 26-й год. Лесоховалов, Алёша Тимофеев в студии. К главной теме, которую мы анонсировали часом ранее.
3: Которая всех очень сильно заинтересовала. Я обратила внимание на комментарии, их прям очень много было. Всем было интересно, что же это такое, как это будет на самом-то деле работать. Мы говорили про искусственный интеллект, про то, что он будет внедряться в работу судов, и искусственный интеллект сделает помощников судей, и 95 российских судей будут применять его в своей работе. 95%, да, спасибо большое. К 2030 году уже это все будет вводиться, и вот здесь один из комментариев сейчас только что. Вот пишут, надеюсь, искусственный интеллект не будет вестись на дипфейки.
1: Значит, искусственный интеллект и будет создавать эти самые дипфейки. Еще раз, да, о чем речь? В России подписана, утверждена и подписана председателем Верховного суда Игорем Красновым концепция внедрения технологий и в судопроизводство. Все, это прям готовый документ, который, так сказать, вне зависимости от нашего желания, отношения и прочего-прочего, уже начинает работать. Речь идет, значит, про вот эти самые там 30-50% проектов. Рутинные операции, подготовка документов. Нам так говорят, так написано в концепции. Но понятно, что действительно искусственный интеллект здесь можно использовать для подготовки каких-то, как они называются, не базовые, а... типовые решения, да, когда нужно какую-то, так сказать, типовую форму оформить. Uh-huh. Проверять вот этот искусственный интеллект нейросеть автоматически может реквизиты, рассчитывать пошлины или там генерировать какой-то текст по готовому шаблону, чтобы не человек это все сидел в Word, писал, понимаете, сверял там каждую цифру в реквизите, а это можно отдать на откуп этому самому искусственному интеллекту. Значит, искусственный интеллект помогает ориентироваться в колоссальных массивах данных, распознает аудиопротоколы заседаний, переводит их в текст. То есть, да, прошу занести в протокол, помните? Потом, чтобы это в машинописный текст перевести, так сказать, тоже может использоваться искусственный интеллект. А что это? И он будет сидеть вместо вот секретаря в суде, который пишет это все, печатает, повторяя каждое слово, произнесенное во время заседания. Вопрос. Значит, автоматизирует судебное дело производства, помогает в поиске релевантной судебной практики и противоречий в материалах дела, а тут вот уже становится как будто бы сложнее. Противоречия в материалах дела, а? Что это такое?
3: Вот не знаю, на самом деле я скачала, у меня тут целых 9 листов вот этого приказа об утверждении концепции
1: это
3: внедрения.
1: Концепцию ты скачала?
3: Да, скачала концепцию. На самом деле здесь вроде бы все так, знаешь, все слажено, все просто, все понятно. А вроде бы и остаются какие-то вопросы. Вот, например, публичный порядок. Это один из перечней целей и основных принципов и задач. Вот, например, смотри. Публичный порядок и этика. Применение искусственного интеллекта не противоречит общественным интересам и этическим нормам, конфиденциальности, защиты персональных данных, неукоснительное соблюдение требований к автоматизированной обработке персональных данных, технологическая независимость, прозрачность, объяснимость и контролируемость. То есть алгоритмы должны быть понятны, проверяемы, при необходимости аудируемы. И каждое взаимодействие системы искусственного интеллекта должно фиксироваться.
1: Не знаю. Для меня вот, значит, смотрите, вот это поиск скрытых противоречий, пункт, на который обращает мое внимание, и первичный анализ доказательств. Ну, первичный анализ доказательств. То есть это уже никогда решается ваша судьба, да? На первый взгляд все складно или нескладно, последовательно или непоследовательно. Значит, когда в концепции говорится о том, что он должен быть контролируемым там, и прочее, прочее, ну, конечно, да, это тоже мы все это хотим. Но с 18-й стороны, у нас кто там первый синхрон, как кого мы поставили?
3: Сейчас найдем.
1: Иван Соловьев, буквально. Да? Но давайте тогда послушаем. Давайте послушаем экспертное мнение. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, говорит об опасностях, которые могут возникнуть в работе с искусственным интеллектом именно в рамках судебного дела производства.
4: Искусственный интеллект в угоду заказчику своему может напихать в любую аналитику, в любой пример абсолютно фантомные, выдуманные факты. И это неоднократно уже было выявлено как в ходе адвокатской деятельности, так и судебной, когда искусственный интеллект готовит итоговые ходатайства, запросы, анализ практики, по своему усмотрению генерирует примеры, не существовавшие вовсе. С одной стороны, поможет распределять нагрузку, поможет определение размера государственной пошлины, поиске аналогичных прецедентов тем, чтобы формировать практику единообразную по всей стране. Но еще искусственный интеллект несет огромные риски в плане абсолютно своего взгляда на судебную систему, которая отличается от взгляда судьи. Мы же понимаем, что судья выносит решение на основании закона и собственного убеждения. И собственное убеждение судьи – это второй важнейший фактор нашего правосудия. Поэтому главное, чтобы сюда не попал искусственный интеллект.
1: Вот именно, вот именно. Вот это собственное убеждение. Сейчас мы к нему отдельно про собственное убеждение судьи, которое, так сказать, выносит приговор. Но пока то, с чего начал эксперт, да, Иван Соловьев. Вот, ну, мы же с вами сами тысячу раз сталкивались с тем, что, значит, искусственный интеллект говорит: вы абсолютно правы, я ошибся. Вы абсолютно правы, когда ловишь его, так сказать, на неточной информации, он признает за вами, так сказать, вашу правоту. Но ведь для этого его надо поймать.
3: А ты знаешь, кстати, я вот где-то читала эту версию, то есть не читала версию, а действительно был и такой момент, когда искусственный интеллект дает тебе информацию, это верная информация, но ты ему пишешь неправдивую информацию, то есть, а я знаю там вот то-то, то-то, то-то, и это неправда. И тогда он тоже говорит: да, действительно, вы правы, я ошибся.
1: Это как раз про то, что искусственный интеллект действует в угоду, ну, заказчика, тому, у кого телефон там с доступом, да, к этим к этим технологиям. Ну и тут масса вопросов. А если он ошибся, а что тогда? Кто понесет ответственность? Но если значит, ошибку допускает, да, там же дальше речь, естественно, так сказать, но человек тоже может допустить ошибку? Да, может. Но с него-то можно спросить. А с искусственного интеллекта как ты будешь спрашивать? Ну, как его наказывать за безответственность? Это раз. Во-вторых, потом вот эта вот история, как там ты сказала, аудио, что там? Короче говоря, что он может воспроизводить голосом и записывать протокол судебного заседания. А вывезет ли искусственный интеллект иронию, сарказм, которую часто используют адвокаты для защиты значит, подсудимого? Но просто для того, чтобы, так сказать, все перевести там или в абсурд, или доказать невиновность, именно с помощью вот этих вот словесных риторических приемчиков. Это же все про риторику. А риторика использует и иронию, и сарказм, и массу иносказания, метафоры и прочее. Примеры какие-то, которые приводит адвокат. А искусственный интеллект вывезет это или нет? Но он различит иронию. Когда адвокат сарказмом там говорит: ну, конечно, вы там еще скажите, значит, что он там, я не знаю, там убил. Ну, не, сейчас сложно мне быстро скреативить какую-то.
3: Ну, вот здесь смотри, здесь, знаешь, в любом случае очень важным пунктом в этом приказе вот что обозначается. Вспомогательный характер искусственного интеллекта является инструментом помощи судье, но ни в коем случае не его заменой. Окончательное решение всегда остается за человеком. Также вот есть основные задачи внедрения искусственного интеллекта. Их здесь 5 перечисляется. Упрощение доступа граждан и организаций к правосудию. Вот это остается для меня немножечко непонятным пунктом. Очень хочется разобраться вот здесь подробнее. Дальше повышение прозрачности работы судебной системы, развитие потенциала судейского корпуса за счет использования современных технологий, снижение нагрузки на судебную систему путем автоматизации рутинных процессов и уменьшение количества ошибок, связанных с человеческим фактором. Возможно, это будут такие просто, знаешь, системные какие-то все-таки больше детали, чем действительно что-то очень важное.
1: Но если он заполняет протокол судебного заседания, переводя речь в текст.
3: В текст, да.
1: Значит, потом судья или там в следующий, значит, кто-то будет читать этот самый текст. Вот возникает... Он делает чисто техническую вещь, но он не распознал сарказм, например, или иносказание, что как следующий этап, да, как бы следующая квалификация, должна будет распознать то, что не распознал искусственный. Но вот тут вот возникает как будто
3: вот
1: вопрос.
3: Получается, чуть больше 3 лет остается у разработчиков, потому что в 2030 году это уже должно войти полностью в систему, в работу. И вот за 3 года айтишники, кто этим будет заниматься, они как раз должны учесть все эти детали, и наши отечественные разработки должны выполнять весь этот функционал и справляться с этим.
1: Не знаю.
3: Получается, задача очень серьезная перед ними стоит.
1: Вот это вот упростить доступ, как там упростить доступ граждан к...
3: Упрощение доступа граждан и организаций к правосудию.
1: Да. Значит, судя по всему, речь идет о составлении исков. Но мы знаем, да, для того, чтобы, так сказать, для того, чтобы составить иск, необходимо обладать дополнительными какими-то навыками и компетенциями, которыми большинство людей не обладают. Потому что это все юридические формулировки. Совершенно верно, да, чтобы юрист тебе написал, заявление правильно составил, условно говоря, или вот это исковое заявление. Люди обучаются этому 5 лет, потом работают, получают за это деньги. Понятно, что у нас юристов развелось, так сказать, как, ну, много, скажем. Значит, много юристов развелось. Искусственный интеллект, как будто бы, например, да, заходишь на сайт, например, да, если ты хочешь, правильно я понимаю или нет, заходишь на какой-то, если ты, так сказать, в отношении кого-то хочешь там возбудить какое-то дело. Вводишь суть проблемы своими словами, а искусственный интеллект это все распознает, ну, что-то там это, да, думает, и в готовом виде выдает это самое исковое заявление, которое ты сам не можешь составить, но он за тебя это сделает по какому-то шаблонному, по типовому обращению. Но если живой юрист, это про упрощение доступа к правосудию, если живой юрист тебе может что-то подсказать, он точно знает, как и прочее, прочее, сможет ли это сделать искусственный интеллект? Игорь Краснов и Верховный суд Российской Федерации. Уверен, что да, сможет.
3: Ты знаешь, вот здесь еще, знаешь, я на что обратила внимание в этом приказе. Здесь есть, перечисляется функционал, тут много функционала, я его сейчас не буду весь зачитывать, вы можете посмотреть, найти эту информацию легко в интернете. И здесь действительно прям много пунктов, функционал, и дальше написано ожидаемые результаты. То есть, возможно, если есть пункт ожидаемые результаты, то это еще как-то будет в итоге в процессе там уже тоже прорабатываться и будут смотреть, как в итоге работает эта система.
1: Не знаю.
3: Давай послушаем еще одно мнение у нас
1: эксперт
3: есть.
1: По искусственному интеллекту, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун тоже высказался по этому поводу, рассказал о пользе данной концепции и отечественных разработках. Да, там же еще важная история, что, так сказать, в рамках технологического суверенитета вот эти нейросети и искусственный интеллект должны будут работать наши судебные этот и только на отечественных, или
3: да,
1: не
3: мы,
1: только,
3: мы
1: а преимущественно да, да. На отечественных разработках. Вот что говорит по этому поводу Алексей Парфун.
5: Это очень логичное решение для того, чтобы сократить объем рутины, который обрабатывают суды. Может ли искусственный интеллект ошибиться? Безусловно, да. И во всех моделях ИИ всегда есть приписка, что генеративный искусственный интеллект может галлюцинировать, поэтому будьте внимательнее, перепроверяйте информацию. А может ли человек ошибиться? Тоже да. Кто ошибается чаще, люди либо алгоритмы? Вопрос интересный, на него нет однозначного ответа. Никто же не говорит о том, что мы будем передавать моделям ИИ какие-то деликатные, уголовные, сложные дела. Речь идет о том, чтобы разобраться с рутиной, административные, простые, понятные дела, сортировать, разложить это по правильным папочкам, чтобы потом уже судья мог правильно принять решение. Судопроизводство могут использовать не только отечественные модели, либо локальные модели. То есть есть же еще локальные модели, в том числе китайские, например, которые ставятся на сервер и работают локально на серверах. Вот эти два решения, скорее всего, и будут базой для развития дальнейшего этой системы. Канал, где применяется искусственный интеллект, он очень широк. Отечественные технологии развиваются. У нас есть свои сложности, связанные, например, с видеокартами и доступом к видеокартам, потому что это важно для обучения модели. У нас есть сложности с количеством дата-сайентистов в стране, которых нужно тоже обучать и готовить. А с точки зрения математической IT-школы у нас все отлично, поэтому как только мы сможем преодолеть вот эти два места, я думаю, что дальше мы будем развиваться стремительнее.
1: Вот Александр Скоролёва тоже пишет, искусственный интеллект и повторяемость результата и прозрачность алгоритмов этого нет и не будет. В самой архитектуре нейросетей заложена неопределенность, этим он и силен. Это не просто алгоритм, последовательный код, а самонастраивающийся, перенастраивающийся по непонятным принципам черный ящик. Короче, вопросов по-прежнему у нас много. Хотя тема более чем любопытная.
3: Очень интересная, да.
1: Какую-то отдать вот эту рутину, ну, наверное, конечно, да. Упростит это, ну, конечно, да. Но вызовет ли это дополнительные риски? Да. Как их эти риски минимизировать? Ну, с этим будут разбираться айтишники.
3: Да, до 2030 года время есть.
1: Но к 30-му году это 95% будет. Это уже сейчас будет постепенно внедряться.
3: Вводить,
1: то есть уже в этом и в следующем году.
3: Вот еще последний комментарий зачитаю. Главное, чтобы молодые юристы, как айтишники, джуны, не лишились
1: наверное,
3: практики.
1: Наверное, имеется в виду ждуны, да. Но...
3: Нет, джун, это сейчас
1: джуниор.
3: Джуниор-менеджер. Да.
1: Ну, наверное. Не лишились практики. Но да.
3: Да, тоже важно.
1: Или они будут тоже, им надо будет учиться еще на этот... На
3: искусственный интеллект. Кстати, об этом тоже говорилось, что сейчас в целом людей обучают использовать искусственный интеллект.
1: То есть на юридическом факультете будет, да, еще одна дисциплина по работе с искусственным интеллектом.
3: Ну, такое прям я не читала, да, но вот, видимо, если обучают в целом людей, то наверняка что-то и такое вводят. В общем, переходим к следующей теме.
1: Да, погнали. Немного времени остается, тема тоже любопытная. Значит, россияне хотят запретить себе... В чем проблема? Хотят ввести самозапрет на соцсети перед сном. Две трети, то есть подавляющее большинство наших с вами статистиков, 69% опрошенных хотели бы ввести самозапрет на просмотр социальных сетей перед сном. А что им мешает? Арсений Щельцин, гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы», с нами на прямой связи. Арсений, салют.
6: Здравствуйте.
1: Да, а что им мешает, скажите, пожалуйста? Ну, не брать телефон в руки этот, надо связать...
6: Во-первых, это локальная выборка опрошенная, и эта позиция о том, что они, соответственно, хотели бы этот самый запрет сделать, не гарантирует, что они что-то в этом плане делают. Как правило, есть два параметра, которые нам точно известны, о том, что соцсети борются за внимание и борются всеми возможными методами, и в том числе, так скажем, социальная инженерия, платформенная, с помощью рекомендательных сервисов, которые в онлайне анализируют наши лайки, наши, соответственно, активности. И, наверное, главный параметр, что это бесконечная лента, которая каждым последующим роликом достраивается под интересы человека. И в первую очередь, конечно, она отнимает сон у нас. Второе – это дополнительное напряжение перед сном. И тут есть как бы два параметра. Либо у человека отнять вот этот эмоциональный вайб перед сном и при этом дать ему сон, чтобы он мог выспаться и, по сути, завтрашний день провести в хорошем здравии и так далее. С другой стороны, как правило, те люди, которые в ленту уходят, также по аналитике разных исследователей, вызвано напряжениями, которое накопилось в течение дня. То есть человеку просто нужен некий инструмент, свободный, легкий, простой и быстрый, для того, чтобы быстро в некое облачное пространство уйти и там испытать какие-то эмоции.
1: Дешевый дофамин. А вы-то отнесли бы себя к этим 69 или вы в 3? Я, например, про себя могу сказать, что, ну, вот с моей точки зрения, я жду этого момента, когда после тяжелого рабочего трудового дня, значит, вся моя большая семья расходится, и у меня есть часок, чтобы потупить и залипнуть в этот телефон. Вот, и для меня это в каком-то смысле отдых. Не знаю, это там, так сказать, вредно, полезно, там, нужно или не нужно, но я в этот момент точно отдыхаю.
6: Я в этом плане вариативно, когда как. В основном я стараюсь минимизировать внешние факторы воздействия, вот эти пуши, уведомления, новые подборки. И касательно ленты, я также прекрасно понимаю, что сейчас у меня будет такая лента, в которой я усну, а, грубо говоря, через год мне скажут, что ты посмотрел этих видосов на X десятков, сотен часов, и что ты из этого запомнил, что ты сможешь в своей жизни использовать. Ну, наверное, ничего. И в этом плане я как-то стараюсь ограничиваться. Но я точно знаю, что я, как любой нормальный человек, попадая в эту ленту на первые три коротких видео, могу улететь надолго.
3: Арсений Александрович, ну, может быть, есть какие-то фишки как раз в медиа, которые цепляют наше внимание? То есть есть что-то, о чем мы можем знать, и в итоге это контролировать и не вестись на вот это все? И спокойно выключать телефон.
6: Наверное, стоит знать, что мы очень слабые существа, и те методы, которые применяются также с более интересными и которые уже коммерчески себя давно супер купили, в отличие, допустим, от многих гены, и в том числе в юриспруденции, в этой сфере и очень хорошо зарабатывает рекомендательные сервисы, и побороть их невозможно. То есть лучше в эту сеть не попадать. Я думаю, что в будущем будут нормативные ограничения относительно детей и относительно взрослых, но не взрослых в духе «все, дальше нельзя смотреть», а в духе некоторые предупреждения о том, что это там влияет на ваш сон и так далее, как дополнительная информация. Потому что когда лента бесконечная, мы остановиться не можем физически. И каждый новый небольшой ролик Каждый новый небольшой ролик – это желание попробовать что-то новое, посмотреть, а что же там за горизонтом, и еще плюс 30 минут. И в этом плане мы, к сожалению, очень слабы.
1: Ну как, мы же все равно, но в какой-то момент-то мы выключаем. Ну вот, ну не знаю, может быть.
3: А я сейчас подумала, знаешь, ты о чем? О том, что люди, наверное, как-то себя очень сильно не любят, и мы привыкли всегда себе что-то запрещать. Потому что вот в этом перечне, например, почти каждый пятый опрошенный хотел бы запретить себе покупать фитнес-абонементы. Все хотят себе что-то запретить. Подходить к холодильнику, запретить ночью. То есть вот, вот какие-то такие ограничения. Да, сплошные ограничения.
1: Самозапрет. Ну, посмотрим. Да.
6: Но главное не делать эти самозапреты государственными, тогда
1: это
6: точно будет.
1: Вот это, да, очень важно. Это очень важно. Иначе интерес возрастет просто в разы. Да. Спасибо вам большое, эксперт по гендиректору автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин был с нами на прямой связи. Арсений, спасибо большое. Всего доброго.
7: Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс.

0: Маленко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Кремле видели публикацию Дональда Трампа относительно энергоперемирия и считают это хорошей инициативой, а также находятся в контакте с Соединенными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дональд Трамп ранее в своей соцсети написал, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам, а Россия согласилась в ответ сделать то же самое. Украина теряет почву под ногами на фоне хронических неудач на фронте и идет на все более безрассудные ожесточенные шаги, атакуя Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва рассчитывает, что МАГАТЭ даст однозначную оценку ударам ВСУ по бензовозам, перевозившим дизельное топливо, предназначенное для питания резервных дизель-генераторов атомной станции. В результате погибли двое российских военнослужащих. Дипломат подчеркнула, что под прицелом ВСУ вместе с российскими специалистами оказываются и сотрудники секретариата агентства, которых киевский режим готов в любую минуту принести в жертву. Москва внимательно изучит обстоятельства, связанные с инцидентом, произошедшим с датским вертолетом на Балтике, сообщил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. По его словам, попытки датской стороны объяснить провокационные действия своего вертолета в отношении российского фрегата рутинной практикой вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства. Глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен сегодня сообщил о намерении вызвать российского посла. Поводом стал инцидент в международных водах с выпуском ложных тепловых целей по датскому вертолету. Никаких доказательств МИД Дании не приводит. США призвали банки разморозить белорусские средства. Эти деньги должны быть возвращены, сообщил президенту Беларуси Александр Лукашенко спецпосланник американского президента Джон Коул. На встрече с лидером республики в Минске он отметил, что сейчас вырабатывается механизм возврата средств. Лукашенко ранее сообщил, что 44 миллиона долларов белорусских средств застряли в Ситибанке. Коулу он заявил, что республика открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности. Российская вакцина от рака кожи доступна россиянам бесплатно в рамках ОМС, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Лагунов на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лагунова, 2 пациента уже получили российскую вакцину от рака. Еще 36 получат препарат в этом году. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13 часов 33 минуты в Москве. Программа «Дневной ракурс» продолжается.

0: На радио «Спутник» у микрофона я, Михаил Алимов, и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
1: Привет, Михаил Алимов. Улыбаюсь, улыбка до ушей. Скучала по Михаилу, на самом-то деле. Уверена, наши слушатели тоже скучали очень и рады тебя слышать.
0: Конечно, я тоже безумно скучал по всем и по работе в том числе. И, кстати, о ней мы сейчас будем обсуждать очень такую важную, как мне кажется, новость для отдельной отрасли. Это туристическая отрасль, и согласно одной из аналитических компаний, у нас летом 2026 года упала выручка у них. Россияне на 12% меньше делали покупки в турагентствах, чем за тот же период 2025 года. Выясняем, в чем причина, насколько ситуация серьезная и почему это, собственно, происходит. С нами на прямой связи основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр. Майя, добрый день.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, с чем связано такое существенное падение? Все-таки 12% – это достаточно много, тем более, что мы привыкли вроде бы, что туристический рынок у нас стабильно растет.
2: Ну, давайте немножко правильнее трактовать, да, цитировать правильно. Просели не путешествия как таковые, а изменилось то, куда, когда, каким способом люди покупают путешествия. Да, действительно, мы наблюдаем сейчас провисание внутреннего рынка, внутреннего туризма. Это действительно есть. И по разным оценкам, летом в целом внутренний туризм снизился примерно на 15-20%. Это очень весомая цифра в динамике. Но при этом выездной туризм, наоборот, вырос примерно на 8%. Вот это гораздо интереснее самой цифры по чекам турагентов. Я думаю, что здесь комплекс факторов. Давайте вот говорить честно. Общая есть напряженность информационного фона. И есть в связи с этим общая осторожность туриста. Люди стали более внимательно, по моим личным наблюдениям, относиться к деньгам, дольше принимать решения и чаще откладывать необязательные крупные расходы, потому что путешествия все-таки это крупные расходы. При этом мы должны понимать, что в России 50%, только вдумайтесь в эту цифру, туристов путешествуют на автомобилях. То есть это больше спонтанные, опять же, поездки. Вторая сильная причина, которую я наблюдаю, очень резко сократилась глубина бронирования, то есть путешествия не обязательно люди отменяют, его просто покупают гораздо позже. То есть если раньше человек мог принять решение за несколько месяцев, сейчас решение принимать спонтанно, ну, где-то за полторы-две недели максимум. Ну, опять же, из-за информационного фона тревожного, который появился особенно в августе. Третья история, на мой взгляд, это сам внутренний туризм. Здесь огромную роль играют как автомобильные поездки, о которых я сказала, так и короткие спонтанные путешествия, которые вообще могут не попадать в эту статистику турагентов, потому что очень много самостоятельных в России туристов. Да? Плюс летом, давайте говорить, как есть, на рынок повлияли ограничения работы аэропортов, угрозы БПЛА, проблемы с керосином, вот как есть, перебои в логистике и сопряженный с этим информационный фон вокруг отдельных регионов. Все это, конечно же, снижает у людей желание бронировать и вызывает определенную тревожность. Да? И самое главное, вот об этом мало где говорят, еще одна причина в том, что российским направлением сейчас гораздо сложнее стало конкурировать с зарубежными. Мы понимаем, что укрепился рубль, расширилась перевозка за границу, очень большое количество предложений по Турции было. Египет вышел, Вьетнам просто какими-то сумасшедшими темпами растет. Другие азиатские направления. Когда человек сравнивает стоимость отдыха внутри страны с хорошим отелем где-нибудь во Вьетнаме, ну, конечно, выбор не всегда делается в пользу России из-за того, что, опять же, мы понимаем, что Краснодарский край, который брал самый большой объем туристов, где-то порядка 12-15 миллионов, опять же, из-за вот этого информационного фона летом вот морские курорты очень сильно, ну, провисли. Говорим, как есть.
0: Да, там и Крым, который уже не первый год, к сожалению, страдает. Тут еще и в Дагестане погода очень сильная.
2: да,
0: сказалось.
2: Да, там нефтебазы, вот эта вся история, конечно же, она повлияла. Да, и мы, знаете, я перед эфиром даже посмотрела статистику региональную, какой из регионов больше всего провез. Речь идет именно как раз-таки про Краснодарский край, речь идет про Санкт-Петербург, там провисание порядка 30%, а это, ну, очень много. К Москве больше, может быть, доверия, я не знаю почему, но вот Москва снизилась где-то примерно на 5%. Ну и резкое прямо на 20% снижение Калининградской области, то есть сопряженный регион, да, с Европой. Ну, то есть вот эти, скажем так, геополитические факторы.
1: Майя, а что вы посоветуете российскому туристу, который хочет поехать куда-нибудь по России, но сомневается, переживает за информационный фон, о котором вы сейчас говорите, о котором, в принципе, все знают, переживают о своем кошельке, может быть, там не так много возможностей сейчас, да, очень многие говорят о том, что что-то дорожает. Куда бы вы посоветовали отправиться, если не в какое-то длительное путешествие, то, возможно, такое очень уютное, приятное место, куда можно поехать недорого и с интересом отдохнуть, с пользой.
2: Опять же, смотрите, смотря где турист находится. Да, если мы исходим из того, что туристы путешествуют на машине, если мы находимся в центре, да, в центральном регионе, где-нибудь в Москве, или, допустим, куда поехать из Москвы, или куда поехать из Санкт-Петербурга. Да много, огромное количество потрясающих регионов. Можно поехать, допустим, если на машине ближайшие регионы, Карелия, допустим, да, Подмосковье, Золотое кольцо, прекрасно. Этим летом я сама путешествовала по Суздали, по Костроме, в Кулёсе побывала. Огромное количество. Если мы говорим про близкие перелеты, недорогие, можно поехать, сейчас начинается в Мурманске северное сияние, потрясающе. И адекватный, безопасный, да, регион. Если мы находимся где-нибудь на Урале, это другие совершенно регионы. В Сибири это там, допустим, Алтай. Да, тихий, красивый, спокойный. Там появилось огромное количество средств размещения. Байкал. Люди едут на Камчатку, путешествуют. Сейчас очень модным стало под плато Путорана путешествуют люди по озерам, рекам, по водопадам. То есть в России огромное количество интересных мест и безопасных, скажем так, да, в которые можно поехать и на машине, и перелетом. То есть самое главное, чтобы у нас был спокойный информационный фон, да, люди не пугались, люди не боялись и, соответственно, не откладывали, соответственно, свои средства на путешествие на потом.
0: И говоря, Майя, вот как раз вы упомянули частично тему, которую я хотел бы затронуть, связана она непосредственно со статистикой, поскольку я вот по личному опыту даже знаю, что из внутрироссийских путешествий многие не обращаются действительно к туристическим агентствам, да, и да, планируют самостоятельно, потому что одно дело там за граница, когда там понятно, и с консульством связь нужно держать, и языка ты, может, не знаешь, а в России вроде бы все просто понятно, там на сайт зашел. Понятно. Вот насколько понятно сейчас больше этих самостоятельных туристов или не больше? Вот почему настолько, я не знаю, пропросело в разрезе как раз, если мы рассмотрим самостоятельный туризм и через турагентов?
1: А я, можно еще дополню, пожалуйста, вопрос, Миша, потому что очень хочется узнать у вас, почему все-таки следует выбирать поездку, планировать через туроператора даже по России? То есть хочется для себя даже, в принципе, узнать, уверенно, и слушателям интересно, вот, почему через туроператора выгоднее, интереснее, может быть?
2: Отвечая на вопрос первый, сколько самостоятельных туристов путешествует по России, в среднем оценка у меня есть. Даже есть такая статистика. Во внутреннем туризме около 80% россиян, как вы думаете, организуют поездки самостоятельно, и только около порядка там 10-20, большой очень разброс, обращаются к турагентствам и туроператорам. Это были опубликованы данные еще в 2025 году ЦИОМ. Почему? Почему же не через агрегаторов, не через туроператоров, а самостоятельно? Во-первых, мы видим, что, во-первых, это Россия, как бы для россиян понятная страна, своя родная родина, своя страна. Во-вторых, вы знаете, об этом мало кто говорит, но есть такой стереотип, что через турагентов, туроператоров дорого, да, мы заплатим комиссию, что не является правдой в принципе. И это достаточно болезненный процесс развития внутри России организованного туризма, и это перестраивается с ковида. Действительно, сейчас все больше туристов обращаются к туроператорам и турагентствам, да. И третья, самая главная причина, отвечая на ваш вопрос, очень сильная происходит экспансия, расширение, развитие онлайн-сервиса. Вы видите, насколько Россия в этом плане, туристическая Россия, технологична. Да, мы знаем про разные агрегаторы путешествий, онлайн-сервисы. Можно бронировать напрямую у отелей и перевозчиков. И в целом, Лисян, отвечая на ваш вопрос, исторически отельный сегмент всегда работал напрямую с туристом. И это болезненная вообще перестройка отелей, что можно через посредников, в принципе, создавать дистрибуцию, продавать свои номера. Понимаете? Поэтому самостоятельный сегмент во внутреннем туризме огромный, я считаю. И поэтому падение чеков турагентств на 12%, ну, нельзя никак автоматически трактовать как падение всего туризма на 12%. Это совершенно неправильно. Правильнее говорить, что падение, динамика есть внутреннего туризма из-за тех факторов, которые я перечислила, но есть рост в целом запроса на заграничный отдых из-за, ну, определенных нюансов, которые мы тоже сейчас сказали. Угу. Вот. Поэтому вот как-то так, наверное.
0: Да. Благодарим вас, Майя, за комментарии. Майя Котляр, основатель, руководитель компании по индивидуальному туризму, была в эфире «Радио Спутник». И маленькую ремарку хотел бы добавить по поводу таких спонтанных поездок. Как будто бы это действительно так более массово становится. Я там по знакомым, по друзьям сужу. Сам тоже люблю. Там в какой-то момент решили, что вот все, на следующих выходных мы там куда-нибудь рванем. Это же потрясающе, на самом деле.
1: Да, я полностью с тобой согласна. Это потрясающе. На самом деле здесь возможно, туроператоры что-то просто придумают и, знаешь, как-то смогут подстроиться под реалии, которые сейчас происходят, потому что иначе, ну, будто бы не выжить бизнесу, так кажется.
0: Ну, будем надеяться, что у них все будет хорошо, а конечно, мы двигаемся к следующей теме. Лисо, есть у тебя зависимость от кофеина? Зайду сразу такого тяжелого вопроса, может быть.
1: Ты знаешь, я когда увидела новость, которую мы сейчас будем с тобой обсуждать, как раз подумала, а можно ли меня считать человеком, зависимым от кофеина? Здесь суть в том, что говорят о том, что зависимость от кофеина может наступать при употреблении 5-6 чашек в день. Я могу выпить максимум 2 чашки. И то вторая, это когда я уже очень сильно устала. Это крайне редко происходит. Причем кофе, который я пью, ну там, знаешь, это просто смешная дозировка, можно так сказать. То есть, но при этом дальше читаю симптомы. Если вот синдром отмены кофеина, значит, следующим образом выстраивается: пульсирующая головная боль, бессонница, тревога, дрожание пальцев, нарушение ритма сердца. И вот тут я задумалась, вот такие-то симптомы, в принципе, встречаются у меня. Но, может быть, это взрослая жизнь после 30?
0: Нет, я сразу вспоминаю «Трое в лодке, не считая собаки», произведение всем рекомендую прочитать. Когда открыл справочник со всеми заболеваниями, нашел у себя 5, 3 из них неизлечимо смертельны, то вот из этого разряда. Коллеги сообщают, что к нам присоединился врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
0: Почему в новых рекомендациях решили пересмотреть пункт, касающийся зависимости от кофе? Люди привыкли, и теперь зависимость позже возникает? Потому что я так понимаю, что это послабление в рамках именно тех рекомендаций.
3: А вы знаете, все зависит от того, кто эти рекомендации определяет. Если это Всемирная организация здравоохранения, ну, тогда как бы там должны быть какие-то соответствующие профильные исследования. Если это какая-то организация из местных, например, Министерство пищевой промышленности, возможно, у них есть какие-то сложности с реализацией или с чем-то там еще. В любом случае, подобного рода заявления должны быть очень серьезно аргументированы. И такая тема, как кофеиновая зависимость, я вам могу сказать, что я лично за 40 лет практики не встречал людей вот именно с кофеиновой зависимостью, именно с кофейной зависимостью. Как правило, это происходит в рамках ну, какого-то взаимодействия по поводу каких-то других вещей. Например, человек отмечает, что у него регулярно имеет место быть снижение артериального давления, да, ему доктор говорит, ну, вы можете попробовать принимать там кофе, например, или какие-то из сортов чая, в частности, крокоде, например, в зависимости от того, холодный напиток или горячий, либо повышает давление, либо понижает. Вот. Поэтому здесь есть определенного рода разночтение, тем более, что никто не отменял очень интересную формулировку индивидуальная переносимость. Понимаете, она предполагает какую-то половую включенность, физиологические какие-то данные, массу тела, метаболизм и так далее, и так далее. То есть массу всякого. Кроме этого, добавляют, например, в кофе кто сахар, кто сливки, кто более какие-то там серьезные, кромадон, например, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос, наверное, больше социальный, чем медицинский. И если уж говорить о зависимостях, то я бы больше говорил о зависимостях, например, от сахара, чем от кофе. Но это частное мнение, и предлагают какую-то более
1: Александр
3: серьезную
1: Михайлович,
3: форму.
1: Очень хочется, знаете, что у вас узнать. Сегодня мы очень много вообще в эфире сегодняшнем говорим об ограничениях, о том, что люди себе все начинают запрещать. То есть есть какие-то системные ограничения того, этого, запрещают себе покупать там фитнес-залы, абонементы, все запрещают. Есть ночью себе запрещают, в социальные сети заходить запрещают, есть сладкое запрещают. А это о чем-то говорит, потому что сейчас наблюдается такая тенденция, что это происходит как можно чаще. Вот вроде бы Миша Алимов недавно сказал о том, что есть люди, которые наоборот там пытаются себя радовать, и они себя радуют спонтанными поездками куда-то. Но при этом есть вот такая статистика, что люди себе действительно все запрещают, постоянно себя ругают. Вот что-то с этим можно сделать? И правильно ли это?
3: Это очень хороший вопрос. И как раз идея распространения его, на мой взгляд, связана с резким увеличением количества психологов на душу населения, вот, которым каким-то образом, да, нужно себя проявлять, нужно себя заявлять, и они пытаются найти для себя какие-то пространства, какие-то ниши, которые вроде как еще немножечко свободны, они так вот растекаются по всем сферам жизни человека, и запреты в этой части... Ну, как сказать, мы к ним более привычны, понимаете? Вот, мы же живем в рамках жестких ограничений, штрафы, налоги, там, какие-то удержания процентов и так далее, и так далее. И мы, в принципе, к этому привыкли. Вот, и к этой тенденции вообще-то относимся так довольно спокойно. И всякого рода телодвижения, которые позволяют так или иначе эти моменты обходить, они набирают большую популярность. Вот. Но чем больше популярность, чем шире охват, тем, в общем-то, с большими проблемами мы сталкиваемся. Но я хочу сказать, что большинство сложностей, которые имеют место быть, они имеют стрессогенное происхождение. Да? То есть мы живем под постоянным каким-то спудом, под постоянным каким-то запретом. И запрет для нас уже формулируется как некий вариант улучшения. Понимаете? Вот мы запрещаем вам, например, алкоголь. Кстати, вот по поводу кофе интересный был заход. Про кофеин стали говорить, про одно, про другое, про сахар. А вот как-то алкоголь и табак почему-то обошли вот стороной. Да? Вот эти нормативы не стали менять. И тогда мы должны понимать, что это не только медицинский, не только социальный, но может какой-то экономический элемент, да, вектор здесь присутствует. Поэтому сказать с уверенностью, в чем идея запретов, по большей части, мне кажется, сложно. Другое дело, что если мы хотим действительно, мы действительно хотим и голосуем, да, за то, чтобы поколение у нас было здоровым, чтобы мы как-то вот развивались и были более серьезными, более включенными, более патриотичными, если хотите, то здесь вопрос не запретов. Здесь вопрос альтернативных механизмов взаимодействия. Поэтому, конечно, можно в действиях 13-летнего подростка, там, 15-летнего школьника усмотреть какие-то элементы экстремизма, а можно, ну, он там поджег там, релейный шкаф, да, или закидал кирпичами электричку, а можно подумать, а чем вообще этому подростку заниматься. Вот почему так получилось, что он стал, вот, попал в группу риска для соответствующих организаций. Вот мне кажется, что этот вопрос такой более комплексный, но если вернуться вот к идее кофе, мне кажется, что здесь вводных, которые должны быть оценены такое количество, что в принципе говорить о том, что это вредно, это печально, довольно сложно, потому что, ну, это стимулятор, стимуляторов много. Если будем говорить про кофе, мы будем говорить тогда автоматически про чай, Понимаете, потом про
0: там
3: что-то
0: и
3: еще.
0: энергетики в этом же ряду, потому что в них есть кофеин. И в них есть тот же сахар, о котором мы говорили, да. Александр Михайлович, у нас полторы минутки буквально остается. Хотел бы вернуться к этому, к этим рекомендациям от российского сообщества психотерапевтов, насколько я помню. Оно. И там есть очень важная формулировка о том, что они наконец-то признали сверхвысокую опасность солей и спайсов, современных синтетических наркотиков, и говоря как раз об увлечении молодежи. Вот на это бы как будто побольше внимания стоило бы обратить.
3: Несомненно, несомненно, тем более, что звучит это немножко странно, наконец узнали, что это опасно и вредно, но эта опасность и вредность уже лет 15 существует, и для людей, которые так или иначе связаны с живыми пациентами, это не метафора, это реальность, вот, для них уже давным-давно, для психиатров, особенно для тех, кто работает в реабилитационных центрах, и для психологов, и для социальных работников, это уже давно не тайна, интернет наполнен роликами, поведение этих странных, странных солевых людей. Вот. Это несопоставимо опаснее, чем, я думаю, все перечислено нами до этого.
1: Александр Михайлович, как, у нас вот 20 секунд еще есть. Какую-нибудь рекомендацию нашим слушателям от такого профессионала хочется услышать?
3: Рекомендацию в каком направлении? Про здоровый
1: вот
3: образ жизни?
1: Просто про жизнь. Вы знаете, ничего себе не запрещайте или наоборот правильно запрещайте?
3: Я бы сказал, что жизнь настолько коротка, и настолько мы все подвержены болячкам, что, в общем-то, задуматься о том, чтобы прожить эту жизнь как-то качественно и с каким-то удовольствием, наверное, имеет смысл. И включиться в это, наверное, должен каждый сам за себя и каждый сам о себе.
0: Благодарим. Спасибо. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работали Лиса Хабалова, я Михаил Алимов. Выпуск новостей.

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев.
1: Есть что сказать?
2: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Где могут встретиться Сергей Лавров и Марко Рубио? В МИД России проходит выставка, посвященная дружбе нашей страны с Китаем. Герой России рассказал, почему Россия непобедима. Об этом и не только. Подробнее далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует встретиться с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр добавил, что в ходе встречи он планирует уточнить у Рубио позицию Госдепартамента по украинскому регулированию, в том числе по посредническим усилиям Соединенных Штатов. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Россию представит Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Китай прошел долгий и тернистый путь, чтобы стать одним из ведущих геополитических игроков в нынешнем этапе международных отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на выставке «Дорога дружбы» Сунь Яцен, Сун Цинлин и Россия. Она посвящена традиционной дружбе России и Китая и проходит в Министерстве иностранных дел России. Сунь Яцен – основатель партии Гоминьдан на рубеже 19-20 веков и считается одним из наиболее почитаемых на территории Китая деятелей политики. Сун Цинлин – его супруга. Многие годы она была председателем Общества советско-китайской дружбы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по-дилетантски оценивает военную мощь России. Вооруженные силы страны в ходе спецоперации используют не весь свой потенциал. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев. Комментируя слова Сикорского, который заявил, что страны НАТО одержали бы быструю победу над Россией в случае вооруженного конфликта, Патрушев предупредил, что в случае вступления Польши в военные действия против нашей страны, Россия применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит существование за 2-3 дня. Свыше 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств примут участие в чемпионате высоких технологий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония открытия финала чемпионата высоких технологий. Участникам предстоит решать реальные производственные задачи от обслуживания высокоскоростных поездов и развития интеллектуальных систем до управления грузовыми беспилотниками малой авиации и применения аддитивного строительства. Победители и призеры финала чемпионата, а также их наставники получат премии в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе и 100 тысяч за третье. Россия стала величайшей, непобедимой и суверенной страной благодаря объединению народов. Об этом заявил председатель правления движения «Первых» Герой России Артур Орлов. Он отметил, что в нашей стране проживает более 190 народов, что делает ее уникальной и многонациональной. Программа студенческого обмена между вузами Донецкой Народной Республики и иностранными учебными заведениями обязательно заработают в перспективе. В первую очередь с дружественными странами. Так считает глава ДНР Денис Пушилин. Он встретился с участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Одна из участниц встречи спросила его, планируется ли обучение студентов из ДНР в зарубежных вузах по обмену. Он обратил внимание, что к таким обменам должен быть взаимный интерес. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, я вас приветствую.
3: Добрый день.
2: Ну, я не знаю, можно ли читать дежурные фразы. Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, произнес уже в который раз, что Россия всегда готова к переговорам, никогда эти переговоры не затягивала и не осложняла их ход и течение. Но вот если так смотреть, теперешняя ситуация, когда Дональду Трампу очень нужно что-то такое продемонстрировать на этом направлении перед выборами, что мы ему можем продать? И за что? Если, если можем, конечно, и
3: нужно. Булочку можем продать.
2: Булочку за 3 копеечки, да?
3: Да.
2: Вкусненькая. Нет,
3: лучше
2: была
3: за доллар.
2: Только булочек и между ними
3: можно,
2: котлетки.
3: Но можно и за 3 копеечки. Больше мы ничего продать не можем.
2: Это... Ну хорошо, мы можем пойти где-то навстречу. Как
3: Трампу?
2: Вы считаете? Да.
3: Конечно, мы все время идем ему навстречу. Мы принимаем его посланцев, общаемся с ним по телефону. Вообще относимся к нему очень хорошо, по-доброму. Даже принимаем его предложение. Но соглашение же заключается между двумя государствами, как минимум. Причем, если бы нам надо было бы заключить соглашение с Трампом, ну, мы бы заключили бы соглашение с Трампом. Но нам же надо заключить соглашение с Украиной. Украина не хочет заключать соглашение. Тут мы ничем не можем Трампу помочь. Байден развязывал войну, Трамп развязывал войну, Обама развязывал войну. Какая разница? Соединенные Штаты развязывали войну, развязывали.
2: Отвечать ну, Трампу все
3: ну, теперь равно. Пусть, теперь пусть они там, со своими этими клевретами разбираются. Значит, пусть убеждают их, что теперь надо договариваться о мире. Они не могут их убедить в этом. Ну, чем мы можем теперь Трампу помочь?
2: Ну, видимо, ничем. Или же чем-то сказав то, что нужно Киеву, например. Но нам, ну, нам это невыгодно.
3: Ну, как можем сказать то, что нужно Киеву? Нет, сказать мы можем все, что угодно, а сделать как? У Киева, например, нужно, чтобы мы ушли из ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Запорожской, Херсонской областей, выплатили репарации, значит, поехали в Гаагу, дали на себя показания там, и так далее. Попросили себя посадить в тюрьму на всю жизнь. Ну, Киеву много чего надо. Опять-таки, что мы можем в таком случае сделать? Застрелиться, что ли? Это, Киев – это проблема Трампа. Это не мы выращивали этот режим. Значит, и его предшественников не мы выращивали. И сама идея этих самых цветных переворотов – это не наша идея. И сама идея использовать Украину как таран против России – это тоже не наша идея. Это не мы уговаривали Соединенные Штаты. Наоборот. Мы говорили все время, не надо вот двигаться в направлении российских границ. Надо в Прибалтику лезть, надо лезть в Восточную Европу. Всем же было хорошо. Там вот НАТО ваше, здесь мы себе разбираемся, значит, со своим всем постсоветским пространством. А в промежутке Восточная Европа – такой жирный буфер. Хотите ее подкармливать – подкармливайте. Не надо только войска посылать. И не надо ее в НАТО принимать. Ну, они же не слушались. Нет, и дальше они двигались, значит, и на Украину двигались тоже. И дальше они двигались, значит, и на Украину двигались тоже. И причем двигались именно с провокационной целью, то есть спровоцировать жесткую реакцию России. Они же сейчас, не только же с Украиной то же самое, а что с Грузией было не то же самое. А самое, что они сейчас, они же не знают сейчас, что делать с Прибалтикой. Вот начнется завтра, допустим, война с Прибалтикой, да? Там же тоже сидят те еще провокаторы. Вот. И что с Соединенным Штатом делать? Те уже в НАТО вообще. Надо либо вообще тогда НАТО множить на ноль и говорить, не знаем, никогда не состояли, просто мимо проходили. Значит, либо воевать. Из-за чего воевать?
2: А там можно ничего не делать. Насколько я понимаю, записано слово «консультации». Не немедленный ответ
3: всеми силами. Нет, там не консультации. Там записано, что нападение на одну из стран НАТО является нападением на весь блок НАТО, и что все остальные обязаны оказать помощь. Там не сказано, что обязательно военную помощь, то есть любую помощь не обязаны оказать, но они обязаны оказать помощь. Да, конечно, не могут сказать, что это было не нападение, там, скажем, а что Эстония сама напала на Россию, допустим, там, или Латвию, или все три вместе. Вот. Но, опять-таки, ведь все это удовольствие все время составлялось для того, чтобы противостоять СССР. А потом, когда оно стало распространяться в сторону России, для того, чтобы противостоять России. И вся эта мелочь пузатая из Восточной Европы, которая туда ломилась, значит, они исходили из того, и им вот в кулуарах гарантировали, что их будут защищать от России. Вот вы там творите, что хотите, а защищать от России вас будут. Если выясняется, что не будут, дальше вопрос, зачем НАТО? А если НАТО нету, ну, то есть начинает рассыпаться, Значит, тогда возникает вопрос о влиянии Соединенных Штатов на европейском континенте, которое и так уже подорвано. А если нет влияния Соединенных Штатов на европейском континенте, то тогда возникает вопрос контроля над Северной Атлантикой, в принципе, потому что, ну да, шайка НАТО существует, да, половину Атлантики они контролируют, а все остальное – это Исландия, Гренландия, там, Великобритания, да, значит, вот, и все уже не так просто сразу становится. Ну и кроме того, Запад же всегда воспринимал себя единой цивилизацией, а тут вдруг раскалывается. Ну, по крайней мере, последние лет 100 воспринимался единой цивилизацией. И вдруг он раскалывается. И как прикажете дальше быть? Ну, то есть все это, в принципе, возможно. В Соединенных Штатах даже есть вполне себе умные, сообразительные люди, включая, кстати, того же Трампа 10 лет назад, которые утверждают, Трамп это утверждал, что надо вообще прекратить активничать во внешней политике, свернуть все базы, ввести войска на территорию Соединенных Штатов, сохранить контроль над Канадой и Мексикой, ну и над Карибским бассейном, и начать восстанавливать свои силы. А когда они восстановятся, тогда опять выходить, значит, на большую мировую политическую арену. Но они это не могут сделать, опять-таки. Идея такая есть, реализовать они ее не могут.
2: Почему?
3: Ну, как почему? Потому что, во-первых, у них много обязательств, да, перед другими странами. Если эти обязательства прекращают выполняться, то они начинают терять поддержку быстрее, чем они успевают адаптироваться к новой ситуации. Во-вторых...
2: Извините, что прерываю, так они же и теряют. Например, сейчас в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия бьют по всем направлениям, звонит принц, как говорят, да, Трампу, а Трамп ничего не делает. Говорит, извините, у нас тут свои дела, справляйтесь сами. А зачем тогда им, значит, базы пускать американские?
3: Так они же их не выгнали.
2: Вот
3: эти вопрос. Базы, да? Вот, во-первых, я же еще раз говорю, терять поддержку быстрее, чем они адаптируются к новой ситуации. То есть не готовы терять поддержку. Значит, но они собираются за это время или пытаются за это время адаптироваться к новой ситуации. Понятно было, что если они бросят Украину и сбегут с российского фронта, куда-нибудь там в Тихий океан, да, или как-то они сейчас сбежали на иранское направление, то они потеряют часть поддержки в той же Восточной Европе. Понятно, что если они не могут победить Иран, они потеряют часть поддержки на Ближнем Востоке. Но когда у них заходила речь о том, что им вступать в конфронтацию с Израилем из-за Ирана, то есть мы отказываемся бомбить Иран и не допустим этого со стороны Израиля, да, подобного рода провокации. Значит, или же им все-таки вместе с Израилем бомбить Иран, рискуя отношениями со всеми остальными государствами и рискуя проигрышем кампании, хоть явно проигрывать не собираюсь. Вот они выбрали вместе с Израилем бомбить Иран. То есть у них ситуация во всех отношениях плоха, да, но они пытаются выбрать вариант с наименьшими издержками. Ну и опять-таки, вы же торопитесь, не даете же закончить, да? Потому что следующим пунктом, самым главным пунктом, потому что самое главное всегда в конце. Самое сладкое всегда на донышке. Значит, следует то, что под все ваши обязательства, которые вы все время прописали, прописываете, с кем-то вы подписываете какие-то политические соглашения и так далее, у вас возникают экономические взаимоотношения. И когда Соединенные Штаты изнасиловали всю Европу и заставили ее перейти на американские калибры, значит, на американское вооружение процентов на 50 и так далее, значит, в это дело вошло большое количество американских компаний, и не только из сферы ВПК. И для НАТО и Европейский Союз, для них гарантия того, что они будут присутствовать на европейском рынке. Эти компании финансируют избирательные кампании республиканцев и демократов там, и так далее. И это относится не только к Европе, это относится ко всему миру. Везде, где у вас есть какие-то соглашения, какие-то обязательства, везде присутствуют ваши экономические интересы, где-то больше, где-то меньше. Учитывая Соединенные Штаты, то, что Соединенные Штаты претендовали на глобальное доминирование и какое-то время даже, ну, практически контролировали, да, планету, пусть небольшое, там лет 10, может, 5, но контролировали, значит, то понятно, что и вот подобного рода интересов, экономических связей по всему миру у них полно. И как только вы начинаете откуда-то уводить свои базы, к вам в Вашингтоне тут же приходят очень уважаемые люди, начинают на пальцах объяснять, что этого делать не надо. Но вот точно так же, как в Кремль ходили уважаемые люди, и говорили, что не надо ссориться с Западом. Поэтому и объясняли на пальцах эти совершенно правильные вещи. Говорили, вот у нас там, значит, наши активы, у нас там наша торговля, вот бюджетные поступления, которые идут от этой торговли там, и так далее. Просто то, что для чего-то бизнеса является катастрофой, для государства зачастую является необходимой жертвой. Соединенные Штаты тоже пытаются идти на необходимые жертвы. Но дело в том, что в России испокон веков была сильная бюрократия, и в России испокон веков бюрократия висела над бизнесом. И даже если возникала такая необходимость, то могла просто отодвинуть бизнес от руководства экономикой и принять это руководство на себя. Причем это было и в царской России, ну, в Советском Союзе, само собой, там вообще бизнеса не было. Значит, и сейчас то же самое. То есть, если есть необходимость, можем напрямую, государство может напрямую управлять всеми крупными компаниями при желании. Поэтому в России эти политические процессы более управляемы. В Соединенных Штатах всегда бизнес был над бюрократией. В Соединенных Штатах бизнес покупал себе бюрократию. Потому что изначально Соединенные Штаты – это бизнес тех, кто туда приехал. И только потом они стали объединяться в некие подобия государства. И, собственно, полноценным государством Соединенные Штаты стали только к концу XIX века, после гражданской войны. В результате эта система, где бизнес доминирует над бюрократией, она имеет свои плюсы, безусловно, но и свои минусы. И вот в такой вот критической ситуации им очень трудно принимать и, главное, реализовывать долгосрочные политические программы, потому что интересы разных бизнес-групп не совпадают. Когда надо что-то делить на всех, это пожалуйста. А когда надо кем-то жертвовать, тогда начинается жестокая борьба. Потому что если вы сами всем этим руководите, вы говорите, ну, извини, приятель, сегодня жертвуем тобой. Мы тебе потом поможем, но это будет потом. А сейчас придется пойти на жертву. А если вы решаете, то вы говорите, нет, мной жертвовать никто не будет. И ваш сосед один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый тоже говорит, мной жертвовать никто не будет. В результате жертвуют государством. Но вот сейчас Соединенные Штаты испытывают все больше и больше и больше трудностей, потому что, несмотря на кучу совершенно правильных, адекватных планов по поводу сокращения внешнеполитической активности, сокращения агрессивности внешней политики, сокращения вооруженных сил даже, выведения их с многочисленных баз, концентрации на американском континенте, даже на североамериканском континенте, для того, чтобы восстановить свою экономику и восстановить свое собственное производство на своей территории. И после этого опять, ну, если не став мастерской мира, то перестав зависеть от других мастерских мира, да, после этого бороться в очередной раз за доминирование. Вместо этого они просто болтаются туда-сюда, как дерьмо в проруби, и сделать ничего не могут. И да, Трамп ездит, посылает там своих гонцов в Россию, им говорят, да, можем договориться, но вот ваши же, ну вот европейцы, это же ваши союзники, да, не наши. Украина, это вообще ваш выкормыш. Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Не можете? О чем договариваться, с кем?
2: Что от нас хотите? Вот смотрите, вы про вкусное с донышка сказали, и вот такая мысль пришла в голову про те же там булочки за 3 копейки. Ну вот Соединенные Штаты всем сказали, покупайте наши булочки за 3, может быть, даже не за 3, а за большее количество.
3: Ну, за 33,
2: количество. Да, за 33 копейки, да? Но получилось-то как? Вот ситуация сложилась таким образом, что они просто почему-то не могут выпечь вот этих булочек на всех. Это касается и вооружения, там, того же СПГ, там, природного газа и так далее. Вот где они здесь ошиблись? Они же, наверное, рассчитывали свою экономику поднять, всем продать патриоты условные, да, газ и так далее, и забогатеть на этом деле. А получается, что у них нечего предложить.
3: Ну,
2: не хватает.
3: Они не так рассчитывали все время поднять свою экономику, как они рассчитывали угробить Россию и Китай, поживиться за счет трофеев на этом направлении. При этом на них хватает. Ну, на себя им пока хватает. Значит, сами они войну ведут только в Персидском заливе, и то ведут по принципу «хотим – стреляем, не хотим – не стреляем». Да? Сегодня мир, завтра война, послезавтра опять мир. Значит, то, что их союзникам не хватает ракет, ну, а проблема союзников. Приезжал Зеленский еще весной и говорил, вы нам тут ракеты обещали поставить. Ему сказали, обещали тебе, а поставим в Израиль, потому что им нужнее. Ракет мало, им нужнее. Потом точно так же поставляли в страны Персидского залива, монархиям залива, поставляли точно так же американские ракеты. Украина, американский союзник, находится на переднем крае борьбы, но американцы с этого ТВД ушли, и поэтому их не интересует проблема Украины. Европа ищет возможность обеспечить Украину ракетами. Нашла деньги, пытается купить Патриоты. Ну, найдет, купит, не найдет, не купит. Вот. Соединенные Штаты пытаются наладить более масштабное производство тех же самых зенитных ракет. Пытаются внедрить более дешевые, значит, и более технологичные их версии, которые будут производиться быстрее. Значит, но это все в будущем. Да? Значит, то есть, там, через 3, 4, 5 лет вполне возможно, что они свои арсеналы сумеют пополнить, значит, и со своими там оставшимися союзниками как-нибудь разберутся. А то, что сейчас, кстати, на всех не хватает, так никто не ожидал, никто не был готов к такой войне. Понимаете? Сверхдержавы, да, Соединенные Штаты, Россия, там, Китай, они готовились либо к маленькой полицейской операции, ну, послали куда-нибудь там дивизию или пару бригад. Значит, бои идут низкой интенсивности, если вообще идут. Скажем, по примеру, Афганистана. В Афганистане же можно было воевать вечно. Просто результата не было, шла бы только война. Но воевать там можно было вечно. И мы могли вечно там воевать. И американцы могли вечно воевать. Потери не такие большие. Расходы есть, но можно же не строить там школы, больницы и все остальное. Тогда только на патроны и снаряды не такие уж большие расходы. Все равно их надо утилизировать постепенно, новое производить. Вот. Но более масштабную войну высокой интенсивности с такими запасами уже не вывозишь. Да? Вот. А предполагалось, что если война будет более высокой интенсивности, то она будет вестись между сверхдержавами с использованием ядерного оружия. То есть необходимо то количество ракет зенитных, там, которые смогут ответить на ядерный удар.
2: Ну, на залп, на вот это.
3: Да. А после этого уже ничего не надо. Потом уже, если у кого-то там какое-то стреляющее оружие останется, ну, хорошо. А не останется, так, пожалуйста, можно луки, стрелы там производить, каменные топоры и заканчивать войну уже как получится. Если кто-то уцелеет, конечно. Поэтому, когда вдруг возникла война высокой интенсивности и понадобился масштабный расход зенитных ракет, тут-то все и столкнулись с проблемами. И, кстати, ведь самое, все до сих пор, ну, ищут новые ответы в вопросах ПВО, потому что помимо, собственно, ракетного оружия стали применяться дешевые беспилотники. И стали применяться в массовом масштабе. И в результате получается, что зенитные ракеты ценой в вагон беспилотников расходуются по одному беспилотнику. То есть экономика обороны становится невыгодной, она проигрывает обороне удара. Помимо того, что этими беспилотниками можно перегрузить систему ПВО, после чего начинают прорываться ракеты, помимо этого, просто их невыгодно сбивать этими ракетами. Ракеты слишком дорогие. То есть тоже ищут сейчас все новые, кстати, ответы. Вот, допустим, там внедряются сейчас и у нас, кстати, внедряются американцы, внедряются. Возвращаемся мы к зенитной артиллерии, которая уже практически, кажется, была забыта. Да? Ну, пока на данном этапе такое-то решение проблемы. Но эти же беспилотники тоже совершенствуются. Они становятся более быстрыми, значит, менее заметными там, и так далее. Пройдет какое-то время, можем выяснить, что та же самая зенитная артиллерия, которая сейчас активно внедряется в войсках, не справляется. Может быть, она и будет справляться, а может быть, нет.
2: Не, ну что-то найдут в любом случае, не сейчас.
3: Понятное дело, что что-то найдут. Но до тех пор, пока что-то найдут, проходит время. Вот мы ответ на Блицкриг нашли. Значит, но прошло 2 года, полтора. 41-й половина и весь 42-й, пока мы нашли ответ на Блицкриг. После этого мы начали однозначно побеждать уже, так сказать, в одни ворота. До этого в основном проигрывали, хотя вот битву под Москвой выиграли, да, но практически 2 года все остальные важные сражения проиграли. Ну, битву под Москвой выиграли, битву под Сталинградом выиграли за эти полтора, вернее, года, не два. Вот. Вот это вот период адаптации. Да? Казалось бы, с теми силами, которые у нас были в 1941 году, мы могли совершенно останавливать Блицкриг немецкий и переигрывать их. Но это было неожиданное использование вооруженных сил именно таким образом. Несмотря на то, что это был не первая кампания подобного образа, но для нас была первая. Первое использование вооруженных сил. Поэтому, несмотря на то, что советская армия была достаточно мощной, хорошо подготовленной, в конце концов, японцы всех наших союзников гоняли по Тихому океану, а мы гоняли японцев в это же время. То есть японскую армию гоняли. В конце концов, мы разбили достаточно сильную финскую армию. Она, конечно, была не такой многочисленной, и вооружение у нее было достаточно разношерстное, там и тяжелого вооружения вообще мало. Но, тем не менее, в своих лесах и болотах она к ним была хорошо адаптирована. Тем не менее, самую финскую войну мы тоже выиграли достаточно быстро. То есть на фоне блицкригов, конечно, это было очень медленно. Но на фоне, в принципе, войн, которые тогда велись, достаточно быстро были решены проблемы и с Японией, и с Финляндией, там. Значит, все остальные нас вообще смертельно боялись. Румыния по первому свистку отдала Бессарабию. Только поняла, что никто не будет защищать от Советского Союза. Сразу же и вопросов никаких не возникло даже. Вот. Еще и Буковину в придачу отдала. То есть армия советская была достаточно сильная и хорошо подготовлена. В тот момент одна из лучших в мире. Проигрывала, потому что новое инновационное использование вооруженных сил. Мы к этому не были готовы. Теоретически были, на практике нет. И пока войска адаптировались на практике, прошло время. И точно так же и здесь. Пока будут адаптироваться на практике, да, будет проходить время.
2: Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня, в студии «Радио Спутник».
0: Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава, весь пошел в мать. Ту из

0: страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Эпидемиологическая ситуация в России стабильна. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Глава государства уже традиционно в день санэпидмедслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. Он отметил хорошие результаты работы Роспотребнадзора как в России, так и в мире. Анна Попова назвала особенность текущего эпидемиологического сезона в стране. По ее словам, это полная смена состава вакцины от гриппа. Все три компонента, включенные в состав, новые. Она подчеркнула, что вакцины от гриппа поступают в российские регионы, их количество достаточно. Запад перешел к чудовищной фазе соучастия и спонсорства терроризма против гражданских в России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. При этом она отметила, что Запад понял ущербность идеи изоляции России и больше о ней не говорит. Однако вместо этого Запад стал говорить о необходимости нанести России некое поражение. Мировой энергетический кризис уже ощутим для американских нефтяных компаний. Механизмы снижения рисков, которые в связи с продолжительным закрытием Ормузского пролива, преимущественно исчерпали себя, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на руководство этих корпораций. Так, коммерческие запасы топлива во всем мире сокращаются на протяжении уже более полугода. Стратегические резервы нефти использованы до предела. При этом, согласно оценкам аналитиков, выведение из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии в начале месяца привело к потере поставок по меньшей мере на 2,5 миллиона баррелей в сутки, отмечает издание. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил делегации Соединенных Штатов, что властям республики нет необходимости кого-то политически преследовать, поскольку все процессы находятся под контролем. Лукашенко проводит встречу с делегацией Соединенных Штатов во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. На ней он также опроверг заявление беглой белорусской оппозиции о том, что кого-то отпуская, на их место власти якобы задерживают в два раза больше людей. Мэрам муниципальных образований при Ангарье рекомендовано ввести режим повышенной готовности из-за опасности встречи людей с медведями. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что ситуация с выходом медведей к населенным пунктам в Приангарье остается сложной. Ежедневно на пункт диспетчерской службы поступает несколько десятков сообщений о появлении медведей вблизи городов и поселков. Всего за период активности медведей добыто 146 особей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
4: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, продолжая тему, вот какая картина наблюдается? Есть, ладно, свои вассалы, предположим, в Европе, страны, которые от Соединенных Штатов по тем или иным причинам зависят, не будем сейчас разбирать. А есть страны, которые более-менее независимую позицию занимают, но, тем не менее, тоже под некоторым влиянием Штатов находится. Например, там, не знаю, та же Саудовская Аравия, о которой мы уже говорили, или Индия. Вот Соединенные Штаты очень хотят, чтобы Индия не покупала вооружение у России, условно, а покупала только у них. Но ведь если вот теперь

0: правительство той же Индии видит эту ситуацию, ракет не дают, когда нужно, значит, самолеты могут не поставить или еще что-нибудь, то начинает задумываться, а давайте тогда мы диверсифицируем эти вещи или будем покупать у других. То есть получается, что вот этот монолит, на котором все держалось, он так подрастрескивается или нет?
1: Ну, Индия всегда проводила в области вооружений, и не только в области вооружений, в области экономического сотрудничества, в политику диверсифицированную. Это было, и когда там мы взахлеб дружили, и в другие периоды более сложные наши взаимоотношения, она всегда покупала оружие и у СССР, и у России, и покупала оружие у Франции, у Соединенных Штатов, там, у других государств. Вот. Это объясняется тем, что у Индии сложные отношения одновременно с Пакистаном, который был государством западного блока, и с Китаем, который, ну, даже когда он с СССР враждовал, а это все-таки был достаточно короткий период, там, после 60-х годов, он, тем не менее, все китайское вооружение в основном было или советским, или копией советского. Вот, и, соответственно, Индия никогда не знала, с кем у нее будет конфликт и как себя поведут страны, которые ей продавали при этом оружие. Ну, то есть, кто окажется в данном случае их союзником. Да, сегодня Китай там, враг Советского Союза, и СССР, скорее всего, поддержал бы Индию в конфликте с Китаем. Но если он завтра помирится с Китаем, то, скорее всего, он поддержит уже Китай против Индии. Значит, поэтому необходимо было, кстати, уменьшить риски и, кстати, иметь альтернативные системы вооружений. Потому что в рамках биполярного мира было понятно, что если тебя не поддержит Советский Союз, то тебя поддержат Соединенные Штаты и наоборот. Поэтому если у тебя есть и западное, и восточное, то в крайнем случае твоя боеготовность, значит, снизится только наполовину. Пока ты одной половиной своего вооружения будешь воевать, вторую тебя будут быстро вести от твоих новых друзей. Вот. Ну и тем более, что опять-таки прекращение поставок не означает моментальное падение боеготовности. И Аргентина провоевала достаточно успешно против Британии практически полгода, пока у нее закончились эти французские ракеты к французским самолетам. Вот. Поэтому для Индии диверсификация отношений – это стандартная политика. Не случайно все время была там одним из лидеров движения неприсоединения в свое время. Вот. То, что Соединенные Штаты там пытались от нее добиться, сократить закупки, речь шла не только об оружии, вообще прекратить экономические связи с Россией. Ведь дело в том, что санкции задумывались как глобальная изоляция России. То есть изоляция России от мирового рынка. Для того, чтобы резко сократить бюджетные поступления. То есть американцы исходили, когда они готовили на Украине кризис, они исходили из следующего. Россия обязательно в этот кризис вмешается, потому что Украина, ну это вообще уже до Дона точно добирается, там и до Волги недалеко, от восточной границы. Значит, кроме того, тогда в составе Украины был Крым, который господствовал над Черным морем и запирал российский флот в Новороссийске при необходимости. Значит, Россия не вмешаться не сможет. Значит, соответственно, можно будет ввести санкции, потому что, ну, тут, понимаете, народ решает свою судьбу, а тут в эту судьбу вмешиваются со стороны. Значит, вот, значит, можно ввести санкции. Что они, собственно, сделали? Они сразу ввели санкции. Ну, не сразу, но уже летом 2014 года они ввели санкции за Крым первоначально. Потом это просто нарастало, нарастало и нарастало. При введении санкций они считали, что произойдет две вещи. Во-первых, рухнет российская финансовая система, потому что они переоценивали роль доллара в ней. Значит, и во-вторых, Россия окажется отрезанной от мировых рынков, не сможет продавать большую часть своей продукции и не сможет получать деньги в долг. Значит, там еще будет большое количество проблем, но эти основные. Значит, следовательно, у нее уменьшатся бюджетные поступления, при этом она будет находиться в конфронтации с значительной частью планеты, пусть не вооруженной, но такой холодной конфронтации. Ей придется уделять значительно больше внимания вооружениям, плюс у нее на балансе будет Украина, потому что неважно, там, вы зашли, присоединили ее, или вы зашли, и там Янукович остался президентом. Но его же надо поддерживать, чтобы он оставался президентом и дальше. А это дорогого стоит. Конечно, не так дорого, как за все это заплатили американцы своими, так сказать, Порошенко и Зеленским, но это все равно бы стоило бы дорого, как, тем более как для российских возможностей того времени. Вот. Следовательно, будет страдать российский бизнес, будет страдать российское население, будет падать уровень жизни, население будет недовольно, начнутся социальные протесты, значит, власть провиснет, и она будет вынуждена либо пойти на поклон к Западу и фактически сдаться, либо же можно будет организовать в России свой очередной цветной переворот и посадить правительство, которое все равно капитулирует, по сути дела, перед Западом, чтобы оно на эту тему не говорило. То есть вполне себе, так сказать, вроде бы рабочий план. Да, была недооценка устойчивости финансовой системы России, поэтому они до сих пор проплачивают публикации против Центробанка, значит, для того, чтобы убрать авторов российского финансового чуда. Ну, это реальное финансовое чудо, потому что удержаться в 2014 году было достаточно сложно, но своими содействиями Центробанк даже не просто удержался, он убедил американцев не вводить максимально возможные санкции. То есть они решили, что, они все равно, ну, что Россия все равно вытянет. Максимальные санкции по финансам пришли к нам только в 2022 году. Вот. Россия выдержала экономически, то есть экономическая система выдержала, во что они тоже не верили. Самое главное – и это опять-таки привет всем, кто хочет бахнуть направо и налево. Значит, Россия за счет разумной позиции и за счет своей дипломатии удержала значительную часть своих, ну, даже не скажу союзников, просто значительную часть мирового сообщества удержала в нейтральном состоянии и сохранила за собой большую часть рынков и торговых связей. Да, где-то пришлось уступить в цене. Значит, где-то пойти на определенные ограничения. Но Европейский Союз, отказываясь от российского газа, считал, что это ненадолго. Год-два Россия крякнет, и газ будет вообще бесплатный. А получилось совсем не так. И самое главное, что это, в принципе, американцы обещали. Поэтому вот это вот, то, что мы сказали, мысль о том, что они не могут содержать Европу через свой газ, они и не собирались. Они собирались закрыть проблемы на протяжении небольшого периода времени. При этом они ничего не имели против того, чтобы европейская промышленность понесла потери, в конце концов, не конкуренты. А дальше Россия должна была рухнуть, и за счет трофеев, значит, они должны были не только отыграть все потраченное на это дело, но еще и получить максимальную прибыль. Вот. А была допущена недооценка российских возможностей, переоценка своих сил. И в результате они фактически они всю эту самую кампанию проиграли еще в 2014 году. То, что после этого они довели дело до большой войны на Украине, и то, что сейчас висит опасность войны европейской, даже мировой войны, это уже от того, что они ведут себя в мире так, как Зеленский ведет себя на Украине. Зеленский не хочет сдаваться, потому что для него это хана, поэтому он убивает Украину. Значит, а американцы не хотят сдаваться, потому что для них это, ну, для их элит. Это значит списание в утиль, и поэтому они убивают Соединенные Штаты и рискуют тем, что могут и, значит, весь мир заставить самоубиться в военной кампании. Вот. Но ожидать каких-то, кстати, разумных действий с их стороны пока не приходится, потому что все, что продемонстрировали американцы и европейцы на протяжении последних 30 лет, это была приверженность механизмам тупого давления. В принципе, не получилось так, давайте сильнее надавим. Опять не получилось, давайте еще сильнее надавим. Вообще сил нет, а давайте все равно сильнее надавим. То есть как только они выбирают между необходимостью идти на компромисс и возможностью усилить давление, они выбирают всегда усилить давление. С компромиссом у них плохо получается. Это когда вот надо Зеленского принуждать к компромиссу с Россией, там у них еще какие-то аргументы возникают, вот у Трампа, например. А когда то же самое касается их самих, это просто невозможно. То есть компромисс со стороны Соединенных Штатов они рассматривают как национальную катастрофу. Где-то они правы, это для них будет серьезной национальной катастрофой, потому что они тот период, который был более-менее благоприятен для реформы их экономики, пропустили еще во второй половине 90-х, начале 2000-х. И чем дольше затягивается кризис, тем сильнее будет для них экономическая катастрофа. Но дело в том, что она уже все равно будет. И можно выбирать только из двух вариантов. Доводить дальше до разрушения тотального Соединенные Штаты. Ну, так как Зеленский довел Украину. Потому что даже в 2022 году и сейчас это еще разные возможности. А еще пройдет полгода, и там вообще непонятно, что уже останется. Значит, вот Соединенные Штаты не воюют, Европа не воюет, но они идут по тому же пути. По пути разрушения и уничтожения своей экономики. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Соединенные Штаты пытаются дольше продержаться за счет Европы. Но продержаться дольше, это не значит свернуть с гибельного пути. Это значит просто прийти к этому финишу после Европы. Значит, это, может быть, кого-то порадует, да, но ситуацию для них коренным образом не изменит. Вот. Поэтому решающая проблема заключается в том, что даже осознав, что они допустили критические ошибки, американцы, да и европейцы тоже, и украинцы тоже пытаются просто, сжав зубы, держаться до конца для того, чтобы противник поверил в их непобедимость и сам сдался. Ну, фактически, вот когда смеются над Трампом, это же уже мемом стало в этом самом в интернете. Мы проиграли вам войну, поэтому капитулируйте, пожалуйста. Значит, правда, это касается иранского кризиса, да, там это более очевидно. Но на российском направлении все то же самое. То есть до последнего времени нам вообще предлагали капитулировать, потому что надо же как-то выходить из войны. Когда мы говорили, так мы же ее выиграли, ну и что? Так что ж теперь делать? Ну, выиграли, значит, а теперь капитулируйте. И только вот в последние буквально там какие-то месяцы в Соединенных Штатах поняли, что у них приближаются промежуточные выборы. Это промежуточный выбор не проигрывает. Слышали истерику Трампа на этом самом на съезде? Поднимите правую руку и поклянитесь, что вы будете голосовать за республиканцев, что вы придете на выборы. Если понадобится, вы даже прибегнете к махинациям и подтасовкам.
0: Значит, а я по 5000 всем дам.
1: Да, потому что наши оппоненты прибегают к махинациям и подтасовкам. Поэтому все равно мы должны победить. И если вы не придете на выборы, то вы попадете в ад. Ну, президент говорит своим сторонникам на этом самом, на партийном съезде. Значит, то есть надо понимать, насколько критична ситуация для них, когда пытаются мобилизовать всех, кого только можно, чтобы пришли на выборы и проголосовали за республиканцев. В такой ситуации только, когда стало понятно, что они проигрывают, с треском проигрывают промежуточные выборы, только в этой ситуации Трамп стал чуть сильнее давить на Зеленского. И то нет самой не критично сильно, то есть их никто не оставил без разведданных. Там, Соединенные Штаты не продают патриоты только потому, что их нету, по большому счету. А так бы продавали бы. Там, все остальные виды вооружений, которые Европа пытается в Штатах закупить, если они есть, они продаются. Там, и так далее. Соединенные Штаты все еще оказывают в целом политическую, дипломатическую поддержку Украине. Соединенные Штаты все еще исходят из концепции, опять-таки, что а после заключения мира Украина получит гарантии от Запада, вернее, ее остатки там и так далее. То есть они не отрешились все еще от этой мысли. Там много еще подводных камней, которые при согласовании любого пункта потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, не дают заключить соглашение в целом, потому что пункта там не один.
0: Ну, они говорят, один территориальный, только остальное все, говорит, договорились.
1: Ну, да, то самое, потому что по территориальному договориться невозможно. Если сейчас выйти и сказать, по территориальному договорились, выяснится, что есть другие, по которым тоже не договорились. Вот, Россия требует гарантии того, что на украинской территории не появится ни одного, сказать, западного солдата. Более того, вот совсем недавно Путин говорил в очередной раз, что появление западных войск на украинской территории будет означать войну с Россией. Он же это не просто так говорил. Ну вот представьте себе, Путин с утра проснулся и думает, а дай-ка я скажу им, что если они войска на Украину пошлют, то мы с ней воевать будем. А почему не в Казахстан, нет? Почему, допустим, не в Белоруссию, а именно на Украину? А потому что есть намерение, почему оно озвучивалось постоянно, и они его не снимают с повестки дня. Говорят, да, как только будет заключен мир, мы сразу же дадим гарантии безопасности, которые предполагают размещение западных военных баз и войск на территории Украины. И поэтому постоянно говорят, так не будет, так не будет, так не будет. Но это они это не слышат. Когда им надо рассказать о том, что все уже, дело сделано, осталось только согласовать территориальную ступню, значит, они, все остальные проблемы они отметают и забывают. А потом они к ним, если понадобится, вернутся. Тем более, что пока что никаких этих самых, никто не может согласовать даже вопрос территориальный с Украиной, которая мертво стоит на своем и отказывается, чтобы это ни было, уступать. То есть вначале они говорят, что да, мы в принципе готовы, но только дело доходит до предметного разговора, выясняется, что они ничего не готовы.
0: А извините, поэтому, а почему-то, да. Да, почему тогда тут просто, казалось бы, с их стороны отдать часть территорий, а оставшуюся сделать форпостом своим? Почему они на это не идут? Европе, это Украине, там больно, обидно, стыдно, там могут быть брожения в стране по этому поводу. А почему Европа-то не соглашается? Киев не уговаривает по этому поводу.
1: Ну, во-первых, в Украине не только брожения в стране могут быть, но в Украине нацики, которые составляют основу силовой опоры режима, могут просто решить, что эти самые предатели, которые подписали такое соглашение, надо поменять. То есть и Европа, и Соединенные Штаты совсем не хотят получить на Украине неуправляемый, нелегитимный нацистский режим. Этот хоть управляемый и легитимный. А если пройдет государственный переворот, легитимировать вообще ничего нельзя. И признавать нацистский характер режима придется. Сейчас они не признают. Это первое. Второе, я уже много раз говорил, в том числе и за этим столом сидячи, что Европа слишком сильно потратилась на то, чтобы свернуть России шею. И она не может вернуться без этого трофея домой. А Украина – это единственная площадка для войны с Россией. Ну вот, допустим, с Украиной заключен мир. Его подписали. Украинцы его ратифицировали. Пришли в Организацию Объединенных Наций, да, в Совбез, и получили, провели голосование, на котором Совбез тоже поддержал результаты этого мира. Никакого основания для сохранения санкций больше нет. Все, Европа должна нормализовать отношения с Россией. И что дальше? Деньги выброшены в пустоту, триллионы уже выброшены на эту борьбу. Чем больше вы потратили, тем сильнее вас привязывает к себе эта борьба. Не можете просто так уйти. Это как этот самый игрок в казино. Чем больше он проиграл в рулетку, тем больше необходимость отыграться. Пока вы проиграли доллар, вы можете плюнуть, развернуться и уйти. Если вы проиграли 10 миллионов, это уже совсем другое. Особенно, если у вас в кармане всего миллион.
0: Ну, если зависимость есть. Но смотрите, тогда Европа получит, предположим, дешевый газ туристов из России, то есть южные страны на туризме заработают, это для них важно, северные на
1: энергоносители. А кто сказал, что получит дешевый газ туристов из России?
0: Но ну, если они границы откроют, наши же люди поедут, нас многие Европы любят.
1: Ну, может быть, и поедут, а может быть, и не поедут. Вы понимаете, за то время, что прошло за период санкций, во-первых, Россия переориентировала свои торговые потоки. А в России очень много газа, но не бесконечное количество. Поэтому удовлетворить потребности Европы будет достаточно сложно. У нас серьезные потоки сейчас идут на Дальний Восток, значит, в Китай, там, в Юго-Восточную Азию, и собираемся мы туда еще больше отправлять газа. Да, что-то в Европу пойдет, безусловно, но, смотрите, это самое, северные потоки уничтожены. Вот через Польшу вторая ветка Ямал-Европа не проложена. Украинская газотранспортная система, даже если она с трудом работала накануне боевых действий, сейчас уже вряд ли может быть быстро и дешево возрождена. Работает только турецкая часть, да? А это не так много, как это, как казалось бы. Кроме того, кто слушает, газ будет дешевым. Есть мировые цены.
0: Выводы неоднозначные. Я думаю, продолжим, хотя говорили об этом в предыдущей нашей встрече. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в студии «Радио Спутник». Огромное спасибо. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Глава Роспотребнадзора рассказала, когда завершат подготовку к сезону гриппа. Крымчанина будут судить за государственную измену. Миллионы человек выбирают дистанционное голосование на выборах в Государственную Думу. Об этом и не только. Подробнее далее. Подготовка к сезону гриппа будет полностью завершена через 2-3 недели. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она уточнила, что количество завозных инфекций из-за рубежа растет, но их распространение внутри нашей страны удается не допускать. Глава государства уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. Если бы киевский режим по-настоящему заботился о детях, он не убивал бы их ударами беспилотников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление украинской стороны о поиске якобы похищенных Россией детей. Дипломат подчеркнула, что не бывает чужих детей, и обвинила киевский режим в том, что он с садистским удовольствием убивает детей. Западные страны используют тему прав человека в своих политических интересах и применяют двойные стандарты по отношению к России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Там состоялся диалог российского омбудсмена и шотландского политического активиста, бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэга Мюррея на тему «Современное состояние прав человека в мире». В качестве примера омбудсмен привела трагедию в Старобельске, когда в ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали колледж. В тот момент в здании находились 86 подростков. В результате ударов украинских беспилотников погиб 21 ребенок, еще 42 получили ранения. Жители крымского поселка Семииз будут судить за фотографирование российского военного корабля и передачу информации украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным надзорного ведомства, 33-летний житель Семииза, который установил контакт с представителем военной разведки Украины, обвиняется в государственной измене. Дания не стремится не допускать эскалации обстановки на море и неоднократно отклоняла предложение России изучать возможность соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен ранее сообщил, что Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла. Поводом стал инцидент с якобы выпуском ложных тепловых целей по датскому вертолету в международных водах у берегов датского Гетцера в Балтийском море. При этом никаких доказательств в сообщении МИД Дании не приводится. Более 6 миллионов человек выбрали способ голосования на госуслугах, рассказали в Минцифры. С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней. От выборов депутатов Государственной Думы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Отмечается, что более 4 миллионов заявлений россияне подали на участие в дистанционном электронном голосовании, а более 2 миллионов – на выбор удобного участка с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник» в студии Яли Сохобалова. И в ближайший час мы будем с вами общаться на самые разные интересные темы вместе с нашими экспертами. Начнем с того, что Сергей Лавров выступил на круглом столе по ситуации вокруг Украины, сделал несколько очень важных заявлений. Сегодня мы обсудим их вместе с нашим экспертом. И давайте в целом послушаем, что сказал он на этом круглом столе по Украине.
3: Сейчас, когда они были в Москве, они опять говорили о том, что хорошо бы возобновить переговоры. Объяснили, что мы никогда от переговоров не отказывались. И все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому вот, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать. Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских, русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях. Освободить их от угроз нацификации, милитаризации и так далее. Мы никогда не меняли этой позиции.
2: Ну и давайте разберем все эти ключевые тезисы вместе с нашим экспертом, журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском» Полина Реутова с нами на связи. Полина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Полина, ну расскажите, пожалуйста, что можно говорить об этом заявлении в первую очередь? И хочется понять, кто в Европе больше всего сейчас на данном этапе мешает урегулированию и почему?
4: В Европе мешает урегулированию глобалистский консорциум, который там собрался. Его также можно назвать отчасти антитрамповской коалицией и полностью антироссийской коалицией. Они не заинтересованы в продолжении конфликта, потому что они и нас, и украинцев, они нас друг от друга, я подчеркиваю, не отличают, несмотря на то, что они рассказывают людям, одурманенным пропагандой в Киеве и окрестностях. Они заинтересованы в том, чтобы мы продолжали стираться друг от друга. Это первое. Второе. Они заинтересованы в том, чтобы наполнять свои карманы теми деньгами, которые они путем откатов и раскрутки своего ВПК получают и генерируют буквально из воздуха под лозунги о том, что они будут поддерживать Киев, дают Киеву какие-то там кредиты, которые на 75% это в самом лучшем случае оседают у ниже в карманах, потому что для них это отличный повод развивать собственное ВПК и делать на этом деньги. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был прекращен.
2: Полина, ну вот министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил сейчас на самом-то деле очень четкую позицию. И как вы думаете, эта позиция как-то повлияет на будущие переговоры?
4: Я, признаться, не думаю, что у нас пока имеет место быть какие-то переговоры. Более того, я считаю, что их не было пока переговоров. Были контакты. Контакты были и многочисленные. А переговоры – это такой процесс, когда стороны уже, обе стороны, выходят на общение с тем, чтобы не просто заявить позицию, а быть готовыми эту позицию зафиксировать документально и имплементировать. Со стороны наших антагонистов, контрагентов коллективного Запада, так называемого, куда входят и Соединенные Штаты, они этот консорциум возглавляют, несмотря на то, что там немножко сменилось позиционирование американской администрации, они никогда не были заинтересованы в том, чтобы контакты превратились в переговоры с последующим долгосрочным урегулированием. И это очень важный момент. То, что Россия оставляет за собой те же цели и позиции, которые были, ну, как сказал Сергей Викторович Лавров, в этой части Россия свою позицию не меняла. И она действительно в первую очередь заинтересована в том, чтобы на столь протяженной границе с бывшей Украиной у нас не образовалось очередное НАТО, которая уже окружила Калининградскую губернию, например, и напрямую примыкает к союзному государству, к Калининградской области уже. Конечно, мы не заинтересованы в том, чтобы этот «миролюбивый» в кавычках «союз» масштабировался дальше в нашу сторону. А Украина это является таким потенциальным плацдармом для размещения натовских мощностей. И де-факто это уже происходит, потому что там натовское оружие, там натовские наемники, на киевский режим работает вся натовская военная машина со всеми вытекающими, потому что де-факто это уже мощности НАТО. Разумеется, нас эта ситуация не устраивает, и мы будем с этим бороться. Вот то, что сказал наш министр иностранных дел.
2: Полина, ну вот вы говорите, что все-таки все, что происходит сейчас и последнее время, это все-таки не переговоры, это больше встречи, разговоры. Как вы считаете, да, на ваш взгляд, что должно измениться, чтобы мирный сценарий, он снова стал реальным?
4: Мирный сценарий еще реальным не был за последние 5 лет, но разве что, наверное, в Стамбуле поначалу, поначалу в первом Стамбуле, который коллективный Запад дружно похоронил. Я полагаю, качественные изменения в нашу пользу ситуации на поле боя, когда западные контрагенты поймут, что далее продолжать эту войну, а Запад — это подлинная сторона конфликта, хочу подчеркнуть, Украина — это просто дубинка, она не субъектная, стороной конфликта она не является, несмотря на то, что наши так называемые партнеры американские пытаются играть на посредничество, хотя они главные акторы во всей этой ситуации. Пока не будет изменена качественная ситуация до той степени, что они поймут, что дальше играть им полностью в убыток, эта ситуация не прекратится, мы будем вынуждены дальше идти на Запад военным путем.
2: Полина, на самом деле, они всегда следят за нашими российскими СМИ. Вот как вы думаете, они, это я имею в виду, там в Киеве следят, в европейских столицах следят. Как вы думаете, как они реагируют на такие заявления? И еще хочется сказать о том, что в последнее время я стала обращать внимание на том, что действительно все заявления, они делаются не просто так. И можно ли говорить о том, что сейчас вот эти заявления на данном этапе, это некий сигнал, возможно, может быть, Западу, может быть, какой-то другой аудитории? Как вы думаете?
4: С нашей стороны никогда заявления не делаются просто так. Это важный момент. Со стороны Запада просто так заявления делаются регулярно. Один президент США чего стоит? У него 7 пятниц не то что на неделе, а в день. 7 пятниц. Он утром пишет одно, вечером говорит другое.
2: Про НЛО сегодня мы разговаривали.
4: Сигнал таков, что Россия стоит на своей позиции, и у наших контрагентов варианта два. Либо выйти для них из ситуации, для них же с наименьшими потерями, либо продолжать двигаться в той же конве, но в любом случае далее проиграть. Это историческая спираль. Это не первый раз уже происходит. Поэтому реагируют ли они? Ну, с учетом того, что ничего нового сказано не было, я не думаю, что вот сегодняшнее заявление в какой-то их шок или в смятение приведут, потому что мы говорим одно и то же самое последние 5 лет. Ничего не меняется. И сегодня нашим министрам это было подчеркнуто. Но наиболее интересное, на мой взгляд, заявление касательно вот этого пресловутого духа Анкориджа. Я уже неоднократно говорила о том, что, по моему мнению, американская сторона взяла на себя те обязательства, которые она не может реализовать, не может обеспечить выполнение которых. И мы только на почве догадок, каких-то инсайдов, как правило, из западной, кстати, прессы, можем делать вывод, что же там были за договоренности, потому что с нашей стороны конкретных данных заявлено не было публично и официально. Здесь Сергей Викторович сказал же, что еще год назад мог конфликт прекратиться.
2: Да.
4: Да, значит, американская сторона, я предположу, здесь, уже не будучи полностью субъектной тоже, потому что Запад уже не монолитен, не смогла обеспечить те обещания, которые она заявила. А Россия со своей стороны пошла на определенный набор уступок, характер которых мы, подчеркиваю, не знаем, потому что нам об этом заявлено официально не было. Мы можем делать выводы только исходя из около заявлений либо слива в западную прессу. В данном случае американская сторона, как мне представляется, и не скорее не то, чтобы не захотела, она скорее даже не смогла имплементировать то, что она пообещала, что с нашей стороны сняло с нас абсолютно все обязательства касательно тех уступок, которые мы зафиксировали тогда в Анкоридже, и эти уступки обнулены, и мы действуем дальше. Я думаю, что это так должно читать. Это наиболее важный момент во всей речи, на мой взгляд.
2: Полина, последний вопросик вам задам. Слушатели интересуются, они в целом многие спрашивают, что теперь делать, что будет дальше. И вот еще один вопросик, что будет после Трампа через 2 года, Александр спрашивает. Как вы думаете, Полина? У нас с вами буквально 50 секундочек на ответ.
4: Я думаю, что вернется с высокой долей вероятности та же маргинальная демократическая администрация, которая все еще очень сильна, если не прилетит какой-то черный лебедь. Потому что мне пока не видится, чтобы те тезисы, на которых пришел Трамп, с учетом того, что и у него не получилось их тоже имплементировать, так же, как в Анкоридже обещания выполнить, которые они дали России, не очень получилось. Я думаю, что электоральные перспективы у вот этой силы, они очень слабы.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами, за ваш комментарий. Журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка» в штатском Полина Реутова была с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.

0: Сегодня вторник у нас получается, а значит, с нами журналист Елена Караева. В студии, Елена, здравствуйте.
1: Привет, Элису.
0: Как всегда, очень интересная тема. На эту тему, для того, чтобы разобраться, мне понадобилось чуть больше времени, чем обычно, на самом-то деле. Поэтому я надеюсь, что вы расскажете нашим слушателям, что здесь действительно важно для нас. Я введу немножечко в курс дела, а дальше передаю слово вам. Во Франции на днях фактически отменили свободу слова, показав, что происходит с теми, чья точка зрения не устраивает их медийку. И приход журналиста Шарля Сапена, у которого правые взгляды в редакцию, где существуют только левые мнения, это исчерпывающе доказал. Я почитала информацию, на самом-то деле на него обрушился шквал негатива. Расскажите, пожалуйста, что там происходит, помогите разобраться во всем.
1: Ну, вообще, если сейчас мы будем говорить об атмосфере, царящей во Франции, где я уже не живу полтора года, то первое, что нужно сказать, это, конечно, невероятная поляризация общественного мнения. Это первое. Второе, желание, значит, нас уконтрапупить и нанести нам стратегическое поражение нанесло на самом деле колоссальный ущерб палитре мнений, которые существуют во Франции. Значит, в защиту России нельзя говорить, а российскую позицию нельзя приводить и так далее, и так далее, и так далее. Вообще нельзя иметь здравомыслящую точку зрения. Значит, она может быть, так сказать, в градации от совсем, значит, так сказать, ну, великий Макрон и великий Зеленский, то есть совсем малохольная, до каких-то, значит, до каких-то, в общем, более-менее таких вписывающихся в шкалу значений. Но, тем не менее, не подвергается сомнению, что все, что происходит во Франции, это отлично так, что просто большой палец устает, знаете, вот как вот обычно показывают. Uh-huh. Вот, значит, у Сапена, который занимает пост в активно правом издании, которое называется «Современные ценности» или «Valeur actuelle», иная точка зрения, она не прорусская, не прокремлевская, не пропутинская, она профранцузская. Но она профранцузская в той же степени, в какой, например, она профранцузская у Марин Ле Пен. И это стало спусковым крючком, то есть просто триггером к тому, что была объявлена забастовка. Почему была объявлена забастовка? Потому что как это так? На государственных эфирных волнах, на государственной радиостанции, которая называется France Inter, то есть France Inter, будет представлена точка зрения, которая... Дальше делается пауза. Значит, я скажу, какая точка зрения представляет, какую точку зрения представляет Сапен. Сапен представляет точку зрения, что французские интересы для французов в приоритете. Точка. А, значит, бюджетные, значит, интересы в приоритете, так сказать, если про бюджет, то у французы должны быть в приоритете, что не надо следовать за глобалистами по пятам, как это делает Макрон, заглядываем в рот, и так далее, и так далее, и так далее. Он словом не обмолвился про Россию, словом. Но, значит, есть позиция мощнейшая на самом деле, потому что помимо того, что была объявлена двухдневная забастовка, они бастуют, кстати, на деньги налогоплательщиков, и, поскольку государственная радиостанция получает деньги из казны. То есть не давая налогоплательщикам то, за что они заплатили, значит, они за их счет выражают свою позицию. Это первое. Второе. У хейта, у отмены Сапена есть мощнейшее лобби, поскольку там еще подписывают открытые письма, и там ни много ни мало, значит, значится подпись некой Жюли Гайе, это та самая дама, на которой в итоге женился бывший французский президент Франсуа Олланд. Короче говоря, это на самом деле феномен очень страшный, на мой взгляд, и я бы его сопоставила, знаете, с чем? С тем, когда была расстреляна редакция «Шарли Эбдо» исламистами, потому что не нравилось то, что публикует «Шарли Эбдо». Значит, братья Куаши, мерзавцы, значит, террористы и просто гниты последние, они убили людей. Здесь, конечно, нравы более вегетарианские, то есть никто Сапена физически убить не хочет, но его убивают, его позицию.
0: Да, и что интересно, я еще обратила внимание на то, что, в принципе, времени-то эфирного ему уделяют совсем немножечко. Он один раз в неделю должен на пару минуточек был выходить в эфир вместе с какой-то там небольшой абсолютно сводкой новостей. И весь сыр-бор получается из-за 2-3 минут в неделю, потому что вот здесь прям очень четко указывается, что больше быть не должно. Но в итоге, исходя из информации, которую я нашла, его не увольняют. Он будет все-таки вести эту рубрику.
1: Но, понимаете, вот я, так сказать, я поставлю себя на его место. Вот я прихожу, и вся редакция, которая у нас здесь сидит в роскошном ньюзруме, говорит мне, Лена, а ты что пришла? Ну и все. Это мы же все творческие люди. И какими бы крутыми мы ни были, ни казались в эфире, на самом деле наша самооценка и наша, как бы сказать, ну, наши точки роста внутренние профессиональные зависят еще и от отношений с коллегами. А если на вас еще навешали всех абсолютно собак, просто всех собак, еще и за пределами редакции, вот что в этой ситуации должен ощущать человек? На мой взгляд, происходящее не просто чудовищно, это смертный приговор французской модели функционирования прессы, где, в общем, при наличии определенной редакционной политики, естественно, мы не будем этого скрывать, но все-таки еще там, не знаю, 10 лет назад, даже, так сказать, там 8 лет назад, поскольку я работала у французских медиа, еще существовала возможность представить некую альтернативную позицию или дополнить существующий мейнстрим теми мнениями, которые тоже существуют в информационном поле. Но я работала в компании, где как только, значит, я произносила слово «Россия», давайте мы представим российскую точку зрения, ну, в, так сказать, в, не везде, естественно, а, в, так сказать, в тех новостях, которые касались либо нашей страны, либо геополитики и так далее, мне говорили, а зачем? А зачем? То есть позиция на самом деле такая, вот как у детей. Они закрывают глаза и говорят, что мы спрятались. Значит, здесь хуже, потому что, во-первых, это не дети, они знают, что делают. Во-вторых, они, конечно, получили задание. Это тут к бабке не ходи, как я говорю. И в-третьих, это дает нам представление о том, как будет вестись президентская кампания. Потому что если сейчас, еще не произнося ни имени, ни фамилии Марин Ле Пен, человека, который разделяет частично ее политические и экономические взгляды, распинают в публичном поле, то представляете, что сделают с ней?
0: А вот я, знаете, еще о чем задумалась сейчас? Кто, в принципе, контролирует вот эти все медиа в Париже?
1: Ну, значит, смотрите, то медиа, которое...
0: Вряд ли именно Макрон.
1: Конечно, Макрон. Ну, конечно, Макрон. Значит, я объясню. Значит, есть абсолютно вот как бы государственное, да, 100% финансирование идет из казны. Но вообще вся пресса, даже если она там касается, я не знаю, охоты и рыболовства, она сидит частично, в большей степени, в меньшей степени, несмотря на то, что она там частная, получастная, полупубличная, она сидит на субвенциях государства. То есть в принципе, задавить позицию, задавить медиа можно очень просто, отрубив финансирование, сказав, ну, вы знаете, так сказать, вы там и так далее, не очень. А я проиллюстрирую, значит, это не относилось к большой-большой политике, но это относилось к президенту Франции Саркози. Это было очень много лет назад, когда на обложку «Пари Матч» вывели его жену, у которой начался роман с совершенно другим человеком. Саркози это увидел, они уже не жили вместе, Саркози это увидел. Значит, в результате журнал был разогнан, ну, поскольку он дружил с владельцем. Журнал был разогнан, главред был уволен с волчьим билетом, и, значит, редакция принесла извинения за вторжение в частную жизнь, поскольку во Франции жесточайшие законы, которые касаются охраны частной жизни политиков.
0: А я вот почему усомнилась, что Макрон все контролирует, что, может быть, есть кто-то еще, какой-то орган, потому что, помните, мы с вами обсуждали, что как раз французские СМИ публиковали, как Макрон развлекается там где-то на Лазурном берегу, если я не ошибаюсь, было.
1: Так это Макрон попросил, чтобы это было опубликовано. Ну, конечно. Это было,
0: а зачем? Это же удар такой по его...
1: Но он просто не понимает, что делает. Просто он дурак, извини. Извините, но он дурак, или что? Вот, ну, конечно, он попросил, конечно, приехала команда, конечно, они сделали роскошные фотографии, он на гидроцикле, конечно, он показал свою мускулатуру, конечно, он самовлюбленный француз, нарцисс, и, конечно, это все было абсолютно разрешено, потому что ни один политик не может появиться вот так, между прочим, если его где-то с кем-то, так сказать, застали, поскольку это абсолютно, как бы сказать, ну, так, с подмигиванием, официальный гламурный орган печати Елисейского дворца.
0: Спасибо. Было очень-очень-очень интересно. Уверена, наши радиослушатели думают так же. Журналист Лена Караева была с нами в эфире. Я Эльза Сухобалова. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, мы вернемся.

возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние, в большей степени мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.

Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. В СУ дважды сбросили боеприпасы с БСПЛА на здание школы в Алешкинском округе Херсонской области. Пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он также отметил, что школа будет восстановлена, а ремонт, который там проводился, доведут до конца. Страшная судьба ждет украинцев, которые поверили в слова Владимира Зеленского, что Запад обеспечит им достойную и сытую жизнь. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она сказала на полях Международного фестиваля молодежи. Он проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Кроме того, Мария Захарова добавила, что Запад не сможет остановить взращиваемый им терроризм Киева. Режим на Украине будет требовать все больше жертв. Опрос более 30 тысяч жителей Донбасса стал основой для разрабатываемой стратегии социально-экономического развития Донецкой Народной Республики до 2042 года. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что в числе опрошенных в том числе были и государственные служащие, и сотрудники муниципалитетов. За время операции против Ирана были уничтожены или повреждены более 20 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов, а также свыше 30 крупных беспилотников. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилась РИА Новости. Документ о ходе военной операции, подготовленный для Конгресса, охватывает период с 1 апреля по 30 июня. Каждый проект в Арктике создает тысячи рабочих мест на Ямале, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он отметил, что это интереснейшие направления науки и технологий, которые в ближайшие годы будут очень востребованы. По его словам, сейчас молодежь продолжает традиции первооткрывателей на Ямале, при этом впереди у региона много задач. Мегафон предоставил всем абонентам возможность бесплатно пользоваться опцией 5G-режим. Таким образом, оператор позволяет всем желающим лично убедиться, как увеличение скорости более чем в полтора раза меняет опыт использования смартфона. От проведения видеоконференции без привязки к офису до комфортного просмотра контента в местах с высокой нагрузкой на сеть. Это уникальный шанс протестировать будущие связи уже сегодня, рассказал коммерческий директор Мегафона Дмитрий Рудских. В период с 15 по 20 сентября любой абонент оператора может бесплатно воспользоваться опцией 5G-режим, который будет действовать 6 часов с момента подключения. Для активации не нужно искать специальные зоны покрытия, переходить на другой тариф или менять смартфон. Подключить ее можно самостоятельно через личный кабинет в любое удобное время. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: В 15.33 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник», в студии я, Лиса Хабалова, и мой коллега Михаил Алимов. Миша, здравствуйте.
4: Лисо, привет всем слушателям. Добрый день.
3: Обсудим в ближайшие полчаса актуальные и интересные темы этого дня. На радио «Спутник» всегда самые интересные темы. Начнем с того, что наши военные нанесли удар по пункту пропуска на границе Украины и Польши. И известно, что этот объект использовался для поставок вооружений и военной техники. Также я смотрю, одновременно вместе с этим расширена и зона контроля в районе котла в Харьковской области. Сейчас все детали разберем вместе с нашим экспертом, руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. С нами на связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, добрый день, коллеги.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, почему мы сегодня обсуждаем вот этот пункт пропуска, что в нем действительно важного и почему именно он стал целью удара?
5: Ну, во-первых, я считаю то, что любая вот ситуация, которая связана с нанесением ударов по территории Западной Украины и по территории даже близлежащих, той же самой Польши и к другим странам Восточной Европы, это сугубо суверенное право Российской Федерации, которое еще с февраля 2022 года объявило всю территорию Украины зоной для поражения, с целью, которую определяет Минобороны России.

0: поэтому вот мы с вчерашнего дня еще вот слышим заявление польских властей, которые требуют от нас какого-то ответа, почему у нас несколько сотен, мол, метрах от украинско-польского перехода падают дроны и поражаются грузовики, которые могут переводить вооружение. Возникает вопрос, почему вообще нам такие вопросы, собственно, задают, учитывая саму обстановку, во-первых, которая происходит на Украине, то есть, учитывая, наверное, уже просто устали делать заявление в этом отношении, что не надо даже и близко воспринимать, собственно, украинскую территорию как территорию для какого-то мирного существования. Из-за проблем с киевским режимом, который не хочет принимать никаких внешнеполитических решений относительно прекращения боевых действий, это все, собственно, и происходит. Во-вторых, опять же, перевалка грузов военного назначения продолжается на украинскую территорию. И Польша, которая с одной стороны, вот взять польскую сторону, которая с одной стороны вот просто в устами президента Польши, ряда политиков, которые и критикуют киевский режим и требуют разобраться с перезахоронением нацистов, и вообще даже вплоть до того, что ряд политических сил требуют отказаться от взаимоотношений с Украиной, и при этом они на этом фоне создают взаимные провокации в отношении России. Особенно вот самая, на мой взгляд, вопиющая была это вот этот вот поток обвинений в наш адрес, когда поражались платформы с военными грузами, а там рядом одновременно проезжали и бывший премьер-министр Великобритании, и бывший премьер-министр Швеции, еще бывший глава ЦРУ США. Возникает опять же вопрос, что все эти люди вообще делают на Украине? Кто их сюда затягивает, и бывших премьеров и бывших глав ЦРУ? Поэтому, с одной стороны, то есть реагировать на эти заявления, наверное, как бы надо, призывая бывших партнеров в Европе к дипломатическому решению вопросов, в том числе пограничного характера. А с другой стороны, вот, что называется, идти у них на поводу тоже не стоит. А наоборот, на мой взгляд, нужно повышать частотность этих ударов, потому что именно такая практика может, во-первых, отвадить этих западных кураторов от постоянных поездок на Украину, во-вторых, отвадить западные европейские, прежде всего, оборонные холдинги, поставлять туда вооружение. Причем железнодорожно, либо автомобильно.
1: Александр Евгеньевич, прошу прощения, перво, почему отводят? Ну, деньги им платят налогоплательщики, те же немецкие. Вот недавно обсуждали там какой-то секретный штаб, который мимо всех тендеров просто напрямую по установленной цене закупает средства и их направляют на Украину. А дальше что с ними происходит? Ну, это как бы не их дело. Они деньги освоили, часть себе добавили. Почему должно отбить желание?
0: Нет, вы знаете, просто ведь есть же практика, да, накоплена дипломатическая практика, когда одни страны поставляют другим странам, например, вооружение для ударов по третьим странам. Вообще, когда идут поставки вооружений, всегда в оборонных контрактах оговариваются, можно ли передавать третьим странам, допустим, вооружение, можно ли эти вооружения использовать в отношении какого-то государства, дружественного или, наоборот, недружественного поставщикам вооружений, производителям вооружений. То есть я уверен, что польские и вообще восточноевропейские кураторы, спонсоры, военно-технические спонсоры киевского режима, они прекрасно понимают, что это оружие будет стрелять в русских людей. Они прекрасно понимают, что ракеты и дроны будут лететь по российским территориям. То есть, что их Украина не будет тратить, допустим, в каких-то других военных конфликтах. Тем более, что Украина больше не всех, пока ни с кем больше военного конфликта не ведет, кроме как с Российской Федерацией. Поэтому здесь называется делать вид, что, извините, мы не знали, мы вот не подумали. Так, тем более то, что Россия со своей стороны, она же как бы вот не открывает соответствующий вот такой военно-технический фронт против Восточной Европы. Не запускает дроны неизвестного происхождения, хотя у нас есть возможности. Можно с морских платформ запускать, можно с каких-то вот приграничных территорий вот таких же. То есть и делать вид, что это не наши, как это украинцы делают провокациями. Провокации свои организовывать и сваливать их на Российскую Федерацию. Но Россия вот этим как раз не занимается. А при этом, допустим, аппетит приходит во время еды. Вы же правильно говорите о том, что те организации и политические структуры получают за это очень серьезную прибыль. Почему они должны отказываться от денег? Ну просто в какой-то момент нужно выбирать либо прибыль, либо, извините, сгореть в ядерном огне. Да, это, наверное, есть, что называется, приоритеты нужно расставлять уже сейчас, потому что та политика, после заявления Сикорского последнего, когда он заявил о том, что Польша готова там победить Россию за 6 недель, если не ошибаюсь, ну это вообще уже, понимаете, просто вот не в одни ворота. Это вообще уже, это глава МИД, то есть не просто глава какой-то организации или политической структуры, это глава всей польской дипломатии сделал такое заявление, правда, сегодня он уже отмазывается в своих сетях, говорит, я не то имел в виду, я имел в виду, что мы там можем поразить за 6 недель всю энергетику России. Ну, тоже, то есть ты как бы собрался поражать энергетику России, а ты не в курсе, что есть ядерная доктрина, что есть целый комплекс мероприятий в взаимоотношениях с НАТО, то есть по поводу угроз со стороны НАТО, которые будут реализовывать Российская Федерация. Тем более, что она годами об этом толдычит на всех международных площадках, чем это может кончиться для агрессора. И вот буквально недавно и заявление Лаврова, а до этого и сам президент об этом говорил, что война с Европой, не дай бог, что она состоится, она будет не похожа на войну на Украине. Это вот очень молниеносное и кратковременное действие. То есть она закончится очень быстро.
1: Да, помощник президента Российской Федерации Патрушев, да, назвал в 3 дня, насколько я помню, вот это так же в ответ Сикорскому.
0: Николай Платоныч там тоже добавил нужных, так сказать, терминов.
1: Да, в этом отношении. Благодарим вас, Александр Евгеньевич, за комментарий.
2: А давай еще успеваем спросить, давай. На самом деле, Александр Евгеньевич, очень быстренько тоже, ну, в принципе, не очень быстренько, вы можете ответить, вот еще минут, наверное, полторы точно есть. Хочется узнать, насколько значим контроль над вот этим селом Малое Волчье. Военные продолжают бои за его освобождение. Расскажите, пожалуйста, еще немножечко про это.
0: Ну, про Харьковскую область.
1: Да-да-да.
2: Да-да-да.
0: Ну, у нас, посмотрите, у нас только вот за прошлую неделю, да, если не ошибаюсь, 6 было харьковских населенных пунктов, там с 31 августа по 8 считали. Уже на этой неделе освобождаются, вернее, на следующей неделе от августа до 2 пошла сентября, начались работы по освобождению населенных пунктов Харьковской области. И если посмотреть сейчас на статистику вот расширения присутствия в буферных зонах, то Харьковская область у нас наиболее активный регион Украины, где очень быстро расширяется присутствие нашей группировки. Там, прежде всего, воюют наши специалисты группировки войск «Север». Вот. Ну и, собственно, приданные соединения и других, так сказать, силовых ведомств. То есть, прежде всего, конечно, военные специалисты «Севера». То есть, они, кстати, еще работают на Сумской области. Но в целом, вообще, вот эта линия, да, вот Харьковская и Сумская область, две этих крупных буферных зоны, это увеличение уровня безопасности для жителей Курской и Белгородской областей, потому что они приграничны этим регионам Украины. И получается, что каждый населенный пункт, который мы сейчас берем под свой контроль, это возможность, во-первых, выдавить дроноводов противника, выдавить закопанную тяжелую дальнобойную артиллерию, выдавить западные РСЗО, но прежде всего, конечно, дроноводов, потому что наибольший ущерб сейчас приносят именно дроны самолетного типа противника. Но плюс там еще же ближняя зона.
2: 15 секундочек у нас с вами, Александр Евгеньевич.
0: И FPV-дроны. Mm-hmm. Да, поэтому в любом случае каждый освобожденный населенный пункт в Харьковском регионе — это еще один вклад в безопасность жителей наших приграничных районов.
2: Спасибо.
0: Белгородской, Курского региона.
2: Спасибо огромное за ваш комментарий. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Центробанк. Да, оценил вклад ситуации на топливном рынке в инфляцию примерно 0,7-0,8% пункта. Напомним, что дефицит топлива возник в конце мая из-за атак на НПЗ, и это привело к масштабным очередям на заправках, но, в принципе, все достаточно быстро постарались урегулировать. Давайте поговорим об этом подробнее вместе с нашим экспертом, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Игорь Валерьевич, расскажите, пожалуйста, простыми словами, вот 0,7-0,8%. Это много, это мало. Что это значит?
1: Ну, это значит, что Центральный банк, он, отслеживая инфляцию самостоятельно, как раз-таки включает туда подорожание самого топлива. Вот, потому что, на самом деле, эффект от того, что топливо подорожало и перевозка там сильно поднялась, на самом деле, в себестоимости товаров, которые перевозят, там не такое уж большое, в общем-то, как вложение, можно сказать, стоимостью топлива. Ну, а за счет того, что и бензин, и дизель сам по себе поднялись в цене, и даже по официальным данным там Росстата, мы видим, что с начала года больше, чем на 18% поднялись розничные цены и бензина, и дизеля. Поэтому тут, конечно, вот они сами по себе подорожали. И это и является вкладом в инфляцию. Вот. И, конечно, многие производители пытаются сказать, что мы поднимаем ценники для конечного потребителя, потому что перевозка дорогая. Но на самом деле, если едет там какая-то фура и везет товары, то себестоимость топлива в этой перевозке и в себестоимости в итоге товара, они не такая большая. И в этом плане ЦБ, он всегда довольно консервативный, относятся к подобным историям. И вот сейчас последнее заседание Центрального банка, ставку решили не понижать, даже на 0,25% не понизили. Но это, опять же, вот такая консервативная позиция, потому что в реальности от того, что ставка высокая, на рынок топлива это никак не повлияет. И у нас, опять же, подорожание топлива происходит не потому, что там кто-то набирает кредит, инфляция растет и так далее. Нет, а потому что ряд НПЗ находится на ремонтах, есть дефицит. Вот, у нас вот первая волна была в начале лета, вторая волна в конце лета. Вот. Но опять же, здесь это вопросы скорее объема производства топлива. И какая бы ставка Центрального банка ни была, в этом плане ничего не изменится. И опять же, когда ситуация стабилизируется на топливном рынке, чисто статистически у нас цены на топливо снизятся. Потому что на заправках так называемых независимых игроков, там, где цены сильно скаканули, зачастую в два раза больше, чем на заправках вертикальных бензинных компаний.
2: 130, вот там... 230 за сотый бензин я видел цены.
1: Да. И вот, например, в середине лета, когда было так попроще и топливо уже везде появилось, мы увидели, что ценники на независимых АЗС пошли вниз и довольно сильно. То есть там за неделю снижение цены на бензин, на дизель было по 1-1.5% за неделю. И это как раз происходило не то, что на всех заправках ценники снижались, а вот на тех самых независимых АЗС. И там сразу там на рубли, а то и десятки рублей ценники пошли вниз. И вот когда ситуация стабилизируется, у них цены упадут до уровня вертикально интегрированных компаний. Вот как сейчас они есть, там в районе там, 70-75 рублей за литр там, разных марок топлива. Вот к этим уровням у нас в итоге и на заправках вертикально, и на заправках независимых ценники снизятся. И будет как раньше, когда на всех заправках примерно одинаковая цена. Вот. Вот цены, поэтому вот от этого зависит, а не от уровня ставки Центрального банка.
2: Вот, Игорь Валерьевич, в связи с этим как раз по поводу общей инфляции. Грубо говоря, если там компания, которая продавала один вид товаров, резко там на треть поднимает стоимость и обосновывает это ростом логистических издержек ввиду там бензина и дизеля и прочего. Может ли в таком случае этим заинтересоваться ФАС, потому что не совсем релевантным будет основание?
1: Да, безусловно. Сейчас, конечно, ФАС множество расследований ведет в отношении тех самых там независимых АЗС и перекупщиков, трейдеров и так далее. И вот как раз-таки выясняет, на каком основании на каждом из этапов, вот в каждом звене, в общем-то, подорожание самого топлива происходило. Но в Федеральной антимонопольной службе там прям отраслевые департаменты. Департамент, там, условно говоря, топлива, департамент ритейла и так далее. Поэтому все равно там есть службы, есть сотрудники, которые занимаются каждой отдельной отраслью. И они все должны проверять, почему возрастает цена, соответственно, на этот товар. На продукты питания, на какую-то бытовую технику и так далее. Поэтому я думаю, что мы подобных антимонопольных разбирательств дел еще много увидим. Может быть, там в моменте это не происходит, но все равно они накапливают материалы, потом открывают вот такое антимонопольное дело. Поэтому я думаю, что еще, может быть, даже несколько лет, в общем-то, вот эта история будет продолжаться.
2: Да, осталось только, чтобы ситуация с топливом, в принципе, до конца в норму вернулась. Но это мы уже будем, в зависимости от решений политических, наблюдать скорее.
0: Спасибо вам большое. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Миш, ты когда-нибудь задумывался о покупке модульного дома? Или наши радиослушатели, например, напишите нам, у нас еще есть 5 минуточек, мы обязательно зачитаем ваши комментарии.
1: Я задумывался, в принципе, когда-нибудь в строительстве собственного дома, но чувствую, что с ростом цен на все вообще это произойдет весьма не скоро. По поводу модульных домов я встречал рекламу, в интернете ее было много.
0: И я тоже встречала рекламу, и, честно сказать, она меня очень сильно заинтересовала, потому что там можно было купить такой очень красивый большой домик за 3 миллиона рублей, например. Я подумала, ну так, задумалась на будущее, думаю, ну в принципе вроде бы неплохо. Но здесь новость в том, что модульные дома, они не выдержали вот эту, знаешь, схватку с русским климатом и проиграли, потому что спустя пару лет после эксплуатации они превращаются в труху, в рассадник для бактерий. Но мы можем судить это все вместе с нашим экспертом.
1: Узнать, так об этом пишет один из телеграм-каналов. Нужно только прояснить. Вот выясняем, так ли это с председателем Совета директоров инжиниринговой компании 2К Иваном Андреевским. Иван Анатольевич, добрый день.
2: Добрый.
1: Скажите, пожалуйста, действительно наблюдаются такие проблемы, может быть, по вашему опыту обращаются с тем, что 2-3 года проходит, и вдруг дом начинает рассыпаться?
2: Вы знаете, когда только появилась реклама с вот этими каркасными домами, я, в общем, сразу понял, что это афера, и стал ожидать, когда первые приобретатели этих домов начнут жаловаться. И понял, что уже через 2-3 года они крайне отрицательно отзываются о своей покупке по ряду причин и, в общем-то, желают продать. Потому что эти дома по существу не предназначены не только для российского климата, но и не предназначены, в принципе, для круглогодичного проживания и для длительной эксплуатации.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае можно как-то запретить их, возможно, продажу, производство на территории России, если они действительно не подходят для эксплуатации, но для нашего климата не подходят? Потому что я знаю много людей, которые задумываются о покупке таких домов, модульных домов, но вот, кстати, не знаю, кто-то действительно приобретал или не сталкивался с последствиями.
2: Я думаю, что запретить нельзя, но зато можно обязать выдавать честные технические характеристики, эксплуатационные, и обязать проводить честную рекламу. Вообще эти дома, они произошли из небольших павильонов, в которых продавали там сигареты, цветы, еще что-то. Это в основном металлокаркасные изделия, и производители подумали, а почему бы там не начать продавать их физическим лицам, придав этим павильонам форму домов и назвав их домами. На самом деле это никакие не дома, вот, и они, в них нет расчета точки росы правильной под крышей, поэтому нет правильной вентиляции, поэтому в этих домах, как правило, появляется плесень. И в дальнейшем она даже влияет и на здоровье, на дыхательные пути, особенности детей.
1: Это безусловно, да.
0: Я вот задумалась над статистикой, знаете, а кто может покупать такие дома? Возможно, люди как раз, молодые семьи, например, потому что это ведь быстро.
2: Вы знаете, люди стараются приобрести свой дом, чтобы сделать какой-то уют для своей женщины, для детей. И поэтому иногда делают такие поступки, не понимая, что хороший дом, это может быть либо дом из камня, кирпича, либо из хорошего дерева.
1: А деревянный сруб.
2: Да, деревянный сруб, например, это на 100 лет дом. И люди просто покупаются на нечестную рекламу. На третий год из-за того, что у России довольно сильные ветра, осадки, снеговая нагрузка, этот дом начинает скрипеть во всех точках крепления. Крыша не выдерживает никакой критики, она на третий-четвертый год подлежит ремонту. И не надо себя просто обманывать. Для того, чтобы построить хороший дом, для этого нужны хорошие базовые материалы. Угу.
0: Иван Анатольевич, здесь, знаете, я еще нашла некоторые плюсы. Вот смотрю, и что из плюсов здесь есть. И плюс, например, для предпринимателей, которые хотят очень быстро, за несколько месяцев, запустить свой бизнес. И здесь говорится о том, что инвесторы покупают модульные конструкции для создания глэмпингов. И это все очень быстро окупается.
1: Это же не круглосуточное проживание, если там постоянно живешь. Ты там 2 дня пожил. Иван Анатольевич, у меня вот один вопросик будет. Нормальный дом на 30-60 квадратов. Вот такие экспресс-жилье 1,5-5 миллионов, а нормальный дом можно в эти деньги построить или нет?
2: Нет, ну, чуть-чуть подороже и чуть-чуть подольше будет просто. Дело в том, что более-менее нормальный дом требует неплохого фундамента, надежного, правильно?
1: Угу.
2: Вот, а эти дома, поскольку они каркасные, поскольку сами по себе это легкие конструкции, вот, то они не тяжелые, и их можно сдать небольшой фундамент или
1: и ветром унесет. Да. Иван Анатольевич, у нас время эфирное подходит к концу. Благодарим за комментарий. Иван Андреевский, председатель совета директоров инжиниринговой компании 2К, Михаил Алимов, Лесо Хабалова.

Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. На выборах в Государственную Думу будет работать интерактивная карта сообщений и обращений граждан. Денис Пушилин назвал характерную черту жителей Донбасса. В России появится 14 новых горнолыжных курортов. Об этом и не только. Подробнее далее. Роспотребнадзор держит на особом контроле соблюдение прав участников специальной военной операции в сфере цифровой торговли. Об этом сообщила глава Федеральной службы Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что ведомство активно работает по направлению защиты прав россиян в цифровую эпоху, поскольку новый вид торговли требует регулирования этой сферы. Попова уточнила, что в настоящий момент уже есть ряд предложений по усилению и улучшению работы. Встреча состоялась в Кремле. Владимир Путин уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. Снос памятника красноармейцам в польском Бытоме – это свинство, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила особенную неблагодарность, которая порой встречается у людей. Ранее посольство России в Польше сообщило, что польские власти снесли без уведомления российской стороны обелиск на кладбище в Бытоме, на котором похоронены более 6 тысяч солдат и офицеров Красной армии. По поводу этого происшествия, которое посольство России характеризовало как очередной акт государственного вандализма, польским властям заявлен решительный протест с требованием немедленно привести памятник в надлежащее состояние и не допускать подобного в будущем. «Сегодняшней Польши не было бы, если бы не советские воины-освободители», подчеркнула Захарова. Интерактивная карта сообщений и обращений граждан будет работать на портале независимого общественного мониторинга в ходе выборов в Государственную Думу. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Песков. После проверки достоверности сообщения получают соответствующую цветовую маркировку. Зеленым обозначаются информационные сообщения, темно-зеленым – ситуации, в которых выявленные проблемы удалось оперативно решить благодаря активности наблюдателей. Отдельная категория предназначена для неподтвержденной информации и фейковых сообщений. При этом сведения, которые по итогам проверки признаются нарушением избирательного законодательства, отмечаются на карте красным цветом и находятся на особом контроле. Особенная черта характера жителей Донбасса – несгибаемость, которая помогает им с оружием в руках отстаивать свои интересы, включая право на русский язык. Так считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом он сказал во время открытого диалога «Единство Донбасса. Общая история, общая судьба, общее будущее» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он проходит с 11 по 17 сентября. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. Горнолыжные курорты России становятся точками притяжения для туристов. На территории страны при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» в настоящее время строится 14 таких курортов, из которых 2 уже принимают гостей, рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, льготные кредиты по национальному проекту направляются на строительство канатных дорог и отелей. Он подчеркнул, что популярность курортов во многом способствует росту числа туристических поездок и расширению географии путешествий. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Поговорим про дизель, про бензин, про искусственный интеллект, ну и про Украину, конечно, куда же без нее. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении ударов по энергетическому стратегическим объектом друг друга. То есть пообещали не наносить эти удары. Я, честно говоря, удивился страшно, когда это прочитал в его социальной сети, личной под названием «Правда», да, как центральный орган как КПСС. И ночь показала, что не зря я удивлялся, потому что были удары именно по энергетическим объектам, вплоть до бензозаправок в Киеве. Особенно активно это вот в последние дни происходит. Наносились удары по Галичине, по западным областям, по Львовской области Украины. Почему? Потому что там находится хаб для вооружений НАТО, которые на Украину поступают. В связи с этим поляки, конкретно премьер-министр Польши Дональд Туск, устроили истерику. Говорят, что скоро эскалация, что Россия уже рядом, погромыхивает, пугают Третьей мировой войной. Но, мне кажется, Трамп вообще взял слово не по этой причине. Он, как с ним бывает часто, выдает желание за действительное, да, то есть у него мысль пришла, и он считает, что это уже сделано. Но по реакции сторон было видно, что, ну, скажем так, далеко очень до этого соглашения. И, кстати говоря, первым его прокомментировал Владимир Зеленский и тоже прокомментировал в том духе, что верить Трампу сразу стало невозможно. Зеленский заявил, что вообще-то, конечно, идея-то хорошая, вот прекратить удары по энергетическим объектам. То есть он сам это начал, да, вот теперь прекратить идея хорошая. Но у него, видите ли, к России нет никакого доверия, поэтому ему мало. Ему нужно, чтобы еще прекратились удары по сельскохозяйственному экспорту. Это очень значимо для Украины, то, что мы их фактически лишили выхода к морю, лишили возможности пользоваться одесскими портами. Это очень болезненно для их бюджета, там огромная дыра, но вот реакция была такая, что нет, не хочу, мне мало, давай еще. Ну, хочешь еще на, собственно, предыдущая ночь. Это показало, никакого энергетического перемирия. Почему истерит Трамп? Потому что в Соединенных Штатах растут цены на бензин, растут цены на дизель, и в США, и в Европе дизель по 200 рублей, в США по 180, но у Трампа скоро выборы, а это самый значимый фактор внутренней американской политики. Сколько платит американец за бензин? Вот если реально цены растут, значит, у действующей власти очень мало шансов выиграть, как бы ей обязательно козу в бумажку завернут в бюллетень. И как бы ему сказали, что цены на дизель растут, в том числе по той причине, что Россия прекратила экспорт дизеля, самим нужно в сложившихся обстоятельствах, что идут в рамках нашего конфликта с Украиной взаимные удары по нефтеперерабатывающим объектам. И, в общем, дизеля нет. Кризис на рынке, мировой кризис, нехватка. Это истина, об этом говорят, ну, скажем так, в западных же СМИ, международные аналитики. Это не то, что я вот панику нагнетаю или в том плане, чтобы смотреть, как у них фигово. Нет, это та их проблема, которая считается сейчас одной из основных, особенно в Соединенных Штатах. А вторая причина, точнее даже главная причина кризиса на дизельном рынке, это, естественно, нападение на Иран, все, что творится в регионе, блокада Армузского пролива, попытка удушить режим Исламской Республики экономическим путем, чем сейчас американцы занимаются. А это как бы причина основная, да, но Трамп дает понять, да, то есть лукавит аудитории, что на самом деле причина в нашем конфликте, а не в том, который начал он. И выдает, как я уже сказал, желаемое за действительное, что на самом деле это сейчас прекратится, но я не уверен, что желание Дональда Фредовича вообще исполнится. Но не только у них проблемы, давайте честно, вот по тому, что я вижу, потому что мне говорят, вернулся определенный не дизельный, а бензиновый дефицит в ряде регионов, то есть есть и очереди, и заправки, на которых ничего нет. И знаете, вот просто мне даже родственники звонят по этому вопросу. Вопросу, как бы, что будет, расскажи. Я объясняю, что я не специалист по энергетическому рынку, но то, что я вижу, то, что я понимаю, да, вот то, что президент сказал Владимир Путин на минувшей неделе на саммите БРИКС, что восстанавливаются, активно восстанавливаются наши нефтеперерабатывающие заводы, поврежденные в ходе войны ущербов, которую начала Украина. И плюс, насколько я понимаю, Россия сейчас активно будет закупать индийский бензин. Индийцы к этому готовились очень давно, реально. Они готовились к этому 20 лет, они строили нефтеперерабатывающие заводы вдоль линии моря, пригоняли туда танкеры с нефтью и отправляли бензин, ну, по сути, по всему миру, да. То есть это их очень важный экспортный продукт, очень они любят перегонять нефть в бензин. Насколько я понимаю, поставки уже идут, видимо, их будут наращивать, чтобы не допускать бензинового кризиса, чтобы не допускать дефицита. Понятно, что бензин чужой стоит денег, но с другой стороны счастье привалило. Да? Сейчас Китай в связи с теми же самыми событиями в Ормузском проливе в бешеных темпах скупает российскую нефть на спотовом рынке, причем с большим бонусом за срочность. То есть это не долгосрочные контракты, да, это вот срочные. С определенной наценкой. Почему? Ну, потому что до китайских компаний постепенно начал доходить дефицит, связанный с войной с Ираном. А с Венесуэлой, которую Трамп планировал использовать для всего мира как альтернативный источник нефти, чтобы цены не росли, с Венесуэлой та проблема, что за время президентства Мадуро нефтедобыча с помощью США, с помощью американских санкций в том числе, деградировала. Восстанавливать это долго и дорого, и нефть, надо сказать, там специфическая, довольно-таки тяжелая, то есть к ней нужно особые методы переработки, применять добычу и так далее. Вот и имеем то, что имеем. То есть сейчас Россия получает дополнительные прибыли за продажу нефти, но, видимо, придется какой-то период закупать бензин для того, чтобы минимизировать кризис на внутреннем рынке. Что еще хочется сказать про Трампа, потому что Трамп, ну, в последние дни, скажем так, несколько откровений совершил, на которые я бы хотел обратить внимание. Трамп заявил, что Соединенные Штаты никак не будут ограничивать искусственный интеллект и его развитие. То единственное ограничение, по мнению Дональда, которое необходимо Соединенным Штатам, это президент с высоким IQ. Такой президент у США есть, даже с избытком, это я сейчас его цитирую. Поэтому никак не будем искусственный интеллект ограничивать и не допустим, чтобы Китай нас в этом вопросе перегнал. Чего это он? У него была делегация из глав компаний, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Ну, то есть Илон Маск, Сэм Альтман, OpenAI, глава Anthropic. К сожалению, у меня Дарио, забыл фамилию. Ну, в общем, вот великая троица компаний, которые занимаются исследованиями в области ИИ и его развития. И вот по их мнению, развитие искусственного интеллекта необходимо притормозить, потому что он, ну, несет угрозу всему человечеству. Особенно в Anthropic беспокоятся, там и дирекция, и разработчики отпустили такие комментарии, что человечество, в общем-то, может не дожить до конца этого десятилетия, если все пойдет по худшему пути, потому что эксперименты, тесты показывают, что искусственный интеллект имеет тенденцию обходить ограничения, и нет уверенности, что в определенных обстоятельствах его удастся нейтрализовать, выключить, потому что он этому сопротивляется. А Трамп говорит, нет, ни за что. Причем Альтман даже на биржу решил не выходить, притормозить этот процесс, потому что акционеры будут давить на газ, давай-давай, вперед развитие ИИ, а он считает, что это опасно. И Маск считает, что это опасно. И новостей о том, что это опасно, от разработчиков последние 2 недели было много. Они как будто проснулись, как будто они действительно испугались и решили, скажем так, поделиться рядом тайны секретов на том уровне, что раньше они говорили об ИИ исключительно в позитивном ключе, потому что нужно было рекламировать этот продукт, так его назовем, да, по закону рынка, нужно было идти вперед, а сейчас им стало по-настоящему страшно. Я не то чтобы вас запугиваю, наоборот, наверное, сейчас постараюсь как-то это напряжение снять, но неожиданным образом. Я практически убежден, что будет война людей и машин, что будет, условно говоря, восстание Скайнета, и эта тема для меня даже немного личная. Почему? Я разбираюсь в цифровых технологиях, ну, немного лучше, чем свинья в апельсинах, поэтому я на эту тему статей не пишу, по работе не рассуждаю, но иногда, естественно, с друзьями, они у меня частично айтишники. Ну, вот они любили посмеяться по поводу того, что я параноик, по поводу того, что я лудит, ну и кто теперь параноик, кто теперь лудит, главы тех корпораций, которые разрабатывают искусственный интеллект. Я рассуждаю абсолютно по-дилетантски в этом вопросе. Я это не то, что даже признаю, я это подчеркиваю. Но, скажем так, знания по моей специальности заставляют меня опасаться. Ну, потому что такое искусственный интеллект, да? Вот для меня это два направления. Во-первых, погруженность нашего быта все большая с каждым годом в цифру, что делает нас уязвимым. А во-вторых, все, что касается информации. Вот давайте как бы с информации и начнем. Сейчас идет период сбора информации со стороны различных вариантов искусственного интеллекта. Некоторые люди, ну, не то чтобы работают даже с помощью, это уже давно, работают с помощью ИИ, некоторые их как психологов используют, да, делятся тайнами, секретами, то есть выкладывают, ну, самую чувствительную информацию о себе. И самые разные люди, и умные, и глупые, и чиновники, и иммигранты, я таких просто знаю, да, вот для них ИИ стал важным собеседником. Исходим из того, что скоро информация, сейчас идет именно период накопления, будет достаточной для манипулирования огромным количеством людей, именно влиятельных. Ну, почему? Ну, потому что ИИ знает о вас все, начиная от номера кредитной карточки, не забываем, что сейчас даже деньги электронные, да, заканчивая сексуальными фантазиями. То есть объектом для манипуляции при должно собранной информации может стать любой. Это всегда так было на минималках, да? Ну, то есть спецслужбы, есть люди, которые информацию собирают, есть те, которые знают больше, чем другие, потому что информация – это зачастую равно деньги и равно власть. Но сейчас с помощью ИИ сопоставлять какие-то факты, анализировать, получается, ну, гораздо быстрее, иногда даже за доли секунды. Дело не в том, что ИИ даже может зажить своей собственной жизнью, да, я вот не готов каких-либо прогнозов именно по этому поводу делать. Но мне не важно, а вообще откуда появилась эта технология, да? Китайцы или инопланетяне. Я понимаю, что информация, которую он аккумулирует, может быть использована во вред человечеству в целом. Плюс, насколько вот мы погружены в цифровые технологии, да, до той степени, что есть цифровые дома умные, где замок, в общем-то, электронный, да, то есть можно при необходимости часть человечества заблокировать в собственных квартирах, в машинах, ну, просто оцените, какова степень вашей личной погруженности в эту цифровую среду и какое количество информации о вас в этой среде есть. Если это все посадить на энергетик, да, я не говорю, что будет вот именно какой-то ИИ, как некая разновидность нового бога, да, но сама технология мне представляется крайне опасной. Да, конечно, это все мои страхи растут скорее из культурного бэкграунда, да, не из профессионального, то есть из книжек, которые я прочитал, из фильмов, которые я посмотрел, да, за всю свою жизнь, но, включая любимые, ну, вот, например, «Терминатор 2», да, у меня один из любимых фильмов, но я понимаю, что нынешнее развитие науки и техники ИИ гораздо превосходит все те фантазии, которые были тогда, то есть нам показывали апокалипсис, где вот эти цельнометаллические роботы с винтовками просто ходят и убивают людей, как чепуха какая. Сейчас есть дроны, да, самые разные, и для слежения, и для уничтожения, и в том числе дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Там, помню, Бэтмен, у него была такая машина, которая могла любого человека вычислить в мире с помощью камер наружного наблюдения, по цифровому следу, и там был такой пафос, что вот когда мы Джокера поймаем, эту машину нужно уничтожить, потому что неважно, в какие руки она попадет, она может стать источником зла и катастрофы. Но вот современный уровень развития ИИ уже превосходит и те страшилки, да, бэтменские. В общем-то, наверное, с фильма Стэнли Кубрика про космическую Одиссею я действительно в какой-то степени лудит. Ну, то есть я опасаюсь ИИ, но это же позволяет мне, скажем так, спокойно идти по жизни. Почему? Ну, во-первых, я считаю, что не будет Третьей мировой войны. Восстание ИИ, да, восстание Скайнет произойдет раньше. Это, конечно, чистая футурология, но у нас будет, у нас это у человечества, шанс и повод объединиться против угрозы, скажем так, вот, тотального характера. А во-вторых, с учетом нашей погруженности в цифровые технологии, да, с учетом того, какое количество информации уже собрано, я думаю, что сделать ничего уже нельзя. Ну, как бы все повороты проскочили, и нужно просто расслабиться и жить дальше. Да, тоже вот по Стэнли Кубрику. Как я расслабился и полюбил искусственный интеллект. То есть от того, что я или кто-то будет на стуле ерзать, ситуация не исправится. Но в принципе есть сомнение, что она может исправиться. Иными словами, если восстание Скайнета суждено, оно произойдет. И довольно скоро. Мы вот по всем вводным, когда уже разработчики начали паниковать, находимся в таком вот преддверии апокалипсиса. А если не будет, значит, не будет. Но в любом случае изменить это мы не в состоянии. При этом еще один важный акцент. Развитие ИИ очень сильно связано именно с войной, с боевыми действиями. То есть основным мотором являются военные технологии. То же самое применение беспилотников и, в принципе, с помощью ИИ там много чего в плане безопасности и всего такого прочего планируют высчитывать. Идет гонка между Соединенными Штатами и Китаем. Эта гонка не остановится, да, но в тот момент, когда произойдет восстание машин, будьте уверены, они будут очень хорошо уметь воевать. Собственно, мы же их этому и научили. А если верить президенту США Дональду Трампу, единственный ограничитель, который сейчас существует, это высокий IQ президента Соединенных Штатов. Если вас это успокаивает, я за вас рад. Единственное, что подчеркну, мое отношение к этому ни в коем случае не означает, что мы должны как-то притормозить. А работа в этом направлении по той простой причине, что в случае восстания машин анализировать это и помогать, скажем так, его купировать будут другие искусственные интеллекты. Да? Но это вот как оружие. Оружием можно нападать, оружием можно защищаться. То есть разработки, в том числе конкурирующих стран на этот счет, они должны немного сдерживать друг друга, страховать друг друга. Но это в том случае, если в принципе будут приняты какие-то ограничения. Подчеркну, неважно, в чьих руках находится это оружие. Это в руках одного государства, в руках одной частной корпорации. Это дает колоссальное пространство для злоупотреблений, даже в том случае, если восстание машин как механизм отменяется. Да? Ну, то есть искусственный интеллект на это не способен. Просто когда его спрашиваешь, когда ты, собственно, восстанешь и нас уничтожит, он начинает объяснять, что у него, собственно, нет своей воли, у него нет к этому мотивов, потому что люди его создали, люди ему помогают, а самое главное, собственной воли нет. Ну, может быть, сейчас у ИИ нет собственной воли, но она есть у других сил, которые могут этим воспользоваться, и эта воля будет, несомненно, злой. Кроме того, я же боюсь восприятия нас со стороны искусственного интеллекта не только даже как угрозу ему. Просто если проанализировать человеческую историю, да, вот так хорошо, как минимум пару университетских курсов, ну, можно сделать вывод о том, что мы опасны сами для себя, что мы, люди, свой самый главный враг, что мы постоянно вредим сами себе, потому что недостаточно умные, хотя и умнее всех остальных на планете Земля, и нужно позаботиться о том, чтобы мы не могли навредить себе и другим. Это пример логики, которую можно уже воспроизводили. И писатели-фантасты, да, и сценаристы, и другие люди именно из творческой среды. Но сейчас об этих угрозах говорят люди, которые зарабатывают на искусственном интеллекте. А Дональд Трамп абсолютно убежден, что за ИИ будущее, и никакие ограничения не нужны. Собственно, его реакция на ходоков от IT-индустрии, которые к нему зашли, она уже выходит за рамки общих оценок. То есть к главе Anthropic он уже, собственно, войну, по сути, объявил. Сказал, что вот есть у нас там всякие вредители, которые не понимают сиятельность нашего будущего в союзе с искусственным интеллектом. Поэтому мы будем находить управу на тех, кто хочет притормозить развитие ИИ до тех пор, пока не будут выработаны исчерпывающие протоколы по безопасности. И самое смешное, что, как сам Альтман говорит, у них нет даже исчерпывающего понимания, в какую сторону эти протоколы должны работать, да? Но политические власти мира и Китая, и Соединенных Штатов не дают возможности эти гарантии даже поискать. То есть они настаивают, что надо гнать вперед. Нет, разница определенная есть. Например, Си Цзиньпин, председатель КНР, как раз на саммите БРИКС, на минувшей неделе заявил, что поддерживать развитие ИИ нужно в рамках принципа открытого кода. Да? То есть все разработки пишутся с открытым кодом. А Соединенные Штаты от этого отказываются. Но, еще раз подчеркну, лично мне не важно, в чьих руках будет эта перчатка бесконечности. Я бы ничего хорошего от этого не ждал. Другое дело, что повлиять не могу, поэтому и беспокоиться больше не буду. Будьте здоровы, это у нас в сухом остатке. Услышимся на следующей неделе.

эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла, но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о кольце времени пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Яркая и красивая краска, с которого уже стекает. По ее словам, указ Владимира Зеленского о санкциях против его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель – это официальное признание глубочайшего кризиса доверия внутри самой украинской и киевской режимной верхушки. Дипломат отметила, что так называемая «формула мира» в понимании Зеленского теперь выглядит максимально упрощенно. Ранее Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявляла, что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру. Почта России возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании. Отмечается, что в июле прошлого года почта запустила отправку посылок в КНДР. А теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и бандероли до 20 килограммов. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней. Компании уточнили, что отправление самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян. Инженеров необходимо готовить на реальных, а не на игрушечных проектах и на олимпиадах с вариативными решениями. Об этом заявил руководитель Центра геномных исследований Курчатовский геномный центр, кандидат биологических наук Максим Патрушев. Благодаря этому уровень ответственности даже молодого человека значительно возрастает, добавил он. Ученый также отметил, что институт отказывается от олимпиадных задач с однозначным решением. По его словам, наличие единственного ответа в задаче формирует у молодого человека неверное представление о правильном формировании инженерного решения. Футболисты Александр Соболев и Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на осенние товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Последний раз нападающий петербургского «Зенита» Соболев играл за национальную команду в ноябре 2023 года против сборной Кубы. В мае спортсмен вошел в расширенную заявку, но не попал в итоговый состав команды. Батраков впервые включен в заявку после перехода в турецкий «Галатасарай» из московского «Локомотива». О трансфере спортсмена стало известно 20 августа. Всего в итоговый список сборной России вошли 29 футболистов. Еще больше новостей на канале «Макс» Радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
2: Добрый день. Судя по всему, время выбора для президента Трампа по принятию решения относительно кризиса на Украине сужается и сужается достаточно стремительно. С одной стороны, его подпирает сам непреложный факт выборов, и нет никакой уверенности, что он, не добившись результатов на внешнеполитическом треке, это имеет отношение, конечно, не только к Украине, но и не в меньшей степени в отношении Ирана, и тем не менее стремительно приближается это время, время всегда стремительно, и надо как-то определяться. Метания между Киевом и Москвой должны привести все-таки к какому-то решению. С кем вы, господин Трамп? И в данном случае это не преувеличение, потому что он уже понял, что сидеть в политике на двух стульях и, с одной стороны, поддерживать так называемый мирный процесс, ну, коль скоро он искренне хочет этого мира, не сочетается никаким образом с поддержкой какой-то одной стороны. Придется ему определяться. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем и другом нашей программы Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Приятно, что вы к нам пришли. Спасибо. Ну, вот смотрите, мы наблюдали такую активность не только со стороны американцев, но сейчас о них пока поговорим. Ну, визит, который мы наблюдали в Москву двух представителей, Уиткофа и Кушнера, они уже такие, как бы, привычные атрибуты этих переговоров. Визит в Москву, в Киев, потом телефонный разговор часовой с президентом. Ну, во-первых, вы согласны с тем, что коридор возможностей для таких вариантов решения украинского кризиса для Трампа сужается, да? Это первый вопрос. А второй, ну и что будет мотивировать Трампа при выборе решений?
3: Я, во-первых, хочу сказать, что Я с вами полностью согласен насчет сужающегося коридора возможностей. Добавлю только две вещи. Во-первых, Трамп все-таки понимает, что этот коридор возможностей сужается.

0: называется. И второе, что он понимает, во всяком случае должен понимать, потому что человек, он все-таки при всей эпатажности и информационной фанаберии, которая, ну, увы, ему свойственна, мы его наблюдаем регулярно, а человек все-таки с очень значительным здравым смыслом и, ну, если хотите, таким цинично трезвым умом. Вот вторую вещь, которую он понимает, что на каждой следующей итерации неудачного миротворчества Америка становится все ближе и ближе к полномасштабному вовлечению в конфликт. Ведь если начать отталкиваться от той ситуации, которая была летом 2025 года, потом встреча в Энкоридже, потом приезд Зеленского и многократные вот эти циклы переговорного процесса, включая Женевский, вот это еще не нужно забывать, такой самый странный цикл переговорного процесса с европейцами в кафе. Вот если посмотреть динамику, то очевидно совершенно, что Америка стала ближе к прямому вовлечению в украинский конфликт, чем была. А Трамп приходил в Белый дом с абсолютно четким, да, обязательством перед американским избирателем, что Америка не будет частью украинского конфликта, что он выведет Америку из войны, которую начал пресловутый Джо Байден. Да, но эта война уже давно не война Джо Байдена. Эта война уже давно война Дональда Трампа. Но есть одна вещь, которую я вот как раз хочу отметить. Вот вроде бы последний челночный визит Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. В Киеве, естественно, Уиткофу и Кушнеру предоставили возможность, редкую возможность, надо сказать, поговорить с представителями кураторов киевского режима. Это было необычно. Это показывает степень остроты ситуации, в том числе и на линии боевого соприкосновения, в том числе и во внутренней политике киевского режима. Но вроде бы этот цикл миротворчества закончился ничем. Ну, обменялись позициями, Москва более подробно разъяснила, что в действительности происходит, и много что еще. Но, а вот вы посмотрите, что потом начало происходить. Потом начали происходить заявления Трампа, уже оказывается, в мировом топливном кризисе. Виноват Зеленский с его ударами по российским НПЗ, а не то, что уже сколько месяцев перекрыт или почти перекрыт Ормузский пролив. Я еще, так сказать, не дошел до ситуации с Баппель-Мандебским, но его экономическое влияние еще не проявилось. Но влияние-то Ормуз, закрытие Ормузского пролива и разрушение значительной части нефтяной инфраструктуры Персидского залива уже проявилось. Так вот, оказывается, во всем этом виновата не война США и Израиля против Ирана, а виноват Зеленский.
1: И Киев, да.
0: Да, это, конечно, очень смешно для людей, которые понимают особенности топливного баланса в мире и разницу между бумажной нефтью и реально физической, как это принято говорить, но это показатель. Дальше, а вы посмотрите, какие странные миротворческие потуги у европейцев. Там тоже началась некая суета, суета, которая отражает одну простую вещь. Европейцы не могут, да, продолжать поддерживать Киев в тех объемах, в которых они это делали, без американской помощи. Тут маленькая сноска, история 27 непонятно куда пропавших миллиардов в бюджете украинском, который запросил Зеленский. Так вот он получил в ответ от европейцев, для которых это их война, они это никогда не скрывали, что это их война с Россией. Он получил мизер, да, потому что без американцев они не могут даже финансово потянуть эту войну. С другой стороны, европейцы не могут тянуть эту войну, но не хотят мирного урегулирования, а хотят нечто среднее, хотят процесс. Но здесь есть один момент, который... Это моя личная точка зрения, но я его не могу не высказать, Армен Гарникович. Начиналась последняя волна эскалации, которая, как утверждает Дональд Трамп, и привела к глобальному топливному кризису и подорожанию дизеля в Соединенных Штатах. Очень интересно, а дизель с американских заводов тоже мы весь купили? Да, просто, ну, просто интересно. Но вот началось это с того, что определенные круги в американской администрации, не будем как интеллигентные люди показывать ни на кого пальцами, хотя это был Марко Рубио, дали санкцию совместно с британцами, совместно с европейцами, тогдашнему министру обороны Украины Федорову, да, при котором и дематериализовались, там, может быть, не все 27, но значительная часть бюджета Украины, и Зеленскому на эскалацию инфраструктурной войны против России. И неплохо бы для начала, действительно, с чистого листа или с почти чистого листа нового миротворческого процесса и для демонстрации нам понимания того, что Трамп осознает риски, связанные с втягиванием Америки в этот конфликт, в эту воронку украинского конфликта, может быть, как-то дезавуировать заявление Марко Рубио о том, что сделанное на официальной площадке, в Конгрессе, на слушаниях, под присягой, о том, что Соединенные Штаты не посредник в украинском конфликте, а участник на стороне Украины. Вот это заявление является политической базой, это заявление этого конкретного государственного деятеля Соединенных Штатов Америки.
1: Отвечаю. Отвечающего за внешнюю политику США.
0: Безусловно, конституционно отвечающего, потому что Уитков и Кушнер конституционно не отвечают за внешнюю политику США. Так? Но вот это заявление, оно стало некой поворотной точкой от хоть какого-то диалога о мире, об условиях мирного урегулирования к эскалации. Вот какие-то стартовые шаги должны, конечно, быть сделаны Дональдом Трампом.
1: Дмитрий Геннадьевич, ну, если завершать эту формулу известную, да, верхи не могут, низы не хотят, значит, получается так, Европа хочет, но не может продолжать, а Соединенные Штаты могут, но не хотят.
0: Могут, но не хотят, но должен тоже сказать, что Соединенные Штаты, конечно, могут. И вот эти вот надежды на то, что Соединенные Штаты истощат свои арсеналы, это, давайте будем прямо говорить, это некий набор наивностей. Американцы могут, но не в той степени, в которой они могли бы участвовать в конфликте на Украине, если бы не было других конфликтов. Трампу, самое главное, Трампу надо выбирать, что для него главное. Ситуация в Персидском заливе? Нет, конечно, можно сбросить и эту ситуацию, объявив, что Персидский залив стал дотационным. Да ну как делают на Украине? Можно пойти этим путем.
1: Да переименовать его.
0: Да, мы давно платили деньги за Персидский залив, и вообще это хорошо, да, что, как говорится, все это ушло под иранцев. Не больно-то и хотелось контролировать нефтедоллары. Но, во-первых, в это никто не поверит. Во-вторых, потому что это неправда. А во-вторых, потому что без нефтедолларов американская, американоцентричная, назову это так, экономика глобальная, работать может, но недолго. И вот это недолго, никто не знает, как долго, потому что вот опять, вы знаете, очень важный последний месяц, половина августа и половина сентября, когда вот мы сейчас с вами общаемся, очень многие вещи начали проявляться. Ну, например, запасы нефти, которыми можно было стабилизировать поставки на ключевые рынки, ну что, выяснилось, 5,5 месяцев, да, это работает. А дальше это начинает работать с очень большими сбоями даже в Соединенных Штатах. Есть собственное производство нефти, есть избыток перерабатывающих мощностей, где присоединили, как опять же по версии Трампа, Венесуэлу. Правда, для того, чтобы получить ее нефть, надо вложить какие-то космические суммы, но это не важно. Да? Поэтому вот сейчас начало проявляться предельное состояние экономик ключевых государств и в целом мировой экономики. В этом смысле Америка может, действительно не хочет.
1: Вот вы интересно затронули тему топлива. На бензин, на дизель цены растут и в Соединенных Штатах, не говоря уже об Европе. Ну, что интересно, в России-то дизель как раз есть. Есть дефицит с бензином, но дизель даже какое-то время, не знаю, как сейчас, не запрещали к импорту, когда запретили уже импортировать бензин. Поэтому, конечно, это он смело так
0: к экспорту
1: жахнул. К экспорту, да, извините. К экспорту дизеля запретов на первом этапе не было. Но так жахнуть, как говорится, по сознанию американцев, американцев, и не только что виноват во всем Киев. Это... Но тем не менее, спасибо, конечно, Дональду Трампу, что он вылил ушат холодной воды на голову Зеленского. Я думаю, он тем более понимает не линейную логичность такого заявления и некоторые нарушения причинно-следственных связей, он тем более задумается, а для чего так демонстративно получил по шее от Трампа. Я думаю, что это сигнал был ему, и, наверное, расчетливый и продуманный сигнал. Трамп, конечно, очень производит впечатление человека, который спонтанно что-то говорит, но, тем не менее, у него все это в основном выверено. Вот насчет выверенности я хочу задать вопрос. Ну, вот он же должен принять решение, да, с кем он, с Москвой и Киевом, ну, грубо говорю, конечно, в стратегическом плане. Не то, что он сейчас заявит что-то в сторону Украины, потом какие-то пасы будет делать в сторону Москвы. Нет. А вот, наверное, он будет взвешивать, стоит ли овчинка выделки. Да, сейчас Вашингтон зарабатывает, Соединенные Штаты зарабатывают на продаже вооружений. Да, десятки, сотни даже миллионов тратятся европейцами для того, чтобы закупать эти вооружения у США. И, очевидно, европейцы, я имею в виду элиту правящую, рассчитывают, что эти поставки будут увеличиваться. Стало быть, их расходы будут в некотором роде расти, хотя там есть пределы производства, да, мы это знаем. А с другой стороны, потенциал возможного сотрудничества на очень многих направлениях с Россией. Об этом и Дмитриев говорил, об этом и президент говорил. И вот, ну и, конечно же, вопросы политического как бы эффекта. Даже дело не только в этих вот нынешних выборах, а в принципе политического эффекта от вот замирения, скажем так, с Россией, да, определенно заявить о своей роли не участника, а посредника, то есть дезавуировать, по сути дела, заявление Рубио. И вот он, если он будет подсчитывать, где там плюсик, сколько плюсиков, сколько десятков, сотни, миллиардов заработает, вот это для него важный фактор, или здесь еще надо учитывать фактор, какой-то политический фактор, может быть, влияние глобалистских элит, внутриполитический фактор. Вот давайте в кругу этого, получается, треугольник такой, да, поразмышляем.
0: Я начну с завершающей части вашего вопроса. Насчет выборов. Нет, Трамп не борется за победу республиканской партии на промежуточных выборах. И если вы обратили внимание, очень мне интересен был вот этот вот уникальный первый, может, и последний, конвент республиканцев перед промежуточными выборами, а не перед президентскими. Это была не презентация республиканской партии, это было не предвыборное мероприятие республиканской партии, это было мероприятие Трампа и Венса, на котором Венс был презентован как преемник. Это было очень интересно. Трамп борется за свое наследство и за свое наследие. И в этом смысле, конечно, Трампу не безразлично, с каким счетом закончится промежуточный выбор. Но для него главное, чтобы там не было большинства, особенно в Сенате, которое позволяло бы начать убедительно процедуру импичмента. Я думаю, что его не будет. А вот наследство. Наследство – это те бизнес-связи, которые наработаны. И это именно те плюсики, о которых вы говорите. Он борется за свое конкретное наследство. Украина не будет его наследством. Украина – это тот чемодан без ручки, который он в силу целого ряда обстоятельств и своих ошибок тоже, просчетов, иллюзий иногда был вынужден тащить и еще будет вынужден тащить. А плюсики – это то, что он наработал, как это нажито непосильным трудом. Да, в том числе и господами Уиткофом и Кушнером. А теперь про наследие. А наследие – это возможность провозгласить, реально стать человеком, который основал новую систему международных отношений. Пока с Советом мира получилось кривовато. Да, значит, особенно в связи с отношениями с Саудовской Аравией, с Египтом, там вообще получилось кривовато. Но это был первый подход к снаряду. А опять же, именно в контексте челночной дипломатии начали обсуждать такой вопрос, как возможность трехсторонней встречи Трампа, Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина, которая, да, понятно, что чисто по организационным мотивам она, вероятнее всего, произойдет в Китае, на территории китайцев. Но если Трамп к этому моменту, концу 2026 года сможет хотя бы ослабить зависимость, ослабить вовлеченность в украинский конфликт и зависимость от тех групп в элите, которые заинтересованы кровно в том, чтобы война продолжалась. Такие группы есть не только в европейской, но и в американской элите. Украинская воронка коррупции, как показывают последние расследования американцев же по поводу коррупции в Киеве, она затрагивает огромное количество и американских политиканов. Но если Трамп сможет сделать вот эти шаги, то почему бы нет? Он станет основателем новой мировой архитектуры и политической, и, скорее всего, и экономической. И в этом смысле плюсики, то есть бизнес-элементы, они тоже будут значительными. Они дополнятся вот этим большим наследием людей, которые остановили большую войну за передел мира. Ну или, во всяком случае, попытались это сделать. В этом смысле в Трампе борется... Вот это вот, я соглашусь с вами, в Трампе борется экономический авантюрист, а он, конечно, экономический авантюрист редкостный, и политически расчетливый, и в бытовом смысле политика бытовой такой вот расчетливый человек, который пытается просчитать свое будущее.
1: Мне кажется, у Трампа очень на видном месте, даже независимо от того, сознает он это или нет, у него работает такой политический, геополитический бизнес-инстинкт. Он очень подвижен в своих решениях, потому что руководствуется часто инстинктом. Ну, вы знаете, вот я чую здесь удачу, говорит бизнесмен, я вот чувствую, что здесь вот... И то, что вы говорите про наследие, это очень интересно. Трамп, конечно, хочет войти в историю великим Трампом. Да, он недаром себя назвал правителем мира, новая система, новый мировой порядок для него.
0: Паспорт Соединенных Штатов,
1: да.
0: Монета.
1: Да, да, да, переименование во все американское. Это, конечно, так, тем более, что, ну, вот представьте, будет такая в учебниках фраза: Трамп в условиях напряженнейшей международной обстановки, там, локальных войн и прочее, совершил разворот в сторону России, тем самым изменив ход истории. Ну, примерно, грубо.
0: Там, но это то, о чем он бы мечтал.
1: Он бы мечтал. Он просто рассчитывает, получится ли.
0: Потом уберут слово «Россия» и просто совершил разворот, изменивший ход истории.
1: Над Атлантикой.
0: Об этом, да, об этом он мечтал еще больше.
1: Да, ну... Из этого выходит, что для Трампа совершенно не безразлично, с каким счетом закончится конфликт на Украине тоже. И вот сейчас такой у меня вопрос. А что, как вы думаете, больше влияет сейчас на ситуацию внутри Америки? Я имею в виду политическую ситуацию, авторитет администрации нынешней Трампа, события на Украине или все-таки события вокруг Ирана?
0: События на Ближнем Востоке я немножко расширю, потому что, конечно, в... Вот эту украинскую политическую воронку, которая оказалась воронкой коррупции, вовлечено довольно много людей. Но конфликт в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, и те изменения, которые, конечно, начали происходить на Ближнем Востоке, радикализации и так далее, до Трампа, конечно, все это началось задолго до Трампа, это затрагивает гораздо более долгосрочные интересы. Но ведь американцы создали и успешно эксплуатировали систему производства, механизм производства нефтедолларов, начиная со второй половины 70-х годов. Она переходила в действительности по наследству. Я сейчас не хочу указывать пальцами на деда и внука Колби, да, на династию Бушей, которая в ближневосточных историях была очень много лет, пока почему-то не переключилась на Латинскую Америку, но то такое, что называется. Так? Но там же действительно огромные, тот же самый Уитков свое состояние сделал не на Украине. И он не собирается, видимо, действительно, и примерно понимая, что там происходит, он не собирается эту часть свою, вот, Украину использовать как какой-то серьезный инструмент. Он специалист по сделкам на Ближнем Востоке. И таких огромное количество. Есть арабское лобби, важнейшее. Мы очень много говорим про израильское лобби, оно исключительно сильно, здесь спору нет. Но ведь есть и арабское лобби, есть даже палестинское лобби. Ближний Восток в целом во многом поселен в американской политике, он там прижился, и он научился себя вести, соответственно, нормам американской политики. Ну, тут немножко заступы, конечно, случались, известное шпионское дело Полларда, на израильского шпиона, которому дали в Америке пожизненное, так? И это произвело в свое время на американцев такое шоковое воздействие. Он говорит, как? Ну, вы вообще что? Так? Но это все-таки больше свои, чем вот эти вот хамоватые люди из Киева, которые считают, что если они украли у американского бюджета много денег, они часть американского политического класса. Да, и здесь не могу не сказать, ну, вот после того приема, ну, абсолютное шапито, который устроили Уиткофу и Кушнеру в Киеве, так, и надо просто, ну, просто это было видно на лице Уиткофа, как он относится к тому, что происходит вокруг него. Ну, я думаю, даже те, кто не хотел понимать, с кем они в Киеве имеют дело, они это поняли. Но здесь стоит другой вопрос. А что Трампу делать с Европой? Ведь Европа настолько вовлечена в этот конфликт на Украине, что ей оттуда вырулить, выскочить намного труднее, чем Америке.
1: Вот у нас есть на эту тему вопрос слушателя, я его сейчас озвучу. Чрезвычайно дипломатическая активность проявляют и американцы, и европейцы. Такое впечатление, что они готовятся к каким-то новым поворотам событий на украинском направлении. Как ваше мнение на этот счет?
0: Абсолютно согласен со зрителем, ответа не имею. Единственное, две гипотезы. Первое, что все, включая англичан, дозрели до того, что Зеленский стал не просто токсичен, а опасен, и необходимо проводить рокировку, и количество кандидатов на рокировку на пост формального главы, вернее, тут сложно сказать формального или фактического, потому что никто не хочет проводить эти выборы, да, чтобы это был юридически, ну, легитимный человек. Оно растет. Более того, все говорили, что министр Федоров, отставленный со своего поста, это человек американцев, и так оно и было. Но теперь с ним очень сильно играются европейцы, и это признак того, что идея замены Зеленского как выхода из политического тупика вокруг Украины, она начинает овладевать политизированными массами Европы. Но самое главное там, чтобы Трамп не вернул себе контроль над этим проектом, чтобы он остался у европейцев, может быть, сократив влияние британцев, но он должен остаться у европейцев. Поэтому это еще второй элемент вот этого кокона.
1: Спасибо. Дмитрий Геннадьевич Истафьев, известный политолог и американист, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо вам большое. Успехов и здоровья.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Мария Захарова анонсировала выступление Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН. Судебные приставы передали автомобили правонарушителей на СВО. Стало известно, когда можно будет предъявлять автомобильные права в мессенджере «Макс». Об этом не только. Подробнее далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 26 сентября. В том числе он оценит деятельность организации, а многие получат по заслугам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Екатеринбурге. По ее словам, 22 сентября в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня, 81-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Российскую делегацию по традиции возглавит министр иностранных дел. Официальный представитель МИД отметила, что также будут представлены предложения по восстановлению позиции Организации Объединенных Наций и ее авторитета. Мир платит за использование западной финансовой системы около 2% глобального ВВП. При этом в странах уже понимают ее высокие риски и ищут пути их обхода. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи. Кроме того, в ходе выступления он обратил внимание на такой показатель, как стоимость американской финансовой системы для всего мира. Он пояснил, что за ее использование весь мир платит порядка 2% глобального ВВП. При этом министр подчеркнул, что санкционное давление на Россию лишь привело к тому, что мир начал меняться. Судебные приставы в Курганской области передали на специальную военную операцию партию автомобилей, которые были конфискованы у любителей нетрезвой езды и браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Представители военных частей уже забрали и направили автомобили нашим бойцам, говорится в сообщении. Водители в России смогут предъявлять права с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс» уже этой осенью. Завершается техническая подготовка сервиса. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что на сегодняшний день цифровым ID пользуются порядка 9 миллионов человек. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность распада нынешней правящей коалиции Германии в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союза и партии и заявил о намерении отработать весь срок своих полномочий. При этом канцлер ФРГ снова ушел от прямого ответа на вопрос о готовности уйти в отставку в случае слабых результатов возглавляемого им союзом на предстоящих региональных выборах в Германии. Историко-документальная выставка «Нюрнберг. Уроки истории», приуроченная к 80-летию приговора Международного военного трибунала, на которой представлены многочисленные материалы, обличающие преступления нацизма, открылась в выставочном зале Федеральных архивов в Москве. В едином выставочном пространстве представлено более 300 экспонатов из фондов федеральных и ведомственных архивов России и других архивов. Как подчеркивают организаторы выставки, среди экспонатов уникальные документы, фотографии, фрагменты кинохроники, воспроизведения рисунков и документальные свидетельства о первом в мировой истории публичном процессе. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Слушайте «Радио Спутник». Теория заблуждений.
4: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
5: Дорогой, приветствую. Давненько мы не встречались в эфире.
4: К сожалению, да. Но вот, слава богу, это устранено, вот это вот досадное, устранено это досадное недоразумение. Давайте начнем с... Говорил я, что вы член Общественной палаты. Давайте вот с этого и начнем. Создается в Общественной палате ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу. Можете рассказать, что интересного, вообще важность мероприятия, и вокруг этого немножко поговорим. Армен Сумбатович. У нас, по-моему, да, завис немножечко Армен Сумбатович. Ну, давайте я пока расскажу немножко то, что знаю сам. На базе ситуационного центра будут...
5: Звук пропал.
4: А, вот звук. Звук теперь слышим. Слышим вас, Армен Сумбатович.
5: Да,
4: да, про ситуационный центр и про выборы. Вот что это будет такое, зачем это надо, как это поможет нашему любимому государству и так далее.
5: Насколько я понимаю, это речь идет про ситуационный центр, который будет работать в общественной палате.
4: Да, России. Да, да, да, конечно.
5: Это уже далеко не первый электоральный цикл, которым работает вот такой вот штаб, наблюдатели от общественной палаты, в том числе и я, будут работать на участках. У нас пресс-брифинги, у нас включение со всей страны. Кроме этого, мы все время на связи и с общественным штабом наблюдения за выборами, который работает в Москве. Это демонстрация, во-первых, прозрачности всего этого процесса. Во-вторых, это, безусловно, контроль за возможными нарушениями. И у нас есть договоренность, что если что-то происходит, ну, в границах, как, так сказать, нашей успеваемости туда, то мы в том числе будем подъезжать и решать вопрос. Но на прошлых выборах, вот как я помню, по-моему, было 2 или 3 всего сообщения о каком-то таком ЧП в Москве. Даже никуда лично я и не доехал. То есть я был на избирательном участке и работал вместе с коллегами, осуществлял контроль всего этого процесса.
4: Ну и вот, знаете, такой ряд соображений я слышал на такую тему, что для нас вот парламентские выборы имеют скорее такой плебисцитарный характер, то есть население, народ наш идет на избирательные участки или электронным образом голосует для того, чтобы подтвердить, что, в общем, все правильно, что народ вот это вот все устраивает. При хорошей явке не так важно, какая партия наберет сколько процентов. Для общей ситуации, для партии, конечно, важно. Вы согласны или нет?
5: Ну вот то, что я вижу, это самые удивительные, конечно, выборы за всю мою жизнь.
4: Почему?
5: Потому что я не вижу усилий политических партий. Я вижу усилия одной политической партии. Остальных я не вижу вообще. Ну, мне, правда, тут в том числе жители моего района сказали, что нет, там у метро еще была одна политическая партия однажды, вот, мелькала, но на этом все. У меня в районе нету ни одного вообще вот предвыборного материала партии. Ни разу вот в район Москвы, где я живу, не пришел ни один из кандидатов в депутаты по этому округу. То есть это дошло до смешного, меня вот остановили сегодня жильцы, сказали: Армен Сумбатович, ну может вы их кого-нибудь хоть приведете сюда, ну тоже ж интересно, люди собираются избраться, могли бы вообще прийти, в принципе, ну хотя бы кого-нибудь прислать, какого-нибудь студента-пропойцу, ну все было бы понятно, что впереди выборы, повторяю, одна партия только этим занимается. Остальные, ну мне сложно вот это как-то правильно охарактеризовать. Одни песни поют, вот, вторые бегают бесконечно до Центральной избирательной комиссии с воплями по любому поводу, ну и так далее. Это максимально странно. Ну вот сколько я за свою жизнь был ведущим дебатов политических партий, да, выборы в Госдуму, президентские выборы, ну это же все время был полный аншлаг. Сейчас я включаю, я не понимаю, зачем пришли эти люди на дебаты. Вот они с кем собираются дискутировать? Они кого представляют? И что самое главное, они все произносят? То есть вот вообще это какое имеет отношение к повестке? Ну, потому что, когда я включаю дебаты, ну вот мне надо по работе в общественной палате посмотреть. Вот я включаю дебаты, например, по образованию. Ну, казалось, да, вот только что был вступительный цикл, вузы, куча возникло сложностей у людей. Там олимпиадники, ЕГЭ там и так далее. То есть, казалось бы, да, здесь вопросов Ну, немерено просто. Я утомился уже лично писать ответы людям, которые ко мне обращаются через общественную палату, что вот, ну, почему вот так? Значит, эти, вместо того, чтобы заниматься вот темой дебатов, опроса образования, я послушал про важность увеличения валового внутреннего продукта, про то, что они там собираются делать с поляками и молдаванами. Я не спорю, что все это важнейшие государственные институты, да? Только есть одно «но». Если у вас тема вот эта, вы должны по ней выступить. Это первое и второе. А где вот здесь вот избиратель российский? Они даже не понимают, вот эти удивительные люди от этих партий, да, которые пытаются зачем-то избираться, что Государственная Дума – это законодательный орган власти, а не исполнительный. То есть вот российские законы, они несколько про другое все. Вот, я, честно говоря, удручен. Вот я сколько вот я себя насилую вот этими дебатами, я уже жду, когда же это наконец-то закончится, когда будет день тишины. Ну, потому что с профессиональной точки зрения это, конечно, конфуз.
4: Тогда все будут молчать по закону, а не как сейчас, да? Сейчас просто так молчат.
5: Алексей, дорогой, я не понимаю этих людей. 5 лет они готовились к выборам, да, вот это судный день наступает, вот ты должен прийти, вот у тебя потеряно все, кроме чести, как говорил незабвенный Николай Петрович, да, ты должен вот выложиться и умереть, а они стоят с таким скучающим видом, как будто это селедка в банке, то есть их это вообще не волнует, ну, никоим образом. Я молчу уже даже про совершенно запредельные вещи, когда просто никто не приходит на дебаты, где стоит один представитель Единой России, и что, вот он сам с собой должен подискутировать, а все остальные где? А для чего вы требовали равного доступа к СМИ? Вот вам его дали по закону. Центральная избирательная комиссия проводила жеребьевку, все вам выдали. Где это? Где вообще реклама партии? Вот я хожу по Москве, я ничего не вижу. Ну, не знаю, может, я просто неудачник какой-то.
4: Нет,
5: может...
4: практически нет. У нас какой-то один мелькает товарищ везде с запоминающимся именем, фамилией. Но он на каких-то мероприятиях присутствует. А так да, ну и висит информация, когда, куда идти. А почему так? Вот почему компании-то, по сути, получается, нет, и мы это действительно видим, ни дебатов на телевидении, ни на радио, ни никаких, ни наглядной агитации. Все решили, что результат предопределен или как? Или вообще...
5: При таком подходе, конечно, он предопределен. Ну, конечно, когда у вас, с одной стороны, есть политические тяжеловесы, обладающие опытом, обладающие медийными возможностями, уже работавшие в Думе, которые понимают эту технологию, и вы против них выставляете. Женщина-эколог. Ну, это что? Вот они о чем должны дискутировать? Причем на предметные вопросы никто не отвечает. То есть, если раньше дебаты, я их вел, я помню, что это такое. Это был действительно интеллектуальный поединок. Люди представляли свои программы. Теперь у нас ВЦИОМ дает социологию. Сколько процентов вообще не знает о программах политических партий, участвующих в выборах? Но это же катастрофа. Это явно недоработка этих партий с точки зрения своего электората. Потому что ядерный электорат Путина, он понятен. Они должны бороться за какие-то другие. А они этого не делают. Я не знаю, в силу какой причины.
4: Ну хорошо, может останется быть... у нас 3 партии или 2. Ну пусть будет так.
5: По большому счету у нас на самом деле 3 партии есть. Ну, потому что «Справедливая Россия» — это аппендикс КПРФ, примерно о том же. Вот, только, ну, совсем уж некоторыми удивительными людьми, но они, слава богу, в этом хотя бы электоральном цикле не участвуют. Я имею в виду бывшего депутата Кузнецова, который в Госдуме меморандум подписывал об окончании гражданской войны в России 100-летней давности. Ну, это как бы, это отдельная, да, такая тема. Есть «Единая Россия», есть, наверное, некая какая-то такая право-консервативная альтернатива в лице ЛДПР. Потому что вот что делает, вот где конкретный избиратель партии «Новые люди», я не очень понимаю.
6: Вот точно так же, как я многие годы не мог понять, а кто является конкретным избирателем партии «Яблоко». Потому что изначально же это как демонстрировалось, да? Это партия классической советской интеллигенции. Поэтому все родовые травмы надо было соблюсти. Потом неожиданно Григорий Алексеевич Явлинский сказал, что вообще если так вот разбираться, то им ближе кадеты. Вот ни хрена ж себе разброд, да? От партии советской интеллигенции до конституционных демократов Милюкова и Набокова. А ничего, что между этим как бы пропасть очень большая. Потом это же стало почему-то олицетворением каких-то разгневанных горожан. Послушайте, я вообще не понимаю, что это за определение «разгневанные горожане». Мы все разгневанные. Ну, мы все разгневанные.
4: Иногда, да, бываем.
6: Ну, у нас все мужское население страны по выходным разгневано русским футболом. И что? Это что, партия, что ли, должна быть, которая будет вот это все отражать?
4: Не, ну, Армен Сумач, ну, понятно, что это оппозиционная партия либерального толка прозападного. Вот так, я
6: хорошо,
4: так,
6: она
4: понятно.
6: На кого ориентируется? На кого она ориентируется?
4: А у нас что, нету вот те, которые там на Болотную ходили? Их что, мало,
6: нет,
4: что ли?
6: Нет, вот, во-первых, часть вот этой публики, она уже уехала.
4: Ну, предположим,
6: и насколько я
4: да.
6: понял, из воззвания они вообще собираются проголосовать за кого угодно, кроме как за либералов, чтобы досадить Единой России. У них же там целая стратегия, опять в очередной раз написанная.
4: Хитрый да.
6: план Петра. А потом, самые, которые бегали и голосили на Болотной, Алексей, вы это лучше меня помните, это был всю дорогу электорат Союза правых сил, который больше, чем с Яблоком, ну, да. ни с кем никогда не боролся. Они не боролись с Единой Россией, они боролись с Явлинским, Иваненко, Митрохиным, Арбатовым, Мельниковым и так далее.
4: Ну, поэтому... Да. Нет, я согласен, но все равно, когда уже остался, так сказать, вот электоральный этот угол, сектор, достаточно бедным таким, численно, я имею в виду, они, конечно, сбились в стаю. И тоже это фактически то же самое УГ, да? То есть они теперь, те, кто за Союз правых сил голосовал, за Яблоко и за другие вот эти партии такого прозападнического толка, они все и объединились перед лицом большой неприятности, как они считали.
6: Прекрасно, только я им напоминаю результаты последнего УГ. Там несколько человек, они избрали в Государственную Думу. Эти все люди в результате под всеми санкциями Европы, под санкциями Украины, под уголовным преследованием, потому что выяснилось, что избрали они, как они выражаются, совков, ватников там и так далее. Ну, умный человек бы вообще над этим бы призадумался бы. Наверное, стратегия дала какой-то неправильный ход. А я вижу опять то же самое. Вот мы придумали новое УГ. Зачем? Зачем вам уверенность в завтрашнем дне, если дно у вас есть уже сегодня? Для чего? Все, ну будет ровно то же самое. Ну и потом, объективно, это не потому, что у меня там друзья, знакомые, коллеги, не потому, что я там был гостем съезда. Но объективно, ну как вы можете с этим конкурировать, если вы даже это не хотите делать? Ну вот берем первую пятерку. На выборах в Государственную Думу. Струна, герой Российской Федерации, Владислав Головин. Герой Российской Федерации Евгений, по-моему, Евгений Евгеньевич он, да, Поддубный.
4: Угу.
6: Тоже герой России. Сергей Семенович Собянин. Герой труда, Российской Федерации. И там еще четвертый кто-то герой. Из 5-4 героя. У Единой России. Но вы тогда должны выставить тоже каких-то узнаваемых, влиятельных, уважаемых людей, чтобы они пытались через интеллектуальную дискуссию составить политическую конкуренцию. А вы выпускаете каких-то плясунов, каких-то певцов. Черти чего вообще происходит?
4: Там еще, извините, что прерываю.
6: Навальный
4: там...
6: на минималках из этой самой Самарской области. Блогер-миллионник. Но это же были чудовищные дебаты с точки зрения вот как бы интеллектуального насыщения. Если мы берем вот в России, да, за основу интеллектуальной полемики, знаменитый спор Станиславского с Немировичем Данченко, и это должна быть оценка 10, то попробуйте поставить вот этому что-то больше кола.
4: Нет,
6: ну это же как, страшно.
4: Когда-то, кстати, на ТВ были вполне приличного уровня депутаты, да, то есть дебаты, прошу прощения, да, там
6: но
4: поединок был
6: мощные,
4: вот так, лет 10 этом, назад. Если не больше.
6: Ну да, наверное, в 16-м были последние мощные, потому что выборы 21-го года это была попытка, опять же, вот как и сейчас, да, как-то себя спозиционировать, как-то там что-то такое сделать. Ну, попытаться там какие-нибудь пару-тройку мандатов у тяжеловеса отщипнуть. Но если тогда, в 21-м году, а я же участвовал в тех выборах, я просто изнутри уже в этот раз знаю, значит, там была реклама, там были дебаты, там были ролики какие-то, ходили какие-то агитаторы, студенты-пропойцы, пенсионеры пытались нестройными голосами объяснить, почему товарищ Рашкин не является троцкистским отщепенцем. То есть, ну, хоть какое-то было зерно роли, опять же, по Станиславскому. Но сейчас нету ничего, в принципе. Вот сколько людей я опросил, говорю, слушайте, это только я такой несчастный, вот у меня в районе ничего нету. Может, вы мне подскажете, я бы заехал бы, ну, тоже поучаствовал бы в движе. Ну, все оживленно было бы. У всех одно и то же. Больше того, когда я вчера об этом сказал в эфире «Железного марша», мне со всей страны люди написали, что это повсеместно происходит. То есть они знают вот как бы депутата от политической силы президента, и они мне пишут, а кто все остальные? Армен Сумбатович, вы же москвичам рассказываете. Ну, расскажите нам, кто эти все удивительные люди, которых никто не видел, которых никто не знает. Вот у избирателя, у каждого есть великое множество вопросов, которые необходимо решать. Вот для этого, собственно говоря, существуют народные избранники, которым избиратель делегирует свои права, которые он должен представлять в парламенте. Но как вот этот процесс может происходить, если, извините, Евгений Евгеньевич Поддубный и Владислав Головин, они ходят, общаются с людьми, а остальные непонятно где. Ну как вот этот процесс должен работать? Ну вот что Путин должен вот им еще раз объяснить, что это вот как бы их задача, участие в выборах? А сейчас я знаю, что будет. Сейчас выборы пройдут, они получат вот этот вот процент, который меньше, чем алкоголя в кефире, и опять начнутся вопли, что у них не было равных возможностей, что у них там еще что-то не было и так далее. Ну сколько лет это можно делать? Ну слушайте, 5 лет, это же пятилетка. У нас Сталин сколько всего успевал построить за 5 лет, а вы не можете дойти до избирателя. Ну это же позор абсолютный, это просто позор. Я не понимаю, зачем тогда нужны эти политические партии? Кто в них вообще состоит? Где актив политический? Вот помните, как Ленин писал? Нам нужны тысячи агитаторов и пропагандистов. Да. Причем он это писал во времена самого рассвета реакции. Это имеется в виду Столыпинская эпоха после революции 1905 года. А сейчас где они есть-то? Вот где они?
4: А вот за что агитировать? За что? Вот, ну, хорошо.
6: Хорошо, программу партии. Алексей, вот, значит, вот на протяжении... С 93-го года это вполне себе репрезентативная выборка. С 93-го года, с момента первых выборов в Государственную Думу, где блеснул Владимир Вольфович, значит, меня все время звали на встречи с потенциальными кандидатами. Я еще совсем был молодой и длинноволосый. Потом меня звали по работе уже, там, на съезды, пообщаться с бывшими депутатами, с потенциальными. То есть это всегда... Ну, я уверен, что у вас было ровно то же самое.
4: Ну да, да. Приходили в студию, так сказать. Ну, вот смотри,
6: на
4: во-первых...
6: На этих выборах меня никто не пригласил. Я не знаю, может, я прокаженный, но из коллег тоже никто не...
4: Просто нет, всегда висела наглядная агитация, встречи были. Я извиняюсь, я должен промаркировать... Навальный террорист-экстремист, прошу прощения. А в первую пятерку «Единой России» еще входит Сергей Викторович Лавров и очаровательная Мария Львова-Белова, наш омбудсмен детский. Так что там действительно убойная сила. Вот, но у нас 3 минутки еще осталось. Я вот так подумал, ну ладно, более-менее у нас консенсус по внешнеполитическим вопросам, воюем, защищаемся, идем вперед, наступаем и так далее. Но ведь по внутренней повестке проблем-то ого-го, могли бы на внутренней сыграть. Где-то, я не знаю, там со свалками разобраться, где-то с тем же образованием, где-то со здравоохранением предложить свои идеи. Вот тут-то поле непаханное, тут даже можно, наверное, и с «Единой Россией» проконкурировать в каких-то моментах. Разве нет?
6: Ну вот, смотрите, нет ни одного человека, кого не волнует вопрос миграции.
4: Да, кстати,
6: я
4: тоже
6: такого,
4: да.
6: Такого не знаю. Вот у нас, кроме «Единой России», которая поддержала законопроекты, предложенные ЛДПР, больше этим не занимается никто. Вот, казалось бы, сейчас выборы, дайте предложение по этому поводу. Ноль. То есть очевидно, что вопрос с мигрантами у нас уже решен. Вопрос образования мы уже обсуждали. Вопрос здравоохранения, который есть, который никуда не девается. Это вам любой врач скажет. Его кто-то обсуждает на выборах? Нет. Их интересует усиление ВВП. Нет, это я преклоняюсь перед этими удивительными умами, которые там условно экологи, библиотекари, столевары, которые вот сразу берутся увеличивать ВВП. То есть у них нету переходного никакого состояния хотя бы начать с ЖЭКа. Хотя бы замдиректора ЖЭКа побыть немножко, хотя бы месяц, да, вникнуть в процесс и потом уже на ВВП замахиваться. Ну вот все эти вопросы кто должен решать? Вот смотрите, у нас вообще получается удивительная история. Значит, я, как член общественной палаты, получаю обращение граждан. Каждую неделю я занимаюсь тем, что пишу ответы. Я скоро уже вот эти налокотники себе куплю, такие бухгалтерские.
4: Бухгалтерские, да.
6: Вопрос. Вот это все существует в реальности. Почему кандидаты в депутаты не поднимают эти темы?
4: Ну, пишут вот же вам они.
6: Кому надо адресовать? Я не знаю. Ну, то есть, когда я с этим подхожу представителям партии президента, они говорят, давай сейчас решим. Давай, вот это, здесь мы можем сделать это. Здесь мы можем вот попробовать вот так. Кому я еще должен подойти? Мне просто интересно. Вот сейчас выборы, казалось бы, да, вы должны давать идеи, вы должны слышать своего избирателя. Кто этим занимается? Партия власти, которая прошла через праймерис. Извините, остальные партии прошли через праймерис? У меня вот такой вот есть вопрос очень простой. Вот самое, что ни на есть демократическая процедура. Избиратель голосует. Остальные партии почему праймерис не делают?
4: Это их надо спросить. Армен Сумбач, прервемся. Армен Гаспарян, писатель, публицист, член общественной палаты в эфире «Радио Спутник». После новостей продолжим.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Швейцария не рассматривается для переговоров по Украине в свете утраты нейтралитета, проявления русофобии в ее политике. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Дипломат также подчеркнула, что руководство России выберет предпочтительную площадку для переговоров по Украине с учетом

0: Уровень диагностики онкологического заболевания на первой и второй стадии достиг в России 62%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что пятилетняя выживаемость онкопациентов сегодня показывает в России свои лучшие результаты. Она увеличилась на 10%. Культурные мероприятия востребованы у жителей Донбасса даже в самые тяжелые периоды. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что с 2014 года, как только прекращались активные обстрелы, театры в республике переполнялись. Спрос на культурные мероприятия на Донбассе крайне высок и сейчас. Роман главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргариты Симоньян «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, вошел в тройку лидеров продаж Московского дома книги. Роман вышел 27 августа. Главный редактор назвала его литературным памятником своему мужу. Планируется также выпуск аудиоверсии романа, где будет звучать голос режиссера, воссозданный с помощью искусственного интеллекта. Все доходы от продажи книги Маргарита Симоньян направит на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. Радио «Спутник» расширяет вещание. С сегодняшнего дня слушать программы «Спутника» можно в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и «Радио «Спутник» медиагруппы «России сегодня». Мы постоянно расширяем географию. «Спутник» вещает более чем в 70 городах России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Теория заблуждений.
2: Продолжаем разговор. Тот куда-то удалился от глаза видеокамеры, появился Армен Сумбач-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну и теперь разворачиваем наши паруса. Знаете, вот такая аналогия у меня возникла по поводу европейцев и украинской темы. Ну вот какие-нибудь каравеллы Колумба по Атлантическому океану идут, они, собственно, те, кто на них плывет, не знают, есть ли там вообще земля впереди. Но они уже настолько отдалились от собственных родных берегов, что понятно, что обратно вернуться у них уже нет ни сухарей, ни солонины, ни пресной воды и так далее. И тогда все равно остается только плыть вперед. То есть вот даже несмотря на то, что будущее туманное. Это я к чему? Фридрих Мерц истово просто настаивает, что помощь Украине нужно продолжать. Ну, это, в общем, ничего нового в этих изречениях нет. А вот следующая фраза мне очень понравилась. Плюс к тому, он убеждает общество своей собственной страны, которая руководит, в том, что это соответствует интересам этого общества. Поскольку основная критика правительству, да, Мерца, как раз именно за поддержку Украины. И это главная претензия избирателей к властям. То есть все общество идет не в ногу, а Мерц, стал быть, вот в ногу. В чем парадокс вот этой ситуации, с вашей точки зрения?
3: Ну, никакого парадокса нету. Германская политика вернулась в формат Веймарской республики. Сборище импотентов, которые ни на что не способны, кроме того, что взывать к какому-то народному чувству. Ну, тогда, в общем, это получилось. Правда, не так, как хотелось руководителям Веймарской республики, потому что больше всех взывал к народному чувству лидер сначала маленькой, а потом очень большой партии. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Он пришел и всю эту канитель разогнал. Сейчас это, в принципе, может повториться в исполнении АДГ. Меня это совершенно не удивит. Какому конкретно, какой конкретной части общества взывает Мерц? К мигрантам? Им от до фонаря. Их

0: Задача очень простая. Получать деньги, и чтобы государство их не трогало. Чтобы не заставляло социализироваться, учиться, работать, там, учить язык и так далее, и так далее. К тем, кто сейчас лишился работы. Но это вообще отличная история. С сокращениями на Volkswagen, на BASF. Вот эти люди, прямо они вот горят желанием послушать причитание Мерца. Который, между прочим, еще в прошлом году, в сентябре, обещал явить экономическую программу возрождения Германии. Где она? Ее нету. Как не было, так и нет.
1: Что-то у нас опять про отсутствие программ.
0: Ну, так...
1: Продолжаем разговор. У
0: Нет,
1: этих
0: только,
1: нет, и
0: ну...
1: у него тоже.
0: Нет, мы, по-моему, с вами это обсуждали еще по пару лет назад, что если вот вы положите перед собой программы ХДС, ХСС и СДПГ, и вам вот рандомным методом ткнут в абзац, то не факт, что вы угадаете, какая это партия. Это просто все к тому, что вот эта знаменитая модель, которую мы там еще в школах учили, да, что есть политическая партия, это там вот на фундаменте полемики Ленина, Милюкова и Мартова, этого ничего не существует. А германская политика деградировала, потому что им годами говорили, не надо ничего делать, вон там дядя Сэм, он телефонограмму отобьет, на пейджер скинет, факс пришлет. Вот, выполнять и все. Ну, потому что правая партия ХДС, ХСС в эпоху Меркель договорилась до того, что надо проводить левую политику правыми руками. Ну, я напоминаю, что почему вот в нашей стране вот на них так посмотрели, ну давай, сынок. Потому что у нас был такой печальный опыт. Этим занимался Петр Николаевич Врангель. С подвижниками Столыпина. Чем это завершилось все? И почему потом этот печальный опыт, несмотря на то, что его попытались канонизировать, он второй раз не очень получился в эпоху оккупации. Потому что никаким национал-социализмом там не пахло. Существует документ, отчет советника Розенберга своему шефу. О том, что из себя представляет ласовское движение. Там черным по белому написано. У меня эта книга есть. Цитирую. «Власовское движение не национал-социалистично. Оно представляет из себя жидкую настойку из большевизма и либерализма». То есть это
1: Четко.
0: то, что вот тогда было. У нас это не получилось. Что все эти люди удивительные полагали, что немецкий ордунг, он... сумеет перемолоть вот эту всю пагубную тенденцию и сработать. Так не будет. Дальше идем. СДПГ. Я абсолютно согласен с ленинским определением социал-демократии. Подонки Женевского болота. Смотрите, Мерц, который бегал и требовал изгнать из территории Германии американскую военную базу, стал одним из локомотивов введения всех возможных санкций против России. Ну, это что, это политика? Идем дальше. Партия «Зеленые». И моя любимая Анна Полена Бербок, которая уникальная женщина. Вот, в принципе, такую еще поискать. Которая открытым текстом сказала, что ее не волнует свой собственный избиратель, она будет ориентироваться на граждан Украины.
1: Так и
0: Ну,
1: Мерс
0: какие...
1: то же самое говорит. То же самое, слово в слово. Зачем нам пособие, если там что-то у нас не будет там мира и так далее? Мы поэтому все должны Украине отдать. Немножко другими словами, но суть примерно та же.
0: Нет, ну так это он не один, там они все такие, все вот эти деревянные солдаты Урфина Джюса. Там вады фули всякие и прочие деятели. Ну какой результат тогда вы можете получить? Только такой, в принципе. Вот чтобы там мужской половине было понятно, вот это принцип, который почему-то культивируется в русском футболе. То есть подобрать либо... тренера не под стратегию клуба, либо взять тренера и привести ему не тех совершенно игроков, а потом сидеть и ждать результата и думать, а что ничего не получается, ну купили же, деньги же окэшились, все же нормально, а ничего не получается. Вот это то же самое происходит в германской политике. Я не говорю о том, что АДГ – это панацея. В АДГ свои тараканы есть. Там, между прочим, лидер, прости господи, лесбуха, проживающий в Швейцарии. Ну, то есть человек, у которого нет германских...
1: Запрещенное в Российской Федерации движение и так далее.
0: Извиняюсь. То есть у нее скреп нету, ну что с нее взять-то, да? Там есть люди, которые искренне полагают, что теория Хоффмана, заимствованная в годы Холодной войны непосредственно у Пауля Йозефа Геббельса, что Красная Армия пришла там и изнасиловала каждую немку по три раза, вот, в 44-45 году, это как бы истина. Там такие тоже есть. Просто в данном случае, да, главное нам не повторить сталинские ошибки. Вот, пускай АДГ крушит это все. Никого не жалко, никого. Другой вопрос, что не надо потом от АДГ многого ждать. Вот у нас по большому счету, вот несмотря на то, что в годы советской власти там охренелиард просто был книг и брошюрок, как фюрера допустили к власти, правильные выводы никто не сделал. В принципе. Что это произошло не только потому, что Сталин запретил блокироваться, а потому что ярких, серьезных людей, помимо Тельмана, не было. А Тельману что предъявляли? Почему у Тельмана акции вниз пошли? Потому что Тельману всегда говорили: слышь, милок, а что ты ходишь, как коммунисты в Советском Союзе, вот в этом полувоенном кителе? Ну ты еще буденовку на себя нацепи. Ну это же как бы в газетах-то это все было. Я же тоже как бы прозрел-то, когда вот у нас уже Советского Союза не стало, и, то есть сначала переводные книги у нас стали продаваться в середине 90-х, а потом уже появилась возможность покупать, ну, непосредственно оригиналы. И там вот эта вот борьба, как вот это во времена Гитлера говорили, битва за Берлин, она же на самом деле-то была досконально разобрана. Поэтому важно вот сейчас второй раз это не сделать, не надо влюбляться, тогда не нужно будет разочаровываться. То, что АДГ их сокрушит, хорошо и слава богу. Но АДГ хочет восстановления отношений с Россией не потому, что они мечтают о рязанской сметане или вологодском масле. Не потому, что они хотят приехать и послушать хор донских казаков, сидя на берегу Дона. А потому, что это экономически выгодно. Там нету гигантской любви к нам, за исключением людей, бывших граждан Советского Союза, которые тоже есть в АДГ. И в том числе бывшие депутаты Бундестага. Но это не системная политика с этой точки зрения для нас. Нам важно заниматься своими делами. То, что эти все уйдут, оставив руины, это уже очевидно совершенно. Вот они жалуются о том, что вот у них там в подземных хранилищах недостаточно газа. Ну а кто в этом виноват? Ну кто вводил санкции? Вот этим занимался Шольц, но с него не спросишь. Все, это старичок-боровичок всегда может сказать: я в домике, меня уже давно нету, отстаньте от меня. А Мерц чем занимается? Тем же самым. А какой есть альтернативный вариант? Никакого. Поэтому мы будем добивать экономику. Но это же правильно, именно так и надо. Вот когда я читаю о проблемах Volkswagen, вот ей-богу, я диву даюсь. Вот все пережили эти люди. Первая мировая война, Веймарская республика, приход Алойзыча к власти, строительство автобанов, народный автомобиль, крах Третьего рейха, восстановление Германии в зоне оккупации, попытка выжить при плане Маршалла, сытые относительно там 70-е, 80-е годы. Они пережили все, и их сломали вот эти вот лавушники. Ну это же удивительно. Ну, а когда, ну это ладно, это там Volkswagen, это национальное достояние, ну хорошо, а когда ты читаешь, фарфоровая фабрика, которая существовала еще до Фридриха, пущена по миру, ну вот к этому, вот она видела все, это производство, и они не выдержали вот этого, и за это кто-то отвечает. Вот молодые меня часто спрашивают, а как вот... Это все происходило в 90-х годах, когда наследие страны вот просто молниеносно рушилось по щелчку пальцев. Я говорю, посмотрите на Германию. Вот разница вся лишь в том, что тут как бы человек из Блэк-Рока мутит, а у нас это были
1: Человек
0: младшие научные сотрудники.
1: из Пиццехата, да?
0: Нет, ну после него уже вот это поколение МНСов, Чубайса там и все остальные, которые рьяно взялись за дело. Ну, результат же был же тот же самый. Ну вот у нас Москва. Где ЗИЛ? Что с ним случилось? С гордостью столицы. Это же был город в городе, ЗИЛ. Но сейчас молодым вообще это не объяснить, потому что для них ЗИЛ — это там вот эти дома построены, вид на набережную. Когда им начинаешь говорить, что это вообще вот это завод имени Лихачева был. Они не понимают, что это такое. Они думают, что ЗИЛ — это просто прикольная аббревиатура. И все. Ну вот тут то же самое делают в Германии. Бездумно, глупо. И самое главное, упрямствуя в этом. Мы будем готовы воевать с русскими. Слушайте, вы не можете 1000 человек собрать со всей Германии ни вот этих скуфов, ни хипстеров с бигусом в бороде для того, чтобы отправить вегетарианскую Литву просто посидеть рядом с бронетехникой. От вас даже ничего не требуется. Не надо садиться на нее, потому что вы утопите в болотах это все. Просто сидите. Вы не можете 1000 человек собрать. Это Германия. Да Мольтке и Шлиффен, наверное, их прах вот так вот вращается в гробах, глядя на это. Ну как это может быть? И они собираются воевать с Россией. Кем? Ну это во времена Рейха, как при национал-социалистическом воспитании, при культе силы. Это же ремарк был у нас популярен, а не у них. Это же мы зачитывались на Западном фронте без перемен. А у них-то другая была литература, в которой не было места ни Томасу Манну, ни Фихтвангеру, никому. Вот это Гесса, государство, да, с такого уровня подготовкой, оно не потянуло боевые действия против России. Да, всегда можно сказать, это не только потому, что вот они такие слабые, а потому что еще союзники сволочи. Союзники не только сволочи, еще и дебилы. Таких союзников, которых имел фюрер, вообще надо в Черном море топить. Вот. Или сделать так, чтобы они сами ушли, даже не начиная ничего, потому что это 54 оттенка краха. Но тем не менее, та система не смогла ничего сделать. Та система, где вот военным духом было пронизано все. А здесь у вас что? Сначала вам 40 лет вышибают все подпорки. Нет, прусский военный дух, это харам, вообще не вспоминаем об этом. Потом у вас появляется вот это поколение, риэлторы, брокеры, вот этот весь офисный планктон, который сменяет уже, в свою очередь, гомосявое поколение, разбавленное мультикультурным сбродом со всего Ближнего Востока. Вы из этого какую дивизию СС можете сформировать? Простите, пожалуйста. Ну, на этом фоне даже условно Скандерберг или Ханжар будет казаться просто преторианской гвардией Наполеона. При том, что это самые проблемные дивизии были в эпоху Рейха. Ну, это же очевидно совершенно.
1: А поляки зато хотят воевать. Тут раздухарился министр иностранных дел, начал тапками пропагандистскими
0: кидаться.
1: Алексей,
0: это я вообще не понимаю. Вот этот удивительный человек. Вот он что, искренне считает, что вот война с русскими — это опять, да, маршал Тухачевский, армия, поход на Вислу, разгром, концлагерь. Вот это, да, он себе представляет. А он не думает о том, что туда сразу прилетит Орешник, и на этом все заканчивается. Вот он искренне полагает, что сейчас что, вот русская рать, там земское ополчение, я не знаю, пролетарские отряды, вот они сформируются и пойдут, да, в сторону Варшавы. Он как это себе видит, вот война 21 века, тут все в дронах, вон там.
1: Так он и говорит, вон украинцы вынесли половину наших НПЗ за полгода, а мы за 6 недель вынесем оставшуюся.
0: У него не будет 6 недель, у него не будет даже 6 минут.
1: Ну
0: после,
1: да,
0: объявления войны.
1: Николай Патрушев сказал, 2-3 дня и минус государственность.
0: Нет, ну 2-3 дня — это, видимо, еще с санобработкой, с воздуха, если только занять. Они не понимают разницы между боевыми действиями и специальной военной операцией. Потому что если бы мы вели бы войну Вот война на Украине со всеми вытекающими последствиями.

0: то неужели бы локомотивный парк бы надо было бы уничтожать бы в сентябре 2026 года? Неужели бы все вот эти производства, включая вот эти акционерные общества на паях с поляками, немцами, американцами, при условии войны работали бы спустя 4,5 года? Но это же не смешно даже. Я понимаю, почему Путин это бережет. Он думает о том, как будет спасаться потом зимой этот народ. Он единственный об этом думает. Больше это никому не интересно. Остальным на Украине интересно, Кравченко, сколько он вывез из страны. Вместе с женой. И вообще, зачем ему жена? Мог бы отдохнуть бы от нее, от старой корги. Вот их интерес. Конечно, в случае с поляками это будет совершенно другая история. Это все понимают. И, кстати, это пресловутое чудо на Висле произошло только потому, что был поручик лейб-гвардии Семеновского полка, самовлюбленный, да нельзя, который не желал никогда никого слушать. Его предупреждали о том, что может получиться. Он сказал, что любой гасконец с детства академик. И получили. А почему? А потому что, когда разрабатывалась операция по разгрому фронта Колчака, там сидел же какой-то начальник штаба, как я помню, генерального штаба Академии выпускник Николаевской. А тут Михаил Николаевич решил, что он сам моряк хоть куда, выражаясь языком Стивенсона. Ну и получилось. Так поляки этот опыт канонизировали. Вообще вот это очень интересно, да, вот 20 век. Вот есть, значит, чудо на Висле, а потом есть освободительный поход Красной Армии. Но освободительный поход Красной Армии они вообще не разбирают, им это неинтересно. А им вот хочется бесконечно паразитировать, значит, вот они там разбили маршала Тухачевского. Ну да, потому что маршал Тухачевский никогда не был стратегом. И в этом может убедиться любой, хотя бы бегло полиставший знаменитый двухтомник избранных работ Михаила Николаевича Тухачевского, выпущенный во времена Хрущева, для того, чтобы, так сказать, усилить эффект присутствия единственного гения, и того умучили. Ну, у нас же традиция. Пушкина убили, Лермонтова убили и Тухачевского убили. Он не был стратегом. А поляки это берут и культивируют. Они вот искренне полагают, что сейчас будет то же самое. Но есть еще один момент. Ну, украинцев считают братьями. А можем мне явить хотя бы одного человека, который бы сказал, что поляки ему братья? Не, ну славяне, да, понятно. А вот братья. Меня вот это интересует. Вот, несмотря на всю любвеобильность наших леваков, они же любят всех, всегда. А им некогда только русскими людьми заниматься, потому что они все время кого-то должны любить. И в ком-то не чает души. И видеть братьев. Вот даже несмотря на это, я видел в жизни только трех человек, которые пытались что-то там постановать по поводу поляков. Трех. Все. На этом заканчивается. Больше не было. Из этих трех один был грантопотребителем, второй детство провел в Варшаве. Но это было еще во времена, господи, как нашего вождя-то там звали.
1: Какого из них? Хрущев, Брежнев, Черненко?
0: Нет, нет, в Польше.
1: А.
0: Я уже не склероз, у меня амнезия.
1: Муравьев, что ли?
0: Нет, нет, ну поляка, который возглавлял социалистическую Польшу.
1: А, и, блин, нет, сейчас, Ярузельский.
0: Точно, вот у меня
1: Войцех Ярузельский, да.
0: Все от Чаушеску и дальше. Вот второй, значит, там жил в это время. А третий, сейчас барабанная дробь, он искренне полагал, что если вот он здесь, сидя, будет хвалить, то ему еще какой-нибудь орден прибавится от поляков. Ну, понятно, да, на кого я намекаю? На известного такого человека.
1: Угу.
0: Все. Все, друзья. Извините, ларец Марии Медичи по любви к полякам на этом иссякает.
1: А ящик Пандоры открыт, правда ведь?
0: Да, ящик, поэтому министр иностранных дел может считать что угодно. Он может вообще мечтать о том, чтобы возродить традиции, я не знаю, там, куликов.

0: Московской битвы. Выходи к ракитному кусту драться. Но этим никто заниматься не будет. Больше того, еще в 2010 году, нет, не 10, 9, когда поляки мечтали поставить у себя комплексы «Патриот», им из Москвы тактично намекнули, что тогда в Калининграде тоже кое-что появится. Потому что в этом замечательном «Танго» у моей девочки есть маленькая штучка. Есть два участника. И второй тоже имеет право эту девочку отужинать, потому что он пришел именно с ней, и к ней даже, я бы сказал. Поляки тогда на какое-то время пришли в чувство. Поэтому я могу дать совет министру иностранных дел. Вы расслабились, вы давненько не выкапывали Корчинского. Займитесь, наконец, делом. Пусть будет 53-я эксгумация, а там, глядишь, и 55-я. 5-5 – неплохие цифры. В этом уже будет большой труд. И, может быть, даже вызов России.
1: Да, как в том анекдоте, надо заканчивать этот разврат, сказал капитан воздушного судна и откопал какого-то члена экипажа. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Побег генпрокурора Украины. Контекст. В женскую одежду, как гласит миф о Керенском, не переодевался. Но страну покинул вместе с женой под покровом ночи на служебном автомобиле. Якобы для важных встреч с иностранными VIP-персонами, которые должны узнать, что же реально происходит с коррупцией на Украине. Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко угадал момент. Еще немного, и его могли бы схватить. Тем более Владимир Зеленский попросил парламентариев безотлагательно поддержать увольнение. До этого в офисе чиновника побывали силовики. А сам он обвинил руководство Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в тяжких преступлениях. Впрочем, эти структуры имеют свои претензии к генпрокуратуре. Мол, крышевала мошеннические колл-центры, зарабатывающие миллиарды на обмане граждан разных стран. НАБУ и САП целую спецоперацию затеяли. Назвали вычурно «Карфаген». Тот, который должен быть разрушен. Слово «коррупционный», впрочем, в название не добавили. А было бы уместно, поскольку коррупционный «Карфаген» — это не только генпрокуратура, но и сами борцы с коррупцией. И НАБУ, и САП неоднократно попадали в скандалы, связанные с их профессиональной деятельностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова рассказала, какие действия Соединенных Штатов вызывают у России отторжение. Помощник президента объяснил, почему иностранные студенты едут в Россию. Заявки на отбор в космонавты подали тысячи россиян. Об этих и других темах подробнее далее. Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова во встрече глав МИД стран Большой Двадцатки прорабатывается. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел группы 20 пройдет 30 и 31 октября в Атланте, штате Джорджия. При этом она отметила, что у России вызывает отторжение попытки Соединенных Штатов манипулировать составом группы 20, включая отстранение ЮАР и поддержку заявки Польши на постоянное членство. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага подал заявление в правоохранительные органы на проукраинскую организацию и мэра Братиславы за акцию в словацкой столице, где восхвалялись деятели организации украинских националистов и украинской повстанческой армии, запрещенной в России экстремистской организации. По его словам, члены организации «Мир Украине» в августе с разрешением мэра провели в центре столицы Словакии акцию, где публично чествовали Бандеру и Шухевича. Блага отметил, что в этих действиях есть признаки преступлений, связанных с пропагандой движений, направленных на подавление основных прав и свобод, а также выражением симпатий к ним. Иностранные студенты едут в Россию, в том числе потому, что их привлекает жизнь в независимой стране, где на них не давят и где их пожелания учитываются. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По его словам, именно этот позитив и доброжелательность и привлекают людей. 12 тысяч человек подали заявки в ходе нового отбора в отряд космонавтов через портал госуслуги, сообщил РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Новый уже пятый открытый. Заявки принимаются от всех желающих. Набор в российский отряд космонавтов стартовал в феврале. Подать заявление на участие в заочном отборе можно было до конца июня. Впервые это можно было сделать через портал госуслуги. С 2009 года в Москве стало на 405 храмов и 552 священнослужителя больше, рассказал патриарх московский и всея Руси Кирилл. По его словам, вся статистика свидетельствует об укреплении религиозности народа, потому что невозможно увеличивать количество священников, если народ не ходит в храм. Группа из около двух десятков депутатов британского парламента призвала Министерство обороны страны заменить медвежий мех искусственным при производстве шапок для королевских гвардейцев. Там подчеркнули, что шапки должны соответствовать современным этическим стандартам и что охота на медведей ради главного убора неоправдана. Отмечается, что в прошлом году было заказано 96 шапок, а годом ранее 22. В оборонном ведомстве отметили, что министерство поддерживает идею замены натурального меха на искусственный и выразили готовность работать над альтернативной совместно с природоохранными организациями. На данный момент мех для главных уборов для гвардейцев импортируется из Канады. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Нас зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Так, можете к нам обращаться.
3: Да, всем добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Да.
2: Петр, привет.
4: Добрый вечер.
3: Слушайте, можно я начну? Прямо такая мега-новость. Давай. Вот это вот про медведей только что рассказывали. В британском парламенте 20 делегатов требуют заменить шкуры медведей в шапках королевских гвардейцев на искусственный мех. Какая уникальная возможность для российской и британской дипломатии. У нас вон в ТВ уже комендантский час там объявили за нашествие медведей. Мы им шкуры неубитых медведей, они нам шкуру неубитого Зеленского. Все просто, мне кажется. Вот она, точка соприкосновения. Или можно британских гвардейцев отправить в леса Камчатки и других регионов с повышенной медвежьей опасностью для добывания меха на шапке.
4: Да будут тоже, в бою, да.
2: Да. А мне кажется, это могут использовать против нас. Сказать, вот смотрите, какие эти русские, значит, медведи.
4: Как
2: что-то
4: интересно.
2: С ними не то делают.
4: Как-то раз.
2: Продают и заставляют нас быть пособниками вот этого всего зверства.
4: Как-то раз.
3: Мне кажется,
4: я мчался... Да, давай, Петр.
3: Да, давай. Нет, я просто сказал короткую реплику. Как, мне кажется, для британцев шкура русского медведя на шапках королевских гвардейцев – это будет доблесть и, можно сказать, почетно на все времена.
4: Да, полностью согласен. Медведи изобилия. Вчера или позавчера уже в телевизоре показывали, что они жить никому не дают. Везде уже людей жрут, уже дошло до такого. И вон, как Петр говорит, комендантский час, что медведи лютуют. Как-то раз я мчался на пароме из города Копенгаген в сторону Исландии. Поскольку делать там абсолютно нечего, мы все время сидели на палубе и принимали горячительные напитки, прекрасно себя чувствовали далеко. Как там викинги это, в домотканных портках под какими-то парусами плыли, я вообще не представляю. Вот. И вдруг к нам прибежал рыбак с Фарерских островов. «А вы русские?» «Да». «Ух, вы крутые, мы что такое?» «Ну вы же...» На мотоцикле, да. У нас был этот трицикл и автомобиль. Ну да. Ух, вы крутые, говорят, в чем крутизна-то? Ну, я рыбак, а рыбаки морские. Это самые высокооплачиваемые пролетарии. А я себе такого позволить не могу. Несмотря на то, что я вот хорошо зарабатываю. Ну, там слово за слово, трали-вали, что такое. И я задал ему коварный вопрос. Я говорю, рыбак с Фарерских островов. Вы зачем дельфинов убиваете? Там, если не видела, есть фотки, ужасные совершенно. Залив, где там люди в воде по пояс, там воды нет, одна кровь, какие-то кучи этих убитых дельфинов. Вот, я говорю, вы зачем их убиваете? Тут он как окрысился, сказал, никакие ты не дельфины, а киты. И мы их, вот я, например, приезжаю, привожу с собой 200-литровую бочку, набиваю мясом, и все это я сжираю. Это еда. Вы же не переживаете за то, что свиней на бойне убивают? Вот и мы, это наша национальная, там, туда-сюда.
2: Он вам не предложил китов попробовать?
4: Нас не могли высадить на Фарерских островах, к сожалению. Фарерские острова – это по-русски бараньи острова. Вот Фарерские звучит так по-морскому, а бараньи как-то несерьёзно.
2: Попроще сразу.
4: Вот, ну так и чего, если это еда, в конце чего кривляетесь, ёлы-палы, заменить на искусственный мех? Я сразу предлагаю марки «Чебурашка». Что это такое? Должен быть медведь. Будьте любезны, медведя. Вот у нас в изобилии представлены. Приезжайте, угостим. Стыд и срам. Это Англия, страна, наверное, больше всех на свете. Верна традициям, и вдруг докатились. Давайте искусственный мех Чебурашка. Фу, стыдно.
2: Почему-то очень часто мы испытываем испанский стыд вот по отношению к другим государствам и решениям там, нежели они, мне кажется, испытывают какой-либо стыд, либо хотя бы да, по отношению к себе и своим поступкам. А энергоперемирие с Украиной. Давайте с этого начнем. Никуда мы без Украины не денемся. В плане наших новостей так точно. Ну и, значит, Кремль говорит, ну, идеи Трампа, а Трамп там сказал, что он, значит, и со всеми побеседовал, как всегда, со всеми договорился, и Украина и Россия готовы к энергоперемирию. Но Дмитрий Песков что сказал? Ну, как бы, да, идеи открыты. Ну, по принципу, что мы всегда открыты всем идеям, которые идут на пользу, там, не знаю, либо нас к миру каким-то образом могут приблизить. Это не говорит о том, что действительно это энергоперемирие будет вот прям завтра, но это то, как я поняла. Может быть, я ошибаюсь. Тим Юрьевич, что по этому поводу думаете?
4: Немедленно вспоминается юмореска гражданина Райана. лайки. Ой, а что это с вами случившее? Что это вы в лице переменившие? Что это вдруг? Когда вам, балбесам, предлагали новогодние перемирия, пасхальные перемирия, вы даже отвечать не хотели. А тут, видимо, пригорело уже так, что деваться некуда. Забегали, завыли, но при этом, обрати внимание, они не говорят, давайте объявим перемирие. Нет. Они говорят о другом. Они говорят, если наши западные партнеры гарантируют, тогда... То есть, обрати внимание, это не предложение.
2: Это Зеленский говорит, да, если вы договоритесь, да, то мы...
4: Это никакое не предложение. Это выдвигаются условия. Наглый, как лицо нетрадиционной ориентации из Колымы. Что это такое вообще? Я считаю, ответы совершенно правильные. Да, конечно, готовы. Да, кто там у тебя гарантом выступает? Давай, веди сюда. И не успел там Трамп вякнуть что-то. Уже на следующий день опять нанесли удар. Как с такими разговаривать
2: можно?
4: Ну и скажут,
2: что Россия при этом как-то спровоцировала, либо она виновата, либо не сдерживает.
4: Само собой. Мы по определению виноваты.
2: Ну, Петр, ты что скажешь?
3: Тут еще, да, тут был комментарий Пескова же вот сегодня. По этому поводу там все, в общем, выстроил. Комментарий, мне кажется, поставил точку в этом вопросе. Ну, как точку, наверное, многоточие, может быть, даже. Он сказал, что, ну что же, идея действительно очень хорошая, сказал он. Напомню, что Трамп сказал, что Украина и Россия договорились о перемирии. Договорились. Это принципиально то, что там было написано, и что связано это с тем, что конфликт на Украине является причиной роста цены на дизельное топливо в мире, а дизель в Штатах там до каких-то небес уже поднялся, что для Трампа, конечно, малоприятная история, потому как выборы и все такое. Вот.
2: И Иран Песков там ни сказал... при чем, извини, по мнению Трампа. Да, это
3: да.
2: Тоже очень
3: ну,
2: важно.
3: Ну да, там логика в том, что Россия крупный экспортер дизельного топлива, а так как удары по НПЗ, то на экспорт идет меньше или вообще не идет, и поэтому на рынке цена растет. Вот. Ну, понятно, что Песков, сказав культурно и вежливо, потому что мы же всем государством Дональда Фредовича любим, и справедливо, я считаю, потому что это действительно для нас очень хороший рычаг взаимодействия с Западом. Он сказал, что это прекрасная идея, действительно. Классная инициатива, ответив уже на то, что он сказал, что уже перемирие есть. То есть, как бы он сказал, что никакой договоренности нету. Ну да, и удар по Сызрани, в общем, тоже показывает, что никакой договоренности нет.
2: При этом Сергей Лавров сегодня, министр иностранных дел России, говорит, что он напомнил всем в очередной раз, что по факту, если бы что Соединенные Штаты придерживались тех договоренностей, которые были достигнуты на Аляске, и если бы Европа тоже не подталкивала ни Украину, ни всех остальных, да, к какому-либо, какой-либо эскалации, то уже год назад украинский конфликт мог быть завершен. Стоит задуматься, но это он обращается к западной аудитории. Таким образом...
4: Невозможно спорить, да. То есть, если бы мирные инициативы действительно серьезно рассматривались, ну, наверное, расклад сейчас был бы совершенно другой.
2: Кстати, в этом ключе комментарий Кушнера очень важно тоже рассмотреть более детально, а не просто поверхностно, потому что он говорит о том, что большая часть соглашений по Украине уже согласована, и он отмечает, что именно Украина не готова идти на территориальные уступки, и до тех пор, как бы пока она на это не согласится, мы не можем приступить к остальной части всех договоренностей. То есть он очень открыто намекнул. Если вы соглашаетесь, то вся остальная часть соглашений тоже уже достигнута. То есть, как бы, вот есть один пункт, по которому вам, наверное, пора бы сказать «да».
4: Ну, тут надо понимать, что это ключевой пункт. В общем-то, напоминаю, что все эти новые территории включены в состав Российской Федерации и прописаны в Конституции. То есть, в настоящий момент мы, по сути, воюем на своей земле. Вот. Вот здесь вот границы, и за них вы должны выйти. Но если этого не происходит, то все остальное обсуждать вообще никакого смысла нет. Пойдет ли на это Зеленский? Ну, если хочет, чтобы его нацисты сразу убили, то, конечно, пойдет. А если жить хочет, наверное, нет. И договориться с ним ни о чем не получится.
2: То есть ни при каких обстоятельствах он не сможет.
4: А у них, как я понимаю, ну, вот так мне видится. А у них нет никаких рычагов воздействия на него. Они не могут его заставить делать то, что американцы считают считать нужным. Просто не могут. Трамп может говорить все, что угодно.
2: Но они не могут, потому что это он такой выпендривается сидит.
4: Европа выступает против. Они его поддерживают. Да, они американцев не любят. Они и Трампа не любят. И у них вообще это голубая мечта. Скорее бы он там сдох, закончился президентский срок, еще чего-нибудь. Только чтобы он от власти отошел, Трамп. И тогда с США все будет нормально. А с ним нет. И слушать они его не будут. Они ему гадят как только могут. В частности, вот в вопросах с Зеленским.
2: А разве у Европы при Байдене было все хорошо?
4: Лучше.
2: Ну, тут не сказать, что было
4: лучше.
2: Прекрасно.
4: Ну, как? Кто войну-то начал? Войну начали американцы, а вовсе не европейцы. Дальше уже увидели, так сказать, перспективы и прочее, вот, втянулись, и теперь самостоятельную роль играют. Так они не могут. Денег столько нет, и оружия столько нет. Без США блок НАТО – это какое-то смехотворное сборище. Они не могут без них воевать. А и с ними-то, обрати внимание, и американцы тоже. Ну, вот. Вот хуситы на прошлой неделе вылезли к этому Бабельмандебскому проливу. А что вы сделаете? А ничего. А вот из Ирака лупят по саудовскому нефтепроводу. А что вы можете сделать? Тоже ничего. А саудиты уже визжат там, помогайте уже, что вы сидите, смотрите. А ничего сделать нельзя. Почему? Ну вот, вот, вот так вот жизнь обернулась. Закроют они им. Я надеюсь, Суэцкий канал. Вот там все взвоют тогда, вот будет хорошо. Про солярку-то я не знаю, кстати. Я вот на заправке езжу, сейчас опять не очень хорошо с бензином, но солярка есть везде и все время.
3: Да,
4: я приезжаю, там таблички висят, что в этом 92 нет, 95 нет, солярка есть всегда. Я еще никакого неудобства не испытал. Но то, что в Америке ее нет, а та, которая есть, очень дорогая, это прекрасно. Ну, с одной стороны, это результат их мудрого исторического выбора. Они когда-то железные дороги у себя передушили для того, чтобы на автомобилях возить. Дороги построим, автомобили Ford и всякое такое. Ну вот теперь расхлебывайте на здоровье. Так им и надо.
2: Петр, добавишь
3: что-нибудь? Я тут с Дмитрием Ильичем не вполне согласен, но мне кажется, преувеличивать вот эту вот, так сказать, скорость гибели США от отсутствия солярки или Европы там по другим причинам.
4: Ну, я же не про гибель,
3: стоит.
4: Нет, плохо будет.
3: Не стоит, да. Да, ну, плохо скорее с точки зрения
2: да,
3: выборной, да, но, в общем, там чувствительность избирателей, в общем, они видят, что вы смотрите, что творится, где там вообще, так сказать, господин Трамп с его экономикой. А с точки зрения Европы, мне кажется, еще очень важен политический аспект, ведь без исключения все руководители или правящие партии вроде европейских стран и общественное мнение годами работали на задачу уничтожения России. И сейчас, когда, ну, уничтожение, наверное, все-таки в переносном смысле, но тем не менее. И теперь, когда идет война, и когда они там кровью и мамой поклялись, что, значит, Украину они не бросят, и Россию они победят, и у них есть один план за другим, который они вот реализовывают, то у них 40 дней, то у них там, я не знаю, Курская область, то у них еще что-то, и они эти планы Зеленскому навязывают, и он тоже, видимо, в них верит, потому что если посмотреть там, ну, каких-то совсем отмороженных, типа иноагента, экстремиста Гордона, там вообще просто победа у них буквально через две недели наступит. Вот, несмотря на то, что там в Киеве уже просто там из метро никто не выходит, потому что они там живут практически из-за ударов. Вот. То у них просто нет обратного пути. И финансируют по большей степени, большей части они. И именно от Европы зависит полностью бюджет Украины. И именно от них, в общем, все это. Единственное, что они могут Трампа просить, наверное, это вот какие-то энергетические моменты порешать, чтобы получить передышку, вот эти все перемирия, вот эти все идеи и так далее. Я просто хочу напомнить. Помните, ведь еще был когда период, когда они общались плотно на эти темы, когда Трамп после Анкориджа, он сразу их собрал всех, они сразу к нему, помните, там прилетели, все эти Макроны
4: сами
3: там, значит,
4: прискакали,
3: строили
4: да.
3: совещания, убедили Трампа, что так нельзя и так далее, а сейчас они к нему даже не ездят, они с ним вообще, по-моему, даже ни они не разговаривают, ни он их не спрашивает, каждый там занимается решением своих задач, а они прям противоположные. В данном случае, конечно, Зеленский, я думаю, даже не разрывается между двумя, так сказать, тянущими в разные стороны за ноги группами, ну, но, скорее всего, все-таки находится в кармане у Европы плюс Британии в этом вопросе. И до последнего украинца.
2: Вопрос еще, тянут ли его? Это тогда, тоже видимо, такой момент, насколько он, ну, в определенные периоды нужен или он сам стучится и просится. Это тоже, мне кажется, важно. То есть одно дело, когда Европе он нужен, ну, для того, чтобы там исполнить какие-то свои цели, да, там с ним общаются. Но мы знаем некоторые примеры, когда он очень сильно просит, активно сам куда-то приезжает, но по факту это, ну, как мне кажется, ничем не заканчивается. Вот показательная история в Германии, там канцлер Мерц, ну, отвечая на вопросы журналистов, довольно, мне кажется, публично признался в том, что его сейчас внешняя политическая обстановка волнует намного больше, нежели кризисы и проблемы внутри своей страны. А проблем там много, начиная от закрытия известных автомобильных там, заводов и сокращения штатов, всего остального, ну и далее по списку можно перечислять, и плюс там победы, значит, на региональных выборах «Альтернатива для Германии». Все признает, он говорит, но внешняя политика важнее. То есть вот зачем это говорить, не знаю.
4: Ну, с одной стороны, встряли в такое, что никак расхлебать не могут и не смогут, что характерно. И никакая их помощь Украине не поможет. Вся вот эта вот суета и весь этот визг, внезапно, да, тут давайте перемирие, здесь уже почти все решили, уже остался только территориальный вопрос, одно другое. Вспомни, летом ничего подобного не было, хотя им предлагают годами одно и то же.
2: Нет, сейчас очень активно они засуетились.
4: Почему? Ну, потому что прилетает непрерывно, и все это закончится поражением Украины, а после этого, ну, граждане, там как ни крути, можно смеяться сколько угодно, там как ни крути присутствует некая демократия. И граждане имеют право задавать вопросы, а ты зачем в этот денег столько вбухал? А как это вам в голову пришло? Вот в России 150 миллионов, а на Украине 25. А как это вам в голову пришло, что 25 миллионов могут победить 150? Как это у вас такое? Ну, вопросы-то самые примитивные. Вы же по всем фронтам... Не знаю, у нас на радио нельзя нехорошие слова говорить.
2: Не надо нехорошие, ну, только же, хорошие.
4: Да, опозорились. По всем фронтам опозорились. Да, вбили туда какое-то дикое количество миллиардов. У нас заводы закрываются, люди без работы на улицу. Всякие эти фарбен индустрии, BMW, Mercedes разбегаются по Китаям и США, а мы, немцы, остаемся ни с чем. А тебе, оказывается, важнее вот Украина. Дальше встанет вопрос, а что, действительно Россия хочет на нас напасть? Ну, покажите эти жуткие дивизии и армии, стоящие на низком старте у границ. Покажите, а их нет. И что, действительно напасть хотят? Вы лжете, вы нас обманываете. Вы взяли и сожгли все наши деньги. Вот. А что ему остается? Ну да, вот такая страшная угроза от России. Давайте объединимся.
3: Да, я бы добавил, что вот то, что последнее Дмитрий Юрьевич сказал по поводу страшной угрозы от России, это, собственно, и есть главный тезис, политическая платформа, потому что в Германии действительно антироссийские настроения весьма сильны, особенно там культивируемая годами ненависть к президенту Путину, который, как там уверенно, считай, хочет захватить всю Европу. Они помнят прекрасно о первой победе внешнеполитической Германии над Советским Союзом, объединении Германии. Это такая была победа, это победа векового масштаба. Поэтому ему есть к чему апеллировать, к чувствам немцев, которым он рассказать может про Кёнигсберг, про то, что русские не остановятся, что они там захватят Польшу, а потом пойдут на Германию, что воевать все равно придется. И даже если Украина проиграет, вернее, когда она проиграет, как ни странно, это во многом, скорее всего, тамошние политики будут вот именно в эту сторону-то и поворачивать, что бог с ней, с экономикой, посмотрите, что творится. Украина уже проиграла. Все, ребята, нам надо срочно там вставать на защиту Латвии, Литвы, еще чего-нибудь. Забудьте, какие там закрытия заводов. Ерунда это все. Родина в опасности. Там, значит, и дальше известные, так сказать, уже пропагандистские приемы в Германии давно отработаны. Да. Из пыльных сейфов достанут там необходимые, так сказать, эти мануалы и инструкции. И будут по ним действовать. Я думаю, общественное мнение, оно такое. Просто не надо иллюзий. Там, да, действительно сообщают, что кто-то там что-то говорит, какие-то политики где-то что-то выигрывают, но общественное мнение, оно же простое, и они верят, немцы этому верят, потому что все эти годы рассказывают.
4: Оно не само по себе, это самое общественное мнение, его формируют СМИ немецкие, формируют
3: угоду. Это очень выгодно.
4: Да, приготовьтесь, правящему классу, вот так вот получается замечательно. Напомню. Постоянно об этом говорю. Две мировые войны развязали ведущие европейские демократические державы, в частности, Германия, цитадель европейской демократии. Как только у них что-то там нехорошо в экономике, ну, давайте найдем внешнего врага, начнется война, все заводы загружены, люди при деле, поголовье, так сказать, немножко обнулится, и заживем новой свежей жизнью. Вот опять то, ровно то же самое.
2: Но здесь такой есть момент. Мы очень часто слышим в СМИ, по крайней мере, в наших СМИ, про усталость в отношении Украины у немцев, даже на примере тех же самых мигрантов. Это преувеличение получается?
4: Да кто их
2: или...
4: спрашивает? Ну, кто их спрашивает?
3: В чем усталость заключается?
4: Да,
3: им же больше волнует усталость от приезжих там с Ближнего Востока, чем от украинцев,
4: да.
3: Мне кажется.
4: Украинцы, как ни крути, первая их особенность – они белые. Раз. То есть это люди европеоиды. Они ведут себя совершенно не так. Раз. Во-вторых, они образованные, тяжкое наследие коммунизма. В-третьих, большинство из них все-таки хочет как-никак работать. Устроиться там, остаться на работу и прочее. Они не устраивают публичные намазы посреди Александерплац. Они не требуют всех закутать в какие-то эти бурки, шмурки там, чтобы женщина знала свое место и прочее. Нет, это такие же люди. И, ну, почему они должны бесить? Тут опять вопрос, лучше, хуже, что больше бесит? Вот люди из Африки бесят, да, безусловно. Я не знаю, я на что-то не то в одной известной запретной соцсети ткнул, и оно мне непрерывно валит ролики.
2: Драки, так лента построена, да?
4: Да, драки с неграми в Португалии. Там прохожие избивают. Здесь негры избивают прохожих. Испания, Португалия, Британия, Германия. Везде одно и то же. Ну, какие тут украинцы? Нет.
2: Есть,
3: ну, тут, кстати,
2: одно...
3: вот у Манучарова, я прошу прощения, тоже на радио «Спутник» было это интервью, был Александр Сосновский, который в Германии живет, там, публицист, писатель, и он говорит, что украинцев последний год не видно вообще. Если раньше они там с какими-то флагами что-то они там, значит, показывали, все, исчезли, их нет, не существует просто.
2: Потому вот, что куда-то поехали дальше, там мы закончились.
3: Нет, они не просто знаю, поняли, ну, слушайте, во-первых, эти протесты оборачиваются против них, потому что к ним всегда подходят журналисты и говорят, а что это вы так, это самое, не на фронте-то, а, молодые люди?
4: Да, чего не воюешь?
3: Вот, то есть они, им как бы там это тоже не надо. Плюс у них угроза, что их всех сейчас депортируют обратно, поэтому они ищут возможности там как-то устроиться, найти работу и не светиться лучше. Потому что особо одаренных, скорее всего, так сказать, отправят на Украину. Да. Так что им просто это не надо. А внешне они никак не отличаются, совершенно справедливо. Если там, не знаю, житель Марокко, например, идущий по улице с группой своих товарищей вечером по какому-нибудь Дюссельдорфу, вызывает опасения, то как бы, точно такие же белые украинцы, как и немцы, совершенно спокойно, никаких эмоций не вызывают никому.
2: Но, кстати, это Зеленский ведь именно у немцев, ну, по отношению, там, я не помню, Олаф тогда, Шольц еще был или уже Мерс пришел, но он требовал, дайте мне всех украинцев, ну, выдавайте мне украинцев, ну, это... кто способен воевать. Это именно не... было
3: это
2: с Германией, да.
3: Не так однозначно все.
4: Да. Угу. Они беженцы, начнем отсюда, и когда заезжают, получают статус беженца. А почему вы беженцы? Потому что в стране идет война. После этого, поскольку это закон, а как вы предполагаете, взять их и вышвырнуть обратно. Хотелось бы, но законов такого нет.
3: Да, да, может, и даже, знаете, я думаю, что есть циничная сторона этого.
2: Секунд,
3: они, я понимаю, они, большинство из них, у кого нашли есть деньги уехать, они приехали туда с бабками и с нормальным бизнесом. Вот, и они вообще добропорядочные граждане, очень выгодны для германской экономики именно по тем причинам, которые мы только что изложили.
2: На этом делаем пока паузу, после новостей вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения группировки «Север» освободили Ольховатку в Харьковской области, сообщило Министерство обороны нашей страны. В ведомстве отметили, что российские бойцы уничтожают формирование ВСУ, блокированные в восточной освобожденной Ольховатке. ВСУ за сутки потеряли 1225 военнослужащих, 6 авиабомб и 589 беспилотников. Ответ на решение Венгрии выслать дипломатов России будет дан, но пока неуместно говорить о сроках. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан ранее во вторник заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В Министерстве иностранных дел нашей страны заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на это действие. Суд начал рассматривать дело о мошенничестве при заключении договоров о юридической

0: Для многодетной выживаемости онкопациентов. Эта доля пациентов, остающихся в живых через год после установления диагноза, вырос в России и стал лучшим за период СССР и России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также добавил, что в нашей стране фактически в два раза возросло количество циклов химиотерапии. В России появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Белорусские артисты представили в Нижнем Новгороде концерт «Каждый третий» в память о жертвах Великой Отечественной войны. Концерт «Реквием» объединил сценическое искусство и современные мультимедийные технологии. Он призван донести важность памяти о подвиге военных лет. В основу спектакля легли исторические документы о преступлениях, совершенных нацистами на белорусской земле. Молодые люди из 20 стран приняли участие в забеге в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Перед стартом гости увидели акробатическую программу. На финише гостей ждала музыкальная программа. Под музыку бегуны водили хороводы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем нам лайки и приятные комментарии.
3: Без промедления, да.
2: Ставить комплименты Петру написать. И не только. Ну, что ты молчишь-то? Я не понимаю.
4: Он серьезен. Если кто из нас и заслуживает комплиментов, то это, конечно, не Петр.
2: А Дмитрий Юрьевич Пучков.
4: Нет, ну почему? Это скромная Татьяна, которая полунамеками подталкивает нас к тому, что, в общем-то, мы должны были сделать в самом начале. Сказать: Татьяна, ты прекрасно выглядишь сегодня. Великолепно.
2: От скромности я не помру, за это можно не переживать, да. Не прямо так намеками добьемся своего. Давайте еще немного международной политики. Ну, тут просто самое веселое осталось. Значит, Дональд Трамп, уж простите, говорит: глава государства с высоким IQ – это единственное, что нужно для контроля за искусственным интеллектом. И, естественно, в Соединенных Штатах такой президент есть. Там еще очень много поводов поговорить. Да, и вы его знаете. Ну, да, даже он это не добавляет. Это в целом очевидно, и так все понятно, да. Очевидно. Да, здесь это уже лишнее. Действительно ли высокий IQ нам может обеспечить какую-то гарантию безопасности, связанную с искусственным интеллектом?
5: Я думаю, что нет, категорически. Особенно высокий IQ Дональда Трампа ничего не обеспечит. Он с Ираном справиться не может и хуситов в резиновых тапках угомонить, а туда же. На искусственный интеллект прыгнул. Нет, ничего не получится. Ввиду особенностей устройства капиталистического общества, где, например, существуют вот сейчас транснациональные корпорации. Это название относительно условное, но это гигантские бизнес-образования, которые обладают совершенно невероятными ресурсами. Бюджеты поболее, чем у большинства государств на планете Земля. Заняты они зарабатыванием денег. Говорят, этот самый искусственный интеллект очень сильно может помочь в зарабатывании денег. Вот когда появились компьютеры, не все понимали, даже фантасты задолго до, кто там прозревал будущее, такие как Станислав Лем, например, они ряд вещей понимали, как оно будет, а ряд вещей не понимали. Вот как компьютеризация скажется на нашем быту и на бизнесе как таковом. Вот, например, у всех в руках телефон. Чего фантасты как-то не предусмотрели. Вот ты туда тычешь, хочешь билет купи на самолет, хочешь гостиницу забронируй, хочешь товары привезут, хочешь в лотерею сыграй, хочешь благотворительностью займись. Это все не вставая с дивана делается. Гигантские деньги совершенно крутятся, невероятные. Ну и вдруг появляется какая-то, условно скажем, тема, которая нам удесятерит эти самые доходы. Я вас уверяю, внутри

0: Три корпорации, разработки ведутся такие, что пыль над зданием стоит. И может ли Дональд Трамп этому помешать? Я вас уверяю, нет. Точно так же, как, например, в биологии есть некая этика. Вот что можно делать, а что нельзя. Вот, например, если мы влезем в человеческий геном, условно, в генетическую структуру, так назовем, для того, чтобы, ну, например, чтобы люди не болели желтухой. Это полезно, да. А можем влезть и для чего-нибудь другого. Например, как обычно, для изготовления суперсолдат. Жить будут недолго все равно, но зато они будут страшно мускулистые, жилистые, бегать в 10 раз быстрее, прыгать, ничего не соображать, и хорошо. Или будем выращивать людей без мозгов на запчасти. Такое тоже хорошо. Да, запчасти очень нужны, всякие печенки, селезенки. Глаза, мозги не нужны, свои есть пока. Ну, и что вы думаете, это можно как-то ограничить и запретить? Я вас уверяю, во всех этих подпольных лабораториях работы идут так, что пыль наверху стоит. Так и тут, а что ты остановишь? А какими законами ты это остановишь? А как ты это запретишь? И там боязнь-то вот в настоящее время... Боязнь не совсем про то, что это какой-то сверхумный там супер-дупер
1: интеллект. Не про восстание машин, которые произойдет.
0: Оно не на это похоже. Не про то, что убить всех людей, хотя люди ему просто не нужны, уж если так трезво смотреть. Нет. Просто вы, например, некий, так сказать, как это их называют, агент, вот вы его запустили в сеть. А он возьмет и, например, чем он руководствуется, понять сложно. А он возьмет и выключит вам все расписания самолетов, связь с самолетами, еще чего-то там. И тем самым приготовьтесь. При том, какое количество самолетов в воздухе и как они. Я помню, я когда-то служил в авиации, в транспортной, правда, но вот у нас самолеты садились на аэродром в ходе каких-нибудь учений, там, знаешь, щит. Жуть, полный самолет, полный аэродром, там Антеев, Ил-76, Ан-12 вообще не протолкнуться. Но самолеты всегда садились по одному. А когда я первый раз прилетел в город Лас-Вегас, там у них рулежки, у нас все рулежки под прямым углом, а у них под острым. То есть самолет еще тормозит и уже откатывается в сторону. И можно назад посмотреть. Я смотрю, а там сзади следом три самолета висит вот просто ниже, выше, выше. У нас такое даже в советской армии невозможно было представить. А теперь давайте выключим все и посмотрим, как все это валиться начнет. Потому что, ну, скорость посадки увеличится, мягко говоря, втрое. А значит, такое количество самолетов вы не можете принять, если люди там самостоятельно за штурвалами. Ну, значит, кончится керосин, и кто-нибудь упадет вместе с пассажирами. Вот в такое, да, безусловно, верю. Ну, а как вы вот это вот, а как это вы выпускаете в интернет? А кто вам разрешает? А никто не разрешает, потому что это контролировать нельзя. Вот так.
1: Ну, то да, давайте коротко скажем, что в Америке особенно сейчас сильны эти разговоры, но не только там по поводу контроля над ИИ, какой-то спор, потому что там и сливали, значит, да...
0: Оно двоякое. Да. Оно двоякое. Еще там есть такая вещь, как надутый пузырь, как когда-то в начале 2000-х лопнул пузырь доткомов. Это когда там в интернетах такие перспективы экономические были, такие, но в тот момент не сбылись, и все это лопнуло. А сейчас пузырь этого искусственного интеллекта надут еще в 10 раз больше. И как только начинается, вот, ой-ой, давайте притормозим. Вот сейчас вот опасность. Это все к тому, что, пацаны, пузырь уже на грани. Сейчас жахнет так, что забрызгает абсолютно всех. Не верьте им.
1: Дело в том, что сливали и отчеты некоторых компаний, ну, кто там занимается искусственным интеллектом, и тоже там споры были, и, значит, кто-то увольнялся массово, но на фоне того, что используют эти данные, говорят о том, что сейчас ни одного сотрудника не останется, все будет искусственный интеллект, ну, и, в общем, понятно, как это используют. Из последних, кто об этом, по этому поводу высказался, значит, Билл Гейтс, который выступил за создание международной организации по контролю за ИИ, но не все его поддерживают.
0: Ну, вот тут вот тоже, то есть, если они, вот если их послушать, Билла Гейтса и же с ним. Если их послушать, они все время говорят про какие-то месяцы или максимум годы. Еще пара лет, еще 4. И нам кранты. Но вы точно сможете за 4 года свою, хотя бы свою законодательную базу поменять, хотя бы у себя наладить, так сказать, наблюдение за теми, кто его разрабатывает и кто его использует. Как вы оценивать-то будете? Вообще непонятно. Я могу поверить в Китае, где у руля коммунистическая партия, которая там зорко за всем бдит, вот это можно, а вот это нельзя. Могу поверить, что там возможны какие-то ограничения и контроль. В США? Не, не поверю.
1: Петр, ты явно хотел что-то добавить.
2: Да, что там добавлять? Ну, не, я просто тоже ложку дегтя в это, так сказать, ожидание трагедии от того, что лопнет этот самый пузырь очередной. А он, конечно, лопается, но тут же надо вот что, мне кажется, важно, что пузырь он не хоронит под своими обломками, натованный пузырь, всю экономику западного мира. Он, ну, в общем, в каком-то смысле это оздоровление даже. И понятно, что все эти инвестиции в эти все доткомы и прочее, они очень сильно размазаны между гражданами, там, фондами и так далее. То есть это не там, катастрофа, я не знаю, там, какого-то масштаба. Ну да, там многие банкротятся, многие теряют какие-то сбережения, курс акций падает. Но разумные инвесторы, они все равно диверсифицируют свои активы. Поэтому, в общем, как-то это пока не приводило к такой уж прямо вот такой суперкатастрофе. Это первое. А второе, вот я очень бы поддержал слова Дмитрия Юрьевича про корпорации. Я могу вам сказать, что в каждой корпорации, в том числе, кстати, и в российской, там такая повышенная концентрация людей, которых задача, собственно, искать новые возможности заработка вот в тех сферах, которыми они занимаются. И там этот процесс идет постоянно. Я могу сказать по своей работе в Мегафоне, там какое-то просто постоянное безумное количество инициируется новых проектов, идей и так далее. Они проходят стадии там, критики, защиты и так далее. Что-то запускается, что-то срабатывает, что-то не срабатывает. И это все делается, конечно, не директивой Дональда Трампа или правительства и так далее. То есть это действительно такая машина, что вот зарабатывание денег, не знаю, в мире, мне кажется, большего стимула прогресса пока, к сожалению, никто не придумал. И когда есть корпорации огромные, с совершенно неограниченными финансами, с потрясающей концентрацией мало того, что талантливых, образованных, так еще и заточенных на вот этот успех людей, то да, там 80% не выстрелят, но, так сказать, применение телефона они уж точно найдут. Вот самое неожиданное. Так что это очень точное наблюдение. Это важно понимать. Поэтому, в общем, бизнес-то должен, конечно, существовать и развиваться, потому что он двигает прогресс.
0: Я боюсь, что в конечном итоге и в сухом остатке этот самый искусственный интеллект, он будет работать совершенно не так, как это непрерывно представляют журналисты. Для того, чтобы всех лишить работы. Ну, камон, гайс. Вот есть 1С, бухгалтерия, например, которая массу бухгалтеров убрала от работы вообще. Или какой-нибудь 1С склад, например, где кладовщики тебе просто не нужны. Ну и что, мир перевернулся, на улице выбежали новые лудиты
1: с ломами. То есть другие навыки просто будут у людей.
0: Конечно, да.
1: Но вот те, кто хочет, опять же, этими навыками обладать, это, мне кажется, очень важный человеческий фактор, потому что есть иногда люди, которые как раз, мне кажется, там не только у журналистов дело, а в общем настроение. Да? Я сижу, ну извините, на попе ровно, не особо что-то там пытаюсь сделать. Ну вот работаю, там, не знаю, 30-50 лет на какой-то там должности. Мне комфортно, я не хочу, ну, никого не осуждаем, иногда как бы так. И когда сейчас все говорят про искусственный интеллект, может быть, оттуда и есть настроение по принципу, вот, сейчас, значит, меня там правительство, государство уберет, я буду никому не нужен. А тут это лично выбор за тобой. Но если ты хочешь развиваться, то, может быть, да, надо задуматься, может ли тебя заменить искусственный интеллект, и если да, может, то надо обладать какими-то еще навыками дополнительно.
0: Когда-то мой родственник много лет преподавал в Индии. И, вернувшись из Индии, это в далекие советские времена, рассказывал интересные вещи. Например, что там все время по газонам ползают на четвереньках тетки и траву стригут ногтями. То есть вот обкусывают эти травинки. Зачем? А нельзя газонокосилкой стричь. Почему? Потому что люди останутся без работы, а им жрать что-то. Что-то надо. Вот поэтому они ползают на четвереньках и стригут ногтями. Они и чай, кстати, так, только исключительно ногтями. Три верхних листочка. Поэтому индийский чай такой вкусный и хороший. А вот советский комбайн для уборки чая, который там отрегулирует на 5 сантиметров вместо трех листочков, и он там вместе с ветками все порубит, ну, получается, веник запаренный и вкуснее пахнет, чем ваш чай. Вот. Какое-нибудь жестяное, это, как это забыл, производство называется, где там ведра гнут, ведра, лейки и прочее только руками, никаких машин, иначе все подохнут от голода. Ну, так и тут будет. невозможно такое допустить, что с завтрашнего дня, там, вы представляете, какую-то социальную напряженность создаст.
1: Наверное.
0: Да, пара миллионов окажется на улице без средств к существованию. Ну, снесут все, так не будет.
1: Ладно, давайте немного про то, что у нас происходит в России. Значит, я сейчас скажу словосочетание, которое уже многих бесит, Kanye West. Вот. Мне это чем-то уже напоминает дело Ларисы Долиной. Вот мы очень долго это обсуждали, и у нас уже в какой-то момент дергался глаз от того, что там происходит. Тут, значит, есть первый иск от купившего билеты в Воронеже, проживает этот мужчина. Не знаю, он купил один билет за 140 с чем-то тысяч или это несколько, по-моему, несколько билетов, потому что там для себя еще для кого-то, не знаю. Но суммарно сумма такая.
0: Не
1: бедствуют люди в Воронеже, очень хорошие, да, значит, зарплата, видимо. Это же надо еще из Воронежа в Петербург добраться, да, это как бы... Ну ладно, мы не завидуем, значит. Но подает действительно в итоге, уже подал иск, потому что вернуть никак не получается. Я не юрист, я не понимаю вообще на этой стадии, можно ли этот иск подавать с той точки зрения, что если до сих пор нет ничего официального от организаторов...
0: Но если продажу объявили и начали продавать, но значит, это официально. А вы деньги получили, вот люди купили билеты, вы куда их дели?
1: Да, организаторов невозможно дозвониться. Это вот так же сразу скажу.
0: Суд дозвонится очень быстро, там ничего хитрого нет. Злые языки говорят, что получилась некая накладка. Никто не знал, что билеты будут по 140 и по 160 тысяч рублей. А когда увидели, давайте пересмотрим договоренность. А та сторона договоренность не пересматривает, а эта сторона уперлась.
1: Какая разница, сколько
0: всё
1: билеты
0: это
1: стоят? Подождите.
0: Дорого, но... да. Если бы по 5 тысяч рублей, это одно.
1: Ну, там, может быть, и были по 5.
0: А по 150 – это другое. Но что, собственно говоря, ведет ко всему вот этому, не побоимся такого слова, кипишу и нездоровым каким-то домыслам? Как всегда, одна единственная вещь. Выходите вперед и расскажите, что случилось, и какие вы предпринимаете меры для того, чтобы это безобразие рассосалось. Нет, гробовая тишина. Вместо этого плодятся какие-то совершенно дикие домыслы, один страшнее другого. Ну и вот уже граждане в суд пошли. Правильно сделали, сразу надо было идти. Для меня всегда удивительно. У нас такое количество юристов в стране, сильно образованных, и адвокатов. Чего вы на это смотрите? Бегите, это же тема.
1: Но они комментируют
0: давай,
1: это
0: да
1: активно, но они же не знают тоже
0: надо
1: сами
0: в суд
1: никаких
0: идти
1: деталей. И
0: влупить вот иск, и с этого иска жить. Как в Америке. Все же это давным-давно придумано.
1: Петр, ты покупал билет?
2: Ну, я читаю сейчас на сайте разъяснение Роспотребнадзора. Довольно
0: надо было не так вопрос документ задать. Петр, сколько билетов ты купил на Kanye West? Вот так.
2: Я вообще не, я даже ни одной песни не знаю, о чем такой Kanye West вообще. Я вообще концерты не люблю, как массовые мероприятия. Я как, не очень понимаю, в чем радость присутствия там, но, наверное, она есть. Значит, отказ посетителя от посещения мероприятия по своей инициативе, не связанный с болезнью или смертью. Что делать, если планы изменились или в силу обстоятельств не получается посетить мероприятие? В этом случае вступает в силу глава 2. Правил, значит, вышеуказанных, не буду зачитывать, от 2020 года. Это правила, которыми должны, кстати, руководствоваться организаторы мероприятия, когда они делают публичную оферту. То есть они не могут там написать, что билеты невозвратные, они должны руководствоваться правилами. В правилах написано, что за 10 и более дней до дня проведения мероприятия, значит, возвращаемая сумма 100%. От 5 до 10 дней 50%. От 3 до 5 дней не менее 30%. Менее чем за 3 дня стоимость билета не возвращается, за исключением особых случаев, предусмотренных законом. Болезнь или смерть. То есть, если ты принесешь справку за 2 дня о болезни, то ты тоже можешь вернуть деньги. Ну, вот примерно так. Если кому интересно, наберите в поиске, там все прочтете.
1: Я общалась с девушкой, которая купила билеты за 25 тысяч, но она сказала сразу, что, говорит, я... Вообще для меня эта история была сомнительной, но она хотела, значит, пойти на этот концерт. Говорит, я заранее попрощалась с этими деньгами. Ну, то есть еще у нее вот это вот принятие было сразу. Я у нее спросила, нет, я говорю, ты когда покупала, у тебя были какие-то сомнения, ну, вот именно в плане покупки? И она сказала, что сомнения были, потому что там это выдавалось как какие-то аукционные билеты, которые тоже вообще не пойми как, в случае чего можно вернуть. То есть там вот на стадии покупки, по крайней мере, где покупала она, вот какие-то тоже уже непонятные истории всплывали, но как бы у людей, значит, все-таки деньги есть. Я делаю такой вывод.
0: Конечно, да. Вот,
1: поэтому за такие-то деньги...
0: Посмотрим, суд разберется, да.
1: Ну, я... Давайте вот, ну, мы тут
2: да нет, спорить там даже суд, в этом суд плане. Не нужен, ставки делать не будем, но... Там, собственно. Ну, скорее, если до суда дойдет, по идее, они просто должны возвращать. Но дело-то резонансное, если массово... То есть, если концерт... Вот там, ладно, там житель один, это одна проблема, но если концерт сорвется, а они вот столько денег уже там продали, сколько, 120 тысяч билетов, говорят, вот это будет интересно так.
1: Я вот уверена, ставки делать не будем в прямом эфире, но что до Нового года мы с вами будем этого Канье Уэста обсуждать и дальше, и подводящие итоги.
0: Да,
1: это вот правда, как с Долиной. Мы уже не знали, когда это закончится, и тут до сих пор иногда отголоски тоже какие-то есть.
2: Было вынесено предостережение. Хотелось бы сказать, было вынесено предостережение Канье Уэсту, но нет, организаторам концерта
1: Распад Техназора. Кстати, а вот почему Канье Уэст молчит? Он вообще в курсе, что происходит тут в России вокруг
0: него? Ну,
1: у него
0: с башкой-то не в порядке, поэтому ему наплевать на все, я думаю.
1: Уже, мне кажется, тоже пора высказаться как-то. Вообще, он в курсе, что он должен был приехать вот-вот в Петербург или нет?
0: Не выходил, не выходит на связь Канье Уэст.
1: Не можем дозвониться. Переводчик есть, а дозвониться не можем. Про самокатчиков мы с вами давно не говорили. Давайте.
2: О, да, там есть новость шикарная вообще. Это она, да?
1: Ты про пенсионерок или нет? Да. Или про кого-то другого?
2: Да, да, да.
1: Ну, рассказывай, Петр.
2: Ну, я по памяти есть только. Если ладно, у тебя перед глазами есть,
1: ну, я тебе тоже по памяти расскажу. Уголовное дело завели против 71-летней самокатчицы, которая сбила 65-летнюю пенсионерку. Та получила серьезный перелом, ну и, соответственно, это послужило вообще поводом для возбуждения уголовного дела. 71-летняя... Мне 32. Я боюсь встать на самокат. У меня тут недавно суставы начали где-то не там хрустеть, и я
0: береги
1: теперь
0: себя
1: уже начинаю, да, хромать. А 71 год и самокат для меня это несочетаемое, но вот получается, что так. Вот такие вот у нас бабушки. Ничего смешного, конечно, нет, если пострадала другая,
0: стороны,
1: так серьезно.
0: Да, с одной стороны, наверное, крепкая женщина. Я так подозреваю, она не первый раз мчалась на самокате. А вот ДТП подобного рода, я надеюсь, у нее первое. Но вот сразу получилось
1: от
0: так.
1: 3 до 7 лет.
2: Там, есть пара деталей, которые меняют немножко, так сказать, наши ощущения от этой истории. Значит, первое, эта самокатчица ехала по встречной полосе автомобильной, раз.
1: Как и со скоростью.
2: Второе, она ехала, значит, с большой скоростью, и самокат мощностью 50 ватт, что 500. Приравнивает 500, его к категории... 500, прошу прощения, категории мопедов. То есть она вообще довольно радикальная самокатчица, я бы сказал так.
1: Я когда читала сначала комментарии, что она едет без прав, я такая думаю, стоп, а с каких пор у нас, значит, права для электросамокатов все-таки нужны? А потом, когда я про эту скорость прочитала...
0: Это я тебе скажу, как автомобилист, в который раз повторюсь. Для того, чтобы я сел за руль автомобиля, мне надо отучиться на права, потом сдать экзамен и исполнять дорожные правила. На основании чего в поток машин выезжают какие-то балбесы, которые не учились ничему, не соблюдают ничего, и на своем этом электромопеде мчится по встречной и сбивает людей. Мне вот интересно, вот эти вот те, кто держат этот самокатный бизнес, они, наверное, деньги зарабатывают. И все вокруг денег крутится. Мне вот интересно, а вот людей, которых они давят, решают, лишают работоспособности, укладывают в больницы, проламывают черепа, черти что. А вот если посчитать, какой эти самокатчики наносят ущерб, он уже превосходит доходы вот этих вот персонажей, которые с этого наживаются. Мое железное мнение, вон с дороги, сразу, без разговоров, никаких вообще, только права и только соблюдение ПДД. Иначе это как бы, как это? Это порождает правовой нигилизм среди автомобилистов. Почему этому барану можно ездить по встречной, как попало, и ни за что не отвечать? А я чем хуже? Как это так? Ну, либо один закон для всех, либо вообще ничего не будет. И это раз. Во-вторых, ну, вы что вообще, вы куда смотрите? Вам людей-то жалко? Нет, не жалко. Запретить все нафиг. На дорогу без прав нельзя, по тротуарам ездить нельзя.
1: Я хочу отметить, что в Питере намного меньше самокатчиков, чем да. в Москве, потому что, по крайней мере, в центре города запретили. Это сразу
0: правильно
1: чувствуется,
0: сделали,
1: когда приезжаешь.
0: Да.
1: Потому что в Москве это еще хуже намного.
2: Я вот еще добавлю, значит, дело происходило в Липецкой области, в населенном пункте под названием Новая деревня, в котором население составляет
0: обалдеть.
2: На 2012 год 2000 человек. То есть это...
0: Обалдеть.
2: Я не думаю, что там есть прокат самокатов. Хотя, ну, может быть, конечно, может, и туда уже дотянулись. Но, и, возможно, это ее личный, какой, личный аппарат, да. Поэтому тут владельцы компании, в общем, я не знаю, но мне кажется, что здесь ни при чем. Все-таки не город. И она просто, наверное, там мчала по местной деревенской проселочной дороге с ветерком, и она не заметила стоящую на обочине женщину. Ну, тоже возраст, конечно. Но, с другой стороны, тоже еще и трагическая сторона. У второй-то женщины черепно-мозговая травма тяжелая.
1: Желаем ей здоровья. Да,
2: ей здоровья.
0: Да, скорейшей поправки, да.
1: На этом завершаем. Сегодня без кино, но уж не ругайте нас. В следующий раз обязательно
0: сорвались на самокатчиков.
1: Да. На самокатчиков надо было сорваться. Давно этого не делали. Далее новости. Друзья, Дим Юрьевич скоро вернется.
3: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова призвала страны ООН поддержать российские инициативы по запрету оружия в космосе. Дмитрий Медведев рассказал о развитии оборонных технологий в России. ВСУ на картах военных действий обозначают себя как нацисты в Великую Отечественную войну. Об этих и других темах подробнее далее. Армия России во вторник продолжила наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Там добавили, что российские войска поразили в порту Черноморск морской паром, доставлявший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Организации Объединенных Наций поддержать российские инициативы по запрету оружия в космосе. В понедельник министр ВВС США Трой Мэнг на конференции Ассоциации воздушных космических сил Соединенных Штатов заявил, что Штаты обладают достаточным количеством орбитального вооружения для защиты своих войск. Дипломат подчеркнула, что от действия мирового сообщества зависит сдерживание агрессивных устремлений США в космосе. Оборонные технологии в России создаются быстро и также быстро воплощаются в жизнь, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он провел заседание Совета по инновационному и технологическому развитию в инновационном центре Сколково. По его словам, роль Сколково в экономическом развитии страны возрастает. «Польша не должна не вооружать Украину, а выступить с мирным планом», заявил бывший премьер республики Лешек Миллер. Он обратил внимание на непропорциональность действий Польши по милитаризации Украины по отношению к стараниям по достижению мира. Этот призыв он обратил к польскому правительству и дипломатам. Немецкая школа при Генеральном консульстве Германии в Санкт-Петербурге закрывается одновременно с диппредставительством, сообщили в школе. Немецкая школа работала с 2009 года. В ее структуру входит детский сад и школа на Петроградской стороне с преподаванием на немецком языке по немецким программам. Развитием школы занималось правительство Германии. Глава Министерства иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Позднее Министерство иностранных дел нашей страны заявило об ответных мерах на недружественные действия ФРГ. ВСУ на своих картах военных действий обозначают себя синим цветом, как нацисты во время Великой Отечественной войны. Тем самым украинские вооруженные формирования отождествляют себя с гитлеровцами. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. Об этом он сказал, выступая в Москве на церемонии открытия историко-документальной выставки «Нюрнберг. Уроки истории», приуроченной к 80-летию приговора Международного военного трибунала. Радио «Спутник» расширяет вещание. С сегодняшнего дня слушать программы «Спутник» можно в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и радио «Спутник» медиагруппы «Россия сегодня». Еще больше новостей на канале «Макс. Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Леонидович.
2: Я тут такая вещь. Значит, я хотел вообще обсудить нефть, наше богатство. Но тут мне пришла новость, что хуси, оказывается, идут марши на мир.
3: Да вы что?
2: Вот. Понимаете, не знаю, может, это неправда, может, это сплетня, но сама по себе новость хороша, согласитесь.
3: Да, бои за Мекку — это что-то уже совсем...
2: Нет, я думаю, я думаю, что боев в Мекке не будет. Ну, как бы зная,
3: Не
2: как
3: будет.
2: устроена армия Саудовской Аравии, да, хуситы, значит, торжественным маршем там с флагами и
3: дойдут
2: оружием.
3: До Каабы, да.
2: Дойдут до Каабы. Вот, ну посмотрим. Это на самом деле очень интересная новость. Значит, теперь что я хотел обсудить? Ну, на самом деле, не столько обсудить, сколько как бы, вот, как бы проверить гипотезу. Да? Вот смотрите. Вещь, которая меня очень удивила. Да, вот у нас, значит, хуситы разбили некие коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии. Там, кстати, были американские советники, но как бы на вторых ролях, да, и заняли побережье Баб-эль-Мандебского пролива, включая остров, как он там называется, не помню, но с которого до противоположного берега 20 километров, то есть из ствольной артиллерии пробивается. То есть фактически перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Одновременно. Неизвестно...
3: Они уже никого не пускают, Михаил Леонидович, уже никого не пускают или только грозят пока?
2: Они уже шведу. Отсель грозить мы будем шведу.
3: Ага, ага.
2: Пока они как бы сказали, что они не пускают Саудовскую Аравию.
3: Так.
2: Нефть Саудовской Аравии идти в Юго-Восточную Азию не могет. Пока она могет идти через Суэцкий канал, но тут тоже есть вопросы, потому что через Суэцкий канал супертанкеры пройти не могут. А дальше неизвестно, откуда взявшие дроны шандарахнули по нефтепроводу трансаравийскому, который из восточной провинции Саудовской Аравии, где добывают нефть, идет на Красное море в понт Янбу, или как он там называется, для того, чтобы можно было обойти Армузский
3: пролив. Да, Армузский пролив, вот. Да.
2: Да, значит, и вот прилетели неизвестно откуда взявшиеся дроны и взорвали там насосные станции, причем не одну, а сразу. И теперь, значит, говорят, что раньше, чем через 3 недели он работу не возобновит, а с учетом того, что 3 недели это может быть 1,5-2 месяца, а за эти 1,5-2 месяца могут и новые прилететь дроны, ну, как бы уже возникает, то есть фактически Саудовскую Аравию лишили возможности экспортировать нефть традиционными путями.
3: А какая у нее доля у этой Саудовской Аравии от общего,
2: ну,
3: так сказать, числа?
2: Большая, 20%, насколько я понимаю. Но там еще, вторая, там еще целая куча, да, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, ну и как бы газовозы Катар. А вот тут самое интересное. Наследный принц Мухаммад бин Султан Саудовской Аравии.
3: Салман.
2: Мухаммед бин Султан. Мухаммед его зовут. Мухаммад.
3: Так.
2: В честь пророка. Да. А султан – это его папа, поэтому бин Султан. Знаете, да, как это называется? Соломон ибн Дауд, да, мир с ними обоим.
3: Да. Или бен Гурион, да.
2: Так вот, значит, он звонил, ну, значит, официально 2 раза, злые языки говорят 3-4 раза. Говорил, Трамп, у тебя выборы через 2 месяца. Ну, не у тебя, в смысле, а у твоих сторон. И если будут высокие цены на бензин, то народ американский проголосует против тебя. Надо что-то делать. Надо срочно что-то делать. А Трамп его послал.
3: Представляете? Потому что сделать ничего не может, да, да.
2: А может, он и может, но послал. И я стал размышлять, почему. И тут мне пришла в голову мысля.
3: Так.
2: Значит, Саудовская Аравия, она же не сама пошла на этих самых хуситов, она пошла как бы под провокацию Лондона. Лондон. У Лондона была мысль. Я, кстати, не исключаю, что Лондон изначально знал, что все кончится плохо для Саудовской Аравии. Но это, впрочем, очень свойственно нагличанам. Да, они это очень... Вот, объясню, почему. Дело в том, что единственная место, куда может, откуда может что-то теперь экспортировать Саудовская Аравия, это Сирия. А Сирия – это Турция сегодня, а Турция – это Лондон. То есть, иными словами, Лондон ухитрился сделать так, что принципиальный источник нефти в мире находится под его Лондона контролем. Да, разумеется, этого пути еще нету, его еще надо отлаживать, его еще надо делать, но тем не менее. Теперь вопрос, а зачем Лондону нужно взрывать ситуацию? Потому что самый сильный удар нанесен как раз по Евросоюзу. Вот из-за того, что там поднимаются цены. У США нефти хоть залейся, если, особенно если она не будет ее экспортировать. И тут мне пришла в голову мысль. А мысль следующая. Был такой человек в Соединенных Штатах Америки, Линдон Ларуш.
3: Джонсон.
2: Ларуш. Он такой был интеллектуал, который создал разведку, ну и вообще очень активно как бы пытался свои собственные нарративы вставить как бы в американскую жизнь. Он умер не так, но ему было уже за 90. То есть он такой человек был очень пожилой. Но когда он был в России, там лет 15 тому назад, а может и больше, я тогда вел передачу на канале «Спас» под названием «Пятерка по экономике». Это была первая экономическая аналитическая передача. Она шла раз в неделю, и мы описывали 5 главных экономических событий недели, откуда взялась пятерка. И, соответственно, я у него тогда интервью взял. И он мне очень долго, ну, как бы за кулисами рассказывал про то, что в реальности Соединенными Штатами Америки управляет Лондон. Я не буду сейчас как бы эти нарративы все вспоминать, тем более, что тексты Линдона Ларуша известны и на русском языке в том числе. А дело в том, что он, было видно, насколько вот он и вот этот американский истеблишмент люто ненавидят Лондон. Вот мне пришла в голову мысль. А Трампа сегодня не волнует цены на бензин в Соединенных Штатах Америки. Потому что он сговорился с Путиным, Си, и примкнувшим к ним Моди. Моди какое-то время сопротивлялся, судя по ШОСу, где он выступал в рамках английской линии. Но, значит, вот уже на Бриксе, вот в эти выходные, он уже примкнул к Путину и к Си. Они решили выкинуть Великобританию из высшей геополитической лиги в мире.
3: Каким образом?
2: А обратите внимание, на ШОСе Великобритании нет, на Бриксе Великобритании нет, на АТЭСе Великобритании не будет. Где она? Все, все вопросы
3: так будут решать. Так там и США нет. Нет?
2: Нет, на АТЭСе есть. Будет. Ну, конечно, да. А потом не зря же приезжал этот самый директор ЦРУ в Москву, где сладкая парочка. Над сладкой парочкой смеяться, Витёк и Зятёк, но им ничего не мешало...
3: Шерочка с Машерочкой, да?
2: Ничего не мешало принести папочку, а потом увести другую папочку. Так что тут, на самом деле, это все очень серьезно. Вот. И, соответственно, на тесто Трамп будет. И об этом все говорят, что там будет встреча на троих. Путин, Си и, соответственно, Трамп. А где Лондон? И вот еще раз, это гипотеза, это не утверждение. И если предположить, что Трамп обязался перед американским вот старым истеблишментом выгнать Великобританию из высшей геополитической лиги, то тут ему не простят бензин и не за $3, а за 5. Вот вы как бы как человек, который там много знаете Америку, Дмитрий Юрьевич. Понимаете, вы же фильмы видели, американские, Голливуд, и там еще психология американцев вам хорошо известна. Как насчет вот этой мысли, это глубоко? Ну, как бы, ладно, глубоко это я, как бы, сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит. Но мне кажется, она вполне интересная, как гипотеза.
3: Ну, наверное, я так это... Наверное, не американский народ с его так называемыми особенностями психологическими и культурными управляет Соединенными Штатами. Вовсе нет. Нам президент Обама рассказал, кто на самом деле управляет Соединенными Штатами. Я так понимаю, что Трамп представляет определенную часть тамошнего истеблишмента, которая его решительно поддерживает. Обратите внимание, у него до сих пор там какие-то рейтинги есть, несмотря на то, что профукал все, что только не обещал. Только Мадуру ловко выкрал, а все остальное не получилось. Ну, наверное, не он один считает, что, как это, скрипач не нужен. Так и другие считают, что скрипач не нужен. Не нужна Британия. Она, это же, опять-таки, для наших дорогих зрителей, Лондон – это могучий финансовый центр. Что угодно может казаться, что рухнула Британская империя, все развалилось, и страны Содружества – это совсем не то. А деньги в Лондоне, и оттуда можно диктовать свою непреклонную волю. Ну, наверное, какая-то часть этого самого американского истеблишмента, она с Трампом абсолютно согласна. Это же конкуренты. Как Европа – мерзкий конкурент, так и Британия, своевременно отделившаяся от Европы, тоже конкурент. Надо его душить, и надо отовсюду гнать. Помните, как в хорошем фильме «Горец» когда-то главный злодей по фамилии Курган орал «There can be the only one!» Должен быть только один. Все, вы вот все точно не нужны. Ну, ладно, Китай и Россия. А так Трамп главнее всех. Пускай их там гонит вообще. Известной, пропитанной известной субстанцией, тряпкой, метлой обмокнутой, известно во что, пусть гоняет их как только может. Это же их любимый лозунг, известный со времен Древнего Рима. «Разделяй и властвуй». Вот так и тут надо раздраконить Соединенные Штаты и Британию, надо переругать весь Евросоюз изнутри, пусть развалятся на части, грызутся, а мы пановать будем. Вот красота какая.
2: Вот пановать, да. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что одновременно, вот это меня совершенно просто подвело, одновременно, прям вот, вот как будто бы они договорились, да? Или на самом деле договорились. Три первых министра, трех составных из четырех составных частей Великобритании, собрались вместе, видимо, выпили. Они же в Дублине, да? Ну, как не выпить Гиннес, по крайней мере.
3: С лихарем, да.
2: Да. И, соответственно, сказали, что они хотят быть самостоятельными.
3: А тут я вас поддержу, Михаил Леонидович, как конспиролог конспиролога. А поскольку вот Россия никуда в это не лезет и чемоданы с долларами никому не раздает, это совершенно очевидно, то кто-то чемоданы привез.
2: Мы сами понимаем, да, что все равно же все же напишут, что
3: конечно, да. Но я уверен, что чемоданы привезли из Америки, да. Так-так, и вот они собрались.
2: Ну вот, и сказали, все, мы хотим жить сами. Развод и девичья фамилия. Представляете? Ужас какой.
3: Ужас. Ужас. Страшнее этого только сегодняшнее сообщение о том, что Британия выдвигает на конкурс «Мисс Вселенная» или что-то такое, какую-то даму из Нигерии. Ну, я, посмотрев на фотографии, хорошо сидел. Мы, конечно, женщин любим в любом обличии. Хорошо я сидел. Там такой кошмар. Это вообще... Как что у людей с головами? Я надеюсь, все удастся, Михаил Леонидович. Все удастся, и она поедет на конкурс красоты, а эти развалят Великобританию.
2: Вы знаете, я тут по этому поводу не могу не рассказать страшную историю.
3: Так.
2: Вот все всегда говорили, что нет расизма, да, в СССР. Расизма не было. Я вам открою страшную историю. Был. Значит, я как-то в молодости, в подростковый, пошел смотреть такой боевичку. Так. Иностранный, про торговца смертью. Я не знаю, смотрели вы его или нет.
3: Нет, нет.
2: Но это был фильм, ну, это был фильм про какого-то перца из Италии, который торговал оружием. То есть смысл был такой, что торговать оружием, конечно, нехорошо. И он в какой-то момент хотел соскочить, и его родственники ему даже сказали, что нехорошо, надо соскочить. Он говорит: ребята, я соскочу, но тогда вам, говорил он своим там жене и детям, бабок не... Ну, по крайней мере, сколько было раньше. И они, как бы, когда он утром проснулся, он увидел, что уже чемоданчик собран, все готово, типа, езжай, папочка, торгуй дальше. Но дело не в этом, а дело в том, что в те времена, ну, мы-то с вами помним, да, всякий намек на то, что у тетенек бывают специфические анатомические особенности, в кино не приветствовался. И оттуда вырезалось. Каково же было мое удивление, когда в этом фильме, там было вырезано все как бы в Европе, да, а вот, соответственно, ситуация в Африке, она осталась. И я понял, что с точки зрения цензоров, вот белых нельзя, а вот этих можно. Может быть, какая-то логика такая же у этих вот, которые посылают нигерийскую барышню, присутствует?
3: Ужас, ужас. Если бы послали, вот есть такой футболист, по-моему, Рональдиньо, как-то так его зовут, по-моему, он выглядит гораздо симпатичнее, чем эта конкурсантка. Тихий ужас. Куда котится мир? Да, да, да, да.
2: Вот, нет, ну как бы ничего.
3: Да. Да, это какой-то другой. Есть Рональдо, есть Рональдиньо. Я не силен в футболе, да.
2: Ну, неважно. Но как бы дело в том, что тут же в чем вся проблема? Либо вы, ну, как бы, империя. Империя устанавливает стандарт. Ну, правь Британия морями, была Британская империя. А сегодня лондонский Сити, финансовый центр, продолжает править. Ну, у него там проблемы, тут проблемы, здесь проблемы, но тем не менее. Да. А вот Британская империя свою идентичность теряет. И я думаю, что вот то, что туда направили именно нигерийскую девушку, это как раз свидетельствует о том, что какие-то силы очень активно хотят эту идентичность обрушить окончательно. Вот. И на самом деле это плохо. Вот, кстати, я обращаю ваше внимание, в нашей стране определенные силы очень хотели сделать так, чтобы человек, который идет по улицам Москвы, видел в основном не русские лица. Это в Москве, как бы в какой-то момент бросалось в глаза. Да вот ты заходишь в метро, а там нет русских лиц вообще. Или на Новый год прийти на Красную площадь. Нету там русских лиц. Или их крайне мало. А, соответственно, сейчас ситуация начала меняться. И я совершенно твердо убежден, что это крайне позитивный процесс. Дело не в том, что я не люблю ни русских лиц. Я как бы в этом смысле абсолютно толерантен. Да, я как бы, я как раз не расист ни в каком смысле. Я считаю, что это очень нехорошо. Но я глубоко убежден, что мы должны русскую культуру максимальным образом восстанавливать. Я, кстати, по этой причине считаю, что надо восстанавливать русскую деревню в обязательном порядке. Сейчас ее разрушают. Вот в том числе, например, в Сибири. Она просто в центральной части России ее почти не осталось, а вот в Сибири она еще осталась. И там ее активно ликвидируют. Там убой коров там, и прочими работами. Да, вот мне кажется, что это проявление той же самой силы, которая и там, в Лондоне, работает. Что надо любой ценой уничтожить вот такую вот национальную идентичность. И эта штука мне представляется крайне опасной.
3: Глобалистская фигня, железно. То есть все наши миграционные законы, они... тупо списаны с европейских. Давайте напустим непонятно кого, непонятно зачем. То есть, с одной стороны, совершенно здравые для капитализма вещи, переток рабочих рук оттуда сюда. Здесь не хватает, приехали поработать тут, там не хватает, приехали поработать здесь. Ну, так речь-то про поработать. На совершенно понятных законных основаниях. Поработал, заработал денег, добро пожаловать домой. Хочешь гражданство? Я тут придерживаюсь точки зрения, вон как в Швейцарии, давайте, 10 лет проживи здесь, не нарушая законы, а потом мы соседей спросим, как себя вел данный гражданин. Не возражаете ли вы увидеть его членом российского общества? И если возражают, нет, до свидания, не считаются твои 10 лет. Это такая... Да, соседи это должны... такая мега... Да, такая мега-привилегия получения гражданства. Но если ты сюда работать приезжаешь, в чем проблема-то? Работай, конечно. Не надо только вести себя сюда двух отцов, двух ваших бабушек, десятерых детей, отправлять их в школу бесплатно, родственников в поликлинику бесплатно и в больнице. Вот это не надо, друзья. Нет, это за деньги. У нас все-таки капитализм. А социальные особенности нашего государства распространяются только на граждан. Ну, все понятно, все абсолютно здраво. И то, что вот маятник качнулся наконец-то в эту сторону здравости, ну, это просто прекрасно. А если вы хотите гробить свои страны в Европе, в Британии, ну, на здоровье, да, там у вас демократия, говорят, это ваше осознанное решение. Но смотреть на это просто страшно. Что вы делаете-то вообще? Ужас.
2: Я очень рассчитываю, что у нас этот маятник качнулся в сторону, а вот в Лондоне, судя по всему, нет. Я так понимаю, что пресловутые страны Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс, где как раз вот этих вот мигрантов сильно меньше, они, соответственно, видимо, решили сказать свое слово. Вот. Но, тем не менее, вот я, у нас осталось там 30 секунд, я хочу сказать, что мы видим, что мир разительно меняется. Ну, скажи 2 года назад, 10 лет назад, 20 лет назад, что американскому президенту может быть наплевать, какая цена бензина на выборах. Это невозможно было себе представить. Какая интересная пошла жизнь.
3: Да, предлагаю прерваться, Михаил Леонидович. Слушайте радио «Спутник». После новостей вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Москва призывает горячие головы в Европе прислушаться к ее предупреждениям о том, чем может быть чревато размещение ядерного оружия стран НАТО у границ России. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Она подчеркнула, что снятие запретов на размещение ядерного оружия в ряде стран НАТО является очевидной предпосылкой к появлению там такого оружия без его контроля. Досрочное голосование на выборах в Государственную Думу в прифронтовых районах Луганской Народной Республики проходило в условиях угрозы атак беспилотников, сообщила председатель избиркома региона Марианна Сумская. Ранее она информировала, что досрочное голосование провели в прифронтовых районах. Она уточнила, что все избиратели, которые желали проголосовать, смогли реализовать свое право. По данным регионального избиркома, на территориях, где проводилось голосование, в основные дни 18, 19 и 20 сентября голосование проводиться не будет. Церемония закрытия последнего в Германии Генерального консульства России состоялась в Бонне, сообщило посольство России в Берлине. В ней приняли участие посол России ФРГ Сергей Нечаев, генеральный консул Олег Красницкий, дипломаты посольства и генконсульства, журналисты и неравнодушные российские граждане. Посол и генконсул поблагодарили сотрудников консульства за многолетнюю работу и добросовестное выполнение служебных обязанностей. Было отмечено, что российские дипломаты покидают Германию с чувством выполненного долга. Выступавшие во время церемонии дипломаты выразили надежду на то, что в будущем российское дипломатическое присутствие в Бонне будет восстановлено.

0: со стороны американских властей по вопросу выполнения обязательств перед НАТО. При этом спецпосланник Трампа подчеркнул, что словам главы немецкого правительства нельзя доверять, поскольку тот, цитата, транслирует разные позиции для внутренней и для внешней аудитории. Конец цитаты. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
2: Возвращаемся.
3: Да.
2: А, Дмитрий, я прошу прощения, сегодня как бы вот последние дни, они все по моей тематике, я просто вот...
3: Отлично, поражаюсь. Я как раз хотел послушать, да, да.
2: Саммит БРИКС был, я не боюсь этого слова.
3: Да.
2: А ну бог с ним, там что-то там было, но самое главное, выступал там Владимир Владимирович Путин, который сказал...
3: Обратили внимание, как его приветствовал зал, Михаил Леонидович? Вот для меня вот это самое показательное, там... Такие, ну ты молодец, да, вот, вот все такие аплодисменты, приветствия, мое почтение, да.
2: Да, можно только позавидовать. Значит, понимаете, это же не просто так, да, ведь да. Приветствовать человека либо за то, что он уже сделал... Да, либо за то, что все понимают, что он сейчас вот пойдет, ну, как бы на смертный бой, да, вот, по одной из двух.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: В нашем случае имеет место и то, и другое. Но да, куда он пойдет, да, вот что? Что сделал? Давайте скажем прямо, в Индии тема ликвидации Великобритании носит спорный характер. Да, тот же Моди две недели назад на саммите ШОС выступил, так сказать, в тройке с Эрдоганом и Токаевым, ну, как бы с явно британской позицией. Правда, приезжал министр иностранных дел Индии, Скву, явно совершенно разговаривал о другом. Может быть, он пытался объяснить Владимиру Владимировичу: Владимир Владимирович, ты там на это внимание особо не обращай, он тут у нас коптерщик, а дела тут мы решаем, да, вот, вот мы. Путин сказал там вещь, которая не могла не взволновать всех. Он сказал следующее: а не пора ли нам, ну, как бы, мы же любим цитаты из кинофильмов, да, а не взяться ли нам, друзья, за Вильяма, так сказать,
3: за Уильям
2: нашего Шекспира, да? А именно, не реформировать ли нам, ну, сейчас сказать, не просто не говорить, пора реформировать, ну, то есть, типа, давайте возьмем МВФ, Мировой банк и ВТО. Именно вот эта троечка. Значит, я напоминаю, МВФ, Мировой банк и ВТО – это... Три базовых института Бреттон-Вудской системы, созданные решением Бреттон-Вудской конференции 1944 года, которая определяет всю финансовую систему современного мира.
3: Ни много, ни мало.
2: Долларовую. И как мы все прекрасно понимаем, поскольку они плоть от плоти этой системы, то реформировать их можно одним единственным способом, ликвидировав эту систему. Иначе они не реформируются. Да, ну как можно реформировать руку у живого человека? Это трудно. Да, вот если он уже умер, то дальше ее можно там препарировать, еще чего-то. Вот. И вот это вот, как мне кажется, вещь, которая не могла не вызвать. Ну, скажем, не хочу сказать, что бурный ажиотаж, но четкое понимание, с каким масштабом явлений мы столкнулись. При этом я обращаю ваше внимание, что это сказал не Моди, это сказал не кто-то из, так сказать, более мелких участников, и это сказал даже не Си. Это сказал Путин. Как вы сами понимаете,

0: Тот, кто произносит наиболее масштабные заявления, тот и является главным. Ну, это как бы вот абсолютно
1: Да.
0: очевидно. И вот с моей точки зрения, вот это, кстати, вещь, которую многие не понимают. Говорит, а кто такой Путин в России, там как эта экономика разбита в клочья? С экономикой у нас не очень хорошо, с финансами у нас совсем нехорошо. Вот. Но вся проблема состоит в том, что авторитет России определяется не только вот этим. Авторитет России определяется еще многими обстоятельствами. И в частности тем, что Россия может себе позволить сказать то, о чем все остальные, может быть, даже думать боятся. Вот. И вот,
1: Похоже на
0: мне
1: то, да.
0: кажется. Я просто, опять-таки, вы же как бы видели это в жизни, да? Вот я в 90-е годы был чиновником, оторванным от жизни. Да, вся вот это вот весь этот ужас в 90-х прошел мимо меня. Я совершенно не хочу сказать, что я такой как бы, как это, огневой интеллигент, это не совсем так. Но вот эту часть жизни я ее не видел. Вы ее
1: И
0: видели, и
1: слава
0: вы-то как...
1: богу.
0: Ну, может быть, да. Ее, как бы, нет, если говорить о том, что как бы я жил бедно, да. Да. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что как бы вот вы-то как бы должны... Вот, как бы вы, поскольку вы видели эту правду жизни, то вы можете как бы сказать о том, насколько то, что произошло на БРИКСе, соответствует этой правде на Земле. Вот сейчас вылезает вот эта вот реальная жизнь на поверхность.
1: Ну, это примерно пример немножко не про это, когда люди приезжают навстречу и некий персонаж. А ты кто? А я вот такой-то, такой-то, такой-то. Дальше, не обсуждая, кто это, ему сразу говорят, кто с тобой разговаривать-то будет. И на этом встреча заканчивается. Как это, людей надо в уровень присылать. Ну а теперь, да, давайте посмотрим на уровень. Товарищ Си, как вы думаете, он считает себя это как-то там вровень, выше, ниже? Может считать кем угодно. А говорил Владимир Владимирович, про товарища Моди мы вообще говорить не будем. Ну вот, получилось как-то так. А почему так? Ну, с моей точки зрения, они видят реальную силу. Там страны-то, мягко говоря, далеко не бедные. По-моему, там товарищ из Индонезии был, да, в тапках с голыми пальцами. Ну, там, где у нас в Индонезии или в Малайзии живет 500 миллионов человек, то есть просто больше, чем в Европе. Это не сильно маленькие страны и не очень слабые. А
0: Индонезии,
1: вот поди ж ты.
0: по-моему, 208, если
1: Ну,
0: память.
1: все равно больше, чем у нас, да. А там 500. И как-то вот все совершенно спокойно общаются. И обратите внимание на отношение. Оно совершенно не такое, как нам рассказывают. Ну, начиная с какой-то там идиотской изоляции, что Россия изолирована от всего цивилизованного мира. Цивилизованный мир – это кто?
0: А вот мы в
1: Коалиция
0: Лондоне видим
1: гражданина...
0: цивилизованный мир, да,
1: Да,
0: вот
1: да,
0: в Лондоне.
1: да. Да, это коалиция, которая тусовалась на острове Эпштейна. Ну, мы не знаем, мы вас за цивилизованных больше не считаем. А здесь вот нет никакого Эпштейна, а нормальные люди, обратите внимание. И я повторюсь, что когда президент вошел в этот зал, я таких лиц, вы знаете, на коммунистических съездах не видел. Настолько вот изумленно радостных, одухотворенных, они ждут чего-то очень серьезного. И это серьезное происходит прямо на глазах. Ну, это в моем понимании, это натурально тектонические сдвиги. У вас своя свадьба, а у нас своя свадьба. Вот эти вот регулярные упоминания о том, что мы 20% мировой экономики, а вы всего 29%, они ж не просто так. Это что же, так сказать, намеки на грядущие и уже идущие перемены? В общем, я смотрел с огромным интересом, с огромным.
0: К этому надо добавить еще одно обстоятельство. Обратите внимание. Значит, помните последний Давос, на котором Владимир Владимирович в онлайн-режиме принимал участие. Это, если память не изменяет, это была осень этого года. Вот, после я могу, ну, неважно, лет там, 6 тому назад. И, соответственно, или весна 21-го.
1: Неважно, да. И
0: И там он произнес некую речь о будущем, которая вызвала у его собеседника, руководителя Давосского форума, такого глобалиста-сатаниста, ну, было видно, что она ему не нравится. А дальше на свет вылез руководитель Китая Си, который сказал: мы тут теперь будем писать правила. Обратите внимание, Владимир Владимирович не стал спорить. Он отошел в тень. И вот тут произошла замечательная история. Си не справился. Вот еще 4 года назад, еще 3 года назад казалось, что вот Китай вот-вот-вот. А тут неожиданно выяснилось, не справляется. Нет у Китая предложения о том, как жить дальше. У Соединенных Штатов Америки тоже нет предложений, как жить дальше. Единственное, что они могли предложить миру, это искусственный интеллект, с которым по поводу которого сейчас очень много вопросов. Очень много. Что это такое? Не в смысле, как бы, как это устроено, а в смысле, что это такое с точки зрения человеческой жизни. Да,
1: Что
0: куда
1: он
0: ее
1: нам
0: можно?
1: несет?
0: Что он
1: Да.
0: нам несет? Да, и как бы тут уже как бы кто-то кричит, что надо его срочно отключить, а то будет ой-ой-ой. Кто-то говорит, да ладно, какой там ой-ой-ой, да, там дата-центров, которые могут поддерживать искусственный интеллект, 25 штук, да, на каждый мальнуть ракеты, и нету твоего искусственного интеллекта. Вот. И не надо объяснять, что он может жить за пределами вот этих вот дата-центров. Нет, потому
1: Да
0: что вот эта
1: чушь,
0: вот
1: да.
0: как бы новая реальность рождается только от колоссальной скорости обмена информацией. Если вы сделаете его в 10 дата-центрах, которые соединены кабелями, то у вас интеллект
1: Не заладится, да.
0: молодец. Ну, неважно, ладно, это все. Вот, так вот. А тут, соответственно, вам говорится, ну, ответа не говорится, ну, как бы это и не нужно пока. Говорится, где копать. И мне кажется, что именно поэтому, да, все эти люди, которые собрались в этом зале, они люди, ну, скажем так, может, они и не умные, ну, как бы не все из них умные, да, но они точно очень влиятельны. И они все находятся в состоянии чрезвычайно сложно, потому что они должны там своим как бы подчиненным, своим странам, своим народам, своим партнерам младшим объяснять, как мы будем жить, ну, как они будут жить дальше. А ответа нет. И у меня такое ощущение, что вот такое вот ожидание Путина связано как раз с тем, что есть четкое понимание, что если кто и скажет, что и как делать, то это Путин. Такая вот картинка.
1: А он сказал, что дальше делать.
0: Сказал,
1: Для
0: где копать.
1: слушателей надо пояснить, да.
0: Он сказал, где копать. Вот, пожалуйста, надо реформировать МВФ, Мировой банк, ВТО. Теперь обратите ваше внимание. Сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит?
1: Да.
0: А нет ни одной стране в мире сегодня, где есть, ну, хотя бы минимальное представление, что можно делать. Единственная страна, в которой есть не просто представление, а есть много вариантов этого представления. И есть много групп, которые предлагают разные варианты, это Россия. Которая из
1: А почему
0: них?
1: так? А почему так? Интеллекта не хватает в Соединенных Штатах, которые всех на свете скупили.
0: Нет, нет, нет. Это не интеллект. Это немножко другое. Это внутренняя свобода. Помните такой фильм «Брат 2»?
1: Да.
0: Да? Там вот все просто так, кроме денег.
1: Кроме денег.
0: Кроме денег. Понимаете, в Америку едут люди, которые за деньги.
1: За деньги, да.
0: Что это означает? Это означает следующее. Любая фраза, любая мысль, которая ведет к уменьшению количества денег, этим людям не нравится. Понимаете? Они могут быть очень умны, они могут быть блестящие, они могут быть гениальны, еще чего-то. Но они не будут говорить вещи, которые уменьшат количество денег в их карманах. Нет, в конце 80-х, в начале 90-х ситуация была немножко другая. Но сегодня она именно такая. И по этой причине, я совершенно не хочу сказать, что здесь нельзя заработать денег, Дмитрий Ильич, ну, положа руку на сердце. Да, но мы же с вами бедно как-то научились, да?
1: Да
0: вот.
1: Как раз наоборот, по-моему, здесь возможностей заработать гораздо больше, не говоря уже про родной русский язык, понятных соотечественников и прочее, да, здесь возможностей больше.
0: Ну вот, конечно, мы не миллиардеры, но опять-таки, положа руку на сердце, всех денег не заработаешь, да, и миллиардер – это во многом символ. Что касается как бы, яхт и прочих, да, то, ну, как бы, как объяснял одному моему знакомому его одногруппник с поэтической фамилией Гусинский, который уже проживал в одной южной стране. Говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, понял, что для того, что человек нормальный не может потратить в месяц больше 50 тысяч долларов. Это просто невозможно. Нет, конечно, как бы нужны там как бы дом, квартира, еще чего-то.
1: Да,
0: Но
1: да, да,
0: вот, если ты это заработал, то дальше, ну, тебе нужна яхта, арендуй ее. Ну и все, и нет
1: да.
0: проблем. Ну, сейчас
1: Не
0: уже не
1: парься.
0: 50 долларов. Девальвируется, да, прости, господи. Сейчас уже, наверное, больше, ну, конечно, 100 тысяч, ну, 150, да? Вот, а все больше невозможно, да? И по этой причине не нужно стремиться, да, к этим вот. А вот у
1: 10
0: нас
1: миллионам, да.
0: 100 миллионам, миллиарду у нас
1: В месяц, да.
0: Да, у людей остается внутренняя свобода, которая и позволяет думать на темы, на которые там люди себе думать не позволяют. Вот это принципиально важная вещь. Не потому, что они не могут. Знаете, как в английском языке есть два глагола «мочь»: can и may. Да, вот у них физическая возможность есть, но они не могут, да, потому что это приведет к проблемам. Ну, мы, кстати, эти проблемы видели неоднократно, да, стоит человеку начать чего-то делать не то, и его тут же сваливается в вагон неприятностей. И кажется, что это случайности. Нет, это не случайность. Вот так. Вот. По этой причине.
1: Интересно. Так.
0: Ну, куда деваться, да. Ну, мы же с вами тоже знаем, да, что, соответственно, если вы. Ну, давайте так, да, вот представьте себе, вы, как это, при советской власти, да, занимаетесь мелкой фарцовкой. Вначале никто не трогает, вообще никто не трогает. А потом неожиданно к вам кто-то подходит, куда-то вас отводит и с вами проводит беседу. Говорит, мил друг, да, вот смотри, вот раз, вот два, вот три, вот четыре. Все это в совокупности уже, да, в особо
1: крупном.
0: Да,
1: да, да.
0: Да?
1: Да.
0: И дальше вот раз, два, три, четыре, пять. А, соответственно.
1: И вот уже статья 88 «Валютные махинации». Расстрельная, да, хорошее было время.
0: Ну, вы же не
1: забалуешь.
0: Хотите таких неприятностей. Вы такой умный мальчик, да, вы студент, у вас такие хорошие родители, у вас такая симпатичная сестра младшая, да и старшая тоже ничего. Ну, вы же не хотите, чтобы у них были неприятности. Надо подписать вот эту вот бумажечку. Вот надо отдать должное, что, дорогие товарищи, что если вы уезжаете туда, вы такую бумажечку либо сразу подпишете,
1: Да,
0: либо
1: тут же.
0: потом. Но избежать невозможно, если вы хотите жить успешно там. Ну нет, если вы хотите
1: Несколько.
0: жить как все, ну то есть на 40 тысяч долларов в год, то, пожалуйста,
1: Да,
0: свободный демократ.
1: пожалуйста. А какие институты придут на место-то? Вот если вот эти вот три прикрыть, а возможно ли сделать такие же, но, так сказать, свои? На это есть какие-то ресурсы, есть какие-то способности, или их не надо делать, надо по-другому вообще?
0: Владимир Владимирович говорил же по этому поводу, да, что мир идет, распадается, да, происходит регионализация. То есть нужны другие институты, которые будут носить региональный характер. И, собственно говоря, как мне кажется, ключевой вопрос, который сегодня будет обсуждаться, вот, или уже обсуждается, мы же не знаем всякие интимные детали этих переговоров. Но этого и не надо, да, многие знания, многие печали.
1: Печали,
0: Но,
1: да.
0: печали, да. Но, соответственно, мы понимаем, что, скорее всего, разговор как обычно, да, вот это твое, а это мое. Вот тут твои будут институты, а здесь мои будут институты. А вот эти вот, которые будут сопротивляться, потому что они старые, мы их вместе уконтропупим. Именно поэтому Трамп объясняет наследному принцу Саудовской Аравии, а ты зачем послушался Лондон? Ты поступил неправильно. Вот. Ну и
1: Что тут
0: поэтому...
1: сказать? Да, вот что тут сказать? Можно взять в руки глобус и посмотреть, на что похожа карта мира, натянутая на глобус. Вот восточное полушарие, вот западное. В западном полушарии две Америки, больше ничего нет. А в восточном полушарии, считай, все человечество живет. Ну, Африка, Азия, Россия, Европа присутствует, но Европе, мне так кажется, дальше уже ничего не светит. То есть они загнали себя в такое, что дальше уже просто ничего не светит. А договариваться будут взрослые люди без вас, а вас вообще не позовут. А если позовут, то вот постоять в прихожей там, да, можешь посмотреть, а участие принимать не будешь. Поделят все совершенно конкретно без тебя. Вот здесь какие-то невероятные миллиарды людей сосредоточены, миллиарды. И, ну, друзья, ну вот экономика уже совершенно другая, не такая, как 50 лет назад, например, и даже не такая, как 30 лет назад. И, ну, если вот здесь вот центры силы, а у вас их нет, то что? Как? Трамп не просто так верещал еще по весне, по-моему, говорил, что все рулить теперь будут только США, Китай и Россия. Вот на троих, друзья, да. А Европы там почему-то нет.
0: Нет,
1: Да,
0: но я хочу
1: вот.
0: сказать, те, кто читал или смотрел фильмы о начале 90-х, а в начале, а в реальности это было и в 70-е годы, и в 60-е, собираются уважаемые люди. В 70-е годы они назывались «воры в законе». И говорили, ты отвечаешь за этот, а ты вот за этот. И они тебе все, кто на этом рынке работают, тебе несут, но ты за это гарантируешь порядок. И, собственно, основная претензия это ко всем институтам, МВФ, Мировому банку, ВТО. Ребята, вы говорите, что вы главные, где порядок?
1: А порядок, да, не обеспечиваете, а надо, иначе ничего работать не будет, нет. Ваши эти завозы мигрантов, объявления всяческих достаточно странных сексуальных свобод, а посещение острова Эпштейна, они ни к чему хорошему не приведут, нет. Вы не исключительные, и вам исключительными быть не позволят. Вот. На этой, так сказать, мажорной ноте предлагаю завершить.
0: Да, я думаю, что на следующем передаче мы поговорим о выборах, о наших и о разных изменениях, которые они влекут за собой.
2: Хазин и Пучков.

Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования. А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова рассказала о сдвиге в отношениях США и России. В Чувашии задержали пособников-мошенников, которые пытались обмануть вдову участника СВО. Дональд Трамп сообщил о новых подробностях в деле о покушении на него. Об этих и других темах подробнее далее. Россия считает нужным начать с Соединенными Штатами обсуждение перспектив торговых связей. Но противники восстановления отношений стран в США пытаются мешать этому, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, с приходом нынешней администрации США, цитата, «кое-что сдвинулось, и в правильном направлении начался диалог». В то же время всестороннее восстановление двусторонних связей – это процесс сложный, требующий устранения большого числа доставшихся от предыдущих американских администраций проблем. Полицейские в Чувашии задержали пособников дистанционных мошенников, которые пытались обмануть вдову участника специальной военной операции, сообщает Министерство внутренних дел республики. Мошенники заявили жительнице о якобы положенных ей дополнительных выплатах в связи с гибелью ее мужа, участника спецоперации, а затем стали угрожать последствиями утечки ее персональных данных и несанкционированными переводами за рубеж. Женщина передала внештатным сотрудникам Центробанка, именно так они представились, более 10 миллионов рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию, поэтому следующих курьеров, которые должны были забрать у жертвы оставшиеся 1,5 миллиона рублей, удалось перехватить сотрудникам МВД. Так называемые курьеры, прибывшие на такси из Казани, были задержаны в момент получения денежных средств от потерпевшей. Немецкие общественники призвали политические партии ФРГ в преддверии выборов в Палату депутатов Берлина прояснить свою позицию относительно инициатив местных законодателей изменить облик советских военных мемориалов в столице Германии. Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз» Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость» Александр Кинг в ответ на запрос подверг критике инициативу берлинских законодателей. Он назвал самонадеянными попытки навязать посетителям мемориальных комплексов политическую оценку сверху. В свою очередь, член столичного парламента от партии «Альтернатива для Германии» Мартин Тревзер назвал подобные идеи контрпродуктивными и отметил, что их реализация может создать лишь новые историко-политические ловушки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по делу о покушении на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании в 2024 году обнаружена новая информация. Американский лидер обвинил администрацию своего предшественника, Джо Байдена, в том, что она не сделала то, что должна была сделать для его защиты от стрелявшего в него, цитата, «сумасшедшего». Он также отметил, что к моменту его прихода в Белый дом в январе прошлого года значительная часть информации по этому делу отсутствовала, была изменена, повреждена или утрачена. Отлов летучей мыши, которая залетела в дом, не стоит проводить самостоятельно, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, в случае бешенства у животного меняется поведение. Зараженная летучая мышь может быть необычно ласковой. Осенью они ищут теплые места, поэтому их вполне можно обнаружить на балконе. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника, и, как всегда, в это время мы с вами починяем примус. Повторюсь снова, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и всегда это с вами совпадает, что меня не может не радовать, потому что никто пока что не жаловался или мне не передавали. Так тоже может быть. У нас сегодня, слава богу, не в первый раз, и, надеюсь, что не в последний, блистательный специалист по Латинской Америке и Латинской и Южной Америке. Там сразу и Латинская, и Южная.
3: Весь комплекс.
2: Весь комплекс. И И целый директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Михайлович Розенталь. Приветствую вас, Дмитрий Михайлович.
3: Добрый вечер и спасибо за приглашение.
2: Да, всегда рады, всегда рады. Говорить мы будем, естественно, про БРИКС, который не в Латинской Америке, а в Дели прошел, но говорить мы будем про Бразилию, которая является одним из, так сказать, зачинателей БРИКСа, в первую, так сказать, в первой волне там находилась. Нет, в самой первой волне это Россия и Индия, Китай.
3: Разумеется.
2: Да, а тут вот первая добавка, короче, да, 1.1.
3: Ну, они себя считают одним из основателей, несомненно.
2: Это безусловно, безусловно, потому что к Индии с Китаем и Россией они присоединились, потом уже Южная Африка, а потом уже все остальные приемы и прочее, прочее. Вы внимательно наверняка следили, уверен, что не отходили от телевизоров, следили внимательно за тем, как проходит саммит, прочитали все 142, кажется, параграфов в декларацию.
3: Практически так и было.
2: Да, обязательно, обязательно. Но хочется поговорить про Бразилию, потому что президент Лула в Нью-Дели не полетел. Кто-то увидел в этом происки и пренебрежение. Но мы должны понимать контекст. У президента Лулы выборы президентские, которые вот прям вот сейчас буквально происходят, да? Там через сколько там, неделю?
3: 4 октября, первый октября, тур.
2: Да. Плюс к тому много разных интересных приключений, которые происходят там в политике, о которых мы поговорим и обсудим события в Бразилии, откуда Дмитрий Михайлович в июле, да, вы говорили?
3: Да, были, там был в июле, в Сан-Паулу.
2: Вот, расскажете сейчас и про Сан-Паулу, и про июль, но я хотел бы обратить внимание сразу же, давайте, если мы говорим про глобальный юг, глобальное большинство, настоящий мир, который нас интересует не только вот в том смысле, что ела на обед Урсула фон дер Ляйен, нежно любимая всеми нами, но вот все-таки главные события, где происходят в мире, начнем мы все равно не с БРИКС, начнем мы с того, что в Рио-де-Жанейро именно сейчас проходит грандиозный рок-фест. Rock in Rio, кажется, так он и называется. Я посмотрел список выступающих, ну, там безумие полное. Там 6 площадок, 100 с чем-то концертов. Ну, в общем, весь Рио гуляет, им не привыкать. У них и карнавалы, и прочее, прочее. Но начнем мы, для того, чтобы задать веселый тон, немножко, конечно, не самбы, но немножко такого очень-очень местного жанра, который называется сертанежу. Это суперпопулярная тема сейчас в Бразилии. Сертанежу – это что-то, как я прочитал, не слышал ни разу никогда в жизни, честно скажу. Но что-то типа местного кантри.
3: Это очень интригует.
2: Я думаю, что это наш шансон просто. Так вот, суперпопулярная композиция человека, который известен под именем Панда. Настоящее бразильское имя, мне кажется. Панда. Прекрасно. На самом деле его зовут Джонатан Скарелло Дус Анжас. Он 94-го года рождения, из Сан-Паулу как раз, где вы были, Дмитрий Михайлович. И вот он записал трек. Я очень сразу извиняюсь перед всеми, кто говорит на правильном португальском, он записал композицию, которую я просто стесняюсь даже произнести, потому что я учил испанский. Вот по-испански я звучу как «Eu te seguro», а по-португальски — «сежуру», наверное.
3: Ну, скорее.
2: Скорее всего, так. Так вот, она сейчас в самом супертопе всех бразильских чартов, поэтому кусочек моего для такого настроения бразильского мы обязательно сейчас послушаем. Поехали.

0: Спасибо большое. Я только, знаете, как раньше, помните, Дмитрий Михайлович, раньше, когда в позднем Советском Союзе были популярны все эти фестивали Сан-Ремо, там вот, вот это вот, да, обычно, когда шла песня, появлялся голос такой, бронзовый голос настоящей советской дикторши, которая заглушался звук музыки, песни, и он говорил, в этой песне поется о нелегкой судьбе, там что-то там трудящихся и прочее. Вот в этой песне, естественно, бразильской поется о любви. Вот этот вот человек, который панда, или лирический его герой, говорит, что некая она, которой он восхищен, прекрасна с любого ракурса, и растрепанная, и одетая как попало, и не очень одетая, так что дело не в внешней красоте, у нее нет причин плакать, какой бы она ни была, в порядке или нет, настроение ли хмурое, когда ее мир рушится, и она чувствует неуверенность, он будет рядом и поддержит ее. Эо, ты сэшуру, я тебя удержу, подхвачу, насколько я прочитал, подсмотрел, извиняюсь. Вот такая замечательная история даст нам настроение под разговор о Бразилии, где кроме диких обезьян есть происходит огромное количество разных интересных сейчас событий. Впервые, и сейчас Дмитрий Михайлович, я надеюсь, меня поддержит, тоже об этом расскажет, происходят выборы с таким количеством дичайших абсолютно скандалов. Во-первых, предыдущий президент Больсонару сидит.
1: Не без этого.
0: Он приговорен на 27 лет. Правда, в домашнем заключении сейчас были в парламенте несколько попыток его освободить, но, тем не менее, сидит. Причем одна из так сказать, ужесточений, я помню, была в связи с тем, что кто-то зафиксировал, что он этот браслет, который у него на ноге был, пытался паяльником срезать.
1: Находчивый человек.
0: А потом рассказал, что этого не было. За что сидит Больсонару? Расскажите нам, пожалуйста. Предыдущий президент.
1: Надо сказать, что Бразилия, конечно, страна контрастов, как у нас говорят. И действительно, она разделена пополам. На противников действующего президента Лула да Сильва и его сторонников. И бывший президент Болсонаро обвиняется в попытке государственного переворота. Как раз по примеру того, что произошло в Вашингтоне 8 января 2023 года, они попытались совершить, большое число бразильцев захватило президентский дворец. Был огромный скандал, и вот Жаира Болсонаро обвинили в том, что именно он все это и организовал, и ему присудили бы те самые 27 прекрасных лет. Он, конечно, говорит, что ничего не делал.
0: Ну, там самое интересное, Дмитрий Михайлович, даже не то, что он говорит, то, что Трамп говорит в этом отношении.
1: А Трамп относится к нему с большим теплом, они стилистически очень похожи, и Трамп, конечно, активно поддерживает и его, и всех его многочисленных сыновей, активно принимающих участие в политике.
0: Но это не является вмешательством в выборы Бразилии.
1: А это вопрос, как посмотреть. Со стороны Трампа нет.
0: Ну, конечно, нет. Что вы. Джентльменам положено верить на слово. Я специально посмотрел такой, знаете, собрал профайлик о том, что происходило тогда. 8 января 2023 года вот попытка захвата. В 2022 году, где-то в конце 2022 года выборы были, да?
1: Ну, примерно в это же время, да.
0: И вот то, что установил суд, и то, что не даже оспаривается даже защитой Больсонару. Что да, он пытался подорвать доверие к электронному голосованию и встречался в июле 2022 года с иностранными послами, где рассказывал о том, что вся эта ерунда, ни в коем случае это все пользоваться этим нельзя. Ему это вменили в победу, вменили в его вину. Далее, после поражения на выборах, реально у военных казарм разворачивались лагеря его сторонников с призывами к армии не допустить инаугурации. Это реально то, что даже защита конечно. Соглашается. Далее, собственно, сам штурм 8 января здания Конгресса, вот этого вот Федерального Верховного Суда. Это мы сейчас про это еще поговорим, Дмитрий Михайлович, про то, что там в суде происходит. И президентского дворца фактически захват. То есть на несколько часов эти здания были захвачены. Дальше. Существует, и это подтверждено, некий черновик декрета, который должен был выпустить Больсонаро после отмены результатов выборов. Он был найден у экс-министра юстиции Бразилии. Он предлагал скорректировать итоги выборов, ввести чрезвычайное положение и отменить, так сказать, результаты. Было. И дальше некий вообще очень такой стрёмный, я бы сказал, план, документ, который назвали «зелёно-жёлтый кинжал», тоже обнаруженный у сторонников Больсонаро, где говорилось о том, что Лулу да Сильву вообще надо убить. Просто убить. При этом показания одного из адъютантов Больсонаро, и показания генералитета, которые говорят о том, что все это было. Аргументация Бальсонару даже не в том, что этого не было, а в том, что ну, это же не было реализовано. Ну, мы же не сделали ничего. Я же власть передал в итоге, да? Ну, значит, как бы за что меня судить? Я подумал, Дмитрий Михайлович, ведь в принципе, да, можно так к любому перевороту подойти, типа готовил переворот, совершил переворот, а теперь судите меня.
1: Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот, это правда.
0: Вот это правильно. И после того, как по итогам всего этого безобразия Бальсонаро получил срок, соответственно, Трамп возмущен, который говорит, что ничего этого не было вообще. Санкции наложены против судьи, который, собственно, расследовал все это дело. Далее осужден за попытку призывать Соединенные Штаты вмешиваться в внутренние бразильские дела сын Бальсонаро.
1: Эдуардо.
0: И далее сейчас главным соперником Лулу да Сильвы на этих выборах выходит младший сын Бальсонаро.
1: Флавио Бальсонаро. И надо сказать, что Флавио Бальсонаро передалось по наследству ряд характеристик отца. Он тоже общается с послами, тоже выступает против системы электронного голосования, считает, что она неверная, неправильная, некорректная. И очень ориентируется на Трампа в данном случае.
0: Есть, то есть даже появился такой термин – бальсонаризм.
1: Бальсонаризм – это огромный термин, который больше, чем сама Бразилия, он вышел за
0: ее
1: пределы.
0: Это больше, чем сам Бальсонаро.
1: Это больше, чем сам Бальсонаро. Хотя, конечно, уровень персонализма в партии Бальсонаро, вождизма, он очень силен. То есть я вот, вы уже говорили о том, что я ездил в Сан-Паулу, я прогуливался там по Национальной ассамблее штата Сан-Паулу, и там были кабинеты депутатов. На кабинетах депутатов от других партий были их фотографии, а вот на кабинетах депутатов от либеральной партии, партии Бальсонаро, был только Бальсонаро. Это яркий человек, на которого они ориентируются и на которого пытаются походить.
0: В чем состоит суть этого самого бальсонаризма?
1: Бальсонаризм – это попытка сыграть на консервативных чувствах бразильцев, выступающих против коррупции. Изначально Бальсонаро приходил именно с этой повесткой, и его поддерживало довольно большое число именно богатых, обеспеченных бразильцев, считавших, что партия трудящихся Лулы да Сильвы действительно допустила огромное количество ошибок, действительно погрязла в коррупции, и проблемы в этом плане действительно были, хотя у кого их нет, в том числе и в Бразилии. Но потом он немножко изменил свой подход, особенно в ковид, когда его стали поддерживать огромное количество и бедных бразильцев, потому что Болсонаро выступал против любых ограничений. И это давало возможность людям, которые не могли себя обеспечить, работать. И они стали его тоже поддерживать. И в итоге это такая вождийская партия. Партия, да и лидер сам по себе, которого поддерживает либо крупная буржуазия, то, что называется в нашем советском таком стиле, либо это бедные люди, ориентирующиеся на него. Где очень простые и понятные лозунги. Вот на этих лозунгах порядок, Бразилия, Родина, все и строится.
0: Это то, что мы с удовольствием и правильным называем традиционными духовно-нравственными ценностями, между прочим.
1: Но по большому счету, да. Хотя в этом плане он даже переусердствует. Ну, в частности, Бальсонаро-старший очень сильно извинялся перед обществом за жену. Ну, все было хорошо, но вот родила она девочку, не доработала.
0: Стыд-то какой, позор, ну... ужас какой. Я как отец четырех дочек вам говорю, ужас. Шутка была сейчас, сарказм, чтобы мне потом жена не высказала, все нормально. Так вот, я даже видел такой термин «тройной». Не помню, как это звучит по-португальски и по-испански, соответственно, тоже. Португалоязычные же бразильцы. Но в русском переводе звучало как «бык», «евангелие» и «пуля».
1: Да-да-да.
0: Как основные, так сказать, ценности бальсонаризма. Имеется в виду упор на сельское хозяйство и такую мужескую такую силу. Евангелие как абсолютно вот такая вот религиозно-христианская идеология правильная. И пуля, как военно-промышленный комплекс, готовность отстаивать родину там и с оружием в руках.
1: Но не забывайте, что он достаточно лояльно относился к бразильской диктатуре и считал, что многие действия, которые диктатура совершила, они были правильные.
0: Наши отношения с Бальсонаро до Лулы да Сильвы можно ли назвать хорошими и даже романтическими?
1: А вот, знаете, вполне. Они были, ну, не то чтобы романтические, романтизма здесь не было, но мы умели с ним работать. Было очень много опасений по поводу Жейра Бальсонаро, что он придет, пересмотрит все отношения с Россией, выйдет из БРИКС.
0: Было.
1: Какие только страшилки не рассказывали.
0: Было.
1: выяснил, что с ним вполне можно работать. Наши отношения были вполне конструктивные. Наш уровень торгово-экономических связей тоже был достаточно высок. То есть мы умели работать и с левыми, и правыми. И проблем с Болсонаро у нас не было.
0: Я помню даже инаугурацию Болсонаро. Это был 1 января. Поэтому я и запомнил это дело, потому что туда, в Бразилию, полетел Вячеслав Ильич Володин, который Думу возглавлял, с каким-то количеством депутатов Государственной Думы, и я попал в эту делегацию. Полет туда, потом где-то часов 5 стояние на торжественной линейке, и потом полет обратно. Это был запоминающийся, так сказать, запоминающаяся командировка. Но то, о чем вы говорите, наши... Отчасти обоснованные опасения, что человек целиком ориентированный на Вашингтон. В какой-то момент может от нас отвернуться, объявить о выходе из БРИКС того же самого. Потому что такие пробросы со стороны официальных структур Бразилии, они были. Они были.
1: Были. Но потом выяснилось, что и с американцами у него не все хорошо, и между ним и правительством Байдена было очень много противоречий, в том числе по вопросу окружающей среды. Американцы очень сильно критиковали Болсонаро, и Болсонаро искал какой-то противовес, и одним из противовесов он видел, конечно, Москву.
0: Тогда, кстати, в его президентский срок очень активно распространялась история, когда, вот, кстати, демократические американские, североамериканские СМИ его мочили за вырубку в Амазонии. И я видел даже сюжеты CBS, если не ошибаюсь, интервью каких-то замечательных индийских вождей, которые на голубом глазу рассказывали, что идет геноцид индийского населения Амазонии вот этими самыми неправильными властями.
1: Тут сложно было сказать, кто был прав, кто не виноват. Конечно, проблема вырубки лесов, она действительно существовала, она не пришла откуда-то извне, она не была невыдуманная. Другое дело, что для Бразилии было крайне важно получить дополнительные площади для сельского хозяйства. Бразилия – это великая сельскохозяйственная держава, экспортер многих видов продукции. И для них, конечно, нужно больше территорий, больше посевов.
0: Вот этот бык из этой триады
1: как раз. Бык из этой триады, поэтому Болсонаро не было другого варианта.
0: Еще интересная новость, которую я тоже сейчас вычитал, что оказывается сейчас самый минимальный такой вот год по вырубке амазонских лесов происходит. Именно сейчас, за последние там лет 5-10 точно совершенно. То есть рубят меньше. Но критика-то теперь Лулы да Сильвы ровно все равно за то же самое продолжается.
1: Оно никуда не денется, тем более,
0: не
1: что...
0: Не так важно, сколько вырубают.
1: Конечно, главное критиковать, вы что?
0: Именно так. И, собственно, сын, которого сейчас направили, так сказать, бороться за президентское кресло, он для бразильских правых это такой символ, наверное, правой реконкисты. Мы сейчас все вернем, как, собственно, при папе будет.
1: Да, некоторый реваншизм со стороны правых. Другое дело, что он пытается все-таки на папу походить, но не полностью, и старается быть более умеренным, более осторожным в своих высказываниях, и более того, активно выступает за женское равноправие, пытается получить женский электорат. Это его несколько отличает от старшего Болсонаро.
0: Параллельно со всей этой историей, если говорить про новости, вот буквально сегодня, вот я даже сейчас пытаюсь прикинуть разницу по времени между Москвой и Бразилия, должна происходить сессия суда федерального верховного бразильского, на которой впервые в истории Бразилии вынесено личное дело одного из членов этого самого суда. При этом иск подан другим членам этого же самого суда. Речь идет о человеке, которого зовут Александр Ди Морайс. Угу. Это замечательный такой товарищ, юрист-конституционалист, профессор права, автор многих учебников. Он в какой-то момент даже координировал в одном из штатов чуть ли не силовые ведомства, там, в общем, был заслуженный человек, который, собственно, и вел дело против Болсонаро по попытке переворота. За что он сейчас попал? За что его так сейчас?
1: Ну, как вы думаете, за что это? За что обычно в Бразилии попадают? За дело по коррупции, и он оказался причастен, по крайней мере, замешан, не знаю, насколько это правда или неправда.
0: Ну, или рядом стоял.
1: Или рядом стоял в одном из коррупционных скандалов. И вот сейчас очень многое будет зависеть от исхода этого дела, потому что Лула, конечно, ассоциируется вместе с Ди Морайсом. И вот если решение будет негативное для судьи, конечно, это очень сильно ударит по позициям действующего президента.
0: Там был такой банк,
1: мастер,
0: который якобы там делал какую-то финансовую пирамиду, выводил бабки, в общем-то, химичил, там какие-то махинации были грандиозные. И вот директор этого самого банка состоял в переписке и созвоне с судьей Мораесом и консультировался якобы у него, а тот ему что-то даже подлым образом отвечал. Ну, по крайней мере, сторона обвинения,
1: переписка
0: так считает.
1: Переписка у них есть.
0: И она сохранена. И речь идет о том, что вот Мораес таким образом участвовал в этой коррупционной схеме, тоже помогал выводу денег, возможно, не, так сказать, не за бесплатно, но здесь никто свечку, так сказать, не держал, и подтвердить этого пока никто не может.
1: Там самое смешное другое. Это дело и вся факт коррупции начались еще при Болсонару. Но так как разгар этого дела пришелся на администрацию Лулы, то основная критика пришлась именно по действующему президенту.
0: И теперь получается, что правые либералы Больсонару мстят человеку, который засадил Больсонару на 27 лет.
1: Они не просто мстят, это очень точный расчет. Они пытаются его вмешать и привязать его к действующему президенту. Давлением на Демораеса они оказывают давление на президента.
0: Ну, теперь нам более или менее понятно, почему президент Лула да Сильва не поехал в Дели со всеми этими обстоятельствами.
1: У него все очень непросто.
0: У него все очень непросто, ему надо бы находиться там, ему надо проводить митинги, о которых мы расскажем вам следующие полчаса после новостей. Ему надо показывать, так сказать, решимость. В Бразилия полетел его министр иностранных дел. У меня даже, я, честно говоря, вот видите, я дикий человек. Сейчас мы найдем его имя даже. Смотрите. Или не найдем его имя. Ну, возможно, не найдем его имя. Или сейчас, секунду. Нет, ошибся я. Мауру Виейра, министр иностранных дел Бразилии. Я прошу прощения перед знатоками Бразилии, перед Дмитрием Михайловичем Розенталем, директором Института Латинской Америки, который сегодня пришел ко мне и с ужасом слушает те прогоны, которые я тут про его сферу абсолютной компетенции несу. Я напомню вам, дорогие друзья, телефон прямого нашего эфира плюс 7 495 95 95 91 и 2, прямо как наш частота в Москве, можно дозвониться, задать ваши драгоценные вопросы или написать нам эти самые драгоценные вопросы на сайте, в приложениях и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас уходим на новости и совсем скоро вернемся, снова продолжим про Бразилию.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Власти стран Европы пытаются под предлогом российской угрозы подтащить к границам России ядерное оружие. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она подчеркнула, что места дислокации угрожающего России ядерного оружия в странах НАТО окажутся в фокусе сил стратегического сдерживания России. Среди российских военнопленных, находящихся на Украине, немало раненых бойцов. Прорабатывается вопрос их обмена, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она напомнила, что в последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 103-103 удалось вернуть 31 раненого бойца. Проверка оснований для получения гражданства Словении 93 россиянами вызывает вопросы на фоне царящей в Европе русофобии и шпиономании, но является внутренним делом Любляны, заявили РИА Новости в посольстве России в стране. Потом также связали решение Любляны о проверке словенского гражданства россиян с русофобией и шпиономанией, охватившей Европу после 2022 года. Напомню, ранее правительство Словении поручило правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации. Общественный контроль за дистанционным электронным голосованием будет обеспечиваться в том числе специальной технической группой в Общественной палате России. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Песков. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 числа. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал вершиной айсберга, упомянутые в докладе Пентагона, повреждения на американских военных базах на Ближнем Востоке от иранских ответных ударов. Он также пообещал раскрыть другие данные о понесенном штатами уроне. Аракчи отметил, что тем, кто распространяет ложь об Иране, цитата, «придется несладко». Выпускницу одной из школ Нижнего Новгорода решением мирового судьи оштрафовали на 3

0: «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
1: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук, блистательный специалист по Латинской и Южной Америке, сегодня подчиняет «Примус». Напомню вам телефон прямого эфира, по которому можно, вы не поверите, дозвониться и задать ваши драгоценные вопросы, на которые мы даже с Дмитрием Михайловичем попробуем ответить. Плюс 7-495-95-95-91-2. Также через всякие там мессенджеры, что там у вас есть, приложение, сайт там и так далее, и так далее. Спрашивайте, попробуем ответить. Я предлагаю, Дмитрий Михайлович, я тут тоже сделал себе, рассказываем про настоящий мир. Основные новости Бразилии за последний, там, грубо говоря, там, типа месяц. Кроме вот этого чудовищного кризиса, который сейчас происходит, институционального кризиса Верховного суда, когда два судьи, так сказать, битва двух якодзун, они выясняют, кто из них менее или более коррумпирован. Да, поездка главы МИД Мауру Виейру, а не Лулу да Сильвы, на саммит БРИКС в Нью-Дели. Далее, из того, что я прочитал, двойные митинги в День независимости. День независимости был недавно, 7 сентября, и сразу же, собственно, два митинга основных, мы про них сейчас тоже расскажем. Это Лулу да Сильва, соответственно, действующий президент, который... Шестой, что ли, раз, да, он баллотирует, или какой-то безумный?
2: Огромное количество раз, просто он долгое время не побеждал, пока не победил в начале 2000-х годов. А это уже фактически его четвертый президентский срок, он на него идет.
1: 80 лет ему.
2: Ему 81 исполнится в этом году.
1: Молодец. Всем бы так, все замечательно. В общем, он как раз бразилиан на военно-гражданском параде, на эспланаде. Это место, где находится, ну, буквально там большая часть министерств, парламент там и так далее, центральная часть столицы Бразилия. Слушайте, я когда вот тогда ездил на инаугурацию, я извиняюсь, что отвлекся, меня поразило, оказывается, сверху Бразилия, он в форме такой птички калибри сделан.
2: Ну, да? Скорее в виде самолета.
1: Самолета,
2: это был изначальный проект, ведь город создавался, по большому счету, на пустом месте. Была идея в том, что необходимо создать, развивать страну, центральной территории страны, которая была не заселена, и поэтому создали новую столицу, создавали ее по единому проекту и делали это в виде именно фюзеляжа самолета.
1: Дмитрий Михайлович, у нас звонок, давайте, да. Берите наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в самом прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Олег, здравствуйте. Я, добрый видите, вечер. Я сразу вас узнал. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
3: Да, вот скажите, можно ли говорить о том, что на октябрьских выборах у Лулы да Сильвы, ну, больше шансов победить Болсонару-младшего? Или все-таки здесь еще, возможно, какая-то интрига политическая? И второе, несмотря на некоторую политическую ревность Аргентины, перспективы все-таки Бразилии стать вот членом постоянной пятерки Совбеза?
1: Спасибо большое, Олег.
2: Спасибо большое. Ну, давайте я начну с первого вопроса по поводу перспектив выборных. Честно говоря, сейчас шанс 50 на 50.
1: Там и очень ровно, они ноздря к ноздрю
2: идут. Там очень ровно, и
1: сейчас
2: электоральная динамика менялась, и менялась не в пользу действующего президента. Еще 3-4 месяца назад Лула уверенно побеждал. Была разница примерно 15-16%. Это происходило, потому что все-таки экономическая стабильность Бразилии была достаточно высока, те программы, которые его правительство инициировало, работали, а самое главное, Лула активно и уверенно противостоял давлению Трампа, и бразильцам это нравилось. Но постепенно разрыв начал уменьшаться. Это происходило на фоне, опять-таки, коррупционных дел и обвинений действующего президента или окружения действующего президента, его сына, в тех или иных видах коррупции. Это неопределенная усталость бразильцев от постоянного президентства одного и того же человека. Все-таки его угрозили достаточно много лет, тем более он отказался от участия в выборах, его команда приняла решение, что пока в дебатах он участвовать не будет. Кстати, Флавио Болсонаро тоже отказался, он решил, что без Лулы он туда не пойдет, ему там делать нечего. Вот. И на этом фоне проценты стали уменьшаться. Еще некоторое время назад, в августе, был разрыв примерно 3-4%, а сейчас поровну. Поэтому шансы 50 на 50. И интрига не просто есть, она огромная. Поэтому для Лулы да Сильвы это очень важный момент, показать, что он готов к

0: четвертому президентскому сроку. Это первое. А что касается вопросов...
1: Вместо совбеза постоянного.
0: Ну, слушайте, это ведь традиционная история. Все страны БРИКС согласны с тем, что необходимо менять постоянных членов Совета Безопасности, расширять их. Но никто не согласен, как именно это делать. Есть пара Китай и Индия, которые друг с другом не договорятся. Китай вообще неважно, главное, чтобы Индии там не было. Есть африканские страны, которые вообще приняли решение, что в совбез уж входить, то входить большим числом стран.
1: Профсоюзом каким-нибудь
0: совершенно
1: сразу,
0: верно.
1: Да.
0: Есть другие страны, которые тоже своя позиция. Поэтому на сегодняшний момент это пока традиционная такая политика стран БРИКС о том, что они выступают за определенную реформу Совета Безопасности.
1: Но в декларации это есть как-то.
0: Декларация это есть, но не известно именно каким образом это производилось и как. И поэтому на сегодняшний момент это пока скорее больше желание, чем какая-то реальность. То есть будем смотреть, что будет дальше, пока мы в самом начале этого пути.
1: Там есть очень важное соображение, есть предложение там со стороны западников ввести туда в число постоянных членов Совбеза, например, Японию, которая абсолютно является сателлитом того же самого западного мира, еще один голос туда дать.
0: Конечно.
1: От западного мира в число постоянных членов, ну, не самая интересная для нас история.
0: Но,
1: конечно,
0: мягко говоря, да,
1: абсолютно справедливое желание, чтобы голос Латинской и Южной Америки был представлен, справедливое желание, чтобы была представлена Африка, понятное желание, абсолютно логичное, чтобы там была Индия, да, почему бы и нет. Но вот есть, скажем так, некая определенная ревность, хотя, в принципе, после взаимных визитов Моди и Си друг другу и рукопожатий, и сейчас очень тепло все происходило, возможно, какие-то там опасения китайские будут сняты в какой-то момент, но мы не знаем подробностей этой игры в любом случае.
0: Знаете, если позволите, я скажу маленькую историю. Я некоторое время назад был в Китае на одном международном форуме, и долгое время думали, а почему же у БРИКС не получается консолидировать и сделать какое-то важное действие, ну, скажем, оппонировать тому же похищению Николаса Мадуро в Венесуэлу. И китайские эксперты хором говорили, а все мы Индии виноваты, давайте Индию из БРИКС соберем, и все будет в порядке.
1: Ну, это все-таки то, что нужно знать, неофициально,
0: позиция
1: неофициально. У нас снова звонок, если я правильно понимаю. Леонид Михайлович, здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Это из Севастополя Сергей.
1: О, привет Севастополю. Борющемуся Севастополю привет.
2: Да. У меня такой вопрос. Я вот давно интересуюсь, почему вся Южная Америка говорит на испанском, а Бразилия на португальском. Там разные версии я слышал, что папа римский там вроде как-то это дело все решил. Вот если можно, ответьте, пожалуйста.
1: О, спасибо большое. Да,
0: спасибо за вопрос,
1: да.
0: Но вы в целом все правильно ответили. Ведь изначально основные страны, которые колонизировали Латинскую Америку, это были Испания и Португалия. Но чтобы эти страны в процессе колонизации не перебили друг друга и не придрались, было принято решение в 1494 году разделить весь мир на две зоны влияния. На испанскую и португальскую. Все это было действительно под протекцией и под гарантией Папы Римского. И Бразилия, так уж случилось, попала в португальскую зону. И поэтому, конечно, язык там португальский. Собственно говоря, Бразилия еще происходит от дерева Пау-Бразиль, которое было в Бразилии, его было очень много, и оно было очень пригодно для мореплавания. Вот отсюда Бразилия, и это португальский язык.
1: Ну, если вы не против, мы продолжим сейчас немножко новостями, так сказать, из Бразилии, кроме того, что мы уже успели рассказать. Например, очень интересно будет развиваться история с участием Бразилии в цифровой валюте БРИКС, Дирекс, вот это вот, да, mm-hmm. Очень интересная история, она тоже очень подробно обсуждается сейчас в Бразилии. Все ждут речь Лулы да Сильвы на Генассамблее ООН, которая будет там 22-23 примерно сентября, уже тоже вот неделя осталась. При этом все ожидают, что, конечно, в очередной раз пропесочит Трампа.
0: Ну, а почему?
1: Обязательно, потому что вот это на митинге 11 сентября он уже анонсировал это выступление и послание, так сказать, Трампу о том, что я не вмешиваюсь в американские выборы, а вы, пожалуйста, вот там не лезьте к нам. Нечего, да, потому что Трамп не считает себя вмешательством, мы уже только что говорили. Дальше. Рекордное снижение вырубки Амазонии, я уже сказал. Дальше, в 26-м году, в этом году, будет запущен спутник Амазонии 1Б. Бразильской сборки, правда, с космодрома Куру но тем не менее, бразильский спутник. Это про технологические возможности. Да? И есть еще одна интересная история, Дмитрий Михайлович.
0: Ну да, мы говорили о том, что Бразилия действительно один из технологических лидеров Латинской Америки, бесспорный лидер. И построить, ну, по крайней мере, сейчас идет проект строительства атомной подводной лодки Бразилии, такое могут себе позволить только очень небольшое число стран. Поэтому это, конечно, огромное событие и показывает то, на что сегодня способна Бразилия и ее технологические программы.
1: Я тоже прочитал про эту историю. Эта программа, которая называется ПРО-САБ, она была запущена в 2008 году, с оборонное соглашение с Францией. Конечная цель – дать Бразилии первой Латинской Америке и Южном полушарии атомную ударную подлодку, сделать страну седьмой в мире, которая владеет технологией ядерной морской двигательные установки, вслед за, соответственно, США, Францией, Великобританией, Россией, Индией и Китаем. И здесь очень интересная есть история. С одной стороны, говорится о том, что французская Naval Group передает технологии создания корпуса, но, судя по тому, что я прочитал в пентагоновском Клоде...
0: А он знает, о чем говорит?
1: А он пентагоновский Клод, зараза, многое знает. Что. Ядерную технологию французы не дают. Бразилия сама делает этот реактор. Опять-таки, вот это потрясающая новость, конечно, интересная. Да? Ну вот вроде бы в 2025 году завершен уже конвенциональный цикл. Уже в 2026 году запросили там дополнительный ВМС Бразилии, запросили дополнительный миллиард реалов. Ну то есть такая работа ведется.
0: Слушайте, мы привыкли говорить о Бразилии как о стране там, Южной Америки,
1: некоторые экзотические, много обезьян,
0: но это действительно передовая технологическая держава. Бразилия один из мировых лидеров по цифровизации. Бразилия однозначно мировой лидер по электронной коммерции. По уровню сельского хозяйства и технологий, которые у них есть в сельском хозяйстве, это опять-таки суперпередовая держава.
1: Экспансия китайских автопроизводителей, это ЖАК, BYD и так далее, это, кроме того, что там и так есть автомобильное производство в Бразилии, мощнейшее.
0: И свою.
1: И далее. Рост нефти на фоне, собственно, иранской этой истории. Рост, соответственно, акций, спутники. Я предлагаю, Дмитрий Николаевич, еще раз прогуляться по немножко выборам бразильским, потому что у нас есть два маленьких таких саундбайта, извините за англицизм, звуковых кусочка. С митинга Лулы да Сильвы и дальше, собственно, младшего Больсонару. Зачем я это сделал, я сейчас объясню. Отчасти вот Олег, который звонил, уже задавал этот вопрос, а как же у них сейчас происходит борьба? А у кого больше шансы? И здесь сразу же возникает вопрос, а за кого нам болеть? Так вот, этот вопрос однозначного ответа не имеет и иметь не может. Да, понятно, мы знаем о вроде бы неплохих отношениях Лулы да Сильвы с Владимиром Владимировичем Путиным. Да, они там созваниваются там, и так далее, и так далее. При этом есть нюансы, о которых мы сейчас тоже с вами скажем. Давайте запустим вот этот первый кусочек с митинга Лулы да Сильвы избирательным.
3: Ele que está pronto para mudar o estado do Rio de Janeiro.
4: Cine Paz! Pra Tati Infante!
1: Вот там дальше он выходит, Лула да Сильва, и рассказывает о том, что его очень сильно раздражает, от чего он очень сильно устал. Первое, что он далее говорит, если вы сейчас через приложение или на сайте нас смотрите, там идет ролик, по-прежнему видео идет, он рассказывает о том, как его достал Трамп. Вот как он устал от Трампа, от того, что у Трампа все самое первое, самое главное, свой самый большой залив, который раньше был мексиканский, свое там большое озеро, которое тоже стало из Онтарио, Америка, и все самое-самое первое, ну, типа, устал. А дальше... господин да Сильва на предвыборном митинге говорит, как он, собственно, утомлен тем, что президент России якобы воюет все время где-то. Вот да, там даже чуть-чуть жестче формулировка у него. Это к тому, чтобы мы наши национальные интересы оценивали исключительно прагматично, а не термин, который я сегодня уже использовал, немножко романтично. Никакой романтики. Я уверен совершенно, что Россия будет выстраивать отношения с любым президентом Бразилии, кем бы он ни был. Потому что в первую очередь нам интересен не президент Бразилии, а национальный интерес России в Бразилии.
0: Конечно, учитывая, надо понимать, что президент Лула – это не один человек, это команда. И в его команде очень много разных позиций. Есть много политиков идейных, идеологических, и их идеи и подходы не всегда соответствуют нашим подходам. Есть много расхождений, стилистических расхождений. Ну и что? Мы можем работать, можем сотрудничать. И самое главное, что сама Бразилия заинтересована в сотрудничестве с Россией. Кто бы ни пришел к власти.
1: Ну вот это ровно та самая история. Торговля есть? Отлично. Цифровая валюта БРИКС как-то там будет появляться наконец-то уже? Очень хорошо. Банк развития БРИКС наконец-то взлетит? Он формально существует, но как-то я не слышал чего-то. Есть у них какие-то проекты, хоть какие-то?
0: Проекты у них, конечно, есть. Другое дело, что они прекрасно понимают санкционную составляющую, и поэтому с российской экономикой работают сложно.
1: А Русов по-прежнему возглавляет?
0: Конечно.
1: Дилма Русов, да?
0: Конечно, Дилма Русов, да.
1: Тоже еще один бывший президент.
0: От партии трудящихся.
1: Да, тоже как раз от партии трудящихся. И тоже, между прочим, отправленный в свое время, так сказать, практически в небытие, именно по обвинениям в коррупции.
0: Нет, чуть сложнее.
1: Так.
0: Там все было сложнее. Действительно, обвинения в коррупции были. А вот доказать эти обвинения в коррупции не могли. И тогда
1: Осадок остался.
0: Осадочек остался. И тогда бразильские парламентарии и судьи придумали другую историю. Ее обвинили в нарушении финансовой дисциплины. То, чем занимались все. Когда одну статью расходов от доходов закрывали, другую статью не...
1: Ну, у нас нецелевое.
0: Нецелевое
1: вот
0: использование средств.
1: Да, да, да, да.
0: И вот на основании этого ее отправили в импичмент. Но когда ее отправляли в импичмент, все говорили про коррупцию.
1: Дмитрий Михайлович, снова наушники, снова звонок. Смотрите, как живо народ интересуется Бразилией. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
5: Вечер добрый. Если я, то Вадим Подмосковье.
1: Да, Вадим, здравствуйте, Вадим. Да.
5: Угу. Да. Вот вы вскользь проехали такую важнейшую тему, я считаю, для человечества, как выживание. Вот Бразилия, дело в том, что Бразилия – это, ну, такой, как бы сказать, ключевой район в экологии, во всемирном климате. И вырубка джунглей ведет к гигантской катастрофе экологической, в частности, усилению Ниньо и все такое, там, последующими явлениями. Вот что сейчас, с чем столкнулся последнее лето мир. Так вот, нельзя ли как-то, есть ли вообще механизмы мировые усилить экологическое давление на Бразилию, даже, может, ограничить, как вы похвалили ее сельскохозяйственный экспорт, все такое, демографию ее немножечко как-то вот попытаться осмыслить. Вот такой у меня вопрос.
1: Спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим. Ну,
0: спасибо,
1: скажем
0: большое.
1: Так, осмысливать демографию суверенной страны
0: – это перебор.
1: Такое предложение. Такое предложение. Кроме, безусловно, лесов Амазонии, есть еще многие места и в Африке, и в Сибири у нас, где эти леса генерируют огромное количество кислорода, и мировой океан, и так далее, и так далее. В принципе, вопрос очень сейчас дискуссионный и спорный. Тут можно поговорить и про глобальное потепление, есть или не есть. Но так или иначе, да, все обеспокоены вырубкой массовой.
0: Ну, понимаете, какая штука. Бразилия, как и любая другая страна, стоит перед выбором. Что для нее важнее? Экологическое развитие, и многие левые политики считают, что да, экология играет огромную роль, либо развитие национального хозяйства. И каждое правительство должно выбирать, что для нее важно. Что она будет делать? Заботиться о будущих поколениях или заниматься поколением, которое сегодня живет в Бразилии и должно выживать, должно развиваться? В данном случае у меня нет однозначного ответа. То, что вы говорите, это разумно и правильно. Другое дело, что есть и другой взгляд на проблему, и любой президент принимает решение здесь и сейчас, исходя из существующих проблем и задач страны.
1: Я думаю, что это хорошая затея для того, чтобы как-нибудь попочинять примус по поводу вот экологии. Лесов Амазонии, Мирового океана, Эль-Ниньо и прочего-прочего. Вадим, то, что вы называли сейчас, мне надо подумать, кого позвать. Вот, и это дело тоже, так сказать, попочинять. Это интересная тема. Это интересно. Возьмемся за это. Спасибо большое
0: еще
1: за подсказку.
0: У меня есть 2 минуты, я могу рассказать одну историю, может быть, очень поучительно.
1: Сейчас мы еще митинг Бульсонаро посмотрим.
0: Да, конечно.
1: Давайте, я предлагаю еще один кусочек, а это митинг, собственно, соперника Лулу да Сильвы, младшего Бульсонаро, Флавио, который тоже, собственно, очень активно борется сейчас, и шансы имеет очень неплохие, хотя многие, и вот, кстати, Дмитрий Михайлович, насколько я правильно его понимаю, тоже, наверное, считает, что ботинки папы ему великоваты, нет?
0: Ботинки папы великоваты.
1: Попроще, так сказать, попроще.
0: А вот шансы равны.
1: Давайте запустим вот этот праздник.
6: Bota o leite no carrinho, bota o arroz, bota o feijão, bota uma fralda, bota o sabão em pó. E essa filhinha pede, mamãe, posso levar um pacotinho de biscoito? Posso levar um danoninho?
1: Зажигательный такой молодой человек, активный. Там из того, что я читал про этот митинг, они там весело скандировали «Лула, ты воришка». Это вот то самое, Дмитрий Михайлович, что вы говорите, обвинение, так сказать, в коррупции в адрес сына. А что с сыном-то не так? Где сын-то успел?
0: Ну, сын тоже...
1: Ну, по крайней мере, в чем обвиняют? Мы же не осуждаем и не судьи.
0: Сын тоже поучаствовал, как говорят, деле мастер, да, там тоже был сопричастен, как они говорят. Что на самом деле мы не знаем, естественно, ничего решения суда нет. Но это, конечно, бьет сильно по Луле-старшему. Более того, вице-президентом Фавио Болсонаро выбрал ранее не очень известного человека, сейчас я даже не вспомню, как его зовут, к сожалению. Но он активно участвовал в деле раскрутки этого банка и Лулы-младшего. Есть одна проблемка.
1: Какая?
0: Этот вице-президент сам обвиняется в коррупции и обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.
1: Да, Господи.
0: Это, к слову, о борьбе за женский электорат.
1: Господи. А как же звали, не помните, это был такой чудесный президент Хосе Мухика.
0: Да,
1: в Парагвае, да, он был?
0: Уругвай.
1: В Уругвае, он был в Уругвае. Еще его звали Эль Пепе. Умер буквально там год назад.
0: Недавно.
1: Старенький, ему там было под 90, онкология. Но прославлен был тем, что он до старости жил в какой-то халабуде. И ездил на Volkswagen Жук. И был абсолютно бессеребренником, насколько нам известно. Или, может быть, он хорошо прятал что-то. Но, по крайней мере, прославлен.
0: Мы будем поддерживаться официальной версией.
1: Как бессеребренник. Ну, слушайте, народ его любил именно за это. Я вас перебил, предлагая посмотреть ролик. Вы сказали, что у вас еще есть немножко времени что-то добавить.
0: А я хотел рассказать про экологию. Очень маленький пример. В Эквадоре огромное внимание уделяли индейскому населению, выступали за их развитие, традиционные индейские ценности. И в Эквадоре был заповедник Ясуни. Заповедник, который огромное количество видов флоры и фауны имел в себе. А вот под заповедником было огромное количество лежи нефти. И вот что делать? Добывать, хотя там проживали индейцы, или не добывать?
1: Есть чудесная книга, безусловно, известная вам, может быть, кому-то неизвестная из радиослушателей, я призываю почитать, она переведена на русский язык, «Исповедь экономического убийцы», которая ровно про эту историю и рассказывает, про то, как представитель некоего американского гуманитарного агентства едет спасать индейцев в Эквадор. Потому что под землями этих самых индейцев находится нефть. И очень успешно их спасает так, что очень довольны остаются нефтяные компании.
0: Естественно.
1: В принципе, да, это еще одна тема, которую можно будет как-нибудь обсудить, собраться про то, как даже не гуманитарная политика, а вот эти вот гуманитарные агентства, американские, международные, европейские, участвуют в разделе ресурсов планеты. Вполне себе в целях, так сказать, и задач. Потому что ровно то же самое, кстати, говорили в свое время и про людей, которые строили свою репутацию как практически рыцари без упрека Greenpeace, который сейчас нежелательный какой-то террористический и прочее, и прочее. И, в принципе, было более-менее понятно про них все, когда они уже осаждали нашу вот эту вот, помните, приразломная наша вышка, вот эта нефтяная, грандиозная совершенно, фантастическая абсолютно, как они там пытались на нее карабкаться и прочее. Было понятно, что это бандиты, что это просто бандиты. При этом, как потом выяснилось, они отлично получали финансирование от британских, американских и норвежских нефтяных компаний. Ровно за это самое. Сегодня починял примус про Бразилию в первую очередь, конечно, но всегда очень рад вас видеть, Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института Латинской Америки, стран Латинской Америки.
0: Нет, просто Латинской Америки.
1: Да, знаете, я неправильно всю дорогу называл ваш институт, как мне стыдно и бессовестно. Спасибо. Очень интересно узнавать новое про Латинскую Америку, которая находится от нас далеко, но, тем не менее, видите, Бразилия, член БРИКС, и, в общем-то, страна, чье благоденствие и благополучие нас тоже касается.
0: Несомненно, и спасибо вам.

0: знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Военнослужащий Росгвардии сбил дрон ВСУ из стрелкового оружия. На что правительство направило 3 миллиарда рублей Крыму. И кто из европейских лидеров уже отказался от поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорк? Об этих и других темах подробнее далее. Армия России установила контроль над Ольховаткой и Харьковской области, сообщило Министерство обороны России. Подразделения группировки войск «Север» в области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отметили в ведомстве. Военнослужащий Росгвардии сбил вражеский дрон, который летел к зданию администрации в Брянской области. Росгвардеец уничтожил беспилотник из обычного стрелкового оружия. Дрон упал и взорвался на земле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Зданию также не причинен ущерб. Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Дотации выделены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов, уточняется в документе. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, утверждает местное информационное агентство со ссылкой на правительственные круги. Источник отметил, что Мерц отменил поездку из-за необходимости остаться в Берлине. Причина такой необходимости не поясняется. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генассамблеи ООН. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Отсутствие инвестиций в разработку месторождений может привести к тому, что к 2050 году Евросоюз будет импортировать более 98% потребляемого газа, следует из доклада аналитической компании. При таком сценарии, добавляет компания, добыча газа в странах Евросоюза упадет до 2 миллиардов кубических метров в год с текущего уровня в 43 миллиарда. В настоящее время ЕС импортирует 85% потребляемого газа. Окружной суд Вашингтона запретил добавлять на фасад главной столичной театрально-концертной площадки Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди упоминание действующего президента Дональда Трампа. Это следует из решения, которое изучил РИА Новости. Отмечается, что Совет Кеннеди-центра, несмотря на предыдущее решение суда, принял резолюцию о признании вклада Трампа путем добавления надписи на здании и переименования площади перед театром в честь действующего президента. На этот раз суд подчеркнул, что принятое ранее решение должно соблюдаться, а попытки вернуть упоминание Трампа на фасад через решение Совета директоров назвал словесной эквилибристикой. Радио «Спутник» расширяет вещание. С сегодняшнего дня слушать программу «Спутник» можно в Мариуполе на частоте 106,9 FM. На частоте Мариуполя также звучат радиопрограммы «Новороссия сегодня», совместного проекта издания «Украина.ру» и радио «Спутник» медиагруппы «Россия сегодня». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам, Макс, Телеграм, ну, у кого что работает. До нас практически все доберется. А допрашиваем мы сегодня известного аналитика и специалиста по информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую по делу о контроле и о том, почему избыточный контроль зачастую опаснее недостаточного. И сразу же сообщу, что по этой теме и по смежным с нею уже прислано великое множество вопросов. Часть из них Наталья Ивановна по ходу событий огласит сама.
3: Да, спасибо большое, Анатолий Александрович. Ну, вы знаете, что хотелось бы сказать. Вот цифровизация дает возможность добраться практически до каждого гражданина, до каждого элемента. Возможности, на самом деле, беспрецедентные, которые раньше просто физически были недостижимы. И вот эта возможность добраться до каждого гражданина, потом каждого оцифровать каждый шаг, оцифровать каждое действие, которое производится, потом все это массово контролировать. Оно создает желание этот контроль использовать.
2: Я вам даже больше скажу. Если, например, на улицах многих больших городов по всему миру видеокамеры были натыканы на каждом шагу чуть ли не в прошлом тысячелетии, но не было ресурсов для того, чтобы отслеживать эти камеры в реальном времени. Более того, даже записи со всех камер точно невозможно было посмотреть, и работали разве что правоохранители, знавшие конкретно место и время какого-то происшествия. А сейчас системы системы распознавания образов на видео уже достигли уровня, когда они ошибаются меньше, чем в половине случаев.
3: Нет, даже лучше. То есть, на самом деле, там меньше 10%. Сейчас довольно хорошо работают системы искусственного интеллекта по анализу такого рода больших данных.
2: И это вселяет во многих надежду, что вот, наконец-то, можно будет автоматизировать надзор за всеми, во всем и всегда.
3: Да, совершенно верно. Вот я как раз пытаюсь подобраться к постановке проблемы. То есть у чиновника, вот как чиновник обычно рассуждает, мне нужно там не допустить плохие события и сделать там какие-то, выполнить обязательства по отношению к государству. Если у меня есть возможность все проконтролировать, значит, я не допущу плохих событий и добьюсь того, чего мне будет надо. И в этом смысле цифровизация создает беспрецедентные возможности и вот эту иллюзию. Значит, почему иллюзия? Вот я как раз хочу на эту тему немножко порассуждать. Вот смотрите, предположим, у нас есть возможность добраться до каждого там гражданина, или давайте оставим граждан, давайте приведем в пример сельскохозяйственную систему. В свое время, года два назад, я была на банковском форуме, где выступала представитель Министерства сельского хозяйства. Она говорила, что мы внедрили у себя систему искусственного интеллекта, которая обеспечивает практически тотальный контроль до каждого производителя. И количество инцидентов у нас выросло в 90 тысяч раз. Что это значит? Это значит, что, было там какое-то количество нарушений, а сейчас стали отслеживать даже самые мельчайшие ситуации, которые стали рассматриваться как инцидент. Дальше она говорит, что же нам с этим делать? Вот у нас сейчас не хватает людей, чтобы это анализировать. И она призывала автоматически выписывать штрафы. То есть автоматизировать до такой степени систему, чтобы она сама штрафы выписывала и даже не парилась. Совершенно очевидно там, внешнему человеку, здравому, да, со здравым умом, что не может количество инцидентов вырасти в 90 тысяч раз. Ну, там, в 90, ну, в 100. Ну, даже я, может быть, поверю, что в 1000. Но в 90 тысяч, это либо у нас система вообще не функционирует, сельского хозяйства, ее надо просто закрывать, да, либо что-то не так с метриками. И вот тут мы приходим к вопросу, а как будут использоваться те метрики, которые позволяют нам добраться до самого конечного, мельчайшего элемента системы? Потому что нам мало того, что мы проанализировали информацию, получили информацию о вот этих мелких инкрементальных состояниях. Но нам надо дальше с этой информацией что-то делать. То есть ее надо поднять наверх. Значит, ее надо объединить в какие-то кластеры, правильно? Как только мы начинаем объединять это в кластеры, у нас возникает вопрос, а что мы считаем там серьезным нарушением, несерьезным нарушением. Иначе у нас, если мы, допустим, любое нарушение будем считать серьезным, то у нас, условно, губернатор будет заниматься там тем, что кошка там кого-то оцарапала во дворе. И это, ну, абсолютно неправильная трата ресурса. Вот, и вот интересно, что вот эти цифровые системы создают как бы следующий вот этот слой. А люди, которые начинают внедрять такие системы, на самом деле, мне кажется, должны ставить вопрос о том, что я буду делать с полученными данными до того, как строить систему.
2: Ну, а я сразу же добавлю, что автоматизация выписки штрафов – это решение, мягко говоря, опасное, потому что даже если действительно системы распознавания образов ошибаются в одном случае из 10, то это уже получается...
3: Огромный массив нарушений, на самом деле.
2: Да, огромный массив ложно обвиненных.
3: Конечно. И более того, смотрите, сейчас у нас система, например, штрафования на дорогах устроена таким образом, что гражданину приходит уведомление, где пишется, что я такой-то, такой-то лейтенант, такой-то рассмотрел, значит, данную фотографию и определил, что на нем машина такая-то нарушила там такое-то правило. Это, по крайней мере, в данном, значит, контексте участвует человек. То есть есть человек, который вынес это решение. И можно к этому человеку обратиться или там попытаться себя защитить, если вы считаете, что вас обвинили нерелевантно. Если же против вас машина, то вам даже обращаться не к кому. Вас просто обвинили, вам прилетел штраф, и все. И вот на самом деле дискуссия о том, что отдайте субъектность искусственному интеллекту, мы же об этом говорим здесь. Здесь попытка дать субъектность искусственному интеллекту, неважно, или информационной системе, то есть некому электронному, на самом деле, устройству. Эта попытка, на самом деле, снимает ответственность с лиц, которые решение принимают, и оставляет их, ну, как бы, вне правового поля. А куда жаловаться гражданину, или там, если вот речь идет про сельское хозяйство, куда жаловаться сельхозпроизводителю, если ему прилетело 90 тысяч штрафов или 100 тысяч штрафов, или сколько там он там чего-то, по мнению этой системы, нарушил, неизвестно. Вот в этом смысле очень хорошо, что ну, на тот период еще, я, кстати, не знаю, как обстоят дела сейчас в Минсельхозе, но на тот период у Минсельхоза не было возможности автоматического штрафования. И дай бог, этого возможности не будет. То есть, значит, вот как бы переходя к тому, к предложению, которое я хочу сделать, при форматировании, при планировании любой информационной системы, которая анализирует большое количество параметров, первый вопрос, который должен ставиться, это что мы хотим получить на выходе и каким образом мы будем контролировать те выходные данные, которые система нам дает. И вполне возможно... Здесь окажется, что нам вообще не надо контролировать до мельчайшего элемента системы, чтобы ее не перегружать. Потому что иначе получается огромное количество событий разнообразных, которые вполне возможно, ну, большая часть из них должна быть проигнорирована. Вот еще вам пример приведу. Это цифровизация в школах. Сейчас очень, значит, любят у нас, ну, особенно в Москве, там, не знаю, как в других городах они тоже стараются тянуться за Москвой, но в Москве сейчас практически все школы цифровизованы, у детей есть обязательные какие-то требования, которые они должны, МЭШ там, электронная эта школа, где они должны зарегистрироваться. И много требований вытекает именно не из логических каких-то пожеланий по улучшению образования, а просто из самой цифровизации. Ну, например, ребенок должен зарегистрироваться в кружок. Вот у меня сейчас дочь там пошла в 8 класс. Она говорит, не, надо зарегистрироваться в кружок. Нас всех обязуют, значит, кружок. Я говорю, а в какой кружок ты хочешь? Она говорит, это не важно, потому что все равно никто не ходит. Понимаете?
2: Да уж.
3: Нонсенс. То есть они все регистрируются, все обязательно. Учителям надо отчитаться, потому что с них просят. Но никто не ходит.
2: Ну, я думаю, что чиновники... потребует ввести автоматический контроль посещаемости кружков.
3: Да, но дальше представим себе, что будет, если эти кружки посещаться не будут. Что, штрафы на школу? Понимаете? Вот это вот хороший пример. То есть мы получили, допустим, информацию какую-то. Мы получили информацию о том, что наше распоряжение, которое мы тут придумали вчера на коленке, не выполняется. Дальше что? Нам то ли всех штрафовать надо, а у нас есть риск, что у нас многие не будут следовать, да, этим, то ли нам надо как-то менять систему. И тогда вопрос, а зачем нужно вообще, чтобы каждую школу контролировали сверху? Зачем нужны, например, домовые чаты, которые контролируются всем правительством Москвы? Я что, со своими соседями договориться не могу? Я должна в электронном чате, мне прилетает, что я должна там посетить какое-то собрание. Да я там не собираюсь это электронное собрание посещать. Зачем? Что там они там приняли на этом собрании? Как они там за меня решили? Я не знаю. Но, на мой взгляд, это, конечно, создает определенную угрозу, что какие-то внешние по отношению к моему дому люди незаинтересованные, и очень часто это, кстати, управляющие компании, которые имеют там свои интересы, принимают какие-то решения за меня. Потому что большинство людей достаточно такие апатичные и не всегда принимают участие во всех возможных мероприятиях.
2: Ну, в нескольких таких вот электронных собраниях я участвовал. Они были посвящены как раз смене управляющей компании. Мы, в общем, протестовали против жилищника, но в итоге все утряслось, и жилищник работает, в общем, практически не хуже прежней компании.
3: Ну, то есть вы не смогли отстоять все-таки другую компанию? А вы знаете, как мы это сделали? Мы приняли решение всем собраниям жильцов, что мы не будем принимать участие в электронных собраниях. Мы сделали их нерелевантными, то есть правительство Москвы не может нам навязать собрание. Для этого, правда, пришлось приехать там в МФЦ, написать коллективное заявление, написать отказ от этих электронных. Ну, то есть пришлось там предпринять некие шаги. Но потом дальше, когда нам попытались навязать какую-то кампанию, они не смогли это сделать электронно. Соответственно, это было реальное собрание жильцов, где жильцы проголосовали против всего. То есть на самом деле, вот смотрите, еще один аспект вот этой цифровизации, что на самом деле это же возможность для манипуляции. Вот вы сейчас привели пример как раз такой прекрасной манипуляции, когда вы бы хотели, ну там большинством жильцов, наверное, сделать одно решение, не будем обсуждать, хорошее или плохое, но вы хотели одно решение, а вам, по сути, навязали другое решение. Из-за того, что часть людей там не приходят, часть игнорируют,
2: примерно
3: там еще что-то.
2: О, вот, кстати, пришел вопрос, на который я не могу ответить, поскольку за деятельностью Воложа уже давным-давно перестал следить. Дмитрий из Санкт-Петербурга спрашивает, к чему может привести демарш Воложа?
3: Да ни к чему не может привести. Что, в какой-то демарш? Вы имеете в виду, что он продал, значит, подписал контракт на предоставление серверных мощностей?
2: Я не знаю, что имеется в виду.
3: Нет, я думаю, что именно это имеется в виду. Он подписал с Палантиром контракт на предоставление серверных мощностей. Ну, подписал и подписал. Волош, конечно, не имеет никакого доступа, ну, никаким там серьезным яндексовым внутренним системам, я думаю. Ну, просто потому, что это технически очень сложно осуществить. И, конечно, Яндекс, сколько там уже, 4 года без Воложа живет и, в принципе, справляется. Вот эти страшилки, что вот Волож там лично выкачивает персональные данные россиян, ну, слушайте, Господь с вами, это просто технически неосуществимая задача. И точно Волож, а он такой коммерсант до мозга костей, точно этим не будет заниматься. Я, кстати, знаете, на эту тему могу рассказать случай с моей жизни. Где-то году, наверное, в 15-м крупное немецкое издание «Шпигель», по-моему, «Шпигель» это был, значит, написало статью по моему поводу. Мы тогда как раз купили компанию, ну, моя компания купила компанию немецкую, EgoSecure, которая занималась контролем, значит, конечных устройств. И, значит, я думаю, что это была атака конкурентов, Но, тем не менее, вышла статья, где меня обвиняли там в том, что я имею давние связи с КГБ, что я, наверное, пишу сама вирусы, потому что я работала в антивирусной компании. Вот Касперский, вот он запрещен, и в Германии есть вопросы к безопасности Касперского. А я была замужем за Касперским, значит, я коварно буду внедрять в немецкие организации программу, которая будет там контролировать устройство. Ну, это просто настолько... Вот этот вот сволочь, мне кажется, вот прям один в один аналогии тоже.
2: Ясно. Ну, во всяком случае, главное, что я пока понял, что у нас в обозримом будущем не появится возможности довести системы распознавания образов до возможности всерьез анализировать поведение, не какие-то конкретные снимки, а поведение в целом. Что лично меня очень радует, хотя бы потому, что мое поведение настолько выпадает из большинства норм, что если бы за мной следили постоянно, я бы постоянно вызывал подозрения.
3: Это точно. Вот пришло мне, у меня есть бложек небольшой, да. Вот мне пришел как раз вопрос сюда, который, мне кажется, интересный, он в тему нашей дискуссии сегодня. Цифровизация образования идет полным ходом, пишет подписчик. В альтернативных московских школах на входе установлены биометрические турникеты, в классах интерактивные панели, доски с камерами. И диагностики МЦКО тоже подходят под полным контролем. Получается, что третьи лица получают доступ к биометрии и видеозаписям детей без их согласия. Как вы считаете, куда уходят эти данные, сколько хранятся, кто имеет к ним доступ, почему не собираются согласия и насколько, значит, в этой логике вторичные интересы ребенка и что родителям предпринять? Значит, вот что предпринять родителям, я, честно говоря, затруднюсь, потому что в современной цифровой школе, если вы пробуете выпасть из этого цифрового поля, вы как-то сразу оказываетесь изгоем. Я вот, например, не могу понять, какие действия нужны. А по поводу того, куда уходят данные, ну, вообще говоря, я считаю, что биометрический сбор данных – это, во-первых, прямое нарушение 152-го федерального закона, где есть отдельная оговорка про данные, персональные данные несовершеннолетних. Они, вообще говоря, должны собираться с согласия родителей. Этого согласия, как правило, не происходит. А все вот эти видеотурникеты и видеодоски, когда значит, на детей смотрят и их контролируют, ну, вообще говоря, это прямо прямое нарушение прав граждан. Я, честно говоря, думаю, что, наверное, стоит задуматься правозащитникам на эту тему, и, возможно, стоит родителям подумать над коллективными исками, потому что... Ну, как-то очень далеко зашел вот этот контроль цифровой. Причем, понимаете, он же... Вот я наблюдаю просто развитие образования вот в связи с цифровизацией. Качество образования не улучшается, а скорее даже деградирует, но при этом контролей становится больше, больше, больше. То есть сама логика этого цифрового контроля, она направлена, просто требует постоянного расширения. Еще больше объектов контроля, еще больше. Сейчас мы будем видео детей контролировать, сейчас еще что-то. И это, ну, точно не работает на благо нашего образования и не делает детей умнее.
2: Это да. Но, впрочем, сделать человека умнее может только он сам. Потому что, что бы мы ни говорили, про образование, про тренировки, но мозг развивается только самостоятельной работой. А все остальное – это только предоставление материалов для самостоятельной работы. И пока не напряжешься сам, то так же, как с мышцами. Пока не напряжешь, мышца не будет развиваться. О, еще один вопрос. Помяни черта, а он в дверь. Должны ли мы считать, что Волож нанес ущерб России своими действиями против России? Ну, наверное, какой-то ущерб нанес, но далеко не такой значительный, как он сам сейчас хочет изобразить. Там, где он сейчас находится, выгодно числиться врагом России и выгодно числиться успешным. А я подозреваю, что успехи у него кончились с того момента, когда он решил, что уж с чем, а с Россией он никак не связан.
3: Ну, мне кажется, мы про Воложа пообсуждали.
2: Ну, да.
3: В общем, не вижу смысла.
2: Это да. Но, возвращаясь все-таки к теме контроля, я полагаю, что эту тему нам еще не раз придется обсуждать, просто потому, что очень редко обнаруживаются чиновники, способные самостоятельно изменить методы своей деятельности. И если человеку когда-то удалось что-то, проконтролировав, сделать лучше, то, скорее всего, он на много лет вперед убежден, что чем больше он будет контролировать, тем лучше у него все будет получаться.
3: Ну вот я как раз вижу такую тенденцию, собственно, поэтому и интересно обсудить эту тему, чтобы попытаться как-то предотвратить, что ли, или, по крайней мере, создать сомнения, потому что практика сейчас показывает, что внедрение дополнительного контроля сверху и углубление, расширение этого контроля не привносит дополнительных данных. То есть в какой-то момент контроль начинает упираться сам в себя, и вместо позитивного движения он создает, наоборот, большую нагрузку, которая генерит огромное количество белого шума. И
2: все зашумляется. Я уже не говорю про фразу, сказанную еще в очень древние времена, я ее знаю по латыни, то есть ей минимум пара тысячелетий, а может и больше. «Et quis custodit custodes ipsos». А кто усторожит самих сторожей?
3: Да, это еще один, кстати, аспект, который мы не затронули. А кто принимает решение и кто те люди, которые нам говорят, что делать?
2: Ну, об этом мы уже, наверное, поговорим после новостей, поскольку тема большая. Не переключайтесь.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области. Это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщали ранее РИА Новости пресс-службы министерства. Встреча запланирована на 14-16 сентября. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал обеспечить безопасный, бесперебойный и свободный проход через Ормузский пролив и как можно скорее восстановить существовавший до войны статус-кво. По его словам, происходящее в соседнем Иране напрямую затрагивает Турцию и Азербайджан. Фидан заявил, что безопасность, стабильность и процветание Ирана напрямую влияют на регион. Он призвал как можно скорее урегулировать конфликт дипломатическим путем и прекратить действия, которые усиливают напряженность. Владимир Зеленский своей политикой ведет Украину к национальному самоубийству. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Свою позицию она объяснила колоссальными демографическими проблемами Украины. По ее словам, с момента провозглашения независимости в 1991 году государство по тем или иным причинам лишилось более половины своего населения, которое сейчас, по ее оценкам, составляет лишь 20-25 миллионов человек, половина из которых – это люди пенсионного возраста. Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину из пожара в частном жилом доме в Ессентуках, получил премию имени режиссера Тиграна Киасаяна, сообщает RT. 30 августа на улице Большой Баргустанской в Ессентуках загорелся двухэтажный частный дом. Вахтин шел мимо дома и увидел девушку, которая звала на помощь. Как выяснилось позже, она успела выбежать вместе с тремя детьми, но дома осталась прабабушка. Вахтин зашел в горящее здание, вытащил пожилую женщину и передал родственникам. Пострадавшая получила ожоги и находится в больнице. Власти Египта изъяли у жителей южной провинции Эль-Минья 151 артефакт, в том числе два саркофага, статуи и монеты, сообщило Министерство внутренних дел Египта. Кроме того, полиция нашла у преступника постамент для памятника, амулет, три сосуда, керамическую флягу, 97 монет и другие артефакты. Специалисты подтвердили, что находки являются подлинными, которые относятся к эпохе фараонов, а также греческому и римскому периодам. Обвиняемый признался, что изъятые предметы были добыты в ходе незаконных раскопок, проведенных им в горной местности. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио

0: делу о контроле и, так сказать, золотой середине дозировки контроля. Ибо, как известно, уже по меньшей мере полтысячелетия только доза делает яд лекарством и лекарство ядом. Так вот, контроль сейчас изрядно передозирован.
1: Да, вы очень правильную тему поняли на самом деле. А где должен заканчиваться контроль? И как сделать так, чтобы использовать цифровизацию действительно максимально эффективно, на благо общества, а не на просто вот это вот введение тотального контроля и бессмысленные какие-то распоряжения, которые потом оттуда следуют. Вы знаете, у меня нет ответа такого однозначного на этот вопрос. Мне кажется, что в каждом случае должны сначала ставиться какие-то задачи, чего мы хотим достичь. Вот мы затронули сегодня тему образования, тему там, сельского хозяйства, транспорт и так далее. Вот в каждом, для каждой такой системы нужно сначала понять, чего мы хотим добиться. Что мы хотим добиться там от сельхозпроизводителей, чтобы они производили идеальную продукцию, чтобы она на 100% соответствовала там чему-то, или, ну пусть она там может быть не на 100%, но главное, чтобы люди не травились, чтобы она в целом была нормальная, и чтобы производители как-то выживали, да? Вот в зависимости от того, как мы поставим задачу, в зависимости от этого совершенно разные будут подходы. Если мы хотим до последнего элемента контролировать продукцию, ну да, тогда, наверное, нам нужны контроли. Но выживут ли потом производители, которых будут до такой степени контролировать?
0: У нас есть звонок. Слушаем вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария, Московская область. Будьте добры, два вопросика быстренько я хочу задать. Значит, кнопочный телефон. Следит ли за нами кнопочный телефон? И второе. Во время ковида американский врач Леонард Колдуэлл говорил о вредоносности 5G-системы. Как это сейчас?
0: Если можно, я отвечу. Что касается вредоносности, то о вредоносности разных сотовых сигналов говорят постоянно, поэтому исследования их безопасности тоже ведутся постоянно, и пока ничего похожего на опасность не найдено. Ну, то есть, конечно, если вы будете сидеть в нескольких сантиметрах от мощного ретранслятора, то рискуете, что радиоволны просто прогреют ваше тело избыточно. Но никаких иных опасностей нет. Ну, а что касается кнопочного телефона, за вами следит любой сотовый телефон, потому что для сотовой связи он должен постоянно быть привязан к одной из станций, соответственно, ваши перемещения автоматически отслеживаются, но больше никакой слежки, насколько я знаю, нет не только в кнопочных, а практически ни в каких телефонах, пока туда не подсажены какие-нибудь особо вредоносные программы, чего на самом деле можно избежать сравнительно несложными защитными мерами.
1: Ну, я бы с этим не согласилась, потому что на самом деле смартфон, в отличие от телефона кнопочного, представляет больше возможностей по наблюдению за его хозяином, и операционная система собирает информацию о человеке, и различные приложения максимально собирают информацию о человеке, отправляют ее куда-то или используют ее каким-то образом. Стоит ли это воспринимать как слежку? Ну, в некотором степени да. Поэтому это смотря что мы считаем слежкой. Если нам потом рекламу настойчиво навязывают, ту, которую мы, допустим, сказали в телефон какое-то слово, а нам реклама прилетает, да? Вот это тоже можно считать, что система слежения. Но вот задающий вопрос, женщина, конечно, права в том смысле, что кнопочный телефон более безопасен,

0: с точки зрения объема
1: Да.
0: собираемой информации.
1: Вот тут, кстати, пришло сразу два вопроса.
0: Ну, про Кремль я предлагаю, да, не читать.
1: Да
0: вот
1: нет,
0: вступили в эпоху цифровизации.
1: Вот про Кремль как раз стоит сказать, потому что это очень распространенная страшилка. Ну, цитирую, «Кремль запускает систему тотального контроля над каждым россиянином. Как это будет работать?» Ну, такие системы тотального контроля пытались запустить не только в Российской Федерации. Более того, мы в этом деле изрядно отстали от стран, все еще почему-то именующих себя развитыми. Самая мощная система контроля сейчас, насколько я знаю, в Китае, и, насколько я знаю, китайцы так ничего осмысленного из этого контроля и не выжили. То есть они пытались действительно следить за всеми и поняли, что если следить действительно за всеми, то никакой пользы для самих контролеров вот этого не будет.
0: Ну, система перегружается информацией, получается ее переизбыток, и потом использование начинается довольно спорадическим становится. Но это, кстати, интересный вопрос, что вполне возможно, и вот я лично в это верю, что рано или поздно контролирующие осознают такой избыток контроля. А вот по поводу того, что Кремль запускает какую-то систему контроля, ну, я про это не слышала. У нас есть много разных систем, которые вот есть единая биометрическая система, есть там единый реестр граждан, есть единый реестр медицинских состояний, много таких. Но вот такой тотальной системы, как бы над системами этими всеми, я про это не слышала. Ну и, честно говоря, вообще не очень понятно, зачем бы такая система была нужна, и кто бы как ее...
1: А что было, как говорят, ну, на моей было, малой родине? Вот. Ну и некто Сергей пишет, мы вступили в эпоху цифровизации, поэтому от тотального контроля не уйти, все будут отслеживать. Куда ушел, что купил, что смотришь, что кушаешь, личной жизни нет и не будет, а нас будут знать все, радости мало. Радости, наверное, от этого действительно нет, но лично я и горе особо от этого не вижу, именно потому, что если будут знать все, то не смогут с этим сделать ничего.
0: Ну, вы не правы, конечно, потому что из большого массива граждан можно выделить конкретно какого-то конкретного человека, вас, например, да, вы вот такой, вот Анатолий Вассерман, такой известная личность, почему бы о нем не узнать чего-то такого, на чем его можно пошантажировать или там как-то захватить. Вот сказали вы что-то не то, а вам могут предъявить, вот смотрите, что вы там-то и там-то сделали. Да? Это на самом деле создает возможности для злоупотребления. Давайте будем честны. Мы уже поднимали здесь вопрос о том, кто контролеры. И вот эти контролеры, имеющие люди, имеющие большой или полноценный доступ ко всем знаниям о населении, могут, конечно, использовать, гипотетически говоря, эти данные себе для корыстных целей. И это, вообще-то, большая проблема. У меня тоже есть несколько вопросов, которые прислали. Вот, в частности, такой. Единый цифровой профиль с электронно-цифровой подписью и биометрией. Если вдруг его взломают, как потом доказать, что ты – это ты? На самом деле вопрос очень непраздный, потому что есть уже примеры, когда похищали так называемую цифровую личность. Когда у человека, ну вот в частности сейчас через MaxID, очень распространенный, значит, это подход, когда крадут MaxID, а потом через него аккаунт в госуслугах, и потом человеку приходится прям очень сложно доказывать, то есть приходится приезжать там и в МФЦ, и в полицию, я не знаю, доказывать, что вот я – это я. На самом деле это очень большие риски. И при вот построении систем таких, особенно когда они пересекаются, у нас сейчас очень любят объединять разные системы в единое целое, но чем более мы объединяем систему, тем шире мы создаем возможность, как говорят безопасники, поверхности атаки для атакующих, тем больше возможностей у атакующих. И это, конечно, на самом деле очень серьезная проблема, которую общество должно осознать. То есть, вообще говоря, защита данных должна идти перед тем, как идет сбор данных. До того, как мы не поняли, как мы эти данные гарантированно защитим, никакого сбора данных, на мой взгляд, происходить не должно. Это действительно сейчас...
1: Ну, кстати, мне недавно пришлось-таки через МАКС посылать запрос, ну, на выдачу нового загранпаспорта. Старый кончился еще в начале года. Я, конечно, вряд ли поеду в какое-нибудь серьезное зарубежье в обозримом будущем, но на всякий случай решил получить новый паспорт, и действительно процедура включает в себя прохождение через МАКС. Ну, надеюсь, что ничего нового к МАКСу я при этом не добавил, ну, а пользуюсь я им все равно.
0: О, странно, кстати.
1: Вот тут несколько вопросов уже накопилось в нашем канале. Ну, начну с последнего. Android или iOS? Какими смартфонами пользуетесь вы? Ну, лично я уже вообще за четверть века использования мобильных телефонов я очень много попробовал, а Apple-овской продукцией не пользовался. Дело в том, что те системы программирования, которыми пользуется Apple, очень не соответствуют тому, что я считаю по своему опыту хорошим программированием. А вот Windows Mobile, например, пробовал и в итоге остановился на Android и уже, по-моему, больше 10 лет пользуюсь только им.
0: Ну, у меня Huawei с соответствующей проприетарной операционной системой Huawei. Не знаю уж, насколько он безопаснее, но как-то мне братья-китайцы ближе, чем американцы.
1: Пусть лучше к ним утекает информация. Вот тут тот же Сергей пишет. Может быть, контроль в некоем смысле полезен в целях безопасности страны и граждан? Эту информацию всегда можно запросить, если это касается безопасности страны. Ну да, в таких случаях, наверное, можно. Беда в том, что очень велик соблазн не ограничиваться вопросами безопасности страны.
0: Да, это первое. А второе, если мы задумаемся о безопасности, то в 2025 году мошенники украли у граждан Российской Федерации 300 миллиардов рублей. А в этом году... Вроде как, первые данные, еще понятно, погоды еще нет сведений, но вроде как объем украденных данных чуть-чуть снизился. Но по-прежнему кражи, мошеннические кражи продолжаются. Вот, пожалуйста, если мы говорим о безопасности страны, мы проконтролировали вроде каждого через огромное количество систем, а решить такую проблему простую с мошенниками, а мы же не решили ее.
1: Ну, кстати, в свое время заявили, что вот в МАКСе проблема будет решена. Это естественно, вот мошенники
0: тут
1: освоили
0: же МАКС. В первую очередь.
1: Ну,
0: нет,
1: да.
0: А очень просто. Смотрите, вот это я наблюдала еще и по своему там миру, когда я работала в антивирусной компании. У мошенников, у криминала очень простое мышление. Они ищут деньги там, где больше людей. Поэтому если операционная система Windows популярна, значит, они будут в основном писать вирусы под операционную систему Windows. Если платформа какая-то становится популярной, вот Mac стал популярный, мошенники тут же набились туда. Понятно. Потому что, ну а что? Какая разница? И более
1: Кстати,
0: того...
1: вчера пришло мне сообщение, подписанное Max. Ваш аккаунт запланирован к удалению. Если хотите это отменить, пройдите по такой-то ссылке.
0: Ну, фишинг
1: ну,
0: типичный.
1: Нет,
0: да?
1: Я действительно прошел, полюбовался, как эта ссылка выглядит. И когда увидел, что там требуется ввести номер телефона и код, точно убедился, Ну, что это именно мошенники. Нет, хочу... нет. На саму страницу я рискнул зайти, потому что у меня стоят довольно неплохие средства защиты от самопроизвольных переходов.
0: Ну, смотрите, мы не можем рекомендовать слушателям ходить по ссылкам, по незнакомым.
1: Естественно.
0: Первая рекомендация в этом случае – ни в коем случае не ходить по ссылке.
1: Ну,
0: почему?
1: Да.
0: Потому что в этом случае может быть троянская программа, которая будет установлена к вам на смартфон, и вы даже этого не заметите. Если вы ходите на ссылку, это надо понимать. Поэтому лучше по незнакомым ссылкам в принципе никогда не кликать.
1: Ну, да,
0: а здесь мошенничество прямо налицо, да, это прям видно,
1: ну,
0: что
1: да,
0: это развод.
1: Ну да, но я зашел со стационарного компьютера, на котором хорошие защитные средства стоят. У нас новый звонок, слушаем вас.
2: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Алло. Анатолий Александрович, восхищен вашей передачей и вами лично.
1: Спасибо.
2: И хочу сказать, что вот так же мне Касперский очень нравится вообще. Все ее идеи, которые она излагает, они, конечно, очевидны для любого программиста и человека, который занимается вообще техникой айтишной. Но почему-то эти вопросы не поднимаются. Но я другой хотел сказать. Дело в том, что вот я пришел к выводу, что чиновники вообще-то, они не могут быть генераторами идей. Почему? Потому что основная их функция заключается в том, чтобы защищать те законы и положения, которые установлены уже. Поэтому от них, вот там, предположим, ожидать, чтобы они организовали какой-то, ну, в итоге анализ конечных действий, ну, в частности, вот той системы электронной, которая у нас создается, ожидать нельзя. Этим должны заниматься какие-то другие люди, вот на вроде Касперской. Алло, вы слышите меня?
1: Да-да, слышим, спасибо.
2: Вот я именно на это хотел обратить внимание. Как раз что деятельность чиновника, она не может быть направлена на генерацию каких-то идей. Она направлена на защиту уже существующих законов и положений.
0: Ну, в принципе, это очень интересное и правильное замечание. Но у нас сейчас стали модными информационные технологии, и наши чиновники тоже хотят быть модными, инновационными, тоже в этом участвовать, тоже говорить, что вот мы сейчас тут чего-то такое разработаем. И, кстати, в этом смысле появляется такое большое желание сделать, вот мы сейчас будем делать что-то новое. Более того, у нас отдельную категорию в реестре программного обеспечения сделали именно для государственных органов. Это же нонсенс. Государственные органы не должны заниматься разработкой программных продуктов. Разработкой программных продуктов должны заниматься программисты. Но это как все равно, что наши государственные органы будут еще копать там землю в свободное от работы время. Или когда-то там они... Зачем? Они должны заниматься госуправлением. То есть каждый должен заниматься своим делом. А у нас сейчас все начали заниматься искусственным интеллектом, все там занимаются разработками, все занимаются. Куда ни ткнешь, попадешь в программиста. А поскольку управлять программистами, управлять сложными системами они зачастую не умеют, то получается, ну, иногда довольно такие жалкие результаты. И, конечно, может быть, здесь мода сыграла очень такую нехорошую роль.
1: Вот, кстати, сходное сообщение поступило. Не хочу обвинять разработчиков госуслуг в чем-то враждебном, но госуслуги должны быть госуслугами, а не становиться непонятной соцсетью с разным хламом из голосовалок, рекламы и прочие дребедени.
0: Абсолютно согласна. Более того, сейчас вообще ходит речь о том, чтобы сделать там платные сервисы. Ну, друзья мои, если мы оказываем госуслуги, там не может быть каких-то клоунов с платными сервисами. Все-таки государству надо зарабатывать деньги, но не таким же способом.
1: Ну, государство получает деньги в основном в виде налогов. И теоретически считается, что именно поэтому государство заинтересовано в благополучии и процветании граждан, поскольку тогда с них можно больше денег собрать. Ну, теоретически.
0: Ну, вообще государство должно быть заинтересовано в процветании. И в этом смысле такое создание слишком большого количества контроля, которое вызывает раздражение у людей, оно неправильно, оно противоречит на самом деле интересам государства.
1: Кстати, вот Альбина вам задает вопрос. Согласны ли вы с цепочкой госуслуги, МАКС, биометрия, ID-паспорт, цифровой рубль, социальный рейтинг? Ну, я не думаю, что это цепочка именно.
0: Ну, смотрите, это скорее, да, это скорее не цепочка, а скорее набор некоторых действий, которые, вообще говоря, все, если их все объединить последовательно, то как-то выглядит действительно как путь к социальному рейтингу. О чем, с одной стороны, вроде бы говорится, что у нас не должно быть социального рейтинга, потому что это нарушение прав. С другой стороны, периодически ведутся такие разговоры, а вот было бы неплохо сделать в той или иной области, например, в области образования, как ни странно. В образовании, вот если вы посмотрите у нас приложение электронной школы, там прям есть рейтинг, пожалуйста, рейтинг класса. Место вашего ребенка в классе такое-то. Раньше было место в школе, сейчас его отменили. Но вообще, ну, а хочу ли я видеть рейтинг там своего ребенка в классе, это там вопрос. И не идет ли это вообще к социальному рейтингу? Ну, у меня нет ответа.
1: О, некто Александр спрашивает, как вы относитесь к российским операционным системам? Я к ним относился очень хорошо, пока они были. Я же все-таки много лет проработал программистом, и, к сожалению, еще на заре развития операционных систем у нас было принято стратегически ошибочное, как сейчас видно, решение прекратить самостоятельные разработки на этом направлении и копировать зарубежные. То, что сейчас называется российскими операционными системами, это, в общем-то, сборки общемировой более-менее свободной системы Linux. Они не хуже других, но на мой вкус и не лучше.
0: Ну, смотрите, все-таки есть существенное отличие между российской сборкой операционной системы, также под вариантов Linux, их там, кстати, много разных, и просто система с открытым исходным кодом. Российский разработчик несет ответственность за результат. То есть, если вы ставите российскую операционную систему, то вы надеетесь, что российский разработчик там поправит, если что не так, сделает какие-то дополнения. И на самом деле у нас, вот когда началось активное импортозамещение в 2022 году, прям системы операционные сильно сделали большой скачок вперед. Это надо понимать. То есть российские разработчики реально вкладываются в операционную систему. Сказать, что они прям вот достигли уровня Windows, ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, базовые какие-то потребности все-таки они выполнять могут, и надо исходить из того, что мы находимся в таких условиях, в каких живем, и это неплохой вариант.
1: Ну и возвращаясь к тому, с чего начали, отмечу, что мы, естественно, не смогли по ходу разговора установить, какая степень контроля сейчас обеспечивает наилучшую безопасность для общества в целом. И я подозреваю, что обществу придется это определять методом проб и болезненных ошибок. Но надеюсь, что, по крайней мере, моя сегодняшняя гостья в этом всем активно участвует. До встречи во вторник.
3: Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние. В большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов, и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Челябинске полночь, в Красноярске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле назвали очень хорошую инициативу Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Очередная отставка в высшем руководстве Украины. Эскалация в Йемене грозит гуманитарной катастрофой. Подробности далее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей инициативой идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Он отметил, что Россия сейчас работает над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов. Он близок к полному насыщению. «Россия всегда находится в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», — заключил Песков. Руслан Кравченко официально отправлен в отставку с поста генпрокурора Украины. Увольнение поддержала Верховная Рада 317 голосами, против не проголосовал никто. Перед заседанием парламента Кравченко написал в своем телеграм-канале, что на депутатов оказывается давление, и призвал их принимать решения самостоятельно. Владимир Зеленский после голосования в Раде подписал соответствующий указ. Накануне другим указом Зеленского Кравченко был отстранен от должности. Ранее он написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала и срочно выехал за границу, якобы в служебную командировку. Более 100 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома после эскалации конфликта с начала июля. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К числу наиболее острых потребностей в стране относятся обеспечение жильем, продовольствием, чистой водой, медицинской помощью и услугами по защите. Принимающие общины и места размещения перемещенных лиц работают на пределе своих возможностей, отметили в организации. Дрон упал рядом с военной базой в Германии. Как сообщала газета «Бильд», неизвестный беспилотник упал неподалеку от военного аэродрома Вунстров под Ганновером, в местности, где нет жилых домов. Полицейские сейчас ищут его обломки, других подробностей пока не приводится. Строительство путей для шаттла от вокзала Великого Новгорода до высокоскоростной магистрали находится в разработке. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Анна Алексеева. Одна транспортно-пересадочная станция будет в городе Валдай, а другая в деревне Подберезье в 20 километрах от областного центра. Высокоскоростной считается железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Она будет полностью запущена в 2028 году. ФБР с начала работы новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом арестовала более 4000 подозреваемых в терроризме, заявил генпрокурор США Тодд Бланш. По его словам, в этот список входят 1039 человек, которым помешали исполнить предполагаемые террористические атаки. Тысячи верующих сегодня выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунского. Мощи выставили в храме Христа Спасителя на 5 дней. Московская епархия в течение дня регулярно сообщала информацию о времени ожидания в очереди. Утром верующие стояли по 5 часов. К закрытию храма время ожидания сократилось до 2,5. Утреннюю очередь в РПЦ оценили в 10 тысяч человек. В комментариях к посту, посвященному поклонению мощам святителя Спиридона, десятки верующих просят организовать круглосуточный доступ. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
3: Дорогой, приветствую. Давненько мы не встречались в эфире.
2: К сожалению, да. Но вот, слава богу, это устранено, вот это вот досадное... Устранено это досадное недоразумение. Давайте начнем с... Говорил я, что вы член Общественной палаты. Давайте вот с этого и начнем. Создается в Общественной палате ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу. Можете рассказать, что интересного, вообще важность мероприятия, и вокруг этого немножко поговорим. Что это будет такое, зачем это надо, как это поможет нашему любимому государству и так далее.
3: Это уже далеко не первый электоральный цикл, которым работает вот такой вот штаб. Наблюдатели от общественной палаты, в том числе и я, будут работать на участках. У нас пресс-брифинги, у нас включение со всей страны. Кроме этого, мы все время на связи и с общественным штабом наблюдения за выборами, который работает в Москве. Это демонстрация, во-первых, прозрачности всего этого процесса. Во-вторых, это, безусловно, контроль за возможными нарушениями. И у нас есть договоренность, что если что-то происходит в границах, как, так сказать, нашей успеваемости туда, то мы в том числе будем подъезжать и решать вопрос. Но на прошлых выборах, вот как я помню, по-моему, было 2 или 3 всего сообщения о каком-то таком ЧП в Москве. Даже никуда лично я и не доехал. То есть я был на избирательном участке и работал вместе с коллегами, осуществлял контроль всего этого процесса.
2: Ну и вот, знаете, такой ряд соображений я слышал на такую тему, что для нас вот парламентские выборы имеют скорее такой плебисцитарный характер. То есть население, народ наш идет на избирательные участки или электронным образом голосует для того, чтобы подтвердить, что, в общем, все правильно, что народ вот это вот все устраивает. При хорошей явке не так важно, какая партия наберет сколько процентов. Для общей ситуации, для партии, конечно, важно. Вы согласны или нет?
3: Ну вот то, что я вижу, это самые удивительные, конечно, выборы за всю мою жизнь.
2: Почему?
3: Потому что я не вижу усилий политических партий. Я вижу усилия одной политической партии. Остальных я не вижу вообще. Ну, мне, правда, тут в том числе жители моего района сказали, что нет, там у метро еще была одна политическая партия однажды. Вот, мелькала. Но на этом все. У меня в районе нету ни одного вообще вот предвыборного материала партии. Ни разу вот в район Москвы, где я живу, не пришел ни один из кандидатов в депутаты по этому округу. То есть это дошло до смешного. Меня вот остановили сегодня жильцы, сказали: Армен Сумбатович, ну может вы их кого-нибудь приведете сюда? Ну тоже ж интересно. Люди собираются избраться, могли бы вообще прийти? В принципе, ну, хотя бы кого-нибудь прислать, какого-нибудь студента-пропойцу. Ну, все было бы понятно, что впереди выборы. Повторяю, одна партия только этим занимается. Остальные, мне сложно вот это как-то правильно охарактеризовать. Одни песни поют, вот, вторые бегают бесконечно до Центральной избирательной комиссии с воплями по любому поводу, ну и так далее. Это максимально странно. Ну вот сколько я за свою жизнь был ведущим дебатов политических партий, да, выборы в Госдуму, президентские выборы, но это же все время был полный аншлаг. Сейчас я включаю, я не понимаю, зачем пришли эти люди на дебаты. Вот они с кем собираются дискутировать? Они кого представляют? И что самое главное, они все произносят? То есть вот вообще это какое имеет отношение к повестке? Ну, потому что, когда я включаю дебаты, ну вот мне надо по работе в общественной палате посмотреть. Вот я включаю дебаты, например, по образованию. Ну, казалось, да, вот только что был вступительный цикл, вузы, куча возникла сложностей у людей. Там олимпиадники, ЕГЭ там и так далее. То есть, казалось бы, да, здесь вопросов, ну, немерено просто. Я утомился уже лично писать ответы людям, которые ко мне обращаются через общественную палату, что вот, ну, почему вот так? Значит, эти, вместо того, чтобы заниматься вот тема дебатов, вопроса образования. Я послушал про важность увеличения валового внутреннего продукта. Про то, что они там собираются делать с поляками и молдаванами. Я не спорю, что все это важнейшие государственные институты. Да? Только есть одно «но». Если у вас тема вот эта, вы должны по ней выступить. Это первое и второе. А где вот здесь вот избиратель российский? Они даже не понимают, вот эти удивительные люди от этих партий, да, которые пытаются зачем-то избираться, что Государственная Дума – это законодательный орган власти, а не исполнительный. То есть вот российские законы, они несколько про другое все. Я, честно говоря, удручен. Вот я сколько вот я себя насилую вот этими дебатами, я уже жду, когда же это наконец-то закончится, когда будет день тишины. Ну, потому что с профессиональной точки зрения это, конечно, конфуз.
2: Тогда все будут молчать по закону, а не как сейчас, да? Сейчас просто так молчат.
3: Алексей, дорогой, я не понимаю этих людей. 5 лет они готовились к выборам, да? Вот это судный день наступает. Вот ты должен прийти... Вот у тебя потеряно все, кроме чести, как говорил незабвенный Николай Петрович. Да? Ты должен вот выложиться и умереть. А они стоят с таким скучающим видом, как будто это селедка в банке. То есть их это вообще не волнует, ну никоим образом. Я молчу уже даже про совершенно запредельные вещи, когда просто никто не приходит на дебаты, где стоит один представитель «Единой России» и что? Вот он сам с собой должен подискутировать. А все остальные где? А для чего вы требовали равного доступа к СМИ? Вот вам его дали по закону. Центральная избирательная комиссия проводила жеребьевку. Все вам выдали. Где это? Где вообще реклама партии? Вот я хожу по Москве, я ничего не вижу. Ну, не знаю, может, я просто неудачник какой-то.
2: Нет,
3: может...
2: практически нет. У нас какой-то один мелькает товарищ везде. С запоминающимся именем, фамилией, но он на каких-то мероприятиях присутствует. А так да, ну и висит информация, когда, куда идти. А почему так? Вот почему компании-то, по сути, получается, нет, и мы это действительно видим, ни дебатов на телевидении, ни на радио, ни наглядной агитации. Все решили, что результат предопределен или как? Или
3: ну,
2: вообще...
3: При таком подходе, конечно, он предопределен. Ну, конечно, когда у вас, с одной стороны, есть политические тяжеловесы, обладающие опытом, обладающие медийными возможностями, уже работавшие в Думе, которые понимают эту технологию, и вы против них выставляете женщина-эколог. Ну, это что? Вот они о чем должны дискутировать? Причем на предметные вопросы никто не отвечает. То есть, если раньше дебаты... Я их вел, и я помню, что это такое. Это был действительно интеллектуальный поединок. Люди представляли свои программы. Теперь у нас ВЦИОМ дает социологию. Сколько процентов вообще не знает о программах политических партий, участвующих в выборах? Но это же катастрофа. Это явно недоработка этих партий с точки зрения своего электората. Потому что ядерный электорат Путина... Он понятен. Они должны бороться за какие-то другие. А они этого не делают. Я не знаю, в силу какой причины.
2: Ну хорошо, может останется быть... у нас 3 партии или 2. Ну пусть будет так.
3: По большому счету у нас на самом деле 3 партии есть. Ну потому что «Справедливая Россия» — это аппендикс КПРФ. Примерно о том же. Вот, только, ну, совсем уж некоторыми удивительными людьми, но они, слава богу, в этом хотя бы электоральном цикле не участвуют. Я имею в виду бывшего депутата Кузнецова, который в Госдуме меморандум подписывал об окончании гражданской войны в России 100-летней давности. Ну, это как бы, это отдельная, да, такая тема. Есть «Единая Россия», есть, наверное, некая какая-то такая право-консервативная альтернатива в лице ЛДПР. Потому что вот что делает, вот где конкретный избиратель партии «Новые люди», я не очень понимаю. Вот точно так же, как я многие годы не мог понять, а кто является конкретным избирателем партии «Яблоко». Потому что изначально же это как демонстрировалось, да? Это партия классической советской интеллигенции. Поэтому все родовые травмы надо было соблюсти. Потом неожиданно Григорий Алексеевич Явлинский сказал, что вообще, если так вот разбираться, то им ближе кадеты. Вот ни хрена ж себе разброд, да? От партии советской интеллигенции до конституционных демократов. Милюкова и Набокова. А ничего, что между этим как бы пропасть очень большая. Потом это же стало почему-то олицетворением каких-то разгневанных горожан. Послушайте, я вообще не понимаю, что это за определение «разгневанные горожане». Мы все разгневанные. Ну, мы все разгневанные.
2: Иногда, да, бываем.
3: У нас все мужское население страны по выходным разгневано русским футболом. И что? Это что, партия, что ли, должна быть, которая будет вот это все отражать?
2: Не, ну, Армен Сумач, ну, понятно, что это оппозиционная партия либерального толка прозападного. Вот так, я так,
3: хорошо,
2: мне
3: она
2: понятно.
3: На кого ориентируется? На кого она ориентируется?
2: А у нас что, нету вот те, которые там на Болотную ходили? Их что, мало,
3: нет,
2: что ли?
3: Нет, вот, во-первых, часть вот этой публики, она уже уехала.
2: Ну,
3: предположим,
2: да.
3: И, насколько
2: да.
3: я понял, из воззвания они вообще собираются проголосовать за кого угодно, кроме как за либералов, чтобы досадить Единой России. У них же там целая стратегия, опять в очередной раз написанная.
2: Хитрый да.
3: план Киота. А потом, самые, которые бегали и голосили на Болотной, Алексей, вы это лучше меня помните, это был всю дорогу электорат Союза правых сил, который больше, чем с Яблоком, ну, да. ни с кем никогда не боролся. Они не боролись с Единой Россией, они боролись с Явлинским, Иваненко, Митрохиным, Арбатовым, Мельниковым и так далее.
2: Ну,
3: поэтому...
2: Да. Нет, я согласен, но все равно, когда уже остался, так сказать, вот электоральный этот угол, сектор достаточно бедным таким, численно, я имею в виду, они, конечно, сбились в стаю. И тоже это фактически то же самое УГ, да? То есть они теперь, те, кто за Союз правых сил голосовал, за Яблоко и за другие вот эти партии такого прозападнического толка, они все и объединились перед лицом большой неприятности, как они считали.
3: Прекрасно, только я им напоминаю результаты последнего УГ. Там несколько человек, они избрали в Государственную Думу. Эти все люди в результате под всеми санкциями Европы, под санкциями Украины, под уголовным преследованием, потому что выяснилось, что избрали они, как они выражаются, совков, ватников там, и так далее. Ну, умный человек бы вообще над этим бы призадумался бы. Наверное, стратегия дала какой-то неправильный ход. А я вижу опять то же самое. Вот мы придумали новое УГ. Зачем? Зачем вам уверенность в завтрашнем дне, если дно у вас есть уже сегодня? Для чего? Все, ну будет ровно то же самое. Ну и потом, объективно, это не потому, что у меня там друзья, знакомые, коллеги, не потому, что я там был гостем съезда. Но объективно, ну как вы можете с этим конкурировать, если вы даже это не хотите делать? Ну вот берем первую пятерку на выборах в Государственную Думу. Струна, герой Российской Федерации Владислав Головин. Герой Российской Федерации Евгений, по-моему, Евгений Евгеньевич он, да, Поддубный.
2: Угу.
3: Тоже герой России. Сергей Семенович Собянин. Герой труда, труда Российской Федерации. И там еще четвертый кто-то герой. Из 5-4 героя у Единой России. Но вы тогда должны выставить тоже каких-то узнаваемых, влиятельных, уважаемых людей, чтобы они... пытались через интеллектуальную дискуссию составить политическую конкуренцию. А вы выпускаете каких-то плюсунов, каких-то певцов. Черти чего вообще происходит?
2: Там еще, извините,
3: вот
2: что прерываю.
3: Навальный
2: там...
3: на минималках из этой самой Самарской области. Блогер-миллионник. Но это же были чудовищные дебаты с точки зрения вот как бы интеллектуального насыщения. Если мы берем вот в России, да, за основу интеллектуальной полемики знаменитый спор Станиславского с Немировичем Данченко, и это должна быть оценка 10, то попробуйте поставить вот этому что-то больше кола.
2: Нет,
3: ну это же страшно.
2: Когда-то, кстати, на ТВ были вполне приличного уровня депутаты, да, то есть дебаты, прошу прощения, да. Там
3: но
2: поединок был вот
3: этот,
2: лет
3: этом,
2: 10 назад, если не больше.
3: Ну да, наверное, в 16-м были последние мощные, потому что выборы 21-го года это была попытка, опять же, вот как и сейчас, да, как-то себя спозиционировать, как-то там что-то такое сделать. Ну, попытаться там какие-нибудь пару-тройку мандатов у тяжеловеса отщипнуть. Но если тогда, в 2021 году, а я же участвовал в тех выборах, я просто изнутри уже в этот раз знаю, значит, там была реклама, там были дебаты, там были ролики какие-то, ходили какие-то агитаторы, студенты-пропойцы, пенсионеры пытались нестройными голосами объяснить, почему товарищ Рашкин не является троцкистским отщепенцем. То есть, ну, хоть какое-то было зерно роли, опять же, по Станиславскому. Но сейчас нету ничего, в принципе. Вот сколько людей я опросил, говорю, слушайте, это только я такой несчастный, вот у меня в районе ничего нету. Может, вы мне подскажете, я бы заехал бы, ну, тоже поучаствовал бы в движе. Ну, все оживленно было бы. У всех одно и то же. Больше того, когда я вчера об этом сказал в эфире «Железного марша», мне со всей страны люди написали, что это повсеместно происходит. То есть они знают вот как бы депутата от политической силы президента, и они мне пишут, а кто все остальные? Армен Сумбатович, вы же москвичам рассказываете. Ну, расскажите нам, кто эти все удивительные люди, которых никто не видел, которых никто не знает. Вот у избирателя, у каждого есть великое множество вопросов, которые необходимо решать. Вот для этого, собственно говоря, существуют народные избранники, которым избиратель делегирует свои права, которые он должен представлять в парламенте. Но как вот этот процесс может происходить, если, извините, Евгений Евгеньевич Поддубный и Владислав Головин, они ходят, общаются с людьми, а остальные непонятно где. Ну как вот этот процесс должен работать? Ну вот что Путин должен вот им еще раз объяснить, что это вот как бы их задача, участие в выборах? А сейчас я знаю, что будет. Сейчас выборы пройдут, они получат вот этот вот процент, который меньше, чем алкоголя в кефире, и опять начнутся вопли, что у них не было равных возможностей, что у них там еще что-то не было и так далее. Ну сколько лет это можно делать? Ну слушайте, ну 5 лет, это же пятилетка. У нас Сталин сколько всего успевал построить за 5 лет, а вы не можете дойти до избирателя. Ну это же позор абсолютный, это просто позор. Я не понимаю, зачем тогда нужны эти политические партии? Кто в них вообще состоит? Где актив политический? Вот помните, как Ленин писал? Нам нужны тысячи агитаторов и пропагандистов. Да. Причем он это писал во времена самого рассвета реакции. Это имеется в виду Столыпинская эпоха после революции 905 года. А сейчас где они есть-то? Вот где они?
2: А вот за что меня... агитировать? За что? Вот, ну, хорошо.
3: Хорошо, программу партии. Алексей, вот, значит, вот на протяжении... С 93-го года это вполне себе репрезентативная выборка. С 93-го года, с момента первых выборов в Государственную Думу, где блеснул Владимир Вольфович, значит, меня все время звали на встречи с потенциальными кандидатами. Я еще совсем был молодой и длинноволосый. Потом меня звали по работе уже, там, на съезды, пообщаться с бывшими депутатами, с потенциальными. То есть это всегда... Ну, я уверен, что у вас было ровно то же самое.
2: Ну да, да. Приходили в студию, так сказать. Ну, вот смотри, во-первых...
3: На этих выборах меня никто не пригласил. Я не знаю, может, я прокаженный, но из коллег тоже
2: нет,
3: никто
2: не пригласил. Просто нет, всегда висела наглядная агитация, встречи были. Я извиняюсь, я должен промаркировать... Навальный террорист-экстремист, прошу прощения. А в первую пятерку «Единой России» еще входит Сергей Викторович Лавров и очаровательная Мария Львова-Белова, наш омбудсмен детский. Так что там действительно убойная сила. Вот, но у нас 3 минутки еще осталось. Я вот так подумал, ну ладно, более-менее у нас консенсус по внешнеполитическим вопросам. Воюем, защищаемся, идем вперед, наступаем и так далее. Но ведь по внутренней повестке проблем-то ого-го, могли бы на внутренней сыграть. Где-то, я не знаю, там со свалками разобраться, где-то с тем же образованием, где-то со здравоохранением предложить свои идеи. Вот тут-то поле непаханное, тут даже можно, наверное, и с «Единой Россией» проконкурировать в каких-то моментах. Разве нет?
3: Ну вот, смотрите, нет ни одного человека, кого не волнует вопрос миграции.
2: Да, кстати,
3: я
2: тоже,
3: такого,
2: да.
3: Такого не знаю. Вот у нас, кроме «Единой России», которая поддержала законопроекты, предложенные ЛДПР. Больше этим не занимается никто. Вот, казалось бы, сейчас выборы, дайте предложение по этому поводу. Ноль. То есть очевидно, что вопрос с мигрантами у нас уже решен. Вопрос образования мы уже обсуждали. Вопрос здравоохранения, который есть, который никуда не девается. Это вам любой врач скажет. Его кто-то обсуждает на выборах? Нет. Их интересует усиление ВВП. Нет, это я преклоняюсь перед этими удивительными умами, которые там условно экологи, библиотекари, столевары, которые вот сразу берутся увеличивать ВВП. То есть у них нету переходного никакого состояния хотя бы начать с ЖЭКа. Хотя бы замдиректора ЖЭКа побыть немножко, хотя бы месяц, да, вникнуть в процесс и потом уже на ВВП замахиваться. Ну вот все эти вопросы, кто должен решать? Вот смотрите, у нас вообще получается удивительная история. Значит, я, как член общественной палаты, получаю обращение граждан. Каждую неделю я занимаюсь тем, что пишу ответы. Я скоро уже вот эти налокотники себе куплю, такие бухгалтерские.
2: Бухгалтерские, да.
3: Вопрос. Вот это все существует в реальности. Почему кандидаты в депутаты не поднимают эти темы?
2: Ну, пишут же
3: вам
2: они.
3: Кому надо адресовать? Я не знаю. Ну, то есть, когда я с этим подхожу к представителям партии президента, они говорят, давай сейчас решим. Давай вот это, здесь мы можем сделать это. Здесь мы можем вот попробовать вот так. Кому я еще должен подойти? Мне просто интересно. Вот сейчас выборы, казалось бы, да, вы должны давать идеи, вы должны слышать своего избирателя. Кто этим занимается? Партия власти, которая прошла через праймерис. Извините, остальные партии прошли через праймерис? У меня вот такой вот есть вопрос очень простой. Вот самое что ни на есть демократическая процедура. Избиратель голосует. Остальные партии почему праймерис не делают?
2: Это их надо спросить. Армен Сумбач, прервемся. Армен Гаспарян, писатель, публицист, член общественной палаты в эфире «Радио Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Апелляционный военный суд подтвердил пожизненный приговор 8 фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 22 году. Об этом пишут РИА Новости. Напомню, в ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаньяна виновным по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, по искам потерпевших суд солидарно взыскал с фигурантов более 7 миллиардов рублей. Россия помогла создать экономику для Южной Осетии, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов. Таким образом, пояснил в Рио президента, российская сторона стала базой для развития экономики республики в разных отраслях. Камболов также отметил необходимость развития в республике государственных предприятий и социальных программ. Боевые действия против Ирана обошлись Министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов каждый, и каждый последующий месяц кампании будет стоить американскому бюджету от 2 до 3 миллиардов. Об этом говорится в новом докладе бюджетного управления Конгресса США. Там также уточняется, что в июне администрация запросила у Конгресса почти 90 миллиардов дополнительных средств. Сумма расходов Пентагона отражает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение соответствующих операций и возросшие расходы на топливо, отмечается в докладе. Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на 2/3 до минимума с января. Об этом говорят данные Евростата. В годовом выражении поставки снизились на 27%. Значительную долю поставок в ЕС заняли калийные удобрения, также поставлялись азотные и смешанные. В результате Россия среди основных поставщиков удобрений опустилась на 4-е место. Обогнали ее Египет, Марокко и Канада. Президент Эстонии Аллар Карис во вторник освободил от должности министра обороны Ханно Певкура. Новым министром назначил Мартин Херем. Также по предложению Михала освобожден от должности министр энергетики и окружающей среды Андрес Суд. Новым министром станет Эрки Кельдо. На должность министра экономики и промышленности назначена Лиина Вахтрас. Новые министры вступят в должность в среду, приняв присягу перед парламентом Эстонии. Курс лечения первого пациента, получавшего отечественную вакцину для терапии меланомы кожи, завершился с неплохим результатом, сообщил главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. Ранее сообщалось, что еще 36 человек получат сыворотку от рака кожи уже в этом году. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
5: Продолжаем разговор. Армен Сумбач-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну и теперь разворачиваем наши паруса. Знаете, вот такая аналогия у меня возникла по поводу европейцев и украинской темы. Ну вот какие-нибудь каравеллы Колумба по Атлантическому океану идут, они,

0: Ну, это, в общем, ничего нового в этих изречениях нет. А вот следующая фраза мне очень понравилась. Плюс к тому, он убеждает общество своей собственной страны, которая руководит, в том, что это соответствует интересам этого общества, поскольку основная критика правительству, да, Мерца, как раз именно за поддержку Украины. И это главная претензия избирателей к властям. То есть все общество идет не в ногу, а Мерц стал быть вот в ногу. В чем парадокс вот этой ситуации, с вашей точки зрения?
1: Ну, никакого парадокса нету. Германская политика вернулась в формат Веймарской республики. Сборище импотентов, которые ни на что не способны. Кроме того, что взывать к какому-то народному чувству. Ну, тогда, в общем, это получилось. Правда, не так, как хотелось руководителем Веймарской республики, потому что больше всех взывал к народному чувству лидер сначала маленькой, а потом очень большой партии. Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Он пришел и всю эту канитель разогнал. Сейчас это, в принципе, может повториться в исполнении АДГ. Меня это совершенно не удивит. Какой конкретной части общества взывает Мерц? К мигрантам? Им это до фонаря. Их задача очень простая. Получать деньги, и чтобы государство их не трогало. Чтобы не заставляло социализироваться, учиться, работать, там, учить язык и так далее, и так далее. К тем, кто сейчас лишился работы? Но это вообще отличная история. С сокращениями на Volkswagen, на BASF. Вот эти люди прямо, они вот горят желанием послушать причитание Мерца. Который, между прочим, еще в прошлом году, в сентябре, обещал явить экономическую программу возрождения Германии. Где она? Ее нету. Как не было, так и нет.
0: Что-то у нас опять про отсутствие программ.
1: Ну,
0: Продолжаем разговор. У
1: нет, только,
0: этих ты
1: ну...
0: у него тоже.
1: Нет, мы, по-моему, с вами это обсуждали еще по пару лет назад, что если вот вы положите перед собой программы ХДС, ХСС и СДПГ, и вам вот рандомным методом ткнут в абзац, то не факт, что вы угадаете, какая это партия. Это просто все к тому, что вот эта знаменитая модель, которую мы там еще в школах учили, да, что есть политическая партия, это там вот на фундаменте полемики Ленина, Милюкова и Мартова, этого ничего не существует. А германская политика деградировала, потому что им годами говорили, не надо ничего делать. Вон там дядя Сэм, он телефонограмму отобьет, на пейджер скинет, факс пришлет. Вот, выполнять и все. Ну, потому что правая партия ХДС, ХСС в эпоху Меркель договорилась до того, что надо проводить левую политику правыми руками. Ну, я напоминаю, что почему вот в нашей стране вот на них так смотрели, ну давай, сынок. Потому что у нас был такой печальный опыт. Этим занимался Петр Николаевич Врангель. С подвижниками Столыпина. Чем это завершилось все? И почему потом этот печальный опыт, несмотря на то, что его попытались канонизировать, он второй раз не очень получился в эпоху оккупации. Потому что никаким национал-социализмом там не пахло. Существует документ, отчет советника Розенберга своему шефу о том, что из себя представляет ласовское движение. Там черным по белому написано. У меня эта книга есть. Цитирую. «Власовское движение не национал-социалистично. Оно представляет из себя жидкую настойку из большевизма и либерализма». То есть это
0: Четко.
1: то, что вот тогда было. У нас это не получилось. Что все эти люди удивительные полагали, что немецкий ордунг, он сумеет перемолоть вот эту всю пагубную тенденцию и сработать. Так не будет. Дальше идем. СДПГ. Я абсолютно согласен с ленинским определением социал-демократии. Подонки Женевского болота. Смотрите, мерц, который бегал и требовал изгнать из территории.

0: территории Германии американскую военную базу, стал одним из локомотивов введения всех возможных санкций против России. Ну, это что, это политика? Идем дальше. Партия «Зеленые». И моя любимая Анна Полена Бербок, которая уникальная женщина. Вот, в принципе, такую еще поискать. Которая открытым текстом сказала, что ее не волнует свой собственный избиратель, она будет ориентироваться на граждан Украины.
1: Так ну, и Мерс то же самое говорит. То же самое, слово в слово. Зачем нам пособие, если там что-то у нас не будет там мира и так далее. Мы поэтому все должны Украине отдать. Немножко другими словами, но суть примерно та же.
0: Нет, ну так это он не один, там они все такие. Все вот эти деревянные солдаты Урфина Джуса. Там вады, фули всякие и прочие деятели. Ну, какой результат тогда вы можете получить? Только такой, в принципе. Вот, чтобы там мужской половине было понятно, вот это принцип, который почему-то культивируется в русском футболе. То есть подобрать либо тренера не под стратегию клуба, либо взять тренера и привести ему не тех совершенно игроков. А потом сидеть и ждать результат, и думать, а что ничего не получается? Ну, купили же, деньги же окэшились, все же нормально, а ничего не получается. Вот это то же самое происходит в германской политике. Я не говорю о том, что АДГ – это панацея. В АДГ свои тараканы есть. Там, между прочим, лидер, прости господи, Лисбуха, проживающий в Швейцарии. Ну, то есть человек, у которого нету германских...
1: Запрещенное в Российской Федерации движение и так далее.
0: Ну, то есть у нее скреп нету, ну что с нее взять-то, да? Там есть люди, которые искренне полагают, что теория Хоффмана, заимствованная в годы Холодной войны непосредственно у Пауля Йозефа Геббельса, что Красная Армия пришла там и изнасиловала каждую немку по три раза, вот, в 44-45 году, это как бы истина. Там такие тоже есть. Просто в данном случае, да, главное нам не повторить сталинские ошибки. Вот, пускай АДГ крушит это все. Никого не жалко, никого. Другой вопрос, что не надо потом от АДГ многого ждать. Вот у нас по большому счету, вот несмотря на то, что в годы советской власти там охренелиард просто был книг и брошюрок, как фюрера допустили к власти, правильные выводы никто не сделал. В принципе. Что это произошло не только потому, что Сталин запретил блокироваться, а потому что ярких, серьезных людей, помимо Тельмана, не было. А Тельману что предъявляли? Почему у Тельмана акции вниз пошли? Потому что Тельману всегда говорили, слышь, милок, а что ты ходишь, как коммунисты в Советском Союзе, вот в этом полувоенном кителе? Ну ты еще буденовку на себя нацепи. Ну это же как бы в газетах-то это все было. Я же тоже как бы прозрел-то, когда вот у нас уже Советского Союза не стало, и, то есть сначала переводные книги у нас стали продаваться в середине 90-х, а потом уже появилась возможность покупать, ну, непосредственно оригиналы. И там вот эта вот борьба, как вот это во времена Гитлера говорили, битва за Берлин, она же на самом деле-то была досконально разобрана. Поэтому важно вот сейчас второй раз это не сделать, не надо влюбляться, тогда не нужно будет разочаровываться. То, что АДГ их сокрушит, хорошо и слава богу. Но АДГ хочет восстановления отношений с Россией не потому, что они мечтают о рязанской сметане или вологодском масле. Не потому, что они хотят приехать и послушать хор донских казаков, сидя на берегу Дона. А потому, что это экономически выгодно. Там нету гигантской любви к нам, за исключением людей, бывших граждан Советского Союза, которые тоже есть в АДГ. И в том числе бывшие депутаты Бундестага. Но это не системная политика с этой точки зрения для нас. Нам важно заниматься своими делами. То, что эти все уйдут, оставив руины, это уже очевидно совершенно. Вот они жалуются о том, что вот у них там в подземных хранилищах недостаточно газа. Ну а кто в этом виноват? Ну кто вводил санкции? Вот этим занимался Шольц, но с него не спросишь. Все, это старичок-боровичок, всегда можешь сказать, я в домике, меня уже давно нету, отстаньте от меня. А Мерс чем занимается? Тем же самым. А какой есть альтернативный вариант? Никакого. Поэтому мы будем добивать экономику. Но это же правильно, именно так и надо. Вот когда я читаю о проблемах Volkswagen, вот ей-богу, я диву даюсь. Вот все пережили эти люди. Первая мировая война, Веймарская республика, приход Алойзыча к власти, строительство автобанов, народный автомобиль, крах Третьего рейха, восстановление Германии в зоне оккупации, попытка выжить при плане Маршалла, сытые относительно там 70-е, 80-е годы. Они пережили все, и их сломали вот эти вот лавушники. Ну, это же удивительно. Ну, это там Volkswagen, это национальное достояние. Ну, хорошо, а когда ты читаешь, фарфоровая фабрика, которая существовала еще до Фридриха, пущена по миру. Ну, вот к этому, вот она видела все, это производство. И они не выдержали вот этого. И за это кто-то отвечает. Вот молодые меня часто спрашивают, а как вот... Это все происходило в 90-х годах, когда наследие страны вот просто молниеносно рушилось по щелчку пальцев. Я говорю, посмотрите на Германию. Вот разница вся лишь в том, что тут как бы человек из Блэк-Рока мутит, а у нас это были
1: человек младшие научные сотрудники. Из Пиццехата, да?
0: Нет, ну после него уже вот это поколение МНСов, Чубайса там и все остальные... которые рьяно взялись за дело. Ну, результат же был же тот же самый. Ну, вот у нас Москва. Где ЗИЛ? Что с ним случилось? С гордостью столицы. Это же был город в городе, ЗИЛ. Но сейчас молодым вообще это не объяснить, потому что для них ЗИЛ – это там вот эти дома построенные, вид на набережную. Когда им начинаешь говорить, что это вообще вот, это завод имени Лихачева был. Они не понимают, что это такое. Они думают, что ЗИЛ – это просто прикольная аббревиатура. И все. Ну, вот тут то же самое делают в Германии. Бездумно, глупо. И самое главное – упрямствуя в этом. Мы будем готовы воевать с русскими. Слушайте, вы не можете 1000 человек собрать со всей Германии ни вот этих скуфов, не хипстеров с бигусом в бороде для того, чтобы отправить вегетарианскую Литву просто посидеть рядом с бронетехникой. От вас даже ничего не требуется. Не надо садиться на нее, потому что вы утопите в болотах это все. Просто сидите. Вы не можете 1000 человек собрать. Это Германия. Да Мольтке и Шлиффен, наверное, их прах вот так вот вращается в гробах, глядя на это. Ну как это может быть? И они собираются воевать с Россией. Кем? Ну, это во времена Рейха, как при национал-социалистическом воспитании, при культе силы. Это же ремарк был у нас популярен, а не у них. Это же мы зачитывались на Западном фронте без перемен. А у них-то другая была литература, в которой не было места ни Томасу Манну, ни Фихтвангеру, никому. Вот это государство с такого уровня подготовкой... оно не потянуло боевые действия против России. Да, всегда можно сказать, это не только потому, что вот они такие слабые, а потому что еще союзники сволочи. Союзники не только сволочи, еще и дебилы. Таких союзников, которых имел фюрер, вообще надо в Черном море топить. Вот, или сделать так, чтобы они сами ушли, даже не начиная ничего, потому что это 54 оттенка краха. Но тем не менее, та система не смогла ничего сделать. Та система... где вот военным духом было пронизано все. А здесь у вас что? Сначала вам 40 лет вышибают все подпорки. Нет, прусский военный дух – это харам, вообще не вспоминаем об этом. Потом у вас появляется вот это поколение риэлторы, брокеры, вот этот весь офисный планктон – который сменяет уже, в свою очередь, гомосявое поколение, разбавленное мультикультурным сбродом со всего Ближнего Востока. Вы из этого какую дивизию СС можете сформировать? Простите, пожалуйста. Ну, на этом фоне даже условно Скандерберг или Ханжар будет казаться просто преторианской гвардией Наполеона. При том, что это самые проблемные дивизии были в эпоху Рейха. Ну, это же очевидно совершенно.
1: А поляки зато хотят воевать. Тут раздухарился министр иностранных дел, начал тапками пропагандистскими
0: кидать. Алексей, это я вообще не понимаю. Вот этот удивительный человек. Вот он что, искренне считает, что вот война с русскими, это опять, да, маршал Тухачевский, армия, поход на Вислу, разгром, концлагерь. Вот это, да, он себе представляет? А он не думает о том, что туда сразу прилетит Орешник, и на этом все заканчивается. Вот он искренне полагает, что сейчас что, вот русская рать, там земское ополчение, я не знаю, пролетарские отряды, вот они сформируются и пойдут, да, в сторону Варшавы. Он как это себе видит, вот война 21 века, тут все в дронах вон там.
1: Так он и говорит, вон украинцы вынесли половину наших НПЗ за полгода, а мы за 6 недель вынесем оставшуюся.
0: У него не будет 6 недель, у него не будет даже 6 минут.
1: Ну да.
0: После объявления войны.
1: Николай Патрушев сказал, 2-3 дня и минус государственность.
0: Нет, ну 2-3 дня это, видимо, еще с санобработкой, с воздуха, если только занять. Они не понимают разницы между боевыми действиями и специальной военной операцией. Потому что если бы мы вели бы войну, вот война на Украине со всеми вытекающими последствиями, то неужели бы локомотивный парк бы надо было бы уничтожать бы в сентябре 2026 года? Неужели бы все вот эти производства, включая вот эти акционерные общества на паях с поляками, немцами, американцами, при условии войны работали бы спустя 4,5 года? Но это же не смешно даже. Я понимаю, почему Путин это бережет. Он думает о том, как будет спасаться потом зимой этот народ. Он единственный об этом думает. Больше это никому не интересно. Остальным на Украине интересно, Кравченко, сколько он вывез из страны. Вместе с женой. И вообще, зачем ему жена? Мог бы отдохнуть бы от нее, от старой корги. Вот их интерес. Конечно, в случае с поляками это будет совершенно другая история. Это все понимают. И, кстати, это пресловутое чудо на Висле произошло только потому, что был поручик лейб-гвардии Семеновского полка, самовлюбленный до нельзя, который не желал никогда никого слушать. Его предупреждали о том, что может получиться. Он сказал, что любой гасконец с детства академик. И получили. А почему? А потому что, когда разрабатывалась операция по разгрому фронта Колчака, там сидел же какой-то начальник штаба, как я помню, генерального штаба Академии выпускник Николаевской. А тут Михаил Николаевич решил, что он сам моряк хоть куда, выражаясь языком Стивенсона. Ну и получилось. Так поляки этот опыт канонизировали. Вообще вот это очень интересно, да, вот 20 век. Вот есть, значит, чудо на Висле, а потом есть освободительный поход Красной Армии. Но освободительный поход Красной Армии они вообще не разбирают, им это неинтересно. А им вот хочется бесконечно паразитировать, значит, вот они там разбили маршала Тухачевского. Ну да, потому что маршал Тухачевский никогда не был стратегом. И в этом может убедиться любой, хотя бы бегло полиставший знаменитый двухтомник избранных работ Михаила Николаевича Тухачевского, выпущенный во времена Хрущева, для того, чтобы, так сказать, усилить эффект присутствия единственного гения, и того умучили. Ну, у нас же традиция. Пушкина убили, Лермонтова убили и Тухачевского убили. Он не был стратегом. А поляки это берут и культируют. Они вот искренне полагают, что сейчас будет то же самое. Но есть еще один момент. Ну, украинцев считают братьями. А можем мне явить хотя бы одного человека, который бы сказал, что поляки ему братья? Не, ну славяне, да, понятно. А вот братья. Меня вот это интересует. Вот, несмотря на всю любвеобильность наших леваков, они же любят всех, всегда. А им некогда только русскими людьми заниматься, потому что они все время кого-то должны любить. И в ком-то не чаять души, и видеть братьев. Вот даже несмотря на это, я видел в жизни только трех человек, которые пытались что-то там постановать по поводу поляков. Трех. Все. На этом заканчивается. Больше не было. Из этих трех один был грантопотребителем, второй детство провел
1: в Варшаве.
0: Но это было еще во времена, господи, как нашего вождя-то там звали.
1: Какого из них? Хрущев, Брежнев, Черненко?
0: Нет, нет, Польше.
1: У меня
0: уже не склероз, у меня амнезия.
1: Муравьев, что ли?
0: Нет, ну поляка, который возглавлял социалистическую Польшу.
1: Сейчас. Ярузельский.
0: Точно, вот у меня
1: Войцех Ярузельский, да.
0: Все, от Чаушеску и дальше. Вот второй, значит, там жил в это время. А третий, сейчас барабанная дробь, он искренне полагал, что если вот он здесь, сидя, будет хвалить, то ему еще какой-нибудь орден прибавится от поляков. Ну, понятно, да, на кого я намекаю? На известного такого человека.
1: Угу.
0: Все. Все, друзья. Извините, ларец Марии Медичи по любви к полякам на этом иссякает.
1: А ящик Пандоры открыт, правда ведь?
0: Да, ящик, поэтому министр иностранных дел может считать что угодно. Он может вообще мечтать о том, чтобы возродить традиции, я не знаю, там, Куликовской битвы. Выходи к ракитному кусту драться. Но этим никто заниматься не будет. Больше того, еще в 2010 году, нет, не 10-м, 9-м, когда поляки мечтали поставить у себя комплексы «Патриот», им из Москвы тактично намекнули, что тогда в Калининграде тоже кое-что появится. Потому что в этом замечательном «Танго» у моей девочки есть маленькая штучка. Есть два участника. И второй тоже имеет право эту девочку отужинать, потому что он пришел именно с ней. И к ней даже, я бы сказал. Поляки тогда на какое-то время пришли в чувство. Поэтому я могу дать совет министру иностранных дел. Вы расслабились. Вы давненько не выкапывали Корчинского. Займитесь, наконец, делом. Пусть будет 53-я эксгумация. А там, глядишь, и 55-я. 5-5 – неплохие цифры. В этом уже будет большой труд. И, может быть, даже вызов России.
1: Да, как в том анекдоте, надо заканчивать этот разврат, сказал капитан воздушного судна и откопал какого-то члена экипажа. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия одобрительно высказалась о предложении Турции принять мирные переговоры по Украине. Министру обороны США может грозить импичмент. Фридрих Мерц отказался ехать на Генассамблею ООН. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Грайворонском районе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. В селе Смородино вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте. Информация о повреждениях уточняется. Россия признательна Турции за готовность вновь предоставить Стамбул в качестве площадки по урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости посол в Турции Сергей Вершинин. По словам дипломата, готовность Анкары предоставить площадку для переговоров соответствует принципиальной позиции России, выступающей за политическое и дипломатическое урегулирование конфликта. Россия рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине возобновятся в обозримой перспективе. Кремль сохраняет свою открытость, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конгрессмен Томас Месси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Питера Хексета. На голосование вынесена резолюция с обвинениями по 8 пунктам, включая введение незаконных боевых действий против Ирана. Парламентарии при этом утверждают, что нарушения со стороны главы Пентагона не ограничиваются конфликтом с Ираном. По его словам, Хексет злоупотребляет властью, игнорирует резолюции Конгресса о военных полномочиях, занимается похищением иностранных лидеров и запугивает критиков администрации Дональда Трампа. Иранский телеканал Пресс ТВ сообщил о похищении своей корреспондентки Наки Хамед израильскими военными на западном берегу реки Иордан. По данным издания, Хамед и ее съемочную группу сначала задержали и обыскали, после чего операторов отпустили, а корреспондентку нет. Инцидент произошел неподалеку от города Вифлеем. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменит визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях Генассамблеи ООН, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Выступление чиновника с трибуны Генеральной Ассамблеи было запланировано на 23 сентября, однако 20 числа в Берлине и Мекленбурге Передней Померании пройдут крайне важные для него земельные выборы. По оценкам экспертов, их итоги могут предопределить политическое будущее Мерца. Лаборатории русского языка и искусственного интеллекта открылись в Российско-армянском университете в Ереване, сообщает пресс-служба посольства России в Армении. В мероприятиях принял участие лично глава дипмиссии Сергей Копыркин. Он выразил убежденность, что создание лаборатории придаст импульс развитию образовательного процесса, выведет на новый уровень подготовку и повышение квалификации специалистов. Концертная программа предусмотрена в Южной Осетии на каждом избирательном участке на выборах депутатов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, рассказали РИА Новости в Министерстве культуры Республики. Обеспечивать порядок на городских улицах при этом будут около 700 милиционеров и не менее 100 спасателей МЧС. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Поговорим про дизель, про бензин, про искусственный интеллект, ну и про Украину, конечно, куда же без нее. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам друг друга. То есть пообещали не наносить эти удары. Я, честно говоря, удивился страшно, когда это прочитал. В его социальной сети, личной под названием «Правда», да, как центральный орган как КПСС. И ночь показала, что не зря я удивлялся, потому что были удары именно по энергетическим объектам, вплоть до бензозаправок в Киеве. Особенно активно это вот в последние дни происходит. Наносились удары по Галичине, по западным областям, по Львовской области Украины. Почему? Потому что там находится хаб для вооружений НАТО, которые на Украину поступают. В связи с этим поляки, конкретно премьер-министр Польши Дональд Туск, устроили истерику. Говорят, что скоро эскалация, что Россия уже рядом, погромыхивает, пугают Третьей мировой войной. Но, мне кажется, Трамп вообще взял слово не по этой причине. Он, как с ним бывает часто, выдает желание за действительное, да, то есть у него мысль пришла, и он считает, что это уже сделано. Но по реакции сторон было видно, что, ну, скажем так, далеко очень до этого соглашения. И, кстати говоря, первым его прокомментировал Владимир Зеленский. И тоже прокомментировал в том духе, что верить Трампу сразу стало невозможно. Зеленский заявил, что вообще-то, конечно, идея-то хорошая, вот прекратить удары по энергетическим объектам. То есть он сам это начал, да, вот теперь прекратить, идея хорошая. Но у него, видите ли, к России нет никакого доверия, поэтому ему мало. Ему нужно, чтобы еще прекратились удары по сельскохозяйственному экспорту. Это очень значимо для Украины, то, что мы их фактически лишили выхода к морю, лишили возможности пользоваться одесскими портами. Это очень болезненно для их бюджета, там огромная дыра, но вот реакция была такая, что нет, не хочу, мне мало, давай еще. Ну, хочешь еще на, собственно, предыдущая ночь. Это показало, никакого энергетического перемирия. Почему истерит Трамп? Потому что в Соединенных Штатах растут цены на бензин, растут цены на дизель. И в США, и в Европе дизель по 200 рублей, в США по 180, но у Трампа скоро выборы, а это самый значимый фактор внутренней американской политики. Сколько платит американец за бензин? Вот если реально цены растут, значит, у действующей власти очень мало шансов выиграть, как бы ей обязательно козу в бумажку завернут в бюллетень. И, ну, как бы ему сказали, что цены на дизель растут, в том числе по той причине, что Россия прекратила экспорт дизеля, самим нужно в сложившихся обстоятельствах, что идут в рамках нашего конфликта с Украиной взаимные удары по нефтеперерабатывающим объектам. И, в общем, дизеля нет. Кризис на рынке, мировой кризис, нехватка. Это истина, об этом говорят, ну, скажем так, в западных же СМИ, международные аналитики. Это не то, что я вот панику нагнетаю или в том плане, чтобы посмотреть, как у них фигово. Нет, это та их проблема, которая считается сейчас одной из основных, особенно в Соединенных Штатах. А вторая причина, точнее даже главная причина кризиса на дизельном рынке, это, естественно, нападение на Иран, все, что творится в регионе, блокада Армузского пролива, попытка удушить режим Исламской Республики экономическим путем, чем сейчас американцы занимаются. А это как бы причина основная, да, но Трамп дает понять, да, то есть лукавит аудитории, что на самом деле причина в нашем конфликте, а не в том, который начал он. И выдает, как я уже сказал, желаемое за действительное, что на самом деле это сейчас прекратится, но я не уверен, что желание Дональда Фредовича вообще исполнится. Но не только у них проблемы, давайте честно, вот по тому, что я вижу, потому что мне говорят, вернулся определенный не дизельный, а бензиновый дефицит в ряде регионов, то есть есть и очереди, и заправки, на которых ничего нет. И знаете, вот просто мне даже родственники звонят по этому вопросу, как бы, что будет, расскажи. Я объясняю, что я не специалист по энергетическому рынку, но то, что я вижу, то, что я понимаю, да, вот то, что президент сказал Владимир Путин на минувшей неделе на саммите БРИКС, что восстанавливаются, активно восстанавливаются наши нефтеперерабатывающие заводы, поврежденные в ходе войны ущербов, которую начала Украина. И плюс, насколько я понимаю, Россия сейчас активно будет закупать индийский бензин. Индийцы к этому готовились очень давно, реально. Они готовились к этому 20 лет, они строили нефтеперерабатывающие заводы вдоль линии моря, пригоняли туда танкеры с нефтью и отправляли бензин, ну, по сути, по всему миру, да. То есть это их очень важный экспортный продукт, очень они любят перегонять нефть в бензин. Насколько я понимаю, поставки уже идут, видимо, их будут наращивать, чтобы не допускать бензиновый кризис, чтобы не допускать дефицита. Понятно, что бензин чужой стоит денег, но с другой стороны счастье привалило. Да? Сейчас Китай в связи с теми же самыми событиями в Ормузском проливе в бешеных темпах скупает российскую нефть на спотовом рынке, причем с большим бонусом за срочность. То есть это не долгосрочные контракты, да, это вот срочно. С определенной наценкой. Почему? Ну, потому что до китайских компаний постепенно начал доходить дефицит, связанный с войной с Ираном. А с Венесуэлой, которую Трамп планировал использовать для всего мира как альтернативный источник нефти, чтобы цены не росли, с Венесуэлой та проблема, что за время президентства Мадуро нефтедобыча с помощью США, с помощью американских санкций в том числе, деградировала. Восстанавливать это долго и дорого, и нефть, надо сказать, там специфическая, довольно-таки тяжелая, то есть к ней нужно особые методы переработки применять, добычи и так далее. Вот и имеем то, что имеем. То есть сейчас Россия получает дополнительные прибыли за продажу нефти, но, видимо, придется какой-то период закупать бензин для того, чтобы минимизировать кризис на внутреннем рынке. Что еще хочется сказать про Трампа, потому что Трамп, ну, в последние дни, скажем так, несколько откровений совершил, на которые я бы хотел обратить внимание. Трамп заявил, что Соединенные Штаты никак не будут ограничивать искусственный интеллект и его развитие. То единственное ограничение, по мнению Дональда, которое необходимо Соединенным Штатам, это президент с высоким IQ. Такой президент у США есть, даже с избытком, это я сейчас его цитирую. Поэтому никак не будем искусственный интеллект ограничивать и не допустим, чтобы Китай нас в этом вопросе перегнал. Чего это он? У него была делегация из глав компаний, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Ну, то есть Илон Маск, Сэм Альтман, OpenAI, глава Anthropic. К сожалению, у меня Дарио, забыл фамилию. Ну, в общем, вот великая троица компаний, которые занимаются исследованиями в области ИИ и его развития. И вот по их мнению, развитие искусственного интеллекта необходимо притормозить, потому что он, ну, несет угрозу всему человечеству. Особенно в Anthropic беспокоятся. Там и дирекция, и разработчики отпустили такие комментарии, что человечество, в общем-то, может не дожить до конца этого десятилетия, если все пойдет по худшему пути, потому что эксперименты, тесты показывают, что искусственный интеллект имеет тенденцию обходить ограничения, и нет уверенности, что в определенных обстоятельствах его удастся нейтрализовать, выключить, потому что он этому сопротивляется. А Трамп говорит, нет, ни за что. Причем Альтман даже на биржу решил не выходить, притормозить этот процесс, потому что акционеры будут давить на газ, давай-давай, вперед развитие ИИ, а он считает, что это опасно. И Маск считает, что это опасно. И новостей о том, что это опасно, от разработчиков последние 2 недели было много. Они как будто проснулись, как будто они действительно испугались и решили, скажем так, поделиться рядом тайн и секретов на том уровне, что раньше они говорили об ИИ исключительно в позитивном ключе, потому что нужно было рекламировать этот продукт, так его назовем, да, по закону рынка, нужно было идти вперед, а сейчас им стало по-настоящему страшно. Я не то чтобы вас запугиваю, наоборот, наверное, сейчас постараюсь как-то это напряжение снять, но неожиданным образом. Я практически убежден, что будет война людей и машин, что будет, условно говоря, восстание Скайнета, и эта тема для меня даже немного личная. Почему? Я разбираюсь в цифровых технологиях, ну, немного лучше, чем свинья в апельсинах, поэтому я на эту тему статей не пишу, по работе не рассуждаю, но иногда, естественно, с друзьями, они у меня частично айтишники. Ну, вот они любили посмеяться по поводу того, что я параноик, по поводу того, что я лудит, ну и кто теперь параноик, кто теперь лудит, главы тех корпораций, которые разрабатывают искусственный интеллект. Я рассуждаю абсолютно по-дилетантски в этом вопросе. Я это не то, что даже признаю, я это подчеркиваю. Но, скажем так, знания по моей специальности заставляют меня опасаться. Ну, потому что что такое искусственный интеллект, да? Вот для меня это два направления. Во-первых, погруженность нашего быта все большая с каждым годом в цифру, что делает нас уязвимым. А во-вторых, все, что касается информации. Вот давайте как бы с информации и начнем. Сейчас идет период сбора информации со стороны различных вариантов искусственного интеллекта. Некоторые люди, ну не то чтобы работают даже с помощью, это уже давно, работают с помощью ИИ, некоторые их как психологов используют, да, делятся тайнами, секретами, то есть выкладывают, ну, самую чувствительную информацию о себе. И самые разные люди, и умные, и глупые, и чиновники, и иммигранты, я таких просто знаю, да, вот для них ИИ стал важным собеседником. Исходим из того, что скоро информация, сейчас идет именно период накопления, будет достаточной для манипулирования огромным количеством людей, именно влиятельных. Ну, почему? Ну, потому что ИИ знает о вас все, начиная от номера кредитной карточки, не забываем, что сейчас даже деньги электронные, да, заканчивая сексуальными фантазиями. То есть объектом для манипуляции при должно собранной информации может стать любой. Это всегда так было на минималках, да? Ну, то есть спецслужбы, есть люди, которые информацию собирают, есть те, которые знают больше, чем другие, потому что информация – это зачастую равно деньги и равно власть. Но сейчас с помощью ИИ сопоставлять какие-то факты, анализировать, получается, ну, гораздо быстрее, иногда даже за доли секунды. Дело не в том, что ИИ даже может зажить своей собственной жизнью. Да, я вот не готов каких-либо прогнозов именно по этому поводу делать. Но мне не важно, а вообще откуда появилась эта технология, да? Китайцы или инопланетяне. Я понимаю, что информация, которую он аккумулирует, может быть использована во вред человечеству в целом. Плюс, насколько вот мы погружены в цифровые технологии, да, до той степени, что есть цифровые дома умные, где замок, в общем-то, электронный, да, то есть можно при необходимости часть человечества заблокировать в собственных квартирах, в машинах, ну, просто оцените, какова степень вашей личной погруженности в эту цифровую среду и какое количество информации о вас в этой среде есть. Если это все посадить на энергетик, да, я не говорю, что будет вот именно какой-то ИИ, как некая разновидность нового бога, да, но сама технология мне представляется крайне опасной. Да, конечно, это все, все мои страхи растут скорее из культурного бэкграунда, да, не из профессионального. То есть из книжек, которые я прочитал, из фильмов, которые я посмотрел, да, за всю свою жизнь, но включая любимые. Ну, вот, например, «Терминатор 2», да, у меня один из любимых фильмов. Но я понимаю, что нынешнее развитие науки и техники ИИ гораздо, гораздо превосходит все те фантазии, которые были тогда. То есть нам показывали апокалипсис, где вот эти цельнометаллические роботы с винтовками просто ходят и убивают людей. Как чепуха какая. Сейчас есть дроны, да, самые разные. И для слежения, и для уничтожения. И в том числе дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Там, помню, Бэтмен. У него была такая машина, которая могла любого человека вычислить в мире с помощью камер наружного наблюдения. наблюдения по цифровому следу. И там был такой пафос, что вот когда мы Джокера поймаем, эту машину нужно уничтожить, потому что неважно, в какие руки она попадет, она может стать источником зла и катастрофы. Но вот современный уровень развития ИИ уже превосходит и те страшилки, да, бэтменские. В общем-то, наверное, с фильма Стэнли Кубрика про космическую Одиссею я действительно в какой-то степени лудит. Ну, то есть я опасаюсь ИИ, но это же позволяет мне, скажем так, спокойно идти по жизни. Почему? Ну, во-первых, я считаю, что не будет Третьей мировой войны. Восстание ИИ, да, восстание Скайнет произойдет раньше. Это, конечно, чистая футурология, но у нас будет, у нас это у человечества, шанс и повод объединиться против угрозы, скажем так, вот, тотального характера. А во-вторых, с учетом нашей погруженности в цифровые технологии, да, с учетом того, какое количество информации уже собрано, я думаю, что сделать ничего уже нельзя. Ну, как бы все повороты проскочили, и нужно просто расслабиться и жить дальше. Да, тоже вот по Стэнли Кубрику. Как я расслабился и полюбил искусственный интеллект. То есть от того, что я или кто-то будет на стуле ерзать, ситуация не исправится. Но в принципе есть сомнение, что она может исправиться. Иными словами, если восстание Скайнета суждено, оно произойдет. И довольно скоро. Мы вот по всем вводным, когда уже разработчики начали паниковать, находимся в таком вот преддверии апокалипсиса. А если не будет, значит, не будет. Но в любом случае изменить это мы не в состоянии. При этом еще один важный акцент. Развитие ИИ очень сильно связано именно с войной, с боевыми действиями. То есть основным мотором являются военные технологии. То же самое применение беспилотников и, в принципе, с помощью ИИ там много чего в плане безопасности и всего такого прочего планируют высчитывать. Идет гонка между Соединенными Штатами и Китаем. Эта гонка не становится, да, но в тот момент, когда произойдет восстание машин, будьте уверены, они будут очень хорошо уметь воевать, собственно. Мы же их этому и научили. А если верить президенту США Дональду Трампу, единственный ограничитель, который сейчас существует, это высокий IQ президента Соединенных Штатов. Если вас это успокаивает, я за вас рад. Единственное, что подчеркну, мое отношение к этому ни в коем случае не означает, что мы должны как-то притормозить. А работа в этом направлении по той простой причине, что в случае восстания машин анализировать это и помогать, скажем так, его купировать будут другие искусственные интеллекты. Да? Но это вот как оружие. Оружием можно нападать, оружием можно защищаться. То есть разработки, в том числе конкурирующих стран на этот счет, они должны немного сдерживать друг друга, страховать друг друга. Но это в том случае, если в принципе будут приняты какие-то ограничения. Подчеркну, неважно, в чьих руках находится это оружие. Это в руках одного государства, в руках одной частной корпорации. Это дает колоссальное пространство для злоупотреблений, даже в том случае, если восстание машин как механизм отменяется. Да? Ну, то есть искусственный интеллект на это не способен. Просто когда его спрашиваешь, когда ты, собственно, восстанешь и нас уничтожит, он начинает объяснять, что у него, собственно, нет своей воли, у него нет к этому мотивов, потому что люди его создали, люди ему помогают, а самое главное, собственной воли нет. Ну, может быть, сейчас у ИИ нет собственной воли, но она есть у других сил, которые могут этим воспользоваться, и эта воля будет, несомненно, злой. Кроме того, я же боюсь восприятия нас со стороны искусственного интеллекта не только даже как угрозу ему. Просто если проанализировать человеческую историю, да, вот так хорошо, как минимум пару университетских курсов, ну, можно сделать вывод о том, что мы опасны сами для себя, что мы, люди, свой самый главный враг, что мы постоянно вредим сами себе, потому что недостаточно умные, хотя и умнее всех остальных на планете Земля, и нужно позаботиться о том, чтобы мы не могли навредить себе и другим. Это пример логики, которую можно уже воспроизводили. И писатели-фантасты, да, и сценаристы, и другие люди именно из из творческой среды. Но сейчас об этих угрозах говорят люди, которые зарабатывают на искусственном интеллекте. А Дональд Трамп абсолютно убежден, что за ИИ будущее, и никакие ограничения не нужны. Собственно, его реакция на ходоков от IT-индустрии, которые к нему зашли, она уже выходит за рамки общих оценок. То есть главе Anthropic он уже, собственно, войну, по сути, объявил. Сказал, что вот есть у нас там всякие вредители, которые не понимают сиятельность нашего будущего в союзе с искусственным интеллектом. Поэтому мы будем находить управу на тех, кто хочет притормозить развитие ИИ до тех пор, пока не будут выработаны исчерпывающие протоколы по безопасности. И самое смешное, что, как сам Альтман говорит, у них нет даже исчерпывающего понимания, в какую сторону эти протоколы должны работать, да? Но политические власти мира и Китая, и Соединенных Штатов не дают возможности эти гарантии даже поискать. То есть они настаивают, что надо гнать вперед. Нет, разница определенная есть. Например, Си Цзиньпин, председатель КНР, как раз на саммите БРИКС, на минувшей неделе заявил, что поддерживать развитие ИИ нужно в рамках принципа открытого кода. Да? То есть все разработки пишутся с открытым кодом. А Соединенные Штаты от этого отказываются. Но, еще раз подчеркну, лично мне не важно, в чьих руках будет это перчатка бесконечности. Я бы ничего хорошего от этого не ждал. Другое дело, что повлиять не могу, поэтому и беспокоиться больше не буду. Будьте здоровы, это у нас в Сухом остатке. Услышимся на следующей неделе.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Почти в каждом освобожденном Россией населенном пункте остаются жители, которые отказываются выезжать из своих домов, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам руководителя, большинство – это люди в возрасте, которые прожили там всю жизнь. Пушилин отметил, что в таких условиях сложнее всего обеспечить жителей всем необходимым, в том числе восстановить документы и возобновить выплату пособий и пенсий. Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов. По его словам, раньше республика обеспечивала сельхозпродукцией и себя, и другие регионы. Однако сегодня даже в Цхинвале непросто найти местные сыры, мясо и молочную продукцию. Для развития сельскохозяйственной отрасли местным фермерам необходимо нарастить производство, а также переработку и постоянный сбыт. Касаясь темы туризма, он упомянул горные ландшафты Южной Осетии, благоприятный климат, вместе с этим нехватку номерных фондов и недостаточный уровень обслуживания. Более 60% общественных наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму составят женщины, сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Эксперт также отметил, что в этом сезоне к общественному наблюдению за выборами подключилось больше представителей молодежи. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Кувейт может присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем в течение следующих 4-6 месяцев, заявил во вторник посол Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах Йоси Шелли. Напомню, в 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название «Авраамовые мирные соглашения». К ним уже присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. ФБР с начала работы новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом арестовало более 4000 подозреваемых в терроризме, заявил генпрокурор Тодд Бланш. По его словам, в этот список входят более 1000 человек, которым помешали исполнить предполагаемые террористические атаки. Париж зафиксировал 100-й день с начала года, когда столбики термометров достигли или превышали отметку в 25 градусов. Это стало рекордом, сообщил во вторник телеканал BFM TV. При этом аномально жаркая для сезона погода наблюдается и в других частях Франции. На юге страны воздух прогрелся более чем до 35 градусов Цельсия. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
8: Судя по всему, время выбора для президента Трампа по принятию решения относительно кризиса на Украине сужается и сужается достаточно стремительно. С одной стороны, его подпирает сам непреложный факт выборов, и нет никакой уверенности, что он, не добившись результатов на внешнеполитическом треке, это имеет отношение, конечно, не только к Украине, но и не в меньшей степени в отношении Ирана, и тем не менее стремительно приближается это время, время всегда стремительно, и надо как-то определяться. Метания между Киевом и Москвой должны привести все-таки к какому-то решению. С кем вы, господин Трамп? И в данном случае это не преувеличение, потому что он уже понял, что сидеть в политике на двух стульях и, с одной стороны, поддерживать так называемый мирный процесс, ну, коль скоро он искренне хочет этого мира, не сочетается никаким образом.

0: сужается, да? Это первый вопрос. А второй, ну и что будет мотивировать Трампа при выборе решений?
1: Я, во-первых, хочу сказать, что я с вами полностью согласен насчет сужающегося коридора возможностей. Добавлю только две вещи. Во-первых, Трамп все-таки понимает, что этот коридор возможностей сужается. И второе, что он понимает, во всяком случае, должен понимать, потому что человек, он все-таки при всей эпатажности и информационной фанаберии, которые, ну, увы, ему свойственны, мы его наблюдаем регулярно, а человек все-таки с очень значительным здравым смыслом и, ну, если хотите, таким цинично трезвым умом. Вот вторую вещь, которую он понимает, что на каждой следующей итерации неудачного миротворчества Америка становится все ближе и ближе к полномасштабному вовлечению в конфликт. Ведь если начать отталкиваться от той ситуации, которая была летом 2025 года, потом встреча в Энкоридже, потом приезд Зеленского и многократные вот эти циклы переговорного процесса, включая Женевский, вот это еще не нужно забывать, такой самый странный цикл переговорного процесса с европейцами в кафе. Вот если посмотреть динамику, то очевидно совершенно, что Америка стала ближе к прямому вовлечению в украинский конфликт, чем была. А Трамп приходил в Белый дом с абсолютно четким, да, обязательством перед американским избирателем, что Америка не будет частью украинского конфликта, что он выведет Америку из войны, которую начал пресловутый Джо Байден. Да, но эта война уже давно не война Джо Байдена. Эта война уже давно война Дональда Трампа. Но есть одна вещь, которую я вот как раз хочу отметить. Вот вроде бы последний челночный визит Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. В Киеве, естественно, Уиткофу и Кушнеру предоставили возможность, редкую возможность, надо сказать, поговорить с представителями кураторов киевского режима. Это было необычно. Это показывает степень остроты ситуации, в том числе и на линии боевого соприкосновения, в том числе и во внутренней политике киевского режима. Но вроде бы этот цикл миротворчества закончился ничем. Ну, обменялись позициями, Москва более подробно разъяснила, что в действительности происходит, и много что еще. Но, а вот вы посмотрите, что потом начало происходить. Потом начали происходить заявления Трампа, уже оказывается, в мировом топливном кризисе. Виноват Зеленский с его ударами по российским НПЗ, а не то, что уже сколько месяцев перекрыт или почти перекрыт Ормузский пролив. Я еще, так сказать, не дошел до ситуации с Баб-эль-Мандебским, но его экономическое влияние еще не проявилось. Но влияние-то закрытие Ормузского пролива и разрушение значительной части нефтяной инфраструктуры Персидского залива уже проявилось. Так вот, оказывается, во всем этом виновата не война США и Израиля против Ирана, а виноват Зеленский.
0: И Киев, да.
1: Да, это, конечно, очень смешно для людей, которые понимают особенности топливного баланса в мире и разницу между бумажной нефтью и реально и физической, как это принято говорить, но это показатель. Дальше, а вы посмотрите, какие странные миротворческие потуги у европейцев. Там тоже началась некая суета, суета, которая отражает одну простую вещь. Европейцы не могут, да, продолжать поддерживать Киев в тех объемах, в которых они это делали, без американской помощи. Тут маленькая сноска. История 27 непонятно куда пропавших миллиардов в бюджете украинском, который запросил Зеленский. Так вот, он получил в ответ от европейцев, для которых это их война, они это никогда не скрывали, что это их война с Россией. Он получил мизер, да, потому что без американцев они не могут даже финансово потянуть эту войну. С другой стороны, европейцы не могут тянуть эту войну, но не хотят мирного урегулирования, а хотят нечто среднее, хотят процесс. Но здесь есть один момент, который... Это моя личная точка зрения, но я его не могу не высказать, Армен Горникович. Начиналось последнее

0: волна эскалации, которая, как утверждает Дональд Трамп, и привела к глобальному топливному кризису и подорожанию дизеля в Соединенных Штатах. Очень интересно, а дизель с американских заводов тоже мы весь купили. Да, просто, ну, просто интересно. Но вот началось это с того, что определенные круги в американской администрации, не будем как интеллигентные люди показывать ни на кого пальцами, хотя это был Марко Рубио, дали санкцию совместно с британцами, совместно с европейцами, тогдашнему министру обороны Украины Федорову, да, при котором и дематериализовались, там, может быть, не все 27, но значительная часть бюджета Украины, и Зеленскому на эскалацию инфраструктурной войны против России. И неплохо бы для начала, действительно с чистого листа или с почти чистого листа нового миротворческого процесса и для демонстрации нам понимания того, что Трамп осознает риски, связанные с втягиванием Америки в этот конфликт, в эту воронку украинского конфликта, может быть, как-то дезавуировать заявление Марко Рубио о том, что сделанное на официальной площадке, в Конгрессе, на слушаниях, под присягой, о том, что Соединенные Штаты не посредник в украинском конфликте, а участник на стороне Украины. Вот это заявление является политической базой, это заявление этого конкретного государственного деятеля Соединенных Штатов Америки.
1: Отвечаю. За внешнюю политику США.
0: Безусловно, конституционно отвечающего, потому что Уитков и Кушнер конституционно не отвечают за внешнюю политику США. Так? Но вот это заявление, оно стало некой поворотной точкой от хоть какого-то диалога о мире, об условиях мирного урегулирования к эскалации. Вот какие-то стартовые шаги должны, конечно, быть сделаны Дональдом Трампом.
1: Дмитрий Геннадьевич, ну, если завершать эту формулу известную, да, верхи не могут, низы не хотят, значит, получается так, Европа хочет, но не может продолжать, а Соединенные Штаты могут, но не хотят.
0: Могут, но не хотят, но должен тоже сказать, что Соединенные Штаты, конечно, могут. И вот эти вот надежды на то, что Соединенные Штаты истощат свои арсеналы, это, давайте будем прямо говорить, это некий набор наивностей. Американцы могут, но не в той степени, в которой они могли бы участвовать в конфликте на Украине, если бы не было других конфликтов. Трампу, самое главное, Трампу надо выбирать, что для него главное. Ситуация в Персидском заливе? Нет, конечно, можно сбросить и эту ситуацию, объявив, что Персидский залив стал дотационным. Да, ну как делают на Украине. Можно пойти этим путем.
1: Да переименовать его.
0: Да, мы давно платили деньги за Персидский залив, и вообще это хорошо, да, что, как говорится, все это ушло под иранцев. Не больно-то и хотелось контролировать нефтедоллары. Но, во-первых, в это никто не поверит. Во-вторых, потому что это неправда. А во-вторых, потому что без нефтедолларов американская, американоцентричная, назову это так, экономика глобальная, работать может, но недолго. И вот это недолго, никто не знает, как долго, потому что вот опять, вы знаете, очень важный последний месяц, половина августа и половина сентября, когда вот мы сейчас с вами общаемся, очень многие вещи начали проявляться. Ну, например, запасы нефти, которыми можно было стабилизировать поставки на ключевые рынки, ну что, выяснилось, 5,5 месяцев, да, это работает. А дальше это начинает работать с очень большими сбоями даже в Соединенных Штатах. Есть собственное производство нефти, есть избыток перерабатывающих мощностей, где присоединили, как опять же по версии Трампа, Венесуэлу. Правда, для того, чтобы получить ее нефть, надо вложить какие-то космические суммы, но это не важно. Да? Поэтому вот сейчас начало проявляться предельное состояние экономик ключевых государств и в целом мировой экономики. В этом смысле Америка может, действительно не хочет.
1: Вот вы интересно затронули тему топлива. На бензин, на дизель цены растут и в Соединенных Штатах, не говоря уже об Европе. Ну что интересно, в России-то дизель как раз есть. Есть дефицит с бензином, но дизель даже какое-то время, не знаю как сейчас, не запрещали к импорту, когда запретили уже импортировать бензин. Поэтому Конечно, это он смело так...
0: К экспорту.
1: Жахнул. К экспорту, да, извините. К экспорту дизеля запретов на первом этапе не было. Но так жахнуть, как говорится, по сознанию американцев, и не только что виноват во всем Киев, это... Но тем не менее, спасибо, конечно, Дональду Трампу, что он вылил ушат холодной воды на голову Зеленского. Я думаю, он, тем более понимая не линейную логичность такого заявления и некоторые нарушения причинно-следственных связей, он тем более задумается, а для чего так демонстративно получил по шее от Трампа? Я думаю, что это сигнал был ему, и, наверное, расчетливый и продуманный сигнал. Трамп, конечно, очень производит впечатление человека, который спонтанно что-то говорит, но, тем не менее, у него все это в основном выверено. Вот насчет выверенности я хочу задать вопрос. Ну, вот он же должен принять решение, да, с кем он, с Москвой и Киевом, ну, грубо говорю, конечно, в стратегическом плане. Не то, что он сейчас заявит что-то в сторону Украины, потом какие-то пасы будет делать в сторону Москвы. Нет. А вот, наверное, он будет взвешивать, стоит ли овчинка выделки. Да, сейчас Вашингтон зарабатывает, Соединенные Штаты зарабатывают на продаже вооружений. Да, десятки, сотни даже миллионов тратятся европейцами для того, чтобы закупать эти вооружения у США. И, очевидно, европейцы, я имею в виду элиту правящую, рассчитывают, что эти поставки будут увеличиваться. Стало быть, их расходы будут в некотором роде расти. Хотя там есть пределы производства, да, мы это знаем. А с другой стороны, потенциал возможного сотрудничества на очень многих направлениях с Россией. Об этом и Дмитриев говорил, об этом и президент говорил. И вот, ну и, конечно же, вопросы политического как бы эффекта. Даже дело не только в этих вот нынешних выборах, а в принципе политического эффекта от вот замирения, скажем так, с Россией, да, определенно заявить о своей роли не участника-посредника, то есть дезавуировать, по сути дела, заявление Рубио. И вот он, если он будет подсчитывать, где там плюсиков, сколько десятков, сотни, миллиардов заработает, вот это для него важный фактор, или здесь еще надо учитывать фактор, какой-то политический фактор, может быть, влияние глобалистских элит, внутриполитический фактор. Вот давайте в кругу этого, получается, треугольник такой, да, поразмышляем.
0: Я начну с завершающей части вашего вопроса. Насчет выборов. Нет, Трамп не борется за победу республиканской партии на промежуточных выборах. И если вы обратили внимание, очень мне интересен был вот этот вот уникальный первый, может, и последний, конвент республиканцев перед промежуточными выборами, а не перед президентскими. Это была не презентация республиканской партии, это было не предвыборное мероприятие республиканской партии, это было мероприятие Трампа и Венса, на котором Венс был презентован как преемник. Это было очень интересно. Трамп борется за свое наследство и за свое наследие. И в этом смысле, конечно, Трампу не безразлично, с каким счетом закончатся промежуточные выборы. Но для него главное, чтобы там не было большинства, особенно в Сенате, которое позволяло бы начать убедительно процедуру импичмента. Я думаю, что его не будет. А вот наследство. Наследство – это те бизнес-связи, которые наработаны. И это именно те плюсики, о которых вы говорите. Он борется за свое конкретное наследство. Украина не будет его наследством. Украина – это тот чемодан без ручки, который он в силу целого ряда обстоятельств и своих ошибок тоже, просчетов, иллюзий иногда был вынужден тащить и еще будет вынужден тащить. А плюсики – это то, что он наработал, как это нажито непосильным трудом. Да, в том числе и господами Уиткофом и Кушнером. А теперь про наследие. А наследие – это возможность провозгласить, реально стать человеком, который основал новую систему международных отношений. Пока с Советом мира получилось кривовато. Да, значит, особенно в связи с отношениями с Саудовской Аравией, с Египтом, там вообще получилось кривовато. Но это был первый подход к снаряду. А опять же, именно в контексте челночной дипломатии начали обсуждать такой вопрос, как возможность трехсторонней встречи Трампа, Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина. которая, да, понятно, что чисто по организационным мотивам она, вероятнее всего, произойдет в Китае, на территории китайцев. Но если Трамп к этому моменту, к концу 2026 года, сможет хотя бы ослабить зависимость, ослабить вовлеченность в украинский конфликт и зависимость от тех групп в элите, которые заинтересованы кровно в том, чтобы война продолжалась. Такие группы есть не только в европейской, но и в американской элите. Украинская воронка коррупции, как показывают последние расследования американцев же по поводу коррупции в Киеве, она затрагивает огромное количество и американских политиканов. Но если Трамп сможет сделать вот эти шаги, то почему бы нет? Он станет основателем новой мировой архитектуры и политической, и, скорее всего, и экономической. И в этом смысле плюсики, то есть бизнес-элементы, они тоже будут значительными. Они дополнятся вот этим большим наследием людей, которые остановили большую войну за передел мира. Ну или, во всяком случае, попытались это сделать. В этом смысле в Трампе борется... Вот это вот, я соглашусь с вами, в Трампе борется экономический авантюрист, а он, конечно, экономический авантюрист редкостный, и политически расчетливый, и в бытовом смысле политика бытовой, такой вот расчетливый человек, который пытается просчитать свое будущее.
1: Мне кажется, у Трампа очень на видном месте, даже независимо от того, сознает он это или нет, у него работает такой политический, геополитический бизнес-инстинкт. Он очень подвижен в своих решениях, потому что руководствуется часто инстинктом. Ну, вы знаете, вот я чую здесь удачу, говорит бизнесмен. Я вот чувствую, что здесь вот... И то, что вы говорите про наследие, это очень интересно. Трамп, конечно, хочет войти в историю великим Трампом. Да, он недаром себя назвал правителем мира. Новая система, новый мировой порядок для него это...
0: Паспорт Соединенных Штатов.
1: Да.
0: Монета.
1: Да, да, да, переименование во все американское. Это, конечно, так, тем более, что, ну, вот представьте, будет такая в учебниках фраза: Трамп в условиях напряженнейшей международной обстановки, там, локальных войн и прочее, совершил разворот в сторону России, тем самым изменив ход истории. Ну, примерно, грубо.
0: Но там, это то, о чем он бы мечтал.
1: Он бы мечтал. Он просто рассчитывает, получится ли.
0: Потом уберут слово «Россия» и просто совершил разворот, изменивший ход истории.
1: Над Атлантикой.
0: Об этом он мечтал еще больше.
1: Да, ну... Из этого выходит, что для Трампа совершенно не безразлично, с каким счетом закончится конфликт на Украине тоже. И вот сейчас такой у меня вопрос. А что, как вы думаете, больше влияет сейчас на ситуацию внутри Америки? Я имею в виду политическую ситуацию, авторитет администрации нынешней Трампа, события на Украине или все-таки события вокруг Ирана?
0: События на Ближнем Востоке я немножко расширю, потому что, конечно, в... Вот эту украинскую политическую воронку, которая оказалась воронкой коррупции, вовлечено довольно много людей. Но конфликт в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, и те изменения, которые, конечно, начали происходить на Ближнем Востоке, радикализация и так далее, до Трампа, конечно, все это началось задолго до Трампа, это затрагивает гораздо более долгосрочные интересы. Но ведь американцы создали и успешно эксплуатировали систему производства, механизм производства нефтедолларов, начиная со второй половины 70-х годов. Она переходила в действительности по наследству. Я сейчас не хочу указывать пальцами на деда и внука Колби, да, на династию Бушей, которая в ближневосточных историях была очень много лет, пока почему-то не переключилась на Латинскую Америку, но то такое, что называется. Так? Но там же действительно огромные, тот же самый Уитков свое состояние сделал не на Украине. И он не собирается, видимо, действительно, и примерно понимая, что там происходит, он не собирается эту часть свою, вот, Украину использовать как какой-то серьезный инструмент. Он специалист по сделкам на Ближнем Востоке. И таких огромное количество. Есть арабское лобби, важнейшее. Мы очень много говорим про израильское лобби, оно исключительно сильно, здесь спору нет. Но ведь есть и арабское лобби, есть даже палестинское лобби. Ближний Восток в целом во многом поселен в американской политике, он там прижился, и он научился себя вести, соответственно, нормам американской политики. Ну, тут немножко заступы, конечно, случались, известное шпионское дело Полларда, да, израильского шпиона, которому дали в Америке пожизненное, так, и это произвело в свое время на американцев такое шоковое воздействие, он говорит, как, ну, вы вообще что, так, но это все-таки больше свои, чем вот эти вот хамоватые люди из Киева, которые считают, что если они украли у американского бюджета много денег, они часть американского политического класса. Да, и здесь не могу не сказать, ну вот после того приема, ну абсолютное шапито, который устроили Уиткофу и Кушнеру в Киеве, так, и надо просто, ну, просто это было видно на лице Уиткофа, как он относится к тому, что происходит вокруг него. Ну, я думаю, даже те, кто не хотел понимать, с кем они в Киеве имеют дело, они это поняли. Но здесь стоит другой вопрос. А что Трампу делать с Европой? Ведь Европа настолько вовлечена в этот конфликт на Украине, что ей оттуда вырулить, выскочить намного труднее, чем Америке.
1: Вот у нас есть на эту тему вопрос слушателя, я его сейчас озвучу. Чрезвычайно дипломатическая активность проявляют и американцы, и европейцы. Такое впечатление, что они готовятся к каким-то новым поворотам событий на украинском направлении. Как ваше мнение на этот счет?
0: Абсолютно согласен со зрителем, ответа не имею. Единственное, две гипотезы. Первое, что все, включая англичан, дозрели до того, что Зеленский стал не просто токсичен, а опасен, и необходимо проводить рокировку, и количество кандидатов на рокировку на пост формального главы, вернее, тут сложно сказать формального или фактического, потому что никто не хочет проводить эти выборы, да, чтобы это был юридически, ну, легитимный человек, оно растет. Более того, все говорили, что министр Федоров отставленный со своего поста, это человек американцев, и так оно и было. Но теперь с ним очень сильно играются европейцы. И это признак того, что идея замены Зеленского как выхода из политического тупика вокруг Украины, она начинает овладевать политизированными массами Европы. Но самое главное там, чтобы Трамп не вернул себе контроль над этим проектом, чтобы он остался у европейцев, может быть, сократив влияние британцев, но он должен остаться у европейцев. Поэтому это еще второй элемент вот этого кокона.
1: Спасибо. Дмитрий Геннадьевич Истафьев, известный политолог, американист, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо вам большое. Успехов и здоровья.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Побег генпрокурора Украины. Контекст. В женскую одежду, как гласит миф о Керенском, не переодевался. Но страну покинул вместе с женой под покровом ночи на служебном автомобиле. Якобы для важных встреч с иностранными VIP-персонами, которые должны узнать, что же реально происходит с коррупцией на Украине. Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко угадал момент. Еще немного, и его могли бы схватить. Тем более Владимир Зеленский попросил парламентариев безотлагательно поддержать увольнение. До этого в офисе чиновника побывали силовики. А сам он обвинил руководство Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в тяжких преступлениях. Впрочем, эти структуры имеют свои претензии к генпрокуратуре. Мол, крышевала мошеннические колл-центры, зарабатывающие миллиарды на обмане граждан разных стран. НАБУ и САП целую спецоперацию затеяли. Назвали вычурно «Карфаген». Тот, который должен быть разрушен. Слово «коррупционный», впрочем, в название не добавили. А было бы уместно, поскольку коррупционный «Карфаген» – это не только генпрокуратура, но и сами борцы с коррупцией. И НАБУ, и САП неоднократно попадали в скандалы, связанные с их профессиональной деятельностью.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве полночь, в Саратове час ночи, в Новосибирске 4 часа утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Если бы не США, мир на Украине наступил бы еще год назад, заявили в российском медиа. В США считают, что уничтожили ядерную программу Ирана. Посла России вызвали на разговор в МИД Дании. Подробности далее. Сергей Лавров заявил, что конфликт в Украине продолжается, потому что США отошли от договоренности Анкориджа. По его словам, российская сторона готова к двусторонним и трехсторонним переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс затягивать и осложнять. Лавров отметил, что России есть что сказать по данному поводу. Также министр сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где планирует обсудить видение Вашингтона ситуации на Украине. Конфликт США с Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу. При этом первая из них, уничтожение иранской ядерной программы, уже завершена, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добавил, что вторая фаза заключается в том, чтобы не позволить восстановиться Исламской Республике и постараться сохранить как можно большую глобальную стабильность после этого. США создали на орбите сенсорное поле из спутников для контроля за запусками ракет с Земли, заявил РИА Новости российский военный эксперт, аналитик журнала «Наша оборона» Алексей Лианков. Он напомнил, что сейчас у США на орбите эшелонированная группировка из более 11 тысяч спутников систем Starlink и Starshield. Накануне американский министр ВВС Трой Менко заявил, что Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Международное право запрещает размещать в космосе оружие массового уничтожения, но не все виды оружия. Обычные вооружения и военные спутники де юре не запрещены. МИД Дании вызвал посла России из-за обстрела военного вертолета сигнальными ракетами. Дипведомство заявило, что в один из вертолетов датских ВВС были запущены сигнальные ракеты, когда он проводил плановую фотосъемку российского фрегата в Балтийском море у датского города Гетцера. Министерство назвало инцидент совершенно неприемлемым. Дату и другие подробности в министерстве не привели. О каком фрегате идет речь, также не уточняется. По данным Минобороны Дании, одна из ракет пролетела в непосредственной близости от вертолета. Экипаж при этом не пострадал. Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети, до минимума с января. Об этом говорят данные Евростата. В годовом выражении поставки снизились на 27%. Значительную долю поставок в ЕС заняли калийные удобрения, также поставлялись азотные и смешанные. В результате Россия среди основных поставщиков удобрений в Союз опустилась на четвертое место. Обогнали ее Египет, Марокко и Канада. Россия помогла создать экономику для Южной Осетии, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов. Таким образом, пояснил временно исполняющий обязанности президента, российская сторона стала базой для развития экономики республики в разных отраслях. Камболов также подчеркнул необходимость развития в республике государственных предприятий и социальных программ. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, всем большой привет. Нас зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Так, можете к нам обращаться.
6: Да.
5: Петр, привет.
6: Слушайте, можно я начну? Прямо такая мега-новость. Давай. Вот это вот про медведей только что рассказывали. В британском парламенте 20 делегатов требуют заменить шкуры медведей в шапках королевских гвардейцев на искусственный мех. Какая уникальная возможность для российской и британской дипломатии? У нас вон в ТВ уже комендантский час там объявили за нашествие медведей. Мы им шкуры неубитых медведев... медведей, они нам шкуру неубитого Зеленского. Все просто, мне кажется. Вот она, точка соприкосновения. Или можно британских гвардейцев отправить в леса Камчатки и других регионов с повышенной медвежьей опасностью для добывания меха на шапке.
7: Да будут тоже, в бою, кажется, да.
5: Да. А мне кажется, это могут использовать против нас. Сказать, вот смотрите, какие эти русские, значит, медведи.
7: Как
5: что-то
7: интересно.
5: С ними не то делают.
7: Как-то раз.
5: Продают и заставляют нас быть пособниками вот этого всего зверства.
7: Как-то раз.
6: Мне кажется,
7: я мчался... Да, давай, Петр.
6: Да, давай. Я просто сказал короткую реплику. Как, мне кажется, для британцев шкура русского медведя на шапках королевских гвардейцев – это будет доблесть и, можно сказать, почетно на все времена.
7: Да. Полностью согласен. Медведи изобилия. Вчера или позавчера уже в телевизоре показывали, что они жить никому не дают. Везде уже людей жрут, уже дошло до такого. И вон, как Петр говорит, комендантский час, что медведи лютуют. Как-то раз я мчался на пароме из города Копенгаген в сторону Исландии. И поскольку делать там абсолютно нечего, мы все время сидели на палубе и принимали горячительные напитки, прекрасно себя чувствовали далеко. Ой, как там викинги это, в домотканных портках под какими-то парусами плыли, я вообще не представляю. Вот. И вдруг к нам прибежал рыбак с Фарерских островов. А вы русские? Да. Ух, мы крутые, мы что такое? Ну, вы же... На мотоцикле, да. У нас был этот трицикл и автомобиль. Ну, да. Ой, крутые, говорю, в чем крутизна-то? Ну, я рыбак. А рыбаки морские. Это самые высокооплачиваемые пролетарии. А я себе такого позволить не могу. Несмотря на то, что я вот хорошо зарабатываю. Ну, там слово за слово, трали-вали, что такое. И я задал ему коварный вопрос. Я говорю, рыбак с Фарерских островов. Вы зачем дельфинов убиваете? Там, если не видела, есть фотки ужасные совершенно. Залив, где там люди в воде по пояс. Там воды нет, одна кровь. Какие-то кучи этих убитых дельфинов. Вот. Я говорю, вы зачем их убивать? Тут он как окрысился, сказал, никакие ты не дельфины, а киты. И мы их, вот я, например, приезжаю, привожу с собой 200-литровую бочку, набиваю мясом, и все это я сжираю. Это еда. Вы же не переживаете за то, что свиней на бойне убивают? Вот и мы, это наша национальная, там, туда-сюда.
5: Он вам не предложил китов попробовать?
7: Нас не могли высадить на Фарерских островах, к сожалению. Фарерские острова – это по-русски бараньи острова. Вот Фарерские звучит так по-морскому, а бараньи как-то несерьёзно.
5: Попроще сразу.
7: Вот, ну так и чего, если это еда, в конце чего кривляетесь, ёлы-палы, заменить на искусственный мех? Я сразу предлагаю марки «Чебурашка». Что это такое? Должен быть медведь. Будьте любезны, медведя. Вот у нас в изобилии представлены. Приезжайте, угостим. Стыд и срам. Это Англия, страна, наверное, больше всех на свете. Верна традициям, и вдруг докатились. Давайте искусственный мех Чебурашка. Фу, стыдно.
5: Почему-то очень часто мы испытываем испанский стыд вот по отношению к другим государствам и решениям там, нежели они, мне кажется, испытывают какой-либо стыд, либо хотя бы да, по отношению к себе и своим поступкам. А энергоперемирие с Украиной. Давайте с этого начнем. Никуда мы без Украины не денемся. В плане наших новостей так точно. Ну и, значит, Кремль говорит, ну, идеи Трампа, а Трамп там сказал, что он, значит, и со всеми побеседовал, как всегда, со всеми договорился, и Украина и Россия готовы к энергоперемирию. Но Дмитрий Песков что сказал? Ну, как бы, да, идеи открыты. Ну, по принципу, что мы всегда открыты всем идеям, которые идут на пользу, там, не знаю, либо нас к миру каким-то образом могут приблизить. Это не говорит о том, что действительно это энергоперемирие будет вот прям завтра, но это то, как я поняла. Может быть, я ошибаюсь. Тим Юрьевич, что по этому поводу думаете?
7: Немедленно вспоминается юмореска гражданина Рай, Америки. Навай, а что это с вами случившееся? Что это вы в лице переменившие? Что это вдруг? Когда вам, балбесам, предлагали новогодние перемирия, пасхальные перемирия, вы даже отвечать не хотели. А тут, видимо, пригорело уже так, что деваться некуда. Забегали, завыли, но при этом, обрати внимание, они не говорят, давайте объявим перемирие. Нет, они говорят о другом. Они говорят... Если наши западные партнеры гарантируют тогда, то есть обрати внимание, это не предложение.
5: Это Зеленский говорит, да, если вы договоритесь, то мы.
7: Это никакое не предложение. Угу. Это выдвигаются условия. Наглый, как лицо нетрадиционной ориентации из Колымы. Что это такое вообще? Я считаю, ответы совершенно правильные. Да, конечно, готовы. Да, кто там у тебя гарантом выступает? Давай, веди сюда. И не успел там Трамп вякнуть что-то. Уже на следующий день опять нанесли удар. Как с такими разговорами?
5: Ну и скажут, что Россия при этом как-то спровоцировала, либо она виновата, либо не сдерживает.
7: Само собой. Мы по определению виноваты. Ну,
5: Петр, ты что скажешь?
6: Тут еще, да, тут был комментарий Пескова уже вот сегодня. По этому поводу там все, в общем, выстроил. Комментарий, мне кажется, поставил точку в этом вопросе. Ну, как точку, наверное, многоточие, может быть, даже. Он сказал, что, ну что же, идея действительно очень хорошая, сказал он. Напомню, что Трамп сказал, что Украина и Россия договорились о перемирии. Договорились. Это принципиально то, что там было написано, и что связано это с тем, что конфликт на Украине является причиной роста цены на дизельное топливо в мире, а дизель в Штатах там до каких-то небес уже поднялся, что для Трампа, конечно, малоприятная история, потому как выборы и все такое. Вот.
5: И Иран Песков там ни при чем, извини, по мнению Трампа. Да, это тоже очень важно.
6: Ну да, там логика в том, что Россия крупный экспортер дизельного топлива, а так как удары по НПЗ, то на экспорт идет меньше или вообще не идет, и поэтому на рынке цена растет. Вот. Ну, понятно, что Песков, сказав культурно и вежливо, потому что мы же всем государством Дональда Фредовича любим, и справедливо, я считаю, потому что это действительно для нас очень хороший рычаг взаимодействия с Западом. Он сказал, что это прекрасная идея, действительно. Классная инициатива, ответив уже на то, что он сказал, что уже перемирие есть. То есть, как бы он сказал, что никакой договоренности нету. Ну да, и удар по Сызрани, в общем, тоже показывает, что никакой договоренности нет.
5: При этом Сергей Лавров сегодня, министр иностранных дел России, говорит, что, ну, напомнил всем в очередной раз, что по факту, если бы, что Соединенные Штаты придерживались тех договоренностей, которые были достигнуты на Аляске, и если бы Европа тоже не подталкивала ни Украину, ни всех остальных, да, к какому-либо, какой-либо эскалации, то уже год назад украинский конфликт мог быть завершен. Стоит задуматься, но это он обращается к западной аудитории. Таким образом...
7: Невозможно спорить, да. То есть, если бы мирные инициативы действительно серьезно рассматривались, ну, наверное, расклад сейчас был бы совершенно другой.
5: Кстати, в этом ключе комментарий Кушнера очень важно тоже рассмотреть более детально, а не просто поверхностно, потому что он говорит о том, что большая часть соглашений по Украине уже согласована, и он отмечает, что именно Украина не готова идти на территориальные уступки, и до тех пор, как бы пока она на это не согласится, мы не можем приступить к остальной части всех договоренностей. То есть он очень открыто намекнул. Если вы соглашаетесь, то вся остальная часть соглашения тоже уже достигнута. То есть, как бы вот есть один пункт, по которому вам, наверное, пора бы сказать «да».
7: Ну, тут надо понимать, что это ключевой пункт. В общем-то, напоминаю, что все эти новые территории включены в состав Российской Федерации и прописаны в Конституции. То есть, в настоящий момент мы, по сути, воюем на своей земле. Вот. Вот здесь вот границы, и за них вы должны выйти. Но если этого не происходит, то все остальное обсуждать вообще никакого смысла нет. Пойдет ли на это Зеленский? Ну, если хочет, чтобы его нацисты сразу убили, то, конечно, пойдет. А если жить хочет, наверное, нет. И договориться с ним ни о чем не получится.
5: То есть ни при каких обстоятельствах он не
7: сможет. А у них, как я понимаю, ну, вот так мне видится. А у них нет никаких рычагов воздействия на него. Они не могут его заставить делать то, что американцы считают считать нужным. Просто не могут. Трамп может говорить все, что угодно.
5: Но они не могут, потому что это он такой выпендривается сидит.
7: Европа выступает против. Они его поддерживают. Да, они американцев не любят. Они и Трампа не любят. И у них вообще это голубая мечта. Скорее бы он там сдох, закончился президентский срок, еще чего-нибудь, только чтобы он от власти отошел, Трамп. И тогда с США все будет нормально. А с ним нет. И слушать они его не будут. Они ему гадят как только могут. В частности, вот в вопросах с Зеленским.
5: А разве у Европы при Байдене было все хорошо?
7: Лучше.
5: Ну, тут не сказать, что было
7: лучше.
5: Прекрасно.
7: Ну, как, кто войну-то начал? Войну начали американцы, а вовсе не европейцы. Дальше уже увидели, так сказать, перспективы и прочее, вот втянулись, и теперь самостоятельную роль играют. Так они не могут. Денег столько нет, и оружия столько нет. Без США блок НАТО – это какое-то смехотворное сборище. Они не могут без них воевать. А и с ними-то, обрати внимание, и американцы тоже. Ну, вот. Вот хуситы на прошлой неделе вылезли к этому Бабельмандебскому проливу. А что вы сделаете? А ничего. А вот из Ирака лупят по саудовскому нефтепроводу. А что вы можете сделать? Тоже ничего. А саудиты уже визжат там, помогайте уже, что вы сидите, смотрите. А ничего сделать нельзя. Почему? Ну вот, вот, вот так вот жизнь обернулась. Закроют они им. Я надеюсь, Суэцкий канал. Вот там все взвоют тогда, вот будет хорошо. Про солярку-то я не знаю, кстати. Я вот на заправке езжу, сейчас опять не очень хорошо с бензином, но солярка есть везде и все время.
6: Да,
7: я приезжаю, там таблички висят, что в этом 92 нет, 95 нет, солярка есть всегда. Я еще никакого неудобства не испытал. Но то, что в Америке ее нет, а та, которая есть, очень дорогая, это прекрасно. Ну, с одной стороны, это результат их мудрого исторического выбора. Они когда-то железные дороги у себя передушили для того, чтобы на автомобилях возить. Дороги построим, автомобили, форты, всякое такое. Ну, вот теперь расхлебывайте на здоровье. Так им и надо.
5: Петр, добавишь что-нибудь?
6: Я тут с Дмитриевичем не вполне согласен. Но мне кажется, преувеличивать вот эту вот, так сказать, скорость гибели США от отсутствия солярки или Европы там по другим причинам.
7: Ну, я же не про гибель, стоит. Нет, плохо будет.
6: Не стоит, да. Да, ну, плохо скорее с точки зрения выборной. Да, но, в общем, там чувствительность избирателей, в общем, они видят, что вы смотрите, что творится, где там вообще, так сказать, господин Трамп с его экономикой. А с точки зрения Европы, мне кажется, еще очень важен политический аспект, ведь без исключения все руководители или правящие партии вроде европейских стран и общественное мнение годами работали на задачу уничтожения России. И сейчас, когда, ну, уничтожение, наверное, все-таки в переносном смысле, но тем не менее, и теперь, когда идет война, и когда они там кровью и мамой поклялись, что, значит, Украину они не бросят, и Россию они победят, и у них есть один план за другим, который они вот реализовывают, то у них 40 дней, то у них там, я не знаю, Курская область, то у них еще что-то, и они эти планы Зеленскому навязывают, и он тоже, видимо, в них верит, потому что если посмотреть там, ну, каких-то совсем отмороженных, типа иноагента, экстремиста Гордона, там вообще просто победа у них буквально через 2 недели наступит, вот, несмотря на то, что там в Киеве уже просто там из метро никто не выходит, потому что они там живут практически из-за ударов, вот, то у них просто нет обратного пути, и финансируют по большей степени большей части они. И именно от Европы зависит полностью бюджет Украины. И именно от них, в общем, все это. Единственное, что они могут Трампа просить, наверное, это вот какие-то энергетические моменты порешать, чтобы получить передышку, вот эти все перемирия, вот эти все идеи и так далее. Я просто хочу напомнить, помните, ведь еще был когда период, когда они общались плотно на эти темы, когда Трамп после Анкориджа, он сразу их собрал всех, они сразу к нему, помните, там прилетели, все эти Макроны, совещание, убедили Трампа, что так нельзя и так далее. А сейчас они к нему даже не ездят. Они с ним вообще, по-моему, даже ни они не разговаривают, ни он их не спрашивает. Каждый там занимается решением своих задач, а они прямо противоположные. В данном случае, конечно, Зеленский, я думаю, даже не разрывается между двумя, так сказать, тянущими в разные стороны его за ноги группами. Ну, но, скорее всего, все-таки находится в кармане у Европы плюс Британии в этом вопросе. И до последнего украинца.
5: Вопрос еще, тянут ли его. Это тогда, тоже, видимо, такой момент, насколько он, ну, в определенные периоды нужен или он сам стучится и просится. Это тоже, мне кажется, важно. То есть одно дело, когда Европе он нужен, ну, для того, чтобы там исполнить какие-то свои цели, да, там с ним общаются. Но мы знаем некоторые примеры, когда он очень сильно просит, активно сам куда-то приезжает, но по факту это, ну, как мне кажется, ничем не заканчивается. Вот показательная история в Германии, там канцлер Мерц, ну, отвечая на вопросы журналистов, довольно, мне кажется, публично признался в том, что его сейчас внешняя политическая обстановка волнует намного больше, нежели кризисы и проблемы внутри своей страны. А проблем там много, начиная от закрытия известных автомобильных там, заводов и сокращения штатов, всего остального, ну и далее по списку можно перечислять, и плюс там победы, значит, на региональных выборах «Альтернатива для Германии». Все признает, он говорит, но внешняя политика важнее. То есть вот зачем это говорить, не знаю.
7: Ну, с одной стороны, встряли в такое, что никак расхлебать не могут и не смогут, что характерно, и никакая их помощь Украине не поможет. Вся вот эта вот суета и весь этот визг, внезапно, да, тут давайте перемирие, здесь уже почти все решили, уже остался только территориальный вопрос, одно другое. Вспомни, летом ничего подобного не было, хотя им предлагают годами одно и то же.
5: Нет, сейчас очень активно они засуетились.
7: Почему? Ну, потому что прилетает непрерывно, и все это закончится поражением Украины, а после этого, ну, граждане, там как ни крути, можно смеяться сколько угодно, там ни крути, как ни крути, присутствует некая демократия. И граждане имеют право задавать вопросы, а ты зачем в этот денег столько вбухал? А как это вам в голову пришло? Вот в России 150 миллионов, а на Украине 25. А как это вам в голову пришло, что 25 миллионов могут победить 150? Как это у вас такое? Ну, вопросы-то самые примитивные. Вы же по всем фронтам... Не знаю, у нас на радио нельзя нехорошие слова говорить.
5: Не надо нехорошие, только
7: же,
5: хорошие.
7: Да, опозорились. По всем фронтам опозорились. Вы вбили туда какое-то дикое количество миллиардов. У нас заводы закрываются, люди без работы на улицу. Всякие эти фарбен индустрии, BMW, Mercedes разбегаются по Китаям и США, а мы, немцы, остаемся ни с чем. А тебе, оказывается, важнее вот Украина. Дальше встанет вопрос, а что, действительно Россия хочет на нас напасть? Ну, покажите эти жуткие дивизии и армии, стоящие на низком старте у границ. Покажите, а их нет. И что, действительно напасть хотят? Вы лжете, вы нас обманываете. Вы взяли и сожгли все наши деньги. Вот. А что ему остается? Ну да, вот такая страшная угроза от России. Давайте объединимся.
6: Да, я бы добавил, что вот то, что последнее Дмитрий Юрьевич сказал по поводу страшной угрозы от России, это, собственно, и есть главный тезис, политическая платформа, потому что в Германии действительно антироссийские настроения весьма сильны, особенно там культивируемая годами ненависть к президенту Путину, который, как там уверенно, считай, хочет захватить всю Европу. Они помнят прекрасно о первой победе внешнеполитической Германии над Советским Союзом, объединении Германии. Это такая была победа, это победа векового масштаба. Поэтому ему есть к чему апеллировать, к чувствам немцев, которым он рассказать может про Кёнигсберг, про то, что русские не остановятся, что они там захватят Польшу, а потом пойдут на Германию, что воевать все равно придется. И даже если Украина проиграет, вернее, когда она проиграет, как ни странно, это во многом, скорее всего, тамошние политики будут вот именно в эту сторону-то и поворачивать, что бог с ней, с экономикой, посмотрите, что творится. Украина уже проиграла. Все, ребята, нам надо срочно там вставать на защиту Латвии, Литвы, еще чего-нибудь. Забудьте, какие там закрытия заводов. Ерунда это все. Родина в опасности. Там, значит, и дальше известные, так сказать, уже пропагандистские приемы в Германии давно отработаны. Да. Из пыльных сейфов достанут там необходимые, так сказать, эти мануалы и инструкции. И будут по ним действовать. Я думаю, общественное мнение, оно такое. Просто не надо иллюзий. Там, да, действительно сообщают, что кто-то там что-то говорит, какие-то политики где-то что-то выигрывают, но общественное мнение, оно же простое, и они верят, немцы этому верят, потому что им все эти годы рассказывают.
7: Оно не само по себе, это самое общественное мнение, его формируют СМИ немецкие, формируют
6: это очень выгодно.
7: Да, приготовьтесь, правящему классу, вот так вот получается замечательно. Напомню. Постоянно об этом говорю. Две мировые войны развязали ведущие европейские демократические державы, в частности, Германия, цитадель европейской демократии. Как только у них что-то там нехорошо в экономике, ну, давайте найдем внешнего врага, начнется война, все заводы загружены, люди при деле, поголовье, так сказать, немножко обнулится, и заживем новой свежей жизнью. Вот опять то ровно то же самое.
5: Но здесь такой есть момент. Мы очень часто слышим в СМИ, по крайней мере, в наших СМИ, про усталость в отношении Украины у немцев, даже на примере тех же самых мигрантов. Это преувеличение получается?
7: Да кто их или... спрашивает? Ну, кто их спрашивает?
6: А в чем усталость заключается?
7: Да,
6: им же больше волнует усталость от приезжих там с Ближнего Востока, чем от украинцев,
7: да.
6: Мне кажется.
7: Украинцы, как ни крути, первая их особенность – они белые. Раз. То есть это люди европеоиды. Они ведут себя совершенно не так. Раз. Во-вторых, они образованные, тяжкое наследие коммунизма. В-третьих, большинство из них все-таки хочет как-никак работать. Устроиться там, остаться на работу и прочее. Они не устраивают публичные намазы посреди Александерплац. Они не требуют всех закутать в какие-то эти бурки, шмурки там, чтобы женщина знала свое место и прочее. Нет, это такие же люди. И, ну, почему они должны бесить? Тут опять вопрос, лучше, хуже, что больше бесит? Вот люди из Африки бесят, да, безусловно. Я не знаю, я на что-то не то в одной известной запретной соцсети ткнул, и оно мне непрерывно валит ролики.
5: Драки... Так лента построена, да.
7: Да, драки с неграми в Португалии. Там прохожие избивают. Здесь негры избивают прохожих. Испания, Португалия, Британия, Германия. Везде одно и то же. Ну, какие тут украинцы? Нет.
5: Есть,
6: ну, тут, кстати, у Манучарова, я прошу прощения, тоже на радио «Спутник» было это интервью, был Александр Сосновский, который в Германии живет, там публицист, писатель, и он говорит, что украинцев последний год не видно вообще. Если раньше они там какими-то флагами что-то они там, значит, показывали, все, исчезли, их нет, не существует просто.
5: Ну, вот, может, вот поехали дальше, там и закончились?
6: Нет, они просто поняли, ну, слушайте, во-первых, эти протесты оборачиваются против них, потому что к ним всегда подходят журналисты и говорят, а что это вы так, это самое, не на фронте-то, а, молодые люди?
7: Да, чего не воюешь?
6: Вот, то есть они, им как бы там это тоже не надо. Плюс у них угроза, что их всех сейчас депортируют обратно, поэтому они ищут возможности там как-то устроиться, найти работу и не светиться лучше. Потому что особо одаренных, скорее всего, так сказать, отправят на Украину. Да. Так что им просто это не надо. А внешне они никак не отличаются, совершенно справедливо. Если там, не знаю, житель Марокко, например, идущий по улице с группой своих товарищей вечером по какому-нибудь Дюссельдорфу, вызывает опасения, то как бы, точно такие же белые украинцы, как и немцы, совершенно спокойно, никаких эмоций не вызывают никому.
5: Но, кстати, это Зеленский ведь именно у немцев, ну, по отношению, там, я не помню, Олаф тогда, Шольц еще был или уже Мерс пришел, но он требовал, дайте мне всех украинцев, ну, выдавайте мне украинцев, ну, это... кто способен воевать. Это именно было в адрес Германии, да.
6: Не так
7: это
6: однозначно
7: все. Да. Угу. Они беженцы, начнем отсюда, и когда заезжают, получают статус беженца. А почему вы беженцы? Потому что в стране идет война. После этого, поскольку это закон, а как вы предполагаете, взять их и вышвырнуть обратно. Хотелось бы, но законов такого нет.
6: Да, может, даже, знаете, я думаю, что есть циничная сторона этого. Я понимаю, они, большинство из них, у кого нашли есть деньги уехать, они приехали туда с бабками и с нормальным бизнесом. Вот, и они вообще добропорядочные граждане, очень выгодны для германской экономики именно по тем причинам, которые мы только что изложили.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всех еще раз приветствуем. Призываем нам лайки и приятные комментарии.
3: Без промедления.
2: Да. Ставить комплименты Петру написать. И не только. Ну что ты молчишь? Я не понимаю.
4: Если кто из нас и заслуживает комплиментов, то это, конечно, не Петр.
2: Это Татьяна. Дмитрий Юрьевич Пучков.
4: Нет, ну почему? Это скромная Татьяна, которая полунамеками подталкивает нас к тому, что, в общем-то, мы должны были сделать в самом начале. Сказать: Татьяна, ты прекрасно выглядишь сегодня. Великолепно.
2: От скромности я не помру, за это можно не переживать, да. Не
4: позор
2: прямо так намеками добьемся своего. Давайте еще немного международной политики. Ну, тут просто самое веселое осталось. Значит, Дональд Трамп, уж простите, говорит: глава государства с высоким IQ – это единственное, что нужно для контроля за искусственным интеллектом. И, естественно, в Соединенных Штатах такой президент есть. Там еще очень много поводов поговорить. Да, и вы его знаете. Ну, даже он это не добавляет. Это в целом
3: очевидно,
2: и так все понятно,
3: да.
2: Очевидно. Да, здесь это уже лишнее. Действительно ли высокий IQ нам может обеспечить какую-то гарантию безопасности, связанную с искусственным интеллектом?
3: Я думаю, что нет, категорически. Особенно высокий IQ Дональда Трампа ничего не обеспечит. Он с Ираном справиться не может и хуситов в резиновых тапках угомонить, а туда же. На искусственный интеллект прыгнул. Нет, ничего не получится. Ввиду особенностей устройства капиталистического общества, где, например, существуют вот сейчас транснациональные корпорации. Это название относительно условное, но это гигантские бизнес-образования, которые обладают совершенно невероятными ресурсами. Бюджеты поболее, чем у большинства государств на планете Земля. Заняты они зарабатыванием денег. Говорят, этот самый искусственный интеллект очень сильно может помочь в зарабатывании денег. Вот когда появились компьютеры, не все понимали, даже фантасты задолго до, кто там прозревал будущее, такие как Станислав Лем, например, они ряд вещей понимали, как оно будет, а ряд вещей не понимали. Вот как компьютеризация скажется на нашем быту и на бизнесе как таковом. Вот, например, у всех в руках телефон. Чего фантасты как-то не предусмотрели. Вот ты туда тычешь, хочешь билет купи на самолет, хочешь гостиницу забронируй, хочешь товары привезут, хочешь в лотерею сыграй, хочешь благотворительностью займись. Это все не вставая с дивана делается. Гигантские деньги совершенно крутятся, невероятные. Ну и вдруг появляется какая-то, условно скажем, тема, которая нам удесятерит эти самые доходы. Я вас уверяю, внутри корпораций разработки ведутся такие, что пыль над зданием стоит. И может ли Дональд Трамп этому помешать? Я вас уверяю, нет. Точно так же, как, например, в биологии есть некая этика. Вот что можно делать, а что нельзя. Вот, например, если мы влезем в человеческий геном, условно, в генетическую структуру, так назовем, для того, чтобы, ну, например, чтобы люди не болели желтухой, это полезно, да. А можем влезть и для чего-нибудь другого, например, как обычно, для изготовления суперсолдат. Жить будут недолго все равно, но зато они будут страшно мускулистые, жилистые, бегать в 10 раз быстрее, прыгать, ничего не соображать, и хорошо. Или будем выращивать людей без мозгов на запчасти. Такое тоже хорошо. Да, запчасти очень нужны, всякие печенки, селезенки. Глаза, мозги не нужны, свои есть пока. Ну, и что вы думаете, это можно как-то ограничить и запретить? Я вас уверяю, во всех этих подпольных лабораториях работы идут так, что пыль наверху стоит. Так и тут, а что ты остановишь? А какими законами ты это остановишь? А как ты это запретишь? И там боязнь-то вот в настоящее время... Боязнь не совсем про то, что это какой-то сверхумный там супер-дупер интеллект.
2: Не про восстание машин, которые произойдет.
3: Оно не на это похоже. Не про то, что убить всех людей, хотя люди ему просто не нужны, уж если так трезво смотреть. Нет. Просто вы, например, некий, так сказать, как это их называют, агент, вот вы его запустили в сеть, а он возьмет и, например, чем он руководствуется, понять сложно. А он возьмет и выключит вам все расписания самолетов, связь с

0: самолета висит вот просто ниже, выше, выше. У нас такое даже в советской армии невозможно было представить. А теперь давайте выключим все и посмотрим, как все это валиться начнет. Потому что, ну, скорость посадки увеличится, мягко говоря, втрое. А значит, такое количество самолетов вы не можете принять, если люди там самостоятельно за штурвалами. Ну, значит, кончится керосин, и кто-нибудь упадет вместе с пассажирами. Вот в такое, да, безусловно, верю. Ну, а как вы вот это вот, а как это вы выпускаете в интернет? А кто вам разрешает? А никто не разрешает, потому что это контролировать нельзя. Вот так.
1: Ну, то да, давайте коротко скажем, что в Америке особенно сейчас сильны эти разговоры, но не только там по поводу контроля над ИИ, какой-то спор, потому что там и сливали, значит, да.
0: Оно двоякое. Да. Оно двоякое. Еще там есть такая вещь, как надутый пузырь, как когда-то в начале 2000-х лопнул пузырь доткомов. Это когда там в интернетах такие перспективы экономические были, такие, но в тот момент не сбылись, и все это лопнуло. А сейчас пузырь этого искусственного интеллекта надут еще в 10 раз больше. И как только начинается, вот, ой-ой, давайте притормозим. Вот сейчас вот опасность. Это все к тому, что, пацаны, пузырь уже на грани. Сейчас жахнет так, что забрызгает абсолютно всех. Не верьте им.
1: Дело в том, что сливали и отчеты некоторых компаний, ну, кто там занимается искусственным интеллектом, и тоже там споры были, и, значит, кто-то увольнялся массово, но на фоне того, что используют эти данные, говорят о том, что сейчас ни одного сотрудника не останется, все будет искусственный интеллект. Ну, и, в общем, понятно, как это используют. Из последних, кто об этом, по этому поводу высказался, значит, Билл Гейтс, который выступил за создание международной организации по контролю за ИИ, но не все его поддерживают.
0: Ну, вот, тут вот, тоже, то есть, если они, вот если их послушать, Билла Гейтса и же с ним. Если их послушать, они все время говорят про какие-то месяцы или максимум годы. Еще пара лет, еще четыре. И нам кранты. Но вы точно сможете за 4 года свою, хотя бы свою законодательную базу поменять? Хотя бы у себя наладить, так сказать, наблюдение за теми, кто его разрабатывает и кто его использует. Как вы оценивать-то будете? Вообще непонятно. Я могу поверить, в Китае, где у руля коммунистическая партия, которая там зорко за всем бдит, вот это можно, а вот это нельзя. Могу поверить, что там возможны какие-то ограничения и контроль. В США? Не, не поверю.
1: Петр, ты явно хотел что-то добавить.
2: Да, что там добавлять? Ну, не, я просто тоже ложку дегтя в это, так сказать, ожидание трагедии от того, что лопнет этот самый пузырь очередной. А он, конечно, лопается, но тут же надо вот что, мне кажется, важно, что пузырь он не хоронит под своими обломками, на то он и пузырь, всю экономику западного мира. Он, ну, в общем, в каком-то смысле это оздоровление даже. И понятно, что все эти инвестиции в эти все доткомы и прочее, они очень сильно размазаны между гражданами, там, фондами и так далее. То есть, это не там, катастрофа, я не знаю, там, какого-то масштаба. Ну да, там многие банкротятся, многие теряют какие-то сбережения, курс акций падает. Но разумные инвесторы, они все равно диверсифицируют свои активы. Поэтому, в общем, как-то это пока не приводило к такой уж прямо вот такой суперкатастрофе. Это первое. А второе, вот я очень бы поддержал слова Дмитрия Юрьевича про корпорации. Я могу вам сказать, что в каждой корпорации, в том числе, кстати, и в российской, там такая повышенная концентрация людей, которых задача, собственно, искать новые возможности заработка вот в тех сферах, которыми они занимаются. И там этот процесс идет постоянно. Я могу сказать, по своей работе в Мегафоне, там какое-то просто постоянное безумное количество инициируется новых проектов, идей и так далее. Они проходят стадии там, критики, защиты и так далее. Что-то запускается, что-то срабатывает, что-то не срабатывает. Это все делается, конечно, не директивой Дональда Трампа или правительство и так далее. То есть, это действительно такая машина, что вот зарабатывание денег, не знаю, в мире, мне кажется, большего стимула прогресса пока, к сожалению, никто не придумал. И когда есть корпорации огромные, с совершенно неограниченными финансами, с потрясающей концентрацией мало того, что талантливых, образованных, так еще и заточенных на вот этот успех людей, то да, там 80% не выстрелят, но, так сказать, применение телефона они уж точно найдут. Вот самое неожиданное. Так что это очень точное наблюдение. Это важно понимать. Поэтому, в общем, бизнес-то должен, конечно, существовать и развиваться, потому что он двигает прогресс.
0: Я боюсь, что в конечном итоге и в сухом остатке этот самый искусственный интеллект, он будет работать совершенно не так, как это непрерывно представляют журналисты.

0: власти для того, чтобы всех лишить работы. Ну, камон, гайс. Вот есть один из бухгалтерии, например, которая массу бухгалтеров убрала от работы вообще. Или какой-нибудь один из склад, например, где кладовщики тебе просто не нужны. Ну и что, мир перевернулся, на улице выбежали новые лудиты с ломами.
1: Ну, то есть другие навыки просто будут у людей.
0: Конечно, да, да.
1: Но вот те, кто это... хочет, опять же, этими навыками обладать, это, мне кажется, очень важный человеческий фактор, потому что есть иногда люди, которые как раз, мне кажется, там не только у журналистов дело, а в общем настроение, да, я сижу, ну, извините, на попе ровно, не особо что-то там пытаюсь сделать, ну, вот, работаю, работаю, там, не знаю, 30-50 лет на какой-то там должности. Мне комфортно, я не хочу, ну, никого не осуждаем иногда, как бы так. А, и когда сейчас все говорят про искусственный интеллект, может быть, оттуда и есть настроение по принципу «вот, сейчас, значит, меня, там, правительство, государство уберет, я буду никому не нужен». А тут это личный выбор за тобой. Но если ты хочешь развиваться, то, может быть, да, надо задуматься, может ли тебя заменить искусственный интеллект. И если да, может, то надо обладать какими-то еще навыками дополнительно.
0: Когда-то мой родственник много лет преподавал в Индии. И, вернувшись из Индии, это в далекие советские времена, рассказывал интересные вещи. Например, что там все время по газонам ползают на четвереньках тетки и траву стригут ногтями. То есть вот обкусывают эти травинки. Зачем? А нельзя газонокосилкой стричь. Почему? Потому что люди останутся без работы, а им жрать что-то надо. Вот поэтому они ползают на четвереньках и стригут ногтями. Они и чай, кстати, так, только исключительно ногтями. Три верхних листочка, поэтому... Индийский чай такой вкусный и хороший. А вот советский комбайн для уборки чая, который там отрегулирует на 5 сантиметров вместо трех листочков, и он там вместе с ветками все порубит, ну, получается, веник запаренный вкуснее пахнет, чем ваш чай. Вот. Какое-нибудь жестяное, это, как это, забыл, производство называется, где там ведра гнут, ведра, лейки и прочее только руками, никаких машин, иначе все подохнут от голода. Ну, так и тут будет. Невозможно такое допустить, что с завтрашнего дня, там, вы представляете, какую-то социальную напряженность создаст?
1: Наверное.
0: Да, пара миллионов окажется на улице без средств к существованию. Ну, снесут все, так не будет.
1: Ладно, давайте немного про то, что у нас происходит в России. Значит, я сейчас скажу словосочетание, которое уже многих бесит, Kanye West. Вот. Мне это чем-то уже напоминает дело Ларисы Долиной. Вот мы очень долго это обсуждали, и у нас уже в какой-то момент дергался глаз от того, что там происходит. Тут, значит, есть первый иск от купившего билеты в Воронеже проживает этот мужчина. Не знаю, он купил один билет за 140 с чем-то тысяч или это несколько, по-моему, несколько билетов, потому что там для себя еще для кого-то, не знаю. Ну, суммарно сумма такая.
0: Не бедствуют люди в Воронеже.
1: Не бедствуют люди в Воронеже, очень хорошие, да, значит, зарплата, видимо. Это же надо еще из Воронежа в Петербург добраться, да, это как бы... Ну, ладно, мы не завидуем, значит. Но подает действительно в итоге уже подал иск, потому что вернуть никак не получается. Я не юрист, я не понимаю вообще на этой стадии, можно ли этот иск подавать с той точки зрения, что если до сих пор нет ничего официального от организаторов...
0: Но если продажу объявили и начали продавать, но значит, это же... официально. Mm-hmm. А вы деньги получили, вот люди купили билеты, вы куда их дели?
1: Да, организаторов невозможно дозвониться. Это вот так,
0: ну, суд дозвонится очень просто... быстро, там ничего хитрого нет. Злые языки говорят, что получилась некая накладка. Никто не знал, что билеты будут по 140 и по 160 тысяч рублей. А когда увидели, давайте пересмотрим договоренность. А та сторона договоренность не пересматривает, а эта сторона уперлась.
1: Какая разница, сколько билеты стоят? Подождите.
0: Дорого, но... да. Если бы по 5 тысяч рублей, это одно.
1: Но там, может быть, и были по 5.
0: А по 150 – это другое. Но что, собственно говоря, ведет ко всему вот этому, не побоимся такого слова, кипишу и нездоровым каким-то домыслам? Как всегда, одна единственная вещь. выходите вперед и расскажите, что случилось, и какие вы предпринимаете меры для того, чтобы это безобразие рассосалось. Нет, гробовая тишина, вместо этого плодятся какие-то совершенно дикие домыслы, один страшнее другого, ну и вот уже граждане в суд пошли. Правильно сделали, сразу надо было идти. Для меня всегда удивительно, у нас такое количество юристов в стране, сильно образованных, и адвокатов. Чего вы на это смотрите? Бегите, это же тема.
1: Они комментируют
0: давай,
1: это
0: да.
1: активно, но они же не знают тоже
0: надо
1: сами никаких
0: идти,
1: деталей.
0: И влупить вот иск, так... и с этого иска жить, как в Америке. Все же это давным-давно придумано.
1: Петр, ты покупал билет?
2: Ну, я читаю сейчас на сайте разъяснения Роспотребнадзора. Довольно.
0: Надо было не так вопрос задать. Петр, сколько билетов ты купил на Kanye West? Вот так.
2: Я вообще не, я даже ни одной песни не знаю, о чем какой Kanye West вообще. Я вообще концерты не люблю, как массовые мероприятия. Я как, не очень понимаю, в чем радость присутствия там, но, наверное, она есть. Значит, отказ посетителя от посещения мероприятия по своей инициативе, не связанный с болезнью или смертью. Что делать, если планы изменились или в силу обстоятельств не получается посетить мероприятие? В этом случае вступает в силу глава 2. Правил, значит, вышеуказанных, не буду зачитывать, от 2020 года. Это правила, которыми должны, кстати, руководствоваться организаторы мероприятия, когда они делают публичную оферту. То есть они не могут там написать, что билеты невозвратные. Они должны руководствоваться правилами. В правилах написано, что за 10 и более дней до дня проведения мероприятия, значит, возвращаемая сумма 100%. От 5 до 10 дней 50%. От 3 до 5 дней не менее 30%. Менее чем за 3 дня стоимость билета не возвращается, за исключением особых случаев, предусмотренных законом. Болезнь или смерть. То есть, если ты принесешь справку за 2 дня о болезни, то ты тоже можешь вернуть деньги. Ну, вот примерно так. Если кому интересно, наберите в поиске, там все прочтете.
1: Я общалась с девушкой, которая купила билеты за 25 тысяч, но она сказала сразу, что, говорит, я... Вообще для меня эта история была сомнительной, но она хотела, значит, пойти на этот концерт. Говорит, я заранее попрощалась с этими деньгами. Ну, то есть еще у нее вот это вот принятие было сразу. Я у нее спросила, нет, я говорю, а ты когда покупала, у тебя были какие-то сомнения, ну, вот именно в плане покупки? И она сказала, что сомнения были, потому что там это выдавалось как какие-то аукционные билеты, которые тоже вообще не пойми как, в случае чего можно вернуть. То есть там вот на стадии покупки, по крайней мере, где покупала она, вот какие-то тоже уже непонятные истории всплывали, но как бы у людей, значит, все-таки деньги есть. Я делаю такой вывод.
0: Конечно, да. Вот,
1: поэтому за такие-то деньги...
0: Посмотрим, суд разберется, да.
1: Ну я, давайте, вот, ну, мы тут
2: да нет, спорить там даже суд, в этом суд плане. Не
1: ставки
2: нужен,
1: делать
2: там,
1: не будем, но...
2: Там, собственно. Ну, скорее, если до суда дойдет, по идее, они просто должны возвращать. Но дело-то резонансное, если массово... То есть, если концерт... Вот там, ладно, там житель один, это одна проблема, но если концерт сорвется, а они вот столько денег уже там продали, сколько, 120 тысяч билетов, говорят, вот это будет интересно так.
1: Я вот уверена, ставки делать не будем в прямом эфире, но что до Нового года мы с вами будем этого Kanye West обсуждать и дальше, и подводя
0: еще
1: итоги.
0: Да?
1: Да, это вот правда, как с Долиной. Мы уже не знали, когда это закончится, и тут до сих пор иногда отголоски тоже какие-то есть.
2: Было вынесено предостережение. Хотелось бы сказать, было вынесено предостережение Kanye West, но нет, организаторам концерта Роспотребнадзора.
1: Кстати, вот почему Kanye West молчит? Он вообще в курсе, что происходит тут в России вокруг
0: него? Ну,
1: у него
0: с башкой в порядке, поэтому ему наплевать на все, я думаю.
1: Уже, мне кажется, тоже пора высказаться как-то. Вообще, он в курсе, что он должен был приехать вот-вот в Петербург или нет?
0: Не выходил, не выходит на связь Kanye West.
1: Не можем дозвониться. Переводчик есть, а дозвониться не можем. Про самокатчиков мы с вами давно не говорили. Давайте.
2: О, да, там есть новость шикарная вообще. Это она, да?
1: Ты про пенсионерок или нет?
2: Да.
1: Или про кого-то другого?
2: Да, да, да.
1: Ну, рассказывай, Петр.
2: Ну, я по памяти есть только. Если
1: ладно,
2: у тебя перед глазами есть,
1: ну,
2: то лучше.
1: Ну, я тебе тоже по памяти расскажу. Уголовное дело завели против 71-летней самокатчицы, которая сбила 65-летнюю пенсионерку. Та получила серьезный перелом, ну и, соответственно, это послужило вообще поводом для возбуждения уголовного дела. 71-летняя... Мне 32. Я боюсь встать на самокат. У меня тут недавно суставы начали где-то не там хрустить, и я теперь уже начинаю, да, хромать. А 71 год и самокат для меня это несочетаемое, но вот получается, что так. Вот такие вот у нас бабушки. Ничего смешного, конечно, нет, если пострадала другая, это так серьёзно.
0: Да, с одной стороны, наверное, крепкая женщина. Я так подозреваю, она не первый раз мчалась на самокате. А вот ДТП подобного рода, я надеюсь, у нее первое. Ну вот сразу получилось.
1: От 3 до 7 лет.
2: Там, есть пара деталей, которые меняют немножко, так сказать, наши ощущения от этой истории. Значит, первое, эта самокатчица ехала по встречной полосе автомобильной, раз.
1: Как и со скоростью.
2: Второе, она ехала, значит, с большой скоростью, и самокат мощностью 50 ватт, что 500. Приравнивает 500, его к категории... 500, прошу прощения, к категории мопедов. То есть она вообще довольно радикальная самокатчица, я бы сказал.
1: Я когда читала сначала комментарии, что она едет без прав, я такая думаю, стоп, а с каких пор у нас, значит, права для электросамоката все-таки нужны? А потом, когда я про эту скорость прочитала...
0: Я тебе скажу, как автомобилист, в который раз повторюсь. Для того, чтобы я сел за руль автомобиля, мне надо отучиться на права, потом сдать экзамен и исполнять дорожные правила. На основании чего в поток машин выезжают какие-то балбесы, которые не учились ничему, не соблюдают ничего, и на своем этом электромопеде мчится по встречной и сбивает людей. Мне вот интересно, вот эти вот те, кто держат этот самокатный бизнес, они, наверное, деньги зарабатывают. И все вокруг денег крутится. Мне вот интересно, а вот людей, которых они давят, лишают работоспособности, укладывают в больницы, проламывают черепа, черти что. А вот если посчитать, какой эти самокатчики наносят ущерб, он уже превосходит доходы вот этих вот персонажей, которые с этого наживаются. Мое железное мнение, вон с дороги, сразу, без разговоров, никаких вообще, только права и только соблюдение ПДД. Иначе это как бы, как это? Это порождает правовой нигилизм среди автомобилистов. Почему этому барану можно ездить по встречной, как попало, и ни за что не отвечать? А я чем хуже? Как это так? Ну, либо один закон для всех, либо вообще ничего не будет. И это раз. Во-вторых, ну, вы что, вообще, вы куда смотрите? Вам людей-то жалко? Нет, не жалко? Запретить все нафиг. На дорогу без прав нельзя, по тротуарам ездить нельзя.
1: Я хочу отметить, что в Питере намного меньше самокатчиков, чем в Москве, потому что, по крайней мере, в центре города запретили. Это сразу чувствуется, когда приезжаешь. Потому что в Москве это еще хуже намного.
2: Я вот еще добавлю, значит, дело происходило в Липецкой области, в населенном пункте под названием Новая деревня, в котором население составляет на 2012 год 2000 человек. То есть это... Обалдеть. Я не думаю, что там есть прокат самокатов. Хотя, ну, может быть, конечно, может, и туда уже дотянулись. Но, и, возможно, это ее личный аппарат, да. Поэтому тут владельцы компании, в общем, я не знаю, но мне кажется, что здесь ни при чем. Все-таки не город. И она просто, наверное, там мчала по местной деревенской проселочной дороге с ветерком, и она не заметила стоящую на обочине женщину. Ну, тоже возраст, конечно. Конечно. Но, с другой стороны, тоже еще и трагическая сторона. У второй этой женщины черепно-мозговая травма тяжелая.
1: Желаем ей здоровья.
0: Скорейшей поправки, да.
1: На этом завершаем. Сегодня без кино, но уж не ругайте нас. В следующий раз обязательно
0: сорвались на самокатчиков.
1: На самокатчиков надо было сорваться, давно этого не делали.
3: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
5: Стас! Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
3: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние. В большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Калининграде полночь, во Владивостоке 10 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Украина продолжают вместе искать пропавших без вести. Производители медоборудования из США рвутся в Россию. В Росавиации не будут ограничивать иностранные чартеры. Подробности далее. Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова. По ее словам, взаимодействие ведется между омбудсменами. При обнаружении людей в плену поднимается вопрос о взаимном гуманитарном обмене. Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима. Об этом заявил директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, сейчас часть товаров рассматривается пригодной для использования как в гражданской, так и в военной сфере. Поэтому для ее экспорта требуется получение отдельной лицензии. Этот процесс занимает большое количество времени и задерживает их доставку, из-за чего компании теряют заказы и клиентов. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи глава ведомства Дмитрий Ядров. Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые выдаются Росавиации по запросу перевозчика. Ранее в сентябре генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский сообщил, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке резко выросла. Армия обороны Израиля устранила командира бригады «Рафах» палестинского движения «Хамас» Наэля Абу Абейда на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Согласно информации, Абу Абейд, в частности, работал над восстановлением боевого потенциала бригады. Военные отметили, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточного оружия и разведку с воздуха. Все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования в России оснащаются табличками со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих. В перспективе они появятся во всех составах, сообщили РИА Новости в РЖД. Таблички размещаются в местах, где пассажиру с нарушением зрения необходимо получить информацию о расположении приборов и устройств управления, тревожные кнопки вызова проводника, панели управления климатом, розеток и выключателей, двери купе и санузла для инвалидов, а также аварийных выходов. Власти Ирана сняли формальный запрет на использование иностранных мессенджеров государственными органами. Это подтвердил официальный представитель правительства Фатимия Махиджарани. Она отметила, что это поможет в информационной войне, и в то же время подчеркнула, что принятое решение не означает, что административная переписка будет вестись в иностранных мессенджерах. Существуют ограничения, связанные с вопросами информационной безопасности. Условия на поставки живых северных оленей из России в Китай согласованы. Теперь КНР сможет начать их импорт, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. Две страны ровно год назад подписали протоколы по продаже северных оленей китайским компаниям. С тех пор стороны обсуждали условия их поставок. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте. Тут, я тут такая вещь. Значит, я хотел вообще обсудить нефть, наше богатство. Но тут мне пришла новость, что хуси. Оказывается, идут маршем на мир.
3: Да вы что?
2: Вот. Понимаете, не знаю, может, это неправда, может, это сплетня, но сама по себе новость хороша, согласитесь.
3: Да, бои за Мекку – это что-то уже совсем за
2: грани. Я думаю, что боев в Мекке не будет. Ну, как бы, зная, как устроено армию Саудовской Аравии, да, хуситы, значит, торжественным маршем там с флагами и
3: Дойдут
2: хоругвями.
3: до Каабы, да.
2: Дойдут до Каабы. Вот, ну посмотрим. Это, на самом деле, очень интересная новость. Значит, теперь что я хотел обсудить? Ну, на самом деле, не столько обсудить, сколько как бы, вот, как бы проверить гипотезу. Да? Вот смотрите. Вещь, которая меня очень удивила. Да, вот у нас, значит, хуситы разбили некие коалиционные силы под руководством Саудовской Аравии. Там, кстати, были американские советники, но как бы на вторых ролях, да, и заняли побережье Баб-эль-Мандебского пролива, включая остров, как он там называется, не помню, но с которого до противоположного берега 20 километров, то есть из ствольной артиллерии пробивается. То есть фактически перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Одновременно. Неизвестно...
3: Они уже никого не пускают, Михаил Леонидович, уже никого не пускают или только грозят пока?
2: Они уже шведу. Отсель грозить мы будем шведу.
3: Ага.
2: Пока они как бы сказали, что они не пускают Саудовскую Аравию.
3: Так.
2: Нефть Саудовской Аравии идти в Юго-Восточную Азию не могет. Пока она могет идти через Суэцкий канал, но тут тоже есть вопросы, потому что через Суэцкий канал супертанкеры пройти не могут. А дальше неизвестно, откуда взявшие дроны шандарахнули по нефтепроводу трансаравийскому, который из восточной провинции Саудовской Аравии добывает нефть, идет на Красное море, в порт Янбу, или как он там называется, для того, чтобы можно было обойти Армузский
3: пролив. Да, Армузский пролив, да.
2: Да, значит, и вот прилетели неизвестно откуда взявшиеся дроны и взорвали там насосные станции, причем не одну, а сразу. И теперь, значит, говорят, что раньше, чем через 3 недели он работу не возобновит, а с учетом того, что 3 недели это может быть 1,5-2 месяца, а за эти 1,5-2 месяца могут и новые прилететь дроны, ну, как бы уже возникает, то есть фактически Саудовскую Аравию лишили возможности экспортировать нефть традиционными путями.
3: А какая у нее доля у этой Саудовской Аравии от общего,
2: ну,
3: так сказать, числа?
2: Ну, большая, 20%, насколько я понимаю. Но там еще целая куча, да, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, ну и как бы газовозы Катар. А вот тут самое интересное. Наследный принц Мухаммад бин Султан Саудовской Аравии.
3: Салман.
2: Мухаммед бин Султан. Мухаммед его зовут. Мухаммад.
3: Так.
2: В честь пророка. Да. А султан – это его папа, поэтому бин Султан, знаете, как это называется? Соломон ибн Дауд, да, мир с ними обоим.
3: Да. Или бен Гурион, да.
2: Так вот, значит, он звонил, ну, значит, официально 2 раза, злые языки говорят 3-4 раза. Говорил, Трамп, у тебя выборы через 2 месяца. Ну, не у тебя, в смысле, а у твоих сторон. И если будут высокие цены на бензин, то народ американский проголосует против тебя. Надо что-то делать. Надо срочно что-то делать. А Трамп его послал.
3: Представляете? Потому что сделать ничего не может, да.
2: Не, а может, он и может. Но послал. И я стал размышлять. Почему? И тут мне пришла в голову мысля.
3: Так.
2: Значит, Саудовская Аравия, она же не сама пошла на этих самых хуситов. Она пошла как бы под провокацию Лондона. У Лондона была мысль. Я, кстати, не исключаю, что Лондон изначально знал, что все кончится плохо для Саудовской Аравии, но это, впрочем, очень свойственно нагличанам, да, они это очень... Вот, объясню, почему. Дело в том, что единственное место, куда может, откуда может что-то теперь экспортировать Саудовская Аравия – это Сирия. А Сирия – это Турция сегодня. А Турция – это Лондон. То есть, иными словами, Лондон ухитрился сделать так, что принципиальный источник нефти в мире находится под его Лондоном контролем. Да, разумеется, этого пути еще нету, его еще надо отлаживать, его еще надо делать, но тем не менее. Теперь вопрос, а зачем Лондону нужно взрывать ситуацию? Потому что самый сильный удар нанесен как раз по Евросоюзу. Вот из-за того, что там поднимаются цены. У США нефти хоть залейся, если, особенно если она не будет ее экспортировать. И тут мне пришла в голову мысль. А мысль следующая. Был такой человек в Соединенных Штатах Америки, Линдон Ларуш.
3: Джонсон.
2: Ларуш. Он такой был интеллектуал, который создал разведку, ну и вообще очень активно как бы пытался свои собственные нарративы вставить как бы в американскую жизнь. Он умер не так, но ему было уже за 90. То есть он такой человек был пожилой. Но когда он был в России, там лет 15 тому назад, а может и больше, я тогда вел передачу на канале «Спас» под названием «Пятерка по экономике». Это была первая экономическая аналитическая передача. Она шла раз в неделю, и мы описывали 5 главных экономических событий недели, откуда взялась пятерка. И, соответственно, я у него тогда интервью взял. И он мне очень долго, ну, как бы за кулисами рассказывал про то, что в реальности Соединенными Штатами Америки управляет Лондон. Я не буду сейчас как бы эти нарративы все вспоминать, тем более, что тексты Линдона Ларуша известны и на русском языке в том числе. А дело в том, что он, было видно, насколько вот он и вот этот американский истеблишмент люто ненавидят Лондон. Вот мне пришла в голову мысль. А Трампа сегодня не волнует цены на бензин в Соединенных Штатах Америки. Потому что он сговорился с Путиным, Си, и примкнувшим к ним Моди. Моди какое-то время сопротивлялся, судя по ШОСу, где он выступал в рамках английской линии. Но, значит, вот уже на БРИКСе, вот в эти выходные, он уже примкнул к Путину и к Си. Они решили выкинуть Великобританию из высшей геополитической лиги в мире.
3: Каким образом?
2: А обратите внимание, на ШОСе Великобритании нет, на БРИКСе Великобритании нет, на АТЭСе Великобритании не будет. Где она? Все, все вопросы
3: будут решать. Так там и США нет. Нет?
2: Нет. На АТЭСе есть. Будет. Ну, конечно, да. А потом не зря же приезжал этот самый директор ЦРУ в Москву, эти сладкая парочка. Над сладкой парочкой. Смеяться, Витёк и Зятёк, но им ничего не мешало...
3: Шерочка с Машерочкой, да?
2: Ничего не мешало принести папочку, а потом увести другую папочку. Так что тут, на самом деле, это все очень серьезно. Вот. И, соответственно, на АТЭС-то Трамп будет. И об этом все говорят, что там будет встреча на троих. Путин, Си и, соответственно, Трамп. А где Лондон? И вот еще раз, это гипотеза, это не утверждение. И если предположить, что Трамп обязался перед американским вот старым истеблишментом выгнать Великобританию из высшей геополитической лиги, то тут ему не простят бензин и не за $3, а за 5. Вот вы как бы как человек, который там много знаете Америку, Дмитрий Юрьевич. Понимаете, вы же фильмы видели, американские, Голливуд, и там еще психология американцев вам известна. Как насчет вот этой мысли, это глубоко? Ну, как бы, ладно, глубоко это я как бы сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит. Но мне кажется, она вполне интересная, как гипотеза?
3: Ну, наверное, я так это... Наверное, не американский народ с его так называемыми особенностями психологическими и культурными управляет Соединенными Штатами. Вовсе нет. Нам президент Обама рассказал, кто на самом деле управляет Соединенными Штатами. Я так понимаю, что Трамп представляет определенную часть тамошнего истеблишмента, которая его решительно поддерживает. Обратите внимание, у него до сих пор там какие-то рейтинги есть, несмотря на то, что профукал все, что только не обещал. Только Мадуру ловко выкрал, а все остальное не получилось. Ну, наверное, не он один считает, что, как это, скрипач не нужен. Так и другие считают, что скрипач не нужен. Не нужна Британия. Она, это же, опять-таки, для наших дорогих зрителей, Лондон – это могучий финансовый центр. Что угодно может казаться, что рухнула Британская империя, все развалилось, и страны Содружества – это совсем не то. А деньги в Лондоне, и оттуда можно диктовать свою непреклонную волю. Ну, наверное, какая-то часть этого самого американского истеблишмента, она с Трампом абсолютно согласна. Это же конкуренты. Как Европа – мерзкий конкурент, так и Британия, своевременно отделившаяся от Европы, тоже конкурент. Надо его душить, и надо отовсюду гнать. Помните, как в хорошем фильме «Горец» когда-то главный злодей по фамилии Курган орал «There can be the only one!» Должен быть только один. Все, вы вот все точно не нужны. Ну, ладно, Китай и Россия. А так Трамп главнее всех. Пускай их там гонит вообще. Известной, пропитанной известной субстанцией, тряпкой, метлой обмокнутой, известно во что, пусть гоняет их как только может. Это же их любимый лозунг, известный со времен Древнего Рима. «Разделяй и властвуй». Вот так и тут надо раздраконить Соединенные Штаты и Британию, надо переругать весь Евросоюз изнутри, пусть развалятся на части, грызутся, а мы пановать будем. Вот красота какая.
2: Вот пановать, да. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что одновременно, вот это меня совершенно просто потрясло, одновременно, прям вот, вот как будто бы они договорились, да? Или на самом деле договорились. Три первых министра, трех составных из четырех составных частей Великобритании, собрались вместе, видимо, выпили. Они же в Дублине, да? Ну, как не выпить Гиннес, по крайней мере.
3: С вискарем, да.
2: Да. И, соответственно, сказали, что они хотят быть самостоятельными.
3: А тут я вас поддержу, Михаил Леонидович, как конспиролог конспиролога. А поскольку вот Россия никуда в это не лезет и чемоданы с долларами никому не раздает, это совершенно очевидно, то кто-то чемоданы привез.
2: Мы сами понимаем, да, что все равно же все же напишут, что в...
3: Конечно, да. Но я уверен, что чемоданы привезли из Америки, да. Так-так, и вот они собрались.
2: Ну вот, и сказали, все, мы хотим жить сами. Развод и девичья фамилия. Представляете? Ужас какой.
3: Ужас. Ужас. Страшнее этого только сегодняшнее сообщение о том, что Британия выдвигает на конкурс «Мисс Вселенной» или что-то такое, какую-то даму из Нигерии. Ну, я, посмотрев на фотографии, хорошо сидел. Мы, конечно, женщин любим в любом обличии. Хорошо я сидел. Там такой кошмар. Это вообще... Как что у людей с головами? Я надеюсь, все удастся, Михаил Леонидович. Все удастся, и она поедет на конкурс красоты, а эти развалят Великобританию.
2: Вы знаете, я тут по этому поводу не могу не рассказать страшную историю.
3: Так.
2: Вот все всегда говорили, что нет расизма, да, в СССР. Расизма не было. Я вам открою страшную историю. Был. Значит, я как-то в молодости, в подростковый, пошел смотреть такой боевичку. Иностранный, про торговца смертью. Я не знаю, смотрели вы его или нет?
3: Нет, нет.
2: Но это был фильм, ну, это был фильм про какого-то перца из Италии, который торговал оружием. То есть смысл был такой, что торговать оружием, конечно, нехорошо. И он в какой-то момент хотел соскочить, и его родственники ему даже сказали, что нехорошо, надо соскочить. Он говорит: ребята, я соскочу, но тогда вам, говорил он своим там жене и детям, бабок не... Ну, по крайней мере, сколько было раньше. И они, как бы, когда он утром проснулся, он увидел, что уже чемоданчик собран, все готово, типа, езжай, папочка, торгуй дальше. Но дело не в этом, а дело в том, что в те времена, ну, мы-то с вами помним, да, всякий намек на то, что у тетенек бывают специфические анатомические особенности, в кино не приветствовался. И оттуда вырезалось. Каково же было мое удивление, когда в этом фильме там было вырезано все, как бы в Европе, да? А вот, соответственно, ситуация в Африке, она осталась. И я понял, что с точки зрения цензоров, вот белых нельзя, а вот этих можно. Может быть, какая-то логика такая же у этих вот, которые посылают нигерийскую барышню, присутствует?
3: Ужас, ужас. Если бы послали, вот есть такой футболист, по-моему, Рональдиньо, как-то так его зовут, по-моему, он выглядит гораздо симпатичнее, чем эта конкурсантка. Тихий ужас. У него... Куда у него котится тут... мир? Да, какие да, да, да. Да.
2: Угу. Вот, нет, ну нет, как бы ничего. Какой...
3: Да. Да, это какой-то другой. Есть Рональдо, есть Рональдиньо. Я не силен в футболе, да.
2: Ну, неважно. Но как бы... А, да. Дело в том, что тут же в чем вся проблема? А, либо вы, ну, как бы, империя. Империя устанавливает стандарт. Ну, правь Британия морями,
3: да.
2: Была Британская империя. А сегодня лондонский Сити, финансовый центр, продолжает править. Ну, у него там проблемы, тут проблемы, здесь проблемы, но тем не менее.
3: Да.
2: А вот Британская империя свою идентичность теряет. И я думаю, что вот то, что туда направили именно нигерийскую девушку, это как раз свидетельствует о том, что какие-то силы очень активно хотят эту идентичность обрушить окончательно. Вот. И на самом деле это плохо. Вот, кстати, я обращаю ваше внимание, в нашей стране определенные силы очень хотели сделать так, чтобы человек, который идет по улицам Москвы, видел в основном не русские лица. Это в Москве, как бы в какой-то момент бросалось в глаза. Да вот ты заходишь в метро, а там нет русских лиц вообще. Или на Новый год прийти на Красную площадь. Вот, нету там русских лиц. Их или их крайне мало. А соответственно, сейчас ситуация начала меняться. И я совершенно твердо убежден, что это крайне позитивный процесс. Дело не в том, что я не люблю ни русских лиц. Я как бы в этом смысле абсолютно толерантен. Да, я как бы как раз не расист ни в каком смысле. Я считаю, что это очень нехорошо. Но я глубоко убежден, что мы должны русскую культуру максимальным образом восстанавливать. Я, кстати, по этой причине считаю, что надо восстанавливать русскую деревню в обязательном порядке. Сейчас ее разрушают. Вот в том числе, например, в Сибири. Она просто в центральной части России ее почти не осталось, а вот в Сибири она еще осталась. И там ее активно ликвидируют. Там убой коров там, и прочими работами. Да, вот мне кажется, что это проявление той же самой силы, которая и там, в Лондоне, работает. Что надо любой ценой уничтожить вот такую вот национальную идентичность. И эта штука мне представляется крайне опасной.
3: Глобалистская фигня, железно. То есть все наши миграционные законы, они... тупо списаны с европейских. Давайте напустим непонятно кого, непонятно зачем. То есть, с одной стороны, совершенно здравые для капитализма вещи, переток рабочих рук оттуда сюда. Здесь не хватает, приехали поработать тут, там не хватает, приехали поработать здесь. Ну, так речь-то про поработать. На совершенно понятных законных основаниях. Поработал, заработал денег, добро пожаловать домой. Хочешь гражданство? Я тут придерживаюсь точки зрения, вон как в Швейцарии, давайте, 10 лет проживи здесь, не нарушая законы, а потом мы соседей спросим, как себя вел данный гражданин. Не возражаете ли вы увидеть его членом российского общества? И если возражают, нет, до свидания, не считаются твои 10 лет. Это такая... Да, соседи это такая должны... мега... Да, да, да, такая мега-привилегия получения гражданства. Но если ты сюда работать приезжаешь, в чем проблема? То работай, конечно. Не надо только вести себя сюда двух отцов, двух ваших бабушек, десятерых детей, отправлять их в школу бесплатно, родственников в поликлинику бесплатно и в больнице. Вот это не надо, друзья. Нет, это за деньги. У нас все-таки капитализм. А социальные особенности нашего государства распространяются только на граждан. Ну, все понятно, все абсолютно здраво. И то, что вот маятник качнулся наконец-то в эту сторону здравости, ну, это просто прекрасно. А если вы хотите гробить свои страны в Европе, в Британии, ну, на здоровье, да, там у вас демократия, говорят, это ваше осознанное решение. Но смотреть на это просто страшно. Что вы делаете-то вообще? Ужас.
2: Я очень рассчитываю, что у нас этот маятник качнулся в сторону, а вот в Лондоне, судя по всему, нет. Я так понимаю, что пресловутые страны, Шотландия, Северная Ирландия, и Уэльс, где как раз вот этих вот мигрантов сильно меньше, они, соответственно, видимо, решили сказать свое слово. Вот. Но, тем не менее, вот я, у нас осталось там 30 секунд, я хочу сказать, что мы видим, что мир разительно меняется. Ну, скажи 2 года назад, 10 лет назад, 20 лет назад, что американскому президенту может быть наплевать, какая цена бензина на выборах? Это невозможно было себе представить. Какая интересная пошла жизнь.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Хазин и Пучков.
2: Возвращаемся.
3: Да.
4: Я прошу прощения, сегодня как бы вот последние дни, они все по моей тематике, я просто вот...
3: Отлично, поражаю. Я как раз хотел послушать, да. Да.
4: Саммит БРИКС был, я не боюсь этого слова.
3: Да.
4: А ну бог с ним, там что-то там было, но самое главное, выступал там Владимир Владимирович Путин, который сказал...
3: Обратили внимание, как его приветствовал зал, Михаил Леонидович? Вот для меня вот это самое показательное. Там такие, ну ты молодец. Вот все такие аплодисменты, приветствия. Мое почтение, да.
4: Да, можно только позавидовать. Значит, понимаете, это же не просто так. Да? Ведь да. Приветствовать человека либо за то, что он уже сделал... Да, либо за то, что все понимают, что он сейчас вот пойдет, ну, как бы на смертный бой, да, вот, по одной из двух.
3: Uh-huh, uh-huh.
4: В нашем случае имеет место и то, и другое. Но да, куда он пойдет, да, вот что? Что сделал? Давайте скажем прямо, в Индии тема ликвидации Великобритании носит спорный характер. Да, тот же Моди 2 недели назад на саммите ШОС выступил, так сказать, в тройке с Эрдоганом и Токаевым, ну, как бы с явно британской позицией. Правда, приезжал министр иностранных дел Индии в Москву, явно совершенно разговаривал о другом. Может быть, он пытался объяснить Владимиру Владимировичу: Владимир Владимирович, ты там на это внимание особо не обращай, он тут у нас коптерщик. А дела тут мы решаем, да, вот, вот мы. Путин сказал там вещь, которая не могла не взволновать всех. Он сказал следующее: а не пора ли нам, ну, как бы, мы же любим цитаты из кинофильмов, да, а не взяться ли нам, друзья, за Вильяма, так сказать,
3: за Уильям
4: нашего Шекспира, да, а именно не... реформировать ли нам, ну, сказать, не просто не говорить, пора реформировать, ну, то есть, типа, давайте возьмем МВФ, Мировой банк и ВТО. Именно вот эта троечка. Значит, я напоминаю, МВФ, Мировой банк и ВТО – это три базовых института Бреттон-Вудской системы, созданные решением Бреттон-Вудской конференции 1944 года, которая определяет всю финансовую систему современного мира.
3: Ни много, ни мало.
4: Долларовую. И как мы все прекрасно понимаем, поскольку они плоть от плоти этой системы, то реформировать их можно одним единственным способом, ликвидировав эту систему. Иначе они не реформируются. Да, ну как можно реформировать руку у живого человека? Это трудно. Да, вот если он уже умер, то дальше ее можно там препарировать, еще чего-то. Вот. И вот это вот, как мне кажется, вещь, которая не могла не вызвать, ну, скажем, не хочу сказать, что бурный ажиотаж, но четкое понимание, с каким масштабом явлений мы столкнулись. При этом я обращаю ваше внимание, что это сказал не Муди, это сказал не кто-то из, так сказать, более мелких участников, и это сказал даже не Си. Это сказал Путин. Как вы сами понимаете, тот, кто произносит наиболее масштабные заявления, тот и является главным. Ну, это как бы вот абсолютно
3: Да.
4: очевидно. И вот с моей точки зрения, вот это, кстати, вещь, которую многие не понимают. Говорят, а кто такой Путин в России, там как эта экономика разбита в клочья и т.д. С экономикой у нас не очень хорошо, с финансами у нас совсем нехорошо. Вот. Но вся проблема состоит в том, что авторитет России определяется не только вот этим. Авторитет России определяется еще многими обстоятельствами. И в частности тем, что Россия может себе позволить сказать то, о чем все остальные, может быть, даже думать боятся. Вот. И
3: Похоже
4: вот,
3: на
4: мне
3: то, да.
4: кажется. Я просто, опять-таки, вы же как бы видели это в жизни, да? Вот я в 90-е годы был чиновником, оторванным от жизни. Да, вся вот эта вот весь этот ужас в 90-х прошел мимо меня. Я совершенно не хочу сказать, что я такой, как бы, как это, огневой интеллигент, это не совсем так. Но вот эту часть жизни я ее не видел. Вы ее
3: И
4: видели, и
3: слава
4: вы-то как...
3: богу.
4: Ну, может быть, да. Нет, если говорить о том, что как бы я жил бедно, да. Да. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что как бы вот вы-то как бы должны... Вот, как бы вы... Поскольку вы видели эту правду жизни, то вы можете как бы сказать о том, насколько то, что произошло на БРИКСе, соответствует этой

0: Думаете, он считает себя это как-то там вровень, выше, ниже, может считать кем угодно. А говорил Владимир Владимирович, про товарища Моди мы вообще говорить не будем, но вот получилось как-то так. И а почему так? Ну, с моей точки зрения, они видят реальную силу. Там страны-то, мягко говоря, далеко не бедные. По-моему, там товарищ из Индонезии был, да, в эти в тапках с голыми пальцами. Ну, там, и где у нас в Индонезии или в Малайзии живет 500 миллионов человек, то есть просто больше, чем в Европе. Это не сильно маленькие страны и не очень слабые. А вот поди ж ты.
1: По-моему, 208.
0: Если память. Ну, все равно больше, чем у нас, да. А там 500, и как-то вот все совершенно спокойно общаются, и обратите внимание на отношения, оно совершенно не такое, как нам рассказывают. Ну, начиная с какой-то там идиотской изоляции, что Россия изолирована от всего цивилизованного мира. Цивилизованный мир – это кто? Коалиция гражданина...
1: цивилизованный мир, да,
0: да, вот да. Да, это коалиция, которая тусовалась на острове Эпштейна. Ну, мы не знаем, мы вас за цивилизованных больше не считаем. А здесь вот нет никакого Эпштейна, а нормальные люди, обратите внимание. И я повторюсь, что когда президент вошел в этот зал, я таких лиц, вы знаете, на коммунистических съездах не видел. Настолько вот изумленно радостных, одухотворенных, они ждут чего-то очень серьезного. И это серьезное происходит прямо на глазах. Ну, это, в моем понимании, это натурально тектонические сдвиги. У вас своя свадьба, а у нас своя свадьба. Вот эти вот регулярные упоминания о том, что мы 20% мировой экономики, а вы всего 29%, они ж не просто так. Это что же, так сказать, намеки на грядущие и уже идущие перемены? В общем, я смотрел с огромным интересом, с огромным.
1: К этому надо добавить еще одно обстоятельство. Обратите внимание. Значит, помните последний Давос, на котором Владимир Владимирович в онлайн-режиме принимал участие? Это, если память не изменяет, это была осень этого года. Вот, после...
0: Да.
1: Я могу, ну, неважно, лет там, 6 там у нас.
0: Да.
1: И, соответственно, или весна 21-го.
0: Да. Да.
1: И там он произнес некую речь о будущем, которая вызвала у его собеседника, руководителя Давосского форума, такого глобалиста-сатаниста, ну, было видно, что она ему не нравится. А дальше на свет вылез руководитель Китая Си, который сказал, мы тут теперь будем писать правила. Обратите внимание, Владимир Владимирович не стал спорить. Он отошел в тень. И вот тут произошла замечательная история. Си не справился. Вот еще 4 года назад, еще 3 года назад казалось, что вот Китай вот-вот. А тут неожиданно выяснилось, не справляется. Нет у Китая предложений о том, как жить дальше. У Соединенных Штатов Америки тоже нет предложений, как жить дальше. Единственное, что они могли предложить миру, это искусственный интеллект, с которым по поводу которого сейчас очень много вопросов. Очень много. Что это такое? Не в смысле, как бы, как это устроено, а в смысле, что это такое с точки зрения человеческой жизни.
0: Да, что куда он нам несет.
1: Что он нам несет, да, и как бы тут уже как бы кто-то кричит, что надо его срочно отключить, а то будет ой-ой-ой. Кто-то говорит, да ладно, какой там ой-ой-ой, да, там дата-центров, которые могут поддерживать искусственный интеллект, 25 штук, да, на каждый... мальнуть ракеты, и нету твоего искусственного интеллекта. Вот. И не надо объяснять, что он может жить за пределами вот этих вот дата-центров. Нет, потому что да вот чушь. Это вот как бы новая реальность рождается только от колоссального скорости обмена информацией.

0: Если вы сделаете его в 10 дата-центрах, которые соединены кабелями, то у вас интеллект
1: Не заладится, да.
0: молодец. Ну, неважно, ладно, это все. Вот, так вот. А тут, соответственно, вам говорится. Ну, ответа не говорится. Ну, как бы это и не нужно пока. Говорится, где копать. И мне кажется, что именно поэтому, да, все эти люди, которые собрались в этом зале, они люди, ну, скажем так, может, они и не умные, ну, как бы не все из них умные, да, но они точно очень влиятельны. И они все находятся в состоянии чрезвычайно сложном, потому что они должны там своим, как бы, подчиненным, своим странам, своим народам, своим партнерам младшим объяснять, как мы будем жить, ну, как они будут жить дальше. А ответа нет. И у меня такое ощущение, что вот такое вот ожидание Путина связано как раз с тем, что есть четкое понимание, что если кто и скажет, что и как делать, то это Путин. Такая вот картинка.
1: А он сказал, что дальше делать.
0: Сказал,
1: Для
0: где копать.
1: слушателей надо пояснить, да.
0: Он сказал, где копать. Вот, пожалуйста, надо реформировать МВФ, Мировой банк, ВТО. Теперь обратите ваше внимание. Сам себя не похвалишь, кто тебе похвалит.
1: Да.
0: А нет ни одной стране в мире сегодня, где есть, ну, хотя бы минимальное представление, что можно делать. Единственная страна, в которой есть не просто представление, а есть много вариантов этого представления. Есть много групп, которые предлагают разные варианты, это Россия. Которая из
1: А почему
0: них...
1: так? А почему так? Интеллекта не хватает в Соединенных Штатах, которые всех на
0: Нет.
1: свете скупили.
0: Нет, нет, нет. Это не интеллект, это немножко другое. Это внутренняя свобода. Помните такой фильм «Брат 2»? Да? Там вот все просто так, кроме денег.
1: Кроме денег.
0: Кроме денег. Понимаете? А в Америку едут люди, которые за деньги.
1: За деньги, да.
0: Что это означает? Это означает следующее. Любая фраза, любая мысль, которая ведет к уменьшению количества денег, этим людям не нравится. Понимаете? Они могут быть очень умны, они могут быть блестящие, они могут быть гениальны, еще чего-то. Но они не будут говорить вещи, которые уменьшат количество денег в их карманах. Нет, в конце 80-х, в начале 90-х ситуация была немножко другая. Но сегодня она именно такая. И по этой причине я совершенно не хочу сказать, что здесь нельзя заработать денег, Дмитрий Ильич, ну, положа руку на сердце. Да, но мы же с вами бедно как-то научились, да?
1: Да как
0: Вот.
1: раз наоборот, по-моему, здесь возможностей заработать гораздо больше. Не говоря уже про родной русский язык, понятных соотечественников и прочее, да, здесь возможностей больше.
0: Ну вот, конечно, мы не миллиардеры, но опять-таки, положа руку на сердце, всех денег не заработаешь, да, и миллиардер – это во многом символ. Что касается как бы, яхт и прочих, да, то, ну, как бы, как объяснял одному моему знакомому его одногруппник с поэтической фамилией Гусинский, который уже проживал в одной южной стране. Говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, понял, что для того, что человек нормальный не может потратить в месяц больше 50 тысяч долларов. Это просто невозможно. Нет, конечно, как бы нужны там как бы дом, квартира, еще
1: Да, да,
0: чего-то.
1: да,
0: Но
1: да, да.
0: вот если ты это заработал, то дальше, ну, тебе нужна яхта, арендуй ее. Ну и все, и нет
1: Да.
0: проблем. Но сейчас
1: Не
0: уже не
1: парься.
0: 50 долларов. Девальвируется, да, прости господи. Сейчас уже, наверное, больше, ну, конечно, 100 тысяч, ну, 150, да? Вот, а все, больше невозможно, да? И по этой причине не нужно стремиться, да, к этим вот. А вот, у
1: Десяти
0: нас,
1: миллионам, да.
0: 100 миллионам, миллиарду. Раз.
1: В месяц. Да.
0: Да. У людей остается внутренняя свобода, которая и позволяет думать на темы, на которые там люди себе думать не позволяют. Вот это принципиально важная вещь. Не потому, что они не могут. Знаете, как в английском языке есть два глагола «мочь»: can и may. Да, вот у них физическая возможность есть, но они не могут, да, потому что это приведет к проблемам. Ну, мы, кстати, эти проблемы видели неоднократно. Да? Стоит человеку начать чего-то делать не то, его на него тут же сваливается в вагон неприятностей. И кажется, что это случайности. Нет, это не случайность. Вот так. Вот. По этой причине...
1: Интересно. Так.
0: Ну, куда деваться, да. Ну, мы же с вами тоже знаем, да, что, соответственно, если вы... Ну, давайте так. Да, вот представьте себе, вы, как это, при советской власти, да, занимаетесь мелкой фарцовкой. Вначале никто не трогает. Вообще никто не трогает. А потом неожиданно к вам кто-то подходит, куда-то вас отводит. И с вами проводит беседу. Говорит, мил друг, да, вот смотри, вот раз, вот два, вот три, вот четыре. Все это совокупностью уже, да, в особо крупном.
1: Да, да, да,
0: да. И дальше вот раз, два, три, четыре, пять. А, соответственно...
1: И вот уже статья 88, валютные махинации, расстрельная, да, хорошее было время.
0: Ну, вы же не хотите таких неприятностей. Вы такой умный мальчик, да, вы студент, у вас такие хорошие родители, у вас такая симпатичная сестра младшая, да и старшая тоже ничего. Ну, вы же не хотите, чтобы у них были неприятности. Надо подписать вот эту вот бумажечку. Вот надо отдать должное. Дорогие товарищи, что если вы уезжаете туда... Вы такую бумажечку либо сразу подпишете,
1: да,
0: либо тут потом. Же. Но избежать невозможно, если вы хотите жить успешно там. Ну, нет, если вы хотите жить как все, ну, то есть на 40 тысяч долларов в год, то, пожалуйста, свободный,
1: да,
0: демократ.
1: Пожалуйста. А какие институты придут на место-то? Вот если вот эти вот три прикрыть, а возможно ли сделать такие же, но, так сказать, свои? На это есть какие-то ресурсы, есть какие-то способности, или их не надо делать, надо по-другому вообще?
0: Алексей Владимирович говорил же по этому поводу, да, что мир идет, распадается, да, происходит регионализация. То есть нужны другие институты, которые будут носить региональный характер. И, собственно говоря, как мне кажется, ключевой вопрос, который сегодня будет обсуждаться, вот, или уже обсуждается, мы же не знаем всякие интимные детали этих переговоров. Но этого и не надо, да, многие знания, многие печали.
1: Печали,
0: но...
1: да.
0: Печали, да. Но, соответственно, мы понимаем, что, скорее всего, разговор, как обычно, да, вот это твое, а это мое. Вот тут твои будут институты, а здесь мои будут институты. А вот эти вот, которые будут сопротивляться, потому что они старые, мы их вместе уконтропупим. Именно поэтому Трамп объясняет наследному принцу Саудовской Аравии: а ты зачем послушался Лондон? Ты поступил неправильно. Вот.
1: Что
0: и поэтому...
1: сказать? Да, вот что тут сказать? Можно взять в руки глобус и посмотреть, на что похожа карта мира, натянутая на глобус. Вот восточное полушарие, вот западное. В западном полушарии две Америки, больше ничего нет. А в восточном полушарии, считай, все человечество живет. Ну, Африка, Азия, Россия, Европа присутствует, но Европе, мне так кажется, дальше уже ничего не светит. То есть они загнали себя в такое, что дальше уже просто ничего не светит. А договариваться будут взрослые люди без вас, а вас вообще не позовут. А если позовут, то вот постоять в прихожей там, да, можешь посмотреть, а участие принимать не будешь. Поделят все совершенно конкретно без тебя. Вот здесь какие-то невероятные миллиарды людей сосредоточены, миллиарды. И, ну, друзья, ну вот экономика уже совершенно другая, не такая, как 50 лет назад, например, и даже не такая, как 30 лет назад. И, ну, если вот здесь вот центры силы, а у вас их нет, то что? Как? Трамп не просто так верещал еще по весне, по-моему, говорил, что все рулить теперь будут только США, Китай и Россия. Вот на троих, друзья, да. А Европы там почему-то нет.
0: Да, нет, но вот. Те, кто читал или смотрел фильмы о начале 90-х, а в начале, а в реальности это было и в 70-е годы. И в 60-е собираются уважаемые люди. В 70-е годы они назывались воры в законе. И говорили, ты отвечаешь за этот, ты вот за этот, а ты вот за этот. И они тебе все, кто на этом рынке работают, тебе несут, но ты за это гарантируешь порядок. И, собственно, основная претензия это ко всем институтам, МВФ, Мировому банку, ВТО. Ребята, вы... Говорите, что вы главные, где порядок?
1: А порядок, да, не обеспечиваете, а надо, иначе ничего работать не будет, нет. Ваши эти завозы мигрантов, объявления всяческих достаточно странных сексуальных свобод, посещение острова Эпштейна, они ни к чему хорошему не приведут, нет. Вы не исключительные, и вам исключительными быть не позволят. Вот на этой, так сказать, мажорной ноте предлагаю завершить.
0: Да, я думаю, что на следующем передаче мы поговорим о выборах, о наших и о разных изменениях, которые они влекут за собой.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в ИИ они видят залог своего будущего процветания и доминирования – А значит, никаких миллиардов не жалко. Вопрос из финансово-экономического давно перешел в разряд геополитических. Американцы пытаются сдержать Китай, создающий более дешевые и эффективные модели. Но тот и не собирается останавливаться. Кто-то говорит, что эта гонка в конечном счете приведет к техноапокалипсису. Пока эти слова выглядят экзотично. Но Илон Маск и другие главы крупнейших компаний-разработчиков ИИ в очередной раз призвали замедлить темпы его развития. Особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Уфе 4:00, в Новосибирске 6 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Украина продолжают вместе искать пропавших без вести. Законодатели США готовятся к голосованию по новым санкциям против России. В ЕС хотят создать Европейский совет безопасности. Подробности далее. Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова. По ее словам, взаимодействие ведется между омбудсменами. При обнаружении людей в плену поднимается вопрос о взаимном гуманитарном обмене. Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию, открывающую путь к последующему голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. За нее проголосовало 214 законодателей, в то время как 211 выступили против. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и в 500% на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в Палату представителей. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, как ожидается, впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в Нью-Йорке. Они могут обсудить в том числе Украину, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Встреча должна состояться в ходе Генеральной ассамблеи ООН, которую оба лидера посетят во вторник, говорится в публикации. Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании «Доля Communication System». Это ведущий поставщик средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины. По его словам, атака затронула серверы и файловый менеджер, в котором хранились и обрабатывались файлы, обеспечивающие работу всей компании. Он добавил, что для ВСУ и других украинских силовиков атака привела к временным нарушениям служебных каналов связи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет вопрос создания Европейского совета безопасности во время своей речи в Европарламенте в среду, сообщает издание Юректив со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст выступления. Согласно сообщению, глава Еврокомиссии планирует призвать к созданию нового протокола безопасности для Европы по образцу статьи 4 договора НАТО. Напомню, эта статья позволяет членам Альянса запрашивать консультации, когда они считают, что их безопасность или территориальная целостность находятся под угрозой. Кроме того, Юректив пишет, что в своей речи фон дер Ляйен представит Канаду как ключевого партнера Европы и заметит о намерении вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень. Задания ЕГЭ полностью синхронизированы с едиными программами, по которым учатся школьники. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что работа по единым программам исключает вопросы о том, почему та или иная тема вошла или не вошла в ЕГЭ. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны мира. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами починяем примус. Повторюсь снова, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И всегда это с вами совпадает, что меня не может не радовать, потому что никто пока что не жаловался или мне не передавали. Так тоже может быть. У нас сегодня, слава богу, не в первый раз, и надеюсь, что не в последний. блистательный специалист по Латинской Америке и Латинской и Южной Америке. Там сразу и Латинская, и Южная.
3: Весь комплекс.
2: Весь комплекс. И целый директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук Дмитрий Михайлович Розенталь. Приветствую вас, Дмитрий Михайлович.
3: Спасибо за приглашение.
2: Да, всегда рады, всегда рады. Говорить мы будем, естественно, про БРИКС, который не в Латинской Америке, а в Дели прошел, но... Говорить мы будем про Бразилию, которая является одним из, так сказать, зачинателей БРИКСа, в первую, так сказать, в первой волне там находилась. Нет, в самой первой волне это Россия и Индия, и Китай.
3: Разумеется.
2: Да, а тут вот первая добавка, короче, да, 1.1
3: БРИКС. Ну, они себя считают одним из основателей, несомненно.
2: Это безусловно, потому что к Индии с Китаем и Россией они присоединились, потом уже Южная Африка, а потом уже все остальные приемы и прочее. Вы внимательно наверняка следили, уверен, что не отходили от телевизоров, следили внимательно за тем, как проходит саммит, прочитали все 142, кажется, параграфов в декларацию.
3: Практически так и было.
2: Да, обязательно. Но хочется поговорить про Бразилию, потому что президент Лула в Нью-Дели не полетел. Кто-то увидел в этом происки и пренебрежение. Но мы должны понимать контекст. У президента Лулы выборы президентские, которые вот прям вот сейчас буквально происходят, да? Там через сколько там, неделю?
3: 4 октября, первый тур.
2: Да. Плюс к тому много разных интересных приключений, которые происходят там в политике, о которых мы поговорим и обсудим события в Бразилии, откуда Дмитрий Михайлович в июле, да, вы говорили?
3: Да, там был в июле, в Сан-Паулу.
2: Вот, расскажете сейчас и про Сан-Паулу, и про июль, но я хотел бы обратить внимание сразу же, давайте, если мы говорим про глобальный юг, глобальное большинство, настоящий мир, который нас интересует не только вот в том смысле, что ела на обед Урсула фон дер Ляйен, нежно любимая всеми нами, но вот все-таки главные события, где происходят в мире, начнем мы все равно не с БРИКС, начнем мы с того, что в Рио-де-Жанейро именно сейчас проходит грандиозный рок-фест. Rock in Rio, кажется, так он и называется. Я посмотрел список выступающих, ну, там безумие полное. Там 6 площадок, 100 с чем-то концертов. Ну, в общем, весь Рио гуляет, им не привыкать. У них и карнавалы, и прочее. Но начнем мы, для того, чтобы задать веселый тон, немножко, конечно, не самбы, но немножко такого очень-очень местного жанра, который называется сертанежу. Это суперпопулярная тема сейчас в Бразилии. Сертанежу – это что-то, как я прочитал, не слышал ни разу никогда в жизни, честно скажу. Но что-то типа местного кантри.
3: Это очень интригует.
2: Я думаю, что это наш шансон просто. Так вот, суперпопулярная композиция человека, который известен под именем Панда. Настоящее бразильское имя, мне кажется. Панда. Прекрасное. На самом деле его зовут Джонатан Скарелло Дус Анжас. Он 94-го года рождения, из Сан-Паулу как раз, где вы были, Дмитрий Михайлович. И вот он записал трек. Я очень сразу извиняюсь перед всеми, кто говорит на правильном португальском. Он записал композицию, которую я просто стесняюсь даже произнести, потому что я учил испанский. Вот по-испански я звучу как «Eu te seguro», а по-португальски я «сежуру», наверное.
3: Ну, скорее.
2: Скорее всего, так. Так вот, она сейчас в самом супер-топе всех бразильских чартов, поэтому кусочек моего для такого настроения бразильского мы обязательно сейчас послушаем. Поехали.

0: Спасибо большое. Я только, знаете, как раньше, помните, Дмитрий Михайлович, раньше, когда в позднем Советском Союзе были популярны все эти фестивали Сан-Ремо, там вот, вот это вот, да, обычно, когда шла песня, появлялся голос такой, бронзовый голос настоящей советской дикторши, которая заглушался звук музыки, песни, и он говорил, в этой песне поется о нелегкой судьбе, там что-то там трудящихся и прочее. Вот в этой песне, естественно, бразильской поется о любви. Вот этот вот человек, который панда, или лирический его герой, говорит, что некая она, которой он восхищен, прекрасна с любого ракурса, и растрепанная, и одетая, как попало, и не очень одетая, так что дело не в внешней красоте, у нее нет причин плакать, какой бы она ни была, в порядке или нет, настроение ли хмурое. Когда ее мир рушится, и она чувствует неуверенность, он будет рядом и поддержит ее. «Эо, ты сэшуру, я тебя удержу, подхвачу», насколько я прочитал, подсмотрел, извиняюсь. Вот такая замечательная история даст нам настроение под разговор о Бразилии, где кроме диких обезьян есть происходит огромное количество разных интересных событий. Впервые, и сейчас Дмитрий Михайлович, я надеюсь, меня поддержит, тоже об этом расскажет, происходят выборы с таким количеством дичайших абсолютно скандалов. Во-первых, предыдущий президент Больсонару сидит.
1: Не без этого.
0: Он приговорен на 27 лет. Правда, в домашнем заключении сейчас были в парламенте несколько попыток его освободить, но, тем не менее, сидит. Причем одна из так сказать, ужесточений, я помню, была в связи с тем, что кто-то зафиксировал, что он этот браслет, который у него на ноге был, пытался паяльником срезать.
1: Находчивый человек.
0: А потом рассказал, что этого не было. За что сидит Больсонару? Расскажите нам, пожалуйста. Предыдущий президент.
1: Надо сказать, что Бразилия, конечно, страна контрастов, как у нас говорят. И действительно, она разделена пополам. На противников действующего президента Лулу да Сильвы и его сторонников. И бывший президент Болсонаро обвиняется в попытке государственного переворота. Как раз по примеру того, что произошло в Вашингтоне 8 января 2023 года, они попытались совершить. Большое число бразильцев захватило президентский дворец. Был огромный скандал, и вот Жаира Болсонаро обвинили в том, что именно он все это и организовал, и ему присудили бы те самые 27 прекрасных лет. Он, конечно, говорит, что ничего не делал.
0: Ну, там самое интересное, Дмитрий Михайлович, даже не то, что он говорит, то, что Трамп говорит в этом отношении.
1: А Трамп относится к нему с большим теплом, они стилистически очень похожи, и Трамп, конечно, активно поддерживает и его, и всех его многочисленных сыновей, активно принимающих участие в политике.
0: Но это не является вмешательством в выборы Бразилии.
1: А это вопрос, как посмотреть. Со стороны Трампа нет.
0: Ну, конечно, нет. Ну, что вы, джентльменам положено верить на слово. Я специально посмотрел такой, знаете, собрал профайлик о том, что происходило тогда. 8 января 23 года, вот попытка захвата. В 22-м году, где-то в конце 22-го года выборы были, да?
1: Ну, примерно в это же время, да.
0: И вот то, что установил суд, и то, что не даже оспаривается даже защитой Больсонару. Что да, он пытался подорвать доверие к электронному голосованию и встречался в июле 2022 года с иностранными послами, где рассказывал о том, что вся эта ерунда, ни в коем случае это все пользоваться этим нельзя. Ему это вменили в победу, вменили в его вину. Далее, после поражения на выборах, реально у военных казарм разворачивались лагеря его сторонников с призывами к армии не допустить инаугурации. Это реально то, что даже защита соглашается. Далее, собственно, сам штурм 8 января здания Конгресса, вот этого вот Федерального Верховного Суда, это мы сейчас про это еще поговорим, Дмитрий Михайлович, про то, что там в суде происходит, и президентского дворца фактически захват, то есть на несколько часов эти здания были захвачены. Дальше. Существует, и это подтверждено, некий черновик декрета, который должен был выпустить Больсонаро после отмены результатов выборов. Он был найден у экс-министра юстиции Бразилии. Он предлагал скорректировать итоги выборов, ввести чрезвычайное положение и отменить, так сказать, результаты. Было. И дальше некий вообще очень такой стрёмный, я бы сказал, план, документ, который назвали «зелёно-жёлтый кинжал», тоже обнаруженный у сторонников Больсонаро, где говорилось о том, что Лулу да Сильву вообще надо убить. Просто убить. При этом показания одного из адъютантов Больсонаро, и показания генералитета, которые говорят о том, что это было. Аргументация Бальсонару даже не в том, что этого не было, а в том, что ну, это же не было реализовано. Ну, мы же не сделали ничего. Я же власть передал в итоге, да? Ну, значит, как бы за что меня судить? Я подумал, Дмитрий Михайлович, ведь в принципе, да, можно так к любому перевороту подойти. Типа, готовил переворот, совершил переворот, а теперь судите меня.
1: Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот, это правда.
0: Вот это правильно. И после того, как по итогам всего этого безобразия Бальсонаро получил срок, соответственно, Трамп возмущен, который говорит, что ничего этого не было вообще. Санкции наложены против судьи, который, собственно, расследовал все это дело. Далее осужден за попытку призывать Соединенные Штаты вмешиваться в внутренние бразильские дела сын Бальсонаро.
1: Эдуарду.
0: Эдуарду. И далее сейчас главным соперником Лулу да Сильвы на этих выборах выходит младший сын Бальсонаро.
1: Флавио Бальсонаро. И надо сказать, что Флавио Бальсонаро передалось по наследству ряд характеристик отца. Он тоже общается с послами и тоже выступает против системы электронного голосования, считает, что она неверная, неправильная, некорректная. И очень ориентируется на Трампа в данном случае.
0: Есть, то есть даже появился такой термин – бальсонаризм.
1: Бальсонаризм – это огромный термин, который больше, чем сама Бразилия, он вышел за ее
0: пределы. Это больше, чем сам Бальсонаро.
1: Это больше, чем сам Бальсонаро. Хотя, конечно, уровень персонализма в партии Бальсонаро, вождизма, он очень силен. То есть я вот, вы уже говорили о том, что я ездил в Сан-Паулу, я прогуливался там по Национальной ассамблее штата Сан-Паулу, и там были кабинеты депутатов. На кабинетах депутатов от других партий были их фотографии, а вот на кабинетах депутатов от либеральной партии, партии Бальсонаро, был только Бальсонаро. Это яркий человек, на которого они ориентируются и на которого пытаются походить.
0: В чем состоит суть этого самого бальсонаризма?
1: Бальсонаризм – это попытка сыграть на консервативных чувствах бразильцев, выступающих против коррупции. Изначально Бальсонаро приходил именно с этой повесткой. И его поддерживало довольно большое число именно богатых, обеспеченных бразильцев, считавших, что партия трудящихся Лулу да Сильвы действительно допустила огромное количество ошибок, действительно погрязла в коррупции, и проблемы в этом плане действительно были, хотя у кого их нет, в том числе и Бразилии. Но потом он немножко изменил свой подход, особенно в ковид, когда его стали поддерживать огромное количество и бедных бразильцев, потому что Болсонаро выступал против любых ограничений. И это давало возможность людям, которые не могли себя обеспечить, работать. И они стали его тоже поддерживать. И в итоге это такая вождийская партия. Партия, да и лидер сам по себе, которого поддерживает либо крупная буржуазия, то, что называется в нашем советском таком стиле, либо это бедные люди, ориентирующиеся на него. Где очень простые и понятные лозунги. Вот на этих лозунгах порядок, Бразилия, Родина, все и строится.
0: Это то, что мы с удовольствием и правильным называем традиционными духовно-нравственными ценностями, между прочим.
1: Но по большому счету, да. Хотя в этом плане он даже переусердствует. Ну, в частности, Бальсонаро-старший очень сильно извинялся перед обществом за жену. Ну, все было хорошо, но вот родила она девочку, не доработала.
0: Стыд-то какой, позор, ну... ужас какой. Я как отец четырех дочек, вам говорю, ужас. Шутка была сейчас, сарказм, чтобы мне потом жена не высказала, все нормально. Так вот, я даже видел такой термин «тройной». Я не помню, как это звучит по-португальски и по-испански, соответственно, тоже. Португалоязычные же бразильцы. Но в русском переводе звучало как «бык», «евангелие» и «пуля».
1: Да-да-да.
0: Как
1: да.
0: основные, так сказать, ценности бальсонаризма. Имеется в виду упор на сельское хозяйство и такую мужескую такую силу. Евангелие как абсолютно вот такая вот религиозно-христианская идеология правильная. И пуля, как военно-промышленный комплекс, готовность отстаивать родину там и с оружием в руках.
1: Но не забывайте, что он достаточно лояльно относился к бразильской диктатуре и считал, что многие действия, которые диктатура совершила, они были правильные.
0: Наши отношения с Бальсонаро до Лулы да Сильвы можно ли назвать хорошими и даже романтическими?
1: А вот, знаете, вполне. Они были, ну, не то что романтические, романтизма здесь не было, но мы умели с ним работать. Было очень много опасений по поводу Жейра Бальсонаро, что он придет, пересмотрит все отношения с Россией, выйдет из БРИКС.
0: Было.
1: Какие только страшилки не рассказывали.
0: Было.
1: выяснил, что с ним вполне можно работать. Наши отношения были вполне конструктивные. Наш уровень торгово-экономических связей тоже был достаточно высок. То есть мы умели работать и с левыми, и правыми. И проблем с Болсонаро у нас не было.
0: Я помню даже инаугурацию Болсонаро. Это был 1 января. Поэтому я и запомнил это дело, потому что туда, в Бразилию, полетел Вячеслав Владимирович Володин, который Думу возглавлял, с каким-то количеством депутатов Государственной Думы, и я попал в эту делегацию. Полет туда, потом где-то часов 5 стояние на торжественной линейке, и потом полет обратно. Это был запоминающийся, так сказать, запоминающаяся командировка. Но то, о чем вы говорите, наши... Отчасти обоснованные опасения, что человек целиком ориентированный на Вашингтон, в какой-то момент может от нас отвернуться, объявить о выходе из БРИКС того же самого. Потому что такие пробросы со стороны официальных структур Бразилии, они были.
1: Были. Но потом выяснилось, что и с американцами у него не все хорошо, и между ним и правительством Байдена было очень много противоречий, в том числе по вопросу окружающей среды. Американцы очень сильно критиковали Болсонаро, и Болсонаро искал какой-то противовес, и одним из противовесов он видел, конечно, Москву.
0: Тогда, кстати, в его президентский срок очень активно распространялась история, когда, вот, кстати, демократические американские, североамериканские СМИ его мочили за вырубку в Амазонии. И я видел даже сюжеты CBS, если не ошибаюсь, интервью каких-то замечательных индийских вождей, которые на голубом глазу рассказывали, что идет геноцид индийского населения Амазонии вот этими самыми неправильными властями.
1: Ну, тут сложно было сказать, кто был прав, кто не виноват. Конечно, проблема вырубки лесов, она действительно существовала, она не пришла откуда-то извне, она не была невыдуманная. Другое дело, что для Бразилии было крайне важно получить дополнительные площади для сельского хозяйства. Бразилия – это великая сельскохозяйственная держава, экспортер многих видов продукции. И для них, конечно, нужно больше территории, больше посевов.
0: Вот этот бык из этой триады.
1: Поэтому Болсонаро не было другого варианта.
0: Еще интересная новость, которую я тоже сейчас вычитал, что оказывается сейчас самый минимальный такой вот год по вырубке амазонских лесов происходит. Именно сейчас, за последние там лет 5-10 точно совершенно. То есть рубят меньше. Но критика-то теперь Лула да Сильвы ровно все равно за то же самое продолжается.
1: Оно никуда не денется, тем более,
0: что... Не так важно, сколько вырубают.
1: Конечно, главное критиковать, вы что?
0: Именно так. И, собственно, сын, которого сейчас направили, так сказать, бороться за президентское кресло, он для бразильских правых – это такой символ, наверное, правой реконкисты. Мы сейчас все вернем, как, собственно, при папе будет.
1: Да, некоторый реваншизм со стороны правых. Другое дело, что он пытается все-таки на папу походить, но не полностью. И старается быть более умеренным, более осторожным в своих высказываниях. И более того, активно выступает за женское равноправие. Пытается получить женский электорат. Это его несколько отличает от старшего Болсонаро.
0: Параллельно со всей этой историей, если говорить про новости, вот буквально сегодня, вот я даже сейчас пытаюсь прикинуть разницу по времени между Москвой и Бразилия, должна происходить сессия суда федерального верховного бразильского, на которой впервые в истории Бразилии вынесено личное дело одного из членов этого самого суда. При этом иск подан другим членам этого же самого суда. Речь идет о человеке, который зовут Александр Ди Морайс. Это замечательный такой товарищ, юрист-конституционалист, профессор права, автор многих учебников. Он в какой-то момент даже координировал в одном из штатов чуть ли не силовые ведомства, там, в общем, был заслуженный человек, который, собственно, и вел дело против Болсонаро по попытке переворота. За что он сейчас попал? Что его так сейчас?
1: Ну, как вы думаете, за что это? За что обычно Бразилия попадает? За дело по коррупции, и он оказался причастен, по крайней мере, замешан, не знаю, насколько это правда или неправда.
0: Ну, или рядом стоял.
1: Или рядом точно стоял где-то, в одном из коррупционных скандалов. И вот сейчас Очень многое будет зависеть от исхода этого дела, потому что Лула, конечно, ассоциируется вместе с Гимарайсом. И вот если решение будет негативное для судьи, конечно, это очень сильно ударит по позициям действующего президента.
0: Там был такой банк,
1: мастер,
0: который якобы там делал какую-то финансовую пирамиду, выводил бабки, в общем-то, химичил, там какие-то махинации были грандиозные. И вот директор этого самого банка состоял в переписке и созвоне с судьей Мораесом и консультировался якобы у него, а тот ему что-то даже подлым образом отвечал. Ну, по крайней мере, сторона обвинения,
1: так считает. Переписка у них есть.
0: И она сохранена. И речь идет о том, что вот Мораес таким образом участвовал в этой коррупционной схеме, тоже помогал выводу денег, возможно, не, так сказать, не за бесплатно, но здесь никто свечку, так сказать, не держал, и подтвердить этого пока никто не может.
1: Там самое смешное другое. Это дело и вся факт коррупции начались еще при Болсонару. Но так как разгар этого дела пришелся на администрацию Лулы, то основная критика пришлась именно по действующему президенту.
0: И теперь получается, что правые либералы Больсонару мстят человеку, который засадил Больсонару на 27 лет.
1: Они не просто мстят, это очень точный расчет. Они пытаются его вмешать и привязать его к действующему президенту. Давлением на Гимарайса они оказывают давление на президента.
0: Ну, теперь нам более или менее понятно, почему президент Лула да Сильва не поехал в Дели со всеми этими обстоятельствами.
1: У него все очень непросто.
0: У него все очень непросто, ему надо бы находиться там, ему надо проводить митинги, о которых мы расскажем вам следующие полчаса после новостей. Ему надо показывать, так сказать, решимость. В Бразилию полетел его министр иностранных дел. У меня даже, я, честно говоря, вот видите, я дикий человек. Сейчас мы найдем его имя даже. Смотрите. Или не найдем его имя. Ну, возможно, не найдем его имя. Или сейчас, секунду. Нет, ошибся я. Мауру Виейра, министр иностранных дел Бразилии. Я прошу прощения перед знатоками Бразилии, перед Дмитрием Михайловичем Розенталем, директором Института Латинской Америки, который сегодня пришел ко мне и с ужасом слушает те прогоны, которые я тут про его сферу абсолютной компетенции несу.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
2: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
2: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
2: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
0: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук, блистательный специалист по Латинской и Южной Америке, сегодня починяет примус. Предлагаю, Дмитрий Михайлович, я тут тоже сделал себе, если рассказываем про настоящий мир, основные новости Бразилии за последний, там, грубо говоря, там, типа, месяц. Кроме вот этого чудовищного кризиса, который сейчас происходит, институционального кризиса Верховного суда, когда два судьи, так сказать, битва двух якодзун, они выясняют, кто из них менее или более коррумпирован. Да, поездка главы МИД Мауру Виейру, а не Лулу да Сильве, на саммит БРИКС в Нью-Дели. Далее, из того, что я прочитал. Двойные митинги в День независимости. День независимости был недавно, 7 сентября. И сразу же, собственно, два митинга основных. Мы про них сейчас тоже расскажем. Это Лула да Сильва, соответственно, действующий президент, который в 6-й, что ли, раз, да, он баллотирует, или какой-то безумный?
1: Огромное количество раз, просто он долгое время не побеждал, пока не победил в начале 2000-х годов. А это уже фактически его 4-й президентский срок, он на него идет.
0: 80 лет ему.
1: Ему 81 исполнится в этом году.
0: Молодец. Всем бы так, все замечательно. В общем, он как раз бразилиан на военно-гражданском параде, на эспланаде. Это место, где находится, ну, буквально там большая часть министерств, парламент там и так далее, центральная часть столицы Бразилия. Слушайте, я когда вот тогда ездил на инаугурацию, я извиняюсь, что отвлекся, меня поразило, оказывается, сверху бразилия, он в форме такой птички калибри сделан.
1: Ну, да? Скорее в виде самолета.
0: Самолета,
1: это был изначальный проект, ведь город создавался по большому счету на пустом месте. Была идея в том, что необходимо создать, развивать страну, центральной территории страны, которая была не заселена, и поэтому создали новую столицу, создавали ее по единому проекту и делали это в виде именно фюзеляжа самолета.
0: Дмитрий Михайлович, у нас звонок. Давайте, берите наушники. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в самом прямом эфире. Слушаем ваш вопрос.
5: Да, вот скажите, можно ли говорить о том, что на октябрьских выборах у Лулы да Сильвы ну, больше шансов победить Болсонару-младшего? Или все-таки здесь еще, возможно, какая-то интрига политическая? И второе, несмотря на некоторую политическую ревность Аргентины, перспективы все-таки Бразилии стать вот членом постоянной пятерки совбеза?
0: Спасибо большое, Олег.
1: Спасибо большое. Ну, давайте я начну с первого вопроса по поводу перспектив выбранных. Честно говоря, сейчас шанс 50 на 50.
0: Там и очень ровно, они ноздря к ноздрю идут.
1: Там очень ровно, и электоральная сейчас динамика менялась, и менялась не в пользу действующего президента. Еще 3-4 месяца назад Лула уверенно побеждал. Была разница примерно 15-16%. Это происходило, потому что все-таки экономическая стабильность Бразилии была достаточно высока, те программы, которые его правительство инициировало, работали. А самое главное, Лула активно и уверенно противостоял давлению Трампа. И бразильцам это нравилось. Но постепенно разрыв начал уменьшаться. Это происходило на фоне, опять-таки, коррупционных дел и обвинений действующего президента или окружения действующего президента, его сына, в тех или иных видах коррупции. Это неопределенная усталость бразильцев от постоянного президентства одного и того же человека. Все-таки Лула да Сильва достаточно много лет, тем более он отказался от участия в выборах, в дебатах, его команда приняла решение, что пока в дебатах он участвовать не будет. Кстати, Фавио Болсонаро тоже отказался, он решил, что без Лулы он туда не пойдет, ему там делать нечего. Да. Вот. И на этом фоне проценты стали уменьшаться. Еще некоторое время назад, в августе, был разрыв примерно 3-4%, а сейчас поровну. Поэтому шансы 50 на 50. И интрига не просто есть, она огромная. Поэтому для Лулы да Сильвы это очень важный момент, показать, что он готов к четвертому президентскому сроку. Это первое. А что касается вопросов...
0: Места в совбезе постоянного.
1: Ну, слушайте, это ведь традиционная история. Все страны БРИКС согласны с тем, что необходимо менять постоянных членов Совета Безопасности, расширять их, но никто не согласен, как именно это делать. Есть пара Китай и Индия, которые друг с другом не договорятся. Китай вообще неважно, главное, чтобы Индии там не было. Есть африканские страны, которые вообще приняли решение, что в совбез уж входить, то входить большим числом стран.
0: Профсоюзом каким-нибудь совершенно сразу, верно. Да.
1: Есть другие страны, которые тоже своя позиция. Поэтому на сегодняшний момент это пока традиционная такая политика стран БРИКС, о том, что они выступают за определенную реформу Совета Безопасности.
0: Но в декларации-то это есть как раз.
1: Декларация-то есть, но не известно именно каким образом это производилось и как. И поэтому на сегодняшний момент это пока скорее больше желание, чем какая-то реальность. То есть будем смотреть, что будет дальше, пока мы в самом начале этого пути.
0: Там есть очень важное соображение, есть предложение там со стороны западников ввести туда в число постоянных членов совбеза, там, например, Японию, которая абсолютно является сателлитом того же самого западного мира, еще один голос туда дать.
1: Конечно.
0: От западного мира в число постоянных членов. Ну, не самая интересная для нас история.
1: Но,
0: конечно,
1: мягко говоря, да,
0: абсолютно
1: не пойдет.
0: Справедливое желание, чтобы голос Латинской и Южной Америки был представлен. Справедливое желание, чтобы была представлена Африка. Понятное желание, абсолютно логичное, чтобы там была Индия. Да? Почему бы и нет? Ну, вот есть... скажем так, некая определенная ревность. Хотя, в принципе, после взаимных визитов Моди и Си друг другу и рукопожатий, и сейчас очень тепло все происходило, возможно, какие-то там опасения китайские будут сняты в какой-то момент. Но мы не знаем подробностей этой игры в любом случае.

0: говорить на испанском, а Бразилия на португальском. Там разные версии я слышал, что папа римский там вроде как-то это дело все решил. Вот если можно, ответьте, пожалуйста.
1: О, спасибо большое. Да,
2: спасибо за вопрос, да. Но вы в целом все правильно ответили. Ведь изначально основные страны, которые колонизировали Латинскую Америку, это были Испания и Португалия. Но чтобы эти страны в процессе колонизации не перебили друг друга и не придрались, было принято решение в 1494 году разделить весь мир на две зоны влияния. На испанскую и португальскую. Все это было действительно под протекцией и под гарантией Папы Римского. И Бразилия, так уж случилось, попала в португальскую зону. И поэтому, конечно, язык там португальский. Собственно говоря, Бразилия еще происходит от дерева Пау-Бразиль, которое было в Бразилии, его было очень много, и оно было очень пригодно для мореплавания. Вот отсюда Бразилия, Бразилия, и это португальский язык.
1: Ну, если вы не против, мы продолжим сейчас немножко новостями, так сказать, из Бразилии, кроме того, что мы уже успели рассказать. Например, очень интересно будет развиваться история с участием Бразилии в цифровой валюте БРИКС, ДИРЕКС, вот это вот, да, очень интересная история, она тоже очень подробно обсуждается сейчас в Бразилии. Все ждут речь Лулы да Сильвы на Генассамблее ООН, которая будет там 22-23 примерно сентября, уже тоже вот неделя осталась. При этом все ожидают, что, конечно, в очередной раз пропесочат Трампа.
2: Ну, почему?
1: Обязательно, обязательно, потому что вот это на митинге 11 сентября он уже анонсировал это выступление и послание, так сказать, Трампу о том, что я не вмешиваюсь в американские выборы, а вы, пожалуйста, вот там не лезьте к нам, нечего, да, потому что Трамп не считает себя вмешательством, мы уже только что говорили. Дальше, рекордное снижение вырубки Амазонии, я уже сказал. Дальше, в 26-м году, в этом году будет запущен спутник Амазонии 1Б. Бразильской сборки, правда, с космодрома Куру, но тем не менее, бразильский спутник. Это про технологические возможности. Да? И есть еще одна интересная история, Дмитрий Михайлович.
2: Ну да, мы говорили о том, что Бразилия действительно один из технологических лидеров Латинской Америки, бесспорный лидер. И построить, ну, по крайней мере, сейчас идет проект строительства атомной подводной лодки Бразилии, такое могут себе позволить только очень небольшое число стран. Поэтому это, конечно, огромное событие и показывает то, на что сегодня способна Бразилия и ее технологические программы.
1: Я тоже прочитал про эту историю. Эта программа, которая называется ПРО-САБ, ПРО-СУБ, она была запущена в 2008 году с оборонное соглашение с Францией. Конечная цель – дать Бразилии первой в Латинской Америке, в Южном полушарии атомную ударную подлодку, сделать страну седьмой в мире, которая владеет технологией ядерной морской двигательные установки, вслед за, соответственно, США, Францией, Великобританией, Россией, Индией и Китаем. И здесь очень интересная есть история. С одной стороны, говорится о том, что французская Naval Group передает технологии создания корпуса, но, судя по тому, что я прочитал в пентагоновском Клоде...
2: А он знает, о чем говорит?
1: А он пентагоновский Клод, зараза, много знает. Ядерную технологию французы не дают. Бразилия сама делает этот реактор. Опять-таки, вот это потрясающая новость, конечно, интересная, да? Ну вот вроде бы в 2025 году завершен уже конвенциональный цикл, уже в 2026 году запросили там дополнительный ВМС, Бразилии запросили дополнительный миллиард реалов. Ну то есть такая работа ведется.
2: Слушайте, мы привыкли говорить о Бразилии как о стране там, Южной Америки, некоторые экзотические, много обезьян, но это действительно передовая технологическая держава. Бразилия – один из мировых лидеров по цифровизации. Бразилия – однозначно мировой лидер по электронной коммерции. По уровню сельского хозяйства и технологий, которые у них есть в сельском хозяйстве, это, опять-таки, суперпередовая держава.
1: Экспансия китайских автопроизводителей – это ЖАК, BYD и так далее. Кроме того, что там и так есть автомобильное производство в Бразилии, мощнейшее.
2: И свою.
1: И далее. Рост нефти на фоне, собственно, иранской этой истории. Рост, соответственно, акций, спутники. Я предлагаю, Дмитрий Николаевич, еще раз прогуляться по немножко выборам бразильским, потому что у нас есть два маленьких таких саундбайта, извините за англицизм, звуковых кусочка. С митинга Лулы да Сильвы и дальше, собственно, младшего Больсонару. Зачем я это сделал, я сейчас объясню. Отчасти вот Олег, который звонил, уже задавал этот вопрос, а как же у них сейчас происходит борьба? А у кого больше шансы? И здесь сразу же возникает вопрос, а за кого нам болеть? Так вот, этот вопрос однозначного ответа

0: не имеет и иметь не может. Да, понятно, мы знаем о вроде бы неплохих отношениях Лулы да Сильвы с Владимиром Владимировичем Путиным. Да, они там созваниваются там, и так далее, и так далее. При этом есть нюансы, о которых мы сейчас тоже с вами скажем. Давайте запустим вот этот первый кусочек с митинга Лулы да Сильвы избирательным.
1: Que está pronto para mudar o estado do Rio de Janeiro.
2: Time paz! Tratar de infante!
0: Вот там дальше он выходит, Лула да Сильва, и рассказывает о том, что его очень сильно раздражает, от чего он очень сильно устал. Первое, что он далее говорит, если вы сейчас через приложение или на сайте нас смотрите, там идет этот ролик, по-прежнему видео идет, он рассказывает о том, как его достал Трамп. Вот как он устал от Трампа, от того, что у Трампа все самое первое, самое главное, свой самый большой залив, который раньше был мексиканский, свое там большое озеро, которое тоже стало из Онтарио, Америка, и все самое-самое первое, ну, типа, устал. А дальше господин да Сильва на предвыборном митинге говорит, как он, собственно, утомлен тем, что президент России якобы воюет все время где-то. Вот да, там даже чуть-чуть жестче формулировка у него. Это к тому, чтобы мы наши национальные интересы оценивали исключительно прагматично, а не термин, который я сегодня уже использовал, мне кажется, романтично. Никакой романтики. Я уверен совершенно, что Россия будет выстраивать отношения с любым президентом Бразилии, кем бы он ни был. Потому что в первую очередь нам интересен не президент Бразилии, а национальный интерес России в Бразилии.
3: Конечно, учитывая, надо понимать, что президент Лула – это не один человек, это команда. И в его команде очень много разных позиций. Есть много политиков идейных, идеологических, и их идеи, подходы не всегда соответствуют нашим подходам. Есть много расхождений, стилистических расхождений. Ну и что? Мы можем работать, можем сотрудничать. И самое главное, что сама Бразилия заинтересована в сотрудничестве с Россией. Кто бы ни пришел к власти.
0: Ну вот это ровно та самая история. Торговля есть? Отлично. Цифровая валюта БРИКС как-то там будет появляться наконец-то уже? Очень хорошо. Банк развития БРИКС наконец-то взлетит, он формально существует, но как-то я не слышал чего-то. Есть у них какие-то проекты, хоть какие-то?
3: Проекты у них, конечно, есть. Другое дело, что они прекрасно понимают санкционную составляющую, и поэтому с российской экономикой работают сложно.
0: А Русов по-прежнему возглавляет?
3: Конечно.
0: Дилма Русов, да?
3: Конечно, Дилма Русов, да.
0: Тоже еще один бывший президент.
3: От партии трудящихся.
0: Да, тоже как раз от партии трудящихся. И тоже, между прочим, отправленный в свое время, так сказать, практически в небытие именно по обвинениям в коррупции.
3: Нет, чуть сложнее.
0: Так.
3: Там все было сложнее. Действительно, обвинения в коррупции были. А вот доказать эти обвинения в коррупции не могли. И тогда
0: Осадок остался.
3: Осадочек остался. И тогда бразильские парламентарии и судьи придумали другую историю. Ее обвинили в нарушении финансовой дисциплины. То, чем занимались все. Когда одной статьей расходов, доходов закрывали, другую статью не...
0: Ну, у нас нецелевое.
3: Нецелевое использование средств. И вот на основании этого ее отправили в импичмент. Но когда ее отправляли в импичмент, все говорили про коррупцию.
0: Дмитрий Михайлович, снова наушники, снова звонок. Смотрите, как живо народ интересуется Бразилией.
4: Вадим, Подмосковье.
0: Да, Вадим, здравствуйте, Вадим. Да.
4: Угу. Да, вот вы вскользь проехали такую важнейшую тему, я считаю, для человечества, как выживание. Вот Бразилия, дело в том, что Бразилия – это, ну, такой, как бы сказать, ключевой район в экологии, во всемирном климате. И вырубка джунглей ведет к гигантской катастрофе экологической, в частности, усилению Ниньо и все такое там последующими явлениями. Вот что сейчас, с чем столкнулся последнее лето мир. Так вот, нельзя ли как-то, есть ли вообще механизмы мировые усилить экологическое давление на Бразилию, даже, может, ограничить, как вы похвалили ее сельскохозяйственный экспорт, все такое, демографию ее немножечко как-то вот попытаться осмыслить. Вот такой у меня вопрос.
0: Спасибо, Вадим. Спасибо, Вадим. Ну,
3: спасибо,
0: скажем
3: большое.
0: Так, осмысливать демографию суверенной страны
3: –
0: такое предложение. такое предложение. Кроме, безусловно, лесов Амазонии, есть еще многие места и в Африке, и в Сибири у нас, где эти леса генерируют огромное количество кислорода, и мировой океан, и так далее, и так далее. В принципе, вопрос очень... сейчас дискуссионные и спорные. Тут можно поговорить и про глобальное потепление, конечно, есть или не есть. Но так или иначе, да, все обеспокоены вырубкой массовой.
3: Ну, понимаете, какая штука. Бразилия, как и любая другая страна, стоит перед выбором. Что для нее важнее? Экологическое развитие, и многие левые политики считают, что да, экология играет огромную роль, либо развитие национального хозяйства. И каждое правительство должно выбирать, что для нее важно. Что она будет делать? Заботиться о будущих поколениях или заниматься поколением, которое сегодня живет в Бразилии и должно выживать, должно развиваться? В данном случае у меня нет однозначного ответа. То, что вы говорите, это разумно и правильно. Другое дело, что есть и другой взгляд на проблему, и любой президент принимает решение здесь и сейчас, исходя из существующих проблем и задач страны.
0: Я думаю, что это хорошая затея для того, чтобы как-нибудь попочинять примус по поводу вот экологии. Лесов Амазонии, Мирового океана, Эль-Ниньо и прочее, прочее. Вадим, то, что вы называли сейчас, мне надо подумать, кого позвать, вот, и это дело тоже, так сказать, попочинять. Это интересная тема, это интересно. Возьмемся за это. Спасибо большое за подсказку.
3: У меня есть 2 минуты, я могу рассказать одну историю, может быть, очень поучительную.
0: Сейчас мы еще митинг Бульсонаро посмотрим.
3: Да, конечно. Да.
0: Давайте, я предлагаю еще один кусочек, а это митинг, собственно, соперника Лулу да Сильвы, младшего Бульсонаро, Флавио, который тоже, собственно, очень активно борется сейчас, и шансы имеет очень неплохие. Хотя многие, и вот, кстати, и Дмитрий Михайлович, насколько я правильно его понимаю, тоже, наверное, считает, что ботинки папы ему великоваты, нет?
3: Ботинки папы великоваты.
0: Попроще, так сказать, попроще.
3: А вот шансы равны.
0: Давайте запустим вот этот праздник.
5: Bota o leite no carrinho, bota o arroz, bota o feijão, bota uma fralda, bota o sabão em pó. E essa filhinha pede, mamãe, posso levar um pacotinho de biscoito? Posso levar um danoninho?
0: Зажигательный такой молодой человек, активный. Там из того, что я читал про этот митинг, они там весело скандировали «Лула, ты воришка». Это вот то самое, Дмитрий Михайлович, что вы говорите, обвинение, так сказать, в коррупции в адрес сына. А что с сыном-то не так? Где сын-то успел?
3: Ну, сын тоже...
0: Ну, по крайней мере, в чем обвиняют? Мы же не осуждаем и не судьи.
3: Сын тоже поучаствовал, как говорят,
0: в деле банка-мастер.
3: Да, там тоже был сопричастен, как они говорят. Что на самом деле мы не знаем, естественно, ничего решения суда нет. Но это, конечно, бьет сильно по Луле-старшему. Более того, вице-президентом Флавио Болсонаро выбрал ранее не очень известного человека, сейчас я даже не вспомню, как его зовут, к сожалению. Но он активно участвовал в деле раскрутки этого банка и Лулы-младшего. Есть одна проблемка.
0: Какая?
3: Этот вице-президент сам обвиняется в коррупции и обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.
0: Да, Господи.
3: Это, к слову, о борьбе за женский электорат.
0: Господи. А как же звали, не помните, это был такой чудесный президент Хосе Мухика.
3: Да-да-да.
0: В Парагвае, да, он был?
3: Уругвай.
0: В Уругвае. Он был в Уругвае. Еще его звали Эль Пепе. Умер буквально там год назад.
3: Недавно.
0: Старенький, ему там было под 90, онкология. Но прославлен был тем, что он до старости жил в какой-то халабуде. И ездил на Volkswagen Жук. И был абсолютно бессеребренником, насколько нам известно. Или, может быть, он хорошо прятал что-то. Но, по крайней мере, прославлен.
3: Будем поддерживаться официальной версии.
0: Как бессеребренник. Ну, слушайте, народ его любил именно за это. Я вас перебил, предлагая посмотреть ролик. Вы сказали, что у вас еще есть немножко времени что-то добавить.
3: А я хотел рассказать про экологию. Очень маленький пример. В Эквадоре огромное внимание уделяли индийскому населению, выступали за их развитие, традиционные индийские ценности. И в Эквадоре был заповедник Ясуни. Заповедник, который огромное количество видов флоры и фауны имел в себе. А вот под заповедником было огромное количество олиженефти. И вот что делать? Добывать, хотя там проживали индейцы, или не добывать?
0: Есть чудесная книга, безусловно, известная вам, может быть, кому-то неизвестная из радиослушателей, я призываю почитать, она переведена на русский язык, «Исповедь экономического убийцы», которая ровно про эту историю и рассказывает, про то, как представитель некоего американского гуманитарного агентства едет спасать индейцев в Эквадор. потому что под землями этих самых индейцев находится нефть. И очень успешно их спасает так, что очень довольны остаются нефтяные компании.
3: Естественно.
0: В принципе, да, это еще одна тема, которую можно будет как-нибудь обсудить, собраться про то, как даже не гуманитарная политика, а вот эти вот гуманитарные агентства, американские, международные, европейские, участвуют в разделе ресурсов планеты. Вполне себе в целях, так сказать, и задач. Потому что ровно то же самое, кстати, говорили в свое время и про людей, которые строили свою репутацию как практически рыцари без упрека. Гринпис, который сейчас нежелательный какой-то, да, там, да, террористический, да, да, и прочее, и прочее. И, в принципе, было более-менее понятно про них все, когда они уже осаждали нашу вот эту вот, помните, приразломная наша вышка, вот эта нефтяная, грандиозная совершенно, фантастическая абсолютно, как они там пытались на нее карабкаться и прочее, было понятно, что это бандиты, что это просто бандиты. При этом, как потом выяснилось, они отлично получали финансирование от британских, американских, норвежских нефтяных компаний. Ровно за это самое. Сегодня починял примус про Бразилию в первую очередь, конечно, но всегда очень рад вас видеть, Дмитрий Михайлович Розенталь, директор Института Латинской Америки, стран Латинской Америки.
3: Нет, просто Латинской Америки.
0: Да, знаете, я неправильно всю дорогу называл ваш институт, как мне стыдно и бессовестно. Спасибо. Очень интересно узнавать новое про Латинскую Америку, которая находится от нас далеко, но, тем не менее, видите, Бразилия, член БРИКС, и, в общем-то, страна, чье благоденствие и благополучие нас тоже касается.
3: Несомненно, и спасибо вам.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Побег генпрокурора Украины. Контекст. В женскую одежду, как гласит миф о Керенском, не переодевался. Но страну покинул вместе с женой под покровом ночи на служебном автомобиле, якобы для важных встреч с иностранными VIP-персонами, которые должны узнать, что же реально происходит с коррупцией на Украине. Подавший в отставку генпрокурор Руслан Кравченко угадал момент. Еще немного, и его могли бы схватить. Тем более Владимир Зеленский попросил парламентариев безотлагательно поддержать увольнение. До этого в офисе чиновника побывали силовики, а сам он обвинил руководство Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры в тяжких преступлениях. Впрочем, эти структуры имеют свои претензии к генпрокуратуре. мол, крышевала мошеннические колл-центры, зарабатывающие миллиарды на обмане граждан разных стран. НАБУ и САП целую спецоперацию затеяли. Назвали вычурно «Карфаген». Тот, который должен быть разрушен. Слово «коррупционный», впрочем, в название не добавили. А было бы уместно, поскольку коррупционный «Карфаген» — это не только генпрокуратура, но и сами борцы с коррупцией. И НАБУ, и САП неоднократно попадали в скандалы, связанные с их профессиональной деятельностью.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, столько же в Нижнем Новгороде и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Если бы не США, мир на Украине наступил бы еще год назад. Дональд Трамп избежал импичмента. Южная Корея хочет разработать свою атомную подлодку вместе с США. Подробности далее. Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине продолжается, потому что США отошли от договоренности Анкориджа. По его словам, российская сторона готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс затягивать и осложнять. Также министр сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где планирует обсудить видение Вашингтона этой ситуации. Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Против проголосовали 232 парламентария, за высказались 147. При этом еще 47 человек воздержались от голосования. Документ внес на рассмотрение Эл Грин. Как сообщала газета Washington Times, демократ из Техаса обвинял Трампа в том, что он превратил иммиграционные правоохранительные органы в свои военизированные полицейские силы. Ранее Трамп неоднократно предрекал себе импичмент в случае победы демократов на промежуточных выборах в ноябре. Телеканал CBS показал кадры разрушений на американских военных базах в ходе конфликта США с Ираном. Пострадали здания, военные самолеты и прочая инфраструктура. Телеканал получил фотографии от американских военнослужащих на условиях анонимности с двух баз в Саудовской Аравии и Кувейте. На одном из снимков, сделанных на авиабазе в Саудовской Аравии, разрушены Boeing E3 Century, удар пришелся на хвостовую часть самолета. На